Звезда FM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда».

0: что на это есть суд. Я к самому генерал-губернатору. Она ответит. Помня хлеб-соль моего отца, защитите, сирот».
1: «Позвольте, сударыня, позвольте, сударыня», отмахивался Петр Петрович. «Папеньки вашего, как и известно вам, я совсем не имел чести знать. Позвольте, сударыня». Кто-то громко захохотал. «А в ваших беспрерывных распрях с Амалией Ивановной я участвовать не намерен-с. Я по своей надобности и желаю объясниться немедленно с падчерицей вашей, Софьей Ивановной. Кажется, так-с? Позвольте пройти-с». И Петр Петрович, обойдя бочком Катерину Ивановну, направился в противоположный угол, где находилась Соня. Катерина Ивановна как стояла на месте, так и осталась, точно громом пораженная. Она понять не могла, как мог Петр Петрович отречься от хлеба с соли ее папеньки. Выдумав раз эту хлеб-соль, она уже ей свято сама верила. Поразил ее и деловой, сухой, полный, даже какой-то презрительной угрозы тон Петра Петровича. Да и все как-то притихли мало-помалу при его появлении. Кроме того, что этот деловой и серьезный человек слишком уж резко не гармонировал со всей компанией. Кроме того, видно было, что он за чем-то важным пришел. Что, вероятно, какая-нибудь необыкновенная причина могла привлечь его в такую компанию, и что, стало быть, сейчас что-то случится, что-то будет. Раскольников, стоявший подле Сони, посторонился пропустить его. Петр Петрович, казалось, совсем его не заметил. Через минуту на пороге показался и Лебезятников. В комнату он не вошел, но остановился тоже с каким-то особенным любопытством, почти с удивлением. Прислушивался, но, казалось, долго чего-то понять не мог. «Извините, что я, может быть, прерываю, но дело довольно важное», заметил Петр Петрович, как-то вообще не обращаясь ни к кому в особенности. «Я даже и рад при публике. Амалия Ивановна, прошу вас покорнейше в качестве хозяйки квартиры обратить внимание на мой последующий разговор с Софьей Ивановной». «Софья Ивановна», — продолжал он, обращаясь прямо к чрезвычайно удивленной и уже заранее испуганной Соне, со стола моего в комнате друга моего Андрея Семеновича Лебезятникова, тотчас же вслед за посещением вашим исчез принадлежавший мне государственный кредитный билет 100-рублевого достоинства. Если каким бы то ни было образом вы знаете и укажете нам, где он теперь находится, то уверяю вас честным словом и беру всех в свидетели, что дело тем только и кончится. В противном же случае принужден буду обратиться к мерам весьма серьезным. Тогда пеняйте уже на себя-с». Совершенное молчание воцарилось в комнате. Даже плакавшие дети затихли. Соня стояла мертво-бледная, смотрела на Лужина и ничего не могла отвечать. Она как будто еще и не понимала. Прошло несколько секунд. «Ну-с, так как же-с?» – спросил Лужин, пристально смотря на нее. «Я не знаю. Я ничего не знаю», – слабым голосом проговорила, наконец, Соня. «Нет, не знаете?» – переспросил Лужин и еще несколько секунд помолчал. «Подумайте, мадемуазель», — начал он строго, но все еще как будто увещевая, — «обсудите. Я согласен вам дать еще время на размышления». «Извольте видеть, если бы я не был так уверен, что уж, разумеется, при моей опытности не рискнул бы так прямо вас обвинить, ибо за подобное, прямое и гласное, но ложное или даже только ошибочное обвинение — я в некотором смысле сам отвечаю. Я это знаю-с. Утром сегодня я разменял для своих надобностей несколько 5% билетов на сумму номинально в 3000 рублей. Расчет у меня записан в бумажнике. Придя домой, я, свидетель тому Андрей Семенович, стал считать деньги и, сосчитав 2300 рублей, спрятал их в бумажник, а бумажник в боковой карман сюртука. На столе оставалось около 500 рублей кредитными билетами, и между ними 3 билета во 100 рублей каждый. В эту минуту прибыли вы, по моему зову. И все время у меня пребывали потом в чрезвычайном смущении,

0: так что даже три раза среди разговора вставали и спешили почему-то уйти, хотя разговор наш еще не был окончен. Андрей Семенович может все это засвидетельствовать. Вероятно, вы сами, мадемуазель, не откажетесь подтвердить и заявить, что призывал я вас через Андрея Семеновича единственно для того только, чтобы переговорить с вами о сиротском и беспомощном положении вашей родственницы Катерины Ивановны, которой я не мог прийти на поминки, и о том, как бы полезно было устроить в ее пользу что-нибудь вроде подписки, лотереи или подобного. Вы меня благодарили и даже прослезились, и рассказываю все так, как было, чтобы, во-первых, напомнить вам, а во-вторых, показать вам, что из памяти моей не сгладилась ни малейшая черта. Затем я взял со стола 10-рублевый кредитный билет и подал вам от своего имени для интересов вашей родственницы и в видах первого вспоможения. Все это видел Андрей Семенович. Затем я вас проводил до дверей, все в том же, с вашей стороны, смущение, после чего, оставшись наедине с Андреем Семеновичем и переговорив с ним минут около 10, Андрей Семенович вышел, я же снова обратился к столу с лежавшими на нем деньгами с целью, сосчитав их, отложить, как и предполагал я прежде, особо. К удивлению моему, одного 100-рублевого билета в числе прочих не оказалось. Извольте же рассудить. Заподозрить Андрея Семеновича я уж никак не могу, даже предположения стыжусь. Ошибиться в счете я тоже не мог, потому что за минуту перед вашим приходом, окончив все счеты, я нашел итог верным. Согласитесь сами, что, припоминая ваше смущение, торопливость уйти и то, что вы держали руки некоторое время на столе, взяв, наконец, соображение общественное положение ваше и сопряженные с ним привычки, я, так сказать, с ужасом и даже против воли моей принужден был остановиться на подозрении. Конечно, жестоком, но справедливым-с. Прибавлю еще и повторю, что, несмотря на всю мою очевидную уверенность, понимаю, что все-таки в теперешнем обвинении моем присутствует некоторый для меня риск. Но, как видите, я не оставил в туне. Я восстал, и скажу вам отчего. Единственно, сударыня, единственно по причине чернейшей неблагодарности вашей. Как? Я же вас приглашаю в интересах беднейшей родственницы вашей. Я же представляю вам посильное подаяние мое в 10 рублей, а вы же тут же, сейчас же, платите мне за все это подобным поступком. Нет-с. Это уж нехорошо-с. Необходим урок-с. Рассудите же. Мало того, как истинный друг ваш, прошу вас, ибо лучше друга не может быть у вас в эту минуту, опомнитесь, иначе буду неумолим. Но-с, итак. Я ничего не брала у вас, прошептала в ужасе Соня. Вы дали мне 10 рублей, вот, возьмите их. Соня вынула из кармана платок, отыскала узелок, развязала его. Вынула 10-рублевую бумажку и протянула руку Лужину. «А в остальных 100 рублях вы так и не признаетесь», — укоризненно и настойчиво произнес он, не принимая билета. Соня осмотрелась кругом. Все глядели на нее с такими ужасными, строгими, насмешливыми, ненавистными лицами. Она взглянула на Раскольникова. Тот стоял у стены, сложив накрест руки, и огненным взглядом смотрел на нее. «О, Господи!» — вырвалось у Сони. «Амалия Ивановна, надо будет дать знать в полицию, а потому покорнейше прошу вас, пошлите покамест за дворником», — тихо и даже ласково проговорил Лужин.
1: «Gott der Warmgerzige! Я так и знал, что она вороваль!» — всплеснула руками Амалия Ивановна.
0: «Вы... так и знали, — подхватил Лужин, — стало быть, уже и прежде имели хоть бы некоторые основания так заключать. Прошу вас, почтеннейшая Марья Ивановна, запомнить слова ваши, произнесенные, впрочем, при свидетелях». Со всех сторон поднялся вдруг громкий говор. Все зашевелились.
1: «Как?» — Вскрикнула вдруг, опомнившись, Катерина Ивановна, и точно сорвалась, бросилась к Лужину. «Как? Вы ее в покраже обвиняете? Это Соню-то? Ах, подлецы, подлецы!» И, бросившись к Соне, она как в тисках обняла ее иссохшими руками. «Соня, как ты смела брать от него 10 рублей? Ох, глупая! Подай сюда, подай сейчас эти 10 рублей! Вот!» И, выхватив у Сони бумажку, Катерина Ивановна скомкала ее в руках и бросила наотмашь прямо в лицо Лужина. Катышок попал в глаз и отскочил на пол. Амалия Ивановна бросилась поднимать деньги. Петр Петрович рассердился. «Удержите эту сумасшедшую!» – закричал он. В дверях в эту минуту рядом с Лебезятниковым показалось еще несколько лиц, между которыми выглядывали и обе приезжие дамы. «Как? Сумасшедшую? Это я-то сумасшедшая? Дурак!» – взвизгнула Катерина Ивановна. «Сам ты дурак, крючок судейский, низкий человек! Соня, Соня возьмет у него деньги! Это Соня-то воровка! Да она еще тебе даст, дурак!» Екатерина Ивановна истерически захохотала. «Видали ли вы, дурака?» Бросалась она во все стороны, показывая всем на Лужина. «Как, и ты тоже?» Увидала она хозяйку. «И ты туда же, колбасница, подтверждаешь, что она вороваль? Подлая ты, прусская куриная нога в кринолине! Ах вы, ах вы!» «Да она и из комнаты-то не выходила, и как пришла от тебя, подлеца, тут же рядом подле Родиона Романовича и села. Обыщите ее, коль она никуда не выходила, стало быть, деньги должны быть при ней. Ищи же, ищи, ищи! Только если ты не найдешь, то уж извини, голубчик, ответишь. Государю, государю, к самому царю побегу, милосердному, в ноги брошусь, сейчас же, сегодня же, я сирота, меня пустят, ты думаешь, не пустят? Врешь, дойду, дойду!» «Это ты-то на то, что она кроткая, рассчитывал, ты на это-то понадеялся? Да я, брат, зато бойкая, оборвешься, ищи же, ищи, ищи, ну ищи!» И Катерина Ивановна в выступлении теребила Лужина, таща его к Соне. «Я готов-с, и отвечаю, но уймитесь, сударыня, уймитесь, я слишком вижу, что вы бойко, это как же-с», бормотал Лужин, «это следует при полиции, хотя, впрочем, и теперь свидетелей слишком достаточно. Я готов-с, но, во всяком случае, затруднительно мужчине по причине пола, если бы с помощью Амалии Ивановны, хотя, впрочем, так дело не делается. Это как же, с кого хотите? Пусть кто хочет, тот и обыскивает», — кричала Катерина Ивановна. «Соня, вывороти им карманы. Вот, вот, смотри, изверг, вот пустой, здесь платок лежал. Карман пустой, видишь, вот другой карман, вот, вот, видишь, видишь?» Екатерина Ивановна не то что вывернула, а так и выхватила оба кармана один за другим наружу. Но из второго правого кармана вдруг выскочила бумажка и, описав в воздухе параболу, упала к ногам Лужина. Это все видели, многие вскрикнули. Петр Петрович нагнулся, взял бумажку двумя пальцами с пола, поднял всем на вид и развернул. Это был 100-рублевый кредитный билет, сложенный в 1/8. Петр Петрович обвел кругом свою руку, показывая всем билет. «Воровка! Вон с квартир! Полис! Полис!» – завопила Марья Ивановна. «Их надо Сибирь прогнать! Вон!» Со всех сторон полетели восклицания.
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».
1: Раскольников молчал, не спуская глаз Сони, изредка, но быстро переводя их на Лужина. Соня стояла на том же месте, как без памяти. Она почти даже не была и удивлена. Вдруг краска залила ей все лицо. Она вскрикнула и закрылась руками. «Нет, это не я! Я не брала! Я не знаю!» – закричала она разрывающим сердце воплем и бросилась к Катерине Ивановне. Та схватила ее и крепко прижала к себе, как будто грудью, желая защитить ее ото всех. «Соня, Соня, я не верю! Видишь, я не верю!» — кричала, несмотря на всю очевидность, Катерина Ивановна, сотрясая ее в руках своих, как ребенка, целуя ее бесчетно, ловя ее руки и так и впиваясь, целуя их. «Чтобы ты взяла! Да что это за глупые люди? О, Господи! Глупые вы, глупые!» — кричала она, обращаясь ко всем. «Да вы еще не знаете, какое это сердце, какая это девушка! Она возьмет! Она! Да она свое последнее платье скинет, продаст! Босая пойдет, а вам отдаст, коли вам надо будет! Вот она какая! Она и желтый-то билет получила, потому что мои же дети с голоду пропадали, себя за нас продала. Ах, покойник, покойник, ах, покойник, покойник, видишь, видишь, вот тебе поминки, Господи, да защитите же ее! Что ж вы стоите все, Родион Романыч, вы-то чего ж не заступитесь? Вы тоже, что ли, верите? Мизинца вы ее не стоите, все, Господи, да защитишь, наконец!» Плач бедной, чахоточной, сиротливой Екатерины Ивановны произвел, казалось, сильный эффект на публику. Тут было столько жалкого, столько страдающего в этом искривленном болью, высохшем чахоточном лице, в этих иссохших, запекшихся кровью губах, в этом хрипло кричащем голосе, в этом плаче навзрыд, подобном детскому плачу, в этой доверчивой, детской, вместе с тем отчаянной мольбе защитить, что, казалось, все пожалели несчастную, по крайней мере, Петр Петрович тотчас же пожалел. «Сударыня, сударыня!» — восклицал он внушительным голосом, — «да вас этот факт не касается. Никто не решится вас обвинить в умысле или в соглашении, тем паче, что вы же и обнаружили, выворотив карман, стало быть, ничего не предполагали. Весьма и весьма готов сожалеть, если, так сказать, нищета подвигла и Софью Семеновну. Но для чего же, мадемуазель, вы не хотели сознаться? Позора убоялись? Первый шаг? Потерялись, может быть? Дело понятное-с, очень понятное-с. Но, однако, для чего же было пускаться в такие качества? Господа, — обратился он ко всем присутствующим, — господа, сожалея и, так сказать, соболезнуя, я, пожалуй, готов простить даже теперь, несмотря на полученные личные оскорбления. Да послужит же, мадемуазель, теперешний стыд вам уроком на будущее, — обратился он к Соне, — а я дальнейшее оставлю в туне и, так и быть, прекращаю. «Довольно». Петр Петрович искоса посмотрел на Раскольникова. Взгляды их встретились. Горящий взгляд Раскольникова готов был испепелить его. Между тем Катерина Ивановна, казалось, ничего больше и не слыхала. Она обнимала и целовала Соню, как безумная.
3: Дети тоже обхватили со всех сторон Соню своими ручонками. А Полечка, не совсем понимавшая, впрочем, в чем дело, казалось, вся так и утопала в слезах, надрываясь от рыданий и спрятав свой распухший от плача хорошенькое личико на плече Сони.
1: «Как это низко!» — раздался вдруг громкий голос в дверях. Петр Петрович быстро оглянулся. «Какая низость!» — повторил Лебезятников, пристально смотря ему в глаза. Петр Петрович даже как будто вздрогнул. Это заметили все. Потом об этом вспоминали. Лебезятников шагнул в комнату. «И вы осмелились меня в свидетели поставить», — сказал он, подходя к Петру Петровичу. «Что это значит, Андрей Семенович? Про что такое вы говорите?» — пробормотал Лужин. «То значит, что вы клеветник. Вот что значат мои слова», — горячо проговорил Лебезятников, строго смотря на него своими подслеповатыми глазками. Он был ужасно рассержен. Раскольников так и впился в него глазами, как бы подхватывая и взвешивая каждое слово. Опять снова воцарилось молчание. Петр Петрович почти даже потерялся, особенно в первое мгновение. «Если это вы мне...» — начал он, заикаясь. «Да что с вами? В уме ли вы?» «Я-то в уме-с. А вот вы так... «Мошенник! Ах, как это низко! Я все слушал, я нарочно все ждал, чтобы все понять, потому что, признаюсь, даже до сих пор оно не совсем логично. Но для чего вы все это сделали, не понимаю». «Да что я сделал такое? Перестанете ли вы говорить вашими вздорными загадками? Или вы, может, выпивши?» «Это вы, низкий человек, может быть, пьете, а не я. Я и водки совсем никогда не пью, потому что это не в моих убеждениях. Вообразите, он сам своими собственными руками отдал этот 100-рублевый билет Софье Семеновне. Я видел, я свидетель, я присягу приму. Он!» — повторял Лебезятников, обращаясь ко всем и каждому. «Да вы рехнулись или нет, молокосос?» — взвизгнул Лужин. «Она здесь сама перед вами, налицо. Она сама здесь, сейчас, при всех подтвердила, что кроме 10 рублей ничего от меня не получала. Каким же образом мог я ей передать после этого?» «Я видел, видел!» — кричал и подтверждал Лебезятников. «И хоть это против моих убеждений, но я готов в сей же час принять в суде какую угодно присягу, потому что я видел, как вы ей тихонько подсунули. Только я-то, дурак, подумал, что вы из благодеяния подсунули, в дверях прощаясь с нею, когда она повернулась, и когда вы ей жали одной рукой руку, другой, левой, вы и положили ей тихонько в карман бумажку. Я видел, видел!» Лужин побледнел. «Что вы врете?» — дерзко вскричал он. «Да и как вы могли, стоя у окна, разглядеть бумажку? Вам померещилось! На подслепые глаза! Вы бредите!» «Нет, не померещилось. И хоть я и далеко стоял, но я все видел. И хоть от окна действительно трудно разглядеть бумажку, это вы правду говорите, но я по особому случаю знал, наверное, что это именно 100-рублевый билет, потому что, когда вы стали давать Софье Семеновне 10-рублевую бумажку, я видел сам, вы тогда же взяли со стола 100-рублевый билет. Это я видел, потому что я тогда близко стоял. И так как у меня тотчас явилась одна мысль, то потому я и не забыл, что у вас в руках билет. Вы его сложили и держали, зажав в руке все время.
3: Потом я был опять забыл, но когда вы стали вставать, то из правой переложили в левую и чуть не уронили. Я тут опять вспомнил, потому что мне тут опять пришла та же мысль, именно что вы хотите тихонько от меня благодеяние ей сделать.
1: Можете представить, как я стал следить, но и увидел, как удалось вам всунуть ей в карман. Я видел, видел, я присягу приму». Лебезятников чуть не задыхался. Со всех сторон стали раздаваться разнообразные восклицания, всего больше означавшие удивление. Но послышались восклицания, принимавшие и грозный тон. Все затеснились к Петру Петровичу. Катерина Ивановна кинулась к Лебезятникову. «Андрей Семенович, я в вас ошиблась. Защитите ее. Один вы за нее. Она сирота. Вас Бог послал. Андрей Семенович, голубчик, батюшка». И Екатерина Ивановна, почти не помня, что делает, бросилась перед ним на колени. «Дичь!» — завопил взбешенный до ярости Лужин. «Дичь! Вы все мелите, сударь! Забыл, вспомнил, забыл! Что такое? Стало быть, я нарочно ей подложил? Для чего? С какой целью? Что общего у меня с этой? Для чего? Вот этого-то я и сам не понимаю. А что я рассказываю истинный факт, то это верно. Я до того не ошибаюсь, мерзкий, преступный вы человек, что именно помню, как по этому поводу мне тотчас же тогда в голову вопрос пришел, именно в то время, как я вас благодарил и руку вам жал. Для чего же именно вы положили ей украдкой в карман? То есть почему именно украдкой? Неужели потому только, что хотели от меня скрыть, зная, что я противных убеждений и отрицаю частную благотворительность, ничего не исцеляющую радикально? Но и решил, что вам действительно передо мной совестно такие куши давать. И, кроме того, может быть, подумал я, он хочет ей сюрприз сделать, удивить ее, когда она найдет у себя в кармане целых 100 рублей. потому что иные благотворители очень любят это, размазывать свои благодеяния, я знаю. Потом мне тоже подумалось, что вы хотите ее испытать, то есть придет ли она, найдя, благодарить, а потом, что хотите избежать благодарности, и чтоб, ну, как это там говорится, чтоб правая рука, что ли, не знала. Одним словом, как-то этак. Ну, да мало ли мне мыслей тогда пришло в голову, так что я положил все это обдумать потом, но все-таки почел неделикатным обнаружить перед вами, что знаю секрет. Но, однако, мне тотчас же пришел в голову опять еще вопрос, что Софья Семеновна, прежде чем заметит, пожалуй, чего доброго, потеряет деньги. Вот почему я решился пойти сюда, вызвать ее и уведомить, что ей положили в карман 100 рублей. Да, мимоходом зашел прежде в номер госпожам Кобылятниковым, чтобы занести им общий вывод положительного метода и особенно рекомендовать статью Пидерита, а, впрочем, тоже и Вагнера. Потом прихожу сюда, а тут вон какая история. Ну, мог ли я иметь все эти мысли и рассуждения, если б я действительно не видал, что вы вложили ей в карман 100 рублей?

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Преступление и наказание». Читает Александр Алексеев Валуа.
2: Когда Андрей Семенович кончил свои многословные рассуждения с таким логическим выводом в заключении речи, то ужасно устал и даже пот катился с его лица. Увы, он и по-русски-то не умел объясняться порядочно, не зная, впрочем, никакого другого языка. Так что он весь как-то разом истощился, даже как будто похудел после своего адвокатского подвига. Тем не менее, речь его произвела чрезвычайный эффект. Он говорил с таким азартом, с таким убеждением, что ему, видимо, все верили. Петр Петрович почувствовал, что дело плохо. «Какое мне дело, что вам в голову пришли там какие-то глупые вопросы?» — вскричал он. «Это не доказательство-с. Вы могли все это сбредить во сне. Вот и все-с. А я вам говорю, что вы лжете, сударь, лжете и клевещете из какого-либо зла на меня, и именно по насердке за то, что я не соглашался на ваши вольнодумные и безбожные социальные предложения. Вот что-с». Но этот выверт не принес пользы Петру Петровичу. Напротив, послышался со всех сторон ропот. «А ты вот куда заехал?» — крикнул Лебезятников. «Врешь! Зови полицию, а я присягу приму. Одного только понять не могу. Для чего он рискнул на такой низкий поступок? О, жалкий, подлый человек!» «Я могу объяснить, для чего он рискнул на такой поступок. И если надо, сам присягу приму», — твердым голосом произнес, наконец, Раскольников и выступил вперед. Он был, по-видимому, тверд и спокоен. Всем как-то ясно стало при одном только взгляде на него, что он действительно знает, в чем дело и что дошло до развязки. «Теперь я совершенно все себе уяснил», — продолжал Раскольников, обращаясь прямо к Лебезятникову.
3: «С самого начала истории я уже стал подозревать, что тут какой-то мерзкий подвох. Я стал подозревать вследствие некоторых особых обстоятельств, только мне одному известных, которую я сейчас и объясню всем. В них все дело».
2: «Вы же, Андрей Семенович, вашим драгоценным показанием окончательно уяснили мне все. Прошу всех, всех прислушать. Этот господин», — он указал на Лужина, — «сватался недавно к одной девице, и именно к моей сестре, Авдотье Романовне Раскольниковой. Но, приехав в Петербург, он третьего дня при первом нашем свидании со мной поссорился, и я выгнал его от себя, чему есть два свидетеля. Этот человек очень зол. Третьего дня я еще и не знал, что он здесь стоит в номерах у вас, Андрей Семенович, и что, стало быть, в тот же самый день, как мы поссорились, то есть третьего же дня, он был свидетелем того, как я передал в качестве приятеля покойного господина Мармеладова супруге его Катерине Ивановне несколько денег на похороны. Он тотчас же написал моей матери записку и уведомил ее, что я отдал все деньги не Катерине Ивановне, а Софье Семеновне, и при этом в самых подлых выражениях упомянул о характере Софьи Семеновны, то есть намекнул на характер отношений моих к Софье Семеновне. Все это, как вы понимаете, с целью поссорить меня с матерью и сестрой, внушив им, что я расточаю с неблагородными целями их последние деньги, которыми они мне помогают. Вчера вечером при матери и сестре и в его присутствии я восстановил истину, доказав, что передал деньги Катерине Ивановне на похороны, а не Софье Семеновне, и что Софьи Семеновны третьего дня я еще и знаком даже не был, и даже в лицо еще ее не видал. При этом я прибавил, что он, Петр Петрович Лужин, со всеми своими достоинствами не стоит одного мизинца Софьи Семеновны, о которой он так дурно отзывается. На его же вопрос, посадил ли бы я Софью Семеновну рядом с моей сестрой, я ответил, что я уже это и сделал того же дня. Разозлившись на то, что мать и сестра не хотят, по его наветам, со мною рассориться, он слово за слово начал говорить им непростительные дерзости. Произошел окончательный разрыв, и его выгнали из дому. Все это происходило вчера вечером. Теперь прошу особенного внимания. Представьте себе, что если б ему удалось теперь доказать, что Софья Семеновна воровка, то, во-первых, он доказал бы моей сестре и матери, что был почти прав в своих подозрениях, что он справедливо рассердился за то, что я поставил на одну доску мою сестру и Софью Семеновну, что, нападая на меня, он защищал, стало быть, и предохранял честь моей сестры, а своей невесты. Одним словом, через все это он даже мог вновь поссорить меня с родными и уж, конечно, надеялся опять войти у них в милость. Не говорю уж о том, что он мстил лично мне, потому что имеет основание предполагать, что честь и счастье Софьи Семеновны очень для меня дороги. Вот весь его расчет. Вот, как я понимаю, это дело. Вот вся причина, и другой быть не может. Так, или почти так, окончил Раскольников свою речь, и часто прерывающуюся восклицаниями публики, слушавшей, впрочем, очень внимательно. Но, несмотря на все перерывы, он проговорил резко, спокойно, точно, ясно, твердо. Его резкий голос, его убежденный тон и строгое лицо произвели на всех чрезвычайный эффект. «Так-так, это так!» – в восторге подтверждал Лебезятников. «Это должно быть так, потому что он именно спрашивал меня, как только вошла к нам в комнату Софья Семеновна, тут ли вы, не видал ли я вас в числе гостей Катерины Ивановны? Он отозвал меня для этого к окну и там потихоньку спросил. Стало быть, ему непременно надо было, чтобы тут были вы. Это так, это все так!» Лужин молчал и презрительно улыбался. Впрочем, был он очень бледен. Казалось, что он обдумывал, как бы ему вывернуться. Может быть, он бы с удовольствием бросил все и ушел, но в настоящую минуту это было почти невозможно. Это значило прямо сознаться в справедливости взводимых на него обвинений в том, что он действительно оклеветал Софью Семеновну. К тому же и публика, и без того уже подвыпившая, слишком волновалась. Провианский, хотя, впрочем, и не все понимавший, кричал больше всех и предлагал некоторые весьма неприятные для Лужина меры. Но были и не пьяные, сошлись и собрались изо всех комнат. Все три полячка ужасно горячились и кричали ему беспрестанно «Пане, лайдак!», причем бормотали еще какие-то угрозы по-польски.
3: Соня слушала с напряжением, но как будто тоже не все понимала. Точно просыпалась от обморока. Она только не спускала своих глаз с Раскольникова, чувствуя, что в нем вся ее защита.
2: Катерина Ивановна трудно и хрипло дышала и была, казалось, в страшном изнеможении. Всех глупее стояла Амалия Ивановна, разинув рот и ровно ничего не смысля. Она только видела, что Петр Петрович как-то попался. Раскольников попросил было опять говорить, но ему уже не дали докончить. Все кричали и теснились около Лужина с ругательствами и угрозами. Но Петр Петрович не струсил. Видя, что уже дело по обвинению Сони вполне проиграно, он прямо прибегнул к наглости. «Позвольте, господа, позвольте, не теснитесь, дайте пройти», — говорил он, пробираясь сквозь толпу, «и сделайте одолжение, не угрожайте. Уверяю вас, что ничего не будет, ничего не сделаете, ни робкого десятка-с, а напротив, вы же, господа, ответите, что насилием прикрыли уголовное дело. Воровка более нежели изобличена, и я буду преследовать-с. В суде не так слепы и не пьяны-с». И не поверят двум отъявленным безбожникам, возмутителям и вольнодумцам, обвиняющим меня из личной мести, в чем сами они по глупости своей сознаются. Да-с, позвольте-с. чтобы тотчас же духу вашего не было в моей комнате. Извольте съезжать, и все между нами кончено. И как подумаю, что я же из кожи выбивался, ему излагал целые 2 недели. Да ведь я вам и сам, Андрей Семенович, давеча сказал, что съезжаю, когда вы еще меня удерживали. Теперь же прибавлю только, что вы дуракс. Желаю вам вылечить ваш ум и ваши подслепые глаза. Позвольте же, господа-с. Он протеснился, но Провианскому не хотелось так легко его выпустить, с одними только ругательствами. Он схватил со стола стакан, размахнулся и пустил его в Петра Петровича. Но стакан полетел прямо в Амалию Ивановну. Она взвизгнула, а Провианский, потеряв от размаха равновесие, тяжело повалился под стол. Петр Петрович прошел в свою комнату, и через полчаса его уже не было в доме. Соня робкая от природы и прежде знала, что ее легче погубить, чем кого бы то ни было. А уж обидеть ее всякий мог почти безнаказанно. Но все-таки до самой этой минуты ей казалось, что можно как-нибудь избегнуть беды осторожностью, кротостью, покорностью перед всем и каждым. Разочарование ее было слишком тяжело.
3: Она, конечно, с терпением и почти безропотно могла все перенести, даже это. Но в первую минуту уж слишком тяжело стало.
2: Несмотря на свое торжество и на свое оправдание, когда прошел первый испуг и первый столбняк, когда она поняла и сообразила все ясно, чувство беспомощности и обиды мучительно стеснило ей сердце. С ней началась истерика. Наконец, не выдержав, она бросилась вон из комнаты и побежала домой. Это было почти сейчас по уходе Лужина. Амалия Ивановна, когда в нее при громком смехе присутствовавших попал стакан, тоже не выдержала в чужом перу похмелья. С визгом, как бешеная, кинулась она к Катерине Ивановне, считая ее во всем виноватую. «Долой с квартир! Сейчас! Марш!» И с этими словами начала хватать все, что не попадалось ей под руку из вещей Катерины Ивановны, и скидывать на пол. Почти и без того убитая, чуть не в обмороке, задыхающаяся, бледная, Катерина Ивановна вскочила с постели, на которую упала было в изнеможении, и бросилась на Амалию Ивановну. Но борьба была слишком неравна. Та отпихнула ее, как перышко. «Как? Мало того, что безбожно оклеветали, эта тварь на меня же! Как? В день похорон мужа гонят с квартиры после моего хлеба с соли. На улицу? С сиротами? Да куда я пойду?» — вопила, рыдая, задыхаясь, бедная женщина. «Господи!» — закричала вдруг она, засверкав глазами. «Неужели ж нет справедливости? Кого ж тебе защищать, коли не нас, сирот? А вот увидим, есть на свете суд и правда. Есть! Я сыщу! Сейчас! Подожди, безбожная тварь! Полечка, оставайся с детьми, я ворочусь. Ждите меня, хоть на улице. Увидим, есть ли на свете правда». И, накинув на голову тот самый зеленый драдедамовый платок, о котором упоминал в своем рассказе покойный Мармеладов, Катерина Ивановна протеснилась сквозь беспорядочную и пьяную толпу жильцов, все еще толпившихся в комнате, и с воплем, и со слезами выбежала на улицу с неопределенной целью где-то сейчас, немедленно, и во что бы то ни стало найти справедливость. Полечка в страхе забилась с детьми в угол на сундук, где, обняв обоих маленьких, вся дрожа стала ожидать прихода матери. Амалия Ивановна металась по комнате, визжала, причитала, швыряла все, что не попадалось ей, на пол и буянила. Жильцы горланили, кто в лес, кто по дрова, иные договаривали, что умели о случившемся событии, другие ссорились и ругались, иные затянули песни. «А теперь пора и мне», — подумал Раскольников. «Ну-тка, Софья Семеновна, посмотрим, что вы станете теперь говорить». И он отправился на квартиру Сони.
1: Мы читали главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радиозвезда». Владимир Богомолов. Фрагмент из романа «Момент истины» в августе 44-го. Читает Владимир Левашов.
1: Бабушка приехала. Малыш свалил Мищенко. Фантастика! Стажер-несмышленыш свалил легендарного Мищенко, который за 20 лет более 50 раз перебрасывался на советскую территорию, которого 2 десятилетия ловили на Дальнем Востоке и западных границах, ловили на всех фронтах, но даже во время чрезвычайного розыска не смогли поймать. Свалил одним выстрелом, разумеется, ничуть того не желая, и теперь страшно переживает, хотя ему ничего не будет. Да НФ пальцем его тронуть никому не даст. И не потому, что он стажер, и не потому, что генерал сказал взять живым хоть одного, а взяли двоих. Просто особый случай. Формально это даже его долг — убить объявленного вне закона, право и обязанность каждого советского человека. Можно было бы его ободрить, пояснить, но ничего. Пусть немного помучается, пусть прочувствует, что лепить надо теплыми, а убить любой дурак в состоянии. Это тебе не на передовой и не в 41-м году. А Паша, мозга, гений, спустя год за какой-то десяток минут прокачать Мищенко — невероятно!
2: «Чего нам запоминать? Сами доложите!» Вытаскивая индивидуальный пакет, недовольно крикнул Алехину Таманцев. Ему не понравилось, буквально резануло уши. «Запомните, это Мищенко!» «Паша что, собрался умирать? Я вас перевяжу!» — настойчиво предложил он. «Нет!» — решительно отказался Алехин и полушепотом добавил. «Сначала...» Таманцев спрятал пакет, внутренне настраиваясь бутафорить, опустил голову, расслабленно спокойный подошел к Никушину, посмотрел и, словно только теперь обнаружив, что тот мертв, в сильнейшем волнении, как бы еще не веря, вскричал: «Васька! Ваську убили!» Он повернулся к лежащим на траве агентам, кинул лихорадочный взгляд на одного, затем на другого, и, как бы все вдруг поняв, с лицом, искаженным отчаянием и яростью, уставил палец на лейтенанта.
3: «Ты его убил!»
4: «Нет, я не убивал, это не я!» — энергично запротестовал лейтенант.
3: «Ты! Он убил Ваську! Он убил моего лучшего друга!»
2: Оглядываясь и как бы призывая в свидетели Блинова, старшину и Алехина, истерично закричал Таманцев и в совершенном отчаянии замотал головой: «Я жить не буду!» Обеими руками он ухватил ворот своей расстегнутой наверху гимнастерки и, рванув, разодрал ее до пояса, обнажив широкую крепкую грудь, сплошь расписанную синими разводами морской татуировки. «Паскуда! Я прикончу его, как падаль!» И с лихорадочной поспешностью зашарил вокруг по траве глазами, отыскивая наган, умышленно выроненный им перед тем себе под ноги.
3: «Нет, клянусь, это не я! Не смей его трогать!»
2: — подыгрывая строго, сказал Алехин.
3: «Он убил Ваську!»
2: Рыдающим голосом вопил Таманцев, подняв из травы и держа в руке роган.
3: «Я прикончу его, как падаль!»
2: А Никушина звали Игорем, а не Васькой. И убил его не лейтенант, но это не имело сейчас никакого значения. Андрей уже сообразил, что начался заключительный аккорд, так называемое «экстренное потрошение». Жестокая, но в данных обстоятельствах совершенно неизбежная игра, потребная для того, чтобы тотчас, немедленно получить от кого-либо из захваченных, предположительно самого слабого по волевым качествам, совершенно необходимые сейчас сведения. А Никушин во время засады повел себя непонятным образом и очень крепко помешал. Теперь же, мертвый, он должен был помогать. Для пользы дела обыгрывалась его гибель. Андрей, однажды уже принимавший участие в подобной игре, бросился сзади на Таманцева, обхватил его мускулистое горло левой рукой, а правой вцепился в его руку с револьвером, хорошо помня, что недопустимо и малейшая фальшь, все должно быть естественно, и бороться надо без дураков, в полную силу. В прошлый раз ему помогал в этом Алехин, но сейчас капитан с залитым кровью лицом бессильно сидел на траве, и рассчитывать на его поддержку не приходилось. «Не смей его трогать!» — все же восклицал он требовательно, изображая реакцию на возгласы Таманцева. «Слышишь? Не смей!» «Держите его, он контуженный!» — крикнул Андрей старшине, и тот, поспешив на помощь, вцепился в Таманцева слева.
5: «Пустите!»
2: — с искаженным яростью и отчаянным лицом рвался к лейтенанту Таманцев.
3: «Он убил моего лучшего друга! Он убил Ваську! Я прикончу его, как падаль!»
2: При этом у Таманцева судорожно подергивалась голова, и рыдал он самыми настоящими слезами, что еще в прошлый раз удивило Андрея. В то же время он не забывал толкать Андрея в коленку, мол, «давай, давай, работай!» Лейтенант, лежа на боку со связанными за спиной руками, инстинктивно старался отползти, отталкиваясь судорожными движениями ног. Разрезанные брюки и трусы при этом сползли до колен, обнажив белые мускулистые ляжки.
3: «Я не убивал!» — в сильнейшем страхе кричал он. «Клянусь, не убивал! Это не я!»
2: В это мгновение Таманцев с бешеным криком «Он убил Ваську!» внезапным рывком отбросил в сторону старшину и с Андреем, повисшим у него на спине и намеренно выпустившим руку Таманцева с наганом, подскочил к лейтенанту и трижды выстрелил в него, точнее, над самой его головой. В следующую секунду он сунул ствол нагана под ноздри лейтенанту и рассчитанным движением раскровенил ему верхнюю губу, преследуя при этом двойную цель, чтобы тот оглушенный вдохнул в себя пороховую гарь и ощутил кровь.
3: «Не смей, мерзавец!» — подыгрывая, кричал Алехин. «Псих ненормальный! Держите его!» «Я не убивал! Пощадите!» — в ужасе рыдал лейтенант. «Я никого не убивал! Спасите! Это не я!»
2: Андрею и старшине удалось оттащить Таманцева на несколько шагов, однако, волоча их обоих за собой, Таманцев тут же снова ринулся к лейтенанту.
3: «Не ты? А кто? Кто же его убил? Может, ты еще скажешь, что вообще в нас не стрелял?»
2: Яростно орал Таманцев, прикидывая и определяя, что лежащий перед ним уже доведен до потребного состояния, и надо брать быка за рога.
3: «Ты еще смеешь врать? Ты еще смеешь обманывать советскую власть? Может, ты и позывные уже забыл?»
2: Андрей теперь силой удерживал левой рукой не Таманцева, а старшину, вошедшего от борьбы в раж, страдавшего от боли, в момент броска ему вывихнули плечо, и ничего не понимавшего.
5: «Если хочешь жить, позывные вашего передатчика!»
2: Указывая револьвером на рацию, вынутую из вещмешка, властно потребовал Таманцев и снова уткнул ствол нагана в изуродованное ужасом лицо лейтенанта.
5: «Позывные твоего передатчика! Быстро!»
3: «Я скажу, все скажу!»
2: — рыдающим голосом торопливо повторял лейтенант.
3: «СТИ! СТИ!»
2: «Как СТИ?» — внутренне похолодев, закричал Таманцев.
3: «АКАО!» «КАО было до четверга, а теперь СТИ!» «Сколько вас?»
2: Чуть отводя револьвер, но не меняя зверского выражения лица, мгновенно продолжал Таманцев.
5: «Сколько вас приехало сюда в лес? Быстро!»
3: «Трое».
5: «Кто старший?»
3: «Вот».
2: Лейтенант взглядом указал на труп Мищенко.
5: «Его кличка?» «Для радиограмм. Быстро!»
3: «Кравцов».
5: «А где Кулагин?» — мгновенно потребовал Таманцев.
2: Документы на имя старшего лейтенанта Кулагина были у Павловского.
3: «Здесь, в лесу, он должен нас ждать!»
2: «Должен!» — от огорчения и неприязни к самому себе Таманцев яростно сплюнул.
5: «А Матильда? Где Матильда?»
3: «Он не здесь, он под Шауляем».
5: «Он что, офицер штаба фронта?»
2: — тотчас спросил Таманцев. Так предполагал НФ.
5: «Кто он по званию? Быстро!»
3: «Капитан. Шифровальщик штаба фронта».
5: Ты меня с ним познакомишь? Если хочешь жить, ты просто обязан меня с ним познакомить. Понял?
6: Да.
5: А нотариус? Кто он и где?
6: В Гродно. Железнодорожник.
5: Чеслав Комарницкий? Сейчас же вскричал Таманцев.
2: Так предполагал НФ.
5: Сразу!
6: Чеслав. Фамилию не знаю.
5: Составитель поездов. Высокий блондин, лицо длинное, нос с горбинкой.
6: Да.
5: А твою физиономию я узнал бы из тысяч.
2: Таманцев не без труда скрывал свою радость.
5: Ведь ты радист.
6: Да,
2: всхлипнул лейтенант.
5: То-то же.
2: Выпрямясь, Таманцев ослабил пальцы, и Андрей, ожидавший этого мгновения, энергичным движением вырвал у него из руки наган и сразу отпустил его самого. Как бы приходя в себя, Таманцев помотал головой и словно весь вдруг обмяк и подобрел лицом. Это было необыкновенное, испытанное за войну всего лишь несколькими чистильщиками пронзительное ощущение. Момент истины по делу, взятому на контроль ставкой. Он чувствовал, что лейтенант не врет, и знал цену полученным от него сведениям. В эти мгновения только он, Таманцев, единственный, обладал моментом истины. И при мысли, что есть реальная возможность сегодня же взять и Матильду, а кто это сделает лучше, чем он, кто, у него захватывало дыхание. Если только НФ и генерал согласятся брать Матильду под носом у контрразведки другого фронта. Должны согласиться мысленно. Он уже летел с лейтенантом и малышом в Шауляй.
5: «Как тебя зовут?» —
2: спросил Таманцев. Надо было спешно строить отношения с лейтенантом. «Не для немцев, для матери».
6: «Сергей».
2: «Хорошее имя», — одобрил Таманцев. «Что ж, если не ты убил Ваську и дашь нам Матильду, тогда живи». Милостиво, но как бы не совсем охотно, разрешил он лейтенанту. «Только дышать будешь, как я скажу. А если вздумаешь крутить, не обижайся, Серега!» Голос Таманцева дрогнул, и лицо сделалось скорбным. «Если вздумаешь крутить, тогда не обижайся. Это будут последние минуты твоей жизни. Понял? Мы поедем к Матильде немедленно!» После короткой паузы пообещал он. «Полетим самолетом! Мы обнимем его сегодня же!» Затем он повернулся к Алехину и, громко, отчетливо произнося каждое слово, сообщил: «Товарищ капитан, бабушка приехала!» Это был условный сигнал для передачи открытым текстом по радио, означавший примерно «мы их взяли», означавший, что ядро группы и рация захвачены.
0: Мы читали фрагмент из романа Владимира Богомолова «Момент истины» в августе 44-го. Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Россия всегда открыта к самому тесному взаимодействию в сфере культуры и готова делиться передовыми практиками, такими как Пушкинская карта. Об этом заявил Владимир Путин. Президент в пятницу выступил на форуме объединенных культур в Петербурге.
2: Эта программа позволяет нашей молодежи в возрасте от 14 до 22 лет посещать музеи, кинопоказы, театры, концерты при поддержке государства, то есть бесплатно. Тем самым встраивает культуру в повседневность школьников-студентов. Еще один пример – передвижные культурные центры и мобильные библиотеки. Они позволяют жителям малых городов, сельских и островных территорий быть в курсе актуальной культурной повестки.
1: Именно молодежь помогает общению культур, созданию общих пространств и проектов, подчеркнул президент. По его словам, фундаментальное образование в сфере культуры в России является лучшим в мире. Российские войска поразили беспилотниками военные и логистические объекты Украины, сообщили в Министерстве обороны. В Киеве уничтожен Центр информационных технологий Data Group, обрабатывавший разведданные ВСУ, а в Требухове – логистический хаб с товарами двойного назначения. Также в порту Черноморска Одесской области атакован сухогруз с военными грузами. За минувшие сутки армия России наносила удары по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Ушел из жизни народный артист России, саксофонист и композитор Алексей Козлов. Ему было 90 лет. Об этом рассказали его родные. Выдающийся музыкант вошел в историю как создатель «Арсенала», первой в СССР джаз-рок-группы. За десятилетия плодотворной карьеры он написал около сотни композиций, издал несколько книг и вел культовые профильные телепередачи, участвовал в российских и зарубежных джазовых фестивалях. И российские боксеры завоевали уже 3 золотые медали на чемпионате Европы в Софии. Победителями турнира под эгидой World Boxing стали Азалия Аминева, Дмитрий Карманов и Юлия Чумгалакова, одолевшие соперников из Венгрии, Франции и Украины. Всего в активе сборной России, выступающей с национальным флагом и гимном, 3 медали высшего достоинства, 4 серебряные и 3 бронзовые награды. И о погоде. Автомобилистам в европейской части России посоветовали не спешить с заменой летней резины на зимнюю, сообщил директор гидрометцентра Юрий Симонов. По его словам, в этих регионах пока сохраняются положительные ночные температуры. В субботу в Москве без осадков и до 17 градусов, в воскресенье до 18 тепла. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Константин Коровин. Главы из книги «Шаляпин. Встречи и совместная жизнь». Читает Алексей Войтюк.
5: В Москве, на Балчуге, у каменного моста, я лежал больной тифом в моей мастерской. Однажды утром пришел ко мне Шаляпин. Разделся в передней и, войдя ко мне, сказал: «Ты сильно болел, мне говорили. Что же это с тобой? Похудел, одни кости». Шаляпин сел около меня у столика. «Видишь ли, я пришел к тебе посоветоваться.

0: где хочешь, за границей, в Америке. Ты знаешь, твой Теликовский закатил мне в контракте такую неустойку — 200 тысяч. Ты как думаешь, он возьмет?
1: Что такое, — ответил я, — возьмет Теликовский? Теликовский ничего не может ни взять, ни отдать. На это есть государственный контроль, который возьмет, конечно.
0: Ну, я так и знал. В этой стране жить нельзя. И Шаляпин ушел.
1: Дирижировал Коутс. Шаляпин пел Грозного, Галицкого, Бориса. Все в совершенстве. Театр, как говорят, ломился от публики. И в каждом облике Шаляпин представал по-новому. И всякое новое воплощение его было столь убедительно, что вы не могли представить себе другой образ. Это были именно те люди, те характеры, какими показывал их Шаляпин. На репетициях Шаляпин бывал всегда гневен. Часто делал замечания дирижеру. Отношение Шаляпина к искусству было серьезно и строго. Если что-нибудь не выходило, он приходил в бешенство и настаивал на точном исполнении его замыслов. При появлении Шаляпина на сцене во время репетиции наступала полная тишина, и все во все глаза смотрели на Шаляпина. Чиновники в вицмундирах при виде Шаляпина уходили со сцены. Шаляпин был ко всем и ко всему придирчив. Однажды на генеральной репетиции «Хованщины» Мусоргского, которую он режиссировал, Шаляпин, выйдя в сцене «Стрелецкое гнездо», сказал: «Где Коровин?» Театр был полон посторонних, родственников и знакомых артистов. Я вышел из средних рядов партера и подошел к оркестру. Обратившись ко мне, Шаляпин сказал: «Константин Алексеевич, я понимаю, что вы не читали историю Петра, но вы должны были прочесть хотя бы либретто. Что же вы сделали день, когда на сцене должна быть ночь? Тут же говорится: спит стрелецкое гнездо».
2: «Федор Иванович», — ответил я, — «конечно, я не могу похвастаться столь глубоким знанием истории Петра, как вы, но все же должен вам сказать, что это день, и не иначе. Хотя и спит стрелецкое гнездо. И это ясно должен знать тот, кто знает Хованщину».
1: В это время из-за кулис выбежал режиссер Мельников. В руках у него был клавир. Он показал его Шаляпину и сказал: «Здесь написано «Полдень». Шаляпин никогда не мог забыть мне этого. На сцене стоял камень. Вечный камень. Он был сделан вроде как изголовье. Этот камень ставили во всех операх. На нем сидели, пели дуэты. На камне лежала Тамара, в «Русалке» — Наташа. И в «Борисе Годунове» ставили камень. Как-то раз Шаляпин пришел ко мне и, смеясь, сказал: «Слушай, да ведь это черт знает что. Режиссеры наши все ставят этот камень на сцену. Давай после спектакля этот камень вытащим вон. Ты позовешь Ломового, мы его увезем на Москва-реку и бросим с моста». Но камень утащить Шаляпину режиссеры не дали. «Не один, — говорили, — Федор Иванович, вы поете. Камень необходим для других». Трезвинский даже сказал ему: «Вы декаденты!» Шаляпин любил ссориться, издеваться над людьми, завидовал богатству. Страсти стихийно владели его послушной душой. Он часто мне говорил, что в молодости своей никогда не испытал доброго к нему внимания. Его всегда ругали, понукали. «Трудно давался мне пятачок. Волга, бродяжные ночлеги, трактирщики, крючники, работа у пароходных пристаней, голодная жизнь. Я получаю теперь очень много денег, но когда у меня хотят взять рубль или двугривенный, мне жалко. Это какие-то мои деньги. Я ведь в них, в грошах, прожил свою юность. Помню, как одна антрепренерша в Баку не хотела мне заплатить. Я был еще на выходах, и я поругался с ней. Она кричала: «В шею! Гоните эту сволочь, чтобы духу его здесь не было!» На меня бросились ее служащие, прихвостни. Вышла драка. Меня здорово побили.

0: и я ушел пешком в Тифлис. А через 10 лет мне сказали, что какая-то пожилая женщина хочет меня видеть. Скажите ему, что он у меня пел в Баку и что я хочу его повидать. Я вспомнил ее и крикнул: «Гоните в шею эту сволочь!» И ее выгнали из передней. «Ты мог бы поступить и по-другому», — сказал я. «Брось, я не люблю прощать. Пускай и она знает. Так лучше. А то бы считала меня дураком. Ты не знаешь, что такое антрепренер. А ты думаешь, даже Мамонтов или Дягилев, если бы я дался, не стали бы меня эксплуатировать? Брось, я, брат, знаю. Понял». Сколько ни вспоминаю Федора Шаляпина в его прежней жизни, когда он часто гащивал у меня в деревне и в Крыму, в Гурзуфе, не проходило дня, чтобы не было какой-либо вспышки. В особенности, когда вопрос касался искусства и денег. Когда кто-нибудь упомянет о каком-нибудь артисте, Шаляпин сначала молча слушает, а потом его вдруг прорвет. «Вот вы говорите хороший голос. Но он же идиот. Он же не понимает, что он поет. И даже объяснить не может, кого изображает». И начинается. Из-за денег та же история. С шоферами, с извозчиками, в ресторане. Ему всегда казалось, что с него берут лишнее. В магазине «Шанкс» на Кузнецком мосту он увидал как-то в окне палку. Палка понравилась. Шаляпин зашел в магазин. Приказчик, узнав его, с поклоном подал ему палку. Шаляпин долго ее примерял, осматривал, ходил по магазину. «А ручка эта металлическая?»
1: «Серебряная».
0: «Что ж стоит эта палка?»
1: 50 рублей».
0: «Что-то очень дорого».
2: «Что же для вас-то, Федор Иванович, 50 рублей?» имел неосторожность сказать приказчик.
0: «То есть что это значит для вас? Что я, на улице, что ли, деньги нахожу?» И пошло. Собрались приказчики. Пришел заведующий. «Как он смеет мне говорить «для вас»?» И Шаляпин в гневе ушел из магазина, не купив палки.
2: В ресторане, потребовав счет, Шаляпин тщательно его проверял, потом подписывал и говорил: «Пришлите домой». Помню, мы с Серовым однажды сыграли с ним шутку. Шаляпин пригласил меня и Серова завтракать в Эрмитаж. Я упросил директора Егора Ивановича Мочалова поставить в счет холодного поросенка, которого не подавали. Егор Иванович подал счет Шаляпину.
0: Тот внимательно просмотрел его и сказал: «Поросенка же не было».
2: «Как не было?» — сказал я. «Ты же ел».
0: «Антон», — обратился Шаляпин к Серову, «ты же видел, поросенка не было».
2: «Как не было?» — изумился Серов. «Ты же ел».
0: Шаляпин посмотрел на меня и на Серова и, задохнувшись, сказал: «В чем же дело? Никакого поросенка я не ел».
2: Егор Иванович стоял молча, понурив голову.
0: «Я не понимаю, ведь это же мошенничество».
2: Шаляпин, как всегда, в минуты сильного волнения водил рукой по скатерти, как бы сметая ссор, которого не было. «Отличный поросенок», — сказал я. «Ты съел скоро, не заметил в разговоре».
0: Шаляпин тяжело дышал, ни на кого не смотря.
2: Тут Егор Иванович не выдержал. «Это они шутить изволят. Велели в счет поросенка поставить». Шаляпин готов был вспылить, но, посмотрев на Серова, рассмеялся. Приятели знали эту слабую струнку Шаляпина. Раз он позвал после концерта приятелей, композитора Юрия Сахновского, Корещенко и Курова, который писал музыкальные рецензии в газетах, поужинать в «Метрополе» в Москве. Шаляпин сам заказал ужин. Подали холодное мясо и водку. Тут Сахновский сказал: «Я мясо не ем, а закуски нет». Позвал полового и приказал: «Расстегай сосетрины и икры». Шаляпин помрачнел. Когда расстегаи были съедены, Сахновский сказал: «Федор, Корещенко скажет тебе слово. Мне самому неудобно, ты пел мой романс». Корещенко поднял рюмку. «Что ты, с ума сошел?» — воскликнул Сахновский. «Надо шампанского!» Шаляпин поморщился и велел подать бутылку шампанского. Вино разлили по бокалам, но всем не хватило. Когда Корещенко начал свою речь, Сахновский знаком подозвал Полового и что-то шепнул ему. Через несколько мгновений Половой принес на подносе 6 бутылок шампанского и стал методически откупоривать.
0: Шаляпин перестал слушать Корещенко и с беспокойством поглядел на бутылки. «В чем дело?»
2: «Не беспокойся, Федя. Куда ты все торопишься?» «Не допил я. Не беспокойся. Хорошо посидится, еще выпьем».
3: «Но я не могу сидеть. Я устал», — сказал с раздражением Федор Иванович. «Ты ведь концерта не пел?»
2: «А ты выпей и отдохни», — невозмутимо продолжал Сахновский. «Не допил я. Куда торопиться?»
0: Шаляпин с каждым словом все более хмурился.
2: «А о вине не беспокойся, Федя», — все тем же невозмутимым голосом пел Сахновский. «За вино я заплачу».
3: «Не в этом дело», — вспылил Шаляпин. «Припишите там в мой счет. Устал я».
2: И уехал домой мрачный. Избалованный заслуженным успехом, Шаляпин не терпел неудач ни в чем. Однажды, играя на бильярде у себя с приятелем моим, архитектором Кузнецовым, он проиграл ему все партии. Замучился, но выиграть не мог. Кузнецов играл много лучше. В конце концов Шаляпин молча, ни с кем не простясь, ушел спать. А много времени спустя, собираясь ко мне в деревню, как бы невзначай спросил: «А этот твой Кузнецов будет у тебя?»
0: «А что?» — в свою очередь спросил я. «Грубое животное. Я бы не хотел его видеть».
2: «Бильярд», — подумал я. Часто достаточно было пустяка, чтобы Шаляпин пришел в неистовый гнев. И эта раздражительность с годами все возрастала. С Врубелем он поссорился давно и навсегда. Да и с Серовым. Узнав однажды, что у меня будет Шаляпин, Серов не поехал ко мне в деревню. Меня это удивило. И каждый раз, когда впоследствии я приглашал его к себе одновременно с Шаляпиным, отмалчивался и не приезжал. Я спросил как-то Серова: «Почему ты избегаешь Шаляпина?» Он хмуро ответил: «Нет, довольно с меня». И до самой смерти не виделся больше с Шаляпиным. Раз Шаляпин спросил меня:
3: «Не понимаю, за что Антон на меня обиделся?»
2: «Ну, что вам, друзья, Федор Иванович», — ответил я. «Было б вино, да вот и оно, как ты сам говоришь, в роли Варлаама». В сущности, когда кто-нибудь нужен был, Серов ли, Васнецов, то он был Антоша дорогой или дорогой Виктор Михайлович. А когда нужды не было, слава и разгулы с услужливыми друзьями заполняли ему жизнь. Странные люди окружали Шаляпина. Он мог над ними вдоволь издеваться, и из этих людей образовалась его свита, с которой он расправлялся круто. Шаляпин сказал... И плохо бывало тому, кто не соглашался с каким-либо его мнением. Отрицая самовластие, он сам был одержим самовластием. Когда он обедал дома, что случалось довольно редко, то семья его молчала за обедом, как набрав в рот воды.
4: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Константина Коровина «Шаляпин. Встречи и совместная жизнь».
2: Шаляпин довольно часто отказывался петь. И иногда в самый последний момент, когда уже собиралась публика. Его заменял в таких случаях по большей части Власов. В связи с этими частыми заменами по Москве ходил анекдот. Шаляпин ехал на извозчике из гостей на веселе.
3: «Скажи-ка», — спросил он извозчика, — «ты поешь?»
2: «Где же мне, барин, петь? С чего? Вот когда крепко выпьешь, то, бывает, вспомнишь и запоешь».
3: «Ишь ты», — сказал Шаляпин, — «а вот я, когда пьян, так за меня Власов поет».
2: Не было дома в Москве, где бы не говорили о Шаляпине. Ему приписывали самые невероятные скандалы, которых не было, и выставляли его в неприглядном виде. Но стоило ему показаться на сцене... Он побеждал. Восторгу и вызовам не было конца. В бенефис оркестра, когда впервые должен был идти Дон Карлос Верди, знатоки и теоретики говорили: «Шаляпин провалится». В частности, и у Юрия Сахновского, когда он говорил о предстоящем спектакле, злой огонек светился в глазах. А когда я встретил его в буфете театра после второго акта и спросил: «Ну, что же вы, как критики, скажете?», он ответил: «Ну, что скажешь? Ничего не скажешь. Силища». В чем была тайна шаляпинского обаяния? Соединение музыкальности, искусство пения с чудесным постижением творимого образа. На второй день Рождества я справлял мои именины. Собирались мои приятели, артисты, художники, охотники, и всегда приезжал Шаляпин. На этот раз он приехал прямо после спектакля из театра в костюме Галицкого. Все обрадовались Федору Ивановичу. Он сел за стол рядом с нашим общим приятелем Павлом Тучковым. В руках у того была гитара. Он пел, хорошо подражая цыганам, и превосходно играл на гитаре. К концу ужина Павел Александрович сказал Шаляпину: «Втой!» Шаляпин оробело послушался. Павел Александрович запел: «Задремал тихий сад, ночь повеяла». Павел Александрович остановился и искоса посмотрел на Шаляпина. «Врешь сначала?» «Задремал тихий». И снова многозначительная пауза. Шаляпин фальшивил. Высоко подняв брови и выпучив глаза, Павел молча смотрел на Шаляпина. «Еще раз, сначала». Шаляпин все не попадал в тон. Выходило невероятно скверно. Шаляпин смотрел растерянно и виновато. «Скажите, пожалуйста», — спросил наконец Тучков Шаляпина, — «вы, кажется, солист Его Величества». «Странно, и даже очень странно».
3: «А что?» — спросил робко Шаляпин.
2: «Как что? Врешь? Слуху нет? Фальшиво?»
3: «Разве?» — изумился Шаляпин. «Что такое?»
2: «Сначала задремал тихий сад, ничего не выходит». «Да, это вам не опера. Орать-то можно, но петь надо уметь. Не можете спеть цыганского романса. Не дано. Уха нет». Шаляпин был столь комичен в этой новой неожиданной роли, что нельзя было удержаться от смеха. Кругом приятели мои ржали, как лошади. И один только Павел Александрович никак не мог сообразить, что происходит. Совершенно непонятно. Оперу петь умеет, а цыганский романс не может. Слуха не хватает.
5: Ясно.
2: К бенефису Шаляпина готовили демона Рубинштейна в моей постановке. Костюм, равно как и парик, и грим, делал Шаляпину я. Спектакль как-то не ладился. Шаляпин очень негодовал. Говорил мне: «Не знаю, буду ли еще петь». Мы жили в это время вместе. Вернувшись как-то с репетиции, он сказал: «Я решил отказаться. Выйдет скандал, билеты все проданы. Не так все, понимаешь. Дирижируют вяло, а завтра генеральная репетиция. Ну-ка, напишу я письмо».
5: «Скажи», — спросил я, — «вот ты все время со мной. На репетиции был не больше получаса, а то и совсем не ходишь. Значит, ты знаешь демона?»
3: «Ну, конечно, знаю», — ответил Шаляпин. «Каждый студент его в номерах поет. Не выходит у меня с дирижером Альтани. Пойду вызову по телефону Корещенко».
2: Шаляпин встал с постели и пошел говорить по телефону. Вскоре приехал Корещенко с клавиром. Шаляпин, полуодетый, у пианино, показал Корещенке место, которое не выходило у него с оркестром. Корещенко сел за пианино. Шаляпин запел: «Клянусь я первым днем творенья», и сразу остановился.
3: «Скажите, пожалуйста», — спросил он Корещенко, — «ты ведь, кажется, профессор консерватории?»
5: «Да, Федя, а что?»
3: «Да как что? А что же ты играешь?»
5: «Как что? Вот что!» — он показал на ноты.
3: «Так ведь это ноты!» — сказал сердито Шаляпин. «Ведь еще не музыка! Что за темпы? Начинай сначала!»
2: И Шаляпин щелкал пальцем, отбивая такт, сам ударял по клавишам, постоянно останавливал Корещенко и заставлял повторять. За завтраком в Эрмитаже Шаляпин говорил:
3: «Невозможно! Ведь Рубинштейн был умный человек, а вы все ноты играете, как метрономы!»
0: Смысла в вашей музыке нет. Конечно, мелодия выходит, но всего нотами не изобразишь».
5: Корещенко был скромный и тихий человек. Он покорно слушал Шаляпина и сказал: «Но я же верно играю, Федя».
0: «Вот и возьми их», — сказал Шаляпин. «Что из того, что верно? Ноты — это простая запись. Их нужно сделать музыкой, как хотел композитор. Да ну вас всех к черту!»
5: На другой день утром мы поехали на генеральную репетицию. Шаляпин был молчалив и расстроен. Когда мы приехали в театр, репетиция уже шла. Как всегда, Альтани, увидав Шаляпина в кулисе, остановил оркестр и показал ему вступление палочкой. «Дитя, в объятиях твоих!» — запел Шаляпин и остановился. Сняв шарф и шубу, он подошел к дирижеру и обратился к оркестру.
0: «Господа, вы — музыканты, вы — все профессора, и вы, дорогой маэстро!» — обратился он к Альтани. «Прошу вас, дайте мне возможность продирижировать мои места в опере».
5: Альтани отдал палочку концертмейстеру Крейну, который, встав, передал ее на сцену Шаляпину. Шаляпин поднял палочку.
0: «Ариоза, клянусь!» И запел полным голосом. Когда он дошел до фразы «волною шелковых кудрей», оркестр встал, музыканты закричали «браво!» и сыграли Шаляпину «Туш». Шаляпин продирижировал всю свою партию. Альтани что-то отмечал карандашом в партитуре. Шаляпин пел и за себя, и за хор, и сразу повеселел. Благодарил Альтани и музыкантов, всех артистов и хор.
5: Когда мы с Шаляпином вышли из театра, он сказал:
0: «Видишь, какая история? Теперь все ладится. Я же боялся сказать: дайте мне продирижировать. Черт его знает, Альтани обидится. Положит палочку, уйдет, и опять забастовка дирижеров. Они думают, что я их учу, а они все ученые. И я же прошу понять меня, и только. Теперь споем. А знаешь ли, дешево я назначил за билеты. Надо было вдвое. Поедем куда-нибудь завтракать. В Эрмитаже народу много. Поедем к Тестову, здесь близко. Съедим головизну. Нет, головизна тяжело. Закажем уху из ершей и растягай. Надо выпить коньяку».
5: Бенефис прошел с огромным успехом. Но гордая московская пресса холодно отозвалась о бенефисе Шаляпина. Вообще Шаляпин был с прессой не в ладах. Впрочем, после своего бенефиса в Петербурге он больше демона не пел. Говорил, что партия для него все же высока, хотя он ее и транспонировал. Вскоре после бенефиса Шаляпин, Горький, Серов, я и Сахновский поехали вечером ужинать. Подъехали к Страстному монастырю, остановились и стали обсуждать, куда ехать. Горький и Шаляпин не хотели встречаться с толпой. Решили ехать за город, в Стрельну. Шаляпин отдельно с Горьким, а Сахновский с нами на паре, которую взяли на площади. Дорогой Сахновский, как обычно, говорил, что бросил пить.
0: «Нельзя, полнею. А вот в Стрельне придется».
5: В Стрельне заняли отдельный кабинет. Принесли закуски, вино, холодного поросенка. Соседний кабинет был полон кутящими гостями. Там было шумно. Пел венгерский хор. Вдруг наступила тишина, и мужской голос неожиданно запел на мотив Мефистофеля. «100 рублей на бенефис я за вход себе назначил. Москвичей я одурачил, деньги все ко мне стеклись». В соседнем кабинете раздался хохот и аплодисменты. «Мой великий друг Максим заседал в отдельной ложе. Полугорьких 2 тоже заседали вместе с ним. Мы дождались этой чести, потому что мы друзья, это все одна семья. Мы снимались даже вместе, чтобы москвич увидеть мог 8 пар смазных сапог, смазных сапог, 8 пар смазных сапог, смазных сапог, да».
0: «Что за черт?» — сказал Шаляпин. «А ведь ловко».
5: Позвали метрдотеля. Шаляпин спросил: «Кто это там?» «Да ведь, как сказать, гости веселятся».
1: «Уж вы не выдайте, Федор Иванович, только вам скажу. Алексей Александрович Бахрушин с артистами веселятся. Они хотели вас видеть, только вы не пустите».
5: Горький вдруг нахмурился и встал: «Довольно, едем». Мы все поднялись. Обратно Горький и Шаляпин снова ехали вместе, мы на паре.
2: «Чего он вскинулся?» — удивлялся Серов. «Люди забавляются. Неужели обиделся?»
5: «Глупо», —

0: Радиозвезда. Константин Коровин. Главы из книги «Шаляпин. Встречи и совместная жизнь». Читает Алексей Войтюк.
1: От директора императорских театров Теликовского я получил телеграмму. Он просил меня приехать к нему в имение Отрадное, близ Рыбинска, на Волге. «Поедем, Федя», — предложил я.
2: «Ладно», — ответил Шаляпин, — «я люблю Волгу. Поедем из Ярославля на пароходе самолет. Будем есть стерлядь кольчиком».
1: «Ты что, так в поддевке и поедешь?»
2: «А почему же? Конечно, в поддевке.
1: Узнают тебя на пароходе, будут смотреть».
2: «А черт с ними! Пускай!»
1: Когда приехали в Ярославль, узнали, что пароход-самолет отходит через 3 часа. «Куда деться?» Пошли в городской сад и сели у ресторана снаружи. Нам была видна дорога, которая спускалась к Волге. По ней ехали ломовики, везли рогожные кули с овсом, огромные мешки с хлебом, в корзинах из прутьев белугу, осетрину, севрюгу. Возы тянулись бесконечно по дороге. Слышалось «ы-ы», ломовые понукали лошадей. Ехали бабы на вазах, в цветных платках, загорелые и дородные. «Посмотри, как Россия богата», — сказал Шаляпин. «А как же Некрасов говорил, выйдь на Волгу, чей стон раздается?»
2: «А был ли он на Волге-то?»
1: К обеду нам подали белугу с хреном и икру зернистую. На коробке было написано «Колганов, Москва».
2: «Ты посмотри, что написано», — сказал Шаляпин. «В чем дело?»
1: Он рассердился, позвал человека и приказал: «Убери!» Только мы стали есть белугу, как за соседний столик сели 2 чиновника в фуражках с кокардами. Один молодой, другой постарше. Молодой посмотрел на Шаляпина и сказал что-то другому. Старший тоже посмотрел на Шаляпина. «Узнали», — подумал я. Чиновники встали и подошли к нам. Старший сказал: «Здравствуйте, Федор Иванович! Позвольте вас приветствовать в нашем городе!» «Очень рад», — ответил Шаляпин, — «но я вас не знаю». «Нас много», — ответил, улыбаясь, старший. «Мы чиновники у губернатора. Нас много, и губернии много, а вы один великий артист. Позвольте вас приветствовать». «Садитесь», — сказал Шаляпин. Один из чиновников позвал человека и заказал бутылку шампанского. Когда подали шампанское, оба чиновника встали и подняли бокалы. «Мы ездили в Москву вас слушать, Федор Иванович, и каждый день вспоминаем о вашем спектакле с восторгом. Но, простите, Федор Иванович, мы слышали, что вы друг Горького, друг этого лжеца и клеветника России. Неужели это правда?» Шаляпин побледнел. «Мы, очевидно, с вами разные люди. Мне неприятно слышать про Алексея Максимовича, что он лжец и клеветник. Вам, вероятно, не нравится та правда, которую он говорит». Шаляпин отвернулся от чиновников, позвал человека и коротко сказал мне: «Заплати». Я расплатился по счету. Шаляпин молчал, ждал. «Пойдем». И мы ушли, не дотронувшись до шампанского.
2: «Вот видишь», — сказал мне дорогой Шаляпин, — «жить же нельзя в этой стране».
1: Мы шли, спускаясь к Волге. Шаляпин вел меня по берегу мимо бесконечных пристаней. Потом вдруг сказал: «Зайдем сюда». Проходя мимо бочек и всюду наваленного товара, мы подошли к рыбной лавке. Лавочник по приказанию Шаляпина взял ножик, вытер о фартук и вытянул осетра изо льда. Осетр открывал рот. Лавочник бросил его на стол и полоснул ножом по животу. Показалась икра. Лавочник выгреб ее ложкой в миску, поставил миску и соль в бураке перед Шаляпином и подал калачи. Шаляпин щепотью посолил икру в миске и сказал: «Ешь, вот это настоящее». Мы ели зернистую икру с калачом. «Это еще не белужья», — говорил Шаляпин, откусывая калач. «Настоящее — это ведь белужья, зернистая».
3: «Белужьи нет», — сказал рыбник. «Белужья боль за границу идет.
2: Белужья дорога. У нас в Ярославле белужьи не достать. В Питере, Москве еще можно».
1: Всю дорогу до Теляковского Шаляпин проспал в каюте. Теляковский обрадовался Шаляпину. За обедом был священник соседнего села и две гувернантки — англичанка и француженка. Видно было, что Шаляпин им понравился. С англичанкой он заговорил на английском языке. Та рассмеялась. Шаляпин не знал английского и нес чепуху, подражая произношению англичан. Через два дня мы уехали. Возвращались опять на пароходе самолет. Стоял ясный летний день. Далеко расстилалась Волга, заворачивая за лесные берега, по которым были разбросаны деревни, села и блестели купола церквей. Мы с Шаляпиным сели за стол в салоне первого класса. Шаляпин заказал чай. Снял картуз и салфетку бросил себе через плечо на поддевку. Из стакана налил чай в блюдце, взял его всей пятерней и, мелко откусывая сахар и дуя в блюдце, говорил:
2: «Швырок-то, но не в цене. 3.40, не приступись. У Гаврюхина швырку досыта собак наестся, не проворотишь. Да ведь кому как. Хоть в лепешку расстелись, а Семену крышка».
1: Я подумал, чего это Федор разделывает? Купца волжского, дровяника? Все пассажиры смотрели на нас. Входили в салон дамы и с удивлением оглядывали Шаляпина. Я вышел из салона на палубу. Прошла какая-то женщина в нарядной шляпе, за ней муж, держа за руку мальчика. Муж, догоняя жену, говорил: «Это не он, не он, уверяю тебя». «Нет, он», — отвечала жена. «Он, я его узнала». «Да не он же, что ты? Перестань, я знаю». Они обошли кругом по палубе. И когда приблизились опять к салону, где сидел и пил чай Шаляпин, женщина вновь бросила взгляд в окно и с уверенностью сказала: «Он». Муж, поравнявшись со мной, приостановился и робко спросил: «Извините, вот вы в рубке сидели с этим высоким, чай пили. Что это, Шаляпин?» «Нет», — ответил я, — «купец, дрова по Волге скупает». Когда я вошел в салон, Шаляпин продолжал пить чай из блюдца и салфеткой вытирать пот с лица и со лба. Я опять подсел к нему. Он тотчас же стал снова дурить:
2: «Нече гнаться, швырок отпогодит. Не волок в лес не уйдет, пымаем, наш будет. В Нижнем скажу, так узнает Афросимова. Он ж поплачет, погоди».
1: «Довольно, Федя», — шепнул я, — «тебя же узнали».
2: «А куда ему до Блудова? Блудовский капитал не перешибет. Он теперь на торф переходит. Он тебе им покажет. В ногах поваляются. Возьми, швырок, возьми. Вот тогда-то за 2.20 отдадут. А то без порток пустит. Блудова-то я знаю».
1: «Довольно же», — вновь тихо сказал я. «Черт с ними!»
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Константина Коровина «Шаляпин. Встречи и совместная жизнь».
1: Пароход подходил к пристани. Показался большой монастырь. Черными пятнами на фоне светлых стен казались монахи. На пристани шел молебен. Пароход причалил к пристани. На берегу остановили молебен, произошло какое-то движение. На пристань вышли священник, диакон с кадилом, столпились монахи. Все смотрели во все глаза на пароход. В толпе слышалось: «Шаляпин! Шаляпин! Где он?» Федор Иванович ушел и заперся в каюте. Пароход подошел к Ярославлю. Я постучался в каюту к Шаляпину: «Выходи, приехали!»
2: «Погоди», — ответил мне из-за двери Шаляпин, — «пускай разойдутся. Ну их к черту. После второго свистка я выйду».
1: Шаляпин, когда сходил с парохода, взял мою шляпу, а мне дал свой чесучевый картуз. На берегу быстро прошел к лодочнику, взял лодку, крикнул «Садись!» и навалился на весла. Лодка быстро проскользнула мимо всяких суденышек и барок на волжский простор.
2: Шаляпин расхохотался. «Вот катавасия! Покою нет! И что я им дался?» Он ловко управлял лодкой. Светлые ресницы его блестели на солнце. «Вот мы сейчас приедем, Константин. Я покажу тебе знакомый трактир. Поедим настоящих растягаев с севрюгой». Шаляпин быстро вытащил лодку на отлогий берег, и мы пошли по тропинке к дороге. Шаляпин взял у меня картуз и отдал мне шляпу. Справа от дороги была навалена масса бревен. Шаляпин шагал широко и ловко. Глядя на него, я подумал, а страшновато должно быть, не зная, кто он, встретиться в глухом месте с этаким молодцом со светлыми ресницами. В его огромном росте, сильных движениях была некая разбойничья удаль. «Вот он, трактир, за бугром», — сказал Шаляпин. Мы подошли к двухэтажному деревянному дому. Сбоку у входа на большой вывеске в кривь и в кось было написано «Трактир». По деревянной лестнице поднялись во второй этаж. Пахнуло чаем и квасом. В трактире было мало народу. Сели у окна, за столиком. Подошел половой. Шаляпин заказал растягаи. Из-за стойки смотрел на нас краснорожий с черной бородой трактирщик. Пробор посередине, кудрявые волосы блестели от помады. «Это сын, должно быть», — сказал мне Шаляпин. «А трактирщик-старик, видно, помер». Растягаи, горячие, масляные, с рыбой, были действительно замечательные. Половой подал водку. «Может, вам анисовой, альберезовой?» — крикнул нам из-за стойки трактирщик. «Давай березовой!» — в тон ему отозвался Шаляпин. «А ты не сын ли будешь Петра Гаврилова?» «Сын! А вы что, отца знали?» Трактирщик, выйдя из-за стойки, подошел к нам. «Присядь!» — сказал Шаляпин. «Илюшка!» — крикнул хозяин. «Ну-ка, подай тёшку Балыковую! Гости хорошие! А вы Ярославский, али как?» «Был Ярославский, а теперь в Москве живу», — ответил Шаляпин. «А при каком деле?» — спросил трактирщик. «Дровами торгую». «Так-так, чего ж, дело хорошее. Бывали, значит, при отце». Трактирщик как-то хитро и испытующе посмотрел на нас. «Так-так, у меня третьего дни какое дело вышло. Тоже пришли молодцы этакие, одеты по-богатому. Пили, вот пили, такой разгул завели. Вдруг полиция. Да сколько, прямо на пароходе причалили, и всех их забрали. Самые что ни на есть мошенники. Вот которые в карты по пароходам обыгрывают. Один все-таки убежал, говорят, главный. «Вот, покушайте-ка тешечки», — сказал трактирщик. «Первый сорт». В трактир ввалилась толпа здоровых, загорелых, в белых рубахах и лаптях людей. «Бурлачье», — презрительно сказал хозяин. «Илюшка, отворяй окошки, а то воздух испортят». Бурлаки, шумно смеясь и бронясь, заняли столы и скамейки. Кричали: «Давай, щи жирнищи, поглядывай! Сморчищи не дай, а то на голову выльем!» Бурлаков все прибывало. Толпой у стойки они пили водку. Половые подавали щи в больших деревянных мисках. Появился с завязанным глазом гармонист и сел в сторонке. Наступила тишина. Бурлаки хлебали щи молча. Никто из них на нас не обратил никакого внимания. Из кувшинов разливали квас. Некоторые пили водку. Похлебав щей, сразу все заговорили. И опять замолчали, когда подали белужину. «Ну, что ж ты, играй в ротеноги, запузыривай!» Гармонист запел, подыгрывая на гармонии. «Вот и барин в шляпе ходит, у кобылы чего просит!» Песня была непристойная до невозможности. Шаляпин встал, подошел к стойке и спросил у хозяина карандаш и бумагу. Вернувшись к столу, сказал: «Надо, брат, это записать! Больно здорово!» Вытащив кошеля, бурлаки бросали деньги в шапку, собирал один.
1: Сосчитав деньги, он пошел к стойке платить хозяину и дал несколько медиков гармонисту. Бурлаки все разом поднялись и вышли. Было видно из окна, как они бегом бежали по дороге и завернули за бугор к Волге. Гармонист подошел к нам и протянул картуз.
2: «Ну-ка, дай ему 2 гривны», — сказал Шаляпин.
1: Я дал гармонисту полтинник и спросил, «Отчего песни все похабные такие поете?»
2: «Эй!» — покачав головой, ответил гармонист. «Других-то слухать не будут. Это бурлаки, тверские, самый озорной народ, барки тянут. А вот лес, который гонят, архангельские, с Поморья, те староверы. Тем не споешь этаких песен, морду набьют. Тем духовные подавай».
1: Мы пошли обратно по дороге к лодке. У самой воды нас нагнал полицейский и сказал хриплым голосом.
2: «Простите за беспокойство. Не я прошу, а служба велит. Позвольте узнать ваше звание».
1: Ни у меня, ни у Шаляпина паспортов с собой не было. У меня была в кармане только бумага на право писания с натуры. Я дал ее полицейскому.
2: «Очень хорошо-с».
1: «А он, — показал я на Шаляпина, — артист императорских театров Федор Иванович Шаляпин».
3: «Как-с? Да неужели? Господин Шаляпин, ведь это что, господи? В Нижнем-то вы пели, я был при театре тогда, в наряде. Эх, ведь я в 5 верстах живу отсюда, сейчас пару достану. Ежели бы ко мне, судаком отварным, с капорцами соус, угостил бы вас».
2: «Давайте адрес, мы как-нибудь приедем», — сказал Шаляпин.
3: «Сделайте радость, господин Шаляпин, и карточку вашу захватите, пожалуйста».
1: Он вырвал из книжечки бумажку и записал адрес.
3: «Ежели милость будет, черкните 2 дня. Я всегда по берегу здесь. Мы ведь береговая полиция».
2: «А каких это вы жуликов 3-го дня поймали здесь?» — спросил Шаляпин.
3: «Шулера это. На пароходах обыгрывают. Главный-то из рук ушел. Прямо в землю провалился. Привели на пароход, он и пропал. А у него все деньги. А тех тоже выпустили. Знаем, а доказать нельзя».
1: Вернувшись в Ярославль, мы поехали на вокзал. До поезда оставалось 1.5 часа. На вокзале было пусто. Мы сели за большой стол, спросили чаю. Вскоре вошел какой-то господин, низенького роста, в пальто, в котелке, с зонтиком. На носу у него было золотое пенсне, тщательно расчесанная бородка. Сзади него шли 2 опрятно одетых рабочих. Несли доброй кожи чемоданы, пестрый плед. Незнакомец, блеснув стеклами, внимательно посмотрел на Шаляпина, сел за стол напротив нас и тоже спросил чаю. Рабочие поставили около него чемоданы и, поклонившись, ушли. Видно было, что это какой-то богатый фабрикант. Шаляпин, попивая чай, пристально поглядывал на него. Тот, видимо, несколько смутился. Вдруг Шаляпин спросил: «Яшка, ты что ж, не узнаешь меня?» Сосед, испуганно взглянув на Шаляпина, быстро ответил: «Я не Яшка, и я вас не знаю».
3: «Смотри», — обратившись ко мне, сказал Шаляпин, — «не узнает. А вместе со мной в Остроге сидел, в Нижнем». «Вы ошибаетесь. Я вас не понимаю. Какое вы имеете право оскорблять меня?» «Вот сукин сын», — не унимался Шаляпин, — «не узнает. И имя, наверное, переменил». «Милостивый государь, я вас прошу оставить меня в покое. Я буду на вас жаловаться жандарму». «Не будешь. От воинской повинности бегал, сам мне сознавался».
1: Сосед вскочил из-за стола, бросил монету и, схватив чемоданы и плед, быстро вышел из буфета. В окно мы видели, как он взял у станции извозчика и уехал.
2: «Что такое, Федя?» — спросил я. «Ты его знаешь?» «Нет», — смеясь ответил Шаляпин. «В глаза никогда не видел».
1: «Что же это такое?»
2: Шаляпин смеялся.
1: Шаляпин лежал в купе против меня. Дверь купе отворилась. Вошел контролер с кондуктором. Шаляпин, закрыв глаза, похрапывал.
3: «Ваш билет?» — спросил контролер. Я дал ему билет и толкнул Шаляпина. Он не пошевелился. Я покачал его за плечо. Он с сонными глазами, точно не вполне проснувшись, взглянул на контролера и стал искать билет по карманам. Контролер нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Шаляпин, глядя на него с сонными глазами, спросил: «А Киев скоро?»
4: «Какой Киев? На Москву едете?»
3: «Да неужели?» — удивился Шаляпин. Контролер ушел, обидевшись. На следующей станции к нам в купе вошли контролер, кондуктор и жандарм.
4: «Ваш билет!» — потребовал кондуктор.
3: Шаляпин снова стал шарить по карманам. «Вы куда едете?» — спросил жандарм. «А вам что?»
4: «Пожалуйте на станцию».
3: «Чего бы я туда стал ходить? Мне и здесь хорошо».
4: Все ушли. Мы проехали еще несколько станций. У троицы Сергия к нам в купе явились контролер и с ним уже два жандарма и кондуктор.
3: «Ваш билет?» — спросил жандарм. Шаляпин небрежно вынул из жилетного кармана билет и дал. «Позвольте ваш вид и ваше место жительства». «У меня нет с собою паспорта, а место жительства в Москве, на Новинском бульваре, свой дом. Пожалуйте на станцию подписать протокол». Шаляпин с важным видом поднялся с места и пошел к дверям. На станции он спросил жалобную книгу и написал в ней, что не понимает, почему напрасно пассажиров будет в купе таком-то, номер вагона такой-то, и пугают толпой полиции и жандармов. Он просил господина министра князя Хилкова обратить внимание на это безобразие.
4: Мы опять сели в вагон и поехали. Перед Москвой в купе пришел оберкондуктор. Он был испуган и огорченно и заискивающе сказал Шаляпину: «Ведь это, конечно, беспокойство причиняют, но я тут, верьте слову, ни при чем».
3: Шаляпин милостиво кивнул головой и записал его фамилию и адрес. «Знаю, знаю, любезный, не беспокойся, ничего не будет».
0: Мы читали главы из книги Константина Коровина «Шаляпин. Встречи и совместная жизнь». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Благое дело. Московские меценаты.
1: Петербург. Зима 1892 года. Дом номер 6 по Английской набережной. В разгаре вечер в честь композитора Чайковского. Княгиня Мария Тенишева, хозяйка дома, желая сделать приятное гостю, исполняет романс его сочинения. И поет так, что восторженный композитор кидается к роялю и сам аккомпанирует ей. Восхищению публики нет предела. Князь Вячеслав Тенишев, довольный супругой, улыбается и поглаживает бороду. Время пролетело незаметно, и Петр Ильич, увлеченный действом, в итоге опоздал на репетицию своей оперы «Иоланта», ради которой и приехал в Петербург.
0: Благое дело.
1: Тенишевы обвенчались в Париже, она прекрасно пела, он великолепно играл на виолончели, супруги отлично ладили друг с другом, хотя кроме музыки общих интересов у них не было. Но жили хорошо, могли себе ни в чем не отказывать. Миллионное состояние князь сколотил на металлургических заводах и железной дороге. Этот, уже второй брак, много дал Марии Клавдиевне. Дома в Петербурге, квартира в Париже, а главное – возможность заниматься тем, к чему у нее всегда лежала душа – музыкой, живописью, коллекционированием предметов старины и эмалевым делом. Архитекторы, скульпторы, художники – вот с кем общалась княгиня. И как раз поэтому никто не удивился, когда во флигеле их дома на Английской набережной она открыла частную художественную студию, где молодых людей к высшему художественному образованию готовил сам Илья Репин.
2: Ко всем моим затеям муж применял известную пословицу. Перефразируя ее, чем бы жена ни тешилась, лишь бы не блажила.
1: Да, князь потакал своей супруге во всем. На ее прихоти денег не жалел, хотя художников и прочих людей свободных профессий недолюбливал. Уже через год после свадьбы Тенишев подарил любимой супруге село Талашкино, расположенное в 20 километрах от Смоленска. И очень скоро это место стали называть «Вторым Абрамцевым». Там собиралась богема – Сергей Дягилев, Федор Шаляпин. Приезжали художники Серов, Васнецов, Врубель, Малютин, Бенуа, Коровин. И не просто приезжали, но и подолгу там жили и работали. Хозяйка с удовольствием выходила с ними на этюды. Она буквально обожала все русское, много путешествовала по России, живо интересовалась крестьянским бытом, укладом жизни в деревнях и, конечно, скупала предметы старины. А на соседнем Сталашке на хуторе Фленово открыла мастерские, столярную, резьбы и росписи по дереву, чеканки по металлу, керамическую, окраски ткани и вышивания, тем и прославилась.
2: Русский стиль, как его до сих пор трактовали, был совершенно забыт. Все смотрели на него, как на что-то мертвое, неспособное возродиться. Мне хотелось попытать свои силы в этом направлении, поработать над этим старинным русским сказочным прошлым.
1: В один из своих приездов в Талашкино Михаил Врубель увидел в столярной мастерской заготовки для балалаек. Кусты, некрашенные, еще не лакированные деки. Художник вдохновился нетронутой поверхностью древесины и решил их расписать. Врубель взял за основу сказочные мотивы и мастерски вписал сложные композиции в треугольную форму инструментов. Тенишева вспоминала.
2: После того, как стало известно, что мой муж станет куратором русского павильона на Всемирной выставке в Париже, я решила приготовить для Франции группу. Оркестр балалайк прекрасной работы с деками, расписанными Коровиным, Давыдовой, Малютиным, Головиным, две мной, ну и, конечно, Врубелем.
1: Волшебной красоты балалайки и собрание предметов старины произвели в Париже фурор. Многие денежные мешки предлагали за русскую коллекцию огромные суммы, но Тенишева решила иначе. Все это богатство отправилось в Смоленск. В 1911 году княгиня передала в дар городу первый в России музей этнографии и русского декоративно-прикладного искусства.
0: Мария Тенишева. Благое дело.
3: Радиозвезда.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Около 40 жителей наиболее пострадавшего от атаки украинских беспилотников дома размещены в пункте временного пребывания в Ульяновске. По распоряжению мэра людей доставили в гостиницу «Волга». Всего в городе повреждены 6 жилых зданий, одно из которых частично обрушилось. В результате массированного удара противника пострадали 15 человек, в том числе дети. Четверо госпитализированы с травмами средней степени тяжести. Угрозы их жизни нет. По факту теракта заведено уголовное дело. Рыболовное судно «Триумф» загорелось у берегов Камчатки. В пятницу на борту находились 29 человек. По данным агентства ТАСС, большую часть экипажа эвакуировало проходящее мимо судно. Оно доставило пострадавших в Петропавловск-Камчатский. Как сообщили в экстренных службах, капитан судна также найден живым. А вот трое моряков остаются пропавшими без вести. Их поиски продолжаются. Си Цзиньпин и Дональд Трамп провели переговоры в Вашингтоне, по итогам которых Китай и США достигли нового торгового соглашения. Председатель КНР назвал это хорошей вестью для мировой экономики, отметив, что торгово-экономические команды двух сторон провели новый раунд консультаций и договорились о совместных условиях. Американский лидер, в свою очередь, охарактеризовал встречу как очень продуктивную и пообещал грандиозные события впереди, говоря о масштабных изменениях в отношениях двух государств. Россияне подали рекордные 12 тысяч заявок в ходе открытого набора в отряд космонавтов, рассказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов. По его словам, первичный отбор прошли 350 человек. О ключевых требованиях к будущим покорителям космоса в эфире «Радио Звезда» рассказал академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Игорь Маринин.
2: Важный критерий, и прежде всего, на который обращают внимание, это целеполагание. Если он просто хочет продвинуть свой бизнес или получить популярность в интернете, психологи на это обращают внимание и сразу отвергнут. То есть нужно, чтобы он хотел быть космонавтом и чтобы всю жизнь свою посвятил именно космическим полетам.
3: Кому путь туда прям заказан?
2: Заказан иностранным гражданам, людям без высшего образования, людям физически слабыми, то есть с хроническими заболеваниями.
1: Итоги подведут 10 ноября, сообщили в Роскосмосе. Это пятый открытый отбор в отряд космонавтов. В 2012 и 2018 годах было отобрано по 8 кандидатов в космонавты, а в 2021 и 2024 по 4. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Слушайте «Радио Звезда».
4: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
5: Глава четвертая. Они выехали из города утром серого зимнего дня. День был будничный. Люди шли по улицам по своим делам. Часто попадались знакомые. На бугристых перекрестках у старых водоразборных будок верницами стояли бесколодезные жительницы с отставленными в сторону ведрами и коромыслами, дожидаясь очереди за водою. Доктор сдерживал рвавшуюся вперед самдевятовскую совраску, желтовато-дымчатую курчавую вятку, которую он правил, осторожно объезжая толпившихся хозяек. Разогнавшиеся сани скатывались боком с горбатой, заплесканной водою и обледенелой мостовой и наезжали на тротуары, стукаясь с санными отводами о фонари и тумбы. На всем скаку нагнали шедшего по улице самдевятого, пролетели мимо и не оглянулись, чтобы удостовериться, узнал ли он их и свою лошадь и не кричит ли чего-нибудь вдогонку. В другом месте таким же образом, не здороваясь, обогнали Комаровского, попутно установив, что он еще в Юрятине. Глафира Тунцова прокричала через всю улицу с противоположного тротуара: «А говорили, вы вчера уехали? Вот и весь».

0: или тремя платками, придававшими окоченелость круглого полена ее фигуре. Прямыми негнущимися шагами она подошла к саням на середину мостовой и простилась, пожелав им счастливо доехать. «Когда воротитесь, надо будет поговорить, Юрий Андреевич». Наконец выехали из города. Хотя Юрий Андреевич бывало ездил по этой дороге зимою, он преимущественно помнил ее в летнем виде и теперь не узнавал. Мешки с провизией и остальную кладь засунули глубоко в сено к переду саней, подголовки, и там надежно приторочили. Юрий Андреевич правил, либо стоя на коленях на дне развалистых пошивней по местному кашовке, либо сидя боком на ребре кузова и свесив ноги в самдевятовских валенках наружу. После полудня, когда с зимней обманчивостью задолго до заката стало казаться, что день клонится к концу, Юрий Андреевич стал немилосердно нахлестывать совраску. Она понеслась стрелою. Кашовка лодкою взлетала вверх и вниз, ныряя по неровностям разъезженной дороги. Катя и Лара были в шубах, сковывавших движение. На боковых наклонах и ухабах они вскрикивали и смеялись до колик, перекатываясь с одного края саней на другой и неповоротливыми кулями зарываясь в сено. Иногда доктор нарочно для смеху наезжал одним полозом на боковой снеговой бугор, переворачивал сани на бок и без всякого вреда для них вываливал Лару и Катю в снег. Сам он, протащившись несколько шагов на вожжах по дороге, останавливал совраску, выравнивал и ставил сани на оба полоза и получал нахлобучку от Лары и Кати, которые отряхивались, садились в сани, смеялись и сердились. «Я покажу вам место, где меня остановили партизаны», — пообещал им доктор, когда отъехали достаточно от города, но не мог сделать обещанного, потому что зимняя голизна лесов, мертвый покой и пустота кругом меняли местность до неузнаваемости. «Вот!» — вскоре воскликнул он, по ошибке приняв первый дорожный столб мора и ветчинки, настоявший в поле, за второй в лесу, у которого его захватили. Когда же они промчались мимо этого второго, остававшегося на прежнем месте в чаще у Сакминского распутья, столба нельзя было распознать сквозь рябившую в глазах решетку густого инея, филигранно разделавшего лес под серебро с чернью. И столба не заметили. В Ворыкино влетели засветло и стали у старого Живаговского дома, так как по дороге он был первым, ближе Микулицинского. Ворвались в дом торопливо, как грабители. Скоро должно было стемнеть. Внутри было уже темно. Половины разрушений и мерзости Юрий Андреевич в торопях не разглядел. Часть знакомой мебели была цела. В пустом Ворыкине уже некому было доводить до конца начатое разрушение. Из домашнего имущества Юрий Андреевич ничего не обнаружил. Но его ведь не было при отъезде семьи. Он не знал, что они взяли с собой, что оставили. Лара между тем говорила: «Надо торопиться. Сейчас настанет ночь. Некогда раздумывать. Если располагаться тут, то лошадь в сарай, провизию в сени, а нам сюда, в эту комнату. Но я противница такого решения. Мы достаточно об этом говорили. Тебе, а значит, мне будет тяжело. Что тут такое? Ваша спальня? Нет, детская. Кроватка твоего сына. Для Кати будет мала. С другой стороны окна целы, стены и потолок без щелей. Кроме того, великолепная печь. Я уже восхищалась ею в прошлый приезд. И если ты настаиваешь, чтобы все-таки тут, хотя я против этого, тогда я шубу долой и мигом за дело. И первым делом за топку. Топить, топить и топить. Первые сутки, день и ночь, не переставая». «Ну что с тобой, мой милый? Ты ничего не отвечаешь?»
1: «Сейчас. Ничего. Прости, пожалуйста. Нет, знаешь, действительно, посмотрим лучше у меня.

0: Куличиных. И они проехали дальше. Глава пятая. Дом Микулицыных был заперт на висячий замок, навешанный в уши дверного засова. Юрий Андреевич долго отбивал его и вырвал с мясом вместе с оставшуюся на винтах отщепившейся древесиной. Как и в предшествующий дом, внутрь ввалились в торопях, не раздеваясь, и в шубах, шапках и валенках прошли вглубь комнат. В глаза сразу бросилась печать порядка, лежавшая на вещах в некоторых углах дома, например, в кабинете Аверкия Степановича. Тут кто-то жил, и совсем еще недавно. Но кто именно? Если хозяева или кто-нибудь один из них, то куда они девались и почему наружную дверь заперли не на врезанный в нее замок, а в приделанный висячий? Кроме того, если бы это были хозяева и жили тут долго и постоянно, дом убран был бы весь сплошь, а не отдельными частями. Что-то говорило вторгшимся, что это не Микулицыны. В таком случае кто же? Доктора и Лару неизвестность не беспокоила. Они не стали ломать над этим голову. Мало ли было теперь брошенных жилищ с наполовину растащенной движимостью? Мало укрывающихся преследуемых? Какой-нибудь разыскиваемый белый офицер, единодушно решили они. Придет — уживемся, столкуемся. И опять, как когда-то, Юрий Андреевич застыл, как вкопанный на пороге кабинета, любуясь его поместительностью и удивляясь ширине и удобству рабочего стола у окна. И опять подумал, как располагает, наверное, и приохочивает такой строгий уют к терпеливой, плодотворной работе. Среди служб во дворе у Микулицыных имелась вплотную к сараю пристроенная конюшня. Но она была на запоре. Юрий Андреевич не знал, в каком она состоянии. Чтобы не терять времени, он решил на первую ночь поставить лошадь в легко отворившийся, незапертый сарай. Он распряг совраску, и когда она остыла, напоил ее принесенную из колодца водою. Юрий Андреевич хотел задать ей сено со дна саней, но оно стерлось под седоками в труху и в корм лошади не годилось. По счастью, на широком помещавшемся над сараем и конюшнею сеновале нашлось достаточно сена вдоль стен и по углам. Ночь проспали под шубами, не раздеваясь, блаженно, крепко и сладко, как спят дети после целого дня беготни и проказ.
1: Радио «Звезда».
2: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
0: Глава шестая. Когда встали, Юрий Андреевич стал с утра заглядываться на соблазнительный стол у окна. У него так и чесались руки засесть за бумагу. Но это право он облюбовал себе на вечер, когда Лара и Катенька лягут спать. А до тех пор, чтобы привести хотя бы две комнаты в порядок, дел было по уши. В мечтах о вечерней работе он не задавался важными целями. Простая чернильная страсть, тяга к перу и письменным занятиям владела им. Ему хотелось намарать, построчить что-нибудь. На первых порах он удовлетворился бы припоминанием и записью чего-нибудь старого, незаписанного, чтобы только размять застоявшиеся от бездействия и в перерыве дремлющие способности. А там, надеялся он, ему и Ларе удастся задержаться тут подольше, и времени будет в волю приняться за что-нибудь новое, значительное. «Ты занят? Что ты делаешь?»
3: «Топлю и топлю, а что?»
0: «Корыто мне». Дров по такой топке здесь больше, чем на 3 дня не хватит. Надо наведаться в наш бывший живаговский сарай. А ну, как там есть еще? Если их осталось порядочно, я в несколько заездов перетащу их сюда. Займусь этим завтра. Ты просила корыто. Представь, попалось где-то на глаза, а где из головы вон, ума не приложу. И у меня то же самое, где-то видела и забыла. Верно, где-нибудь не на месте, оттого и забывается. Но бог с ним. Имею в виду, я много воды грею для уборки. Оставшуюся постираю кое-что для себя и Кати. Давай заодно и все свое грязное. Вечером, когда уберемся и уясним ближайшие виды, все перед сном помоемся. Сейчас соберу белье, спасибо. Шкафы и тяжести везде от стен отодвинуты, как ты просила. Хорошо. Вместо корыта прополощу в посудной лохане. Только очень сальная, надо отмыть жир со стенок. Как печка протопится, закрою и вернусь к разборке остальных ящиков. Что ни шаг, то новые находки в столе и комоде. Мыло, спички, карандаши, бумага, письменные принадлежности. И открыто на виду такие же неожиданности. Например, лампа на столе, налитая керосином. Это не Микулицинская, я ведь знаю. Это из какого-то другого источника. Удивительная удача. Это все он, жилец таинственный. Как из Жюль Верна. Ах, ну что ты скажешь в самом деле? Опять мы заболтались и точим лясы, а у меня бак перекипает. Они суетились, бросаясь туда и сюда по комнатам с несвободными занятыми руками. И на бегу натыкались друг на друга или налетали на Катеньку, которая торчала поперек дороги и вертелась под ногами. Девочка слонялась из угла в угол, мешая уборке, и дулась в ответ на замечание. Она зябла и жаловалась на холод. «Бедные современные дети, жертвы нашей цыганщины, маленькие, безропотные участники наших скитаний», — думал доктор, а сам говорил девочке: «Ну, извини, милая, нечего ежиться, вранье и капризы, печка раскалена до красна. Печке может быть тепло, а мне холодно». «Тогда потерпи, Катюш. Вечером я вытоплю ее жарко-прижарко во второй раз. А мама говорит, к тому же искупает еще тебя, ты слышала? А пока на вот, лови». И он валил в кучу на пол старые ливеревые игрушки из выхоложенной кладовой, целые и поломанные. Кирпичики и кубики, вагоны и паровозы, и разграфленные на клетки разрисованные и размеченные цифрами куски картона к играм с фишками и игральными костями. «Ну что вы, Юрий Андреевич!» — как взрослая обижалась Катенька. «Это все чужое и для маленьких, а я большая». А через минуту она усаживалась поудобнее на середину ковра, и под ее руками игрушки всех видов сплошь превращались в строительный материал, из которого Катенька воздвигала привезенные из города куклы Нинки жилище, куда с большим смыслом и более постоянное, чем те чужие меняющиеся пристанища, по которым ее таскали. «Какой инстинкт домовитости! Неистребимое влечение к гнезду и порядку», — говорила Лариса Федоровна из кухни, наблюдая игру дочери. «Дети искренне без стеснения и не стыдятся правды, а мы из боязни показаться отсталыми готовы предать самое дорогое, хвалим отталкивающее и поддакиваем непонятному. Нашлось корыто!» — входя с ним из темных сеней, прерывал доктор. «Действительно не на месте было. На полу под протекавшим потолком. С осени, видно, стояло».
2: Глава 7. На обед, изготовленный впрок на 3 дня из свеженачатых запасов, Лариса Федоровна подала вещи небывалые. Картофельный суп и жареную баранину с картошкой. Разлакомившаяся Катенька не могла накушаться, заливалась смехом и шалила. А потом, наевшись и разомлев от тепла, укрылась маминым пледом и сладко уснула на диване. Лариса Федоровна прямо от плиты, усталая, потная, полусонная, как дочь, и удовлетворенная впечатлением, произведенным ее стряпнею, не торопилась убирать со стола и присела отдохнуть. Убедившись, что девочка спит, она говорила, навалившись грудью на стол и подперши голову рукою. «Я бы сил не щадила и в этом находила бы счастье, только бы знать, что это не попусту и ведет к какой-то цели. Ты мне должен ежеминутно напоминать, что мы тут для того, чтобы быть вместе. Подбадривай меня и не давай опомниться, потому что, строго говоря, если взглянуть трезво, чем мы заняты, что у нас происходит? Налет на чужое жилище. Вломились, распоряжаемся и все время подхлестываем себя спешкой, чтобы не видеть, что это не жизнь, а театральная постановка. Не всерьез, а нарочно, как говорят дети. Кукольная комедия, курам насмех.
0: Но, мой ангел, ты ведь сама настаивала на этой поездке. Вспомни, как я долго противился и не соглашался».
2: «Верно, не спорю. Но вот я уже и провинилась. Тебе можно колебаться, задумываться, а у меня все должно быть последовательно и логично. Мы вошли в дом, ты увидел детскую кроватку сына, и тебе стало дурно. Ты чуть не упал в обморок от боли. У тебя на это есть право, а мне это не позволено. Страх за Катеньку, мысли о будущем должны отступать перед моей любовью к тебе».
0: «Ларуша, ангел мой, приди в себя. Одуматься, отступить от решения никогда не поздно. Я первый советовал тебе отнестись к словам Комаровского серьезней. У нас есть лошадь. Хочешь, завтра слетаем в Юрятин? Комаровский еще там не уехал. Ведь мы его видели с саней на улице. Причем он нас, по-моему, не заметил. Мы его, наверное, еще застанем».
2: «Я почти ничего еще не сказала, а у тебя уже недовольные нотки в голосе. Но скажи, разве я не права? Прятаться так ненадежно, наобум можно было и в Юрятине. А если уже искать спасение, то надо было наверняка с продуманным планом, как в конце концов предлагал этот сведущий и трезвый, хотя и противный человек. Ведь здесь мы... Я просто не знаю, насколько ближе к опасности, чем где бы то ни было. Беспредельная, вихрем открытая равнина, и мы одни, как перст. Нас за ночь снегом занесет, к утру не откопаемся. Или наш таинственный благодетель, наведывающийся в дом, нагрянет, окажется разбойником и нас зарежет. Есть ли у тебя хотя оружие? Нет, вот видишь... Меня страшит твоя беспечность, которую ты меня заражаешь. От нее у меня сумятица в мыслях.
0: Но что ты в таком случае хочешь? Что прикажешь мне делать?
2: Я и сама не знаю, как тебе ответить. Держи меня все время в подчинении. Беспрестанно напоминай мне, что я твоя, слепо тебя любящая, нерассуждающая раба. О, я скажу тебе, наши близкие, твои и мои, в тысячу раз лучше нас». Но разве в этом дело? Дар любви, как всякий другой дар, он может быть и велик, но без благословения он не проявится. А нас точно научили целоваться на небе и потом детьми послали жить в одно время, чтобы друг на друге проверить эту способность. Какой-то венец совместности. Ни сторон, ни степеней, ни высокого, ни низкого. Равноценность всего существа. Все доставляет радость. Все стало душою. Но в этой дикой, ежеминутно подстерегающей нежности есть что-то по-детски неукрощенное, недозволенное. Это своевольная, разрушительная стихия, враждебная покою в доме. Мой долг — бояться и не доверять ей.
0: Она обвивала ему шею руками, и, борясь со слезами, заканчивала.
2: «Понимаешь, мы в разном положении. Окрыленность дана тебе, чтобы на крыльях улетать за облака, а мне, женщине, чтобы прижиматься к земле и крыльями прикрывать птенца от опасности».
0: Ему страшно нравилось все, что она говорила, но он не показывал этого, чтобы не впасть в приторность. Сдерживаясь, он замечал: «Белачность нашего жилья действительно фальшива и взвинчена, ты глубоко права. Но не мы ее придумали.
2: Угорелое метание — участь всех. Это в духе времени. Я сам с утра думал сегодня приблизительно о том же. Я хотел бы приложить все старание, чтобы остаться тут подольше. Не могу сказать, как я соскучился по работе. Я имею в виду не сельскохозяйственную. Мы однажды тут всем домом вложили себя в нее, и она удалась. Но я был бы не в силах повторить это еще раз. У меня не то на уме. Жизнь со всех сторон постепенно упорядочивается. Может быть, когда-нибудь снова будут издавать книги? Вот о чем я раздумывал. Нельзя ли было бы сговориться с Самдевятовым на выгодных для него условиях, чтобы он полгода продержал нас на своих хлебах под залог труда, который я обязался бы написать тем временем? Руководство по медицине, предположим, или чего-нибудь художественного, книги стихотворений, к примеру. Или, скажем, я взялся бы перевести с иностранного что-нибудь прославленное, мировое. Языки я знаю хорошо. Я недавно прочел объявление большого петербургского издательства, занимающегося выпуском одних переводных произведений. Работы такого рода будут, наверное, представлять миновую ценность, обратимую в деньги. Я был бы счастлив заняться чем-нибудь в этом роде. Спасибо, что ты мне напомнил. Я тоже сегодня думала о чем-то подобном. Но у меня нет веры, что мы тут продержимся. Наоборот, я предчувствую, что нас унесет скоро куда-то дальше. Но пока в нашем распоряжении эта остановка, у меня есть к тебе просьба. Пожертвуй мне несколько часов в ближайшие ночи и запиши, пожалуйста, все из того, что ты читал мне в разное время на память. Половина этого растеряна, а другая не записана, и я боюсь, что потом ты все забудешь, и оно пропадет, как по твоим словам с тобой уже часто случалось.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
2: Глава 8. К концу дня все помылись горячей водой в изобилии оставшейся от стирки. Лара выкупала Катеньку. Юрий Андреевич с блаженным чувством чистоты сидел за оконным столом спиной к комнате, в которой Лара, благоухающая, запахнутая в купальный халат, с мокрыми, замотанными мохнатым полотенцем в тюрбан волосами, укладывала Катеньку и устраивалась на ночь. Весь уйдя в предвкушение скорой сосредоточенности, Юрий Андреевич воспринимал все совершавшееся сквозь пелену разнеженного и всеобобщающего внимания. Был час ночи, когда притворявшаяся до тех пор, будто спит Лара, действительно уснула. Смененное на ней, на Катеньке и на постели белье сияло, чистое, глаженное, кружевное. Лара и в те годы ухитрялась каким-то образом его крахмалить. Юрия Андреевича окружала блаженная, полная счастья, сладко дышащая жизнью тишина. Свет лампы спокойной желтизною падал на белые листы бумаги и золотистым бликом плавал на поверхности чернил внутри чернильницы. За окном голубела зимняя морозная ночь. Юрий Андреевич шагнул в соседнюю холодную и неосвещенную комнату, откуда было виднее наружу, и посмотрел в окно. Свет полного месяца стягивал снежную поляну осязательной вязкостью яичного белка или клеевых белил. Роскошь морозной ночи была непередаваема. Мир был на душе у доктора. Он вернулся в светлую, тепло истопленную комнату и принялся за писание. Разгонистым почерком, заботясь, чтобы внешность написанного передавала живое движение руки и не теряла лица, обездушиваясь и немея, он вспомнил
0: и записал в постепенно улучшающихся, уклоняющихся от прежнего вида редакциях наиболее определившееся и памятное. «Рождественскую звезду», «Зимнюю ночь» и довольно много других стихотворений близкого рода, впоследствии забытых, затерявшихся и потом никем не найденных. Потом от вещей отстоявшихся и законченных перешел к когда-то начатым и брошенным, вошел в их тон и стал набрасывать их продолжение, без малейшей надежды их сейчас дописать. Потом разошелся, увлекся и перешел к новому. После двух-трех легко вылившихся строф и нескольких его самого поразивших сравнений работа завладела им, и он испытал приближение того, что называется вдохновением. Соотношение сил, управляющих творчеством, как бы становится на голову. Первенство получает не человек и состояние его души, которому он ищет выражение, а язык, которым он хочет его выразить. Язык, родина и вместилище красоты и смысла сам начинает думать и говорить за человека, и весь становится музыкой не в отношении внешнеслухового звучания, но в отношении стремительности и могущества своего внутреннего течения. Тогда, подобно катящейся громаде речного потока, самым движением своим обтачивающего камни дна и ворочающего колеса мельниц, льющаяся речь сама силой своих законов создает по пути мимоходом размер и рифму и тысячи других форм и образований, еще более важных, но до сих пор неузнанных, неучтенных, неназванных. В такие минуты Юрий Андреевич чувствовал, что главную работу совершает не он сам, но то, что выше его, что находится над ним и управляет им, а именно состояние мировой мысли и поэзии и то, что ей предназначено в будущем, следующий по порядку шаг, который предстоит ей сделать в ее историческом развитии. И он чувствовал себя только поводом и опорной точкой, чтобы она пришла в это движение. Он избавлялся от упреков самому себе. Недовольство собою, чувство собственного ничтожества на время оставляло его. Он оглядывался, он озирался кругом. Он видел головы спящих Лары и Катеньки на белоснежных подушках. Чистота белья, чистота комнат, чистота их очертаний, сливаясь с чистотою ночи, снега, звезд и месяца в одну равнозначительную, сквозь сердце доктора пропущенную волну, заставляла его ликовать и плакать от чувства торжествующей чистоты существования. «Господи, Господи!» — готов был шептать он. «И все это мне! За что мне так много? Как подпустил ты меня к себе? Как дал забрести на эту бесценную твою землю, под эти твои звезды, к ногам этой безрассудной, безропотной, незадачливой, ненаглядной?» Было 3 часа ночи, когда Юрий Андреевич поднял глаза от стола и бумаги. Из отрешенной сосредоточенности, в которую он ушел с головой, он возвращался к себе, к действительности, счастливый, сильный, спокойный. Вдруг в безмолвии далеких пространств, раскинувшихся за окном, он услышал заунывный, печальный звук. Он прошел в соседнюю неосвещенную комнату, чтобы из нее посмотреть в окно. За те часы, что он провел за писанием, стекла успели сильно заиндеветь. Через них нельзя было ничего разглядеть. Юрий Андреевич оттащил скатанный ковер, которым заложен был низ входной двери, чтобы из-под нее не дуло, накинул на плечи шубу и вышел на крыльцо. Белый огонь, которым был объят и полыхал незатененный снег на свету месяца, ослепил его. Вначале он не мог ни во что вглядеться и ничего не увидел. Но через минуту расслышал ослабленное расстоянием протяжное, утробно-скулящее завывание. И тогда заметил на краю поляны за оврагом четыре вытянутые тени размером не больше маленькой черточки. Волки стояли рядом, мордами по направлению к дому, и, подняв головы, выли на луну или на отсвечивающие серебряным отливом окна Микулицинского дома. Несколько мгновений они стояли неподвижно, но едва Юрий Андреевич понял, что это волки, они, по собачьи опустив зады, затрусили прочь с поляны, точно мысль доктора дошла до них. Доктор не успел доискаться, в каком направлении они скрылись. «Неприятная новость», — подумал он, — «только их не доставало. Неужели где-то под боком совсем близко их Лёшка? Может быть, даже во враге. Как страшно! И на беду еще эта совраска самдевятовская в конюшне. Лошадь, наверное, они и почуяли». Он решил до поры до времени ничего не говорить Ларе, чтобы не пугать ее. Вошел внутрь, запер наружную дверь, притворил промежуточные, ведшие с холодной половины на теплую, заткнул их щели и отверстия и подошел к столу. Лампа горела ярко и приветливо по-прежнему. Но больше ему не писалось. Он не мог успокоиться. Ничего, кроме волков и других грозящих осложнений, не шло в голову. Да и устал он. В это время проснулась Лара.
4: «А ты все горишь и теплишься, свечечка моя ярая».
0: Влажным, заложенным от спанья шепотом тихо сказала она.
4: «На минуту сядь поближе, рядышком. Я расскажу тебе, какой сон видела».
0: И он потушил лампу.

0: Радио «Звезда». Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
1: Глава 9. Опять день прошел в помешательстве тихом. В доме отыскались детские салазки. Раскрасневшаяся Катенька в шубке, громко смеясь, скатывалась на неразметенные дорожки палисадника с ледяной горки, которую ей сделал доктор, плотно уколотив лопатой и облив водою. Она без конца, с застывшей на лице улыбкой, взбиралась назад на горку и втаскивала вверх санки за веревочку. Морозило. Мороз заметно крепчал. На дворе было солнечно, снег желтел под лучами полдня, и в его медовую желтизну сладким осадком вливалась апельсиновая гуща рано наступавшего вечера. Вчерашнюю стиркой и купанием Лара напустила в дом сырости. Окна затянуло рыхлым инеем, отсыревшие от пара обои с потолка до полу покрылись черными струистыми отеками. В комнатах стало темно и неуютно. Юрий Андреевич носил дрова и воду, продолжая недовершенный осмотр дома со все время непрекращающимися открытиями, и помогал Ларе, с утра занятой беспрестанно возникавшими перед ней домашними делами. Снова в разгаре какой-нибудь работы их руки сближались и оставались одна в другой. Поднятую для переноски тяжесть опускали на пол, не донеся до цели, и приступ туманящей, непобедимой нежности обезоруживал их. Снова все валилось у них из рук и вылетало из головы. Опять шли минуты и слагались в часы, и становилось поздно, и оба с ужасом спохватывались, вспомнив об оставленной без внимания Катеньке или о некормленной и непоенной лошади, и, сломя голову, бросались наверстывать и исправлять упущенное, и мучились угрызениями совести. У доктора от недосыпу ломило голову. Сладкий туман, как с похмелья, стоял в ней, и ноющая блаженная слабость во всем теле. Он с нетерпением ждал вечера, чтобы вернуться к прерванной ночной работе. Предварительную половину дела совершала за него та сонная дымка, которую был полон он сам, и подернуто было все кругом, и окутаны были его мысли. Обобщенная расплывчатость, которую она всему придавала, шла в направлении предшествующем точности окончательного воплощения. Подобно смутности первых черновых набросков, томящая праздность целого дня служила трудовой ночи необходимой подготовкой. Безделье усталости ничего не оставляло нетронутым, непритворенным. Все претерпевало изменения и принимало другой вид. Юрий Андреевич чувствовал, что мечтам его о более прочном водворении в Ворыкине не сбыться, что час его расставания с Ларой близок, что он ее неминуемо потеряет, а вслед за ней и побуждение к жизни, а может быть и жизнь. Тоска сосала его сердце. Но еще больше томило его ожидание вечера и желание выплакать эту тоску в таком выражении, чтобы заплакал всякий. Волки, о которых он вспоминал весь день, уже не были волками на снегу под луною, но стали темой о волках. Стали представлением вражьей силы, поставившей себе целью погубить доктора и Лару или выжить их из Ворыкина. Идея этой враждебности, развиваясь, достигла к вечеру такой силы, точно в шутьме открылись следы допотопного страшилища, и во враге залег чудовищных размеров сказочный, жаждущий докторовой крови и алчущий Лары дракон. Наступил вечер. По примеру вчерашнего, доктор засветил на столе лампу. Лара с Катенькой легли спать раньше, чем накануне. Написанное ночью распадалось на два разряда. Знакомое, перебеленное в новых видоизменениях, было записано чисто, каллиграфически. Новое было набросано сокращенно, с точками, неразборчивыми каракулями. Разбирая эту мазню, доктор испытал обычное разочарование. Ночью эти черновые куски вызывали у него слезы и ошеломляли неожиданностью некоторых удач. Теперь как раз эти мнимые удачи остановили и огорчили его резко выступающими натяжками. Всю жизнь мечтал он об оригинальности, сглаженной и приглушенной, внешне неузнаваемой и скрытой под покровом общеупотребительной и привычной формы. Всю жизнь стремился к выработке того сдержанного, непритязательного слога, при котором читатель и слушатель овладевают содержанием, сами не замечая, каким способом они его усваивают. Всю жизнь он заботился о незаметном стиле, не привлекающем ничьего внимания, и приходил в ужас от того, как он еще далек от этого идеала. Во вчерашних набросках ему хотелось средствами, простотою, доходящими до лепета и граничащими с задушевностью колыбельной песни, выразить свое смешанное настроение любви и страха, и тоски, и мужества так, чтобы оно вылилось как бы помимо слов, само собою. Теперь, на другой день, просматривая эти пробы, он нашел, что им недостает содержательной завязки, которая сводила бы воедино распадающиеся строки. Постепенно перемарывая написанное, Юрий Андреевич стал в той же лирической манере излагать легенду о Егории Храбром. Он начал с широкого, предоставляющего большой простор, пятистопника. Независимое от содержания, самому размеру свойственное благозвучие раздражало его своей казенной фальшивой певучестью. Он бросил напыщенный размер с цезурою, стеснив строки до четырех стоп, как борются в прозе с многословием. Писать стало труднее и заманчивее. Работа пошла живее, но все же излишняя болтливость проникала в нее. Он заставил себя укоротить строчки еще больше. Словам стало тесно в трехстопнике, последние следы сонливости слетели с пишущего, он пробудился, загорелся. Узость строчных промежутков сама подсказывала, чем их наполнить. Предметы, едва названные на словах, стали не шутя вырисовываться в раме упоминания. Он услышал ход лошади, ступающей по поверхности стихотворения, как слышно спотыкание конской иноходи в одной из баллад Шопена. Георгий Победоносец скакал на коне по необозримому пространству степи. Юрий Андреевич видел сзади, как он уменьшается, удаляясь. Юрий Андреевич писал с лихорадочной торопливостью, едва успевая записывать слова и строчки, являвшиеся сплошь к месту и впопад. Он не заметил, как встала с постели и подошла к столу Лара. Она казалась тонкой, худенькой и выше, чем на самом деле в своей длинной ночной рубашке до пят. Юрий Андреевич вздрогнул от неожиданности, когда она выросла рядом, бледная, испуганная, и, вытянув руку вперед, шепотом спросила: «Слышишь, собака воет, даже две. Ах, как страшно, какая дурная примета. Как-нибудь дотерпим до утра и едем, едем. Ни минуты тут дольше не останусь». Через час после долгих уговоров Лариса Федоровна успокоилась и снова уснула. Юрий Андреевич вышел на крыльцо. Волки были ближе, чем прошлую ночь, и скрылись еще скорее. И опять Юрий Андреевич не успел следить, в какую сторону они ушли. Они стояли кучей, он не успел их сосчитать. Ему показалось, что их стало больше.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
1: Глава 10. Наступил 13-й день их обитания в Ворыкине, не отличавшийся обстоятельствами от первых. Также накануне выли волки, исчезнувшие было в середине недели. Снова приняв их за собак, Лариса Федоровна также положила уехать на другое утро, напуганная дурной приметой. Также чередовались у нее состояние равновесия с приступами тоскливого беспокойства, естественного у трудолюбивой женщины, не привыкшей к целодневным излияниям души и праздной непозволительной роскоши неумеренных нежностей. Все повторялось в точности, так что, когда в это утро на второй неделе Лариса Федоровна опять, как столько раз перед этим, стала собираться в обратную дорогу, можно было подумать, что прожитых в перерыве полутора недель как не бывало. Опять было сыро в комнатах, в которых было темно вследствие хмурости серого пасмурного дня. Мороз смягчился, с темного неба, покрытого низкими тучами, с минуты на минуту должен был повалить снег. Душевная и телесная усталость от затяжного недосыпания подкашивала Юрия Андреевича. Мысли путались у него, силы были подорваны, он ощущал сильную зябкость от слабости и, ежась и потирая руки от холода, ходил по нетопленной комнате, не зная, что решит Лариса Федоровна и за что, соответственно ее решению, ему надо будет приняться. Ее намерения были неясны. Сейчас она полжизни отдала бы за то, чтобы оба они не были так хаотически свободны, а вынужденно подчинялись какому угодно строгому, но раз навсегда заведенному порядку. Чтобы они ходили на службу, чтобы у них были обязанности, чтобы можно было жить разумно и честно. Она начала день как обычно, оправила постели, убрала и подмела комнаты, подала завтракать доктору и Кате. Потом стала укладываться и попросила доктора заложить лошадь. Решение уехать было принято ею твердо и неуклонно. Юрий Андреевич не пробовал ее отговаривать. Возвращение их в город в разгар тамошних арестов после их недавнего исчезновения было совершенным безрассудством. Но едва ли разумнее было отсиживаться одним, без оружия, среди этой полной своих собственных угроз страшной зимней пустыни. Кроме того, последние охапки сена, которые доктор сгребал по соседним сараям, подходили к концу, а новых не предвиделось. Конечно, будь возможность водвориться тут попрочнее, доктор объездил бы окрестности и позаботился о пополнении фуражных и продовольственных запасов. Но для короткого и гадательного пребывания не стоило пускаться на такие разведки. И, махнув на все рукой, доктор пошел запрягать. Он запрягал неумело. Его этому учил сам Девятов. Юрий Андреевич забывал его наставления. Неопытными руками он сделал, однако, все, что нужно. Наборный кованый кончик ремня, которым он прикрутил дугу к оглоблям, он затянул узлом на одной из оглобель, намотав его в несколько оборотов на ее конец. Потом, упершись ногой в бок лошади, туго стянул расходящиеся клешни хомута, после чего, доделав все остальное, подвел лошадь к крыльцу, привязал ее к нему и пошел сказать Ларе, что можно собираться. Он застал ее в крайнем замешательстве. Она и Катенька были одеты к выезду, все уложено, но Лариса Федоровна ломала руки, сдерживая слезы и прося Юрия Андреевича присесть на минуту, бросалась в кресло и вставала, и часто прерывая себя восклицанием «Не правда ли?» на высокой, певучей и жалующейся ноте, говорила быстро-быстро, бессвязную скороговоркой.
2: «Я не виновата. Я сама не знаю, как это получилось, но разве можно сейчас ехать? Скоро стемнеет, ночь застанет нас в дороге, и как раз в твоем страшном лесу, не правда ли? Я поступлю, как ты прикажешь, но сама собственную волей не решусь. Что-то удерживает меня, у меня сердце не на месте, а ты как знаешь, не правда ли? Что ж ты молчишь и не скажешь ни слова? Мы проротозейничали целое утро, неизвестно на что потратили половину дня. Завтра это больше не повторится, мы будем поосторожнее, не правда ли? Может быть, остаться еще на сутки? Встанем завтра пораньше, снимемся чуть свет, часов в 7 или 6 утра. Как ты думаешь? Ты затопишь печку, попишешь здесь один лишний вечер, переночуем здесь еще одну ночь. Ах, это было бы так неповторимо волшебно! Что ж ты ничего не отвечаешь? Опять я в чем-то виновата, несчастная».
1: «Ты преувеличиваешь. До сумерек еще далеко. Еще совсем рано. Но будь по-твоему, хорошо, останемся. Только успокойся. Смотри, как ты возбуждена. Действительно, разложимся, снимем шубы. Вот Катенька говорит, что проголодалась, закусим. Твоя правда. Нынешний отъезд был бы слишком неподготовленным, внезапным. Только не волнуйся и не плачь, ради бога. Сейчас я затоплю. Но перед тем, благо лошадь запряжена и сани у крыльца, съезжу за последними дровами к бывшему живаговскому сараю, а то у меня тут больше не полено. А ты не плачь, я скоро вернусь».
0: Мы читали главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
3: Продолжение завтра в это же время.
4: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: Благородные разбойники. Главным благородным разбойником всех времен и народов всегда считался Робин Гуд. Но романтический ореол присущ исключительно Робин Гуду вымышленному. Предполагаемый прототип народного героя был банальным грабителем с большой дороги и отобранное у богачей имущество никому не раздавал. Зато повесть Александра Сергеевича Пушкина «Благородный разбойник» Владимир Дубровский, можно сказать, была написана по реальным событиям. Об этом свидетельствуют архивы судебного процесса по делу некоего дворянина по фамилии Островский. Островский был не очень знатен и совсем не богат. Всего-то одно маленькое имение. Это-то имение по каким-то подложным документам у Островского отобрали. Оставшийся без крыши над головой дворянин вотчину сжег дотла, а сам со своими крестьянами ушел в лес и стал разбойником. Вот тут-то и началась счастливая жизнь у тех, кто способствовал его разорению. Островский развернул против них настоящую партизанскую войну. Была в том судебном деле упомянута и дочка одного из помещиков-обидчиков по имени Маша, в которую Островский был влюблен с детства. Машу действительно выдали замуж за нелюбимого старика. Но как только он приставился, она немедленно вышла замуж за любимого Островского. Тот после свадьбы покинул разбойничью шайку и уехал с женой в Петербург, где его случайно на улице узнал один из пострадавших от его разбойничьей деятельности. Островского предали суду. Вот только какой приговор был ему вынесен, история умалчивает. И Пушкин про это не написал.
0: Курсивом. Что вы говорите?
2: Интерес. Как и тысячи других слов, это пришло к нам из-за рубежа. И привез его из Германии в Россию чуть ли не сам Петр Первый. Во всяком случае, некоторые словари утверждают, что у российского самодержца оно встречается раньше, чем в других источниках. Давайте на секунду отвлечемся от истории. Что мы считаем интересным? Что-то привлекательное, занимательное, то, на что не жалко потратить время, силы и средства. Нечто, способное отвлечь нас от других дел. А еще это выгода. Помните, как говорил Жеглов? «Здесь у него интерес». Здесь у него лежбище. Именно в значении «доход» и «польза» слово «интерес» и пришло в русский язык. И это вполне соответствует латинскому первоисточнику «interesse», что означает «иметь существенное или важное значение». Но, как это часто бывает с заимствованными словами, в языке у них появляется новый смысл. Ведь иначе зачем что-то заимствовать? Очевидно же, чтобы восполнить недостаток собственной лексики. Так произошло и на этот раз. Выгода осталась выгодой, а интерес стал более сдержанным выражением коктейля, состоящего из двух ингредиентов – пользы и любопытства.
0: Да что вы говорите? Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Чиликов. Здравствуйте. Россия была готова возобновить переговоры с Киевом после проведения выборов. Но Украина попыталась нанести удары по Москве и атаковала избирательные участки. Об этом заявил Владимир Путин. По его словам, теперь уже киевские власти пусть почувствуют российский ответ.
2: В ночь с 19 на 20, то есть в самый основной день голосования, была предпринята попытка массированного удара по Москве. Свыше 1600 беспилотников вошло практически в московскую зону. Были нанесены удары по избирательным участкам. В одном месте он находился, этот участок, в школе. Школа была практически разрушена. Начали осуществлять атаки на жилые дома председателей территориальных избирательных комиссий.
1: Россия стала отвечать на каждое действие террористического режима, в том числе на попытку организовать морскую блокаду и удары по складам, напомнил Владимир Путин.
2: Мы по каждой позиции начали отвечать. Но и, судя по всему, ответные действия российских вооруженных сил оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что сейчас они опять активно поднимают вопрос о перемирии по нескольким направлениям. Они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение.
1: Владимир Путин подчеркнул, все решения по возможному возобновлению переговорного процесса будут приниматься, исходя из интересов России. Добавлю, вечером в пятницу агентство Bloomberg сообщило, что на прошедших переговорах президент США Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского поехать в Москву для мирных переговоров. Глава киевского режима отклонил это предложение. По данным источников агентства, просьба американского лидера вызвала недовольство Зеленского. Армия США продолжает подготовку военной операции против Кубы, сообщает CBS News. Резерв сухопутных войск рассматривает передачу Южному командованию полицейских, медицинских и вспомогательных подразделений, которые могут понадобиться через 3-4 месяца. В свою очередь, в ответ на новые американские санкции, президент Кубы обвинил Вашингтон в геноцидной блокаде и пообещал народное сопротивление. И технологии искусственного интеллекта угрожают человечеству. Об этом вновь заявил основатель Microsoft Билл Гейтс. В интервью телеканалу NBC он назвал сочетание людей со злыми намерениями и новейших нейросетевых инструментов самым мощным оружием и призвал ввести законодательные ограничения. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Балаклава. Улица Куприна. Узкая, короткая, тупиковая улочка с односторонним движением. Малоэтажная застройка. Ни высоток, ни современных, как сейчас говорят, человейников. Все больше частные дома да небольшие гостиницы. Типичная для южного портового городка улица. И она существует. Как пример бесконечной любви Балаклавы к знаменитому писателю.
1: Имя на карте.
2: Куприн любил Крым. Гостил у Чехова в Ялте. Обожал Севастополь. Но свое сердце отдал Балаклаве. Именно этот городок вдохновил его на написание знаменитых очерков о балаклавских рыбаках-листригонах.

0: Например, Корней Чуковский.
1: Александр Иванович производил впечатление человека чрезмерно здорового. Шея у него была бычья, грудь и спина, как у грузчика. Он легко поднимал за переднюю ножку тяжелое старинное кресло.
0: Или Тэффи.
2: Для Куприна, как для зверя, много значило обоняние. Он говорил, что к людям надо обязательно принюхиваться. Помню, как-то в обществе показала я ему красивую даму. Отреагировал отчетливо и громко. Дура собачья. У нее от морды редькой пахнет.
0: Одна беда – алкоголь. Все авантюрные похождения писателя неизменно заканчивались запоями. Однажды жена не выдержала и вместе с дочерью сбежала от него в балаклаву. Через пару недель к ним заявился и сам супруг с повинной. Был прощен, в очередной раз бросил пить и начал много работать. Куприн влюбился в балаклаву. Купил участок земли, планировал строить дом. А потом подружился с греческими рыбаками и вступил в их артель. Каждое утро выходил в море, возвращался с уловом и торговал рыбой на местном базаре. Говорят, однажды литератор в компании веселых друзей отправил телеграмму самому Николаю II. «Балаклава объявляет себя свободной республикой греческих рыбаков». И ответ пришел. Только не от императора, а от министра Столыпина. «Куприн, когда пьешь, закусывай». Сам же писатель все отрицал. Говорил, что ничего такого не делал, но ему не особо верили.
3: Имя на карте.
0: Сегодня на набережной Балаклавы путников встречает бронзовый Александр Куприн. Он стоит, опираясь на парапет, в руках шляпа и трость. Литератор смотрит в сторону моря и словно ждет кого-то. Не балаклавских ли рыбаков, ли стригонов, про которых он когда-то писал. Балаклава, улица Куприна.
3: Имя на карте.
4: Ростов, тебе на «вы».
5: Владимир.
6: На «р». Рыбинск.
4: Ха, Кострома.
5: Арзамас.
6: Суздаль.
7: Подъезжаем.
8: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
9: Остановка Сергиев Посад. Начните прогулку с Троицы Сергиевой Лавры. Затем в музее игрушки найдите первую матрешку. А на обратном пути отведайте троицкие блины.
8: Путеводитель по Золотому кольцу России.
10: Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».
11: Возьми.

0: Радиозвезда.
1: У каждой горы, у каждого камня, у каждой травинки есть свой дух. Нельзя просто наклониться и сорвать растение. Нельзя просто подобрать и бросить камень. Иначе нарушается равновесие с миром духов. Все, что надо человеку, не просить у природы большего. Современные люди перестали понимать этот мир. Они стали похожи на однолетние цветы, которые не успевают посеять семя и дать корни. Оттого и мечты их мельчают.
2: Теленгиты. Малые коренные народы России.
1: В горах Алтая на высоте 2000 метров над уровнем моря раскинулась просторная Чуйская степь. От внешнего мира она со всех сторон закрыта горами. Это одно из самых засушливых и пустынных мест на Земле. Зимой температура здесь может падать до минус 50, а летом подниматься до плюс 40. Испокон веков здесь обитают теленгиты – кочевой алтайский народ. И осталось их около 3000 человек. А когда-то их было гораздо больше. Они враждовали с монголами и китайцами, были частью восточно-тюркского каганата. У них даже было свое государство – Телесское княжество, феодалы которого долго не хотели присоединяться к Российской империи. Но когда в середине 19 века судьба поставила перед выбором, под защитой какого государства выгоднее быть – русского или китайского, теленгиты выбрали русских.
2: Не теряя корней, теленгиты.
1: На протяжении тысяч лет в Чуйской степи торговали представители почти всех азиатских народов. Неудивительно, что здесь переплелись верования всех известных религий. Но теленгиты остались верны своей культуре и традициям. Их мир наполнен множеством духов, покровителей леса, озер, гор и огня. Перед любым походом они обязательно посещают родовые святилища, складывают на них горками камни. На камни повязывают разноцветные ленты, а алтари окуривают можжевельником, кладут на них ветки, камни, мясо, молоко. А еще стараются не встречаться с выдрами. Но коль случится ее убить, оставляют тушку на сутки в лесу. Считается, что это любимое животное бога мертвых, поэтому после смерти из него может выйти на волю несколько десятков душ.
2: Малые коренные народы России.
1: Некоторые теленгиты до сих пор живут родами, сиоками. По сути, здесь каждый поселок – это один род. Управляет родом старейшина. Его воле беспрекословно подчиняются все – и мужчины, и женщины, и дети. Только он знает, когда выводить стада на пастбище, чем и как обеспечивать семью. На нем большая ответственность. При этом старейшина не обязательно убеленный сединами старец. Им может быть и вполне молодой человек. Главное здесь ум, талант организатора, знание традиций и, конечно, опыт.
2: Не теряя корней, теленгиты.
1: Эти степные кочевники до сих пор соблюдают обряды шаманизма и во время кочевок живут в традиционных войлочных юртах. Правда, оснащенных газовыми баллонами и зарядными устройствами на солнечных батареях. Но главное, конечно, это уважение к природе и скот, овцы, лошади, яки. Мудрые старейшины Чуйской степи учат молодежь так. Если скот держать не будешь, ни себя, ни семью здесь не прокормишь. А это уже зависит напрямую от земли матушки, от того, как к духам гор относиться будешь. Тогда и дохлого верблюда долина Чуи на ноги поднимет.
2: Теленгиты. Малые коренные народы России.
0: Как вас звать, величать-то?
3: Не царское это имя!
4: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
3: Не царское это имя!
4: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Последний представитель Уэссекской династии на английском престоле. Глубоко религиозный монарх, правление которого привело к ослаблению государства и потере власти для англосаксонских правителей. Эдуард Исповедник.
3: Как же появилось это прозвище?
4: Религиозные принципы для короля Эдуарда были важнее государственных целей. Еще в юности он дал обет воздержания от мирских утех, которому был верен даже в браке, а потому оставил Англию без наследника. Но церковь такую преданность оценила. Спустя почти 100 лет после кончины Эдуарда канонизируют. И как человека, жившего праведно, но умершего не мученической смертью, назовут исповедником.
2: История одного прозвища.
4: Свою роль сыграют и монахи Вестминстерского аббатства, строительство которого начали как раз при Эдуарде. В своих книгах они наградят монарха чудесным даром целителя. Согласно одному из преданий, слепой англичанин прозреет, когда окропит лицо водами, в которых омывал свои руки король Эдуард Исповедник.

0: історія одного прозвища. Всемирная энциклопедия еды. Это блюдо, хотя и родилось где-то в Туркестане, но корни его уходят дальше, на восток, в Китай. И потому сегодня это одна из основ среднеазиатской кухни, эхо которой докатилось и до нас. Лагман. Это слово в переводе на русский означает «растянутое тесто». Проще говоря, лапша. И лапша эта должна быть исключительно домашняя. Другая не подойдет. Аутентичный лагман без навыков профессионального фокусника не приготовить. Крутое тесто действительно растягивают. Со стороны это чем-то похоже на то, как дети крутят скакалку. С каждым взмахом тесто постепенно становится тоньше. Его складывают пополам, затем еще раз пополам, и так до тех пор, пока толщина не достигнет нескольких миллиметров. Вторая составляющая лагмана называется ваджа. Это мясо, овощи, лук, перец, чеснок и кинза. Готовить их вместе с лапшой нельзя ни в коем случае, только испортите. Да и сделать это решительно невозможно. Лапша варится, а ваджа тушится. А соединяются две части лагмана уже в тарелке, куда выкладываются слоями. И не забудьте сверху добавить перец с чесноком, остроту которых сбалансирует нежная лапша.
1: Всемирная энциклопедия еды.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости культуры. В российских кинотеатрах стартовал показ мультфильма «Капитан Невельской и земли черного дракона». Картину выпустила первая на Дальнем Востоке студия анимационного кино. В основе сюжета биография адмирала Геннадия Невельского и его первая амурская экспедиция, благодаря которой в 19 веке к России присоединили Приамурье и Сахалин. Вместе с девочкой Надей капитан исследует неизвестные территории и мешает браконьерам. Над мультфильмом работали более 200 человек, включая историков и носителей ульчского языка. Картину выполнили в технике классической 2D-анимации. Владимир Мединский вручил Леониду Якубовичу членский билет Союза писателей России нового образца. Торжественная церемония прошла в штаб-квартире Союза писателей в столице. Леонид Якубович известен не только как телеведущий, но и как автор книг. Он давно публикует рассказы, повести и стихи. Помимо Якубовича билеты получили писатели Владислав Отрошенко, Леон Измайлов, Николай Черкашин и многие другие. Мединский отметил, что членам Союза писателей Советского Союза билеты меняются автоматически. Памятная монета по мультфильму «Золотая антилопа» появилась в обращении. Банк России выпустил ее 22 сентября. Номинал монеты оценивается в 3 рубля и 25 рублей. Почему эта картина в свое время получила множество наград, в том числе международных, в эфире «Радио Звезда» рассказала руководитель направления кинопроизводства колледжа IT-Hub Ламара Корчава.
2: Картина вышла за пределы советского кинопроката и получила фестивальный отклик во многих странах. Для меня здесь важна география. «Золотую антилопу» заметили на фестивалях международных. В Каннах – это Франция, в Белграде – это Сербия, Дурбан – ЮАР и Лондон – Британия. Особенно показательно, что в Каннах фильм получил специальное упоминание именно в конкурсах короткометражных фильмов. То есть советская анимация в этот момент уже воспринималась как искусство.
1: Мультфильм «Золотая антилопа» был снят в 1954 году режиссером Львом Атамановым по мотивам индийских сказок. Конкурс клипов на национальных языках «Страна звучит» открыл зрительское голосование. В финал прошли 8 работ, отобранных жюри из более чем 150 заявок. Проект объединил исполнителей из 43 регионов, от Калининградской области до Приморья. Клипы звучат на чеченском, башкирском, бурятском, осетинском, татарском, якутском и других языках. При оценке жюри учитывало не только музыку и картинку, но и то, как исполнители раскрывают национальную культуру через современную форму. Это были новости культуры. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Оружейка.
2: Артиллерия.
1: Единорог Шувалова.
3: Три брата: Александр, Иван и Петр Шуваловы. Они помогли Елизавете Петровне взойти на российский престол. Но талантливым оружейником стал только один из них – Петр.
4: Нам слава, страх врагам в полках, твои огни! Как прежде, так и впредь пали, рази, гони! С Елисаветой Бог и храбрость генералов! Российская грудь – твои орудия, Шувалов!
3: Он не был одаренным изобретателем или конструктором. Однако под его началом трудились лучшие отечественные мастера. Будучи начальником всей русской артиллерии, Шувалов решил создать новый тип орудия – мощный, легкий и простой в обращении. Но первый блин вышел комом. Два ствола поместили в одну люльку. Предполагалось тем самым повысить скорострельность. Саму пушку назвали «близнята». Но близнецы почему-то быстро не стреляли. Идею тут же отбросили и немедленно приступили к очередному проекту.
1: Единорог Шувалова.
3: Конструктивной особенностью нового орудия стала коническая пороховая камера. При заряжании снаряд плотно примыкал к внутренним стенкам ствола, что существенно уменьшало утечку газов. В результате дальность стрельбы увеличилась до 2000 метров. Огонь мог вестись как по настильной, так и по навесной траектории. Таким образом, детище Шувалова объединило в себе достоинства гаубицы и классической пушки. К тому же орудие могло вести стрельбу всеми видами снарядов. Говорят, когда король Пруссии Фридрих Великий увидел русские единороги в бою, то не поверил своим глазам.
5: Это порождение дьявола.
3: Почему единороги? На родовом гербе Шуваловых был изображен именно этот мифический зверь. Отсюда и название. Шуваловские орудия принимали участие во всех войнах, которые вела Россия с середины 18 века, и были сняты с производства только после появления нарезных пушек в 1863 году.
1: Единорог Шувалова. Оружейка.
0: Радиозвезда. История награды.
6: Серебряные трубы 49-го егерского полка. В декабре 1812 года император Александр I изучал наградные списки русских полков, отличившихся в Бородинском сражении.
7: Так, посмотрим. Семеновский полк, Преображенский, Астраханский полк, вижу. Далее Таврический. Позвольте, а где же 49-й егерский полк?
6: Во время Отечественной войны 49-й егерский полк считался одной из лучших воинских частей русской армии. Он сражался с французскими войсками под Красным, Смоленском, Шевардино, Бородино и Малоярославцем. Командующий 2-й армией генерал Петр Иванович Багратион докладывал императору. Нельзя довольно похвалить храбрости и твердости, с какой русские егеря бились против чрезмерно превосходных сил неприятельских. В Бородинском сражении 49-й егерский полк потерял большую часть личного состава. В живых осталось всего несколько рядовых и унтер-офицеров. Фактически полк нужно было формировать заново. Поэтому инспекторы главного штаба решили исключить егерей из почетного списка награжденных. Об этом они доложили императору.
8: А кого поощрять, Ваше Величество? Людей в полку раз-два и обчелся.
6: Александр I справедливость восстановил.
7: Да хоть бы один человек остался. Наградить непременно.
6: К началу заграничного похода в 49-й егерский полк прибыли новобранцы. В апреле 1813 года они присутствовали на особой торжественной церемонии, оставшимся в живых героям Бородинского сражения, отважным русским егерям вручили редкую коллективную награду – серебряные трубы с надписью «За отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов России». Серебряные трубы 49-го егерского полка.

0: маршалами не рождаются. Борис Шапошников.
1: В начале 20 века правила поступления в престижное московское, позже Алексеевское, пехотное училище были весьма и весьма демократичными. Аттестат зрелости, справка о политической лояльности, заключение медицинской комиссии. Сословное происхождение не имело никакого значения. Хоть ты сын священника, хоть коллежского асессора, поступай. Обучение оплачивало государство. Борис Шапошников подал документы, получил приглашение на медкомиссию и заболел. Рассказы о высокой температуре не помогли. Не явился на комиссию, значит, не явился. Свободен. Он уехал к родителям и целый год работал младшим делопроизводителем на складе винокуренного завода. Однако со второго раза у него все получилось. Будущий маршал поступил без особого труда.
2: Первая рота называлась у нас ротой крокодилов. Вторая рота – извозчиков. Уж очень много ругались. Третья рота за желтый картон на увольнительных билетах звалась девчонками. А четвертую роту за малый рост солдат называли шкаликами.
1: Утренний чай в 8 утра, завтрак в 11, обед в 5 пополудни. В распорядке дня его юнкер Шапошников выучил на зубок регулярные полевые учения, танцевальный класс, обязательные воскресные экскурсии в московские храмы, музеи и картинные галереи.
2: Предметы, которые нам преподавались, давали не только специальную подготовку для командира взвода, но и способствовали нашему чисто военному и общему развитию.
1: После училища он служил в туркестанском стрелковом батальоне в Ташкенте. Жили молодые офицеры скромно.
2: Получал я в месяц 67 рублей жалования, не считая мелких денег по 30 копеек в сутки за караулы. Расходы таковы: комната 15 рублей, обед и ужин 12 рублей, чай, сахар, табак, стирка белья 10 рублей, на обмундирование 10 рублей, жалование денщику 3 рубля. На карманные расходы, то есть на все развлечения, оставалось 16 рублей в месяц. Ровно столько, сколько я тратил юнкером на свои побочные нужды.
1: Когда началась война с Японией, в частях туркестанского округа бросали жребий. Из Москвы пришло разрешение отправить на Дальний Восток по 2 младших офицера. Вот и выбирали. Те, кто вытянули счастливые билеты, погибли. Один в первом же бою. Шапошникова среди них не было.
0: Борис Шапошников. Маршалами не рождаются.
3: Премьера на радио «Звезда».
4: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
3: «Человек с изюминкой»
4: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио Звезда.
1: Человек с изюминкой. Константин Станиславский.
2: Часть биографии великого режиссера советские историки благоразумно опускали. Еще бы! До революции 17-го он был классовым врагом пролетариата. Семья Алексеевых, а настоящая фамилия Станиславского – Алексеев, владела в Москве золотоконительной фабрикой. Производили золотые и серебряные нити.
1: На первый взгляд.
2: Станиславский был статным мужчиной почти двухметрового роста. Осанка царственная, походка энергичная и глаза. Глаза выразительные, ясные, всегда глядели несколько свирепо из-под густых черных бровей. Неудивительно, что его побаивались.
1: Где изюминка?
2: Константин Сергеевич успешно возглавлял завод. Оборудовал его по последнему слову техники. На Всемирной выставке в Париже в 1900 году за свою золотую нить получил гран-при. Золотом расшивали церковные облачения, военные мундиры, придворные костюмы. А когда мода на все это прошла, Константин Сергеевич построил еще два завода по производству кабелей и медных проводов. И распорядок. Днем Станиславский на производстве, вечером в театре, в котором, впрочем, у режиссера не всегда все шло гладко. Тогда, расстроенный, он уходил из театра, садился на извозчика и подолгу бесцельно колесил по Москве, развеивая досаду и печаль.
3: Господи, зачем мне нужно все это? Я купец, я богат, у меня фабрика. Зачем же я должен так мучиться?
2: Неудивительно, что человеку с таким опытом удалось создать и образцовый театр, самый технически оснащенный в России.
1: Константин Станиславский. Человек с изюминкой.
0: Радио «Звезда».
4: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
5: «Все приплыли».
4: Не так давно в Соединенных Штатах Америки произошел весьма необычный географический конкурс. Девиз соревнований – «Дикие, жуткие, идиотские улицы». Основная цель – определить самые безумные топографические названия в стране. Как вы думаете, сколько было претендентов на главный приз? Ха, аж целых 2500 наименований. В итоге в упорной борьбе победила улица «Психопат». Дословно «Дорожка психов», расположенная в штате Мичиган. На втором месте оказался «Тупик разводов» Пенсильвании. А вот третья ступень пьедестала досталась улице под красочным названием «Далеко от пятой точки» в штате Теннесси. Интересно, что все эти названия, присланные на конкурс, тщательно проверялись по официальным картам, так что ни одно из них не было выдумано, в том числе «Дорога тени смерти». Кто-то скажет, чем они там, эти янки, занимаются? С жиру бесятся? Рассказываю. Дело в том, что владельцы частных дорог в США имеют право регистрировать свои улицы под абсолютно любым именем. Кто во что горазд. Так, например, в штате Джорджия пересекаются дороги одиночества и тяжелой нужды. В Хьюстоне, штат Техас, есть перекресток улиц Клинтона и супружеской верности. В общем и целом, развлекаются ребята как могут. А мы отправляемся в Англию. Куда ж без нее? Британцам настолько понравился заокеанский конкурс, что они решили провести свой собственный. «Минуточку!» — воскликнули гордые островитяне. «А чем мы хуже? У нас что, мало идиотов? Ничуть не меньше! Сказано, сделано!» И вот что из этого вышло. Оказывается, например, в Шотландии есть улица «Бесполезная». Стоп. Вмешались неожиданно в спор голландские топографы. «Да у нас, и это только в Амстердаме, расположены аллея двух колбас и аллея безумной монахини». И понеслось. В Канаде, в Торонто, обнаружились вдруг еще одна улица Клинтона и улица Гора. Причем они пересекаются. А еще в стране кленового листа есть город Yellow Knife, или «Желтый нож». А в Чикаго нашли проезд блаженства. Вот так. Что ж, конкурсы продолжаются. Ждем очередных результатов. Истории с географией.
5: Бросай якорь. Все, приплыли.
0: Мичман Римский-Корсаков. Подпоручик Державин. Генерал-майор Пржевальский. Прапорщик Верещагин.
6: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Россия всегда открыта к самому тесному взаимодействию в сфере культуры и готова делиться передовыми практиками, такими как Пушкинская карта. Об этом заявил Владимир Путин. Президент в пятницу выступил на форуме объединенных культур в Петербурге.
2: Эта программа позволяет нашей молодежи в возрасте от 14 до 22 лет посещать музеи, кинопоказы, театры, концерты при поддержке государства, то есть бесплатно. Тем самым встраивает культуру в повседневность школьников-студентов. Еще один пример – передвижные культурные центры и мобильные библиотеки. Они позволяют жителям малых городов, сельских и островных территорий быть в курсе актуальной культурной повестки.
1: Именно молодежь помогает общению культур, созданию общих пространств и проектов, подчеркнул президент. По его словам, фундаментальное образование в сфере культуры в России является лучшим в мире. Российские войска поразили беспилотниками военные и логистические объекты Украины, сообщили в Министерстве обороны. В Киеве уничтожен Центр информационных технологий Data Group, обрабатывавший разведданные ВСУ, а в Требухове – логистический хаб с товарами двойного назначения. Также в порту Черноморска Одесской области атакован сухогруз с военными грузами. В заминувшие сутки армия России наносила удары по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Ушел из жизни народный артист России, саксофонист и композитор Алексей Козлов. Ему было 90 лет. Об этом рассказали его родные. Выдающийся музыкант вошел в историю как создатель «Арсенала», первой в СССР джаз-рок-группы. За десятилетия плодотворной карьеры он написал около сотни композиций, издал несколько книг и вел культовые профильные телепередачи, участвовал в российских и зарубежных джазовых фестивалях. И российские боксеры завоевали уже 3 золотые медали на чемпионате Европы в Софии. Победителями турнира под эгидой World Boxing стали Азалия Аминева, Дмитрий Карманов и Юлия Чумгалакова, одолевшие соперников из Венгрии, Франции и Украины. Всего в активе сборной России, выступающей с национальным флагом и гимном, 3 медали высшего достоинства, 4 серебряные и 3 бронзовые награды. И о погоде. Автомобилистам в европейской части России посоветовали не спешить с заменой летней резины на зимнюю, сообщил директор гидрометцентра Юрий Симонов. По его словам, в этих регионах пока сохраняются положительные ночные температуры. В субботу в Москве без осадков и до 17 градусов, в воскресенье до 18 тепла. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Золотой Георгий Победоносец. Эту монету у вас обязаны принять в магазине. Ее номинал 50 рублей, истинная цена свыше 100 тысяч. Инвестиционные монеты. Эту тему мы обсудим с писателем, экономистом, экспертом по драгоценным металлам Алексеем Безовским.
0: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда». Утро.
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Россия собрала 120 миллионов тонн зерна. Как умные комбайны и хитрые алгоритмы помогли вырастить такой урожай. Госзнак решил печатать больше золотых слитков размером с конфету. Кто и зачем их покупает? Искусственный интеллект взломал немецкую радиограмму столетней давности. О чем в ней говорилось? В России собрали 120 миллионов тонн зерна. Из них более 90 миллионов тонн приходится на пшеницу, уточнили в Министерстве сельского хозяйства страны. Помимо этого, к уборке кукурузы приступили южные регионы. Насколько это существенные показатели, сколько собирали в советские годы и как искусственный интеллект помогает повышать урожайность? В озимых и яровых разобрался Ким Андреев.
4: Советский Союз на пике обладал крупнейшим в мире массивом пахотных земель – около 230 миллионов гектаров. По этому показателю мы опережали и США, и Китай, но урожайность оставалась относительно невысокой и сильно зависела от погоды. Сегодня в России принципиально иная картина. Обрабатываемой земли по объективным причинам стало меньше, а вот урожай бьет рекорды. В 2022 в стране собрали почти 160 миллионов тонн зерна. В советские годы в РСФСР было максимум 127 миллионов тонн. Комментирует эксперт по агропромышленному комплексу, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
5: Россия четвертая в мире производитель пшеницы после Китая, Индии. И наш объем сравним с урожаем всего Европейского Союза. Основные страны-экспортеры зерна в этом году собрали меньше. Австралия на среднем уровне. А вот из-за засухи США собирают очень мало, всего 42 миллиона тонн пшеницы. Это один из исторически низких урожаев для них.
4: Заметно изменилась и структура посевных площадей. В советские годы на пшеницу приходилось до половины от общего объема засеиваемых культур. Сегодня доходит до 65%. Пшеница – главное зерно как для внутренних.

0: только самый верхний слой, это сохраняет и червей в почве, и биоту. Вообще есть еще нулевая технология, когда не пашут, а скашивают урожай, оставляют небольшие пожнивные остатки, стерню, и потом на эти остатки начинают засевать.
1: Отдельная тема – искусственный интеллект в аграрном секторе. Его внедряют для прогнозирования погоды и анализа почв, для автоматического управления орошением и оптимизации ресурсов на фермах. Нейросети обрабатывают спутниковые снимки и данные с дронов, предсказывая объемы урожая и оценивая индекс вегетации. Это показатель густоты растительности на определенном участке. И это еще не предел, рассуждает гендиректор сельхозпредприятия «Петраковское» в Новосибирской области Игорь Петрин.
2: Искусственный интеллект на сегодняшний день, как я вижу, это определение препятствий, да, впереди комбайна, то есть интеллектное зрение, назовем его так, может быть в принятии решений по поводу там питания растений, если это там закрытый грунт, например, если какие-то изменения происходят в биохимии растений или в физиологии растений, ну, искусственный интеллект принимает решение, какую сторону это исправить и с помощью чего. За этим будущее.
1: Развитие беспилотных систем дает новый толчок для отрасли. Сегодня уже в десятках российских регионов используются комбайны с автоматическим управлением от Белгорода до Ставрополья, от Поволжья до Сибири. В результате урожайность современной Новосибирской области постепенно приближается к показателям главной советской житницы на Кубани. Ким Андреев, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
3: Утро на Радио «Звезда».
4: Госзнак собирается увеличить производство 5-граммовых золотых слитков. Причина – впечатляющий спрос на драгоценный металл в таком размере, сообщил ТАСС гендиректору Госзнака Аркадий Трачук. Кто и зачем скупает эти слитки? И почему формат так востребован? Объясняет вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
5: С начала года золото в рублях подорожало на 10%. Все остальные инструменты, которые доступны рядовому инвестору, депозиты и прочее, фондовый рынок, они все показывают какую-то не очень хорошую динамику. Но ставка по депозитам снижается из-за того, что себя снижает ключ. Фондовый рынок у нас многие годы находится в пике. Что остается? Какие-то западные рынки, но они заблокированы из-за санкций. Вот остается то, что служит человеку, что 3000 лет золота. Мелкие слитки, они штамповкой делаются, и они быстро выкупаются, это их большой плюс. Это только банковская история, история Госзнака. Все, что тяжелые слитки, это, конечно, проблемная история с точки зрения обратного выкупа, там экспертиза может понадобиться и так далее. Потому что их подделывают, вольфрам запихнуть, кричал такие подделки. С мелкими слитками такой проблемы нету, смело можно покупать. Надо помнить, что золото лучше держать от 3 лет и более. Почему? Потому что у нас после 3 лет по закону владелец освобождается от НДФЛ. Если заработал, надо скрасить золото. А если вы внутри 3 лет продаете, надо налог платить. Декларацию подавать для многих это там как бы такая проблемная история. Законодатель, в общем, пошел нам навстречу. НДС на слитки отменил в 2022 году. Сейчас его нету, поэтому это все достаточно выгодно и интересно.
4: Госзнак начал продавать 5-граммовые золотые слитки в июне. Они раскупаются в течение 2-3 дней с момента появления партии в продаже.
3: Утро на Радио «Звезда».
4: С помощью языковой модели GPT удалось расшифровать немецкую радиограмму 1918 года. Она оставалась неразгаданной больше века. В ней сообщалось о маневрах британского крейсера, а ключом оказалось немецкое слово, означающее «передвижение войск». Максим Петренко о том, как во время войн люди шифровали послания и как их удавалось взламывать.
6: Криптос по-гречески «тайный», графа «пишу», поэтому криптография дословно в переводе «тайнопись». Ее методы, в частности, шифры простой замены, применялись еще с античности. Речь идет о том, что каждый символ исходного текста заменяется на строго определенный другой символ. Ключ к расшифровке – правило такой замены. Знал про такой шифр и активно применял его Петр I для своей военной и дипломатической переписки. Постепенно механизмы замены усложнялись. Вводили пустышки, добавлялись ничего не значащие символы, так запутывали возможных противников. Первая мировая война, важный переходный период. Шифрование тогда разделится на две группы. Сохранится шифрование заменой, но добавится еще один способ, рассказывает автор-исследователь, научный сотрудник Музея криптографии Егор Ефремов.
7: Кодовые книги — это такие заранее составленные словари, внутри которых для часто встречающихся выражений, слов, отдельных букв,

0: были заготовлены какие-то кодовые слова или кодовые числовые группы, цифры, на которые заменялось исходное сообщение при шифровании.
1: Как раз кодовую книгу в 1917-м использовал немецкий министр иностранных дел Циммерман для создания своего шифра. Но прославится он не стойкостью, а взломом. В том секретном сообщении Циммерман говорил о планах по привлечению Мексики, находившейся в конфронтации с США, на сторону Германии. Британцы перехватили и расшифровали эту депешу, посланную германскому послу в Вашингтоне. Это вызвало международный скандал, а публикация послания подтолкнула Америку вступить в войну. Егор Ефремов о другом знаменитом примере взлома.
0: В 1918 году немцы ввели новый полевой шифр. В этом шифре все буквы сообщения преобразовывались в сочетание двух букв из набора А, Д, Ф, Г, В, X. Эти буквы были выбраны, потому что они в азбуке Морзе максимально контрастные, чтобы снизить вероятность какой-то ошибки. Шифр взломали французы. Это позволило отбить последнюю такую отчаянную атаку немцев на Париж под Компьеном и тоже во многом решило исход войны на Западном фронте.
1: Вторая мировая война знаменовалась уже противостоянием создателей шифровальных устройств и автоматизированных методов их взлома. Самая знаменитая шифровальная машина тех лет – немецкая «Энигма». Однако ее взломали сначала поляки, а потом британцы. Свои наработки были и у Советского Союза. Это, в частности, М-100 и К-37. Интересно, но даже на фоне появления машин самые стойкие шифры создавались на основе шифровальных блокнотов, когда применяли одноразовый ключ, сгенерированный случайным образом. Но вся эта система опять же рушится из-за человеческого фактора, отмечает старший научный сотрудник Музея криптографии, кандидат исторических наук Александр Дюльденко.
2: Есть ряд жестких правил, при которых система не взламывается. Одно из них — обязательное уничтожение блокнота, ну или вообще вот ключей после использования. Если второй раз их использовать на одном и том же тексте, можно вскрыть содержание послания, ну и догадаться о некоторой логике, какая была использована при шифровании.
1: Кстати, важность работы шифровальщиков в военные годы подчеркивается тем, что в Великую Отечественную их называли «тайным фронтом». Их хорошая работа помогла выиграть не одно сражение, вспоминал потом маршал Георгий Жуков. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
3: Утро на Радио «Звезда».
4: Через 15 минут вы узнаете, какой пес стал легендой Первой мировой войны. Нужно ли готовить батареи к запуску отопления? Где искать мумию Нефертити?
3: Премьера на

0: 10-месячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Косоворотка. Древнерусская нательная мужская рубаха, которую надевали под доспехи. Форма и содержание.
1: В былые времена кольчуга весила килограммов 10. Тяжелая ноша. Поэтому длинную почти до колен туникообразную косоворотку делали из плотного домотканого льна или конопляного холста. Такая сорочка надежно защищала кожу воина от натирания железной броней. Косоворотка отлично впитывала влагу и позволяла телу дышать под кольчугой. А еще на груди и спине специально подшивали на рубахе дополнительную защиту – подоплеку, подкладку из плотной ткани. По легенде, именно такую одежду сшила для Ильи Муромца его матушка, после чего былинный герой окончательно исцелился и получил еще больше богатырской силы.
0: Косоворотка.
1: Откуда такое название? Есть несколько версий. Основная – рубахе дали имя из-за особенностей ворота. Вырез горловины на сорочке был не спереди, как принято сегодня, а сбоку, обычно слева. Для чего? Чтобы цепочка с нательным крестом или оберегом не выпадала наружу во время боя. В мирное время богатырская сорочка обязательно носилась на выпуск и обязательно подпоясывалась кушаком. Косоворотку часто украшали особой вышивкой. К примеру, в качестве орнамента нередко изображали виноград – символ плодородия.

0: Мундирование.
1: Косоворотка прослужила долго, очень долго. Она не исчезла из жизни русских людей даже после реформ Петра Великого, который заменил наш традиционный костюм сначала венгерским, потом французским, а затем немецким платьем. Впоследствии богатырская сорочка стала прообразом солдатских гимнастерок.
2: Форма и содержание. Косоворотка.
3: Радиозвезда.
4: Год 1860. Основан город и военный порт Владивосток. Уже по названию понятно, что Россия на Дальнем Востоке намерена не просто быть, а владеть. А в США в этот момент избирают 16-го президента Авраама Линкольна. Ему суждено освободить американских рабов и стать национальным героем. Ну, а в Британии в 1860 году встретились молодой профессор из Шотландии и знаменитый английский экспериментатор. Вскоре опыты одного, поддержанные сильной теорией другого, подарят миру уникальные знания об электричестве, которыми мы пользуемся и сегодня.
5: Соратники. Максвелл и Фарадей.
4: Майкл Фарадей старше Джеймса Максвелла на 40 лет. Более того, когда англичанин в 1831 году открыл явление электромагнитной индукции, Максвелл только появился на свет. Тем не менее, они оба посвятили себя физике и поиску ответа на вопрос о природе электромагнитизма. К моменту знакомства с Максвеллом Фарадей уже видный ученый. Член Лондонского королевского общества и главный оппонент Ньютонова принципа дальнодействия – концепции, согласно которой тела действуют друг на друга без материальных посредников. Физик же полагал, что взаимодействие все-таки есть, и его скорость можно измерить. Не хватало только научного обоснования.
5: Соратники.
4: Джеймс Максвелл поверил в идеи старшего товарища и сформулировал математическое уравнение, которое позже назовут его именем. Так впервые существование электромагнитного поля было доказано на бумаге. А чуть позже это позволит предсказать явление электромагнитных волн, без понимания которых у нас не было бы ни радио, ни телевидения, ни тем более интернета. После своего революционного открытия Максвелл получил от Фарадея трогательное письмо, где тот благодарил ученого за проделанную работу в интересах не только физики, но и философской правды. А в конце добавил: «Голубчик, вы буквально одели мою теорию в изысканные математические одежды. Истинно ваш Майкл Фарадей».
5: Максвелл и Фарадей. Соратники.
3: Радиозвезда.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости науки. Сибирские ученые предложили использовать биоуголь из скорлупы кедровых орехов для борьбы с сорняками. Исследователи Тюменского государственного университета выяснили, такой материал подавляет рост сорняков от 52 до 100% и помогает удерживать влагу в почве. В экспериментах на садовой землянике биоуголь полностью подавил появление фенхеля, а массу крапивы и пастушьей сумки снизил более чем на 90%. При кратковременной засухе он сохранял примерно на 7% больше воды, чем обычная почва. Разработка может стать экологичной заменой полимерных пленок. Ученые отметили, что современные россияне стали говорить быстрее представителей прошлых поколений. Причина в том, что гласные звуки стали короче. По мнению специалистов, именно из-за сокращения гласных звуков старшему поколению кажется, что внуки говорят слишком быстро. Почему так происходит? В эфире «Радио «Звезда» рассказала лингвист Мария Равинская.
3: Наша жизнь становится быстрее, поэтому и речь тоже становится быстрее. Изменился не только темп речи, но и организация этой самой речи. У нас стали меньше, короче, паузы, у нас появилась невероятная компрессия, мы сжимаем смыслы в самые компактные формы. Не говоря уже о молодежи, которая вместо «человек» произносит «чел», вместо ресторана «ресты» и так далее.
2: По мнению ученых, в русском языке, как и в других славянских языках, действует фонетический закон. Система гласных упрощается, а система согласных усложняется. Поскольку гласных осталось довольно мало, сокращать их количество и дальше не представляется возможным. Именно поэтому начало меняться качество звуков, уточнили в Российской академии наук. Более 60 российских ученых проведут лекции и мастер-классы для молодежи 7 стран. В рамках проекта «Ученые будущего» он в этом году охватит Армению, Индию, Китай, Монголию, Сербию, Таджикистан и Узбекистан. Программа исследует квантовые технологии, цифровые двойники, зеленую энергетику, медицину и искусственный интеллект. Площадками станут ведущие университеты и русские дома стран-участниц. Участников экспедиции «Северный полюс-42» наградили в Росгидромете. Как сообщили в Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте, награды вручил руководитель ведомства Игорь Шумаков. Знак «Почетный работник Гидрометеослужбы России» получил начальник высокоширотной арктической экспедиции Кирилл Фильчук. Еще несколько полярников отмечены почетными грамотами и благодарностями. Экспедиция продолжалась почти 2 года, 21 месяц дрейфа. Ученые проводили исследования от океанского дна до стратосферы. Это были новости науки. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
4: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
5: Утро на радио «Звезда».
6: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Щенок Джесси ценой жизни спас бойцов в зоне спецоперации. Какую пользу приносит собаке на передовой? Батареи советуют проверить перед запуском отопления. Как подготовить радиатор к зиме? Ученые, кажется, знают, где искать Нефертити. А куда пропала самая красивая женщина Египта после смерти мужа? Собака по кличке Джесси спасла российских военных в зоне спецоперации. Во время воздушной атаки противника щенок бросился на дрон и сбил его ценой своей жизни. На линии фронта собаки уже давно стали не просто помощниками, а полноценными бойцами. Ким Андреев вспомнил самые яркие примеры из мировой и отечественной истории. На древних ассирийских барельефах можно встретить необычный сюжет. Воины идут в атаку и держат на поводке собак. Оказывается, 3000 лет назад в боях использовали псов особой молосской породы. Это предки современных мастифов. По легенде, своя армия собак была и у Александра Македонского. Живую собачью силу против слабозащищенных германских племен использовали и римляне, рассказывает доцент кафедры всеобщей истории исторического факультета РГГУ Елена Булычева.
4: Собаки боевой породы, они облачались в так называемые доспехи, то есть с боков была у них такая кольчуга, и обязательно были ошейники, то есть, допустим, можно было распознать хозяина этой собаки, если это была охранная собака, а если ее использовали, допустим, для военного лагеря, то там могло быть какое-то изображение, характерное для знамени этого боевого легиона.
6: Про участие собак-воинов в средневековых битвах почти ничего не известно. Лишь сражение при Муртене между швейцарцами и бургундцами в 15 веке по одной из версий началось с массовой собачьей схватки. А вот пес Мусташ был настоящим героем армии Наполеона. Участвовал во многих походах и во время знаменитой битвы при Аустерлице спас полковое знамя, заодно покусав вражеского австрийского дога. Но серьезную силу собаки стали представлять уже во время Первой мировой войны, рассуждает методист научно-методического отдела Музея Победы Никита Борисов.
7: Собаки могли проникать в тех местах, в которых не могли проникнуть люди. Например, там проползти, прокопать себе ямку под колючей проволокой. И за время Первой мировой войны собаки-связисты доставили более 120 тысяч донесений и помогли проложить около 8 тысяч километров телефонных проводов.
6: Самым известным четырехлапым участником Первой мировой считается американский беспородный кобель Стаби. Пес был особенно чувствителен к запахам и в момент газовых атак противника начинал бешено носиться по окопам, предупреждая солдат. Свои хвостатые герои были и во время Второй мировой войны, продолжает Никита Борисов. Заметно расширился и функционал боевых собак.
7: Собак использовали как ездовых и санитарных, они возили упряжки, вывозили раненых с поля боя. Собак использовали в качестве миноискателей. Как пример, можно привести ленинградского Колли Дика, который за время войны обнаружил более 12 тысяч мин.
6: Считается, что лучшие собаки-саперы вырастают из бельгийских и немецких овчарок, лабрадоров-ретриверов и колли. Эти породы выносливы, обладают феноменальной скоростью реакции и поразительным нюхом. Для сравнения, у человека в носу около 5 миллионов обонятельных рецепторов, а у служебных собак до 300 миллионов. И такая чувствительность помогает превзойти даже самую умную технику, порой не способную выявить под землей тротиловый заряд в пластиковой или картонной коробке. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
5: Утро на Радио Звезда.
6: Батареи просят тепла. Россиянам посоветовали проверить радиаторы перед началом отопительного сезона. Нужно осмотреть все трубы и соединения и в случае обнаружения дефектов отправить снимки с заявкой о замене в управляющую компанию, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф». При этом важна исправность не отдельно взятых батарей, а состояние инженерной системы всего дома, комментирует заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Государственной Думы 8-го созыва Светлана Разворотнева.
8: Готовится к зиме в целом инженерные системы дома. Подготовка начинается весной, потом проводятся гидравлические испытания. Как правило, вот именно эти инженерные системы у нас такое узкое место. Во многих случаях они не очень в хорошем состоянии. Конечно, у нас вот идет система капитального ремонта, которая позволяет заменить, ремонтировать в том числе и систему отопления. Но проблема еще заключается в том, что зачастую люди не дают доступ к подробности подрядчиком. Очень часто подрядчики сразу идут по квартирам, подписывают отказы, или еще хуже, они ремонтируют частями. Сейчас одна из главных проблем именно такие дома с полудоделанным капитальным ремонтом. А так, с прошлого года у нас паспорт готовности к зиме понемножку поменялся. Теперь, значит, комиссия приходит два раза. Сначала выявляет какие-то недостатки, потом приходит еще раз, проверяет, устранены ли они. Сейчас вот с этой точки зрения процесс стал более точным, но как бы высокий износ вот этих инженерных коммуникаций, он часто приводит к тому, что все равно дом не готов, а тепло давать надо.
6: Если в день подачи тепла стояк горячий, а батарея холодная, значит, образовалась воздушная пробка. Чтобы ее устранить, можно вызвать слесаря из управляющей компании или самостоятельно открыть кран Маевского, дождаться выхода воздуха и появления воды.
5: Утро на радио «Звезда».
6: Новое исследование может привести к сенсации в мире археологии. За гробницей Тутанхамона нашли скрытые помещения. На их признаки указало исследование при помощи радара и гравиметрии. По мнению археологов, в камерах может располагаться усыпальница Нефертити. Какую роль она сыграла в жизни Египта? Верно ли, что после смерти мужа сама возглавила государство? И почему ее мумия бесследно исчезла? Ответы на вопросы искала Анна Елисеева.
9: Примерно в 300 километрах южнее Каира есть небольшая деревушка Амарна, в окрестностях которой скрываются следы древнего города. Именно здесь, почти 3500 лет назад, фараон из 18-й династии Аменхотеп IV, принявший имя Эхнатон, основал новую столицу Ахетатон. В грандиозных храмах города поклонялись божеству Атону, животворящему солнечному диску, культ которого сменил целый пантеон древних богов во главе с Амоном Ра. По мнению египтологов, это была не столько религиозная, сколько политическая реформа Эхнатона. Она преследовала две цели – централизация власти и ослабление жречества. Но опорой царя определенно стала его жена, чье имя переводилось как «прекрасная красота Атона», «красавица, которая пришла», рассказывает гид и экскурсовод из Египта Раша Заки.
10: Царица Нефертити была не просто супругой и главным идеологическим соратником и соправителем фараона-реформатора Эхнатона. Ее поддержка носила абсолютный характер.
9: Нефертити называли живой богиней, и не только за совершенную красоту. По одной из версий, она была дочерью египетского вельможи, которую выдали замуж за Эхнатона, тогда еще Аменхотепа IV, в возрасте от 12 до 15 лет. И, к слову, супруг был не намного старше. В новой теологии царская чета олицетворяла земное воплощение Атона. На изображениях того периода Нефертити часто показана рядом с мужем под лучами божества. В больших храмах ей возносили молитвы как образ животворящего солнца, дарующего жизнь. Не случайно одно из имен царицы звучит «Неферие Феруатон», то есть «прекрасное совершенство солнечного диска». Хотя известно еще одно тронное имя, по которому можно осторожно предположить о правлении Нефертити после смерти супруга, говорит выпускник Брауновского университета, магистр египтологии Тимофей Шмаков.
11: Анхет Хепруатон, соответственно, живая от манифестации Атона. Наталкиваясь от этого, можно предположить, что она приняла титул фараона, что была не редкость, но данных об этом немного.
9: Есть и такая гипотеза, согласно которой Эхнатон отдалился от нежно любимой супруги, подарившей ему шестерых детей. Дело в том, что все шестеро были принцессы, поэтому фараон приблизил к себе вторую жену Кию, которая, по одной из версий, стала матерью Тутанхатона, позже назвавшегося Тутанхамоном. А прекрасную Нефертити, так и не родившую наследника, поселили в отдельном дворце, где она провела остаток дней. Имя царицы исчезает из официальных хроник к 14-му году правления Эхнатона. Впрочем, по словам Тимофея Шмакова, земное солнце фараона оставалось в зените вплоть до конца его правления.
11: В 2012 году была обнаружена в Эльберше надпись «Охрой». Это было распоряжение о строительстве. Вместе с картушем Эхнатона присутствовал картуш Нефертити. Это 16-й год правления Эхнатона, то есть предпоследний. И, соответственно, эти данные новые показывают, что она никуда не девалась.
9: Вместе с супругом Нефертити правила почти два десятилетия. Те два десятилетия, которые пошатнули древнеегипетские религиозные каноны. Но история совершила короткий круг вокруг солнечного диска Атона. Вернулся культ прежних богов, а имена царской четы были стерты. До сих пор остается загадкой, куда исчезла мумия Нефертити. Версий несколько. Либо ее сожгли, либо перезахоронили в Фивах, а, возможно, пока не опознали из всех тех мумий, что были найдены в долине царей за несколько веков. Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
12: «Утро» на радио «Звезда».
6: Через 15 минут вы узнаете, как собирают урожай по-современному, почему растет спрос на крохотные золотые слитки, что помогало шифровать послания во время военных конфликтов прошлого.

Я сидел и смотрел мультфильмы, словно рыбак на причале. Даже стал забывать, что моя жизнь — это сплошной вокзал. Я сидел и смотрел мультфильмы, в комнату постучали. На пороге стоял старик Дисней, он улыбнулся мне и сказал:

посмотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:

угости сигареткой. Я его угостил. Я оглянулся, а в кресле сидел Андрей Миронов. Он смотрел тот же фильм, что и я.

и сказал. Он сказал: что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси. Я сказал: передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси.

0: Радио «Звезда». Очень важные вопросы.
1: Как выбрать качественный мед? На что обращать внимание при покупке?
2: Отвечает пчеловод, владелец собственной пасеки Антон Лундин.
3: Желательно покупать мед не в сетевых магазинах, а на рынках или ярмарках. Там у вас всегда есть больше шанс встретить настоящего пчеловода. Желательно смотреть, сколько сортов меда продается на прилавке. Обычно у нормального пчеловода не более 5 сортов меда за весь сезон, который он может получить со своей медоносной базой. Если сортов меда больше 20, то, скорее всего, это уже люди, которые мало имеют общего к пчеловодству. Также обращаю внимание, чтобы были только натуральные сорта меда и не было таких сортов, как шмелиный мед, подснежниковый мед, какой-нибудь еще необычный мед, фисташковый мед и прочее, и прочее. К таким прилавкам лучше не подходить, потому что там настоящего меда вы, скорее всего, не встретите. Также могу посоветовать вам, если у вас есть возможность выезда за город, или, может быть, у вас есть деревня или дача, поискать настоящих пчеловодов на сельской местности. Если вдруг такого человека вы найдете, вы всегда можете с ним разговориться, спросить, как он держит пчел, какие сорта меда у него есть, можно ли у него купить мед свежего урожая. Напомню, что свежий мед обычно пчеловоды откачивают 14 августа. Вот это медовый спас. И желательно, конечно, чтобы у вас был свой пчеловод на всю вашу жизнь, как семейный врач, которому вы будете доверять и у которого вы будете каждый год покупать настоящий натуральный целебный мед.
0: Очень важные вопросы. История с географией. Оттаманка.
4: Небольшой диванчик с низкой спинкой и подлокотником. Или, как вариант, широкий мягкий табурет на низких ножках. Сидя в кресле, на него приятно положить ноги. Его называют оттаманкой. Казалось бы, невелика мебель, а названа в честь целой империи. Османской или оттаманской. Англичане и французы произносят и пишут по-разному.
0: История с географией. Оттаманка.
4: Табуретка не для султанов. Этим монархам подавай чего посолиднее. Начиная с XIV века, османская знать восседала на широких, мягких диванах без спинки, на которых могли разместиться сразу несколько человек. Такие изделия ставили вдоль стен и застилали коврами и подушками. В Европу, в Англию, во Францию, Италию такую мебель привезли в начале XVI века. И как ее назвали, догадаться несложно.
0: История с географией.
4: Интерес к восточной мебели вырос в России после Крымской войны. В конце XIX века оттаманка стала модным элементом интерьеров дворцовых покоев и русских дворянских усадеб. Она, конечно, внешне сильно изменилась. Это был уже не широченный низенький диван, а изящная, чаще кабинетная или салонная мебель. На резных ножках, обитая дорогими материалами. Да. А сегодня 21 век. Век практичного комфорта. Мы с удовольствием пользуем мягкий пуфик или подставку для ног. И называем это...
0: Оттаманка. История с географией.
5: Дай 5. 5 удивительных фактов о... чай.
6: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
5: Факт первый.
7: Все существующие виды чая – черный, зеленый, белый и улун – собираются с одного и того же растения, которое называется камелия китайская. Разница между ними заключается исключительно в степени ферментации и способе обработки листа.
5: Факт второй.
7: Чайный куст – настоящий долгожитель. В дикой природе встречаются деревья, возраст которых превышает 1000 лет. При этом они продолжают давать урожай, а вкус листьев со старых деревьев ценится знатоками выше.
5: Факт третий.
7: Чай является вторым по популярности напитком на планете после воды.
5: Факт четвертый.
7: В сухом виде чайный лист содержит больше кофеина, чем кофейные зерна.
5: Факт пятый.
7: Чай моментально впитывает посторонние запахи.

0: аромат нежных весенних почек и листочков.
1: Дай 5. 5 удивительных фактов о чае.
2: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 8 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Россия была готова возобновить переговоры с Киевом после выборов, но Украина попыталась нанести удары по Москве и атаковала избирательные участки. Об этом заявил Владимир Путин. Враг атаковал гражданские объекты. Теперь пусть почувствует ответ, добавил глава государства.
2: В ночь с 19 на 20, то есть в самый основной день голосования, была предпринята попытка массированного удара по Москве. Свыше 1600 беспилотников вошло практически в московскую зону. Были нанесены удары по избирательным участкам. В одном месте он находился, это сейчас в школе, школа была практически разрушена. Начали осуществлять атаки на жилые дома председателей территориальных избирательных комиссий.
1: Президент уточнил, что Россия стала отвечать на каждое действие террористического режима, в том числе на попытку организовать морскую блокаду и удары по складам. Владимир Путин добавил, все предложения по урегулированию остаются на столе, но России еще нужно подумать, что в ее интересах. Северский район Краснодарского края подвергся атаке вражеских беспилотников. В результате есть погибшие. Один человек госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Обломки дрона повредили жилое здание. Также в районе зафиксированы возгорания на территории двух предприятий. 5 человек, в том числе ребенок, получили ранения в результате ночного налета противника на Ростовскую область, рассказал глава региона Юрий Слюсарь. Один человек пострадал в Таганроге и 4 в Азове. Всех госпитализировали. Врачи оказывают необходимую помощь. Накануне у берегов Камчатки воспламенилось судно «Триумф». Эвакуировать удалось 25 из 29 членов экипажа. Также сообщалось, что 4 человека пропали без вести. Однако спустя время спасли капитана корабля. Поиски остальных продолжаются. Травмы получили 7 человек. По факту произошедшего было заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Все спасенные члены экипажа доставлены в Петропавловск-Камчатский. Сборная России заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы по боксу. Он завершился накануне в Софии. Россияне показали лучший результат турнира как по числу золотых наград, так и по общему количеству медалей. Всего в активе россиян 15 наград, 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые. Второе место заняла сборная Турции, тройку лидеров замкнула команда Азербайджана. В мужском турнире российские боксеры завоевали 5 золотых и 2 серебряные медали. Женская сборная России смогла добыть 2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые награды. По количеству побед среди женщин россиянок опередила только команда Турции, у которой 3 золота.
3: Ростов, тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Ха, Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка Сергиев Посад. Начните прогулку с Троицы Сергиевой Лавры. Затем в музее игрушки найдите первую матрешку. А на обратном пути отведайте троицкие блины.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Россия собрала 120 миллионов тонн зерна. Как умные комбайны и хитрые алгоритмы помогли вырастить такой урожай. Госзнак решил печатать больше золотых слитков размером с конфету. Кто и зачем их покупает? Искусственный интеллект взломал немецкую радиограмму столетней давности. О чем в ней говорилось? В России собрали 120 миллионов тонн зерна. Из них более 90 миллионов тонн приходится на пшеницу, уточнили в Министерстве сельского хозяйства страны. Помимо этого, к уборке кукурузы приступили южные регионы. Насколько это существенные показатели, сколько собирали в советские годы и как искусственный интеллект помогает повышать урожайность? В озимых и яровых разобрался Ким Андреев.
2: Советский Союз на пике обладал крупнейшим в мире массивом пахотных земель – около 230 миллионов гектаров. По этому показателю мы опережали и США, и Китай, но урожайность оставалась относительно невысокой и сильно зависела от погоды. Сегодня в России принципиально иная картина. Обрабатываемой земли по объективным причинам стало меньше, а вот урожай бьет рекорды. В 2022 в стране собрали почти 160 миллионов тонн зерна. В советские годы в РСФСР было максимум 127 миллионов тонн. Комментирует эксперт по агропромышленному комплексу, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
3: Россия четвертая в мире производитель пшеницы после Китая, Индии. И наш объем сравним с урожаем всего Европейского Союза. Основные страны-экспортеры зерна в этом году собрали меньше. Австралия на среднем уровне. А вот из-за засухи США собирают очень мало, всего 42 миллиона тонн пшеницы. Это один из исторически низких урожаев для них.
2: Заметно изменилась и структура посевных площадей. В советские годы на пшеницу приходилось до половины от общего объема засеиваемых культур. Сегодня доходит до 65%. Пшеница – главное зерно как для внутреннего потребления, так и для продажи. В 2025-м Россия стала главным мировым экспортером этой культуры. Повышение урожайности – целый симбиоз различных наук. Эту задачу решают агротехники и селекционеры, математики и генетики, экономисты и климатологи. Принципиально новый подход не только к самому зерну, но и к обработке земли, продолжает Николай Лычев.
3: Интенсивно внедряются технологии минимальной обработки почвы, когда пашется только самый верхний слой. Это сохраняет и червей в почве, и биоту. Вообще есть еще нулевая технология, когда не пашут, а скашивают урожай, оставляют небольшие пожнивные остатки стерню. И потом на эти остатки начинают засевать.
2: Отдельная тема – искусственный интеллект в аграрном секторе. Его внедряют для прогнозирования погоды и анализа почв.

0: Зрение препятствий, да, впереди комбайна, то есть интеллектное зрение, назовем его так, может быть в принятии решений по поводу там питания растений, если это там закрытый грунт, например, если какие-то изменения происходят в биохимии растений или в физиологии растений, ну, искусственный интеллект принимает решение, какую сторону это исправить и с помощью чего. За этим будущее.
1: Развитие беспилотных систем дает новый толчок для отрасли. Сегодня уже в десятках российских регионов используются комбайны с автоматическим управлением от Белгорода до Ставрополья, от Поволжья до Сибири. В результате урожайность современной Новосибирской области постепенно приближается к показателям главной советской житницы на Кубани. Ким Андреев, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
2: Утро на Радио «Звезда».
3: Госзнак собирается увеличить производство 5-граммовых золотых слитков. Причина – впечатляющий спрос на драгоценный металл в таком размере, сообщил ТАСС гендиректор Госзнака Аркадий Трачук. Кто и зачем скупает эти слитки? И почему формат так востребован? Объясняет вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
4: С начала года золото в рублях подорожало на 10%. Все остальные инструменты, которые доступны рядовому инвестору, депозиты и прочее, фондовый рынок, они все показывают какую-то не очень хорошую динамику. Но ставка по депозитам снижается из-за того, что себя снижает ключ. Фондовый рынок у нас многие годы находится в пике. Что остается? Какие-то западные рынки, но они заблокированы из-за санкций. Вот остается то, что служит человечеству 3000 лет золота. Мелкие слитки, они штамповкой делаются, и они быстро выкупаются, это их большой плюс. Это только банковская история, история Госзнака. Все, что тяжелые слитки, это, конечно, проблемная история с точки зрения обратного выкупа. Там экспертиза может понадобиться и так далее. Потому что их подделывают, вольфрам запихнуть, кричал такие подделки. С мелкими слитками такой проблемы нету, смело можно покупать. Надо помнить, что золото лучше держать от 3 лет и более. Почему? Потому что у нас после 3 лет по закону владелец освобождается от НДФЛ. Если заработал, надо скрасить золото. А если вы внутри 3 лет продаете, надо налог платить. Декларацию подавать для многих это там как бы такая проблемная история. Законодатель, в общем, пошел нам навстречу. НДС на слитки отменил в 2022 году. Сейчас его нету, поэтому это все достаточно выгодно и интересно.
3: Госзнак начал продавать 5-граммовые золотые слитки в июне. Они раскупаются в течение 2-3 дней с момента появления партии в продаже.
2: Утро на Радио «Звезда».
3: С помощью языковой модели GPT удалось расшифровать немецкую радиограмму 1918 года. Она оставалась неразгаданной больше века. В ней сообщалось о маневрах британского крейсера, а ключом оказалось немецкое слово, означающее «передвижение войск». Максим Петренко о том, как во время войн люди шифровали послания и как их удавалось взламывать.
5: Криптос по-гречески «тайный», графа «пишу», поэтому криптография дословно в переводе «тайнопись». Ее методы, в частности, шифры простой замены, применялись еще с античности. Речь идет о том, что каждый символ исходного текста заменяется на строго определенный другой символ. Ключ к расшифровке – правило такой замены. Знал про такой шифр и активно применял его Петр I для своей военной и дипломатической переписки. Постепенно механизмы замены усложнялись. Вводили пустышки, добавлялись ничего не значащие символы, так запутывали возможных противников. Первая мировая война – важный переходный период. Шифрование тогда разделится на две группы. Сохранится шифрование заменой, но добавится еще один способ, рассказывает автор-исследователь, научный сотрудник Музея криптографии Егор Ефремов.
6: Кодовые книги – это такие заранее составленные словари, внутри которых для часто встречающихся выражений, слов, отдельных букв были заготовлены какие-то кодовые слова или кодовые числовые группы, цифры, на которое заменялось исходное сообщение при шифровании.
5: Как раз кодовую книгу в 1917-м использовал немецкий министр иностранных дел Циммерман для создания своего шифра. Но прославится он не стойкостью, а взломом. В том секретном сообщении Циммерман говорил о планах по привлечению Мексики, находившейся в конфронтации с США, на сторону Германии. Британцы перехватили и расшифровали эту депешу, посланную германскому послу в Вашингтоне. Это вызвало международный скандал, а публикация послания подтолкнула Америку вступить в войну. Егор Ефремов о другом знаменитом примере взлома.
6: В 1918 году немцы ввели новый полевой шифр.

0: шифр. В этом шифре все буквы сообщения преобразовывались в сочетание двух букв из набора А, Д, Ф, Г, В, Х. Эти буквы были выбраны, потому что они в азбуке Морзе максимально контрастные, чтобы снизить вероятность какой-то ошибки. Шифр взломали французы. Это позволило отбить последнюю такую отчаянную атаку немцев на Париж под Компьеньем и тоже во многом решило исход войны на Западном фронте.
1: Вторая мировая война знаменовалась уже противостоянием создателей шифровальных устройств и автоматизированных методов их взлома. Самая знаменитая шифровальная машина тех лет – немецкая «Энигма». Однако ее взломали сначала поляки, а потом британцы. Свои наработки были и у Советского Союза, это в частности М-100 и К-37. Интересно, но даже на фоне появления машин самые стойкие шифры создавались на основе шифровальных блокнотов, когда применяли одноразовый ключ, сгенерированный случайным образом. Но вся эта система опять же рушится из-за человеческого фактора, отмечает старший научный сотрудник Музея криптографии, кандидат исторических наук Александр Дюльденко.
2: Есть ряд жестких правил, при которых система не взламывается. Одно из них — обязательное уничтожение блокнота, ну или вообще вот ключей после использования. Если второй раз их использовать на одном и том же тексте, можно вскрыть содержание послания, ну и догадаться о некоторой логике, какая была использована при шифровании.
1: Кстати, важность работы шифровальщиков в военные годы подчеркивается тем, что в Великую Отечественную их называли «тайным фронтом». Их хорошая работа помогла выиграть не одно сражение, вспоминал потом маршал Георгий Жуков. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
3: Утро на Радио «Звезда».
4: Через 15 минут вы узнаете, какой пес стал легендой Первой мировой войны. Нужно ли готовить батареи к запуску отопления? Где искать мумию Нефертити?
5: Ломоносов дошел до Москвы
6: пешком. Вообще
7: сбрасывались. Шлемы с рогами носили.
8: Аляску продали, а денег не заплатили.
9: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на Радио «Звезда».
10: Здесь по мне равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть. Но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал.

десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина, изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

0: напряжение колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Четырехлетняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
3: Реклама.
4: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
6: Вообще сбрасывался.
5: Натропился
6: о викинге. Шлемы с рогами носили.
7: Аляс продали, а денег не заплатили.
3: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
8: Ты откуда такой загорелый?
9: На море был.
8: И я скоро в отпуск. Вернусь с загаром не хуже твоего. Ведь это всегда считалось модным.
3: А вот и нет.
10: В Древней Греции и Риме, напротив, ценилась светлая кожа. Она была признаком аристократии. Давала понять, что человек может позволить себе не работать целыми днями под открытым небом. Состоятельные граждане выбирали закрытую одежду и отдых в тени.
3: Исторические мифы и заблуждения.
10: В Европе схожее отношение к загару сохранялось до 19 века. Кожу тогда даже специально осветляли. Правда, с риском для здоровья. Из-за наличия в составе косметических средств свинца и ртути. Моду на 180 градусов развернула возможность путешествовать. В 20 веке в экзотические страны и на морские курорты стало легко доехать, долететь или доплыть на комфортабельных и скоростных транспортных средствах, не тратя недели и месяцы на дорогу. А когда Коко Шанель из путешествия привезла загар, он вмиг стал считаться стильным и теперь говорил о финансовых возможностях обладателя золотистой кожи.
11: Да, с появлением соляриев и лететь-то никуда за загаром не нужно. Вот только сейчас подобные услуги уже менее популярны.
10: Сегодня в приоритете здоровье кожи. Врачи призывают пользоваться кремами, защищающими от воздействия ультрафиолета. И в целом некая обязательность загара уходит.
3: А вот и да.
12: Радио «Звезда».
13: Как вас звать, величать-то?
14: Не царское это имя!
15: История одного прозвища.
9: Его провозгласили французским королем в 19, но короновали лишь в 26 лет. Законных прав на престол у него не было, но была Жанна д'Арк. Все это про Карла VII победителя.
15: За что же его нарекли таким именем?
9: 15 век. Французы по всем статьям проигрывают в Столетней войне англичанам. Париж захвачен. Страна наполовину оккупирована и разорена. Фактическим правителем Франции становится малолетний английский король Генрих VI. Сам Карл к тому моменту фактически изгнанник.
16: История одного прозвища.
9: Все изменит 17-летняя Жанна д'Арк. Она убедит будущего монарха собрать армию и бросить вызов англичанам. Французы отобьют город Реймс, где Карла официально коронуют. Вскоре он вернет Бургундию и Париж, отвоюет Нормандию и Гиень и по итогу заставит Англию согласиться на мир и вернуть почти все французские земли. За это Карла VII и прозовут победителем.
15: Не царское это имя. История одного прозвища.
17: Ну ты кулибин. Удивительные изобретения гениев-самоучек.
18: Многие ошибочно полагают, что великие часовые мастера исключительно швейцарцы. Однако наш соотечественник доказал, что это заблуждение. Константин Чайкин – настоящий феномен. Он самостоятельно пришел в механику, стал инженером-самоучкой, гением точности. Его мануфактура в Санкт-Петербурге создает настоящие механические шедевры, известные во всем мире. В 2003 году Чайкин поставил сверхзадачу – создать первые в новейшей истории России часы с турбионом, причем настольные.
17: Ну ты кулибин.
18: Что же такое этот загадочный турбион? Надо сказать, что главными врагами точности хода часов является сила земного притяжения и трения. Когда часы лежат или стоят, гравитация постоянно тянет вниз их детали. Турбион – невероятно сложный механизм. Настоящий микродвигатель – маленькая вращающаяся клетка. Он постоянно поворачивает регулятор хода часов и таким образом усредняет погрешность, создаваемую гравитацией. По сути, турбион делает часы невосприимчивыми к положению в пространстве. Это вершина часового искусства. Создание турбиона требует титанического труда и точности, выверенной до микронов. В 2003 году Константин Чайкин представил свои часы широкой публике. Это была не просто презентация, а жест. Мастер заявил миру о том, что российская часовая школа жива и способна конкурировать с лучшими мастерами Женевы. Чайкин стал членом престижной Академии независимых часовых мастеров, единственным россиянином в этом элитном клубе. Он продолжает удивлять. Часы с индикацией фаз Луны. Первые в мире часы Пасхалия с указателем переходящей даты православной Пасхи. Наручные механические часы кинопроектор с функцией анимации и так далее. Но именно турбион 2003 года закрепил за ним статус русского Леонардо да Винчи.
17: Ух ты, кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 8:30 в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Минувшей ночью вооруженные силы России нанесли удары по объектам портовой, транспортной инфраструктуры, логистическим и коммуникационным центрам Украины. В Киеве был атакован центр обработки данных Космонова. Он обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку систем спутниковой связи Starlink в интересах украинских боевиков. В Одессе и Одесской области под удар попали портовые пункты в населенном пункте Вилково, через который на Украину поступали оружие и боеприпасы из Европы. Автомобильный мост в населенном пункте Маяки, задействованный для переброски грузов военного назначения, логистический центр Новой почты, где хранилась оборонная продукция. Кроме того, в акватории Черного моря наши бойцы атаковали танкер, доставлявший грузы для украинских формирований, сообщает наше Министерство обороны. Владимир Путин назвал политической клоунадой заявление министра обороны Эстонии о выгоде превентивного нападения на Россию. Свое мнение по этому вопросу глава государства высказал в ходе пресс-подхода в рамках Международного форума объединенных культур в Петербурге.
2: Цирк уехал, а клоуна оставили. Народонаселение Эстонии, это, по-моему, 1 300 000 человек. Ну, с небольшим. А российская армия, только российская армия. Я уже не говорю про население Российской Федерации. 1 535 000, а 1 300 000 – это граждане Эстонии. Причем это и младенцы, это люди пожилого возраста. Ясно, что это полная чушь, полный бред. Но, к сожалению, вот с такими людьми нам приходится иметь дело сегодня.
1: Ранее эстонский министр заявил, что страна способна победить Россию в одиночку. Украинские боевики накануне беспилотниками атаковали Горловку. Удары были нанесены по рынкам в двух районах. В результате 2 человека погибли. Число пострадавших выросло до 10 человек, сообщили РИА Новости в оперативных службах Донецкой Народной Республики. Среди раненых есть один подросток. В России запущена онлайн-платформа «Гостеприимство. Моя профессия». В Министерстве экономического развития рассказали, что площадка объединит вакансии, стажировки и образовательные программы для туротрасли с возможностью выборки по регионам и городам. Ресурс ориентирован как на студентов и молодых специалистов, так и на опытных работников туриндустрии. Ведомстве отметили, что ресурс позволит учащимся вузов и средних специальных учебных заведений быстрее ориентироваться в предложениях на рынке туризма и сократить время поиска работы. Спортсмены из более чем 40 стран и 80 регионов России примут участие в московском марафоне. Главное беговое событие страны состоится в Москве в 13-й раз. Соревновательная часть вновь пройдет в 2 дня. Сегодня утром стартуют участники забега на 10 километров, а днем состоится детский забег. 27 сентября на дистанцию 42,2 километра выйдут марафонцы и участники корпоративной и студенческой эстафет.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на радио «Звезда».
5: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Щенок Джесси ценой жизни спас бойцов в зоне спецоперации. Какую пользу приносит собаке на передовой? Батареи советуют проверить перед запуском отопления. Как подготовить радиатор к зиме? Ученые, кажется, знают, где искать Нефертити. А куда пропала самая красивая женщина Египта после смерти мужа? Собака по кличке Джесси спасла российских военных в зоне спецоперации. Во время воздушной атаки противника щенок бросился на дрон и сбил его ценой своей жизни. На линии фронта собаки уже давно стали не просто помощниками, а полноценными бойцами. Ким Андреев вспомнил самые яркие примеры из мировой и отечественной истории.
3: На древних ассирийских барельефах можно встретить необычный сюжет. Воины идут в атаку и держат на поводке собак. Оказывается, 3000 лет назад в боях использовали псов особой молосской породы. Это предки современных мастифов. По легенде, своя армия собак была и у Александра Македонского. Живую собачью силу против слабозащищенных германских племен использовали и римляне, рассказывает доцент кафедры всеобщей истории исторического факультета РГГУ Елена Булычева.
6: Собаки боевой породы, они облачались так называемые доспехи, то есть с боков была у них такая кольчуга, и обязательно были ошейники, то есть, допустим, можно было распознать хозяина этой собаки, если это была охранная собака, а если ее использовали, допустим, для военного лагеря, то там могло быть какое-то изображение, характерное для знамени этого боевого легиона.
3: Про участие собак-воинов в средневековых битвах почти ничего не известно. Лишь сражение при Муртене между швейцарцами и бургундцами в 15 веке по одной из версий началось с массовой собачьей схватки. А вот пес Мусташ был настоящим героем армии Наполеона. Участвовал во многих походах и во время знаменитой битвы при Аустерлице спас полковое знамя, заодно покусав вражеского австрийского дога. Но серьезную силу собаки стали представлять уже во время Первой мировой войны, рассуждает методист научно-методического отдела Музея Победы Никита Борисов.
7: Собаки могли проникать в тех местах, в которых не могли проникнуть люди. Например, там проползти, прокопать себе ямку под колючей проволокой. И за время Первой мировой войны собаки-связисты доставили более 120 тысяч донесений и помогли проложить около 8 тысяч километров телефонных проводов.
3: Самым известным четырехлапым участником Первой мировой считается американский беспородный кобель Стаби. Пес был особенно чувствителен к запахам и в момент газовых атак противника начинал бешено носиться по окопам, предупреждая солдат. Свои хвостатые герои были и во время Второй мировой войны, продолжает Никита Борисов. Заметно расширился и функционал боевых собак.
7: Собак использовали как ездовых и санитарных. Они возили упряжки, вывозили раненых с поля боя. Собак использовали в качестве миноискателей. Как пример, можно привести ленинградского Колли Дика, который за время войны обнаружил более 12 тысяч мин.
3: Считается, что лучшие собаки-саперы вырастают из бельгийских и немецких овчарок, лабрадоров-ретриверов и колли. Эти породы выносливы, обладают феноменальной скоростью реакции и поразительным нюхом. Для сравнения, у человека в носу около 5 миллионов обонятельных рецепторов, а у служебных собак до 300 миллионов. И такая чувствительность помогает превзойти даже самую умную технику, порой не способную выявить под землей тротиловый заряд в пластиковой или картонной коробке. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
5: Батареи просят тепла. Россиянам посоветовали проверить радиаторы перед началом отопительного сезона. Нужно осмотреть все трубы и соединения и в случае обнаружения дефектов отправить снимки с заявкой о замене в управляющую компанию, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф». При этом важна исправность не отдельно взятых батарей, а состояние инженерной системы всего дома, комментирует заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Государственной Думы 8-го созыва Светлана Разворотнева.
8: Готовится к зиме в целом инженерные системы дома. Подготовка начинается весной, потом проводятся гидравлические испытания. Как правило, вот именно эти инженерные системы у нас такое узкое место. Во многих случаях они не очень в хорошем состоянии. Конечно, у нас вот идет система капитального ремонта, которая позволяет заменить, ремонтировать в том числе и систему отопления. Но проблема еще заключается в том, что зачастую люди не дают доступ к подъезду, подрядчикам. Очень часто подрядчики сразу идут по квартирам, подписывают отказы, или еще хуже, они ремонтируют частями. Сейчас одна из главных проблем именно такие дома с полудоделанным капитальным ремонтом. А так, с прошлого года у нас паспорт готовности к зиме понемножку поменялся. Теперь, значит, комиссия приходит два раза. Сначала выявляет какие-то недостатки, потом приходит еще раз, проверяет, устранены ли они. Сейчас вот с этой точки зрения процесс стал более точным, но как бы высокий износ вот этих инженерных коммуникаций, он часто приводит к тому, что все равно дом не готов, а тепло давать надо.
5: Если в день подачи тепла стояк горячий, а батарея холодная, значит образовалась воздушная пробка. Чтобы ее устранить, можно вызвать слесаря из управляющей компании или самостоятельно открыть кран Маевского, дождаться выхода воздуха и появления воды.
4: Утро на радио «Звезда».
5: Новое исследование может привести к сенсации в мире археологии. За гробницей Тутанхамона нашли скрытые помещения. На их признаки указало исследование при помощи радара и гравиметрии. По мнению археологов, в камерах может располагаться усыпальница Нефертити. Какую роль она сыграла в жизни Египта? Верно ли, что после смерти мужа сама возглавила государство? И почему ее мумия бесследно исчезла? Ответы на вопросы искала Анна Елисеева.
9: Примерно в 300 километрах южнее Каира есть небольшая деревушка Амарна, в окрестностях которой скрываются следы древнего города. Именно здесь, почти 3500 лет назад, фараон из 18-й династии Аменхотеп IV, принявший имя Эхнатон, основал новую столицу Ахетатон. В грандиозных храмах города поклонялись божеству Атону, животворящему солнечному диску, культ которого сменил целый пантеон древних богов во главе с Амоном Ра. По мнению египтологов, это была не столько религиозная, сколько политическая реформа Эхнатона. Она преследовала две цели – централизация власти и ослабление жречества. Но опорой царя определенно стала его жена, чье имя переводилось как «прекрасная красота Атона», «красавица, которая пришла», рассказывает гид и экскурсовод из Египта Раша Заки.
10: Царица Нефертити была не просто супругой и главным идеологическим соратником и соправителем фараона-реформатора Эхнатон. Ее поддержка носила абсолютный характер.
9: Нефертити называли живой богиней, и не только за совершенную красоту. По одной из версий, она была дочерью египетского вельможи, которую выдали замуж за Эхнатона, тогда еще Аменхотепа IV, в возрасте от 12 до 15 лет. И, к слову, супруг был ненамного старше. В новой теологии царская чета олицетворяла земное воплощение Атона. На изображениях того периода Нефертити часто показана рядом с мужем под лучами божества. В больших храмах ей возносили молитвы как образ животворящего солнца, дарующего жизнь. Не случайно одно из имен царицы звучит «Неферие Феруатон», то есть «прекрасное совершенство солнечного диска». Хотя известно еще одно тронное имя, по которому можно осторожно предположить о правлении Нефертити после смерти супруга, говорит выпускник Брауновского университета, магистр египтологии Тимофей Шмаков.
11: Анхет Хипру Атон, соответственно, живая от манифестации Атона. Наталкиваясь с этого, можно предположить, что она приняла титул фараона, что была не редкость, но данных об этом немного.
9: Есть и такая гипотеза, согласно которой Эхнатон отдалился от нежно любимой супруги, подарившей ему 6 детей. Дело в том, что все 6 были принцессы, поэтому фараон приблизил к себе вторую жену Кию, которая по одной из версий стала матерью Тутанхатона, позже назвавшегося Тутанхамоном. А прекрасную Нефертити, так и не родившую наследника, поселили в отдельном дворце, где она провела остаток дней. Имя царицы исчезает из официальных хроник к 14-му году правления Эхнатона. Впрочем, по словам Тимофея Шмакова, земное солнце фараона оставалось в зените вплоть до конца его правления.
11: В 2012 году была обнаружена в Эльберше надпись «Охрой». Это было распоряжение о строительстве. Вместе с картушем Эхнатона присутствовал картуш Нефертити. Это 16-й год правления Эхнатона, то есть предпоследний. И, соответственно, эти данные новые показывают, что она никуда не девалась.
9: Вместе с супругом Нефертити правила почти 2 десятилетия. Те 2 десятилетия, которые пошатнули древнеегипетские религиозные каноны. Но история совершила короткий круг вокруг солнечного диска Атона. Вернулся культ прежних богов, а имена царской четы были стерты. До сих пор остается загадкой, куда исчезла мумия Нефертити. Версий несколько. Либо ее сожгли, либо перезахоронили в Фивах, а, возможно, пока не опознали из всех тех мумий, что были найдены в долине царей за несколько веков. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
12: утро на радио «Звезда».
5: Через 15 минут вы узнаете, как собирают урожай по-современному, почему растет спрос на крохотные золотые слитки, что помогало шифровать послания во время военных конфликтов прошлого.
12: Премьера на радио «Звезда».
13: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
14: «Человек с изюминкой».
13: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Юрий Никулин.
2: Артист, человек, любимый миллионами. Вся его жизнь была связана с цирком. Второй его стихией уверенно можно назвать кино. Но было и два больших хобби. Про то, что он собирал анекдоты, знают многие. Но Никулин еще и песни коллекционировал. Мало того, некоторые из них написал сам.
1: На первый взгляд.
2: В молодости Никулин был высоким и очень худым. Говорят, из-за этого его не приняли в театральный вуз. Но абитуриент оказался оптимистом и стал клоуном. Он вообще старался никогда не унывать. И всегда с ним была верная семиструнная гитара.
1: В чем изюминка?
2: Любовь к песням передалась Никулину от отца. В детстве любимым занятием Юры было петь вместе с папой песни, которые тот записывал в тетрадь. Потом Никулин и сам стал записывать слова песен, которые ему нравились. Иногда пробовал сочинять. Цирковая колыбельная, песенка о цирке. У него получалось, жена вспоминала.
3: Меня он песнями-то и приворожил. Пел мне Вертинского, разные песни пел. Юра вообще обладал великолепной музыкальной памятью.
2: Получалось, что он кому-то из музыкантов напевал сочиненный им мотив, иногда со своими словами. Они записывали мелодию, обрабатывали и ставили свои фамилии. Никулин отмахивался. Пусть, не жалко. Сошлись в нем талант, искренность и какая-то особая, родная для людей душевная щедрость.
4: Серебрятся лунным светом облака, поздней ночью опустевший цирк затих. Хоть была у нас работа нелегка, как приятно посидеть среди своих.
1: Юрий Никулин. Человек с изюминкой. На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
5: Савельевы взяли на время соседскую кошку. Пока хозяева питомца уехали на отдых, семья быстро привыкла к усатой-полосатой, поэтому кошку решили взять с собой в небольшое путешествие. На поезде в соседний город. Но в кассе вокзала сразу предупредили: без специальных документов с животным в вагон не пустят. Но где оформить нужные бумаги? И долго ли это? Савельев задумался. Как быть в такой ситуации? Расскажем.
1: На всякий случай.
5: Первое. Правила железнодорожного сообщения не запрещают брать с собой домашних питомцев. От котов и собак до морских свинок и попугаев. Ветеринарные документы в поездах дальнего следования в большинстве случаев не требуются. Исключение, если животное перевозят для участия в выставках или планируется продажа питомца. Второе. А вот платить за такого попутчика в некоторых случаях все-таки придется. Меньше всего хлопот с мелкими животными. На железной дороге к таким относят всех, кто помещается в переноске размером до 180 сантиметров по сумме трех измерений. Условия перевозки таких питомцев зависят от типа вагона и класса обслуживания. Поэтому лучше уточнить заранее в кассе или на сайте компании, надо ли оформлять багажную квитанцию. Третье. Если вы хотите сесть на поезд с собакой крупной породы, то обязательно должен быть намордник и поводок. Если речь про собаку-поводыря, то с ней можно ездить в любых вагонах и на любых местах. При этом пес должен находиться у ног хозяина, чтобы не создавать дискомфорт для окружающих. Четвертое. Если вам нужно добраться куда-то на пригородной электричке или длина маршрута менее 200 километров, то перевозить мелких животных там можно без всяких контейнеров. А крупных собак попросят привязать в тамбуре и обязательно с намордником. Подведем итоги. Ветеринарные документы для провоза животных в поезде нужны в очень редких случаях. Придется ли платить за питомца, зависит от типа поезда, вагона и габаритов животного. Для крупных собак необходим поводок и намордник. Для поездок в электричке переноска не требуется, но поводок для собак должен быть. Савельевым повезло. В поезде оказался специализированный вагон для пассажиров с животными, и они без проблем оформили бесплатный билет для питомца. Но если бы все сложилось не так успешно, наши герои знают, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Каждое путешествие на поезде для Ильи – настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. 2 уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а 3-я давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. И единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
10: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Россия не собирается нападать на Европу. Для этого нет никаких причин, заявил Владимир Путин на полях форума объединенных культур в Санкт-Петербурге. Президент отметил, что Москва знает, как в этих странах нарушаются права русскоязычного населения и знает, как реагировать в гуманитарном плане, в плане международного права. Страна будет и дальше бороться за права соотечественников, но в правовом поле. Глава государства считает, что европейские политики пытаются обмануть граждан своих стран тезисом о том, что Россия якобы собирается на кого-то нападать. За минувшую ночь дежурными силами противовоздушной обороны уничтожены 645 украинских беспилотников над 14 регионами и над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом информирует наше Министерство обороны. Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что атаке вражеских дронов подвергся Северский район. В результате есть погибшие, один человек госпитализирован в тяжелом состоянии. Повреждено жилое здание. Также в районе зафиксированы возгорания на территории двух предприятий. 5 человек, в том числе ребенок, получили ранения в результате ночного налета противника на Ростовскую область, рассказал глава региона Юрий Слюсарь. Один человек пострадал в Таганроге и четверо в Азове. Четверо моряков пропали на Камчатке во время пожара на рыболовецком судне «Триумф». Оно находилось в 30 километрах от берега, когда на борту вспыхнуло пламя. Эвакуировать удалось 25 членов экипажа. Подробности рассказал старший оперативный дежурный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Камчатскому краю Александр Анушко.
2: Первым рейсом на берег доставили моряков с тяжелыми травмами. Спасатели поисково-спасательных отрядов МЧС России, а также ЦОД, вместе с медиками Территориального центра медицины катастроф, оказали помощь в переносе пострадавших, которые в дальнейшем передали работникам скорой помощи. Вторым рейсом на берег были доставлены оставшиеся члены экипажа.
1: К этому часу 25 рыбаков со сгоревшего судна доставлены в Петропавловск-Камчатский. Четверо из них госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии. Урожай винограда в Крыму будет больше прошлогоднего. Показатели вырастут на 12-15%. Таким образом, текущий год можно назвать удачным для виноградарства и виноделия, сообщил РИА Новости министр сельского хозяйства региона Денис Кратюк. По его словам, летом было много солнца, сахар набрали все сорта, как столовые, так и технические. Сейчас сбор винограда в республике продолжается. На данный момент ягода убрана на 5000 гектарах, собрано не менее 30 тысяч тонн винограда. В России предложили установить федеральную выплату для долгожителей. С такой инициативой выступили в Общественной палате. Там считают, что тем гражданам, которым исполнится 100 лет, нужно выплачивать от 100 до 200 тысяч рублей. По мнению авторов идеи, мера станет значимой поддержкой для тех, кто вел здоровый образ жизни и работал на благо страны, а также станет стимулом для граждан заботиться о своем здоровье.
0: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Золотой Георгий Победоносец. Эту монету у вас обязаны принять в магазине. Ее номинал 50 рублей, истинная цена свыше 100 тысяч. Инвестиционные монеты. Эту тему мы обсудим с писателем, экономистом, экспертом по драгоценным металлам Алексеем Бизовским.
0: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда». Утро на радио «Звезда».
4: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Россия собрала 120 миллионов тонн зерна. Как умные комбайны и хитрые алгоритмы помогли вырастить такой урожай. Госзнак решил печатать больше золотых слитков размером с конфету. Кто и зачем их покупает? Искусственный интеллект взломал немецкую радиограмму столетней давности. О чем в ней говорилось? В России собрали 120 миллионов тонн зерна. Из них более 90 миллионов тонн приходится на пшеницу, уточнили в Министерстве сельского хозяйства страны. Помимо этого, к уборке кукурузы приступили южные регионы. Насколько это существенные показатели, сколько собирали в советские годы и как искусственный интеллект помогает повышать урожайность? В озимых и яровых разобрался Ким Андреев.
5: Советский Союз на пике обладал крупнейшим в мире массивом пахотных земель – около 230 миллионов гектаров. По этому показателю мы опережали и США, и Китай, но урожайность оставалась относительно невысокой и сильно зависела от погоды. Сегодня в России принципиально иная картина. Обрабатываемой земли по объективным причинам стало меньше, а вот урожай бьет рекорды. В 2022 в стране собрали почти 160 миллионов тонн зерна. В советские годы в РСФСР было максимум 127 миллионов тонн. Комментирует эксперт по агропромышленному комплексу, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
6: Россия четвертая в мире производитель пшеницы после Китая, Индии. И наш объем сравним с урожаем всего Европейского Союза. Основные страны-экспортеры зерна в этом году собрали меньше. Австралия на среднем уровне. А вот из-за засухи США собирают очень мало, всего 42 миллиона тонн пшеницы. Это один из исторически низких урожаев для них.
5: Заметно изменилась и структура посевных площадей. В советские годы на пшеницу приходилось до половины от общего объема засеиваемых культур. Сегодня доходит до 65%. Пшеница – главное зерно как для внутреннего потребления, так и для продажи. В 2025-м Россия стала главным мировым экспортером этой культуры. Повышение урожайности – целый симбиоз различных наук. Эту задачу решают агротехники и селекционеры, математики и генетики, экономисты и климатологи. Принципиально новый подход не только к самому зерну, но и к обработке земли, продолжает Николай Лычев.
6: Интенсивно внедряются технологии минимальной обработки почвы, когда пашется только самый верхний слой. Это сохраняет и червей в почве, и биоту. Вообще есть еще нулевая технология, когда не пашут, а скашивают урожай, оставляют небольшие пожнивные остатки стерню. И потом на эти остатки начинают засевать.
5: Отдельная тема – искусственный интеллект в аграрном секторе. Его внедряют для прогнозирования погоды и анализа почв, для автоматического управления орошением и оптимизации ресурсов на фермах. Нейросети обрабатывают спутниковые снимки и данные с дронов, предсказывая объемы урожая и оценивая индекс вегетации. Это показатель густоты растительности на определенном участке. И это еще не предел, рассуждает гендиректор сельхозпредприятия «Петраковское» в Новосибирской области Игорь Петрин.
7: Искусственный интеллект на сегодняшний день, как я вижу, это определение препятствий, да, впереди комбайна, то есть интеллектное зрение, назовем его так, может быть в принятии решений по поводу там питания растений, если это там закрытый грунт, например, если

0: постепенно приближается к показателям главной советской житницы на Кубани. Ким Андреев, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
1: Утро на Радио «Звезда».
2: Госзнак собирается увеличить производство 5-граммовых золотых слитков. Причина – впечатляющий спрос на драгоценный металл в таком размере, сообщил ТАСС гендиректор Госзнака Аркадий Трачук. Кто и зачем скупает эти слитки? И почему формат так востребован? Объясняет вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
3: С начала года золото в рублях подорожало на 10%. Все остальные инструменты, которые доступны рядовому инвестору, депозиты и прочее, фондовый рынок, они все показывают какую-то не очень хорошую динамику. Но ставка по депозитам снижается из-за того, что себя снижает ключ. Фондовый рынок у нас многие годы находится в пике. Что остается? Какие-то западные рынки, но они заблокированы из-за санкций. Вот остается то, что служит человечеству 3000 лет золота. Мелкие слитки, они штамповкой делаются, и они быстро выкупаются, это их большой плюс. Это только банковская история, история Госзнака. Все, что тяжелые слитки, это, конечно, проблемная история с точки зрения обратного выкупа, там экспертиза может понадобиться и так далее. Потому что их подделывают, в вольфрам запихнуть, кричал, такие подделки. С мелкими слитками такой проблемы нету, смело можно покупать. Надо помнить, что золото лучше держать от 3 лет и более. Почему? Потому что у нас после 3 лет по закону владелец освобождается от НДФЛ. Если заработал на скорости золота, а если вы внутри 3 лет продаете, надо налог платить. Декларацию подавать для многих это там как бы такая проблемная история. Законодатель, в общем, пошел нам навстречу. НДС на слитки отменил в 2022 году. Сейчас его нету, поэтому это все достаточно выгодно и интересно.
2: Госзнак начал продавать 5-граммовые золотые слитки в июне. Они раскупаются в течение 2-3 дней с момента появления партии в продаже.
1: Утро на Радио «Звезда».
2: С помощью языковой модели GPT удалось расшифровать немецкую радиограмму 1918 года. Она оставалась неразгаданной больше века. В ней сообщалось о маневрах британского крейсера, а ключом оказалось немецкое слово, означающее «передвижение войск». Максим Петренко о том, как во время войн люди шифровали послания и как их удавалось взламывать.
4: Криптос по-гречески «тайный», графа «пишу», поэтому криптография дословно в переводе «тайнопись». Ее методы, в частности, шифры простой замены, применялись еще с античности. Речь идет о том, что каждый символ исходного текста заменяется на строго определенный другой символ. Ключ к расшифровке – правило такой замены. Знал про такой шифр и активно применял его Петр I для своей военной и дипломатической переписки. Постепенно механизмы замены усложнялись. Вводили пустышки, добавлялись ничего не значащие символы, так запутывали возможных противников. Первая мировая война – важный переходный период. Шифрование тогда разделится на 2 группы. Сохранится шифрование заменой, но добавится еще один способ, рассказывает автор-исследователь, научный сотрудник Музея криптографии Егор Ефремов.
5: Кодовые книги – это такие заранее составленные словари, внутри которых для часто встречающихся выражений, слов, отдельных букв были заготовлены какие-то кодовые слова или кодовые числовые группы, цифры, на которую заменялось исходное сообщение при шифровании.
4: Как раз кодовую книгу в 1917-м использовал немецкий министр иностранных дел Циммерман для создания своего шифра. Но прославится он не стойкостью, а взломом. В том секретном сообщении Циммерман говорил о планах по привлечению Мексики, находившейся в конфронтации с США, на сторону Германии. Британцы перехватили и расшифровали эту депешу, посланную германскому послу в Вашингтоне. Это вызвало международный скандал, а публикация послания подтолкнула Америку вступить в войну. Егор Ефремов о другом знаменитом примере взлома.
5: В 1918 году немцы ввели новый полевой шифр. В этом шифре все буквы сообщения преобразовывались в сочетание 2 букв из набора А, Д, Ф, Г, В, Х. Эти буквы были выбраны, потому что они в азбуке Морзе максимально контрастные, чтобы снизить вероятность какой-то ошибки. Шифр взломали французы. Это позволило отбить последнюю такую отчаянную атаку немцев на Париж под Компьеньем и тоже во многом решило исход войны на Западном фронте.
4: Вторая мировая война знаменовалась уже противостоянием создателей шифровальных устройств и автоматизированных методов их взлома. Самое

0: Знаменитая шифровальная машина тех лет — немецкая «Энигма». Однако ее взломали сначала поляки, а потом британцы. Свои наработки были и у Советского Союза, это в частности М-100 и К-37. Интересно, но даже на фоне появления машин самые стойкие шифры создавались на основе шифровальных блокнотов, когда применяли одноразовый ключ, сгенерированный случайным образом. Но вся эта система опять же рушится из-за человеческого фактора, отмечает старший научный сотрудник Музея криптографии, кандидат исторических наук Александр Дюльденко.
1: Есть ряд жестких правил, при которых система не взламывается. Одно из них — обязательное уничтожение блокнота, ну или вообще вот ключей после использования. Если второй раз их использовать на одном и том же тексте, можно вскрыть содержание послания, ну и догадаться о некоторой логике, какая была использована при шифровании.
0: Кстати, важность работы шифровальщиков в военные годы подчеркивается тем, что в Великую Отечественную их называли «тайным фронтом». Их хорошая работа помогла выиграть не одно сражение, вспоминал потом маршал Георгий Жуков. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
2: Утро на Радио «Звезда».
3: Через 15 минут вы узнаете, какой пес стал легендой Первой мировой войны. Нужно ли готовить батареи к запуску отопления? Где искать мумию Нефертити?

0: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Очень важные вопросы.
3: Научные опыты подтвердили, что кальмары могут менять цвет в зависимости от окружающей среды. Как это возможно?
4: Отвечает биолог Илья Гомыранов.
5: Кальмары действительно способны очень быстро менять окраску. Это не просто реакция на цвет фона. Их кожа буквально представляет собой сложную биологическую систему, которая позволяет управлять светом. В коже кальмаров находится несколько структур, которые и позволяют этим животным очень быстро менять свою окраску. Первый слой – это хроматофоры. Крупные клетки с мешочком, заполненные пигментом. Пигмент может быть разного цвета – желтый, красный, коричневый. А вокруг этого пигментного мешочка находятся мышцы. Когда нервный сигнал заставляет эти мышцы сокращаться, пигментный мешочек растягивает и занимает большую площадь. Окраска становится ярче и заметнее. Когда мышцы расслабляются, клетка сжимается и практически исчезает из поля зрения. Поэтому кальмар очень быстро может менять не только интенсивность окраски, но и рисунок на всем своем теле. Ниже находятся иридофоры. Они усоривают совершенно иначе. В них нет обычного цветного пигмента, который определяет цвет. Их отражающие структуры содержат тонкие слои белка, и прежде всего это белок рефлектин. За счет взаимодействия света с этими слоями возникают переливающиеся такие металлические цвета. Это явление называется структурной окраской. У некоторых кальмаров такие структуры могут динамически изменять свои оптические свойства, и поэтому отражаемый свет тоже меняется очень быстро. Еще глубже располагаются лейкофоры. Они действуют как своеобразный рассеиватель света. Они отражают широкий спектр падающего света и поэтому могут выглядеть белыми или приобретать оттенок окружающей среды. В результате лейкофоры помогают животному не просто покраситься, а оптически приблизить поверхность своего тела к окружающему фону. И интересно, что у головоногих, а это осьминоги, кальмары, каракатицы, эти структуры работают не независимо. Нервная система может одновременно управлять хроматофорами и другими компонентами кожи, создавая сложные комбинации цвета, контраста и рисунка. Поэтому кальмар способен не просто стать темнее, светлее, а может менять поверхность своего тела в соответствии с окружающей скалой, кораллом.
2: Очень важные вопросы.
1: Радиозвезда.
2: Как развивалась связь?
6: Это сегодня. Взял человек мобильный телефон, тут же позвонил, отправил СМС или важное сообщение по интернету. Все. Информация доставлена по адресу. И это всего за несколько секунд. А раньше как поступали? Ведь подобной техники еще не было. Что делать? Вот как, например, москвичке 17 века срочно рассказать подруге в Уфе, что Ефросинья из казначейства поправилась на 5 килограммов? Сидели тогда наши предки, думали, и вдруг кто-то возьми да скажи, а не послать ли нам гонца? В те далекие времена хорошие гонцы были на вес золота. Русские дороги изначально были небезопасны даже для самых опытных путешественников, поэтому гонцами становились добровольно. То были люди физически крепкие, выносливые, умеющие за себя постоять. Все гонцы лежали на вестях, то есть ждали, когда понадобится срочно отправиться в дорогу. Царский гонец мог выбирать себе в государевой конюшне лучшего коня. Гонец удельного князя или воеводы довольствовался той лошадью, которую дадут. Частный гонец, ямщик, например, запрягал свою собственную сивку-бурку. Первоначально гонцы скакали от исходного пункта до самой Москвы. И это без всякой смены лошадей. Но уже в начале 17 века появилась новая система связи от яма до яма, то есть от одной почтовой станции до другой. 1639 год. Гонец Гришка Погорельский скачет из далекой Уфы в Москву. Успеет вовремя, получит награду, опоздает, ждет его хорошая порка. Он ведь Гришка этот и не знает даже, что за пазухой у него. В том самом якобы срочном письме всего-то одна, единственная фраза. Ефросинья из казначейства поправилась. И вот добрался Погорельский до Москвы. Весь в мыле, ноги дрожат, однако письмо все ж таки передали. Что дальше? Хозяева предлагают гонцу присесть, с дороги отдохнуть. На что Гришка гордо так отвечает: «Спасибо, я стоя посижу». Почему отказался от кресла? Так ведь он скакал несколько недель подряд. Вот почему Гришка сидеть не мог. Но рюмку доброго хозяйского все ж таки опрокинул. Выпил и пустил скупую мужскую слезу. Вспомнил, сколько ему назад ехать. Вот какая связь была раньше. К слову, знаменитая фраза «А не послать ли нам гонца?» актуальна и сегодня. Собралась, к примеру, компания друзей, поговорили и побежал гонец в магазин. А что, может, хлеба в доме нет?
2: Как развивалась связь?

0: Молва народная твердит, что в свободное от сражений время генералиссимус Суворов любил поиграть в городки. Именно из этой игры он перенес на поле битвы основную формулу победы – глазомер, быстрота и натиск. Городки – чухи или рюхи – название русской молодецкой забавы, не признающей чинов и рангов. В нее играли все – от крестьянских ребятишек до царей. И только в России. Сам Петр Великий не брезговал метнуть биту, хоть и называл игру мужицкой. Государь лично устраивал турниры, и никто не мог с ним сравниться в меткости и умении. Из царского окружения только Меньшиков иногда обжуливал императора, за что, говорят, неоднократно бывал битым.
1: Игры человечества.
0: Городки любили и уважали Лев Толстой, Чехов, Горький, Шаляпин, Ленин, Сталин. Лауреат Нобелевской премии Иван Павлов, тот самый, что изучал собачьи рефлексы, так страстно играл на площадке, что его в шутку называли президентом городковой академии.
2: Во время этой древней русской забавы происходит сложная координация мышечных движений, что, в свою очередь, благотворно отражается на всех других функциях организма.
0: Даже сегодня инвентарь для городков проще некуда. Бита одна или две на игрока и набор деревянных чурочек-цилиндриков, из которых складывали поочередно 15 фигур. Задача – выбить битой фигуру из дома, специального квадрата, за меньшее количество бросков. А спортивную площадку 30 на 15 метров можно легко организовать в любом дворе. Поэтому городки в свое время были едва ли не популярнее самого футбола.

0: Возьми меня с собой.
1: Алиса, включи радио «Звезда».
2: Салют, включи радио «Звезда».
3: Маруся, включи радио «Звезда».
4: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Киев должен почувствовать российский ответ на атаки по инфраструктуре и понять, что провокации и нагнетание ситуации ему не помогут. Об этом заявил Владимир Путин. Президент добавил, что действия нашей армии оказались настолько чувствительными и разрушительными, что Украина уже готова снова обсуждать перемирие.
2: Мы по каждой позиции начали отвечать. Но, и, судя по всему, ответные действия российских вооруженных сил оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что сейчас они опять активно поднимают вопрос о перемирии по нескольким направлениям. Они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение.
1: Путин также назвал целенаправленным раздуванием ситуации провокации заявления об угрозе России и необходимости готовиться к войне с ней. Россия ведет ограничение движения через ряд многосторонних автомобильных пунктов на границе Калининградской области с Польшей и Литвой. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба. Меры будут действовать с 30 сентября до 21 октября. В ряде объектов проведут плановое техническое обслуживание трансформаторных подстанций и водных распределительных устройств. Всего ограничения затронут 6 контрольно-пропускных пунктов. Последствия конфликта на Ближнем Востоке спровоцировали резкий рост цен на энергоресурсы в Европе. В письме еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена профильным министрам стран Евросоюза предлагается усилить подготовку к зиме, поддерживать закачку газа в хранилище, либо сокращать спрос на топливо и электроэнергию столько, сколько потребуется. В то же время Йоргенсен заявляет, что в этом году Европа лучше подготовлена к вызовам в области энергетики, чем зимой 21-го. Министерство просвещения подготовило методические рекомендации по применению искусственного интеллекта в школах. Так, в первых четвертых классах школьники не могут использовать нейросети самостоятельно. В пятых-девятых классах педагог может их разрешить для поиска и первичной систематизации информации, получения дополнительных объяснений сложных понятий, визуализации материала, быстрого моделирования и проверки гипотез. В десятых-одиннадцатых классах к этим возможностям добавляется использование искусственного интеллекта в проектной и исследовательской деятельности. При этом ученикам запрещается использовать нейросети во время контрольных работ и на экзаменах. Также нельзя выдавать за собственную работу полностью созданный искусственным интеллектом текст, решение, презентацию или проект. И коротко о погоде. В столице сейчас около 11 градусов тепла.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно!
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. «Область знаний». Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Реклама.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: УТЗ. Лицензия номер L-041-001-10-26-005-65-02-2022 года.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Утро на радио «Звезда».
7: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Щенок Джесси ценой жизни спас бойцов в зоне спецоперации. Какую пользу приносит собаке на передовой? Батареи советуют проверить перед запуском отопления. Как подготовить радиатор к зиме? Ученые, кажется, знают, где искать Нефертити. А куда пропала самая красивая женщина Египта после смерти мужа? Собака по кличке Джесси спасла российских военных в зоне спецоперации. Во время воздушной атаки противника щенок бросился на дрон и сбил его ценой своей жизни. На линии фронта собаки уже давно стали не просто помощниками, а полноценными бойцами. Ким Андреев вспомнил самые яркие примеры из мировой и отечественной истории.
3: На древних ассирийских барельефах можно встретить необычный сюжет. Воины идут в атаку и держат на поводке собак. Оказывается, 3000 лет назад в боях использовали псов особой молосской породы. Это предки современных мастифов. По легенде, своя армия собак была и у Александра Македонского. Живую собачью силу против слабозащищенных германских племен использовали и римляне, рассказывает доцент кафедры всеобщей истории исторического факультета РГГУ. Елена Булычева.
6: Собаки боевой породы, они облачались так называемые доспехи, то есть с боков была у них такая кольчуга, и обязательно были ошейники, то есть, допустим, можно было распознать хозяина этой собаки, если это была охранная собака, а если ее использовали, допустим, для военного лагеря, то там могло быть какое-то изображение, характерное для знамени этого боевого легиона.
3: Про участие собак-воинов в средневековых битвах почти ничего не известно. Лишь сражение при Муртене между швейцарцами и бургундцами в 15 веке по одной из версий началось с массовой собачьей схватки. А вот пес Мусташ был настоящим героем армии Наполеона. Участвовал во многих походах и во время знаменитой битвы при Аустерлице спас полковое знамя, заодно покусав вражеского австрийского дога. Но серьезную силу собаки стали представлять уже во время Первой мировой войны, рассуждает методист научно-методического отдела Музея Победы Никита Борисов.
8: Собаки могли проникать в тех местах, в которых не могли проникнуть люди. Например, там проползти, прокопать себе ямку под колючей проволокой. И за время Первой мировой войны собаки-связисты доставили более 120 тысяч донесений и помогли проложить около 8 тысяч километров телефонных проводов.
3: Самым известным четырехлапым участником Первой мировой считается американский беспородный кобель Стаби. Пес был особенно чувствителен к запахам и в момент газовых атак противника начинал бешено носиться по окопам, предупреждая солдат. Свои хвостатые герои были и во время Второй мировой войны, продолжает Никита Борисов. Заметно расширился и функционал боевых собак.
8: Собак использовали как ездовых и санитарных, они возили упряжки, вывозили раненых с поля боя. Собак использовали в качестве миноискателей. Как пример, можно привести ленинградского Колли Дика, который за время войны обнаружил более 12 тысяч мин.
3: Считается, что лучшие собаки-саперы вырастают из бельгийских и немецких овчарок, лабрадоров-ретриверов и колли. Эти

0: породы выносливы, обладают феноменальной скоростью реакции и поразительным нюхом. Для сравнения, у человека в носу около 5 миллионов обонятельных рецепторов, а у служебных собак до 300 миллионов. И такая чувствительность помогает превзойти даже самую умную технику, порой не способную выявить под землей тротиловый заряд в пластиковой или картонной коробке. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
1: Утро на Радио Звезда.
2: Батареи просят тепла. Россиянам посоветовали проверить радиаторы перед началом отопительного сезона. Нужно осмотреть все трубы и соединения и в случае обнаружения дефектов отправить снимки с заявкой о замене в управляющую компанию, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф». При этом важна исправность не отдельно взятых батарей, а состояние инженерной системы всего дома, комментирует заместитель председателя Комитета по строительству и ЖКХ Государственной Думы 8-го созыва Светлана Разворотнева.
3: Готовится к зиме в целом инженерные системы дома. Подготовка начинается весной, потом проводятся гидравлические испытания. Как правило, вот именно эти инженерные системы у нас такое узкое место. Во многих случаях они не очень в хорошем состоянии. Конечно, у нас вот идет система капитального ремонта, которая позволяет заменить, ремонтировать в том числе и систему отопления. Но проблема еще заключается в том, что зачастую люди не дают доступ к подрядчикам. Очень часто подрядчики сразу идут по квартирам, подписывают отказы или, еще хуже, они ремонтируют частями. Сейчас одна из главных проблем – именно такие дома с полудоделанным капитальным ремонтом. А так, с прошлого года у нас паспорт готовности к зиме понемножку поменялся. Теперь, значит, комиссия приходит два раза. Сначала выявляет какие-то недостатки, потом приходит еще раз, проверяет, устранены ли они. Сейчас вот с этой точки зрения процесс стал более точным, но как бы высокий износ вот этих инженерных коммуникаций, он часто приводит к тому, что все равно дом не готов, а тепло давать надо.
2: Если в день подачи тепла стояк горячий, а батарея холодная, значит образовалась воздушная пробка. Чтобы ее устранить, можно вызвать слесаря из управляющей компании или самостоятельно открыть кран Маевского, дождаться выхода воздуха и появления воды.
1: Утро на Радио Звезда.
2: Новое исследование может привести к сенсации в мире археологии. За гробницей Тутанхамона нашли скрытые помещения. На их признаки указало исследование при помощи радара и гравиметрии. По мнению археологов, в камерах может располагаться усыпальница Нефертити. Какую роль она сыграла в жизни Египта? Верно ли, что после смерти мужа сама возглавила государство? И почему ее мумия бесследно исчезла? Ответы на вопросы искала Анна Елисеева.
4: Примерно в 300 километрах южнее Каира есть небольшая деревушка Амарна, в окрестностях которой скрываются следы древнего города. Именно здесь, почти 3500 лет назад, фараон из 18-й династии Аменхотеп IV, принявший имя Эхнатон, основал новую столицу Ахетатон. В грандиозных храмах города поклонялись божеству Атону, животворящему солнечному диску, культ которого сменил целый пантеон древних богов во главе с Амоном Ра. По мнению египтологов, это была не столько религиозная, сколько политическая реформа Эхнатона. Она преследовала две цели – централизация власти и ослабление жречества. Но опорой царя определенно стала его жена, чье имя переводилось как «прекрасная красота Атона», «красавица, которая пришла», рассказывает гид и экскурсовод из Египта Раша Заки.
5: Царица Нефертити была не просто супругой и главным идеологическим соратником и соправителем фараона-реформатора Эхнатон. Ее поддержка носила абсолютный характер.
4: Нефертити называли живой богиней, и не только за совершенную красоту. По одной из версий, она была дочерью египетского вельможи, которую выдали замуж за Эхнатона, тогда еще Аменхотепа IV, в возрасте от 12 до 15 лет. И, к слову, супруг был не намного старше. В новой теологии царская чета олицетворяла земное воплощение Атона. На изображениях того периода Нефертити часто показана рядом с мужем под лучами божества. В больших храмах ей возносили молитвы как образ животворящего солнца, дарующего жизнь. Не случайно одно из имен царицы звучит «Неферие Феруатон», то есть «прекрасное совершенство солнечного диска». Хотя известно еще одно тронное имя, по которому можно осторожно предположить о правлении Нефертити после смерти супруга, говорит выпускник Брауновского университета, магистр египтологии Тимофей Шмаков.
6: Анхет

0: Хипру Атон, соответственно, живая от манифестации Атона. Наталкиваясь с этого, можно предположить, что она приняла титул фараона, что была не редкость, но данных об этом немного.
1: Есть и такая гипотеза, согласно которой Эхнатон отдалился от нежно любимой супруги, подарившей ему 6 детей. Дело в том, что все 6 были принцессы, поэтому фараон приблизил к себе вторую жену Кию, которая по одной из версий стала матерью Тутанхатона, позже назвавшегося Тутанхамоном. А прекрасную Нефертити, так и не родившую наследника, поселили в отдельном дворце, где она провела остаток дней. Имя царицы исчезает из официальных хроник к 14 году правления Эхнатона. Впрочем, по словам Тимофея Шмакова, земное солнце фараона оставалось в зените вплоть до конца его правления.
0: В 2012 году была обнаружена в Эльберше надпись охрой. Это было распоряжение о строительстве. Вместе с картушем Эхнатона присутствовал картуш Нефертити. Это 16 год правления Эхнатона, то есть предпоследний. И, соответственно, эти данные новые показывают, что она никуда не девалась.
1: Вместе с супругом Нефертити правила почти 2 десятилетия. Те 2 десятилетия, которые пошатнули древнеегипетские религиозные каноны. Но история совершила короткий круг вокруг солнечного диска Атона. Вернулся культ прежних богов, а имена царской четы были стерты. До сих пор остается загадкой, куда исчезла мумия Нефертити. Версий несколько. Либо ее сожгли, либо перезахоронили в Фивах, а, возможно, пока не опознали из всех тех мумий, что были найдены в долине царей за несколько веков. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда.
3: Через 15 минут вы узнаете, как собирают урожай по-современному, почему растет спрос на крохотные золотые слитки, что помогало шифровать послания во время военных конфликтов прошлого.

0: Гусарские ботики. Короткие, ниже колена. Сапоги из черной хромовой кожи с жестким голенищем. С круглым или слегка заостренным носком, плоской подошвой и сравнительно низким каблуком, к которому крепились металлические шпоры.
1: Форма и содержание.
2: Голенища гусарских ботиков имели спереди V-образный вырез. Это позволяло свободно сгибать ногу в колене. Сапоги не мешали, когда всадник находился в седле или вставал на стременах.
0: Гусарские ботики.
2: Русским кавалеристам выдавали два вида сапог: парадные из мягкой хромовой кожи и повседневные из более жесткой юфти. Срок службы уставной обуви составлял 1 год. Главная отличительная черта парадных гусарских сапог – фигурная окантовка, то есть галун, золотого или серебряного цвета по верхнему краю голенища и свисающая спереди кисточка. Цвет отделки строго регламентировался и зависел от конкретной воинской части. Так, к примеру, на ботиках нижних чинов Ахтырского гусарского полка, где числился знаменитый командир летучего партизанского отряда Денис Давыдов, сапожные кисточки были черными.

0: Мундирование.
1: Интересно, что изначально Денис Васильевич Давыдов, когда ему исполнилось 17, был записан и не в гусары вовсе, а в тяжелую кавалерию. А там носили громоздкие высокие ботфорты, а не короткие ботики. О тех временах герой 1812 года вспоминал с ужасом и юмором.
2: Наконец привязали недоросля нашего к огромному палашу, опустили его в глубокие ботфорты и покрыли святилище поэтического его гения мукою и треугольной шляпою. Таким вот чудовищем спешит он к двоюродному брату.
3: Форма и содержание. Гусарские ботики.
4: Все деньги мира собрать сложно, рассказать можно.
5: В 1696 году Тауэрский монетный двор возглавил Исаак Ньютон. Ученому предстояло решить непростую задачу. К тому времени больше 10% всех британских монет были фальшивками. Преступники отпиливали золотые гинеи по краям, а из обрезков делали новые деньги. Именно тогда Ньютон и придумал гурт. В переводе со староанглийского языка – подпоясывать. Отныне на ребро каждой монеты вручную стали наносить особое рифление – узоры, насечки или надписи. Любая попытка обрезать такие деньги –

0: моментально повреждала гурт, что было заметно даже невооруженным глазом. Поэтому испорченные монеты перестали принимать где бы то ни было. Кстати, первую машину по гуртовке придумал вовсе не Исаак Ньютон. Сделал это французский изобретатель Пьер Бландо приблизительно во второй половине 17-го столетия. Устройство работало двумя способами. На мелкие деньги наносились аккуратные, равномерно расположенные насечки. Крупные деньги гуртовались красивой надписью на латинском языке «Decusse tutament» – «Украшение и защита». Прошло время. Сегодня почти у каждой монеты есть гурт. Только теперь он выполняет чисто декоративную функцию.
1: Все деньги мира.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Четырехлетняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Реклама.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Минувшей ночью вооруженные силы России нанесли удары по объектам портовой, транспортной инфраструктуры, логистическим и коммуникационным центрам Украины. В Киеве был атакован центр обработки данных Космонова. Он обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку систем спутниковой связи Starlink в интересах украинских боевиков. В Одессе и Одесской области под удар попали портовый пункт в населенном пункте Вилково, через который на Украину поступали оружие и боеприпасы из Европы. Автомобильный мост в поселке Маяки, задействованный для переброски грузов военного назначения, логистический центр новой почты, где хранилась оборонная продукция. Кроме того, в акватории Черного моря наши бойцы атаковали танкер, доставлявший грузы для украинских формирований, сообщает Министерство обороны. Взрыв произошел на Ильгинском месторождении в Якутии. В результате есть погибшие, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Инцидент случился при производстве сварочных работ на резервной насосной станции. Обстоятельства устанавливаются. Москва приветствует переговоры между Соединенными Штатами и Китаем. Об этом сообщил Владимир Путин. Глава государства также подчеркнул, что приветствуются любые позитивные договоренности между Пекином и Вашингтоном. По его словам, две страны являются крупнейшими экономическими державами, поэтому их решения неизбежно отразятся на глобальных рынках. Напомним, на этой неделе Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели переговоры в Белом доме. Американский лидер подчеркнул, что они прошли отлично. Председатель КНР, в свою очередь, заявил о новом историческом этапе в отношениях Китая и Штатов. Дональд Трамп отклонил план Ирана по открытию Эрмузского пролива, утверждает Wall Street Journal. По информации издания, Пентагон возобновит удары в ноябре после промежуточных выборов. С новым предложением по сделке иранская сторона выступила накануне. Его озвучил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Он заявил, что Тегеран передал Вашингтону через Катар конкретный 7-дневный план по возобновлению судоходства. Слова иранского министра приводит телеканал «Россия-24».
2: Иран остается приверженным безопасной навигации, но морскую безопасность не восстановить при помощи продолжения боевых действий, угроз, блокады или инструментов экономического принуждения. При соблюдении необходимых условий пролив может быть вновь открыт, а нормальное судоходство восстановлено в течение 7 дней. Теперь выбор за Соединенными Штатами. 7-дневный период начнется с момента, как США этот план примут.
1: Аракчи добавил, что дипломатия – это не капитуляция, а мир нельзя построить на угрозах уничтожения. И о погоде. В столице сейчас около 12 градусов тепла. Днем синоптики обещают переменную облачность, преимущественно без осадков, и до плюс 17.
3: Ростов. Тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Ха! Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.

0: Подъезжаем!
1: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
0: Остановка Сергиев Посад. Начните прогулку с Троицы Сергиевой Лавры. Затем в музее игрушки найдите первую матрешку. А на обратном пути отведайте троицкие блины.
1: Путеводитель по Золотому кольцу России. Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Россия собрала 120 миллионов тонн зерна. Как умные комбайны и хитрые алгоритмы помогли вырастить такой урожай. Госзнак решил печатать больше золотых слитков размером с конфету. Кто и зачем их покупает? Искусственный интеллект взломал немецкую радиограмму столетней давности. О чем в ней говорилось? В России собрали 120 миллионов тонн зерна. Из них более 90 миллионов тонн приходится на пшеницу, уточнили в Министерстве сельского хозяйства страны. Помимо этого, к уборке кукурузы приступили южные регионы. Насколько это существенные показатели, сколько собирали в советские годы и как искусственный интеллект помогает повышать урожайность? В озимых и яровых разобрался Ким Андреев.
2: Советский Союз на пике обладал крупнейшим в мире массивом пахотных земель – около 230 миллионов гектаров. По этому показателю мы опережали и США, и Китай, но урожайность оставалась относительно невысокой и сильно зависела от погоды. Сегодня в России принципиально иная картина. Обрабатываемой земли по объективным причинам стало меньше, а вот урожай бьет рекорды. В 2022 в стране собрали почти 160 миллионов тонн зерна. В советские годы в РСФСР было максимум 127 миллионов тонн. Комментирует эксперт по агропромышленному комплексу, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
3: Россия четвертая в мире производитель пшеницы после Китая, Индии. И наш объем сравним с урожаем всего Европейского Союза. Основные страны-экспортеры зерна в этом году собрали меньше. Австралия на среднем уровне. А вот из-за засухи США собирают очень мало, всего 42 миллиона тонн пшеницы. Это один из исторически низких урожаев для них.
2: Заметно изменилась и структура посевных площадей. В советские годы на пшеницу приходилось до половины от общего объема засеиваемых культур. Сегодня доходит до 65%. Пшеница – главное зерно как для внутреннего потребления, так и для продажи. В 2025-м Россия стала главным мировым экспортером этой культуры. Повышение урожайности – целый симбиоз различных наук. Эту задачу решают агротехники и селекционеры, математики и генетики, экономисты и климатологи. Принципиально новый подход не только к самому зерну, но и к обработке земли, продолжает Николай Лычев.
3: Интенсивно внедряются технологии минимальной обработки почвы, когда пашется только самый верхний слой. Это сохраняет и червей в почве, и биоту. Вообще есть еще нулевая технология, когда не пашут, а скашивают урожай, оставляют небольшие пожнивные остатки стерню. И потом на эти остатки начинают засевать.
2: Отдельная тема – искусственный интеллект в аграрном секторе. Его внедряют для прогнозирования погоды и анализа почв, для автоматического управления орошением и оптимизации ресурсов на фермах. Нейросети обрабатывают спутниковые снимки и данные с дронов, предсказывая объемы урожая и оценивая индекс вегетации. Это показатель густоты растительности на определенном участке. И это еще не предел, рассуждает гендиректор сельхозпредприятия «Петраковское» в Новосибирской области Игорь Петрин.
4: Искусственный интеллект на сегодняшний день, как я вижу, это определение препятствий, да, впереди комбайна, то есть интеллектное зрение, назовем его так, может быть в принятии решений по поводу там питания растений, если это там закрытый грунт, например, если какие-то изменения происходят в биохимии растений или в физиологии растений, ну, искусственный интеллект принимает решение, какую сторону это исправить и с помощью чего. За этим будущее.
2: Развитие беспилотных систем дает новый толчок для отрасли. Сегодня уже в десятках российских регионов используются комбайны с автоматическим управлением от Белгорода до Ставрополья, от Поволжья до Сибири. В результате урожайность современной Новосибирской области постепенно приближается к показателям главной советской житницы на Кубани. Ким Андреев, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Госзнак собирается увеличить производство 5-граммовых

0: доступны рядовым инвесторам, депозиты и прочее. Фондовый рынок, они все показывают какую-то не очень хорошую динамику. Но ставка по депозитам снижается из-за того, что себя снижает ключ. Фондовый рынок на многие годы находится в пике. Что остается? Какие-то западные рынки, но они заблокированы из-за санкций. Вот остается то, что служит человечеству 3000 лет золота. Мелкие слитки, они штамповкой делаются, и они быстро выкупаются, это их большой плюс. Это только банковская история, история госзнака. Все, что тяжелые слитки, это, конечно, проблемная история с точки зрения обратного выкупа. Там экспертиза может понадобиться и так далее. Потому что их подделывают, вольфрам запихнуть, кричал, такие подделки. С мелкими слитками такой проблемы нету, смело можно покупать. Надо помнить, что золото лучше держать от 3 лет и более. Почему? Потому что у нас после 3 лет по закону владелец освобождается от НДФЛ. Если заработал на скорости золота, а если вы внутри 3 лет продаете, надо налог платить. Декларацию подавать для многих это там как бы такая проблемная история. Законодатель, в общем, пошел нам навстречу, НДС на слитки отменил в 2022 году, сейчас его нету, поэтому это все достаточно выгодно и интересно.
1: Госзнак начал продавать 5-граммовые золотые слитки в июне. Они раскупаются в течение 2-3 дней с момента появления партии в продаже.
2: Утро на радио «Звезда».
1: С помощью языковой модели GPT удалось расшифровать немецкую радиограмму 1918 года. Она оставалась неразгаданной больше века. В ней сообщалось о маневрах британского крейсера, а ключом оказалось немецкое слово, означающее «передвижение войск». Максим Петренко о том, как во время войн люди шифровали послания и как их удавалось взламывать.
3: Криптос по-гречески «тайный», графа «пишу», поэтому криптография дословно в переводе «тайнопись». Ее методы, в частности, шифры простой замены, применялись еще с античности. Речь идет о том, что каждый символ исходного текста заменяется на строго определенный другой символ. Ключ к расшифровке – правило такой замены. Знал про такой шифр и активно применял его Петр I для своей военной и дипломатической переписки. Постепенно механизмы замены усложнялись. Вводили пустышки, добавлялись ничего не значащие символы, так запутывали возможных противников. Первая мировая война – важный переходный период. Шифрование тогда разделится на 2 группы. Сохранится шифрование заменой, но добавится еще один способ, рассказывает автор-исследователь, научный сотрудник Музея криптографии Егор Ефремов.
4: Кодовые книги – это такие заранее составленные словари, внутри которых для часто встречающихся выражений, слов, отдельных букв были заготовлены какие-то кодовые слова или кодовые числовые группы, цифры, на которую заменялось исходное сообщение при шифровании.
3: Как раз кодовую книгу в 1917-м использовал немецкий министр иностранных дел Циммерман для создания своего шифра. Но прославится он не стойкостью, а взломом. В том секретном сообщении Циммерман говорил о планах по привлечению Мексики, находившейся в конфронтации с США, на сторону Германии. Британцы перехватили и расшифровали эту депешу, посланную германскому послу в Вашингтоне. Это вызвало международный скандал, а публикация послания подтолкнула Америку вступить в войну. Егор Ефремов о другом знаменитом примере взлома.
4: В 1918 году немцы ввели новый полевой шифр. В этом шифре все буквы сообщения преобразовывались в сочетание 2 букв из набора А, Д, Ф, Г, В, Х. Эти буквы были выбраны, потому что они в азбуке Морзе максимально контрастные, чтобы снизить вероятность какой-то ошибки. Шифр взломали французы. Это позволило отбить последнюю такую отчаянную атаку немцев на Париж под Компьеном и тоже во многом решило исход войны на Западном фронте.
3: Вторая мировая война знаменовалась уже противостоянием создателей шифровальных устройств и автоматизированных методов их взлома. Самая знаменитая шифровальная машина тех лет – немецкая «Энигма». Однако ее взломали сначала поляки, а потом британцы. Свои наработки были и у Советского Союза. Это, в частности, М-100 и К-37. Интересно, но даже на фоне появления машин самые стойкие шифры создавались на основе шифровальных блокнотов, когда применяли одноразовый ключ, сгенерированный случайным образом. Но вся эта система опять же рушится из-за человеческого фактора, отмечает старший научный сотрудник Музея криптографии, кандидат исторических наук Александр Дельденко.
5: Есть ряд жестких правил, при которых система не взламывается. Одно из них — обязательное уничтожение блокнота, ну или вообще вот ключей после использования. Если второй раз их использовать на одном и том же тексте, можно вскрыть содержание послания.

0: знания, ну и догадаться о некоторой логике, какая была использована при шифровании.
1: Кстати, важность работы шифровальщиков в военные годы подчеркивается тем, что в Великую Отечественную их называли «тайным фронтом». Их хорошая работа помогла выиграть не одно сражение, вспоминал потом маршал Георгий Жуков. Максим Петренко, Наталья Савина, «Радиозвезда».
2: Утро на «Радиозвезда».
3: Через 15 минут вы узнаете, какой пес стал легендой Первой мировой войны. Нужно ли готовить батареи к запуску отопления? Где искать мумию Нефертити?
2: Премьера на «Радио Звезда». Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей «Человек с изюминкой» слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Реклама.
1: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Человек с изюминкой. Император Николай I.
4: При нем построили первую в России железную дорогу. Он открыл Эрмитаж для публики, оплатил долги Пушкина из собственных средств. А еще Николай Павлович вошел в историю как солдат на троне. Строгий, дисциплинированный и принципиальный. Однако не без странностей. Император дня не мог прожить без соленых огурцов.
3: На первый взгляд.
4: Николай I отличался атлетической фигурой и прекрасной выправкой. Открытый лоб, римский нос, продолговатое, чистое, скорее европейское лицо. И глаза странного бледно-голубого цвета.
3: Где изюминка?
4: Каждый день император обычно начинал с 5 соленых огурцов. Их подавали Николаю Павловичу к завтраку. Полноценно император ел один раз в день. Обедал. По его распоряжению к столу подавали не более 3 блюд. И среди обеденных кушаний обязательно были соленые огурцы. Любовь царя к этому овощу была так сильна, что он мог за ужином есть только огурцы.
5: Папа был очень воздержан в пище. Когда все ужинали, он пил чай и ел к нему соленый огурец.
4: Император был убежденным трезвенником и сторонником лечебного голодания. К тому же Николай много работал и ездил по России. На шикарные обеды и приемы время находилось не всегда. А соленый огурчик – это и вкусно, и время экономит, и страной не мешает управлять.
3: Император Николай I. Человек с изюминкой.
6: Радиозвезда.
7: 6 октября 1996 года на перегоне между уральскими станциями Предтурье и Усть-Березовка маневровый тепловоз, неуправляемый, без машиниста в кабине, на скорости 120 км в час вышел в лоб пригородному пассажирскому составу. Столкновения избежать не удалось. Но благодаря грамотным и решительным действиям экипажа пассажирского тепловоза обошлось без жертв. Машинист Евгений Парчинский и его помощник Юрий Задворных были ранены. Но все пассажиры остались живы и невредимы.
3: Экипаж. В тот день в маневровый тепловоз ТМ-2, стоящий на запасных путях, забрался злоумышленник. Запустил двигатель, тронул локомотив с места и выставил на контроллере крайнюю позицию. Убедившись, что тепловоз набирает скорость, выпрыгнул из кабины. Локомотив без машиниста вышел на основной путь и помчался навстречу пригородному поезду, который тянул двухсекционный тепловоз 2Т-116.
8: Техническая справка. 2Т-116. Двухсекционный магистральный тепловоз с электропередачей. За характерную форму крыши у профессионалов получил прозвище «Горбатый» или «Боинг» из-за оригинального самолетного звука. Длина 36 метров. Общая мощность двух дизельных двигателей – 6120 лошадиных сил. Максимальная скорость – 100 км в час. Полная масса – 276 тонн. Экипаж – 2 человека.
0: Экипаж.
9: Золотые слова вовремя сказаны.
10: Командная работа.
7: Диспетчер предупредила машиниста Евгения Парчинского, что им навстречу мчится неуправляемый маневровый локомотив. Машинист и помощник действовали уверенно, быстро и четко. Остановили поезд, отцепили пассажирские вагоны, попросили проводников вывести людей из состава. Потом отъехали на 2 километра вперед и стали ждать. Когда на горизонте появился неуправляемый тепловоз, Парчинский дал задний ход, чтобы смягчить силу удара при столкновении. В момент аварии тепловоз Парчинского двигался со скоростью около 50 км в час, в то время как неуправляемый ТМ-2 летел под 120. За мгновение до аварии машинист заглушил двигатель, а сам бросился по проходу назад. От удара сорвало с петель дверь в дизельном отделении. Она сильно ударила машиниста по спине. Помощник повредил ногу. Секция, принявшая на себя всю массу маневрового тепловоза, была сильно повреждена. Ее отцепили, а на уцелевшей они вернулись к пассажирам и доставили поезд до ближайшей станции. За идеально проведенную операцию по мягкому тарану Евгению Парчинскому присвоили звание Героя России. Юрий Задворных был награжден Орденом Мужества.
10: Экипаж.
11: Дай 5. 5 удивительных фактов о бетоне.
12: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
11: Факт 1.
13: Древние римляне делали бетон из вулканического пепла. Со временем он становился только прочнее, а при контакте с морской водой образовывал сверхтвердый минерал стратлингит.
11: Факт 2.
13: Самому большому в мире куполу из неармированного бетона больше 2000 лет.

0: середины XVIII века человечество было вынуждено строить только из природного камня и кирпича.
1: Факт четвертый.
0: Железобетон появился благодаря садовнику, который пытался сделать садовые катки прочнее и залил бетонной смесью металлическую сетку.
1: Факт пятый.
0: Бетон – самый потребляемый материал на планете после воды. По статистике, на каждого жителя Земли

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трамбанцы, страны Евросоюза объявили.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1342.
3: Время отправления поезда.
4: 5 ударов.
5: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
6: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
7: Событий, происходивших в
8: наш.
9: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Москва была готова к переговорам после выборов, однако Киев в дни голосования пытался нанести массированный удар по Москве. Также были атаки на избирательные участки. Об этом в беседе с журналистами заявил Владимир Путин. Также президент упомянул атаки на Санкт-Петербург в дни Международного экономического форума, удары по торговым судам, по нефтеперерабатывающим заводам, а также по складам маркетплейсов. После этого Россия стала отвечать по каждой позиции. Глава государства отметил, что ответные меры были такими разрушительными, что Киев поднял вопрос о перемирии. По его словам, все предложения по урегулированию на столе, однако после действий Киева Москва еще подумает, что предпринять в ответ. Все решения, в том числе по возобновлению переговоров, Россия будет принимать, исходя из своих интересов, заключил Путин. Соединенные Штаты не включили ракеты для систем «Патриот» в пакет военной помощи Украине. Об этом сообщает агентство «Рейтер», ссылаясь на осведомленные источники. По мнению журналистов, конфликт в Иране и украинский кризис истощили мировые запасы ракет, а Киев настоятельно просит предоставить ему дополнительные поставки. При этом администрация Дональда Трампа планирует использовать выделенные Конгрессом $400 миллионов на военную помощь Украине. Министерство просвещения подготовило методические рекомендации по применению искусственного интеллекта в школах. Так, учителям разрешено применять нейросети на разных этапах работы, от подготовки материалов к уроку до анализа результатов обучения. Использовать искусственный интеллект допускается и непосредственно на занятии. Например, предложить школьникам найти ошибку в ответе нейросети, проверить ее аргументы и самостоятельно обосновать правильное решение. Жители Подмосковья сегодня вечером и ночью смогут пройти диспансеризацию. В Министерстве здравоохранения области рассказали, что акция проводится в 9 медицинских организациях, в том числе в Раменской, Реутовской, Павлово-Посадской и других больницах. Жители смогут пройти обследование, оценить основные показатели здоровья и получить рекомендации специалистов. При выявлении факторов риска или отклонений пациенту предложат дальнейшее обследование. Полное обследование питомца следует проводить сразу после закрытия дачного сезона. В осенний период у животных чаще всего обостряются хронические заболевания, сообщил ТАСС председатель Московского комитета ветеринарии Алексей Сауткин.
2: Я бы посоветовал по возвращению с дачи в осенний-весенний период, кому как удобно, проводить чекап животного. Это плановая диспансеризация, где вы сразу поймете, стоит ли на что-либо обращать по здоровью животного внимания или не стоит.
1: Сауткин добавил, что в ходе обследования в государственных ветклиниках Москвы питомцы проходят полный комплекс процедур.
0: Область знаний. Лекции на Радио Звезда. История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на Радио Звезда.
5: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Щенок Джесси ценой жизни спас бойцов в зоне спецоперации. Какую пользу приносит собаке на передовой? Батареи советуют проверить перед запуском отопления. Как подготовить радиатор к зиме? Ученые, кажется, знают, где искать Нефертити. А куда пропала самая красивая женщина Египта после смерти мужа? Собака по кличке Джесси спасла российских военных в зоне спецоперации. Во время воздушной атаки противника щенок бросился на дрон и сбил его ценой своей жизни. На линии фронта собаки уже давно стали не просто помощниками, а полноценными бойцами. Ким Андреев вспомнил самые яркие примеры из мировой и отечественной истории. На древних ассирийских барельефах можно встретить необычный сюжет. Воины идут в атаку и держат на поводке собак. Оказывается, 3000 лет назад в боях использовали псов особой молосской породы. Это предки современных мастифов. По легенде, своя армия собак была и у Александра Македонского. Живую собачью силу против слабозащищенных германских племен использовали и римляне, рассказывает доцент кафедры всеобщей истории исторического факультета РГГУ Елена Булычева.
3: Собаки боевой породы, они облачались в так называемые доспехи, то есть с боков была у них такая кольчуга, и обязательно были ошейники, то есть, допустим, можно было распознать хозяина этой собаки, если это была охранная собака, а если ее использовали, допустим, для военного лагеря, то там могло быть какое-то изображение, характерное для знамени этого боевого легиона.
5: Про участие собак-воинов в средневековых битвах почти ничего не известно. Лишь сражение при Муртене между швейцарцами и бургундцами в 15 веке по одной из версий началось с массовой собачьей схватки. А вот пес Мусташ был настоящим героем армии Наполеона. Участвовал во многих походах и во время знаменитой битвы при Аустерлице спас полковое знамя, заодно покусав вражеского австрийского дога. Но серьезную силу собаки стали представлять уже во время Первой мировой войны, рассуждает методист научно-методического отдела Музея Победы Никита Борисов.
6: Собаки могли проникать в тех местах, в которых не могли проникнуть люди. Например, там проползти, прокопать себе ямку под колючей проволокой. И за время Первой мировой войны собаки-связисты доставили более 120 тысяч донесений и помогли проложить около 8 тысяч километров телефонных проводов.
5: Самым известным четырехлапым участником Первой мировой считается американский беспородный кобель Стаби. Пес был особенно чувствителен к запахам и в момент газовых атак противника начинал бешено носиться по окопам, предупреждая солдат. Свои хвостатые герои были и во время Второй мировой войны, продолжает Никита Борисов. Заметно расширился и функционал боевых собак.
6: Собак использовали как ездовых и санитарных, они возили упряжки, вывозили раненых с поля боя. Собак использовали в качестве миноискателей. Как пример, можно привести ленинградского Колли Дика, который за время войны обнаружил более 12 тысяч мин.
5: Считается, что лучшие собаки-саперы вырастают из бельгийских и немецких овчарок, лабрадоров-ретриверов и колли. Эти породы выносливы, обладают феноменальной скоростью реакции и поразительным нюхом. Для сравнения, у человека в носу около 5 миллионов обонятельных рецепторов, а у служебных собак до 300 миллионов. И такая чувствительность помогает превзойти даже самую умную технику, порой не способную выявить под землей тротиловый заряд в пластиковой или картонной коробке. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
5: Батареи просят тепла. Россиянам посоветовали проверить радиаторы перед началом отопительного сезона. Нужно осмотреть все трубы и соединения и в случае обнаружения дефектов отправить снимки с заявкой о замене в управляющую компанию, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф». При этом важна исправность не отдельно взятых батарей, а состояние инженерной системы всего дома, комментирует заместитель председателя Комитета по строительству и ЖКХ Государственной Думы 8-го созыва Светлана Разворотнева.
7: Готовится к зиме в целом инженерные системы дома. Подготовка начинается весной, потом проводятся гидравлические испытания. Как правило, вот именно эти инженерные системы у нас такое узкое место. Во многих случаях они не очень в хорошем состоянии. Конечно, у нас вот идет система капитального ремонта, которая позволяет заменить, ремонтировать в том числе и систему отопления. Но проблема еще заключается в том, что зачастую люди не дают доступ к подъемам, подрядчиком. Очень часто подрядчики сразу идут по квартирам, подписывают отказы, или еще хуже, они ремонтируют частями. Сейчас одна из главных проблем именно такие дома с полудоделанным капитальным ремонтом. А так, с прошлого года у нас паспорт готовности к зиме немножко поменялся. Теперь, значит, комиссия приходит два раза. Сначала выявляет какие-то недостатки, потом приходит еще раз, проверяет, устранены ли они. Сейчас вот с этой точки зрения процесс стал более точным, но как бы высокий износ вот этих инженерных коммуникаций, он часто приводит к тому, что все равно дом не готов, а тепло давать надо.
5: Если в день подачи тепла стояк горячий, а батарея холодная, значит образовалась воздушная пробка. Чтобы ее устранить, можно вызвать слесаря из управляющей компании или самостоятельно открыть кран Маевского, дождаться выхода воздуха и появления воды.
4: Утро на радио «Звезда».
5: Новое исследование может привести к сенсации в мире археологии. За гробницей Тутанхамона нашли скрытые помещения. На их признаки указало исследование при помощи радара и гравиметрии. По мнению археологов, в камерах может располагаться усыпальница Нефертити. Какую роль она сыграла в жизни Египта? Верно ли, что после смерти мужа сама возглавила государство? И почему ее мумия бесследно исчезла? Ответы на вопросы искала Анна Елисеева.
8: Примерно в 300 километрах южнее Каира есть небольшая деревушка Амарна, в окрестностях которой скрываются следы древнего города. Именно здесь, почти 3500 лет назад, фараон из 18-й династии Аменхотеп IV, принявший имя Эхнатон, основал новую столицу Ахетатон. В грандиозных храмах города поклонялись божеству Атону, животворящему солнечному диску, культ которого сменил целый пантеон древних богов во главе с Амоном Ра. По мнению египтологов, это была не столько религиозная, сколько политическая реформа Эхнатона. Она преследовала две цели – централизация власти и ослабление жречества. Но опорой царя определенно стала его жена, чье имя переводилось как «прекрасная красота Атона», «красавица, которая пришла», рассказывает гид и экскурсовод из Египта Раша Заки.
9: Царица Нефертити была не просто супругой и главным идеологическим соратником и соправителем фараона-реформатора Эхнатона. Ее поддержка носила абсолютный характер.
8: Нефертити называли живой богиней, и не только за совершенную красоту. По одной из версий, она была дочерью египетского вельможи, которую выдали замуж за Эхнатона, тогда еще Аменхотепа IV, в возрасте от 12 до 15 лет. И, к слову, супруг был не намного старше. В новой теологии царская чета олицетворяла земное воплощение Атона. На изображениях того периода Нефертити часто показана рядом с мужем под лучами божества. В больших храмах ей возносили молитвы как образ животворящего солнца, дарующего жизнь. Не случайно одно из имен царицы звучит «Неферие Феруатон», то есть «прекрасное совершенство солнечного диска». Хотя известно еще одно тронное имя, по которому можно осторожно предположить о правлении Нефертити после смерти супруга, говорит выпускник Брауновского университета, магистр египтологии Тимофей Шмаков.
10: Анхет Хепруатон, соответственно, живая от манифестации Атона. Наталкиваясь от этого, можно предположить, что она приняла титул фараона, что была не редкость, но данных об этом немного.
8: Есть и такая гипотеза, согласно которой Эхнатон отдалился от нежно любимой супруги, подарившей ему 6 детей. Дело в том, что все 6 были принцессы, поэтому фараон приблизил к себе вторую жену Кию, которая, по одной из версий, стала матерью Тутанхатона, позже назвавшегося Тутанхамоном. А прекрасную Нефертити, так и не родившую наследника, поселили в отдельном дворце, где она провела остаток дней. Имя царицы исчезает из официальных хроник к 14-му году правления Эхнатона. Впрочем, по словам Тимофея Шмакова, земное солнце фараона оставалось в зените вплоть до конца его правления.
10: В 2012 году была обнаружена в Эльберше надпись охрой. Это было распоряжение о строительстве. Вместе с картушем Эхнатона присутствовал картуш Нефертити. Это 16-й год правления Эхнатона, то есть предпоследний. И, соответственно, эти данные новые показывают, что она никуда не девалась.
8: Вместе с супругом Нефертити правила почти 2 десятилетия. Те 2 десятилетия, которые пошатнули древнеегипетские религиозные каноны. Но история совершила короткий круг вокруг солнечного диска Атона. Вернулся культ прежних богов, а имена царской четы были стерты. До сих пор остается загадкой, куда исчезла мумия Нефертити. Версий несколько. Либо ее сожгли, либо перезахоронили в Фивах, а, возможно, пока не опознали из всех тех мумий, что были найдены в долине царей за несколько веков. Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
5: Таким сегодня было утро на радио «Звезда». Завтра будет новое с 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: Как вас звать, величать-то?
1: Не царское это имя!
2: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
1: Не царское это имя!
2: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Он трижды захватывал и трижды терял киевский престол. Неоднократно шел на союз с половцами. Сам принадлежал к ветви Ольговичей, одной из сильнейших родословных линий в эпоху феодальной раздробленности на Руси XIII века. Князь Всеволод Чермный.
2: Как же он заработал такое прозвище?
4: Чермный или червленый – устаревшее название красного цвета. Отсюда и слово «червонный», то есть «алый». Этимологически оно связано со словом «червь». Дело в том, что яркий краситель получали из самок кошенили – небольшого насекомого, внешне напоминающего червя.
3: История одного прозвища.
4: По одной из версий, князь Черниговский Всеволод Святославич обладал ярко-рыжей шевелюрой и бородой. За это, вероятно, и заслужил прозвище Чермный. Кстати, рыжим некоторые историки описывали и Владимира Мономаха, двоюродного деда Всеволода Чермного по линии отца. Так может, он пошел в своего знаменитого предка?
2: Не царское это имя. История одного прозвища.
5: Ломоносов дошел до Москвы.
6: Спартанцы вообще сбрасывали
7: за отравился Керенс.
8: А викинги шлемы с рогами носили.
9: Аляску продали, а денег не заплатили.
10: А вот и нет.

0: А кто изобрел антибиотики?
1: Ну как же такое не знать? Александр Флеминг. Он открыл пенициллин и первым рассказал миру о целебных свойствах плесени.
2: А вот и нет.
3: Еще древние египтяне к ранам прикладывали заплесневелый хлеб. При этом природу бактерий они вряд ли, конечно, понимали. И был ли всегда положительный эффект, история умалчивает. Результаты уже научных исследований о влиянии плесени на развитие кожных заболеваний миру предъявили в 1870-е годы, задолго до шотландца Флеминга. И сделали это отечественные врачи Алексей Полотебнов и Вячеслав Моносеин.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Еще целый ряд ученых изучали этот вопрос. Микробиолог Александр Флеминг в 1928 оказался первым, кто выделил из плесени губительное для бактерий вещество. Он же окрестил его пенициллином. Но до создания лекарства пройдет еще около 10 лет. Требовалось получить пенициллин чистый, без примесей. Эту задачу решили австралиец Говард Флори и британец Эрнст Чейн.
1: То есть это была командная работа.
3: Определенно, все трое, Флеминг, Флори и Чейн, в 1945-м за труды получили Нобелевскую премию.
2: А вот и да. 1901 год. Американский химик японского происхождения Сатори Като изобрел технологию получения растворимого кофе. А в Российской империи в том же 1901-м открывают две новые трамвайные линии в Твери и Смоленске. За два года до этого трамвай появился и в Москве. А в США все в том же 1901 году два друга решили собрать свой первый мотор для велосипеда. Мощность двигателя, правда, вышла крохотной – одна лошадиная сила. Да и максимальная скорость – лишь 8 км в час. Но спустя всего пару десятилетий фамилии этих изобретателей-самоучек будет знать буквально весь мир. Соратники. Харли и Дэвидсон.
4: Свой первый мотоцикл Уильям Харли и Артур Дэвидсон собрали в гараже их общего друга. За основу взяли обычный велосипед. Но первый же тест-драйв оказался провальным. Подняться в горку силой одного только двигателя ни Харли, ни Дэвидсону не удалось. Приходилось еще и педали крутить. Но упорству друзей-механиков можно было бы завидовать. Они днями и ночами трудились над новой моделью. А когда завершили работу, то отправились на соревнования по мотогонкам. Четвертое место в заезде стало лучшей рекламой. И через год Харли и Дэвидсон продали три первых мотоцикла. Спустя 10 лет с фабрики, носящей их имена, уходило уже по 15 тысяч мотоциклов ежегодно.
2: Соратники.
4: В их тандеме Дэвидсон был скорее новатором. Именно он еще в юности придумал оснастить велосипед мотором, чтобы было легче добираться до озера и рыбачить. А Харли – прекрасный исполнитель и виртуозный механик. За высокое качество продукции их часто называли Генри Фордами в мире мотоциклов. А еще уникальные детища Харли и Дэвидсона невозможно ни с чем перепутать. Узнаваемый V-образный двигатель, фирменный бензобак в виде капли и знаменитый рев мотора. Звук, который компания Харли Дэвидсон уже давно пытается запатентовать.
2: Харли и Дэвидсон. Соратники.
5: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Мичман Римский-Корсаков. Подпоручик Державин. Генерал-майор Пржевальский. Прапорщик Верещагин.
8: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11 часов в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Северский район Краснодарского края подвергся атаке вражеских беспилотников. По данным оперативного штаба, 3 человека погибли, 2 ранены. Повреждено жилое здание. В районе зафиксированы возгорания на территории 2 предприятий. 6 пассажирских поездов задерживаются в пути в результате падения обломков дрона на контактную сеть на перегоне Северская-Ильская Северокавказской железной дороги. Пассажиров предупредили, что время задержки составляет до 4 часов. Владимир Путин приветствует переговоры между Китаем и Соединенными Штатами и отметил, что они могут существенно повлиять на мировую экономику. О своем возможном участии в саммите АТЭС в ноябре в Шэньчжэне российский лидер сказал, что будет исходить из актуальной ситуации в нашей стране.
2: Я всегда при решении вопроса о том, принимать или не принимать участие в каком-либо международном мероприятии, исхожу из ситуации, которая складывается внутри Российской Федерации. Но в целом это большое, серьезное мероприятие. И у меня есть приглашение. Это полезно поработать на такой площадке. Я настроен на то, чтобы принять участие в этой работе.
1: Владимир Путин также заявил, что торговый оборот России и Китая сейчас составляет 240 миллиардов долларов. Банки и микрофинансовые организации должны будут оперативно передавать информацию о потребительских кредитах и займах в бюро кредитных историй, а те незамедлительно направлять их в личный кабинет заемщика на госуслугах. Об этом сообщает Банк России. Нововведение вступит в силу с октября следующего года. Мера повысит осведомленность граждан о возникших долговых обязательствах и позволит заемщику отказаться от них в период охлаждения, если кредит на его имя оформили мошенники, либо он был оформлен импульсивно. Эпидемиологическая обстановка в мире остается напряженной. Роспотребнадзор принимает все меры для недопущения завоза инфекции в Россию. Об этом в интервью РИА Новости рассказала глава ведомства Анна Попова. Она отметила, что в ряде стран ситуация сложная, и граждане, которые возвращаются из таких поездок, нередко привозят с собой различные инфекции. Однако специалисты обеспечивают плотный контроль на госгранице, чтобы минимизировать эпидемические риски внутри страны. Осенний фестиваль фонтанов счастья проходит в эти выходные в музее-заповеднике Петергоф. Кульминацией каждого дня будет мэппинг-мюзикл о путешествии в мир детства с фейерверком на Большом каскаде. В этом году событие посвящено 200-летию дворцово-паркового ансамбля «Александрия», семейной резиденции 4 поколений династии Романовых. Гостей праздника ждут тематические инсталляции, театральные выступления и мастер-классы.
0: Область знаний. Лекции на Радио Звезда. История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на Радио Звезда.

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радио «Звезда».
2: Проблемы освоения космоса. Рассказывает популяризатор науки, учитель физики Ярослав Свайкин.
1: Область знаний.
3: Сегодня мы попробуем поговорить о проблемах освоения космоса. Первая интересная история, которая связана с космосом, это то, что у него совершенно неоднозначные границы. То есть нету четкой полосочки финиш-старт, где начинается или заканчивается космос. Самая популярная считается линия Карпмана, которая находится примерно на высоте 100 километров над уровнем моря, которую придерживается большинство стран или большинство каких-то организаций. Их несколько, потому что они используют в своих вычислениях разные подходы. Кто-то говорит, что вот мы назовем космос там, где стало сильно холодно. Другие скажут, давайте мы начнем космос там, где сильно упало давление. Третьи могут сказать, давайте просто ограничимся высотой, на которой там тяжело дышать. И так далее, абсолютно не разные, причем существуют разные летательные аппараты, которые по одним классификациям попали в космос, а по другим, оказывается, не попали, потому что не все линии проходят на высоте 100 километров. Ну, в общем, линия Карпмана считается самой популярной. И считается поэтому, что если вы пересекаете линию Карпмана, то вы попадаете в космос. Хотя там все еще на этой высоте имеется некоторое количество нашей с вами атмосферы. Собственно, как и наша атмосфера, она не заканчивается внезапно, она заканчивается довольно равномерно и постепенно, эта линия очень размазанная. И, как я уже сказал, ее нету конкретной. Первой такой банальной проблемой освоения космоса является то, что туда надо как-то попасть. В этом плане банальная катапульта нам не подходит. Первый вариант, собственно, связан, например, с самолетом. Почему самолет не может выйти в космос? Потому что самолет использует свое крыло, чтобы отталкиваться от воздуха. Для этого воздух должен быть определенной плотности. Очень хорошо сравнить, например, с водичкой. На определенной высоте воздух уже становится сильно разряженный, и фактически самолету нечего отталкиваться абсолютно. Можно попробовать воздушный шар.

0: кошках или каракатицах, когда мы используем топливо не для того, чтобы работал двигатель, не для того, чтобы пропеллер крутился, а мы фактически выбрасываем топливо позади себя, таким образом сообщая себе импульс. Первый банальный эксперимент, который можно провести, вы берете свой компьютерный стул, шар для боулинга или огнетушитель и кидаете его в сторону. В этот момент вы, скорее всего, поедете на своем стуле, если у вас хорошие колесики. Если у вас стул без колесиков, не пробуйте. Если вы смотрели замечательный фильм «Капитан Врунгель», они очень хорошо показали сцену, где капитан лопал бутылки от шампанского, пробки вылетали, и лодка двигалась вперед. Вот это классическое реактивное движение, когда мы выбрасываем что-то позади, чтобы двигаться вперед. То же самое делают наши ракеты. Они выбрасывают топливо в одну сторону и двигаются в другую сторону. Все движение в космосе работает точно так же. И почему бы не использовать этот принцип, чтобы туда подняться? В этом случае, правда, более 90% массы всей ракеты будет приходиться именно на топливо, что мы должны сначала его тащить вверх, потом выбрасывать его после себя вниз, и все это выходит, я бы сказал, очень дорого и в копеечку. Есть хорошее в физике уравнение Циолковского, может быть, смежное уравнение Мещерского, в котором очень доходчиво описано формулами, что скорость нашего летательного аппарата будет напрямую зависеть от массы топлива, которое я выбрасываю позади себя, ну и, соответственно, от скорости этого выбрасываемого топлива. Есть два варианта, соответственно. Можно выбросить топливо много, а можно выбросить его очень быстро. Современные спутники, например, которые уже поднялись на орбиту, они для корректировки своего движения используют второй принцип. Они выбрасывают топливо с очень большой скоростью, но очень маленькое значение. Например, некоторые используют фактически либо, я бы сказал, лампы, которые выбрасывают за собой поток электронов. То есть электрон — это совершенно безумно маленькая частица, а масса электрона, чтобы вы понимали, где-то 10 в -31 килограмм. Это совершенно безумная циферка. Фактически это 0, запятая, нужно написать 31 0 и поставить единичку. Вот примерно такое число в килограммах весит один электрон. И, соответственно, они их выбрасывают за собой, правда, с очень большой скоростью, со скоростью близкой к скорости света, благодаря чему получается какой-то вменяемый импульс, который позволяет спутнику корректировать свою орбиту, но ни в коем случае не позволит ему сильно высоко взлететь. Для этого все-таки нам нужно стандартное классическое топливо, к которому мы привыкли. Мы не совсем выбрасываем топливо напрямую, то есть космический корабль не бросает топливо, как, например, дрова высыпаются из вагона или из КАМАЗа. Фактически топливная смесь размешивается с воздухом внутри специальной камеры, я бы сказал, внутри турбины, поджигается топливо, оно расширяется, и вот за счет своего расширения выбрасывается через сопла и двигает наш корабль вперед. То есть мы не бросаем за собой топливо, мы не выбрасываем нефть, мы выбрасываем за собой вот эту вот горючую смесь, которая пытается безумно расширяться внутри нашего ограниченного размера двигателя. Таким образом, корабль двигается вверх, ну или вперед.
1: Проблемы освоения космоса.
2: Область знаний.
0: После того, как мы потратили какое-то количество топлива и забрались наверх, оказалось, что наверху довольно холодно. Причем холодно тоже понятие относительное. На Земле есть такое правило, что температура падает примерно на 6 градусов каждый километр. На это очень хорошо опираются альпинисты, да, что они могут там каким-то образом прогнозировать, как будет меняться температура по мере их взбирания на гору. В космосе фактически почти всегда температура примерно минус 270 градусов по Цельсию. Это очень близко к абсолютному нулю, который равен минус 273. Там очень мало частиц, там фактически нечему передавать вот эту самую температуру. И первая была проблема, как бы нам так сделать, чтобы космонавты не замерзли в своем космическом корабле. И оказалось, решение довольно простое. Не построили некоторого образа термос, где внешняя оболочка может либо очень сильно нагреваться, если, например, на нее светит солнце. Это нашу Землю защищает атмосфера, а космический корабль атмосфера не защищает. Соответственно, часть корабля, которая обращена к солнцу, может быть очень горячей, а другая часть корабля, которая не обращена к солнцу, может быть очень холодной. Когда одна часть корабля безумно горячая, другая безумно холодная, нам не помогут классические системы охлаждения или нагревания, как в автомобиле в виде радиатора и печки. Нужна какая-то система, которая будет обменивать тепло внутри корабля. Для этого они сделали просто воздушную прослойку. То есть есть внешний контур, ну, плённых металлов собранный, внутренний контур заплённых металлов собранный, где живут космонавты, а между ними воздушная прослойка и набор вентиляторов, который гоняет воздух внутри космического корабля по кругу, но не тот, которым дышат космонавты, естественно. И получается, что воздух является некоторым универсальным теплоносителем, который переносит тепло или холод от одной стенки корабля к другой, там, где светло и там, где темно. Похожая история связана непосредственно с костюмами космонавтов. Очень

0: забавно смотреть, как в разных фильмах там показывают, что вот космонавт там какой-нибудь отверткой проткнул свой костюм, скафандр, и оттуда полетел воздух, и космонавту нечем дышать. Да, оттуда полетит воздух, он пойдет, это правда, но это не тот воздух, которым дышит космонавт. То есть каждый костюм, каждый скафандр — это фактически отдельный маленький космический корабль. И одна из историй, с которой пришлось столкнуться конструкторам и инженерам, это выравнивание давления, что давление в космосе довольно низкое, и там тяжело дышать, и вообще это очень-очень плохо и неудобно. Таким образом, получается, что скафандр космонавта — это маленький космический корабль для конкретного человечка, где точно так же есть воздушная прослойка между внешним контуром и внутренним контуром. Правда, для космонавтов эту прослойку заполняют воздухом и заполняют специальным давлением, чтобы космонавт или скафандр мог переносить вот эти вот изменения давления, это не было критично для космонавта. Поэтому, когда в фильме нам показывают, что космонавт проткнул свой скафандр, то он теряет воздух, который компенсирует давление, а не тот, которым он дышит. Это другая будет прослойка, более внутренняя. Поэтому фактически, когда он проткнул свой скафандр, он должен дышать. Правда, возможно, у него лопнут глаза. Но это совершенно отдельная история.
1: Область знаний. «Благие дела» — совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Каждое путешествие на поезде для Ильи — настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. 2 уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а 3-я давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. Единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Радио «Звезда».
5: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
1: Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
6: Проблемы освоения космоса. Рассказывает популяризатор науки, учитель физики Ярослав Свайкин.
1: Область знаний.
0: Еще одна забавная история связана с борьбой с влажностью. Казалось, что люди умеют потеть, оказалось, что там они пьют воду, и все равно накапливается влажность, та же самая, которая у нас с вами бывает в квартирах, в автомобилях или запотевают холодильники. Правда, в космическом корабле решать эту проблему проветриванием не получается. А она несет в себе очень большую опасность, что всякие клеммы, электросхемы и так далее, они, ну, открытые. И решение было сначала очень сложным, пытались ставить какие-то фильтры, специальные ткани собирать. Оказалось, все довольно просто. У вас в каждом доме есть прибор, который своим образом умеет собирать воду. И это холодильник. У нас все домохозяйки благополучно борются с наледью в морозильной камере, что вы ее открываете, и там много-много льда. Откуда он взялся на стенках? У вас в комнате было влажно, на молекулах воздуха находятся молекулы воды, они попадают, когда вы открываете дверь, в морозильник, там они замерзают, у них уменьшается температура, они касаются стеночек, попадают туда в виде льда. Вот в космосе сделали то же самое. Фактически поставили определенного рода холодильники, которые замораживают воздух. Ну, пытаются это сделать, вернее, когда влажный воздух попадает на эти радиаторы, вода замерзает, становится льдом и выпадает фактически осадком в этих радиаторах. Потом они собираются, вода обратно плавится лед все-таки, да, и используется за нуждами экипажа в разных различных целях. Борьба с влажностью в космическом корабле связана с обычным домашним морозильником. Правда, вот, кстати, вот космонавтам чистить его не надо. И, наверное, самая такая последняя, самая сложная история, с которой пришлось бороться космическим инженерам, это радиация. Физики различают много разных типов радиации, но три основных вида излучения – это альфа, бета и гамма. Альфа-частица – это фактически ядро атома гелия. Два протона, два нейтрона. Ничего сложного. Бета-частица – это электрон. Тоже всем известная частичка. Вроде бы ничего страшного нет. А вот гамма-частица – это фотоны определенного рода. Это уже чуть сложнее, чуть страшнее. Итак, чего такого, собственно, в радиации пришлось бороться инженерам? Белка и стрелка пробыли в космосе 25 часов. И за это время они не получили высокой дозы радиации, они спустились на Землю, прожили очень много лет, умерли от старости и даже оставили за собой потомство. Щенков, которых они оставили, дарили разным членам ЦК КПСС. А вот мало кто знает, что за 3 года до Белки и Стрелки в космос летала Лайка. И она погибла, правда, погибла она от стресса и перепада температур, но радиация тоже имела место быть. И, собственно, основным полетом Белки и Стрелки, основной задачей, которая стояла перед учеными, это изучить влияние радиации на их организм, потому что все остальные проблемы были уже решены. Когда они вернулись, измерили, оказалось, что все довольно хорошо. Проблема в другом. В радиации проблема в том, что наш организм умеет ее вводить. Но это как бы не проблема, я бы сказал, что это хорошее решение. Когда организм его выводит, нам нужно говорить об интенсивности и о количестве этого излучения, которое мы получаем. Поэтому физики решили, что если человек получает радиацию равномерно в течение длительного времени, и это значение довольно маленькое, то наш организм также его выводит. Как воздух мы вдыхаем, и углекислый газ мы выдыхаем. То есть мы его не накапливаем в себе, все нормально, оно входит и выходит. То же самое с радиацией. Если значения низкие, то мы его получили, и мы ее уже вывели. Если значения высокие, то организму нужно некоторое время, чтобы от нее избавиться. И вот это уже может нести некоторый губительный характер. Поэтому космонавты не проводят много времени в космосе. Много времени, опять же, понятие относительное. Можно провести там несколько часов, несколько дней или там 20 лет лететь на Марс. Вот это сложнее. Поэтому Белка и Стрелка были в безопасности. И Гагарин тоже был в относительной безопасности. Самое интересное, мало кто знает, что космонавтов от радиации защищает не столько космический корабль, а сколько наша собственная Земля. То есть у нашей собственной Земли есть магнитное поле. Есть северный полюс, магнитный полюс и так далее. И, соответственно, оказывается, что большинство частиц, которые могут нанести вред космонавтам в космосе, они отклоняются от нашей Земли благодаря нашему же, собственно, земному магнитному полю. И космонавты находятся в безопасности. А когда мы, предположительно, полетим на Марс, то там уже магнитное поле Земли доставать до нас не будет, и космонавты будут все-таки облучаться радиацией. И вот эту проблему решают сейчас, она стоит очень актуально, и она вот довольно сложная. Есть 2 варианта. Первый вариант – это, как я уже сказал до этого, можно просто провести в радиоактивном поле, если так можно сказать, в излучении, маленькое время. Если мы быстро-быстро долетим до Марса, то мы не успеем получить губительную дозу радиации. Ну, вот все просто. Надо просто большой двигатель поставить и быстро туда долететь. Но тоже непросто. Второй вариант. Если уж мы понимаем, что долететь быстро не получается, лететь придется долго, означает, что космонавты будут долго подвержены радиации, значит, нужно их защищать некоторым пассивным образом. И многие ученые предлагают ставить на космические корабли металлические пластины, собственно, большие, свинцовые, толстые пластины. А вот теперь представьте, сколько нам нужно топлива, чтобы отправить в космос, мало того, корабль с людьми, с топливом, с припасами, так еще и с большими свинцовыми пластинами, чтобы защищать от радиации. Вот это совсем непросто и неудобно. И, собственно, ученые пытаются собрать некоторую такую смежную систему, чтобы учитывать и то, и другое. И многие, вот сейчас я знаю, что японские компании разрабатывают определенные ткани и системы, которые будут, с одной стороны, эффективно защищать от радиации, с другой стороны, будут очень тонкими и легкими.
6: Проблемы освоения космоса.
5: Область знаний.
0: Раз уж мы немножко затронули тему радиации, интересная история о том, что бананы радиоактивны. С этого момента все перестали есть бананы резко. Итак, формально, если съесть один банан, то вы получите где-то 0,1 микродиверт. Это такая интересная физическая величина, в которой измеряют дозу радиации. 0,1 микродиверт – это нормальное фоновое излучение фактически на всей планете. 0,1 – это прям стандартное излучение, причем считается, что это излучение мы получаем каждый час. Наш организм прекрасно с этим справляется, и никого это не беспокоит. Более того, если вы спите рядом с другим человеком, то вы собираете за ночь еще где-то примерно 0,5 микрозиверта. И это тоже совершенно не страшно. Более интересная величина, например, 200 микрозиверт, это собирается за один перелет из Америки в Европу. потому что вы поднимаетесь на самолете высоко в атмосферу, где Земля, со своей атмосферы, поглощает уже меньшее количество частиц, соответственно, вы в себя впитываете гораздо большее количество частиц. Ну вот а что теперь, на самолетах не летать, что ли? Считается, что допустимое значение для человека – это 1000 единиц в год. То есть, в целом, 5 перелетов, длинных перелетов, там, Москва, Дубай, Америка, Европа, 5 перелетов в год – это нормально, ваш организм с этим справится. Если вы летаете больше, то ваш организм уже не может выводить такое количество радиации из себя. Это одна из нагрузок, которые падают на пилотов, поэтому у них всегда есть определенные выходные, определенные больничные или там санатории, где они отдыхают, и, может, они раньше на пенсию выходят. Таких историй очень много. Например, рентгеновское медобследование заберет у вас где-то 3000 микрозивертов. Это, собственно, налетали на год вперед. Поэтому рентген часто делать нельзя, хотя сейчас уже сделали определенный мягкий рентген, который облучает вас гораздо меньше, но все равно, пожалуйста, не делайте рентгены часто. Если немножко уходить от чисел, то в среднем космонавт за одни сутки пребывания на Международной космической станции получает дозу радиации, сравнимую где-то с 5 флюорографиями единоразово. Ну, совершенно очевидно, что чем дальше человек будет пытаться забраться в космос, тем больше новых проблем придется решать с течением времени. Вот. Но я думаю, что, как показывает практика, люди совсем справляются, находят новые решения и двигаются дальше. Я надеюсь, что после попадания на Марс мы откроем для себя что-то новое и начнем двигаться дальше.
6: Рассказывал популяризатор науки, учитель физики Ярослав Свайкин.
5: Область знаний.
6: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.

«Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Три человека погибли, еще двое пострадали в результате падения обломков беспилотника в Северском районе Краснодарского края. Региональный оперативный штаб сообщает, что возгорания на территории предприятия ликвидированы. Также произошли обрывы проводов на железнодорожной сети. При этом движение поездов остановлено. Без света остаются около 26 тысяч жителей. Проводятся ремонтные работы. Правительство выделило дополнительные средства на программу социальной газификации. На эти цели из резервного фонда направят более миллиарда рублей. Деньги получат 56 регионов. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Благодаря решению, более чем 13 тысячам семей, имеющих право на льготы, будут предоставлены средства на приобретение оборудования и проведение работ по подключению домов к газовым сетям. Министерство финансов поддерживает повышение лимитов выплат по ОСАГО. Об этом заявил заместитель главы ведомства Иван Чебесков. По его словам, в первую очередь ведомство поддерживает рост выплат за вред жизни и здоровью, но есть нюанс – это может затронуть страховые тарифы. Тема требует дополнительного обсуждения, отметил он. Лимиты по ОСАГО уже давно предлагают поднять, потому что реальный ущерб часто выше. Министерство просвещения подготовило методические рекомендации по применению искусственного интеллекта в школах. Отдельное внимание уделено защите персональных данных. Учителям не рекомендуется загружать в нейросервисы конфиденциальные материалы. Родители должны быть проинформированы об использовании искусственного интеллекта в образовательном процессе. Уточняется, что приоритет имеют сервисы на основе суверенных или национальных моделей, а также ресурсы в составе государственных информационных образовательных систем. Сборная России заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы по боксу. Он завершился накануне в Софии. Россияне показали лучший результат турнира как по числу золотых наград, так и по общему количеству медалей. Всего в активе россиян 15 наград, 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые. Второе место заняла сборная Турции. Тройку лидеров замкнула команда Азербайджана. В мужском турнире российские боксеры завоевали 5 золотых и 2 серебряные медали. Женская сборная России смогла добыть 2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые награды. По количеству побед среди женщин россиянок опередила только команда Турции, у которой 3 золота. На московский марафон в этом году зарегистрировались 60 тысяч участников. Это стало абсолютным рекордом соревнований, сообщает «Спортэкспресс». В забеге примут участие представители всех 84 регионов России, а также атлеты из более 40 государств. Соревнования проходят сегодня и завтра.
0: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
2: Золотой Георгий Победоносец. Эту монету у вас обязаны принять в магазине. Ее номинал 50 рублей, истинная цена свыше 100 тысяч. Инвестиционные монеты. Эту тему мы обсудим с писателем, экономистом, экспертом по драгоценным металлам Алексеем Бизовским.
0: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: Кавалерийский кажан времен Петра Великого. Плотный, короткий до колена кафтан из кожи лося, оленя, вола или буйвола. Он заменял нашим солдатам тяжелые металлические доспехи старого образца и активно использовался в Петровской регулярной кавалерии, в частности, всадниками-драгунами, а также носился лично царем.
1: Форма и содержание.
2: В первой половине 18-го столетия кавалерийский кажан, другое название колет, выполнял функцию легкого бронежилета. Его делали с рукавами или без них. Толстая, крепкая, специально выделанная в рыбьем жиру кожа могла защитить от скользящего рубящего удара сабли или палаша, а также частично амортизировала удар пули на излете. Подол военного кажана прикрывал бедра солдата от ветра, дождя, снега и холода, а по бокам и позади армейского кафтана обязательно делались глубокие разрезы, чтобы всаднику было удобно находиться в седле.

0: обмундирования.
1: Кавалерийский кожан времен Петра Великого.
2: Драгуны считались универсальной конницей первого русского императора. Они могли сражаться верхом и в пешем строю. Кожаные кафтаны подходили для них идеально, меньше изнашивались, защищали от непогоды и были куда прочнее любых суконных уставных мундиров. И сегодня в мемориальной коллекции Государственного Эрмитажа бережно хранится кожан Петра Великого, который царь надевал в многочисленные боевые походы или во время работы на верфях. По легенде, в одном из таких кафтанов государь лично возглавил кавалерийскую контратаку против шведов в знаменитом Полтавском сражении.
1: Форма и содержание. Кавалерийский кожан времен Петра Великого.
3: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
4: В семье Савельевых генеральная уборка. Отец занят на кухне, дети наводят порядок в своей комнате, а мама решила перебрать шкафы с одеждой. В итоге собрала 4 огромных пакета вещей, которые давно уже никто не носит. Но выбрасывать на помойку жалко. «Лучше отдать кому-то», — задумалась Савельева. «Как быть в такой ситуации? Расскажем».
3: На всякий случай.
4: Первое. Проще всего избавиться от старой одежды, продать ее или отдать бесплатно, разместив на площадке для онлайн-объявлений. Но для этого придется сделать серию фотографий, а еще подробно описать цвет, размер и состояние вещей. Второе. Более сложный вариант. Отнести вещи своими ногами туда, где их принимают. Это может быть благотворительный фонд в вашем городе или крупный магазин в торговом центре. В первом случае передача вещей будет, скорее всего, безвозмездной. А вот ритейлеры часто предлагают скидки при сдаче старых вещей. Третье. Еще один популярный способ избавиться от одежды с пользой – сдать ее в комиссионный магазин или так называемый секонд-хенд. Но тут примут не любую одежду, а только в хорошем состоянии. Сотрудники таких магазинов оценят вещи и по качеству, и по стоимости. Четвертое. Самый необычный вариант – принять участие в популярных сейчас вечеринках по обмену вещами. Их еще называют своп-вечеринками. Как правило, о таких мероприятиях рассказывают в социальных сетях. Люди выбирают место для встречи, куда приносят свои старые вещи для обмена. Все, что осталось без хозяина, отправят на благотворительность. Подведем итоги. Разместите объявление о продаже старой одежды. Отнесите вещи в пункт приема в торговом центре. Сдайте ненужное в комиссионный магазин. Поищите, где у вас в городе проводят своп-вечеринки по обмену вещами. Савельевой повезло. Дети быстро помогли разместить объявление о продаже старых вещей. И уже на следующий день за ними приехал покупатель. Но если одежда снова накопится, наша героиня знает, что делать. Узнали вы? На всякий случай.
5: Начинается земля, как известно, от Кремля.
1: Кремли России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда». Очень важные вопросы.
1: Сейчас сезон ураганов. А по какому принципу им дают имена?
2: Отвечает климатолог Владимир Семенов.
3: Имена ураганам метеорологи стали давать с начала 20 века, когда начались первые систематические метеорологические прогнозы, а с 50-х годов утвердили некую систему, договорились давать сильным ураганам, превышающим определенную скорость, где-то около 60 км в час, где скорость ветра была, женские имена. Английские, французские, испанские утвердили некий список имен, чтобы не путаться, когда несколько ураганов, тропических штормов, тайфунов обрушивается на побережье. Такой список существует и просто последовательно присваивают ураганам эти имена. Единственная особенность, что разрушительные самые ураганы, которые оставили, сильный негативный след в истории, эти имена изымаются из списка и, навсегда остаются в истории, больше так ураганы не называют.
0: Очень важные вопросы.
4: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
5: Говорят, Панамский канал – это красиво. Это не только шлюзы, но и огромное рукотворное озеро. В его водах отражается удивительно голубое небо. В небе парят пеликаны и фрегаты. По берегам яркая зелень, пальмы. Красиво. И вот он, огромный корабль, который вдоль стенок канала при помощи тросов тянут несколько маленьких электровозов. Знающие люди называют их мулами. Панамский канал. Чудо света. Всего 82 километра, соединяющих Атлантику с Тихим океаном.
4: Пути сообщения. Панамский канал.
5: Открыл Панамский перешеек испанский исследователь Васко Нуньес де Бальбоа в 1513 году. После этого открытия мореплаватели 16 века сильно огорчились. Шутка ли? Оказывается, из-за какого-то паршивого кусочка суши им приходится огибать всю Южную Америку. Но что поделать? В те годы еще не умели копать протяженные каналы. Серьезное намерение соединить два океана отложили на 3 с лишним века. Тогда никакой независимой Панамы еще не было. Была лишь колумбийская провинция Панама. С инициативой покорить Панамский перешеек в 1879 году выступил один известный француз – Фердинанд де Лесепс. Тот самый человек, что недавно построил Суэцкий канал. Конгресс Колумбии не смог отказать великому Фердинанду и дал отмашку – копай! Франция выделила на 12-летнюю реализацию проекта 600 миллионов золотых франков, и работы начались. Но, во-первых, расчеты оказались неверными. В проекте не учли горы, заболоченные места и густые заросли тропических джунглей. А во-вторых, 2/3 бюджета, увы и ах, разворовали. В 1889 году строительная компания обанкротилась, а сам Лесепс вскоре умер. После этого продолжать копать канал никто не захотел. Для Франции он превратился в чемодан без ручки. Нести неудобно, а бросить жалко. В итоге французы уступили штатам начатый объект со всем оборудованием всего за 40 миллионов долларов.
4: Пути сообщения. Дороги и люди.
5: В 1903 году США с помощью кнута, пряника, шантажа и военного флота отделили Панаму от Колумбии путем переворота. На руководящие посты нового независимого государства пришли правильные люди, которые передали Америке права на безвозмездное, вечное пользование каналом и землями рядом с ним. Министерство обороны США приступило к стройке незамедлительно. Через 10 лет президент Америки Вудро Вильсон с помощью телеграфа отдал приказ на последний символичный подрыв породы прямо из Вашингтона. А уже в августе 1914-го по руслу нового пути сообщения, связавшего океаны, прошел первый корабль под названием «Анкон». Панама вернула себе контроль над каналом через 86 лет, 1 января 2000 года. И теперь Панама – самая экономически развитая страна Центральной Америки. Стоимость прохода по каналу зависит от размеров судна, его нагрузки, срочности и колеблется от $800 для небольшой яхты до $500 000 для самых больших судов. Это официально. Хотя, говорят, сумма взятки за внеочередной проход может достигать миллиона зеленых. Кстати, шляпа «Панамка» получила свое название благодаря каналу. Именно такие головные уборы использовали строители во время работы под палящим экваториальным солнцем.
4: Панамский канал. Пути сообщение.
2: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
6: Четырехлетняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
4: Реклама.
7: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ.
8: слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Разгерметизация резервуара для воды могла стать причиной взрыва вблизи ильгинского месторождения в Якутии. Как сообщили в компании «Ильгауголь», произошедшее на резервной насосной станции, которую обслуживает подрядная организация. В момент взрыва там велись сварочные работы. По предварительным данным, погибли 4 человека, двое пострадали. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть 2 и более лиц. В компании подчеркнули, объект находится далеко от основного производственного комплекса. Угрозы для сотрудников на данный момент нет. Россия была готова возобновить переговоры с Киевом после выборов, но Украина попыталась нанести удары по Москве и атаковала избирательные участки, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов на Международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.
2: В ночь с 19 на 20, то есть в самый основной день голосования, была предпринята попытка массированного удара по Москве. Свыше 1600 беспилотников вошло практически в московскую зону. Это первое. Второе, были нанесены удары по избирательным участкам. В одном месте он находился, этот участок, в школе. Школа была практически разрушена. Начали осуществлять атаки на жилые дома председателей территориальных избирательных комиссий.
1: И ответные действия российских вооруженных сил, подчеркнул президент, оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что сейчас киевский режим опять активно поднимает вопрос о перемирии по нескольким направлениям, включая энергетическое. Но все ответные решения будут приниматься, исходя из интересов Российской Федерации. Министерство просвещения разработало рекомендации по использованию искусственного интеллекта в школах. В первых четвертых классах нейросети запрещены. С 5 по 9 их можно использовать для поиска, систематизации информации, визуализации и моделирования. А в 10-11 классах также в проектной и исследовательской деятельности. Нейросети нельзя применять во время контрольных и экзаменов, а полностью созданные искусственным интеллектом работы нельзя выдавать за свои, следует из рекомендаций. В России предложили установить федеральную выплату для долгожителей. С такой инициативой выступили в Общественной палате. Там считают, что тем гражданам, которым исполнится 100 лет, нужно выплачивать от 100 до 200 тысяч рублей. По мнению авторов идеи, мера станет значимой поддержкой для тех, кто вел здоровый образ жизни и работал на благо страны. А также станет стимулом для граждан заботиться о своем здоровье. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Уровень воды в реке Урал,
4: Центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили государство выдуманный после проекта о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
5: 1950 название города Пермь.
6: Александр Флотовский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь, возраст? Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Кузнецовой Ольгой Николаевной. Добрый день, Ольга Николаевна.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно, постепенно их разрушая и вызывая воспалительные процессы. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль при движении, появляется утренняя скованность. Но со временем болезнь прогрессирует, и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть.
1: В наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей.
2: К сожалению, не все так просто. Если мы говорим об обезболивающих, то основная их суть – это облегчить симптомы. Они не предназначены для лечения. То есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут. Ведь артроз разрушает суставы. Что касается мазей, то, к сожалению, в суставы им проникнуть невозможно. Их назначают при травмах и заболеваниях суставов в качестве местного обезболивающего средства. В их состав входят разогревающие компоненты, которые обладают отвлекающим действием. Это что касается снятия болевого симптома. Если мы говорим именно о лечении, то, конечно, надо подбирать другие способы. Сейчас, к счастью, медицина не стоит на месте.
1: Ольга Николаевна, если мы все же говорим не просто о снятии боли, а именно о лечении, что современная медицина сегодня может предложить?
2: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали физиотерапевтический аппарат «Аврора» – шедевр современной российской науки, который способен оказать помощь в снятии боли, а также подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
1: Думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
2: Физиотерапевтический

0: обеспечить стойкий положительный эффект и сократить сроки лечения. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас вы можете приобрести медицинский аппарат «Аврора» особенно выгодно. Ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 3673. И доставка по всей России бесплатно. 8 800 777 77-36-73. 8-800-777-36-73. Данные акции предоставляет компания ООО «Продекс». Реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: Давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
0: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устроитесь поудобнее и включите аппарат, а дальше он начнет лечение. Как это происходит? Ультразвуковая терапия. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации. То есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее. А суставы могут стать более гибкими и подвижными. Но это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они могут глубоко проникать сквозь кожу, а значит, их лечебное действие усилится. Красная фототерапия. Красная фототерапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше. И вы можете двигаться свободно и легко. Инфракрасная фототерапия. Такая терапия оказывает противовоспалительные и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение. Словно с вас сняли оковы.
1: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей. Звоните. Номер 800-777-36-73. 8-800-777-36-73. Ольга Николаевна, расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
0: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Вы только посмотрите. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор-органов, глаза, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный, а ведь это еще далеко не все, что он может лечить. Именно поэтому, если у вас есть эти или другие хронические заболевания, то «Аврора» может стать для вас подходящим и доступным решением. Уважаемые радиослушатели, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 3673. И доставка по всей России бесплатно. Но поспешите, количество товара сильно ограничено. 8 800 777 3673. 8 800 777 3673.
1: Давайте подводить итоги нашей программы. Почему стоит выбрать аппарат «Аврора»?
0: Аргументов в пользу «Авроры» множество, но назову ключевые. Первый – это возможность снизить прием обезболивающих таблеток, так как аппарат «Аврора» сам обладает обезболивающим действием. Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого – экономия. Приобретя один раз аппарат «Аврора», вы будете им пользоваться долгие годы. Кроме этого, им могут пользоваться все ваши члены семьи. Кто-то ушиб получил, у кого колено больное, у другого спину скрутило. А ознакомившись со всем списком показаний, вы будете приятно удивлены. А теперь посчитайте, сколько денег у вас уходит на лекарства, запас которых надо постоянно пополнять. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез, то есть

0: Если вы пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они могут глубоко проникать сквозь кожу, а значит, их лечебное действие усилится. Прост в использовании. Аппарат «Аврора» имеет очень простой и понятный дизайн. Вы можете им пользоваться самостоятельно. К тому же он не занимает много места. Вы можете брать его с собой куда угодно. Награды. Аппарат «Аврора» признан лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
1: Действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать полезной покупкой для семьи. Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей. Звоните. Номер 800-777-36-73. 8-800-777-36-73.
0: Начните лечение с «Авророй». «Аврора» может сделать вашу жизнь намного лучше. Поэтому начните действовать прямо сейчас. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8-800-777-36-73. 8-800-777-36-73. И, конечно, доставка по всей России бесплатна. Номер 8-800-777-36-73. 8-800-777-36-73. Внимание! Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин Prodex. Здесь вы найдете аппарат «Аврора». Персональный подбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
1: Благодарю нашего постоянного гостя Ольгу Николаевну. До скорых встреч.
2: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
4: Начинается Земля, как известно, от Кремля.
5: «Кремли России». Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
6: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печень, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» – номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
7: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: звезда.
1: Адмиралы русского флота. Иван Григорович.
2: Он был контужен дважды. В первый раз в 1904 году в Порт-Артуре во время русско-японской войны. Газеты того времени сообщали:
3: ночью 27 января после внезапного нападения вражеских миноносцев наш броненосец «Цесаревич» был подорван на рейде. Броневая и противоминная переборки выдержали. Боевой корабль, имея крен в 17 градусов, оставался на плаву и всю ночь отражал атаки неприятеля. Командир броненосца Григорович в этом бою был контужен разорвавшимся снарядом.
2: Вторая контузия – террористический акт в Севастополе. До наших дней сохранилось сообщение об этом жутком происшествии.
3: 14 мая 1906 года во время церковного парада по случаю коронования императорских высочеств Николая Александровича и Александры Федоровны начальник штаба Черноморского флота Григорович был тяжело ранен в голову. Возле Владимирского собора террорист попытался метнуть бомбу в коменданта, но она взорвалась у него в руках.
2: Тогда погибли 6 человек, а еще 37 мирных жителей были ранены. Григорович уцелел. Но, вероятно, именно эти две контузии стали впоследствии причинами страшной болезни флотоводца – опухоли головного мозга. Сильная армия, мощный флот – вот о чем мечтал адмирал Григорович. Он понимал, после поражения в русско-японской войне необходимо срочно восстанавливать вооруженные силы страны. Да, не сразу, а постепенно. Но это нужно делать.
4: Наша задача, наряду с правильной постановкой сухопутной обороны, соорудить и флот, соответствующий по своей численности и боевым качествам потребной.
1: Иван Григорович. Адмиралы русского флота.
5: Радио «Звезда». История в звуке. История награды.
6: Орден Святого Владимира IV степени на Георгиевской ленте. В 1914 году, в начале Первой мировой войны, в России была проведена всеобщая мобилизация. Руководил призывом начальник канцелярии военного министерства генерал-майор Александр Сергеевич Лукомский. За успешное проведение мобилизации он получил редкую награду. В специальном царском указе под номером 622 было сказано: «Воздаяние особых заслуг перед Отечеством император Николай II высочайше соизволил пожаловать генералу Лукомскому орденскую ленту победоносца Георгия к уже имеющемуся у него ордену святого равноапостольного князя Владимира IV степени». Это был уникальный случай в истории российской геральдики. Александр Лукомский был награжден орденом святого Владимира IV степени в 1909 году. Носили такую награду на ленте красно-черного цвета. Но император Николай решил по-особому поощрить ответственного и трудолюбивого генерала и приказал заменить ему орденскую ленту святого Владимира на более почетную георгиевскую. В результате сама по себе награда выглядела на мундире Лукомского весьма необычно. Лента георгиевская, а на ней орден святого Владимира. Злые языки немедленно откликнулись на это изобретение и назвали уникальную награду орденом Владимира Георгиевича. Генерал-майор Лукомский был человеком мудрым. Он на язвительные шутки придворных и сослуживцев внимания не обращал. Повинуясь царскому указу, он до конца жизни носил на своем мундире необычный комбинированный орден и очень гордился этой боевой наградой – орденом святого Владимира IV степени на Георгиевской ленте.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости высоких технологий. Технологический сбор на электронику планируют ввести с 1 декабря. Как сообщили в Минпромторге, проект приказа уже опубликован. Документ утверждает список продукции, за которую нужно платить сбор, его размеры и порядок расчета. Ставки будут зависеть от вида товара и от того, есть ли его товарный знак или модель в специальном справочнике. Деньги от сбора направят на дополнительную государственную поддержку радиоэлектронной промышленности. Новый iPhone получил рекордное число ограничений для России. Они коснулись как минимум 18 функций, пишут «Известия». Большинство ограничений связано с искусственным интеллектом. Русский язык система не поддерживает, поэтому недоступны обновления Siri, интеграция чат-GPT и инструменты редактирования текста. Ограничения касаются и генерации эмодзи, работы с изображениями, расширенного поиска по фото. По словам эксперта, в часть функций можно включить, сменив регионы, перейдя на английский интерфейс. По данным издания, рекордное число ограничений для новых моделей Apple в России зафиксировано именно сейчас. Полностью отечественный электромобиль появится в России в течение 2 лет. Такой прогноз дал академик Российской академии наук Евгений Антипов. По его словам, в стране уже запущена атомная гигафабрика, а в ближайший год откроются еще 2. К 2027 году мощность производства литий-ионных аккумуляторов достигнет 13 гигаватт-часов. Это позволит выпускать порядка 200 тысяч электромобилей в год. Главная задача – наладить выпуск ключевых материалов внутри страны. Академик отметил, электромобили становятся привлекательнее из-за снижения цены аккумуляторов. Подростки 11-17 лет уязвимы перед мошенниками, сообщила психолог Светлана Колбова. В этом возрасте они стремятся к самостоятельности, но навыки оценки последствий еще не сформированы. В свою очередь, эксперт сервиса «Мышеловка» Алла Храпунова заявила, что мошенники стали чаще атаковать именно подростков через мессенджеры и социальные сети.
3: Мошенники второго этапа, мы так их называем, они представляются сотрудниками спецслужб, начинают угрожать ребенку, запугивают уголовным преследованием как самого подростка, так и его родственников и родителей. И вот этот этап как раз является самым опасным, потому что ребенок пугается, замыкается, никому ничего не говорит и начинает выполнять совершенно иррациональные, глупые поступки, которые на самом деле могут расцениваться вплоть до терроризма.
2: Эксперт призвала родителей поговорить со своими детьми, а также обращать внимание на то, с кем общается подросток в цифровом мире. Это были новости высоких технологий. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
5: Вообще сбрасывали.
4: Отравился Америка.
5: А викинги шлемы с рогами носили.
6: Аляску продали, а денег не заплатили.
0: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на Радио «Звезда». Реклама.
1: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: УТЗ. Лицензия номер L-001-10-26-005-61-65-03-02-2022 года.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы.
2: Спартанцы вообще сбрасывали детей.
1: Отравился
2: Америка. А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляс продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Назовешь изобретателя лампочки накаливания, а?
6: Конечно, ее придумал Томас Эдисон.
4: А вот и нет.
7: Над этим устройством работали многие новаторы. За 40 лет до американца Эдисона англичанин Уоррен Деларю в качестве элемента накаливания в стеклянном сосуде использовал платиновую спираль. Российский инженер Александр Ладыгин пропускал ток через угольный стержень, тоже в колбе, и именно он придумал выкачивать из нее воздух. Зачем? Да чтобы выгорал стержень медленнее. Лампы Ладыгина освещали улицы Петербурга уже в начале 70-х годов 19 века.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: Томас Эдисон, в свою очередь, серьезно доработал имеющуюся конструкцию. В ходе тысячи опытов он выбрал карбонизированную бамбуковую нить. С ней лампа горела еще дольше. Также он изобрел винтовой цоколь, выключатели и сделал продукт доступным и массовым. Красиво упаковал, как говорится. Ну и запатентовал свою усовершенствованную версию осветительного прибора в 1880 году.
5: И его имя теперь больше всех связано с лампочкой.
7: Да, кстати, позднее бамбуковую нить заменили на вольфрамовую. И это стало классическим решением, дошедшим до наших дней.
4: А вот и да.
8: Ростов, тебе на «вы».
9: Владимир.
10: На «р». Рыбинск.
8: Ха, Кострома.
9: Арзамас.
10: Суздаль.
11: Подъезжаем.
12: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
13: Остановка Сергиев Посад. Начните прогулку с Троицы Сергиевой Лавры. Затем в музее игрушки найдите первую матрешку. А на обратном пути отведайте троицкие блины.
12: Путеводитель по Золотому кольцу России.
14: Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».
15: Теперь так не принято. История правил поведения.
16: В 1834 году Николай I подписал особый указ.
17: Сей документ устанавливает порядок нахождения придворных в императорской резиденции во время высочайшего выхода государя.
16: Шествие царской семьи по Зимнему дворцу. Маршрут определялся целью мероприятия. Взять, к примеру, воскресное посещение церкви. Такой выход назывался большим. Процессия следовала через все парадные залы. Концертный, Николаевский, затем фельдмаршальский зал, Петровский, гербовый и пикетный. Строгий этикет определял, кто, где и в каком составе должен встречать российского самодержца.
17: В большом аванзале по правую сторону стоять флигель-адъютантом, старшим офицером генерального штаба, а также представителем Преображенского, Семеновского, кавалергардского «Ея Величества», конного и кирасирского полков. По левую сторону выстраиваться приезжим генералам и адмиралам.
16: В следующем белом зале, опять-таки по правой стороне, стояли гражданские чиновники. Слева – знатные дамы Петербурга. Иностранные послы собирались в зале Петра Великого, а штаб и обер-офицеры находились в Николаевском зале. Каждый знал свое место. Никакой чехарды, никакой суеты. Затаив дыхание, придворные ждали появления царя. Они старались оказаться у него на виду, поймать милостивый взгляд или какую-нибудь фразу, брошенную мимоходом.
18: Фрейлина Казарская, а у вас сегодня примиленькая прическа.
19: Благодарю, ваше величество. Я старалась.
16: Подобный диалог становился предметом гордости и бесконечных обсуждений. Случались, правда, и конфузы. Однажды Николай I, подавая букет великим княгиням, попросту забыл, а кто же из них старше, и вручил цветы младшей по рангу. Светские дамы едва не передрались, но скандал все же удалось замять. Помимо больших, существовали еще и малые выходы императорской семьи. Что называется, в узком кругу плюс пара-тройка привилегированных гостей. Они получали так называемые частные повестки. В них оговаривались дата церемониала, время прибытия во дворец, форма одежды и место сбора. Один из таких приглашенных вспоминал:
0: перед началом шествия все члены императорской фамилии собирались в малахитовой гостиной, где весело болтали, покуда не наступал момент надеть маску торжественности. В этом отношении царская семья напоминала труппу профессиональных актеров, которые ведут пустяковые беседы, а затем, буквально через несколько минут, вышибают слезу благодарного зрителя.
16: После смерти Николая I в 1855 году большие дворцовые выходы стали историей. Александр II пышных церемоний не любил. «Двор уже не тот», — часто повторял он. Но чтобы объяснить это верно подданным, потребовалось очень много времени.
15: Теперь так не принято.
11: Премьера на радио «Звезда».
19: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
20: «Человек с изюминкой»
19: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Иннокентий Смоктуновский.
2: На протяжении всей жизни он мучился из-за проблем с зубами. Говорил, что скверные зубы достались ему по наследству от отца, который уже в 30 ходил с пустым ртом.
1: На первый взгляд.
2: У самого Иннокентия Михайловича неприятности с зубами начались тоже рано, еще в школе. Позже была война, Смоктуновский попал в плен. В общем, проблема только усугубилась. В итоге, к своему 40-летию он остался почти без зубов, а для актера это уже критично.
1: В чем изюминка?
2: Понятно, что значительную часть своей жизни Смоктуновский носил съемные протезы, которые воспринимал как актерское преимущество. Когда роль требовала беззубого рта, он их вынимал и позировал перед камерой без зубов. Однажды, во время съемок в Крыму, съемочная группа решила окунуться в море. Иннокентий Михайлович тоже. Всласть поплавал, понырял, а после, уже сидя в кресле у гримера, осознал, что во рту у него пусто. Протеза нет, потерял в море. Беда, паника, роль под угрозой. Да что там, фильм под угрозой. Вся съемочная группа, рабочие, осветители, звукооператоры ринулись в море искать. Ныряли, ныряли. Наконец молодой паренек-осветитель радостно завопил: «Нашел! Ура! Спасены! Скорее снимать, пока солнце не зашло». Смоктуновский потом вспоминал:
3: «Я торопливо схватил челюсть, живо сунул ее в рот. А она, представляете, не моя».
1: Иннокентий Смоктуновский. Человек с изюминкой.
4: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
5: «Все, приплыли».
4: Канада, родина хоккея. Долгое время жители этой страны играли на льду без специальных защитных шлемов на голове. Так вроде бы очень круто, мол, я ничего не боюсь. Я вообще самый смелый и храбрый парень в мире. Как результат, в эту самую отважную голову не раз и не два прилетала шайба. А это уж, поверьте, очень больно. Мозги сотрясаются моментально. И вот, что из этого вышло. Добро пожаловать в Канаду. Ведь именно в этой стране находится единственный в мире населенный пункт, в названии которого есть не один, а сразу два восклицательных знака. Внимание! Это город Сен-Луи-Дю-Ха-Ха. После каждого «ха» – восклицательный знак. Этот якобы город смеха был основан в 1860 году в провинции Квебек. Говорят, что в первое время жила в этих краях одна религиозная община, которая говорила на старофранцузском языке, где словосочетание «ха-ха» обозначало неожиданно возникшее препятствие или обрыв на дороге. А вот теперь представьте себе диалог в машине. «Джон, тормози! Ха!» «Не успел, полетели! Ха-ха!» Что тут смешного? «Эх, говорили же люди, не играйте в хоккей без шлемов на голове, не послушались». И вот очередной результат. На географической карте появился город Нот-Тава. Я серьезно? Нот-Тава. Мол, вот вам всем назло. Что называется в знак протеста: мы не Оттава. Да, скорее всего, в этом конкретном случае шайба прилетела в голову с очень большой скоростью. А у нас все еще Канада. Провинция Новая Шотландия. Уже само по себе дико звучит. А нам-то что? У нас своя конечная цель. Вот она. Поселок Маша Бум. В переводе на русский язык Маша брякнулась. Причем сильно так упала. Возможно даже, что голова Маши опять-таки повстречалась с шайбой. Конечно же, странное название этого канадского поселка к Маше никакого отношения не имеет. Говорят, правда, что в Новой Шотландии произрастает невероятное количество всевозможных грибов. И даже теперь не знаешь, кто именно виноват в очередном географическом кумире. Все-таки шайба или веселые маслята? Истории с географией.
5: Бросай якорь. Все, приплыли.
0: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО — это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Туполев, Яковлев, Лавочкин, Микоян, Сухой, Ильюшин, Антонов, Миль и Камов. Легендарные советские авиаконструкторы. О людях и машинах расскажет инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Час дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Группировка «Север» установила контроль над территориями Петропавловкой и Лозовой в ходе расширения внешней зоны контроля кольца окружения в Харьковской области, сообщили в нашем Министерстве обороны. Также армия России взяла под контроль Марьино в Сумской области. В Доброполье в Донецкой Народной Республике уничтожены до 40 украинских боевиков. В течение суток противник попыток прорыва из окружения не предпринимал, добавили в нашем военном ведомстве. За сутки средства ПВО сбили 1222 вражеских дрона над российскими регионами. Владимира Путина пригласят на первое заседание Госдумы нового созыва, сообщил глава комиссии по регламенту Виктор Пинский. Также приглашение направят Михаилу Мишустину и Валентине Матвиенко. Заседание назначено на 30 сентября. Напомню, по итогам выборов «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17. Еще один мандат у партии «Родина» – 4 у самовыдвиженцев. В новый состав Госдумы избраны 46 участников и ветеранов специальной военной операции. Итоговая явка на выборах составила больше 59%. Это рекорд за последние три парламентские кампании. Новое уголовное дело с максимальной санкцией в виде пожизненного заключения возбуждено на Украине в отношении уполномоченного по правам человека Яны Ландратовой. Об этом федеральный омбудсмен рассказала в интервью ТАСС на площадке Международного фестиваля молодежи.
2: Если спонсирование терроризма – это то, что я привозила детям детские смеси, подгузники, детское питание, которые сидели в подвалах, их якобы детям, которых они обстреливают и убивают. Если вывоз раненого ребенка в больницу является похищением ребенка, то на такую оценку я готова.
1: Ранее Ландратова заявила о готовности развивать сотрудничество с Организацией Объединенных Наций и зарубежными коллегами, призвав делать это на основе уважения и равноправия. В России открылся первый государственный центр реабилитации амурских тигров и других диких животных. Как сообщили в центре «Амурский тигр», новое учреждение расположилось в охранной зоне Уссурийского заповедника на площади 65,5 гектаров. Там уже установили вольеры для взрослых тигров и тигрят-сирот, а также для птиц, мелких млекопитающих и гималайских медведей. В каждом вольере есть видеокамеры, часть из них тепловизионные. По словам главы Приморья Олега Кожемяка, в центре будут выхаживать не только тигров, но и других животных. Такое учреждение планируют открытие в Хабаровском крае осенью следующего года.
3: Ростов, тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка Сергиев Посад. Начните прогулку с Троицы Сергиевой Лавры. Затем в музее игрушки найдите первую матрешку. А на обратном пути отведайте троицкие блины.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
2: Друзья, привет! С вами Евгения Ионкина. Мы отправляемся в Сергиев Посад, город, который многие знают по Троице Сергиевой Лавры. Мой путеводитель, филолог и гид-экскурсовод Сергей Шейн. Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Сергей, представим человека, который никогда не был в Сергиевом Посаде. В интернете, на фотографиях он увидел Лавру и говорит: «Ну, я примерно представляю сейчас, что такое Сергиев Посад». В чем он, скорее всего, ошибается?
3: Он посада-то и не видел, как говорится. У нас есть такая уже в городе, наверное, лет 5 устоявшаяся формула, что посад не лавра. Или не только лавра, да, более политкорректно. Наверное, так. Даже есть разные новостные ресурсы с подобными названиями, которые отражают вот эту идею. Посад не только лавра.
2: Ну вот попробуем сегодня и разобраться, да? Разглядеть город за известным фасадом.
4: Прогулка по городу.
2: Начнем с дороги. Как добраться до Сергиева Посада? Для тех, кто едет из Москвы, если что, меня поправляйте, Сергей, лучше всего воспользоваться железной дорогой Ярославского направления.
3: Так? Одной из самых старых железных дорог, ведущих от Москвы, ну, не считая чугунку.
2: Если вы едете на машине, то по Ярославскому шоссе.
3: Да.
2: Для тех, кто едет из регионов, то, как мне кажется, лучше проложить путь до Сергиева Посада через Москву.
3: Да, это обычно самый легкий путь, кто этот свой маршрут начинает, и, как правило, наш город не единственный, который в гостей привлекает, они строят маршрут по Золотому кольцу. И поэтому, приехав в Москву и доехав от него до Сергиева Посада, получается, мы попадаем в ворота Золотого кольца, да.
2: Из вашей практики гида, как вы считаете, сколько нужно заложить на знакомство с Сергиевым Посадом? Одного дня достаточно или лучше остаться на ночевку?
3: Конечно, есть варианты, когда одного дня достаточно. Есть сценарии, когда два дня и даже три или четыре мы можем предложить, скажем так, ознакомиться с городом с разным наполнением.
2: Гулять по Сергиевому Посаду 4 дня?
3: Да, потому что есть же такое погружение в город. Первый день, понятно, оставим Лавре с храмами, архитектурой, а дальше гастрономическое впечатление. Ну, а кто уедет после хорошего ужина из города, так ж не уедем, поэтому надо оставаться на следующий день, чтобы уже, как говорится, трезвым взглядом оценить второй день и город.
2: Ну вот хорошо, мы вышли на вокзале.

0: Лавры будет виден буквально через там, 3-4-5 минут после...
1: Пешком, если идти.
0: Да. Наш, все, что мы будем говорить практически, за небольшим исключением, про город Сергиев Посад, это в пешей доступности.
1: Ну вот вы сразу нас ведете в Лавру, тем не менее, да?
0: Я веду показать точку видовую.
1: Ага.
0: А видовая точка – это, конечно, архитектурный ансамбль.
1: Если мы все-таки идем в Лавру, вот это все-таки главное место притяжения в Сергиевом Посаде, да? То человеку, который любит историю и архитектуру, на что, на ваш взгляд, следует прежде всего обратить внимание?
0: Тут надо отметить, идет человек самостоятельно или с экскурсоводом, но представим, что самостоятельно. Поэтому, скорее всего, он прочитает те или иные исторические данные про вот хотя бы основание Лавры, основные ее периоды, посещение монастырем там, разных правителей, да, и про фигуру самого Сергия, почему вокруг, посреди Глухого леса был организован монастырь, а потом и город. Это, кстати, очень нетипично, и я до сих пор ищу ответ на этот вопрос, почему он поселился в этом месте. Это первый, кстати, человек, кто там стал жить.
1: Мы обязательно к этому еще вернемся, да. Я имела в виду, Сергей, чисто визуально, вот из известных видов Лавры.
0: Это вот такая классическая Блинная гора, но, конечно же, если мы наберем в интернете Сергиев Посад и так далее, вот этот вид открыточный и выйдет, да, на первой странице. Поэтому я предложил бы пойти другим путем. По улице Первый Рыбный, вот такое будет название, она тоже ведет от вокзала, перейти на противоположную сторону проспекта Красной Армии и оказаться возле Келлерского пруда, где будет открываться отличный вид, нестандартный, на Лавру, где, кстати, можно встретить интересный рассвет. Но это для тех, кто приезжает на первой электричке.
1: Я обратила внимание на название улиц. Рыбная улица и улица Красной Армии. Как это все сочетается.
0: Да, когда подойдет человек на Красногорскую площадь, то увидит памятник Сергию Радонежскому и бюст Владимиру Ильичу 1925 года.
1: Все сочетается.
0: Да.
1: А почему Рыбная улица?
0: Рыбная улица, потому что была Рыбная слобода. То есть впоследствии, после того, как Сергий поселился в лесу, потом умер, а потом стали образовываться слободы, то вот одна из слобод получила название, видно, рыбные. По профессии, по ремеслу, по промыслу вот тех людей, кто там живет. Они разводили рыбу.
1: А еще какие-то названия остались вот с тех самых времен по названию слобод?
0: Да, у нас, например, осталась штатная, это такая это штатная что? Слобода. Это связано с реформой 18 века, когда Екатерина II перевела всех крестьян из монастырского подчинения, да, как бы в заштат. И вот штатное появляется. Ну, банальные Пушкарская, Стрелецкая были слободы, да, почему банальные, потому что они везде, где есть крепости, конечно же, такие присутствуют во многих крупных городах. Иконная слобода, вот здесь интереснее. Вот так. Как вы думаете, кто там мог жить?
1: Ну, иконописцы, я так думаю.
0: Иконописцы, да, угу. Конечно. На современной бы лат мы, наверное, так назвали бы иконописная слобода, но иконная.
1: Иконная, да.
0: Да, была тележная, конюшенная. Ну, тут понятно, чем занимались тоже крестьяне.
2: Путеводитель на радио «Звезда».
1: Если мы все-таки входим в Троице-Сергиеву лавру, я знаю, что Троицкий собор относится к 15 веку, Лаврская колокольня – век 18. Как определить разницу эпох? Вот чисто визуально. Это у нас 15-й, это 17-й, это 18 век.
0: Но у каждого архитектурного стиля, и относящегося к тому или иному столетию, конечно же, есть определенные архитектурные элементы. Да? Например, если мы будем говорить про 15 век, это завершение стен достаточно интересные, их называют килевидные порталы, и ряд кокошников, и закомар. Это все такие стандартные архитектурные элементы. Но если на них визуально посмотреть, вы их узнаете по как раз типу такому, что они похожи на кокошники.
1: Ага, так, теперь
0: это
1: понятнее стало.
0: Примерно так. Вот 15 век. Конечно же, мы не найдем здесь такую архитектуру древнее и относящуюся к Пскову-Новгороду, поэтому мы не будем это затрагивать. На территории монастыря будет, скажем, копия Успенского собора Кремля. Архитектурный фасад повторяется, да. Вот он будет с пятью куполами, высокий.

0: токий с закомарами, но уже цилиндрической формы. Или, например, шатровый стиль – это церковь села Коломенского, например, да, такой шатер из камня. Это вот 17 век. А когда множество рюшечек, каких-то витиеватостей, да, это уже 18 барокко. Ну, конечно, это мы очень упрощенно, потому что есть Петровская, Нарышкинская, одного, второго, третьего, но, по крайней мере, по столетиям мы можем это распределить.
1: Вот, друзья, теперь, когда будем гулять по Лавре, мы визуально сможем определить, к какому веку относится то или иное здание архитектуры. Сергей, может быть, короткий совет для тех, кто все-таки решится остаться в Сергиевом Посаде больше, чем на сутки. Как вы считаете, где лучше всего остановиться? В центре или чуть за пределами центра?
0: Если кто-то хочет доступность к центральной улице, где происходят какие-то тусовки, для такой светской жизни, да, конечно, лучше остановиться в центре, чтобы до этих мест было рукой подать. А кто хочет уединения, то есть даже загородные отели, которые предоставляют не только постой, скажем так, но и какие-то развлечения, как бассейн, спа-отель, либо глэмпинги.
1: Но в старом городе интересно не только то, что можно увидеть, но, конечно, есть и истории, которые любят рассказывать. И это уже начинается территория легенд. Подробнее об этом через небольшую паузу.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Каждое путешествие на поезде для Ильи – настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. Две уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а третья давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. И единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: «Путеводитель». На радио «Звезда».
1: Я сегодня в Сергиевом Посаде, и мой путеводитель – филолог и гид-экскурсовод Сергей Шейн.
5: Городские легенды.
1: Сергиев Посад – город с многовековой историей. И у таких городов всегда есть свои тайны. Какие легенды о Сергиевом Посаде вам чаще всего приходится слышать от туристов?
0: Самое интересное – это опровергать и рассказывать о том, что между женским монастырем и мужским не существовало тайного входа. Но вот, к сожалению, или, может быть, к счастью, да, для монахов, потому что все-таки они уходят именно за этим, за отречением вот от семейной жизни и так далее, такого тайного лаза не существовало, конечно. Но это связано с тем, что раньше были, конечно же, так называемые семейные монастыри, но куда внимание уходили престарелые пары. Ну вот знаменитые Петр и Феврония. Они вот как раз уходят в семейный или монастырь для старцев и старец, где они завершают свой жизненный путь. Таким же образом, кстати говоря, поступают и родители Сергия Радонежского. Его родители звали Кирилл и Мария.
1: Очень многие связывают Сергиев Посад с матрешкой. У меня первый вопрос – почему?
0: Вот что интересно, что матрешка была создана только в 90-х годах 19-го столетия. И создается она в Москве.
1: Слушайте, все-таки это не из Китая к нам пришло.
0: Нет никаких подтверждений, что мы могли взять эту традицию, даже, я вас поправлю, не из Китая, если следовать вот этой версии, из Японии. потому что есть в Японии человекоподобные фигурки, но единственное различие – они неразборные, то есть нет вкладных таких засвидетельственных игрушек. Там приводят еще доказательства, там, семь боков счастья и так далее, но это не находит никакого подтверждения. Есть сайт, например, да, у нас в городе, который развеивает эти мифы. И один из мифов, да, следующий, что матрешка была создана в Сергиевом Посаде. Первое. И на самом деле не здесь, не в городе Сергиев Посад, а в Москве, в мастерской детской воспитания. Эта мастерская связана с семьей Мамонтовых, и, соответственно, там первая была создана по одной из версий токарем Звездочкиным и художником Малютиным расписана. Ну и это тоже не подтвержденная история.
5: Путеводитель на радио «Звезда».
0: Почему Сергиев Посад и матрешка? Дело в том, что в городе всегда с 18 века существует игрушечный промысел. У нас есть такие игрушки, как Богородская игрушка, да. Потом у нас делали даже китайскую мелочь.
1: Это почему? Что такое?
0: А это вот маленькие игрушки из дерева, деревянные, и вот они искусной резьбой славились своих. А продавали их, когда на Красногорской площади стаканом, как, ну, семечки, наверное, тебе высыпали в какой-то кулек. Знаете, я сейчас фантазирую, да? И вот какая игрушка тебе попадется, такую ты забираешь, ну, несколько. Нечто вроде детской сладости, да, с которым мы находим в яйце. Кстати, про яйца. Дело в том, что вкладных игрушек в Японии так и не оказалось, но вот на Руси у нас, по крайней мере, в 19 веке были яйца, но тоже вкладные. Ну, что значит вкладные яйца? Когда деревянные яйца вкладываются друг в друга.
1: А,
0: мы
1: понятно,
0: впоследствии назовем это принципом матрешки.
1: Понятно.
0: Вот яйца были вкладные, даже на Нижегородской ярмарке в 19 веке мастера соревновались, кто больше сделает из там, одного дерева, и получится количество этих вкладных яиц.
1: Но все-таки Сергиев Посад родины какой-нибудь игрушки является?
0: Во-первых, Богородской, Богородского промысла. Это Сергиев Посадский округ сейчас и матрешка. Что гид рассказывает, он же сейчас противоречит себе, да? Но именно промысловые матрешки. Потому что я отметил, что первую токарь Звездочкина, художник Малютин, один выточил, другой расписал. А вот именно промысел игрушки стал распространяться у нас в городе. Что такое промысел? Это массовое производство игрушек, когда делает какая-то артель. Не я, как Сергей, например, мастер, потом выставил на некоторых ресурсах и от своего имени продаю, а именно продаю посадскую матрешку. И вот родина посадской матрешки – это именно Сергиев Посад, промысловый.
1: У вас же есть даже музей игрушки.
0: Я вам даже больше скажу, что он историко-педагогический музей игрушки, потому что созданный в советский период – это часть образовательного процесса. То есть студенты педвузов, по логике названия, должны проходить там практику, изучая те или иные элементы воспитания будущего поколения на тот момент советского. То есть он до сих пор не относится к Министерству культуры, а к Министерству просвещения и образования.
1: Но посетить этот музей совершенно можно спокойно, свободно, любому туристу.
0: Да, и даже более того, вы увидите первую матрешку авторскую 90-х годов 19 века, которая заняла бронзовую медаль на Всемирной Парижской выставке в 1900 году.
1: За легендами всегда стоит реальность. И реальность у Сергиева Посада не менее увлекательна. Давайте, Сергей, вернемся в 15 век.
5: История места.
1: Я уже говорила о том, что Троицкий монастырь основан был в XIV веке, да? Но даты там разные. Я где-то читала, что есть и 1337, и 1345. Почему такие разные даты?
0: Это, во-первых, зависит от даты рождения Сергия Радонежского, который мы тоже не до конца понимаем, какой именно год он родился. Все, что мы знаем о жизни Сергия, мы знаем из жития. А житие – особый памятник литературы, да? То есть, который не ставит перед собой задачи дать четкую биографию с датами и числом даты рождения. Но вот недавно у нас праздновался юбилей 700 лет со дня рождения Сергия Радонежского. Поэтому эту дату мы сейчас и берем за основу. То есть дата рождения Сергия Радонежского 1314 год, а впоследствии он приходит на холм Маковец в 1337 году. Так что я уверен, что в 1337 году у нас будут в городе большие торжества по случаю основания монастыря, 700-летия.
1: В какой момент к этому монастырю основанному потянулись люди? Когда из монастыря вырос целый посад?
0: Это, скорее всего, случается после смерти Сергия. А Сергий проживет долгую жизнь, 78 лет, и умрет в 1392 году. Через 30 лет на месте маленькой деревянной церкви Святой Троицы будет построен белокаменный собор. И вот многие краеведы в большинстве случаев и связывают начало основания первых двух сел, села Клементьево и села Кукуево, именно с началом белокаменного строительства в соборе. И те крестьяне, которые стали жить в этих селах, Кукуево и Клементьево, они стали предоставлять постой для путников, которые стремились попасть в Переславль-Залесский, но при этом и зайти в знаменитую Троицкую обитель, где некогда жил Сергий Радонежский. И эти крестьяне стали быстро развиваться и богатеть.
1: В середине XVIII века Троице-Сергиев монастырь получил статус лавры. Позже был учрежден Сергиевский посад. Вот что это поменяло в жизни местных жителей?
0: Да, это кардинально меняет структуру нашего поселения, потому что изначально вот эти села Слобода, как я и говорил, это Пушкарская, Стрелецкая, Конюшенная, Рыбная, это придаток монастыря. То есть эти все крестьяне работают на монастыре, и монастырь получает с этого доход или те или иные виды промыслов, да, рыбу, иконы и так далее. А вот Екатерина II, произведя, тут такое сложное слово будет, секуляризация земель, да, то есть земли переходят в разряд государственных земель, то встал вопрос, а как этими землями управлять-то в итоге? И вот был учрежден посад. Посад отличается от города, что это не село, но и не город. И, собственно говоря, посадом в XVIII веке является связка сел из слобод, объединенная тем или иным центром. Посад же все-таки в XIV веке значит несколько иное, но так как у нас, по идее, его не было, мы об этом затрагивать не буду. Вскользь скажу, что это территория за крепостной стеной для торговли. Но к нашему городу это не имеет отношения. И вот Сергиевский посад, верно вы прочитали, потому что сейчас все-таки название звучит по-иному.
1: Как?
0: Сергиев посад.
1: Сергиев, да?
0: Да, то есть происходит усечение, и посад не является уже обозначением юридическим. То есть это такой атавизм, который пришел к нам с XVIII века.
1: Я сегодня в Сергиевом посаде, и мой путеводитель – филолог и гид-экскурсовод Сергей Шейн.
5: Путеводитель на радио «Звезда».
2: Продолжим после новостей.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости туризма. Российским туроператорам бесплатно помогут найти иностранных клиентов. Как сообщили в Российском союзе туриндустрии, разместить предложение сможет любой, кто водит иностранных туристов по стране. В июне обновили сайт, проверив весь путь пользователя от первого клика до оплаты. Эксперты отмечают, конкуренция по Москве и Петербургу растет, поэтому планируется расширять ассортимент за счет региональных туров. Далее откроют представительства в приоритетных странах Персидского залива, Индии и Китая. Россия и Вьетнам договорились о расширении авиаперевозок. Теперь авиакомпании обеих стран смогут выполнять по 105 рейсов в неделю. Соответствующие договоренности достигнуты в ходе переговоров авиационных властей двух стран, прошедших в Ханое. Между тем, Ассоциация туроператоров России обратилась в Министерство туризма Мальдив в связи с новой обязанностью зарубежного турбизнеса регистрироваться в налоговой службе республики и платить туристический налог. Ситуацию прокомментировал вице-президент ассоциации Артур Мурадян.
2: Я такое за время работы в туризме, в принципе, ни разу не встречал. При всем при этом мы в АТОР оцениваем данное требование как незаконное, поскольку речь идет о вмешательстве в суверенные дела российского бизнеса, который платит налоги на территории своей страны. Мы абсолютно не представляем механизм. Да, безусловно, они провели вебинар для представителей туриндустрии, где сказали, что будут выданы логины и пароли. И по факту, условно, пока это выглядит как некое добровольное самопризнание по марже и далее уплата.
1: Эксперт указал, что новые требования делают мальдивское направление менее конкурентоспособным по сравнению с другими премиальными курортами и могут привести к снижению туристического потока. В Забайкалье открыли две новые экотропы. Маршруты Ундугун и Кресловая гора обустроили в рамках проекта «Тропы Дальнего Востока». Первая тропа проложена вокруг озера Большой Унгудун. Там появились визит-центр, смотровая башня для наблюдения за птицами, лавочки и беседки. Вторая тропа длиной около 5 километров проходит в 70 километрах от Читы. Главная точка притяжения здесь – скала Кресла Чингисхана. Всего в регионе в рамках проекта предусмотрено 4 маршрута. Голливудский актер Стивен Сигал посетил Иволгинский дацан в Бурятии. Как сообщил глава буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев, Сигал прилетел в республику на отдых. В планах посетить известные места Куркуманского района, включая Алинские источники. Актер живет в России с 2019-го и уже бывал в Бурятии в 2020 году. Тогда он выпустил «Мальков Помуля в Байкал» и познакомился с жизнью старообрядцев. Это были новости туризма. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Золотой Георгий Победоносец. Эту монету у вас обязаны принять в магазине. Ее номинал 50 рублей, истинная цена свыше 100 тысяч. Инвестиционные монеты. Эту тему мы обсудим с писателем, экономистом, экспертом по драгоценным металлам Алексеем Безовским.
0: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
4: Путеводитель. По Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
5: Продолжаем наше путешествие по Сергиеву Посаду. Мой путеводитель – филолог, гид-экскурсовод Сергей Шейн. Сергей, переместимся в 19 век. Железная дорога. Насколько она повлияла на развитие Сергиева Посада?
6: Да, мы знаем, что железные дороги в XIX веке – это невероятный драйвер экономики, и все стремились государство создать, англичане в этом самые первые, но мы перехватили инициативу.
5: И у таких городов всегда есть свои тайны.
6: Николаевскую железную дорогу.
5: Какие легенды о Сергиевом Посаде вам чаще всего приходится слышать от туристов?
6: Не то, чтобы никто не хотел их делать, это было очень дорого. Поэтому, если государство не может, то за дело берутся частные средства, капиталы. И вот первую частную железную дорогу в России прокладывают как раз от Москвы, от Ярославского вокзала, о котором мы вначале говорили, что именно с него начинается путь в наш город, до станции Сергиев. И участвует в этом Иван Мамонтов, а это на самом деле отец того самого Мамонтова, который впоследствии основал, преобразовал усадьбу Абрамцева и матрешку свез на Всемирную Парижскую выставку. И Федор Чижов. Сейчас, кстати, даже экспресс такой ходит с таким названием. Но не все были за строительство железной дороги. Как мы понимаем, везде есть свои противники прогресса, с одной стороны. Вот где-то это были купцы. Например, в некоторых купеческих городах, о которых мы уже не знаем, потому что купцы в какой-то момент скинулись, дали взятку, чтобы железная дорога прошла не через их город, да, в этом их была ошибка. У нас же были против другие люди, церковные.
5: Вот я так и думала, да.
6: Ну уж. А один человек, митрополит Филарет Дроздов, высказал сомнение, может, не будем строить железную дорогу. А почему он был, как бы, сомневался? Дело в том, что паломничество, который идет, предполагает, пеший маршрут от Москвы до Троицы, он оскудеет, люди станут ездить, ну, в комфортабельных вагонах. Как вы думаете, поток верующих оскудел?
5: Я думаю, нет.
6: В несколько раз увеличился. Люди продолжили ходить пешком, а обратно уже уезжали по железной дороге, тем самым сокращая путь.
5: 20 век. Я знаю, что Сергиев Посад несколько раз менял название. Он был Сергиевым, да, это вот 1919 год.
6: Он сначала до 18 века не имел никакого названия, просто Троицкие села и Слободы. Так. Или просто Троица.
5: Так.
6: Потом, как мы говорили, Сергиевский Посад до 1919 года.
5: Потом Сергиев, да?
6: Да. И представьте, все 20-е годы 20-го
5: века. Вот, 20-е годы. Потому что в 30-е годы он стал Загорском.
6: Да. Потому что негоже городу называться в честь какого-то Сергия в советский-то период. Его переименовывают в Загорск в честь одного революционера.
5: Ага, как у нас обычно
6: Владимира
5: это было.
6: Загорского.
5: Да, тогда, да. И только в 91-м году, в 1991 году, было возвращено звание или заново дано Сергиев Посад.
6: Да, это все-таки новое название. Оно никогда исторически подобные были, но это именно новое название. Но я бы сказал, не только, а сразу в 91-м году городу было возвращено историческое название.
5: А вот какие-то из прежних названий сейчас можно встретить среди жителей?
6: Если
5: может быть,
6: я, находясь в Москве, в столице, общаюсь с друзьями, когда собираюсь поехать домой, я говорю, я поехал в Посад.
5: А, просто в Посад домой.
6: Да, я не говорю, я поехал в Сергиев Посад. Ну, к вечеру уже и не получится так уже артикулированно обозначить. Нет, ты говоришь, я поехал в Посад. Но на самом-то деле, честно говоря, для жителей 19 века ни Сергиевский Посад, ни город Сергиев тоже не имеет своего значения, потому что есть одно название официальное, а есть то, как люди говорят и называют это место в своей обычной речи.
5: Да, вот как?
6: Вот раньше называли Троицы или Троицы Сергиев. И вот даже читая про то или иное произведение «Войны и мира» или у Салтыкова-Щедрина господа Головлёва, мы очень часто пропускаем название нашего города, потому что оно там обозначено именно Троицы или Троицы Сергиев, но никак не Сергиевский Посад. Вот. В наше же время это понятие отсутствует. Если бы мы сказали, ну, я поехал к Троице, скорее всего,
5: многие
6: подумали бы по Троицкому шоссе вот к новообразованию Москвы.
5: Так что сейчас чаще называют сокращенно местные, просто Посад, я так понимаю, да? Историю обычно рассказывают через даты, как мы ее, в общем, собственно, и рассказывали, но города создают люди. И вот таким человеком для Сергиева Посада был, конечно же, Сергий Радонежский.
4: Гений места.
5: Сергей, можно ли, если не как о святом говорить, о Сергее Радонежском, а об исторической личности? Что он внес для этого города? Чем он является для Сергиева Посада?
6: Ну, во-первых, он просто пришел на это место.
5: Основатель, можно сказать.
6: И он не собирался основывать город в этом ключевой момент. Просто так сложилось, что люди такие, ну, раз здесь жил святой, значит, и нам здесь будет хорошо. И он основал Троицкий монастырь. Все-таки к городу, так таковому основанию, да, то есть его история, она не связана напрямую с Сергием Радонежским, но это его наследие. То есть меня поражает, как экскурсовода, что это такая глыба, которой своей жизнью, ну, с одной стороны, продолжительный или непродолжительный, да, смотря с какого столетия смотреть, он создал такой импульс, которому город живет сейчас. И сама Русская Православная Церковь, ну и история России, да. То есть об этой фигуре говорить можно много, но я думаю, что нужно как-то написать какой-то труд про это, который вот это бы все объяснил. Многие пытались, мало у кого получается, но наиболее ярко и как бы полно высказывается философ отец Павел Флоренский.
5: Угу. Андрей Рублев тоже же связан с Сергиевым Посадом?
6: Да, во-первых, он расписал собор Святой Троицы. Фрески не сохранились до наших времен. А вот иконостас Андрей Рублев и его ученики, и икону, что самое главное, Святой Троицы, написал Андрей Рублев для иконостаса нашего собора.
4: Путеводитель на радио «Звезда».
5: А какие еще, может быть, ученые, писатели, мыслители связанный с Сергиевым Посадом? На кого вы бы обратили внимание?
6: Это вот как раз фигура, которую я упомянул ранее, отца Павла Флоренского, писатель, философ, священник, религиозный деятель. Не люблю такие сравнения, но для проформы, скажем, его называют русский Леонардо да Винчи, да, кто, если не знает, вот фигура отца Павла, да, хотя бы можно представить масштаб. В нашем городе после революции жили Василий Розанов и ряд еще других философов, поэтому Посад философский, ух, отдельная тема для прогулки.
5: А там есть какие-то музеи, да, музей квартиры тех
6: или иных великих
5: личностей?
6: К сожалению, музея квартиры нет, потому что это дом, где жил отец Павел, он сохранился, но находится, представляете, в собственности у семьи Флоренских.
5: Да вы что?
6: Это, наверное, два дома у нас в городе находятся в семье, которым принадлежал этот дом до революции. Это вот отец Флоренский и Гагина.
5: Вообще в Сергиевом Посаде много музеев?
6: Есть один большой, это Сергиево-Посадский музей-заповедник, который имеет 4, а то и теперь уже чуть ли не 5 корпусов. Поэтому функцию сохранения. А почему этот музей у нас есть? Потому что при закрытии в 19 году лавры на территории организовали музей-заповедник. А кто был инициатором, в том числе, открытия этого музея? Отец Павел.
5: Сергей, давайте теперь прислушаемся к Сергиеву-Посаду. Разберем слова.
4: Что вы говорите?
5: Что такое посад? Вы, в принципе, сказали. Не город, не деревня, а нечто среднее. Кстати, вот а с филологической точки зрения, что это за слово?
6: Корень к этому образован от слова «посадить» на землю. То есть эту землю давали купцам, чтобы они торговали на этой земле изначально. То есть сажали.
5: Вы, как человек, который слушает, что говорят другие, то по интонациям, по словам вы, наверное, можете определить, этот человек приезжий, а этот человек исконно Сергиево-Посадский. Есть какая-то разница в словах, в интонациях местных жителей и приезжих людей?
6: Здесь нужно, да, разграничить мою личность. Как местный житель я этого не слышу. Ну, как и любой местный житель никогда не услышит, как говорят в его краю. Но, с другой стороны, и как имеющий человек филологическое образование, я тоже не могу сказать, что все-таки у нас есть определенная характерная норма. Или не норма, да, или девиация, как иногда их
5: называют. Уже они там растягивают как-то звуки, я не знаю.
6: Мы не так далеко от Москвы. Потому что чуть севернее, если к Вологде проехать, то там уже ярко чувствуется этот диалект Окни и так далее, но здесь же все-таки нет. И иногда мы, может быть, можем увидеть сугубо церковную лексику, говоря с тем или иным человеком. Но это дело не говорение, да, с рождения, это все-таки принадлежность к определенной страте и церковному кругу, который любит в своей речи использовать старославянизмы.
5: После долгой прогулки неизбежно хочется поесть. И возникает пауза за столом.
4: Приятного аппетита!
5: Есть ли у Сергиева Посада свой вкус?
6: А вот здесь я могу ответить утвердительно.
5: Есть.
6: Потому что свой вкус есть. Во-первых, если это летнее время, то, конечно же, это везде, по всему городу стоят бочки кваса. И у нас не одна контора делает их, у нас их делает и монастырь, и городские компании. То есть, и вот как окунуться в советское или такое свое детство можно не только советское, вот вспомнить эти бочки кваса. И заедать квас ковришкой я бы не стал, иначе бы, как в той поговорке, совсем сладко будет, а лучше ковришку медовую с чаем откушать. И если же мы хотим посытнее, то идем и питаемся троицкими блинами. Помните название, да? В 19 веке простонародный нашего города Троица или Троица Сергиев. И вот от этого происходит и название наших блинов троицкие. Как правило, не пшеничные, гречишные, полбяные. Короче, любая мука, только не пшеничная. И блины с припеком. У нас была целая блинная, есть до сих пор, блинная гора, где шла оживленная торговля блинами.
5: Значит, пробуем в Сергиевом Посаде блины в обязательном
6: порядке.
5: Да, именно
6: троицкие.
5: Троицкие блины.
6: Потому что блины пшеничные, ну, вот эти тонкие, да, из пшеничной муки, это все-таки немецкие, в 19 веке пришедшие до нас.
5: Ну и, конечно, любая поездка заканчивается вопросом, а что взять с собой?
4: Увезем с собой.
5: Вот если выбирать матрешку или игрушку, то на что прежде всего стоит обратить внимание при выборе, чтобы не нарваться на какую-то подделку, а увести настоящий сувенир?
6: В качестве сувенира игрушку у нас стали забирать как раз с 18-19 века, что и дало развитию народного художественного промысла. И если мы хотим именно вот такую традиционную с историей в 200-300 лет, то мы должны найти народный художественный промысел и те фирмы, которые именно производят НХП. Это богородская игрушка, это посадская матрешка. Они так и называются. Это народно-художественный промысел. И если не только историческая какая-то, а что-то такое интересное, как принято говорить, локальный сувенир, то у нас в городе так случилось, что множество художественных... Есть колледжи, есть колледж игрушки и так далее, и много людей творческой профессии. И, конечно же, у них конкуренция большая, и у нас каждый художник, когда ищет те или иные источники заработка, конечно же, он начинает производить те или иные игрушки или сувениры. И вот современные сувениры можно тоже у нас найти, но они будут ручной работы. Вот на них бы я тоже обратил внимание.
5: Ну и, наверное, заключительный вопрос. Сергей, скажите, зачем ехать в Сергиев Посад человеку, который, ну, хочет не просто увидеть знаменитый памятник Троице Сергиеву Лавру, а почувствовать живой город? Зачем ему ехать туда?
6: Да, зачастую, находясь в большом городе, мы теряем фокус, что это место значит для нас. Да, есть понятие родина, малый, родина – это город, а вот как называть отдельный район, да, ну вот за свой район здесь и стою, да, вот. Наш город тоже, на самом деле, делится на маленькие такие райончики, но все-таки ярко выраженная его характеристика является такая провинциальность, тихий малый город, малоэтажный, и контраст, когда мы приезжаем из мегаполиса, из Москвы, он разителен. И оказывается, люди, приехав в город, понимают, что здесь тоже можно жить. И самое главное, что со времен ковида это еще началось, что тенденция есть такая, что люди уезжают из больших городов и приезжают именно в малый. То есть в этом случае город становится соразмерным личности. Конечно же, никто не запретит тебе ездить в Москву на работу, на тусовки, в театр я, например, да. Конечно же, у нас есть театры, но когда хочется что-то такого масштабного, о чем все говорят, конечно, ты едешь в Москву. И близость к Москве и дает вот этот потенциал развитию городу как маленькому городу, но с такой живой историей, живой современной жизнью и не уездом из этого города молодых людей.
5: Моим путеводителем по Сергиеву Посаду был филолог и гид-экскурсовод Сергей Шейн. И я думаю, что мы поняли, что Сергиев Посад – это намного больше, чем Троица Сергиева Лавра. Спасибо вам большое, Сергей, за экскурсию.
6: Спасибо.
5: Ну, а я отправляюсь дальше по Золотому кольцу России.
4: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции. Каждую неделю на радио «Звезда».
3: Новые выпуски программы «Путеводитель» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда ВКонтакте».
7: Начинается Земля, как известно, от Кремля.
0: Кремли России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
8: Как вас звать, величать-то?
9: Не царское это имя!
0: История одного прозвища.
10: Первый русский царь из династии Романовых. Государь, при котором завершилось смутное время. Модернизировал армию, укрепил власть и принес долгожданный мир. Михаил Федорович по прозвищу Кроткий.
11: Почему же он запомнился под этим именем?
10: В псковской летописи сказано: «Царь молод, но добр, тих, смирен и кроток». Впрочем, кроткий не значит слабый. Да, в начале правления 16-летний царь во многом полагался на бояр и проявлял смирение. Потому и был избран на царство. Бояре решили, что смогут на него влиять. Но Михаил Федорович быстро научился жестким решениям.
12: История одного прозвища.
10: Новый избранный царь восстановил централизованную власть и разрушенную экономику страны. Подавил казачьи вольницы и ужесточил сыск беглых крестьян. Михаил Федорович заключил мир с самыми опасными соседями – шведами и поляками. Не поссорился с Османской империей и начал продвижение в Сибирь. При нем власть в России впервые после долгих лет смуты стала опираться не на страх, а на стабильность.
0: Не царское это имя. История одного прозвища.
13: Кто так строит?
14: Энциклопедия домов мира.
13: Программа о том,
14: кто,
13: где, как и почему живет. Кто?
15: Любители автомобильных путешествий с комфортом.
13: Что?
15: Автодом. Автодом – это автомобиль с жилым помещением в прицепе или в салоне машины. В разных странах его называют по-разному – караван, трейлер или дом на колесах. Идея возить с собой крышу над головой возникла еще в древние времена. Особой популярностью она пользовалась у кочевых народов, бродячих артистов и военных. Однако для массового потребления дома-машины были разработаны только в начале 20 века в Германии. В них сиденья раскладывались в большую кровать, а на боковых дверях были оборудованы дополнительные полки для вещей и умывальник. Современные автодома существенно отличаются от своих предшественников по уровню оснащенности и комфорта.
13: Где?
15: Этот вид туристического транспорта очень распространен в странах Европы, Америки и Канады. Там хорошо развита система автокемпингов, специально оборудованных площадок для парковок домов на колесах. По уровню оснащенности стоянки делятся на несколько категорий. И, подобно гостиницам, имеют звезды. В самом простом варианте, как правило, бесплатном, это места для парковок без дополнительных удобств. В самом оснащенном кемпинге любители кочевого туризма могут разместить свой трейлер на отдельной площадке со всеми подведенными к ней коммуникациями. Кроме того, на охраняемой территории такого кемпинга могут располагаться прачечные, кафе, магазины, детские площадки, беседки для отдыха на природе, бани, сауны и бассейн.
13: Из чего?
15: Современные дома на колесах строят из тех же материалов, что и автомобили. Главное, они должны быть легкими и прочными, а их конструкция обладать хорошими аэродинамическими свойствами для простоты управления.
13: Как?
15: Все автодома делятся на два основных типа: дом-прицеп и дом-фургон. Дом-прицеп следует за автомобилем на специальном креплении. Его легко отсоединить, оставить на парковке и продолжить путешествие налегке, возвращаясь к месту стоянки лишь для ночлега. Дома-фургоны составляют одно целое с кабиной автомобиля. Различаются они по длине и внутреннему убранству. Это могут быть микроавтобусы с откидными столами и сиденьями, которые легко трансформируются в спальные места. Или роскошные двухэтажные апартаменты размером с грузовую фуру или автобус. Внутри таких автовилл есть все для комфортной жизни в долгих путешествиях. Гостиная, спальня, душевая комната и туалет, а также кухня, оборудованная всей необходимой техникой. И терраса, расположенная на крыше.
13: А что теперь?
15: По подсчетам социологов, каждая третья европейская семья ежегодно отправляется в отпуск в доме на колесах. При этом чаще всего они берут его в аренду только на время отдыха. Движение мобильного туризма с помощью автодомов так распространено во всем мире, что даже получило свое международное название – караванинг. Приверженцы этого способа передвижения утверждают, что дом, который всегда с тобой, дарит им полную свободу передвижения и позволяет в любой точке земного шара чувствовать себя как дома. Автодом.
13: Кто так строит?
16: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печень, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
17: Реклама. Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
18: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
19: Время не щадит даже самых отважных героев. Помнят ли они клятву верности и девиз своей молодости? Один за всех и все за одного. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Александра Дюма «20 лет спустя». Продолжение приключений знаменитой четверки мушкетеров Атоса, Портоса, Арамиса и Д'Артаньяна. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
20: Темную ночью никак не могу я уснуть. Звезды безоблачно.

бы жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется так.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 2 часа дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Запорожская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Как сообщил губернатор Евгений Балицкий, за ночь над регионом сбито более 600 вражеских дронов. Погибли 3 человека, еще 3 ранены, в том числе 16-летняя девушка. В городе Васильевка погибла женщина, ранена ее дочь-подросток. У погибшей остались 2 маленьких детей. По словам губернатора, на месте работают оперативные службы, информация о разрушениях уточняется. Президент Сербии Александр Вучич поздравил Владимира Путина с успешными выборами в Государственную Думу. Как сообщили в Кремле, Вучич позвонил российскому лидеру по телефону. Главы государств обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений, в том числе в энергетике, нефтегазовой отрасли, транспорте и здравоохранении. Вучич поблагодарил Россию за всестороннюю поддержку Сербии и отдельно отметил содействие в тушении лесных пожаров. В Организации Объединенных Наций допустили дефицит продовольствия для 45 миллионов человек из-за блокады Армузского пролива. Как заявил директор управления по обслуживанию проектов ООН Жоржи Морейра да Силва, причина в перебоях с поставками удобрений. По его словам, катастрофы можно избежать, если через пролив будет проходить минимум 5-7 судов с удобрениями в день. Через Армуз идет 1/3 мировой торговли удобрениями. Да Силва подчеркнул, война Соединенных Штатов и Ирана не должна становиться поводом для прекращения транзита гуманитарных грузов. В Приморье открыли первый в России государственный комплекс реабилитации для диких животных. Он создан центром «Амурский тигр». Но помимо этого, краснокнижных хищников выхаживать там смогут и других зверей и птиц, рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяка.
2: Очень символично, что в День тигра мы открываем этот первый реабилитационный центр в стране для животных, которые нуждаются в помощи людям, где можно выхаживать, скажем, те, которые брошены были мамами своими в силу разных обстоятельств. Здесь они будут выращиваться в той среде, которая их и окружала ранее, без контакта с человеком, что будет позволять потом искать их в среду. Здесь будут и медведи, и косули, и лени, и рыси, и леопарды.
1: Мероприятие приурочили к Дню тигра, который будут с размахом отмечать на Дальнем Востоке завтра, 27 сентября. Впереди уже новые цели. Аналогичный центр планируют открыть и в Хабаровском крае. Урожай винограда в Крыму в этом году будет больше прошлогоднего на 12-15%. Как сообщил РИА Новости министр сельского хозяйства региона Денис Кратюк, год выдался удачным для виноградарства и виноделия. Летом было много солнца, сахар набрали все сорта, и столовые, и технические. Сейчас сбор продолжается, ягода убрана на 5000 гектаров, собрано не менее 30 тысяч тонн.
0: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Золотой Георгий Победоносец. Эту монету у вас обязаны принять в магазине. Ее номинал 50 рублей, истинная цена свыше 100 тысяч. Инвестиционные монеты. Эту тему мы обсудим с писателем, экономистом, экспертом по драгоценным металлам Алексеем Бизовским.
0: Архивные тайны. Слушайте через несколько минут. На радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Вот заключается сущность этой новой власти.
2: Теперь это вопрос факта, вопрос жизни.
3: Огромные достижения в промышленности.
4: Дорогие товарищи, приближается время.
5: Архивные тайны.
6: Здравствуйте, с вами Владимир Туз. Тема сегодня столь же древняя, сколь и актуальна. Как сохранить и приумножить по возможности капитал. Как это делалось раньше, как это делается теперь. Кто-то разводит рыбок гуппи, а кто-то инвестирует деньги в деньги. Но не просто деньги. В студии вице-президент компании «Золотая плата», экономист, писатель, эксперт по рынку драгоценных металлов Алексей Визовский. Алексей, здравствуйте.
7: Добрый день.
6: Первый вопрос сразу, главный. Когда и почему появились монеты, которые люди стали использовать не для расчетов, а как способ сохранения капитала? Они так и называются. Инвестиционные монеты. А в какой стране это произошло? И явно то, что лежит сейчас перед вами и перед моими глазами, это именно те самые инвестиционные монеты и есть.
7: Часть тут инвестиционные монеты, часть памятные, но они из золота и серебра, то есть это два наших главных драгоценных металла, которые возникли на заре человечества, да, сопровождают нашу жизнь тысячелетия прям. И есть такой термин сложный, я пытаюсь его просто объяснить, называется тезавриация. Это когда из оборота монеты предназначены для расчетов, да?
6: Позвольте по слогам. Тезауриация.
7: Абсолютно верно. Это процесс изъятия из оборота драгоценных металлов с точки зрения сохранения их, куда-то спрятать в кубышку. Эта тезавриация возникла еще до того, как появились монеты. То есть у нас есть примеры, когда ходили какие-то гривны, вот эти слитки, то есть не в форме монет, но уже это было и золото, и серебро, а иногда и сплав золота и серебра. И это там 700-800 год до нашей эры находят клады, где люди, ну, богатые люди, понятно,
6: тезаурировали свои накопления.
7: Да, они вымывали из оборота для того, чтобы спрятать. Для чего это делали? Ну, потому что не доверяли каким-то расчетам натуральным, может быть, тогда было, да, бартерным и прочим, и какие-то войны были постоянно. И люди доверяли золоту, серебру, и вот этот процесс, он прямо с древности идет. Но пик развития рынка случился уже в прошлом столетии, в 1967 году, появилась первая в мире инвестиционная монета в полноценном смысле, да, предназначенная для сохранения капитала. Называется она южноафриканский крюгерант, ну или, как вы коротко ее назвали, крюгер, да.
6: Тут отчеканен солидный дядя с длинной бородой.
7: Да, это президент времен бурских войн, когда Англия воевала с республиками.
6: То есть вот этот вот крюгерант – это первая инвестиционная монета в истории, ну, грубо говоря, человечества. А ее текущая цена?
7: Ну, вот это стоит монета больше 400 тысяч рублей. Цена постоянно меняется, потому что цена на золото биржевая, она меняется постоянно. Чтобы просто понимали масштабы, когда я только выпустился я лично из института, это там был 2006-2007 года, и пришел не в эту отрасль работать, в другую, такая монета стоила порядка 50 тысяч рублей. И история Крюгеранда, она нам очень много чего может рассказать о текущей России. ЮАР в 70-х годах прошлого века была страна, находящаяся под западными санкциями. Так же, как и Россия, закрывали корсчета в западных банках, не давали проводить расчеты.
6: Апартеид, понятно.
7: Да, у них был режим апартеида, они преследовали негров, и западные страны решили же наказать вот таким способом, запретить все расчеты. И какая-то валюта стране все равно нужна, потому что у вас что-то не производится, какие-то жизненно важные лекарства, оружие или еще что-то, да, вам нужно что-то закупать в международном смысле. А вы не имеете доступа к этому рынку, да, потому что ни доллар, ни дойчмарки тогда не было, евро, тогда были у стран Евросоюза своей валюты. Нам ничего это как бы не дают расчеты проводить. Что делали южноафриканцы? Они начали массово чеканить эту монету и контрабандой через посольство завозить ее в западные страны, ну, в первую очередь США, Канада и Европа, да, и продавать там за их валюту, за эту валюту закупать нужную страну и завозить.

0: назад, ну, какие-то нарушители ехали, да, у нее открывается багажник, и оттуда рекой, рекой прям снято, вываливаются эти крюгеранды. Да.
1: Точно, и... была такая сцена.
0: Да.
1: Это программа «Архивные тайны» на радио «Звезда». Были ли периоды, когда ценность монеты определялась не ценой благородного металла, вы уже назвали два таких металла, серебро и золото, а чем-то еще? Вот почему крюгерант, вот этот самый многострадальный, который дождем посыпался из разбитого багажника, так сильно подорожал сейчас?
0: Сильно подорожал, он подорожал, потому что подорожало золото. За последние 5 лет золото в долларах выросло в 3 раза, а в рублях и все 4 раза. Но если мы посмотрим рост вот на протяжении столетия, допустим, ну, жизни поколения, да, условно, или 2 поколений, то золото с 35 долларов за унцию, унция – 31 грамм, в мире так принято торговать, драгметаллами исторически возникло, с 35 долларов за унцию подорожало до, там, сейчас 4,5 тысячи долларов за унцию. Представляете, рост какой?
1: Алексей, вы сказали золото и серебро. А были ли периоды, когда ценность монеты определялась не ценой благородного металла, который в нее заложен, а чем-то еще, какими-то еще обстоятельствами? Например, вот этот вот крюгерант, он сильно подорожал.
0: Да, такой период был, и у разных стран это было даже несколько раз, да. Обычно это связано с какой-либо конфискационной реформой, либо каким-то стрессом, так скажем, условно. Да,
1: экономическим.
0: Как, да, экономическим стрессом, который может быть, например, прям государство устраивать своим гражданам. Как это было на времена Рузвельта, просто проводили конфискационную реформу, гражданам запретили владеть золотом. И тогда была знаменитая история, когда чеканили эти двойные орлов золотых, которые сейчас стоят безумных денег. По-моему, самая дорогая в истории человечества монета – это двойной орел золотой американский, 18,5 миллиона долларов.
1: Одна монета.
0: Одна монета. А золото там на 5 тысяч долларов по металлу, понимаете?
1: Ну, там, наверное, тираж микроскопический.
0: Да, то есть это какая-то история, когда люди были вынуждены это где-то прятать. Это государство изымало, отправляло в переплавку. И кто-то это сохранил. Наша самая знаменитая история – это Константиновский рубль. Его, кстати, можно посмотреть в Москве. Если есть время, я могу рассказать коротко его историю. Серебра здесь на 4 тысячи рублей. А стоит такая монета 2,5 миллиона долларов. Это цена, которую заплатил один из наших владельцев нефтяной компании на аукционе, да, и привез в Россию. Почему монета стоит так дорого? Почему цена разошлась с номиналом и, ну, понимаете, да, с стоимостью металла здесь? Потому что за ней громадная история, сложная, драматическая история России. У нас был период между царствами, когда умер Александр I, наш царь был бездетный. Ему должен был наследовать один из братьев, либо Константин, либо Николай. Было оставлено тайное завещание, что это должен быть Николай. Константин не очень адекватный был, женился не тем браком, который от него ожидалось, да, императорская семья не может себе позволить жениться на ком хочешь, да. Он жил в Варшаве, и он как бы должен был отречься, когда умер Александр, и Николай, вот когда восстание декабристов случилось, собственно, да, на Сенатской площади. Общественность не знала, что должен быть Николай, а не Константин. И успели начеканить его. Несколько монет серебряных рублей. И когда на монетном дворе, ну, это Санкт-Петербургский монетный двор, узнали...
1: Алексей, то, что вы держите в руке, это, я надеюсь, копия?
0: Нет, это реплика. Не надо думать, что есть 2,5 миллиона рублей.
1: Потому что иначе бы там за дверями стоял бы охрана.
0: Охраны нет.
1: Охраны?
0: Вот. И когда на монетном дворе узнали, что должен быть Николай, а уже начеканили пробного Константина, сразу стали почищать следы. И несколько рублей утекло на Запад, в первую очередь, да, в коллекции. Оттуда потом их дорого очень выкупали за большие деньги. Это огромная наша интересная история, связанная с декабристами и с чеканом нашим, да. И за такими монетами, конечно, стоит огромная цена, которая возникает на аукционе. Это не рыночная, не биржевая
1: Алексей,
0: цена.
1: Давайте я подведу промежуточные итоги. Мы говорим сегодня об инвестиционных монетах. На самом деле, любая монета может стать инвестиционной в зависимости от того, как человек с ней обращается. Потому что вот классические клады, кубышки, заначки из тех монет золотых или серебряных и даже медных, которые циркулируют в обороте, да, они могут прятаться и становиться инвестиционными. Червончики, мои червончики. Разговор вскоре будет продолжен.
2: Архивные тайны на радио «Звезда».
1: В студии эксперт по драгоценным металлам, экономист Алексей Визовский. Ведем беседу об инвестиционных монетах. Вот пару стихотворных строк, Алексей. «Счастливый день. Могу сегодня я в 6-й сундук, сундук еще не полный,

0: горсть золота, накопленного всыпать. Пушкин, скупой рыцарь. В средневековой Европе накапливали колоссальные состояния именно в золоте и серебре, которое лежало абсолютно мертвым грузом. Скажите, ведь это явно инвестиционный капитал.
1: Да, и у нас остались даже записи. В Европе были развиты банковские дома, венецианцы держали и другие фамилии, да, которые вели большую бухгалтерию. Эти бухгалтерские книги остались. Остались у нас завещания различных королей, королев, ну и просто богатых людей, да, купцов и так далее. И там все это описано, там прям описи приложены, сколько золотых суверенов, там я цехинов там оставляю своим детям. И это было очень распространено. Почему? Золотые монеты, в отличие от слитков, да, от конкурентов таких, они делимы. То есть можно, у вас если слиток толстый, ну, вы должны его как-то рубить, разделять, это неудобно и теряет товарную драгоценную стоимость, да, монеты можно раздать, ну, то есть по мелким масштабам, да, это первое. Второе, монеты красивы, это культурная ценность, на них запечатлены какие-то моменты истории, вот как я рассказывал про константиновский рубль наш, да, могу вот рассказать про Сеятеля дальше, тоже очень интересная история, советская золотая монета. И это удобно собирать, коллекционировать, передавать детям, создавать свой золотой запас семейный, клановый. Наконец, монету удобно перемещать, возить, в том числе и тайно. Зашил в подкладочку цехины золотые, привез куда надо тебе, разменял, уменял их на серебро, например, да?
0: Еще одно соображение. В общем-то, все серьезные месторождения золота уже открыты. И золота не становится больше, да?
1: Да, это ограниченный ресурс.
0: Скажите, самые крупные или интересные из найденных исторических кладов на территории России? Это огромная совершенно тема, но вот то, что помните, то, что запало вам в память, может быть, расскажете?
1: Клады, с ними такая сложная история, связанная с тем, что их периодически, конечно, находят, но, во-первых, меньше становится, потому что с развитием вот этих технологий, когда вы ходите с металлодетекторами, очень быстро это все изучается и находится. Я просто слежу за несколькими каналами вот таких людей, которые ходят по старым заброшенным местам, где были какие-то деревни или города, да, которых сейчас нету. И металлодетекторами просто ищут вот эти, например, царские червонцы, да, знаменитые, золотые, или еще какие-то монеты предыдущих эпох. Это все вымывается, и что мне запомнилось, самый большой из найденных кладов с драгоценными металлами не в России найден, он в Англии найден. Причем он римского периода. 55 тысяч монет золотых и серебряных были найдены, и они не разошлись как-то по черному рынку, их сдали в музей, это же положено сдавать в музей, и это, слава богу, осталось для истории. Почему? Потому что по этим монетам изучают историю. Как менялся чекан, как менялись эти императоры на аверсах, на этих монетах. Особенности, ошибки чекана, это тоже важно, да?
0: Это дополнительная
1: цена.
0: Конечно,
1: конечно. Так глобально это на черном рынке большую дополнительную стоимость создает. Но для историков, для археологов это большое открытие, как технологии развивались.
0: Напоминаю, вы слушаете «Радио Звезда», и это программа «Архивные тайны». Алексей, в 1914 году моя бабушка сильно сокрушалась, что не успела обменять Катеньки на золотые империальчики с профилем Николая II. Ну, крайне огорчалась она этому обстоятельству. Что с реформой Витте произошло? Взяли и перестали менять бумажные деньги на золото.
1: Война началась.
0: А вот она у вас лежит, да?
1: Она.
0: Размером примерно с 3-копеечную советскую монету.
1: Похоже, сетили одинакового размера.
0: Десятка, да?
1: Да.
0: Много ли таких осталось? И что это? Это коллекционная монета? Это или инвестиционная монета?
1: Главным признаком инвестиционных монет и их отличие от памятных, это же не драгметалл, и там одинаковый драгметалл, обычно даже проба одинаковая. Это тираж. Памятные монеты, нумизматические, их мало осталось, тираж вымыт, да, инвестиционные – это миллионы штук. И вот царский червонец во времена Витте, была реформа у нас денежная, и тогда у нас открыли крупные ленские прииски, которые давали огромный поток золота стране, да, начеканили очень много, и это до сих пор во многом инвестиционная монета, ее много. И у нас есть клиенты и нумизматы, которые приходят и говорят, я не доверяю современному золоту. дайте мне царскую империал, десятки, пятерки, доверяю только им. Они потерты, они же были в обороте, тогда был золотой стандарт, можно было расплачиваться ими. Но происходил процесс вот изъятия, дезавриации, о которой я рассказывал, что во время войны особенно ускорился он, население, которое не доверяло бумажным деньгам и видело инфляцию цен, как происходили, обесценивались именно бумажные деньги, оно забирало золото из оборота и не возвращало его.
0: Клады.
1: Ну, прятали, да. И эти клады сейчас до сих пор находят периодически эти империалы. И монета торгуется с небольшой наценкой к биржевой цене золота, но до сих пор является инвестиционной глобально, по моему мнению. Хотя, конечно, сейчас есть и более современные монеты, которые чеканятся в более высоком качестве, то есть в более высокой пробе. Потому что все-таки империалы 900-я проба, там медь добавляли, еще какие-то металлы для прочности. В обороте была, да, она ей расплачивались. Если вы ее уронили, она не должна там дать скол какой-то или какую-то царапину. А вот современная монета, если вы видите, они даже в капсулах у меня здесь идут.
0: Потому что это 4 девятки.
1: Это 3 девятки. Она 4 девятки, чистота. И чистое золото его можно прям как пластилин руками мять. Чего, конечно, не надо делать.
0: Ну вот, что касается драгоценных металлов, то это не только золото и серебро. Я выяснил для себя, что это платина, палладий, иридий, рутений, родий, осмий. Родиевый диск Пола Маккартни. Это вот единственный в своем роде.
1: Это не массовая история.
0: Смотрите, а почему... Я некоторые вещи я впервые услышал. Все-таки золото, серебро, платина. Остальные-то откуда взялись? И почему они драгоценные металлы?
1: Первые платиновые монеты вообще начали чеканить в России при Николае Первом. Открыли тогда как раз месторождение, где добывали, и несколько десятилетий даже чеканили. Но потом номинал и цена металла разошлась, и стали забирать переплавку, чтобы отправить куда-то, да, заработать на спекуляциях, и прекратили чеканить. Палладиевые монеты чеканили в советское время, серии «Русский балет», там балерины изображены на монетах. Тоже небольшой тираж начеканили, их практически сейчас невозможно ни купить, ни продать. Ушла из оборота монета, ну, тем более она и это советские рубли.
0: Она не была в обороте.
1: Какой да, ну это оборот? Как бы коллекционная история.
0: Я не ходил в магазин с этими монетами, вот клянусь.
1: Их вы сейчас не найдете. Признак хорошей инвестиции – это что вы можете от своего актива быстро и без потери стоимости избавиться. Это не история платины, палладии, тем более какого-то родия. Это история только золота и серебра. Ну, платина в небольшой степени приходит к нам платиновые монеты. Палладиевых практически не встречаю.
0: Алексей, давайте называть вещи своими именами. Хотя наши деньги были обеспечены золотом, во всяком случае, так было написано на казначейских билетах, не были они золотом обеспечены для советских граждан. Советские граждане не имели доступа к инвестиционным золотым и серебряным монетам. Не имели почему?
1: Потому что золото относилось к валютным ценностям, прям по закону. И государство обладало монополией на оборот, накопление этих ценностей. Вы и валюту не могли держать. В Советском Союзе была знаменитая статья, бабочка называлась, 88-я, ну, две восьмерочки, как бабочка выглядит. И по этой статье много кого пересажали, людей, которые покупали у кого-то доллары, продавали кому-то доллары, покупали у кого-то монеты, продавали монеты. Слитки, например, тоже относились к валютным ценностям. У нас был такой продюсер Райжен Спис, я не знаю, знаете, не знаете, он был продюсером группы «Кино». Он трижды сидел в тюрьме, он просто мемуары оставил, я читал недавно их. Он как раз занимался спекуляциями золотом.
0: Ювелирное золото – это не тоже золото?
1: Нет, это разное
0: но другой золото. Пробы.
1: Ювелирное золото было разрешено, но оно обычно и меньше пробы. Самая распространенная проба – это 585-я у нас проба, это кольца, сплавы в основном. Да? И, кстати говоря, в конце существования Советского Союза, вот эта вариация, про которую мы с вами говорили, привела к тому, что население, не доверяя советским рублям и не имея возможности легально вложить в инвестиционное золото, скупала брошки, сережки, хоть там немножко золота было, даже если низкая проба там 300-я какая-нибудь, все равно сметали все.
0: Я напомню, что сегодня мы беседуем с экономистом, экспертом по драгоценным металлам Алексеем Вязовским. Наша тема – инвестиционные монеты.
2: Архивные тайны на радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14.30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Российские войска ведут бои за освобождение трех населенных пунктов в районе окружения в Харьковской области. Как сообщили в Министерстве обороны, подразделения группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения и формирований ВСУ на северо-востоке области и расширять внешнюю зону контроля. Бои идут за Хрипуны, Грачевку и Рубленое. Также противник уничтожается в районах Нестерново, Шевченково и Варваровки. Ранее президент сообщал об окружении группировки противника численностью до 2000 человек. Площадь котла 460 квадратных километров. Он включает 27 населенных пунктов. В Министерстве иностранных дел России указали на рост рисков из-за бесконтрольного производства дронов в Европе. Как заявил директор Департамента европейских проблем МИД Владислав Колесников, европейские страны открыто говорят о желании перенимать у Киева опыт боевого применения беспилотников. Это кратно повышает риски для безопасности России и других государств. Дипломат подчеркнул, отсутствие контроля за созданием дронов в Евросоюзе несет прямую угрозу для гражданской и критической инфраструктуры. Российская сторона также констатирует беспрецедентный рост активности НАТО и ЕС у своих рубежей. По мнению МИД, дальнейшая милитаризация континента ведет только к эскалации напряженности и не способствует урегулированию украинского конфликта. Мошенники, используя похищенные базы данных, выманивают коды из СМС-сообщений под предлогом записи на экзамен. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник пресс-службы МВД России по Москве Владимир Васенин.
2: Бывают истории, когда мошенники используют похищенные базы данных, знаешь конкретное место проживания, персональные данные человека, и уже работают лично. Например, набирают и представляются представителям автошколы, говорят, что вам надо записаться на экзамен. Вот продиктуйте код из СМС-сообщения. И диктовка вот этого кода, она как раз ведет за собой все остальные последствия. Это взлом уже аккаунтов, приложений банков и так далее.
1: По словам Васенина, из тысячи молодых людей, получивших подобное сообщение, двое-трое, скорее всего, попадутся на такую удочку. Поэтому мошенники продолжают применять эту схему, используя в качестве социальной инженерии рассылку. В московском зоопарке пробуют получить потомство редких поясохвостов. Как сообщил ТАСС, ведущий зоолог отдела герпетологии Денис Паршин, разведение этих ящериц требует большой подготовки. Специалистам нужно создать условия, близкие к природным, определенную температуру, влажность и сезонность. Только тогда можно рассчитывать на появление потомства. Поясохвосты – редкие ящерицы, которые занесены в международные списки охраны. В зоопарке надеются, что полученный опыт поможет в сохранении вида.
3: Начинается Земля, как известно, от Кремля.
4: Кремли России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
5: Архивные тайны.
6: В студии эксперт по драгоценным металлам, экономист Алексей Бизовский. Ведем беседу об инвестиционных монетах. Вот мы говорим о монетах. Кроме этого, есть золотые банковские слитки до килограмма весом. Вы объяснили, почему это так неудобно. Кроме того, я это совсем не представляю, что такое. Есть золотые пифы и есть даже цифровое золото. Как сие понимать?
7: Глобально у нас две развилки. Бумажное золото и золото физическое, которое вы получаете при сделке. Да, вы в руки можете его взять. Бумажное золото – это фьючерсы на золото биржевое, это вклад в банке, обезличенный металлический счет ОМС, вот эти фонды все, опционы, финансовые контракты. Вы металл не получаете, но вы получаете чьи-то обязательства перед вами по металлу. Металл вырос, вам рублями компенсировали рост, да, и обратная история, если золото упало, оно бывает и падает в цене, да, вы должны по этому финансовому контракту, это подходит спекулянтам, то есть людям, которым физическое владение металлом не нужно, им нужно заработок на движениях курсов. Для себя я в какой-то момент, когда еще не работал в этой отрасли, решил, я чужие обязательства не хочу иметь перед собой, мало ли что, например, у нас обезличенные металлические счета в банке не попадают в систему страхования вкладов. Вы можете открыть там счет в граммах, да, в унциях, но если банк рухнул, вы там в десятой очереди кредиторов, ни золота, ни рублей, ничего. Вот. Я для себя решил, что мне такое не надо, и я выбрал сам, еще когда выпустился из института, мне какие-то пришли первые деньги, я работал в фармацевтической компании финансовой, мне заплатили какой-то годовой бонус. Да. Тогда очень были популярны, помните, народные IPO, раскручивали тему фондового рынка. Сейчас, конечно, смешно звучит, да? Тогда все думали, надо торговать акциями. А мне товарищ хороший сказал, купи золото. Как раз появились, кстати, Георгий Победоносцев в 2006 году, а я в 2007 выпустился из института, начал работать, финансовую карьеру начал делать.
6: То, что вы держите в руках, это очень маленькая, так сказать, калибром, по-моему, спитак советский.
7: 77 грамма.
6: Да. И изящная монета ценой 100 тысяч рублей.
7: Ну, 103 сейчас.
6: Это явно дороже, чем золото, которое в нее вложено, нет?
7: Там наценка есть, примерно 12%. Но чтобы вы просто понимали, я закончу свою мысль про то, что когда я выпустил из института, какие-то деньги первые заработал и вложил, купил такую монету, она стоила 4,5 тысячи рублей, а сейчас больше 100. Да, прошло 20 лет. И есть активы, которые больше в цене, там, биткоин какой-нибудь вырос, да, еще что-то. Но это самая ленивая инвестиция. Купил, положил, дорожает. И ничьих обязательств нету, когда вы решаетесь, какое золото выбрать, биржевое или реальное золото, да, вот помните об этом, что металл на руки должны получить при сделке. И тут возникает вторая развилка, про которую я говорил, да, слитки или монеты. Ну, плюсы-минусы я вам уже описал. Слитки неделимы, слитки у нас сейчас все номерные попадают в государственную базу данных при сделке, это только банковская история. Ну, и монеты красивее сильно. Подходит для подарков, для накоплений. И, возможно, вы от инвестиционного, как бы, да, от инвестиции сделаете шаг в нумизматику.
6: Инвестиционные монеты иногда переплавлялись в золотой лом. Вот зафиксированы эти случаи. По-моему, это даже наказывалось по закону. А зачем это делалось?
7: Арбитраж.
6: Что это?
7: Это когда в одной какой-то соседней страны золото стоит дороже, чем в другой стране. Да, и можно пересечь границу и заработать дополнительные деньги просто на факте пересечения границы. Рынки разные. Но с этим боролись, запрещали вывоз монет. Кстати, вот говоря, самая знаменитая у нас история с фальшивомонетчиками, с которыми боролся Исаак Ньютон, наш знаменитый ученый, да, который там открыл кучу законов, двинул науку так далеко вперед. Он считается самым известным ученым в мире за всю историю. Да.
6: Это он придумал
7: он работал
6: насечку.
7: на монетном дворе в Англии. Там была огромная проблема, что фальшивомонетчики научились подделывать золотые и серебряные монеты. Он придумал, это было уже известно, как-то он внедрил, вот так скажем, гурты, вот эти гурчения, когда нарезают, да, чтобы не обрезали монеты, чтобы было видно, если монету обрезали, да, она весом стала меньше. Не у всех были весы тогда, да.
6: Насечка на ободочке.
7: Насечка, вот, да, от гурчения
6: называется гурт.
7: Гурчение, да. И надписи можно еще научили мелким шрифтом, совсем мелким шрифтом надписи. Если вы берете монету и надписи нету, у вас такой звоночек, да, как бы, возможно, она поддельная или обрезанная, и у нее веса металла в нем не меньше. И вот Исаак Ньютон, значит, там настолько интересная история, он как детектив работал, он следил за этими фальшивомонетчиками, нашел их, приговорил к повешению. Ну, не он сам, конечно, английский суд, но как бы он все организовал.
6: Какие еще инвестиционные монеты есть в этом мире?
7: Самая продаваемая монета в мире за прошлый год – это венский филармоникер. Это унцовая 31 грамм монета из золота, чистого, 3/9. Это удивительная история, потому что Австрия – это не золотодобывающая страна, там вообще нет золотых шахт. Но вот 40 с лишним лет они чеканят монету в идеальном качестве, с идеальными весами, то есть здесь нет никаких нарушений, технологических пятен не возникает, да, периодически всякие, у других монет могут какие-то там скандалы возникать, да. Но вот так сложилось, что Вена – центр Европы, очень удобно добираться, вывозить эти монеты, перевозить, и вот она завоевала, хотя вот номером один был Крюгеран, да, я рассказывал про него, 67-го года его чеканят, и он был номер один, тоже миллионы начеканили. Но вот венский филармоникер вытеснил. Номер два у нас кенгуру. Вот Австралия как раз крупная золотодобывающая страна. И вот они делают очень удивительную монету. Чем она удивительна? Вот если венский филармоникер у нас вот одинаковый дизайн, то здесь вот они как-то каждый год этого кенгуру бедного меняют. Вот это национальный символ их. То он у них сидит, то бежит, то их там два, то их три. И я знаю клиентов, которые собирают эти монеты сетами. по годам. И такой сет может стоить дороже, чем металл. То есть он приобретает нумизматические как
5: коллекционную оценочку. Причем я обратил внимание, что кенгуру отшлифовано, а вот
7: да,
5: тот
7: это
5: фон...
7: монета в качестве пруфа здесь... Представляете, как монету делают, да? Берут слиток, раскатывают в лист, как, вы знаете, делают хозяйки пельмени, делают заготовки. Эти круглые заготовки их разогревают, потом в пресс штемпелем выжимают. Так потом можно монету дообрабатывать. И вот это австралийцы делают.
5: Я напомню, друзья, что вы слушаете программу «Архивные тайны» на радио «Звезда». Почему монета круглая? Извините, это может быть глупый вопрос. Она круглая.
7: Исторически.
5: Хотя в старину бывали и квадратные деньги.
7: Квадратные. Вот у меня есть квадратные монеты.
5: У китайцев, например, были. Вот это вот гигантская, говорю гигантская без смеха, гигантская пластина медная, насколько я понимаю.
7: Плата.
5: Плата. Это кто?
7: Это монета. У нас на Урале был третий монетный двор. Сейчас два государственных монетных двора. Московский и питерский. А был еще в Екатеринбурге. И там чеканили квадратные рубли из меди. Ну, это было времена Елизаветы, императрицы. Да,
5: прошу прощения, то, что лежит передо мною, 10 на 10 сантиметров, по-моему, или даже 15 на 15, это что, это одна монета?
7: Одна монета номиналом 1 рубль, и сделана она из меди. Тогда... проводили какие-то эксперименты, да, у страны времена Елизаветы не было своего золота и серебра, его потом нашли на Урале, массово начали развивать, да, это березинские прииски в первую очередь, а чеканить-то откуда-то надо, привозное золото было, серебро, да, но думали, давайте медь, меди как раз много было, да. Но не очень удобно, тяжелый, квадратный, вот у нас самая знаменитая история, что нашему ученому Ломоносову великому, он же поэтому был, заплатили за приветственную оду, он, когда Елизавета переворот совершила, стал императрицей, он как бы поздравил ее стихами, и ему воз вот таких рублей привезли, прям телега приехала к дому, он бедный не знал, что с ними делать, потому что просто тяжело носить, это как кто это, куда перемещать, как это непростая история.
5: В постсоветской России был налажен выпуск вот инвестиционных монет, об этих монетах мы уже поговорили, а кто определяет сюжет, который будет заключен, вот Георгий Победоносец, хорошо, Большой театр, может быть, может быть.
7: Так он есть.
5: А он есть даже, да? Кто, какая-то комиссия государственная, важная, определяет сюжет, который будет изображен на монете?
7: Совет директоров Центрального банка. Если на монете есть номинал, и это деньги, а как мы с вами выяснили, можно Георгия Победоносцем за 50 рублей стоимостью 100 тысяч купить сырок в магазине, это и золото, и деньги, то эмиссию проводит Центральный банк. У нас за это отвечает Центральный банк. Сайт директоров есть, по которым предоставляют дизайн макеты, я так понимаю, да, возможных будущих выпусков монета, и там на 2 года сразу вперед утверждают план по чекану. Дальше его спускают на монетный двор и госзнак. Они получают золото и серебро от Центрального банка, ему же отгружают монеты, которые он запускает банкам и дилерам.
0: Архивные тайны на радио «Звезда».
5: Скажите, какие ошибки, легенды, мифы, связанные с инвестиционными монетами, до какой степени они ошибочны, потому что вот народ...
7: Первый главный миф, что это для богатых, это олигархи. Нет.
5: Нет.
7: У нас есть монеты 3-граммовые, стоят там, ну, 25 тысяч рублей. У нас пенсионеры в компанию приходят, у нас московские пенсионеры хорошо получают, то есть, если какие-то надбавки там мэрские какие-то, да, то они могут с 2 пенсий купить 3-граммовую монету. Вложиться в золото. У нас студенты приходят, покупают. То есть монета очень демократичный инструмент. Это не какая-то история для богатых.
5: Второй миф или не миф, монета – это очень длинное вложение. Будешь ждать очень долго, пока она подорожает, и можно будет ее сбыть с относительной выгодой для себя.
7: Правильный совет здесь – держать монету от 3 лет. Почему? Это установили законодатели. Если вы держите монету больше 3 лет, и золото в монете подорожало, вы не должны платить НДФЛ, налог на доходы физического лица, у нас освобождено по закону об этом. Поэтому, если у вас какой-то спекулятивный склад ума, и вы хотите быстро зарабатывать на золоте, идите на биржу, вот это я рассказываю про спекуляции с этими финансовыми контрактами, это не история монет. Если вы готовы монету держать 3 более лет, ну вот я вам рассказывал, что Георгий, которого купил в 2007 году, с 4,5 тысяч рублей подорожал до 100. Что-то я делал для того, чтобы заработать эти деньги. Ничего не делал. Купил, чуть-чуть докупал в процессе, когда какие-то деньги приходили, все лежит, дорожает. Ну, и я себе это мыслю, там, золотой запас передать дальше поколению. Продавать пока не собираюсь, но если жизнь заставит.
5: Алексей, мы сейчас говорим о современности, и огромное спасибо за практические советы, но все-таки давайте вернемся к истории, поговорим о знаменитой золотой монете «Сеятель». По-моему, она связана с НЭПом, это советская чеканка. Расскажите подробно об этом артефакте.
7: Монета очень интересная. Чем она интересная? Тем, что когда большевики взяли власть, стал вопрос о национальных новых символах, серп и молот и прочее-прочее. И до этого у нас была длительная культура чекана лика императора или императрицы, кто был у власти на монетах, чего как бы новая власть делать не хотела. Почему? Народ, народная власть, кого? Надо кого-то из народа. И тогда кто-то из скульпторов увидел, это реальная история, крестьянин Тамбовской губернии шел, разбрасывал, сеял зерно. Его зарисовали быстро, да, потом это сделали скульптуру. Она в Третьяковке, кстати, стоит, сетель. И с нее уже решили, давайте у всех капиталистов, эти короли, королевы, да, а у нас будет крестьянин. Это символ? Это символ. Обычный человек, реально существующий. Я, кстати, судьбу не знаю дальнейшую, ничего не буду рассказывать про нее. Но годы там были потом тяжелые, как вы знаете, 30-е, да, это все. Мне кажется, что он как бы пережил все это, вот этот крестьянина, и дальше как-то его даже там нашли, с ним какие-то интервью брали журналисты. Но когда начеканили крестьянина на золотой монете, ее не захотели брать западные страны, потому что изначально советский червонец сделался под внешнюю торговлю. Был голод. У страны было золото, особенно которое реквизировали, было с чего чеканить. Но советские символы, крестьянин-то ладно, там-то с другой стороны серп и молот, пролетарии всех стран соединяйтесь, а у капиталистов свои пролетарии, да? И они не хотели такое золото брать в оплату зерна, все, что было необходимо
5: машин,
7: молодой
5: тракторов.
7: Республике. Что сделал монетный двор? Остались старые штемпели царских империалов. И у нас знаменитая история вот, нумизматики, что некоторое время вот эти пятерки, десятки николаевские, николашки еще называют, продолжало советское правительство чеканить и отдавать в оплату за какие-то внешние торговые поставки. И эти монеты, их сейчас периодически, а там чуть-чуть чекан был нарушен, их можно как бы вскрыть, да, там волос у Николая не тот или еще что-то, и повернут он был немножко не так, да, голова Николая. Вот эти монеты, их можно вычислить, то есть в общем потоке, да, обороте, они вычисляются, там чистое золото, там все, это не фальшивое золото, да, просто оно имеет какую-то особенную историю для нашей страны.
5: То есть эксперт может отличить?
7: Берется лупа, и лупой прям все это изучается, это все как бы вычисляется, и такая монета, она стоит, она имеет наценку, это уже крутая нумизматическая история, там цена золота уже не важна, там важна как бы редкость этой монеты, да? Поэтому их сейчас коллекционеры опытные собирают, их стало совсем мало, этих фальшивых, в кавычках Николаев, не фальшивые, золото настоящее. Но потом как бы капиталисты привыкли как бы к сеятелю, и стали уже сеятели, и вот история 20-х годов, она показала, что когда вернули золото в оборот, и в обеспечение бумажных денег, спасли финансовую систему. Почему тогда, помните, инфляция была, разруха, а потом все восстановили.
5: Интереснейшая история. Спасибо вам. Друзья, напомню, что с нами был вице-президент компании «Золотая плата», экономист, писатель, эксперт по рынку драгоценных металлов Алексей Визовский. Мы говорили об инвестиционных деньгах, тех самых монетах, которые помогают сохранить и приумножить наши деньги. Счастливо! С вами был Владимир Туз.
8: Вопрос огромные достижения в промышленности.
9: Дорогие товарищи, приближается время.
0: Архивные тайны. На радио «Звезда».
10: Новые выпуски программы «Архивные тайны» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
11: Туполев, Яковлев, Лавочкин, Микоян, Сухой, Ильюшин, Антонов, Миль и Камов. Легендарные советские авиаконструкторы. О людях и машинах расскажет инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов в программе «Область знаний». слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
12: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
10: Имя на карте.
13: Деревня Кашина. Лампочка Ильича. Во времена Советского Союза сюда, в местный музей, возили экскурсии. Здесь с размахом отмечали партийные праздники, а однажды с визитом побывал Никита Хрущев. А как иначе? Ведь именно в деревне Кашина, неподалеку от Волоколамска, в ноябре 1920 года Владимир Ильич Ленин торжественно открыл первую в Советской России электростанцию. Говоря образно, включил первую электрическую лампочку. Легендарную лампочку Ильича.
10: Имя на карте.
13: Однажды кашинские крестьяне загорелись идеей построить у себя в деревне электростанцию. Поставили сруб, вкопали столбы и протянули между ними старые телеграфные провода. Купили солярки для динамомашины. Вроде как все приготовили. А вот с самим агрегатом вышла неувязочка. Где его взять? Долго не думали. Решили отправить ходоков к Ленину. Как уж у них там все сложилось, никто не знает. Да только вскоре в деревню из Москвы доставили динамомашину. Мужики направили в Кремль письмо.
14: Гражданину Ленину. Уважаемый товарищ, правление товарищества в настоящем сообщает, что 14-го сего ноября состоится открытие электрического освещения в селении Кашино, на каковое покорнейше просим прибыть, разделить ту радость, которую мы ощущаем при виде электрического освещения в крестьянских халупах, о котором при власти царей крестьяне не смели думать. Ваше присутствие весьма желательно.
10: Имя на карте.
13: Они не верили, что Ильич приедет. Но вот 14 ноября в 2 часа пополудни в центре деревни остановилась машина. Приехал! Да не один, с женой! Прошли в дом, где гостей ждал стол. Очевидец писал: Ильич оказался невысокого роста, коренастый, с добродушным лицом, в сером костюме, порядочно поношенном, одна калоша надорвана. Пили чай, ели студень. Ленин живо интересовался крестьянской жизнью. Затем был митинг, спели «Интернационал», после чего механик дал ток. В домах и на улице вспыхнули лампочки. Под крики «Ура!» Ленин с Крупской сели в автомобиль и отправились дальше, в село Ярополец, для ознакомления с недавно построенной гидроэлектростанцией. Так уж получилось, что жители Ярополца возвели свою электростанцию чуть раньше, чем кашинцы. Только им не повезло. Ленин приехал к ним уже затемно. Сфотографироваться не получилось. А в Кашине получилось. Многие журналы напечатали фотографии с памятного события, а первый выпуск издания «Строим» изобразил Ленина внутри лампочки. Народу понравилось. После этого и появилось то самое устойчивое выражение «Лампочка Ильича». Деревня Кашина. Лампочка Ильича.
10: Имя на карте.
15: Виктор Конецкий. Человек, связавший свою жизнь с морем. Капитан дальнего плавания. Художник, сценарист, писатель.
16: Если вы писатель, то какой черт вас несет в этот рейс? Иногда полезно проветрить мозги, сказал я.
15: Отправляемся в плавание с книгой Виктора Конецкого «Соленый лед».
17: «Соленый лед».
15: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
16: Товарищи пассажиры, справа по борту на курсовом 40 белый медведь. Желающие бесплатно увидеть медведя приглашаются на палубу.
10: реклама.
17: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
18: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
19: Раз, два, три, четыре, пять.
18: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск смысл жизни. Он может сдвинуть с места самолет, вертолет, теплоход и даже поезд.
20: Двигать электроподвижной состав и вагоны несложно. Самое главное, когда вы их срываете, они не катились потом на вас.
18: Сергей Агаджанян, рекордсмен мира по буксировке многотонной техники. Новая история поиска и открытия. Я иду искать. Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 3 часа дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Контингенты коллективных сил ОДКБ из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана прибыли в Россию для участия в учениях. Как сообщил пресс-секретарь Объединенного штаба организации Владислав Щегрикович, перегруппировка завершена. Учения пройдут на полигоне Чебаркульский в Центральном военном округе. Командно-штабное учение взаимодействия 2026 отработает локализацию приграничного конфликта. Специальные учения «Поиск-2026» и «Эшелон-2026» посвятят разведке и материальному техническому обеспечению. Начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков подчеркнул, все учения плановые, не направлены против третьих стран и нацелены на совершенствование слаженности войск. В Казахстане прошла церемония прощания с военными, погибшими во время учений на Каспии. Как сообщили в администрации Мангистауской области, в траурном мероприятии участвовал министр обороны Даурен Касанов, глава региона и другие официальные лица. Семьям погибших по поручению президента оказывают всю необходимую помощь, включая выплаты и поддержку в организации поминальных мероприятий. Напомню, трагедия произошла 24 сентября. При высадке с катера в море унесло 17 военнослужащих. 14 погибли, троих спасли. Возбуждено уголовное дело. Опыт пушкинской карты хотят перенять зарубежные партнеры России, рассказала в интервью «Вестям» министр культуры Ольга Любимова. По ее словам, программа за 5 лет объединила 12,5 тысяч учреждений культуры. Теперь российские специалисты готовы делиться с другими странами не только самой моделью, но и технологическими решениями.
2: Просят поделиться опытом, и в этом смысле мы с радостью делимся опытом, как делимся опытом нашей электронной системы билетов. Вы знаете, что наши все сборы и количество билетов, и количество людей есть в системе ЕАИС, и каждый, кто следит за тем, как развивается кино в нашей стране, от профессионального сообщества до самых, что ни на есть, любителей, может такое приложение скачать. Например, мы с Казахстаном разработали эту систему для Казахстана, и это тоже очень важно.
1: Ранее Владимир Путин заявил, что цифровую модель пушкинской карты можно адаптировать под требования любой страны. Сборная России заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы по боксу. Он завершился накануне в Софии. Россияне показали лучший результат турнира как по числу золотых наград, так и по общему количеству медалей. Всего в активе россиян 15 наград, 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые. Второе место заняла сборная Турции. Тройку лидеров замкнула команда Азербайджана. В мужском турнире российские боксеры завоевали 5 золотых и 2 серебряные медали. Женская сборная России смогла добыть 2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые награды.
3: Начинается Земля, как известно, от Кремля.
4: Кремли России. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Войдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если сгалки забегают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Начинается Земля, как известно, от Кремля. Владимир Маяковский.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – «Кремли России». В былые времена они считались важными центрами Руси и основными защитниками в случае нападения врага. Кремли сейчас – это музеи-заповедники, жемчужины туристических маршрутов и едва ли не главные украшения многих российских городов. Сколько всего Кремлей в нашей стране? 10? 15? По различным оценкам, около 30. Однако увидеть каждый, увы, не получится. К сожалению, далеко не все старинные цитадели сохранились. Юрьев-Польский Кремль, Судиславский, Касимовский, Переславль-Залесский, Тетюшский. Кто-нибудь о них слышал? Разве что специалисты. А ведь когда-то кремли располагались по всей территории государства. От Соловецких островов до Иркутска. От Коломны до Пскова. И у каждого форпоста своя уникальная история. Кто-то скажет, да все они одинаково строились. Разницы-то почти никакой. Все те же однообразные башни, чуть ниже, чуть выше, стены, бойницы, тайные ходы, лестницы. А вот и нет. Ничего подобного. Все зависело от местности, где возводились оборонительные укрепления. Холмы, извилины рек, скалы, даже болота. Именно эти естественные препятствия являлись надежной дополнительной защитой. А все фортификационные сооружения специально подстраивались под рельеф. Поэтому двух похожих кремлей не бывает.
4: Исторические заметки.
5: Самый древний Кремль России? Нет, не московский, новгородский. Археологи уверены, деревянный детинец на берегу реки Волхов был построен еще в X веке. А раз так, то и самый старинный собор в стране также находится именно в Великом Новгороде. Потому что в центре крепости наши предки всегда строили церковь.
7: Древнейший на территории России храм – Софийский собор. Он был построен в 1050 году. Этот духовный центр Великого Новгорода украшает сразу 5 куполов, а крест на самом центральном из них венчает металлический голубь. Считается, что птица символизирует собой Святой Дух, хотя версий много.
8: Старики говорят, мол, когда царь Иван Грозный Новгород взял, пролилось много крови. Глядя на это, Святой Дух так и застыл на месте. От ужаса. Навеки застыл. Но и другое в народе сказывают. Если железный голубь на кресте отомрет или слетит с креста, Новгород погибнет.
7: Сегодня ансамбль Новгородского Кремля – это музей-заповедник, который по праву считается объектом всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. На территории крепости находятся местная филармония, областная научная библиотека и музыкальное училище. Для посетителей открыты некоторые башни старинной цитадели и частично боевой ход Кремля по периметру оборонительных стен. Рядом Софийский собор, свидетель многих веков и ключевых событий в жизни нашей страны. Он помнит Ярослава Мудрого. Он помнит все, что и подтверждает правильность поговорки.
9: земля начинается с Кремля. Новгородский Кремль.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Самый маленький Кремль России – Зарайский. Единственный полностью сохранившийся в Подмосковье. Он действительно крошечный.

0: каменными башнями по углам. А еще Зарайский Кремль ни разу за всю свою историю не перестраивался. Ни разу. А ведь ему почти 500 лет. Дальше идем. На Руси кремли почитались настолько, что их продолжали возводить даже тогда, когда они не имели вообще никакого боевого предназначения. История знает также много примеров, когда древние цитадели переезжали с места на место, но все равно оставались центром региона или удельного княжества. Вот послушайте, это интересно.
1: Гостеприимные и хлебосольные, торговые, суровые и крепкие дозорные. Города, большие, но чаще малые, со временем разрушенные, позабытые. Что осталось нам на память? Строчка в летописи, куплет в народной песне, иногда просто имя. Старый город.
2: Как это Рязань забытая и потерянная? Вот же она, стоит и по сей день. Оказывается, это совсем другой город. И Рязанью он стал называться лишь в 1778 году по повелению Екатерины II. А до этого был Переяславлем Рязанским. А где же тогда первая, старая Рязань? Она находилась в 50 километрах ниже по Оке. Теперь там осталась маленькая одноименная деревушка. В 2010 году в ней жили всего 9 человек. А сейчас один бог знает сколько. В 12-13 веках Рязань была одним из крупнейших русских городов, столицей Великого Рязанского княжества. Линии земляных валов и крепостных стен тянулись на несколько километров, образуя пятиугольник. Жители всегда были готовы отразить нападение, еще бы, ведь в те годы Рязань находилась на самой границе русских земель. Но даже это им не помогло. В 1236 году от беженцев из разгромленной Волжской Булгарии пришли тревожные вести. Вторгся неодолимый враг – монголы. Спустя год огромное войско Батыя подступило к границам Рязанской земли. Хан потребовал отдать ему десятую часть от всего имущества. Рязанские князья поначалу думали, что дело ограничится золотом, серебром, богатыми дарами. Но узнав, что десятина распространяется также на людей, пришли в ярость.
3: Когда нас всех не будет, то все потом ваше будет. Деды и отцы наши в рабах ни у кого не бывали. Умирали за свою честь и отечество. Так и мы хотим честь свою оружием или смертью сохранить.
2: 6 дней и ночей держалась Рязань. Но силы были неравны. Ворвавшись в город, монголы превратили его в пепелище. Урон был так велик, что в отличие от многих других древнерусских городов, Рязань больше не отстраивалась. В 14 веке столица княжества была перенесена в Переяславль Рязанский. И уже он унаследовал славу древней Рязани. Сейчас старая Рязань – бескрайнее поле для работы археологов. Причем поле во всех смыслах. Там, где раньше гордо вздымались к небу храмы и крепости, теперь лишь колышется на ветру трава ковыль. Рязань.
1: Старый город. История России.
4: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8770.

0: 6. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Реклама.
2: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема нашего сегодняшнего разговора – «Кремли России». Крепость-невидимка. На карте есть, а по факту нет. То, что сегодня называется Ярославским Кремлем, на самом деле Спасо-Преображенский монастырь. Деревянная цитадель действительно стояла когда-то на берегах Волги, но после пожара в 1501 году она сильно пострадала и впоследствии была полностью разобрана. За ненадобностью. Так что никакого Кремля в Ярославле нет. Зато великолепно сохранился тот самый каменный Спасо-Преображенский монастырь, который считается колыбелью царского дома Романовых. Именно отсюда, в начале 17 века, молодой Михаил Романов, первый в династии, отправил в Москву грамоту со своим согласием взойти на российский престол. А еще в этом самом Ярославском монастыре была найдена уникальная рукопись, навсегда изменившая наше представление о древнерусской литературе.
6: Дорогой ценой обошлась победа во времена смуты. С тех пор от крепости сохранились лишь святые ворота да небольшой участок западной стены. Остальные оборонительные сооружения после длительной осады быстро обветшали. А уже в годы правления Екатерины Великой старый рубленый город очистили от всех деревянных построек, и некогда мощные укрепления Ярославского Кремля были окончательно срыты. Лишь неподалеку продолжал стоять Спасо-Преображенский мужской монастырь. Во второй половине 18 века там произошло событие поистине историческое.
7: Бог милостив, батюшка, здравствуйте. Я граф Алексей Мусин-Пушкин. Прослышал от знакомых о вашей монастырской библиотеке. Позволите взглянуть?
8: Это разрешено. Вот здесь, к примеру, лежат книги, найденные в стенах храма. Сокрыты они были от врагов, но не от честных людей.
7: Погодите, погодите. Быть того не может.
8: Да, да. Слово о полку Игореве.
7: Да это же... Назовите цену. Любую покупаю.
5: Граф Алексей Мусин-Пушкин действительно приобрел у священника старинную рукопись. Но ее ждала незавидная участь. Во время московского пожара 1812 года единственный экземпляр древнего манускрипта был утрачен навсегда.
4: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш рассказ о Кремлях. Псковский, Смоленский, Казанский, Астраханский. Они выполняли разные функции, не только оборонительные. Это были еще и своеобразные центры торговли, ремесел. Вокруг крепостей возникали посады, рынки, кузницы, гончарные мастерские, много чего. А вот, к примеру, в Тобольском Кремле и вовсе находилась самая настоящая тюрьма. Туда привозили колодников, ссыльных, каторжных, политзаключенных. В свое время построили даже специальный тюремный замок. Он способен был вместить 2500 осужденных. Стены этих казематов помнят немало известных людей. Там содержались Федор Достоевский, Николай Чернышевский. был, правда, и совсем уж необычный узник. Набатный колокол Углича, который посмел поднять народ на восстание. Его ждало очень даже человеческое наказание. Колоколу отрезали язык и оторвали ухо. А общий срок сибирской ссылки составил 3 столетия.
9: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема нашего сегодняшнего разговора – «Кремли России». Древнерусские крепости – это не только башни, стены, бойницы. Это еще и люди, которые их строили, защищали. У московского Кремля была своя так называемая итальянская эпоха. К примеру, Оливис Ламберти стал автором Архангельского собора. Его тезка, еще один итальянец Оливис Фрязин, он же Оливис Миланец, полностью переделал старый кремлевский дворец. А вот мастер Пьетро Салари по праву считается отцом Грановитой палаты. Любопытно, что в 15 столетии в России утвердили итальянский формат кирпича, используемый и по сей день. Причем, если раньше в нашей стране кирпич производился кустарным способом, то иноземцы построили под Москвой первый брикетно-каменный завод. Для чего? Узнаем прямо сейчас.
10: Приключения иностранцев в России.
11: В 1475 году в первой Софийской летописи в Москве была сделана следующая запись.
12: «На Велик день на Пасху приехал к нам итальянский зодчий, и взял же тот Аристотель с собою сына своего, зовут Андреем, да слугу с собой привез, зовут Петрушею».
11: Почти ничего не напутал дьяк дворцового приказу. Разве что не упомянул фамилию иноземного архитектора – Ридольфо Аристотель Фьораванти. Во второй половине 15-го столетия его называли лучшим инженером Европы. Он строил мосты, шлюзы, каналы, башни, отливал колокола. Работал в Неаполе, Риме, Венеции, в Мантуе и во Флоренции. Талантливый архитектор был нарасхват. Слава, почет, признание коллег. Беда пришла, откуда не ждали. В июне 1473 года Фьораванти арестовали и обвинили в сбытии фальшивых монет. Донос был ложным, его оправдали. Но неприятный осадок остался. Ридольфо обиделся, а тут, откуда ни возьмись, русский посол в Италии Семен Толбузин.
13: «Поезжай-ка ты, братец Аристотель, в Москву. Нам, башковитые инженеры, ох, как нужны. На вот, держи готовую бумагу. Подписывай, не боись, не обманем».
11: Фьораванти согласился и поехал.
10: Приключения иностранцев в России.
11: Он взял с собой любимого сына, Андреа. В московском княжестве его называли Андрюшкой. И всего одного слугу, Пьетро. Его нарекли Петрушею. Но это все частности. Главное другое. Фьораванти пригласили не просто так. Русскому царю Ивану III срочно был необходим опытный и талантливый архитектор, пусть даже иноземный. А все потому, что в 1474 году в Московском Кремле произошла катастрофа. Рухнул почти достроенный новый Успенский собор. Наспех собранная придворная комиссия постановила, что...
14: «Известь была не клеевита, да камень почему-то не тверд».
11: Фьораванти, когда прочитал эту официальную резолюцию, долго и заразительно хохотал.
15: «Я ничего не понимаю. Клей не клеевит, камень мягкий. Почему же это выяснилось не до, а во время строительства? Это же сумасшествие!»
11: Бедолага. Он еще не знал, куда попал. Все пришлось отстраивать заново. Фьораванти потребовал, чтобы белый камень ему доставляли оттуда же, из Подмосковья. А сам в это время поставил у Андроникова монастыря маленький кирпичный заводик. Новый кирпич получился намного качественнее местного и имел единый стандарт. Итальянец вперемешку стал использовать белый камень и кирпич и добился удивительной прочности материала. Более того, в Фундамент Успенского собора заложили на глубине 2 сажений, а в грунт предварительно вбили дубовые сваи. Так в Москве не строил еще никто. Собор был готов к 1477 году. Еще пару лет ушло на внутреннюю отделку. Фиараванти засобирался было домой, но его не отпустили. Царь Иван III войной пошел на Новгород и взял с собой итальянца в качестве начальника артиллерии. Хотя занимался иноземец в основном инженерными задачами. Например, навел очень прочный понтонный мост через реку Волхов. Но и после военного похода Аристотеля на родину пущать не собирались. Более того, в Хиераванте арестовали и посадили в темницу, когда он попытался тайно покинуть Московию. Освободили его быстро. Намечался очередной поход на Казань, а потом еще и на Тверь. А в этом деле талантливый инженер необходим всегда. Фьерванти вынужден был согласиться. Отправился на войну и пропал. Словно и не было его. Из России не уезжал, в Италию не возвращался. Что с ним стало, неизвестно. Куда подевался его сын Андрюша и слуга Петруша? Кто знает. А жаль, было бы интересно послушать.
10: Приключения иностранцев в России. Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340.
3: Время отправления поезда.
4: 5 ударов.
5: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
6: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
7: События, происходившие в
8: мире. Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости высоких технологий. Полностью отечественный электромобиль появится в России в течение 2 лет. Такой прогноз дал академик Российской академии наук Евгений Антипов. По его словам, в стране уже запущена атомная гигафабрика, а в ближайший год откроются еще 2. К следующему году мощность производства литий-ионных аккумуляторов достигнет 13 гигаватт-часов. Это позволит выпускать порядка 200 тысяч электромобилей в год. Главная задача – наладить выпуск ключевых материалов внутри страны. Академик отметил, электромобили становятся привлекательнее из-за снижения цены аккумуляторов. Для ремонта FPV-дронов на передовой достаточно минимального набора инструментов, рассказал РИА Новости инструктор беспилотников Московского военного округа с позывным КОД. Военнослужащему нужны портативный паяльник, набор отверток и пассатижи. Конструкция FPV-дрона проста и ремонтопригодна. Он состоит из камеры, регулятора оборотов, полетного контроллера, мотора, видеопередатчика, приемника и антенны. Если не работает мотор или оторвался провод, достаточно припаять. Инструктор отметил, в отличие от коммерческих квадрокоптеров, которые требуют оборудованной лабораторией, FPV-дрон можно починить прямо в поле. Это выгодно отличает его от тех же «Мавик», для обслуживания которых нужны специальные условия. Новый iPhone получил рекордное число ограничений для России. Они коснулись как минимум 18 функций. Как пишут «Известия», большинство ограничений связаны с искусственным интеллектом. Русский язык система не поддерживает, поэтому недоступны обновленная Siri, интеграция чата GPT и инструменты редактирования текста. Ограничения касаются и генерации эмодзи, работы с изображениями и расширенного поиска по фото. По словам экспертов, часть функций можно включить, сменив регион и перейдя на английский интерфейс. По данным издания, это рекордное число ограничений для новых моделей Apple в России. Мошенники, используя похищенные базы данных, выманивают коды из СМС-сообщений под предлогом записи на экзамен. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник пресс-службы МВД России по Москве Владимир Васенин.
2: Бывают истории, когда мошенники используют похищенные базы данных, знаешь конкретное место проживания, персональные данные человека, и уже работают лично. Например, набирают и представляются представителям автошколы, говорят, что вам надо записаться на экзамен. Вот продиктуйте код из СМС-сообщения. И диктовка вот этого кода, она как раз ведет за собой все остальные последствия. Это взлом уже аккаунтов, приложений банков и так далее.
1: По словам Васенина, из 1000 молодых людей, получивших подобное сообщение, 2-3, скорее всего, попадутся на такую удочку, поэтому мошенники продолжают применять схему социальной инженерии. Это были новости высоких технологий. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
4: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты «Все включено». Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: УТЗ. Лицензия номер L-041-001-26-005-891-65-02-2022 года.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
10: Продолжаем наш рассказ. Тема нашего сегодняшнего разговора – «Кремли России». Старейший город Свердловской области, Верхотурье, был основан еще в конце 16-го столетия царем Федором Иоанновичем. Именно в то время на месте древней стоянки мансийских племен – возникла деревянная крепость для защиты одного из главных водных путей в Зауралье. Цитадель ни разу не осаждалась неприятелем, зато часто горела, в том числе от молний. Кремль Верхотурья всегда восстанавливали, а поскольку обороняться было не от кого, то из него сделали официальную таможню, чтобы контролировать все товары, перевозимые в Сибирь и обратно.
7: Верхотурский Кремль. Город-крепость.
11: В разное время его посещали многие известные люди. Исследователи Василий Татищев и Витус Беринг. Чуть позже географ Петр Семенов Тяншанский. Но были и другие именитые гости, даже литературные. Речь идет о главном герое романов Даниэля Дефо, Робинзоне Крузо. Во второй части книги он путешествует по Евразийскому континенту, в том числе по России. И на его пути попадаются города Верхотурье и Соликамск. А это значит, что шел Робинзон именно по Бабиновской дороге.
12: А ну, стой! Стой, я сказал! Покажи, что в телеге лежит. Ты ж смотри, вот и попался.
11: В своей книге Дефо описывает попытку Робинзона как можно быстрее миновать таможню Верхотурского Кремля и провести незаметно контрабандную по тем временам пушнину. Не повезло, поймали. Правда, потом, видимо, отпустили, раз бывший герой-островитянин добрался впоследствии до Тобольска.
13: Земля начинается с Кремля.
9: Исторические заметки на радио «Звезда».
10: Продолжаем наш рассказ. Мало кто сегодня знает, что московский Кремль опоясывал во времена Ивана Грозного длинный, очень широкий и глубокий ров. Его называли «мокрым», когда заполняли водой. Когда ров был сухим, без воды, появлялось очень много пространства, особенно между Фроловскими, позднее Спасскими, и Никольскими воротами. Но эта свободная территория никогда не пустовала. Сначала там разводили лекарственные растения для аптекарского приказа, а затем на дне рва обустроили государев зверинец. Да еще какой! Однажды Ивану Грозному привезли огромного слона в подарок от персидского шаха. Плюс ко всему, в царском зоопарке жили также львы и леопарды, дары от английской королевы Елизаветы I. Народ толпами приходил посмотреть на иноземную живность. Что ж, Москва многое повидала на своем веку. Нашествие Батыя, смутное время, тяжелый период Отечественной войны 1812 года. Как тогда Кремль уцелел? Лишь чудом. Французы ведь мечтали его взорвать. Не получилось. Как там у Пушкина в «Евгении Онегине»?
14: Напрасно ждал Наполеон, последним счастьем упоенный, Москвы коленопреклоненный, с ключами старого Кремля.
10: Когда неприятель из Белокаменной отступил, то взрывчатку, заложенную под Успенским собором, тайно унесли москвичи. А вот под колокольней она все-таки осталась. Взрыв был, но колокольня устояла. По легенде, Бонапарт произнес тогда в сердцах: «Даже стены древнего Кремля против нас!» Правда это или нет, не ясно. Возможно, эту фразу Наполеону приписали намного позже. Достоверных источников нет. И все же совершенно точно известно: в Москве французы вели себя, мягко говоря, неподобающе.
15: В Москве французы находились 6 недель, и все это время только и делали, что грабили, насиловали и убивали. В Успенском соборе Кремля вместо паникадила, то есть люстры, захватчики установили большие весы, на которые грузили церковное золото. Здесь же находились плавильные печи и стойло для личной конюшни Бонапарта.
16: «Франсуа, дружище, посмотри, что я нашел!»
17: «Ничего себе! Да это ж камни изумрудные. Спрячь, потом поделим поровну».
15: Любые вещи, которые представляли хоть какую-то ценность, немедленно переплавлялись. Серебряные ризы, оклады икон. Мощи святых были изуродованы, гробницы наполнены нечистотами. А в это время Наполеон уже покинул город. За ним, в сторону западной границы России, двигались бесконечные телеги, доверху заполненные награбленным добром. С собой французы забрали 18 пудов золота, один пуд — это чуть больше 16 килограммов, 325 пудов серебра, церковная утварь, драгоценные камни, старинное оружие, меха, а также двуглавые орлы с башен Кремля. Между прочим, все эти трофеи до Парижа не доехали. Они исчезли. В мемуарах генерала де Сигюра говорится:
1: «Отступавшие вынуждены были сбросить в Семлёвское озеро всю вывезенную из Москвы добычу».
15: Точные координаты спрятанных сокровищ француз не указал. Ищут до сих пор. А тогда, осенью 1812 года, русским войскам все же удалось отбить у неприятеля несколько обозов.
18: «Слева заходи, слева! Прижимай к реке, чтобы в лес не ушли! Веселее, братцы!»
15: В обозе оказалось награбленное серебро. Причем так много, что было решено отлить из него новое паникадило, проще говоря, люстру, для Успенского собора. Ее можно увидеть и сегодня. Вес люстры, которая получила название «Урожай», — 300 килограммов.
10: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о Кремлях России. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
19: Пройдут столетия, и наши праздности,
20: и каждому дано яблоком.
19: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
21: Пред нами огромные, разнообразные работы.
9: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
22: Врачи лечат болезни, а здоровье нужно добывать самому.
10: Врачи и медицина. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Противосколочные очки. Уставная тактическая маска закрытого типа, предназначенная для защиты глаз солдата от грязи, ветра, дыма, пыли и мелких осколков. Форма и содержание.
1: В современной российской армии очки входят в состав базовой боевой экипировки под названием «Ратник». Внешне противоосколочные очки очень напоминают маску аквалангиста. У них одна большая линза, которая дает широкий угол обзора. Однако маска ныряльщика всегда герметична и всегда закрывает нос, чтобы выравнивать давление. Сухопутные же очки закрывают только верхнюю часть лица и переносицу, позволяя военнослужащему свободно дышать при выполнении любых поставленных задач.

0: мундирования.
1: Противосколочные очки.
2: Они весят не более 200 граммов и хранятся в небольшом тканевом подсумке. Линзу для очков «Ратник» делают из сверхпрочного пластика, баллистического поликарбоната. Он легче стекла, не бьется и не разрушается на острые фрагменты. При попадании мелкого осколка, к примеру, стального шарика, материал очков тянется, гасит энергию удара, удерживая тем самым поражающий элемент в себе. Корпус защитных противоосколочных очков сделан из эластичного полимера. В нем проделаны специальные вентиляционные отверстия. Очки крепятся на затылке с помощью широкой, как правило, нейлоновой ленты. Их удобно носить даже поверх боевого шлема или шлема-балаклавы.
1: Форма и содержание. Противосколочные очки.
3: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
4: 19 июля 1908 года открылось движение по Московской окружной железной дороге. Рельсовый путь протяженностью 55 километров соединил по кругу новые станции: Владыкино, Воробьевы горы, Братцево, Лихоборы, Лефортово, Канатчиково. И так вышло, что долгое время, вплоть до 1960 года, окружная формально считалась административной границей города. Пока не построили Московскую кольцевую автомобильную дорогу, МКАД. Тогда граница переместилась к ней.
3: Пути сообщения. Московская кольцевая автомобильная дорога.
4: О строительстве автодороги вокруг столицы впервые серьезно задумались в конце 30-х годов. Хотя в так называемый «сталинский план» развития Москвы 1935 года подобные сооружения еще не входили. Но столица быстро росла. Автомашин на дорогах становилось больше, и уже в 41-м должна была начаться большая стройка. Но в планы вмешалась Великая Отечественная война. Работа над проектом встала. Хотя не совсем. Летом 1941 года Государственный комитет обороны принял решение построить временную дорогу вокруг Москвы, соединить между собой шоссе, выходящие из города. На строительство направили 10 тысяч специалистов-дорожников и в помощь к ним привлекли местное население. В итоге дорогу, построенную всего за один месяц, впоследствии успешно использовали в качестве рокадной для переброски войск и военной техники на юго-западные и северо-западные рубежи обороны Москвы. Конечно, маршрут этой безымянной грунтовки по большей части не совпадает с трассой современной МКАД. Но все же ее вполне можно считать прообразом нынешней кольцевой.
3: Пути сообщения. Дороги и люди.
4: К проекту большого автомобильного кольца вокруг столицы вернулись только в середине 50-х. Первым решили построить восточный участок, который был лучше всего освоен в военные годы. От Ярославского до Симферопольского шоссе. При этом нулевой километр сначала заложили у пересечения с Ярославкой, Но потом, по настоянию Никиты Хрущева, его перенесли на пересечение с шоссе энтузиастов. Глава советского государства был уверен, что именно там возьмет начало великая магистраль в Китай. Вскоре отношения между СССР и КНР испортились. Однако нулевой километр МКАД обратно переносить уже не стали. Строительство начали в конце 1956 года. К 1960-му был открыт первый 48-километровый участок от Симферопольского до Ярославского шоссе, а замкнули круг 5 ноября 1962 года. Вот тогда границы самой Москвы официально и раздвинули до МКАД. Четыре полосы, по две в каждую сторону, разделенные 4-метровым газоном. Покрытие из бетонных плит, разумеется, с чувствительными стыками. Никакой разметки, никакого освещения. Зато развязки типа клеверный лист, совсем как в Америке. Тем не менее, уже к 70-м годам МКАД перестала соответствовать реальным условиям эксплуатации. Поэтому в 1974 году было принято решение о первой частичной реконструкции дороги. А потом была вторая реконструкция, третья, четвертая, пятая. Строительство съездов и развязок. Сегодня кольцевая дорога – это почти 109 километров пути, 10 полос, по 5 в каждом направлении. И этого уже недостаточно. Значит, ждем. Ведь совершенству нет предела. Кстати, по маршруту бывшей окружной железной дороги далекого 1908 года сегодня бегут поезда Московского центрального кольца – МЦК.
3: Московская кольцевая автомобильная дорога. Пути сообщения. Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: «Стоп-кадр». Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Вицин, Моргунов и Никулин. «Стоп-кадр». На самом интересном месте.
1: Слушайте сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. В Азове Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки украинских беспилотников. Как сообщили в администрации города, жильцов пострадавших домов эвакуировали и разместили в пунктах временного размещения или у родственников. По данным губернатора, в результате падения обломков повреждены многоквартирные и частные дома, промышленные объекты, школа, дворец культуры и автомобили. Всего в Ростовской области пострадали 5 человек, в том числе один ребенок. Силы ПВО сбили над регионом более 30 беспилотников. Всего за ночь над Россией уничтожили 645 украинских дронов, ранее сообщали в Минобороны. Следственный комитет назвал 3 версии пожара на судне «Триумф» у берегов Камчатки. Как сообщили в региональном управлении, рассматриваются техническая неисправность электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности членами экипажа и нарушение правил технической эксплуатации судна. Экипаж рыболовного судна эвакуировали, 4 моряков доставлены в больницу, 2 из них в тяжелом состоянии. Всего при пожаре пострадали 7 человек, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта. Очевидцы рассказали, что поиски пропавших велись с прожектором поздно ночью. Вице-премьеры России и Азербайджана обсудили в Баку развитие торгово-экономического сотрудничества. Как сообщили в азербайджанском Кабмине, Александр Новак и Шахин Мустафаев рассмотрели текущее состояние и перспективы двусторонних отношений. Стороны обсудили взаимодействие в промышленности, энергетике, транспорте и логистике. В завершении встречи Новак пригласил азербайджанских коллег на форум «Российская энергетическая неделя», который пройдет в Москве с 14 по 16 октября. Прошедший в Санкт-Петербурге форум объединенных культур был невероятно интеллектуальным. Не было ни одной панели, где не присутствовала бы тема искусственного интеллекта. Об этом информационной службе «Вести» рассказала министр культуры Ольга Любимова.
2: И даже представители блока, который занимается творческим образованием, в конечном итоге Семен Ильич, наш Михайловский, ректор Российской академии художеств, подводя итоги, говорил о том, что действительно есть очень серьезные направления, очень интересные, связанные с искусственным интеллектом и в образовании тоже, конечно. Поэтому опасения, связанные с такими яркими изменениями, в том числе и в современном искусстве и культуре, конечно, есть. Но, тем не менее, уверенность в том, что и цифровизация, и искусственный интеллект – это то, что предстоит осмыслить современным креаторам, звучало на всех направлениях.
1: Министр также отметил расширение культурной программы форума, в которую вошли фестиваль «Петербургские сезоны» и спектакль «Жизель» Национального балета Кубы на исторической сцене Мариинского театра.
3: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
4: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Штабс-капитан Батюшков.
1: Константин Николаевич Батюшков. Русский поэт, один из основоположников романтической традиции. Сатирик, прозаик и переводчик. У Константина Батюшкова была записная книжка. Послушайте, как однажды он описал в ней себя.
2: «Недавно я имел случай познакомиться со странным человеком. Ему около 30 лет. Он то здоров, очень здоров, то болен, при смерти болен. Сегодня обеспечен, ветрен, как дитя. Посмотришь завтра, ударился в мысли, в религию и стал мрачнее инока. Лицо у него точно доброе, как сердце, но столь же непостоянное. Он тонок, сух, бледен, как полотно. Он перенес 3 войны и на биваках бывал здоров, в покое умирал. В походе он никогда не унывал и всегда готов был жертвовать жизнью с чудесной беспечностью, которой сам удивлялся».
1: Очень точно он сказал про эту свою двоякость. В нем действительно легко уживались совсем разные люди. С одной стороны, субтильный, изнеженный дворянчик, поэт с кукольным личиком. С другой – мужественный солдат-доброволец, готовый жертвовать жизнью. У него не было военного образования. Костя Батюшков учился в петербургских пансионах. Один принадлежал французу, другой – итальянцу. Мать его умерла в сумасшедшем доме, когда мальчику было 8 лет. У отца был сложный, властный характер. Больше всех Константин тянулся к дяде, Михаилу Никитичу Муравьеву, тоже немаленькому русскому поэту и офицеру, который начинал солдатом, а стал генерал-майором. С ним Костик изучал латынь, занимался литературой. Дядя устроил его на такую работу, что на нее можно было даже не ходить. И Батюшков посвятил себя творчеству. Так шло до 1807 года. В то время российским границам впервые угрожал Наполеон. Царь Александр I срочно собрал ополчение. Не дожидаясь родительского благословения, туда записался и Константин. Отцу сообщил уже постфактум.
2: «Я должен оставить Петербург, не сказавшись вам, и отправиться со стрелками, чтобы их проводить до армии. Надеюсь, что ваше снисхождение столь велико, любовь ваша столь горяча, что не найдете вы ничего предосудительного в всем предприятии. Я сам на сие вызвался».
1: В этом письме юноша обманывает отца. Ведь он уже назначен начальником батальона и едет не провожать стрелков, а на саму войну. Хрупкий, невысокий парень – единственный наследник фамилии. Для верности к письму он сделал приписку.
2: «Поездку мою кратковременную отменить уже не можно. Имя мое конфирмовано государем».
1: На той самой войне 4-й коалиции Батюшков дошел со своим милиционным батальоном до Пруссии. В кровавой битве под Гейльсбергом наши толком не обстрелянные ополченцы сошлись с матерой армией Наполеона. Тяжело раненного поэта, как вспоминали сослуживцы, достали полумертвым из-под груды тел. В госпитале он потом писал своему другу:
2: «Я жив. Каким образом, Богу известно. Что мог вытерпеть дорогу и лежа в телеге, того и понять не могу. Наш батальон сильно потерпел. Все офицеры ранены, один убит. Стрелки были удивительно храбры, даже до остервенения».
1: Этот год стал для 19-летнего

0: российской науки и культуры. Штабс-капитан Батюшков.
1: Ровно через год после ранения, в мае 1808-го, Батюшкова перевели в гвардейский егерский полк. Там ему вручили орден за тот бой под Гейльсбергом. К награде прилагалась телеграмма от самого царя.
2: Воздаяние отличной храбрости, оказанной вами при сражении против французских войск, где вы, находясь впереди, поступили с особым мужеством и неустрашимостью, жалую вас кавалером ордена Святой Анны третьего класса. Уверен, что сие послужит вам поощрением к дальнейшему продолжению ревностной службы вашей. Прибываю вам, благословенный Александр.
1: Шла война со Швецией. Полк Батюшкова участвовал в боях. На привалах поэт продолжал заниматься творчеством. Становится заметным, что интонации его писем к этому времени сильно меняются. Исчезает сатира. Из патетически бравурных они превращаются в глубокие размышления человека, пережившего фронт. В понимание, что война омерзительна, но ее можно остановить только победоносной войной. Продвигаясь по Финляндии, Константин Николаевич оставил такие заметки.
3: «Здесь на каждом шагу встречаем мы или оставленную батарею, или древний замок с готическими острыми башнями, или передовой неприятельский лагерь, или мост, недавно выжженный. Повсюду следы побед наших или следы веков, давно прошедших, пагубные следы войны и разрушения».
1: Всех своих знакомых Батюшков просил больше никогда не сообщать ему плохих вестей, потому что у него, как у модной дамы, нервы стали раздражительны. Когда боевые действия закончились, он поселился вместе с сестрами в материнском имении Хантоново в Череповецком уезде. Барский дом, окруженный садом, рядом пруд с лебедями, ожерелье лесов – мечта любого поэта-романтика. В чине подпоручика Константин Николаевич уходит в отставку. Но через 3 года в Россию вторгается Наполеон, и офицер Батюшков возвращается.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Штабс-капитан Батюшков.
1: Батюшкову пришлось догонять армию, уже преследующую французов. Своими глазами он видел полыхающую Москву. В адъютантах генерала Раевского дошел до Парижа. Попутно заслужил в битве народов под Лейпцигом еще одну святую Анну. Но с этой войны он вернулся подавленным и погруженным в себя. Впечатлительность поэта к тому времени развелась до предела.
3: «Я видел еще свежее поле сражения. И какое поле? На 15 верст на каждом шагу лежали груды человеков, убитые лошади, разбитые ящики и лафеты, кучи ядер и гранат и вопль умирающих».
1: В мирной жизни Батюшков так себя и не нашел. В семье разлад, имение в упадке, деньги то и дело приходилось занимать. А тут еще несчастная любовь. Константин Николаевич даже предложение сделал, и невеста его приняла. Но поэт вдруг отчетливо понял, что эта симпатичная девушка совсем его не любит, и предложение отменил. Сразу после той драмы началось необратимое. Батюшков заболевал. Какой-то из поврежденных генов матери принес ему в наследство душевное расстройство. Оно разделило его жизнь ровно пополам. 34 года успеха, литературных и военных побед. И еще 34

0: 4 года безумия, которое отпускало лишь на короткое время. Он больше не писал, не появлялся в обществе, несколько раз пытался покончить с собой. Лечился и в России, и за границей. Царь Александр I, помня о заслугах воина-поэта, лично принимал участие в его судьбе. Все было бесполезно. Константин Батюшков больше не вернулся к нормальной жизни. Но та, ее первая героическая половина, однозначно стоила того, чтобы эту сложную жизнь прожить.
1: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Штабс-капитан Батюшков.
2: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
2: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он может сдвинуть с места самолет, вертолет, теплоход и даже поезд.
4: Двигать электроподвижной состав и вагоны несложно. Самое главное, когда вы их срываете, они не катились потом на вас.
2: Сергей Агаджанян. Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».
5: Выше нас только звезды, впереди только враг. Мы матеры и черствые, мы быстрее собак. Мы летучие мыши, ночь привычнее дня. Если надо, не дышим –

0: Летучая мышь.
1: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
2: История награды.
3: Медаль Жукова. Известно, что маршал Победы был четырежды Героем Советского Союза. Вот и на этой медали, на военной форме Георгия Константиновича, отчетливо видны четыре золотые звезды. Но это ошибка. Мундир, в котором изображен Жуков, однобортный со стоячим воротником, отменили еще в апреле 1945-го. На тот момент прославленный полководец был только дважды героем. Еще две звезды он получил намного позже. Досадное несоответствие, но оно нисколько не умаляет значимости боевой награды.
4: Медаль вручается от имени и по поручению президента Российской Федерации за проявленные в боевых действиях при защите Родины и государственных интересов страны мужество и отвагу.
3: В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, старший стрелок, ефрейтор Эдуард Ахмедов участвовал в освобождении поселка Каменка Харьковской области. В ходе обстрела наших позиций военнослужащий получил тяжелое осколочное ранение, но из боя не вышел. За храбрость, отвагу и отличие в службе ефрейтор Ахмедов был награжден медалью Жукова.
2: Радио «Звезда». Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел.
5: Огнестрельное оружие.
2: Классификация.
5: Гладкоствольный пистолет.
2: Название.
5: Казачий тульский пистолет образца 1775 года.
6: Казачий тульский пистолет предназначался для уничтожения живой силы противника. Калибр 14 мм. Длина ствола 30 см. Вес пистолета 900 граммов. Ствол круглый с гладким каналом. Замок с железной полкой, выложенный серебром. Подогнивная пружина имеет ход на ролике. Запальное отверстие высверлено в серебряной втулке, что предохраняло запал от выгорания и ржавчины. Такие пистолеты, легкие, тонкие, небольшого калибра, были особенно популярны среди казаков. Именно казачий пистолет образца 1775 года показал высокий уровень мастеров Тульского оружейного завода. В Туле в конце 18 века применяли технологии, которые, как считали историки, применялись только французскими и немецкими мастерами в 19 веке.
2: Арсенал 1812.
7: Врачи лечат болезни, а здоровье нужно добывать самому.
8: Врачи и медицина. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
9: Здравствуй, мам. Ну как ты живешь? Вся в работе с утра до заката. Ты с надеждой весточку ждешь от любимого сына, сына-солдата. Все нормально, я жив и здоров. 100 приветов бабуле и деду. Напиши, много ль на зиму дров. Не волнуйся.

свет моих дней. Лебедь белая, фея лесная, я укроюсь любовью твоей, и ты ждешь меня, я это знаю. Без тебя очень трудно, поверь, пусть нелегкая будет дорога. Я открою заветную дверь, и ты встретишь меня у порога.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 3 минуты новости туризма. Авиабилеты в России могут подорожать в среднем на 10% после введения сбора на строительство отечественных самолетов, сообщил председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков. По его словам, доплата сильнее всего ударит по недорогим перелетам в европейской части страны. Средства предлагается направить на лизинг и эксплуатацию российских воздушных лайнеров. Инициативу обсуждают Минтранс и Министерство промышленности и торговли, однако окончательные параметры и сроки введения платежа пока не утверждены. Таргашинскую лестницу в Красноярске и экотропы Тункинского национального парка в Бурятии закрыли для посетителей из-за угрозы выхода медведей. Это подтверждает мэрия и пресс-служба парка. Самая длинная в России 1200-метровая лестница, соединяющая заповедник Столбы и Таргашинский хребет, уже огорожена предупреждающими табличками. В Бурятии ограничения на маршруты действуют с 17 сентября по 15 октября, согласно распоряжению властей региона. В Хабаровском крае строят круглогодичный оздоровительный лагерь детского отдыха. Планируется, что с открытием автомобильного пункта пропуска Большой Уссурийский центр будут посещать и китайские туристы, рассказал первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Сергей Абрамов.
2: Китайские коллеги приезжают к нам за медицинскими услугами, потому что, на удивление, они не только у нас качественные, но и дешевле, чем в Китайской Народной Республике. Поэтому, конечно, через год, я думаю, что будут наши детишки в первую очередь, ну и китайские дети тоже здесь отдыхать. А лагерь круглогодичный.
1: Абрамов добавил, первая смена в новом центре должна состояться в 2028 году. Комплекс будет состоять из 7 корпусов. Одновременно там смогут отдыхать до 350 детей. В Приморье экскурсоводов и волонтеров обучат работе с инклюзивными туристами, сообщили на сайте правительства Приморья. Инициативу на Тихоокеанском конгрессе представили Минтуризма края, Туристический информ-центр и Русское географическое общество. Сейчас из более 1500 гидов лишь 3 умеют работать с маломобильными гражданами. Для исправления ситуации на базе Владивостокского государственного университета организуют курсы профпереподготовки и рассматривают введение специального учебного курса. И спрос россиян на отдых в Абхазии в бархатный сезон вырос на 45% по сравнению с прошлым годом, а доля направления в общих продажах достигла 31%. Туристы активно выбирают семейные отели с питанием и бассейнами, страхуясь от непогоды, привлекает путешественников и традиционное осеннее снижение цен вдвое. Это были новости туризма. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Туполев, Яковлев, Лавочкин, Микоян, Сухой, Ильюшин, Антонов, Миль и Камов. Легендарные советские авиаконструкторы. О людях и машинах расскажет инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: В 1716 году Петр I внес изменения в воинский устав России.
2: Чтоб при войске полевая почта учреждена была, понеже многие корреспонденции в деле отправлены имеют быть.
1: Так в нашей стране появилось новое воинское звание.
0: По случаю присвоения. История воинских званий. Полевой почтмейстер.
1: Как там в песне поется-то? А для тебя, родная, есть почта полевая. Так она и родилась. Та самая полевая почта. В 18 веке она учреждалась на время военных действий для доставки важной корреспонденции между армиями.
0: История воинских званий.
1: В соответствии с Петровским уставом, во всех крупных военных соединениях и полках впервые были созданы полевые почтовые отделения. Народу в таком отряде было не густо. Командир-почтмейстер, два писаря, несколько почтальонов и писарь-регистратор. Но вот что самое главное, военные почтальоны не только скакали по полям и весям с важными донесениями, но и, наряду с остальными солдатами, принимали непосредственное участие в боях.
0: По случаю присвоения.
1: Полевой почтмейстер обязан был хорошо знать местность, где проходили боевые действия. Наладить, говоря современным языком, правильную, удобную логистику. Протяженность почтовых линий тех лет между войсками составляла примерно 100 верст. Это чуть больше 100 километров. Военным курьерам сумки не полагались. Поэтому они возили письма за обшлагами мундира. Как тогда говорили, важную бумагу поближе к сердцу.
0: История воинских званий.
1: Главным отличием полевой почты от гражданской было то, что она обходилась исключительно армейскими конями и кормами. Проще говоря, на чем воевали, на том и почту доставляли. Любопытно, что военные почтальоны, а также их командиры-почтмейстеры, просуществовали не так уж и долго. Вплоть до 1732 года, после чего служба доставки корреспонденции была сохранена лишь при штабах армии. Но полевая почта ведь осталась. Как там, дай бог памяти? Ага, подпевайте. Солдаты в путь, в путь, в путь. А для тебя, родная, есть почта полевая. Прощай, труба зовет. Солдаты в поход.
0: Полевой почтмейстер. По случаю присвоения.
3: Радио «Звезда». 11 августа 1943 года шли бои в Новгородской области, когда линию фронта со стороны врага пересек немецкий легкий самолет разведки «Шторх». На него охотились немецкие истребители, повредили машину и ранили летчика. Затем по нему били зенитки. Сначала вражеские, потом наши. Но пилоту все же удалось посадить самолет возле села Бритино. Так бывший истребитель Николай Лошаков и бывший танкист Иван Денисюк вернулись на родину. Это был первый случай побега из плена на вражеском самолете в годы Великой Отечественной войны.
0: Экипаж.
3: Лейтенанта Лошакова сбили в мае 1943 года в небе на подступах к Ленинграду. Его машина загорелась и начала падать. Раненый Николай нашел в себе силы выпрыгнуть с парашютом. Очнулся в немецком плену в солдатском госпитале. плену Лошаков работал на запасном аэродроме у города Острова на Псковщине. Там он познакомился с заправщиком военно-транспортных самолетов, бывшим сержантом-танкистом Иваном Денисюком. Денисюк, имевший доступ к самолетам, запоминал расположение приборов в шторхе и рассказывал о них Лошакову. А дальше беглецы проникли в оставленный без присмотра самолет, и Николаю удалось поднять машину в воздух.
0: Техническая справка.
4: Фюзеляж 156 «Шторх», в переводе «Аист». Немецкий легкий самолет разведки, сообщения и целеуказания. Годы производства 1937-1949. Длина 10 метров, высота 3. Взлетная масса 1325 килограммов. Мощность двигателя 240 лошадиных сил. Максимальная скорость 175 километров в час. Вооружение. Пулемет МГ-15 в задней части кабины. Экипаж – 2 человека.
3: После возвращения домой Денисюка за измену родине приговорили к 20 годам каторжных работ. А Лошакова отправили в Воркутинский исправительно-трудовой лагерь сроком на 3 года. Весьма приличная разница в наказании. Возможно, что Николаю Лошакову зачли его боевое прошлое, чудом сохраненную в плену кандидатскую карточку члена ВКПБ и угнанный шторх.
0: Экипаж.
5: Золотые слова вовремя сказаны.
0: Командная работа.
3: Уже в августе 1945-го Лошакова освободили по амнистии и через некоторое время назначили начальником центрального аэропорта авиаотряда комбината «Воркута-Уголь». Иван Денисюк вернулся через 8 лет. Окончательно реабилитировали их в 1958-м. А вскоре на экраны страны вышел фильм Григория Чухрая «Чистое небо» о судьбе и подвиге летчика Алексея Астахова. Но мало кто знал, что прототипом главного героя был именно Николай Лошаков.
0: Экипаж.
6: Время не щадит даже самых отважных героев. Помнят ли они клятву верности и девиз своей молодости? Один за всех и все за одного. Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют исторический роман Александра Дюма «20 лет спустя». Продолжение приключений знаменитой четверки мушкетеров Атоса, Портоса, Арамиса и Д'Артаньяна. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радиозвезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
2: Варяжская дружина. В 988 году князь киевский Владимир Красное Солнышко издал особый указ. Учинить отряд варангов ввиду священного почитания персоны моей и для охраны трона княжеского. Надлежит сим воинам быть верными князю, и чтобы готовы они были умереть с ним или позволить себе быть убитыми им. Так на Руси появилось одно из первых элитных подразделений. Отряд варангов или варяжская дружина. Варанг или веринг в переводе с древненорвежского языка викинг-наемник или викинг-телохранитель. Варяжская дружина Киевской Руси была сформирована в 988 году. Личный состав – 450 человек. Вооружение – меч, щит, двуручный топор. Стать княжеским варангом мог только опытный воин, награжденный шейными гривнами за отвагу на поле боя. Рост наемника не ниже 1,80 м. Личные телохранители князя носили звериные шкуры. Во время войны варяги имели право первыми грабить вражеский город. В 988 году князь Владимир Красное Солнышко отправил в Византию огромное войско – 6 тысяч человек. Была среди них и варяжская дружина. Она должна была охранять императора Василия II и весь Константинополь от набегов болгар. В 1014 году в кровопролитном сражении при Стримоне византийцы наголову разбили болгарскую армию. Основной вклад в победу внесли княжеские варанги Киевской Руси. После победы часть из них вернулась в Киев. Остальные продолжили служить Константинополю и стали называться Византийской гвардией.
1: Личный состав.
3: ...1941 год. Американский физик Гленн Сиборг открывает радиоактивный металл плутоний. Вплоть до бомбардировок Хиросимы и Нагасаки достижение это будет засекречено. В том же году другой американец, музыкант Лес Пол, создает первую в мире электрогитару с цельным корпусом. А в Европе совсем другие заботы и совсем другая музыка. Фашистская Германия напала на Советский Союз. На экстренном совещании в Кремле Сталин дает поручение разработать в кратчайшие сроки новое противотанковое ружье. Чтобы идеи быстрее воплощались в жизнь, задания дают сразу нескольким конструкторам. Лучше всех справятся двое.
4: Соратники. Симонов и Дегтярев.
3: Сергей Симонов трудился в кузнице с 16 лет. И еще до революции дорабатывал первый русский автомат Федорова. В советские годы, меньше чем за 10 лет, талантливый инженер пройдет путь от слесаря-отладчика автоматов до руководителя своей экспериментальной мастерской. Его наставником все это время будет прославленный оружейник Василий Дегтярев. 22 дня потребовалось Симонову и Дегтяреву на то, чтобы создать мобильное и высокоточное противотанковое ружье. Каждый презентовал по два образца. Комиссия отобрала по одному. У обоих одинаковый калибр, похожая сборка, но немного разный функционал. В итоге оборонять Москву уже осенью все того же 41-го года будут с ружьями обоих конструкторов.
4: Соратники.
3: Идеи конструкторов как будто дополняли друг друга. Ружье Дегтярева более легкое и простое. Хорошо проявляет себя на ближней дистанции. У концепции Симонова более высокая скорострельность, а потому оно идеально в боях на среднем расстоянии. За первые два года войны выпустят почти 100 тысяч противотанковых ружей Дегтярева и 60 тысяч симоновских. В 1943-м броня немецких танков изменится, и ружья перестанут с ней справляться. Производство свернут, но идеи Симонова и Дегтярева дойдут до Берлина. Советские солдаты будут применять ружья против легкой вражеской бронетехники и непроходимых дотов. А фамилии конструкторов будут на устах в каждом окопе, где всегда находилось место и Симоновке, и Дегтяревке.
4: Симонов и Дегтярев. Соратники.
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
5: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Уровень воды в реке Урал,
8: Центральный банк области, сохранил
7: на Крымском мосту.
8: Российские космонавты совершили
7: государство
8: выдуманный космический проект о возможном продлении.
6: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
9: 1950 название города Пермь.
10: Александр Фадовский, Константин Симонов.
1: Утро на радио «Звезда».
6: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 17 часов в Москве, в студии Максим Челиков. Президенты России и Сербии провели телефонный разговор. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Владимир Путин и Александр Вучич обсудили продление газового контракта, выкуп доли в компании НИС и ситуацию на Балканах. Вучич, инициировавший звонок, поблагодарил Москву за помощь в тушении природных пожаров и рассказал о предстоящей отставке с поста главы республики ради участия в досрочных парламентских выборах кандидатом на пост премьер-министра. Процедура назначена на 25 октября. Учения коллективных сил ОДКБ плановые и не направлены против третьих стран, заявил начальник Объединенного штаба Организации договора о коллективной безопасности генерал-полковник Андрей Сердюков. По его словам, цель маневров взаимодействия 2026, проводимых на полигоне Чебаркульский Центрального военного округа, повышение слаженности органов управления и войск, а также поддержание готовности формирований. Военнослужащие России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана отработают подготовку к локализации приграничных вооруженных конфликтов, ведению разведки и вопросам материально-технического обеспечения войск. Ключевых лиц страны пригласят на первое заседание Государственной Думы нового созыва, которое пройдет 30 сентября, сообщил глава комиссии по регламенту Виктор Пинский.
2: Соответственно, Владимира Владимировича Путина, Михаила Владимировича Мишустина и председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко, ректоров известных российских вузов, представителей экспертных сообществ, то есть тех лиц, которые взаимодействуют с Государственной Думой в ее работе.
1: В новый состав Государственной Думы избраны 46 участников и ветеранов специальной военной операции. Представитель Казахстана Тимур Турлов избран новым президентом Международной шахматной федерации, сообщает агентство ТАСС. На Генеральной ассамблее в Самарканде 38-летний бизнесмен набрал 110 голосов, опередив конкурента из Германии. Он сменил на этом посту россиянина Аркадия Дворковича, который ранее приостановил полномочия из-за европейских санкций. Также стало известно, что бывший министр спорта России Павел Колобков утвержден кандидатом на должность вице-президента ФИДЕ. Украинский боксер Павел Илюша досрочно покинул церемонию награждения чемпионата Европы в Болгарии, не дождавшись российского гимна в честь победы Чейрава Ашалаева. Бронзовый призер в категории до 80 килограммов сошел с пьедестала. Ранее аналогично поступила украинка Анна Охота после поражения от Юлии Чумгалаковой. По итогам турнира в Софии сборная России заняла первое место в медальном зачете. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Туполев, Яковлев, Лавочкин, Микоян, Сухой, Ильюшин, Антонов, Миль и Камов. Легендарные советские авиаконструкторы. О людях и машинах расскажет инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио Звезда.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радио Звезда.
2: Туполев, Петляков, Месищев. Авиаконструкторы и их машины. Рассказывает инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов.
1: Область знаний.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня мы с вами поговорим про трех таких значимых авиаконструкторов. Это Андрей Николаевич Туполев, Владимир Михайлович Петляков и Владимир Михайлович Месищев. Мы их объединили в эту лекцию как школу больших скоростей и дальностей. Они не просто работали в советской авиации, а связаны как раз-таки по созданию очень быстрых, дальних и все более тяжелых самолетов, которым предстояло перевозить большую нагрузку на большие расстояния. Петляков и Месищев в разные годы работали в коллективе Туполева, да и вообще, в принципе, если мы посмотрим, Туполев такой один из прародителей авиации, потому что он был у многих научным руководителем на дипломах, он был у многих начальником, многие конструкторы вот у него работали, а потом уже создавали свои конструкторские бюро. И вот как раз-таки Петляков и Месищев затем стали самостоятельными конструкторами. Поэтому на их примере особенно хорошо видно, как из одной школы рождаются разные инженерные подходы. И это еще, конечно же, история почти всей первой половины 20 века, от момента, когда самолет вот только учился быть металлическим, они, как мы знаем, были деревянными изначально, и летчики летали в масках, в теплых куртках, потому что у них не было никакой защиты, и вот до времени межконтинентальных бомбардировщиков и сверхзвуковых пассажирских лайнеров. Конечно же, главный вопрос здесь в том, а какое техническое решение лучше всего отвечало конкретной задаче, потому что у нас в авиации много конструкторов работают над одной задачей и предлагают какие-то свои решения. Давайте начнем с Андрея Николаевича Туполева. Если его кратко характеризовать, то он сделал металл нормой для авиации. Он родился в 1888 году и обучался в Императорском Московском техническом училище, а ныне это МГТУ имени Николая Нестовича Баумана. Вообще, в принципе, Бауманка помнит своих знаменитых выдающихся выпускников. У нас есть определенные мемориальные доски, в том числе посвященные Туполеву. Есть отдельная аллея славы с портретами выдающихся выпускников. И вот один из них как раз-таки Туполев. Он попал в воздухоплавательный кружок Николая Егоровича Жуковского. Ну, как бы это знаменитый профессор, который посвятил свою жизнь аэродинамике, подъемной силе крыла, вообще тому, чтобы самолет мог летать, вообще теории, как это должно работать. В честь него потом как бы назвали город Жуковский знаменитый. И после революции Туполев оказался среди создателей ЦАГИ, это Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Жуковского. Ну, тогда он не назывался имени Жуковского, потом уже впоследствии получил его имя. И это важно, потому что Туполев начинал не как человек, которому сразу дали большое конструкторское бюро, да, а он сначала прошел научную школу, расчеты, аэродинамику, материалы и вообще понимание того, что самолет скоро упрется в ограничение дерева и полотна. То есть нужно придумывать что-то новое, чтобы самолет мог летать выше, дальше, быстрее, и дерево это не могло дать. Поэтому в начале 20-х годов Туполев делает ставку на металл. Для молодой авиационной промышленности это был, конечно, очень рискованный выбор. Алюминиевые сплавы были дороже, производство требовало новой культуры, клепки, оснастки и точности. Поэтому как бы это скептически воспринимали, но выгода была принципиальной. Да? Металлический самолет можно было делать прочнее, долговечнее и крупнее. Поэтому в 1924 году в воздух поднялся первый самолет АНТ-2. Назван он, соответственно, в честь Андрея Николаевича Туполева. Вообще, в принципе, если мы посмотрим, многие самолеты носят название своих конструкторов. Просто потом его разработки начали называться Ту, да? А вот здесь был АНТ-2. Это первый советский цельнометаллический самолет. А затем уже начали появляться все более крупные машины.
2: Туполев, Петляков, Месищев. Авиаконструкторы и их машины.
1: Область знаний.
3: Здесь видно главное качество Туполева как организатора, потому что он создавал не отдельный удачный самолет, а систему вообще проектирования, в которой одновременно развивались и аэродинамика, и прочность, и производство, и двигатели, и испытания. Ну, то есть фактически он создавал что-то новое, да, некий фундамент. И поэтому в этой системе выросли будущие самостоятельные конструкторы. Среди них были Петляков и Месищев. Кстати, такая интересная справка. Туполев был в том числе научным руководителем в Бауманке на дипломном проекте у Сергея Павловича Королева, который потом двигал всю космонавтику. Поэтому он приложил руку не только к авиации, но и в том числе, можно сказать, к космонавтике. Но в конце 1930-х годов школа Туполева пережила тяжелый удар. Туполев, Петляков, Месищев и ряд других специалистов были репрессированы и оказались в закрытом конструкторском бюро НКВД. Ну, там работали заключенные инженеры и конструкторы под контролем НКВД. То есть они как бы были не просто заключенные, а заключенные, которые могли принести пользу. И они работали на благо государства. Туда, к слову, также в свое время попадал и Королев, и Глушко. И там они тоже познакомились, и в последующем это вышло в некий союз в плане космонавтики. Но это уже отдельная история. И вот после ареста в 1937 году Туполев возглавил там коллектив заключенных авиаспециалистов. Именно в этих условиях шла разработка двух машин, которые ярко показывают разные решения одной задачи. Это фронтовой Ту-2 и будущий Пе-2. Ну, Пе-2 — это в честь Петлякова как раз-таки. Теперь, раз уж мы заговорили, да, про Пе-2, давайте поговорим про Владимира Михайловича Петлякова. Его можно характеризовать как человека, который за несколько недель превратил истребитель в бомбардировщик. Петляков был одним из ведущих специалистов Туполевской школы по металлическим конструкциям и тяжелым самолетам. До войны он участвовал в создании тяжелого четырехмоторного самолета АНТ-42, который позже получил обозначение ТБ-7, а затем Пе-8. Это была машина совершенно другого класса, чем большинство советских самолетов того времени. У него была большая дальность, 4 двигателя, высотность, возможность нести тяжелую боевую нагрузку, то есть что-то совершенно новое. Но главным самолетом Петлякова стал Пе-2. И здесь особо интересная история его происхождения, потому что изначально в закрытом КБ создавался двухмоторный высотный истребитель ВИ-100. Логика была такая. Нужно было перехватывать самолеты противника на больших высотах и при этом иметь высокую скорость и мощное вооружение. Однако в 40-м году задание резко решили изменить. И вместо высотного истребителя потребовался пикирующий бомбардировщик. И на трансформацию дали всего лишь около полутора месяцев. Так вот, как раз-таки Петляков это сделал. Ему это удалось сделать, да. Хотя, конечно же, это что-то невообразимое. Но почему вообще внезапно понадобился такой пикирующий бомбардировщик? Потому что обычный горизонтальный

0: аэродинамика VE-100, над которыми они работали, она оказалась очень подходящей. Самолет был быстрым, компактным, с хорошим запасом прочности, и поэтому так появился P-2. Он, конечно же, не был идеальным, он требовал аккуратного пилотирования, имел довольно высокую посадочную скорость и не прощал грубых ошибок. Но его как раз-таки скорость позволяла лучше защищаться от истребителей, потому что классические бомбардировщики, они более медленные. И, как правило, их нужно было защищать своими истребителями. А этот самолет, он как бы обладал такой скоростью, с помощью которой мог уйти от истребителей, и его вот эта вот универсальность сделала как раз-таки пешку одной из основных ударных машин фронтовой авиации. Если его, например, сравнить с немецким аналогом Ю-87, то хорошо видно, что конструкторы решали похожую задачу по-разному. Ю-87 был специализированным пикировщиком, очень точным при работе по наземным целям, но сравнительно медленным и уязвимым, о чем я как раз-таки говорил, поэтому его нужно было прикрывать с помощью истребителей. А P-2 был значительно быстрее и ближе по своей природе к скоростному двухмоторному самолету, который как раз-таки просто взяли и научили бомбить с пикирования. Поэтому в условиях, где противник имел сильную истребительную авиацию, скорость P-2 становилась очень даже важным преимуществом. Но за это приходилось платить более сложным пилотированием и меньшей специализацией именно под глубокое пикирование. Ну и, конечно же, как я говорил ранее, в закрытом КБ разрабатывался еще Ту-2. Это был другой ответ на ту же фронтовую задачу. Почти одновременно школа Туполева как раз-таки создавала этот самолет, и он был крупнее, чем P-2, нес более тяжелую бомбовую нагрузку и обладал мощным оборонительным вооружением. И если P-2 можно было представить как быстрый самолет, приспособленный к точному удару, то Ту-2 был более универсальным фронтовым бомбардировщиком с большим запасом по нагрузке и по модернизации дальнейшей. Именно здесь как раз-таки и появляется то самое сравнение двух конструкторских школ внутри одной страны. P-2 оказался массовее и раньше попал на фронт, а Ту-2 имел более высокий потенциал как бомбардировщик, но его крупносерийное производство развернули позднее. Поэтому как бы вопрос, какой из них лучше, который как бы напрашивается, он немножко неверен, потому что P-2 выиграл временем и массовостью, а Ту-2 — запасом характеристик и бомбовой нагрузкой. То есть как бы каждый был хорош в какой-то своей конкретной задаче. Поэтому, в принципе, мы дальше тоже как бы будем наблюдать, что когда даже в рамках одной страны разрабатываются разные типы самолетов, точнее, разные самолеты одного типа от разных конструкторов, они все нужны, потому что каждый под какую-то конкретную миссию, под какого-то конкретного противника.
1: Область знаний.
2: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» — номер 8776. Наши добрые дела — наше будущее.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Радио «Звезда» — это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
5: Туполев, Петляков, Месищев. Авиаконструкторы и их машины. Рассказывает инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов.
1: Область знаний.
0: Ну и, конечно же, еще одним из специалистов Туполевской школы был Владимир Михайлович Месищев. Его можно охарактеризовать как человека, который решал межконтинентальную задачу.

0: он принадлежал к следующему поколению Туполевской школы, работал также с Туполевым и Петляковым, участвовал в доводке П-2, а затем возглавил собственные проекты. И после войны перед советской авиацией возникла задача, которую раньше практически не существовало. Нужно было создать самолет, способный нести тяжелое вооружение на межконтинентальную дальность. Ну, фактически до США, чтобы можно было долететь и вернуться обратно. Вот так появился М-4. Это был огромный четырехдвигательный реактивный стратегический бомбардировщик. И сам факт создания такой машины в начале 50-х был серьезным технологическим достижением. Правда, заданной межконтинентальной дальности первоначальный вариант достигал с трудом, и конструкцию пришлось модернизировать серьезно. Поэтому появился более современный 3М. Главным зарубежным соперником по классу был американский B-52. Американская машина оказалась более удачной, как долговременная серийная платформа. Она имела больше запас по дальности, по нагрузке, по модернизации. И в итоге прослужила как бы десятилетие. А советский М-4, он не победил B-52 по совокупности характеристик, но его значение было совсем в другом. СССР чрезвычайно быстро смог освоить класс тяжелого реактивного стратегического самолета, причем как бы своего, отечественного, да, и вот наработки Мясищева, они дали основу для последующих проектов и даже для массового переоборудования 3М в воздушные заправщики, например. Следующим шагом стал М-50, один из самых футуристичных самолетов конца 50-х. Это был огромный сверхзвуковой бомбардировщик с четырьмя двигателями, он должен был лететь намного быстрее дозвуковых стратегов. По замыслу, это была попытка решить проблему прорыва ПВО, то есть противовоздушной обороны с помощью скорости, и машина поднялась в воздух раньше даже американского экспериментального XB-70 «Валькирия». Но до расчетных характеристик и серии она тоже не дошла. Американский XB-70, кстати, позже достиг скорости порядка 3 Мах, то есть это в 3 раза больше скорости звука, а скорость звука около 1200 км в час. Однако их машина тоже как бы осталась только экспериментальной. И, к слову, эту задачу также параллельно поставили еще и Туполеву. Только он решил ее иначе, создав самолет Ту-95. В начале реактивной эпохи как бы кажется логичным, что новый стратегический самолет должен обязательно иметь реактивные двигатели. Ну, как бы все в эту сторону шли, все в эту сторону работали. Но Туполев выбрал турбовинтовую силовую установку с соосными винтами. Это как бы казалось очень странным прошлым веком, но такие двигатели, они давали высокую скорость и при этом расходовали слишком мало топлива. То есть фактически его схема позволила приблизиться к реактивным скоростям, но при этом сохранить лучшую топливную экономичность. То есть в результате Ту-95 стал самым скоростным серийным турбовинтовым самолетом своего класса и получил огромный запас по дальности. То есть он решил эту задачу альтернативным путем, возможно, немножко проиграв в скорости, но зато сохранив необходимую дальность, да, для такой задачи. И в сравнении с B-52, B-52, конечно же, был быстрее в крейсерском полете и нес большую боевую нагрузку, но Ту-95 добился межконтинентальной дальности с помощью своих вот этих вот других двигателей и эффективной винтовой силовой установки. То есть Туполев показал альтернативный взгляд на решение проблемы.
1: Туполев, Петляков, Мясищев. Авиаконструкторы и их машины.
2: Область знаний.
0: И отдельно, конечно же, хотелось бы отметить еще Туполевскую школу в том, как она умела переносить военные решения в гражданскую авиацию, раз уж мы про него говорим. Потому что у него был знаменитый самолет Ту-104, который создавался на основе бомбардировщика Ту-16. Для середины 50-х это был очень серьезный шаг, потому что реактивные пассажирские самолеты только появлялись, а первый в мире реактивный лайнер De Havilland Comet, он пережил серию катастроф из-за усталостного разрушения герметичного фюзеляжа. Поэтому Ту-104 был таким достаточно рискованным шагом, тем более при переделке из бомбардировщика. Ну, конечно, понятное дело, что требовалось создать полностью новый пассажирский фюзеляж, систему кондиционирования, изменить оборудование, то есть все сделать, конечно же, для людей, а не просто самолет переставить и посадить туда людей, чтобы они летели. И вот в 56-м году машина вышла на регулярные линии и стала одним из первых в мире реально эксплуатируемых реактивных пассажирских самолетов. По сравнению, например, с появившимся позднее Боингом 707, советский лайнер был менее экономичным и менее совершенным, как массовый коммерческий продукт. Но у Ту-104 были другие исторические преимущества. Он дал СССР реактивную пассажирскую авиацию раньше, чем большинство стран вообще получили такие самолеты в регулярной эксплуатации. Ну и как мы видим, по современным запросам, как бы отечественный самолет всегда лучше, чем зарубежный. Да? Поэтому это тоже был сам по себе уже большой плюс, что был свой такой самолет. Ну и, конечно же, нельзя не вспомнить и не сказать про легендарный Ту-144. Это была кульминация линии пассажирских самолетов Туполева. Это сверхзвуковой пассажирский самолет. Но тут как бы нужно правильно уточнить, что общую школу и направление задал Андрей Туполев, но непосредственным руководителем проекта сверхзвукового пассажирского самолета был его сын Алексей Туполев. Ту-144 впервые поднялся в воздух 31 декабря 1968 года, примерно на 2 месяца раньше англо-французского «Конкорда», конкурента. Советская машина была быстрее, в ряде вариантов крупнее и рассчитывалась на большую пассажировместимость. То есть по нескольким паспортным параметрам она действительно превосходила конкурента. Но только «Конкорд» оказался значительно успешнее в эксплуатации. Он десятилетиями выполнял регулярные трансатлантические рейсы, а Ту-144, насколько мы знаем, он столкнулся с проблемами надежности, экономичности, ресурса и инфраструктуры. Да? То есть, ну, когда вы создаете что-то новое, как сейчас, например, с ракетами тоже говорят, что ну вот, ракеты, которые будут возвращаться из космоса обратно, это же круто, это экономия, но на самом деле никто не учитывает, что это полностью новая разработка, это полностью новые заводы, это полностью новые инфраструктуры, пусковые площадки, это полностью новый персонал, который будет все это обслуживать, да, эксплуатировать. И чтобы это потом окупилось, такие ракеты должны чуть ли не каждый день летать. Вот здесь точно так же создавался новый самолет, под него нужно было все новое сделать, и поэтому, конечно же, немножко не выдержала там и экономика, и технология вот этого напора, поэтому у нас Ту-144 как бы не залетал, как «Конкорд». Ну, а теперь как бы давайте сравним, подытожим вообще вот трех этих авиаконструкторов. Если мы их посмотрим, то увидим, что Туполев, Петляков и Месищев, они были связаны не только своими биографиями, но они решали одну постоянно усложнявшуюся задачу. Как доставить большую нагрузку туда, куда раньше самолет просто не мог дотянуться, когда он еще был деревянным, да? Петляков показал, как быстро превратить исходную концепцию в нужную фронту машину. Месищев смело пошел к предельным скоростям и межконтинентальной дальности. А Туполев вообще, в принципе, основал школу, фундамент, в которой металл, серийность и грамотный компромисс часто оказывались важнее одного какого-то рекордного параметра. То есть он осознанно проигрывал в чем-то, да? Но зато выполнял поставленную задачу и, возможно, делал что-то такое более устойчивое, надежное и долгоиграющее, да, что могло бы прослужить много лет и потом модернизироваться, модернизироваться и модернизироваться. Но, тем не менее, все эти три конструктора, они были великими, они вошли в историю и создали свои уникальные машины, каждая из которых была полезна, актуальна для страны и, ну, можно сказать, незаменима.
1: Рассказывал инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов.
2: Область знаний.

0: Слушайте сегодня в 9 вечера.
1: Изучать историю можно по-разному. Одни идут в библиотеку, другие неделями не выходят из архивов. Но даже самая серьезная наука иногда дает нам повод для смеха. И тогда история превращается в анекдот. Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют. Андрей Усачев и Алеша Дмитриев. Главы из книги «Цезарь. Человек и салат». Читает Ефим Шифрин.
0: Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
3: 17:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Семьям погибших при ударе по кафе в поселке Асканья-Нова Херсонской области окажут необходимую помощь, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. В результате удара по кафе украинских дронов две девушки погибли, еще два человека тяжело ранены. Здание заведения полностью разрушено. Глава области выразил соболезнования родным жертв, пожелал скорейшего восстановления пострадавшим и также пообещал, что киевские боевики обязательно ответят за свои злодеяния. Президент США Дональд Трамп отверг предложение Ирана по временному открытию Ормузского пролива для судоходства, передает агентство Рейтер. Официально Тегеран предлагал разблокировать маршрут на неделю для возобновления переговоров. Однако, по данным Wall Street Journal, американский лидер усомнился в готовности иранской стороны выполнять условия сделки и планирует возобновить военные удары по Исламской Республике после ноябрьских промежуточных выборов в США. Литва планирует создать гражданский резерв из 100 тысяч человек на случай мобилизации. По данным Национального центра управления кризисами республики, в него войдут врачи, IT-специалисты, энергетики и чиновники, которые обеспечат непрерывную работу жизненно важных систем страны в случае объявления военного положения. Также стало известно, что Вильнюс и Варшава готовят трансграничный план эвакуации населения, которые власти отработают на стартовавших масштабных военных учениях «Свод Витязь-2026». Сборная России заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы по боксу. Он завершился накануне в Софии. Россияне показали лучший результат турнира как по числу золотых наград, так и по общему количеству медалей. Всего в активе россиян 15 наград, 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые. Второе место заняла сборная Турции. Тройку лидеров замкнула команда Азербайджана. И на ВДНХ прошел первый в России водный костюмированный заплыв на гигантских тыквах. Мероприятие организовано на прудах городской фермы в рамках осеннего фестиваля урожая «Битва гигантов», рассказал организатор чемпионата Александр Чусов.
4: Тыквы спускают на воду, делают в них отверстия, выгребают мякоть, семена. Туда садится человек, обязательно он будет в каком-нибудь костюме нарядном, и с веслом поплывет по прудику прямо здесь, на городской ферме ВДНХ. Вот, а 27-го здесь будет кулинарное шоу, будет приготовление супа тыквенного из гигантской тыквы.
3: Для заплыва используют тыквы весом примерно в 400 и даже 500 килограммов. Лучший образ среди участников выбирают зрители. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Врачи лечат болезни, а здоровье нужно добывать самому.
2: Врачи и медицина. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
5: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
6: Поликарпов Яковлев Лавочкин, создатель советских истребителей. Рассказывает инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов.
5: Область знаний.
7: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня мы с вами поговорим про Николая Николаевича Поликарпова, Александра Сергеевича Яковлева и Семена Алексеевича Лавочкина. Что объединяет этих трех авиаконструкторов? Их объединяет самая жесткая категория авиационной техники – это истребитель. То есть, например, для транспортного самолета можно заранее задать груз и дальность, которая нужна, да, для этого самолета. Для пассажирского можно заранее задать вместимость и экономичность при создании такого самолета. А вот истребитель, он создается против другого истребителя, который именно в это время существует и который именно в это время другой какой-то конструктор в другой стране совершенствует. И поэтому любое преимущество здесь, оно быстро устаревает. Оно непосредственно зависит от конкретного противника. Поэтому как бы такая категория авиации, она достаточно жесткая и непростая. И сегодня мы как бы это увидим. Николай Николаевич Поликарпов, Александр Сергеевич Яковлев и Семен Алексеевич Лавочкин, они представляют три последовательных этапа развития советского истребителя. Поликарпов создал машины, которые вообще в принципе определили облик истребительной авиации 30-х годов. А вот Яковлев и Лавочкин, они уже вошли в войну с новыми самолетами. И в ходе боев фактически соревновались между собой за лучший баланс скорости, маневренности, вооружения и технологичности. Ну а после войны их пути очень удивительным образом разошлись, потому что Яковлевская школа, она продолжила заниматься авиацией, и в том числе и гражданской авиацией, и учебной авиацией, боевой авиации и даже самолетами вертикального взлета, а Лавочкинская, она вообще ушла в космическую тематику, в ракетную технику, и создавали в том числе спутники, которые направлялись к Луне. Вот недавно взлетал когда-то спутник Луна-25, про нее говорили, и вот как бы Луна-9, Луна-10. Вот это все делала Лавочкинская школа, которой бразды правления передал сам Королёв. Но вообще, в принципе, кстати, это тоже удивительная такая ниша, потому что граница между авиацией и космонавтикой, она очень расплывчатая, и даже в истории есть такой момент, был такой знаменитый Николай Дмитриевич Кузнецов, который разрабатывал авиационные двигатели, и в свое время к нему пришел Королёв с запросом создать ракетные двигатели для ракеты N1L3, которая должна была лететь на Луну, космонавтов доставлять. И этот человек, который никогда, по сути, не работал с космонавтикой, он смог создать уникальнейшие двигатели, у которых аналогов не было еще многие десятилетия. Там в 90-е американцы их посмотрели и как бы были в шоке, в восторге, как вообще, в принципе, такое можно было создать. Поэтому, в принципе, здесь ничего удивительного нету в плане того, что люди с авиацией перешли в космонавтику. Это примерно одно и то же, можно сказать. Давайте начнем с Николая Николаевича Поликарпова. Это человек, который создавал такие самолеты, как летающие парты, таким образом называют учебные самолеты, так и революционный И-16. Поликарпов родился в 1892 году и пришел в авиацию еще до революции. Он работал на заводе «Дукс» и затем участвовал в создании первых советских самолетов. Его диапазон поражает, как я сказал. То есть один и тот же конструктор создал и простейший учебный самолет У-2, летающая парта, и один из самых передовых истребителей своего времени И-16. Как раз У-2, позже переименованный в По-2, по названию своего создателя, впервые поднялся в воздух в 1927 году. В нем не было ничего такого показательно рекордного, была деревянная конструкция, невысокая скорость и простая схема. Но именно это и делало его выдающимся учебным самолетом, которые по сей день как бы очень нужны и актуальны, потому что пилотов надо обучать, иногда пилотов нужно переобучать на другой тип техники, и как бы учебные машины нужны. И вот эта машина, она была максимально понятный, ремонтопригодный и могла работать с плохих площадок и прощала очень многие ошибки новичка. Во время войны она неожиданно раскрылась еще, конечно же, и как связной, санитарный и ночной легкий бомбардировщик. Ну, как бы связной самолет – это машина для быстрой перевозки командиров, офицеров, документов, почты между штабами и аэродромами. А санитарный самолет – это самолет для эвакуации раненых и больных. Ну, бомбардировщик, мы все знаем, это самолет, который несет бомбы и наносит удары по целям. То есть был вот такой универсальный самолет, который удалось трансформировать даже под другие задачи.
6: Поликарпов, Яковлев, Лавочкин. Создатели советских истребителей.
0: Область знаний.
7: У другой его разработки И-16 был совершенно другой характер. Когда он появился в первой половине 30-х, многие истребители мира все еще оставались бипланами с неубирающимися шасси. Ну, биплан – это самолет с двумя крыльями. Наверняка вы видели, у которого снизу и сверху, то есть друг над другом, находятся крылья. А вот И-16 получил схему свободно несущего моноплана. То есть у него было только одно несущее крыло. У него также было убираемое шасси, компактный фюзеляж и высокая для своего времени скорость. Это был очень маленький, плотный по компоновке самолет с коротким хвостом и требующий от летчика внимания и навыка. В середине 30-х И-16 действительно был одним из наиболее передовых серийных истребителей мира. Но здесь появился главный закон истребительной авиации. о котором я говорил ранее, преимущество, оно живет недолго. И вот немецкий БФ-109, он постоянно получал новые двигатели, улучшенное вооружение и аэродинамику. А к началу Великой Отечественной войны поздние БФ-109 уже заметно превосходили основные модификации И-16 по скорости, высотности и возможностям дальнейшего развития. Поэтому И-16 нельзя честно назвать как бы лучшим истребителем войны. Его настоящая заслуга была намного раньше. Он просто показал, каким должен стать современный истребитель середины 30-х. То есть монопланом, быстрым, компактным и с убирающимся шасси, которые тоже влияют на аэродинамику. Поэтому Поликарпов оказался очень силен в момент перехода от старой авиации к новой. Но следующая технологическая волна пришла чрезвычайно быстро. И как бы его разработка не совсем к этому была готова, она просто устарела. Его судьба показывает, что сильный конструктор может проиграть не просто из-за какой-то ошибки в своей разработке, да, а в том, что вот, например, в конце 30-х шла постоянная смена требований, двигателей, производственных приоритетов и руководителей, да, то есть часть его перспективных проектов, она не получала нужных моторов вовремя, часть коллективов и заводов была передана другим направлениям, а сам Поликарпов вообще пережил арест и работу в закрытом КБ, где работали заключенные инженеры и конструкторы, где, к слову, также оказывались и Туполев, и Петляков, и Мясищев, и даже Королёв. Поэтому как бы вот это вот все, оно очень сильно тормозило модификацию его самолета, и в конце концов он как бы стал неактуальным, неконкурентоспособным именно к войне. Но также очень часто вспоминают его машины такие как И-180 и И-185. Они показывали высокий потенциал, но до крупной серии не дошли. Скорее всего из-за того, что войну, как показывает практика, побеждает далеко не самый опытный самолет и не самый такой перспективный, с отличными характеристиками, вообще с идеальными характеристиками, а тот, который можно быстро довести, выпускать серийно, ремонтировать в полевых условиях, который можно очень просто производить, эксплуатировать и так далее и тому подобное. Именно поэтому в такой реальности на первый план вышли как раз-таки Яковлев и Лавочкин. Александр Сергеевич Яковлев, он решил задачу, как сделать истребитель легким и массовым. Он родился в 1906 году, и свою карьеру он начинал с авиеток, это небольшой легкий самолет с маломощным двигателем, с планеров, ну и просто с легких самолетов. Возможно, именно это сформировало его инженерный стиль. То есть в своих разработках он придерживался минимальной массы, относительно простой конструкции и хорошей управляемости. И перед войной этот опыт оказался очень востребованным. Первым большим успехом боевой линии стал его Як-1. На его основе появилось целое семейство, но особенно показательными были Як-9 и Як-3. Як-9 стал самым массовым советским истребителем военного времени. Его сила была не в каком-то одном рекордном параметре, как я уже говорил, да, а в его универсальности. То есть за счет постепенного перехода к большому использованию металла снижалась масса конструкции, освобождался резерв для топлива, пушек, бомб и даже для оборудования. Поэтому на одной базе такого самолета появились дальние, противотанковые, фронтовые, высотные и другие варианты самолета. А Як-3 шел по другой логике. У него максимально облегчалась конструкция для боя, как раз-таки именно на малых и на средних высотах, где проходила значительная часть воздушных схваток Восточного фронта. И самолет получился значительно легче, с хорошим разгоном и очень высокой маневренностью. Если сравнивать Як-3 с БФ-109G или ФВ-190А, то можно сказать, что немецкие машины, да, они могли иметь более мощное вооружение, больший запас топлива или лучшие возможности на отдельных высотах, но в своем именно вот рабочем диапазоне Як-3 был чрезвычайно опасен благодаря сочетанию малой массы, тяговооруженности и управляемости. То есть Яковлев, он не пытался решить все задачи на поле боя, да, и победить противника везде и по каждому параметру. Он просто оптимизировал свой самолет под конкретный тип боя, и этот самолет получился очень даже хорошим и очень удобным, дешевым, да, и вообще, в принципе, в военное время мы можем увидеть такую же тенденцию, например, и в танкостроении. То есть почему Т-34 легендарен, потому что его было проще производить, экономичнее, его было легче ремонтировать, и за счет этого, как бы, Т-34 было больше. А, например, у немцев техника военная, они придерживались использования большого количества металла, под прямыми углами, без всяких вот этих тактических ухищрений, и экономически им это было невыгодно. Им приходилось тратить больше, условно, бюджета на создание одного какого-то танка, когда за этот же бюджет

0: можно было создать несколько Т-34. Да, вот здесь такая же история была примерно.
1: Область знаний. Радиозвезда. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
2: Поликарпов, Яковлев, Лавочкин. Создатели советских истребителей. Рассказывает инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов.
1: Область знаний.
0: Теперь давайте поговорим про Семена Алексеевича Лавочкина. Он родился в 1900 году, окончил аэромеханический факультет МВТУ, ныне это МГТУ имени Баумана. У него также есть мемориальная доска, как и у Туплева, и у некоторых знаменитых авиаконструкторов, которые заканчивали этот вуз. И он работал в нескольких конструкторских коллективах. Перед войной он работал вместе с Владимиром Горбуновым и Михаилом Гудковым и участвовал в создании ЛАГ-3. Этот самолет широко использовал древесину и так называемую дельта-древесину. Это очень прочный древесный композиционный материал за счет пропитки смолами и прессования. И он был намного прочнее и жестче обычной древесины. Его использовали, потому что на тот момент был большой дефицит алюминия, это был достаточно дорогостоящий вариант, и поэтому вот применяли дельта-древесину. Но такая конструкция получилась тяжелой, двигатель М-105 не давал необходимого запаса мощности, и поэтому ранее ЛАГ-3 он уступал противнику по разгону и по вертикальному маневру. Но ситуацию изменила установка звездообразного двигателя воздушного охлаждения. Казалось бы, что просто взять и поменять двигатель, поставить на уже имеющийся самолет невозможно, потому что он будет шире, тяжелее, ну просто не впишется. Но именно эта переделка породила Ла-5. Мощность выросла, характеристики тоже резко улучшились, и затем уже появились Ла-5FN и Ла-7. И к 1944 году лавочкинские истребители, они уже могли на равных бороться с поздними БФ-109 и ФВ-190 немецкими в основных режимах Восточного фронта. А Ла-7 сочетал вообще высокую скорость, мощное вооружение и хорошую живучесть. Сразу возникает вопрос, кто тогда круче, Як или Ла? Потому что они работали в одной сфере, создавали примерно одно и то же, просто с разными взглядами. Почему нельзя выбрать один? Это сравнение очень интересно, потому что действительно оба самолета создавались в одно время, в одной стране против одного и того же противника. И вот Як-3, он был легче и особенно силен в маневренном бою на малых и средних высотах, а Ла-7 имел более мощный двигатель воздушного охлаждения, серьезное вооружение и хороший запас по скорости. При этом звездообразный мотор был шире, из-за чего фюзеляж был тоже шире и создавалось более сильное лобовое сопротивление. Но зато самолет Ла-7 не имел уязвимой жидкостной системы охлаждения, как, например, двигатель Яка. Поэтому здесь как бы нет одного победителя. Если нужен был легкий фронтовой истребитель с отличной горизонтальной и вертикальной маневренностью, сильным выбором был Як. Если нужен был скоростной, мощный и живучий истребитель, очень убедительно выглядел Ла. И в итоге в конце войны советская авиация получила сразу две сильных школы. И это было гораздо важнее, чем попытка выбрать одну какую-то идеальную машину.
2: Поликарпов, Яковлев, Лавочкин. Создатели советских истребителей.
1: Область знаний.
0: Что случилось потом дальше, да, после войны? Это вот отдельный период, потому что после войны начинается совершенно другое развитие авиации. Здесь пути этих двух конструкторов разошлись. Лавочкин успел, как я сказал, войти в реактивную авиацию, но затем его коллектив все глубже переключался на управляемые ракеты и космические аппараты. Например, самым неожиданным проектом Лавочкина стала «Буря». То есть конструктор, который прославился деревянными истребителями изначально, да, он взялся за аппарат совершенно другого класса, межконтинентальную сверхзвуковую крылатую ракету. Она должна была лететь через полконтинента, почти как беспилотный самолет, со скоростью в несколько раз выше скорости звука. Скорость звука 1200 км в час примерно. Она должна была ориентироваться по звездам и доставлять боевую часть на территорию противника. То есть, совершенно другая сфера, и вот он в эту сферу ушел. А Яковлев, он сохранил самолетное направление и делал, помимо истребителей, да, он пошел в гражданскую авиацию, в учебную авиацию, и в том числе вот он пошел в необычную такую разновидность истребителя, в самолет вертикального взлета и посадки. В принципе, он как бы единственный, кто решил в это окунуться, и создал Як-38 и Як-141. Это истребители, которым не нужна была, по сути, обычная взлетно-посадочная полоса. Зачем вообще самолету нужно было взлетать вертикально? Главная причина – это зависимость от длинной и уязвимой взлетно-посадочной полосы. И для военных действий их в первую очередь могут разбомбить, и самолет, который мог бы взлететь вертикально и где угодно приземлиться, он был бы очень эффективен. Также такие самолеты были полезны для флота, потому что там вертикальный взлет позволял использовать корабли значительно меньшего размера, чем классический авианосец. Ну и вообще, в принципе, посадка на авианосец, она была достаточно проблематичной, нужно было определенное оборудование иметь, поэтому как бы если у вас есть самолет, который вертикально взлетает с корабля, ну как бы это же замечательно. И вот, значит, Як-38, он стал первым советским серийным самолетом такого типа. Он использовал один подъемно-маршевый и два отдельных подъемных двигателя. Схема работала так, что два двигателя поднимали самолет, ну и третий тоже, но просто третий потом превращался в маршевый и уже управлял самолетом в горизонтальном полете. А два других, они были просто как полезная нагрузка, только для того, чтобы поднять и опустить. И вот это было, наверное, основным недостатком из-за вот этой вот, даже сказать, не полезной нагрузки, а наоборот, бесполезной нагрузки на большей части пути. Поэтому Як-38 стал просто как первым шагом вот в эту сферу. А уже следующий проект, Як-141, стал принципиально более совершенным. Он получил мощный подъемно-маршевый двигатель с поворотным соплом и должен был быть уже полноценным сверхзвуковым истребителем. На самолете, к слову, кстати, установили 12 мировых рекордов в классе машин вертикального взлета. И что особенно впечатляет, спустя 35 лет 10 из них до сих пор не побиты. То есть, как бы, какая машина оказалась и до сих пор есть, можно сказать. Главный зарубежный ориентир – это британский «Харриер». У него была более простая и очень удачная схема с одним двигателем «Пегасуса» и четырьмя поворотными соплами. Он был дозвуковым, зато реально десятилетиями служил, воевал и совершенствовался. Ну, а Як-141, он был намного быстрее и по замыслу значительно ближе к обычному современному истребителю по радиолокационному оборудованию и возможностям воздушного боя. Но до серийной службы не дошел, ему просто не повезло, потому что он создавался во времена 90-х, там была очень непростая экономическая ситуация, поэтому как бы этот проект, он закрылся, потому что он был очень дорогостоящим и не совсем понятным в плане перспектив. Но машина очень хорошо себя показала на международной арене и, как мы видим по рекордам, продолжает показывать очень хорошо себя. Таким образом, давайте сравним всех вот этих трех авиаконструкторов, да, Поликарпов, Яковлев и Лавочкин. Они были объединены работой по созданию истребителей, как мы уже поняли, но каждый продемонстрировал свой способ победить ограничения эпохи. Поликарпов, он первым резко двинул советский истребитель к современной монопланной схеме. Яковлев сделал ставку на легкость, массовость и точную оптимизацию под конкретные реальные условия воздушного боя, за счет чего как бы его самолеты очень хорошо показали себя во времена войны, когда нужно было много, быстро, дешево создавать, скажем так. А Лавочкин показал, насколько сильно может вообще в принципе измениться самолет, если его модернизировать, и как он может начать конкурировать вообще с противниками после правильного выбора того же самого двигателя, последовательной доводки, и он, ну, скажем так, показал свою определенную нишу, в которой его самолет тоже был актуален для своих определенных задач по сравнению с летательными аппаратами Яковлева. Так что они занимали очень хорошую нишу истребителей и закрывали необходимые потребности военного времени. Ну, а потом пошли уже другими путями точно так же решать последующие возникающие задачи в авиации и в том числе в космонавтике.
2: Рассказывал инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
3: Виктор Конецкий. Человек, связавший свою жизнь с морем. Капитан дальнего плавания. Художник, сценарист, писатель.
4: Если вы писатель, то какой черт вас несет в этот рейс? Иногда полезно проветрить мозги, сказал я.
3: Отправляемся в плавание с книгой Виктора Конецкого «Соленый лед». «Соленый лед». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
5: Товарищи пассажиры, справа по борту на курсовом 40 белый медведь. Желающие бесплатно увидеть медведя приглашаются на палубу.

0: Лев состарившийся.
1: Могучий лев, гроза лесов, постигнут старостью. Лишился силы. Нет крепости в когтях, нет острых тех зубов, чем наводил он ужас на врагов, и самого едва таскают ноги хилы. А что всего больней, не только он теперь не страшен для зверей, но всяк за старые обиды льва в отмщенье на перерыв ему наносит оскорбление. То гордый конь его копытом крепким бьет, то зубом волк рванет, то острым рогом вол боднет. Лев бедный в горе, толь великом, сжав сердце, терпит все и ждет кончины злой. Лишь изъявляя ропот свой глухим и томным рыком. Как видит, что осел туда ж на ту же грудь сбирается его легнуть и смотрит место лишь, где было побольнее. «О, боги!» — возопил стеная лев тогда. «Чтоб не дожить до этого стыда, пошлите лучше мне один конец скорее. Как смерть моя не зла, все легче, чем терпеть обиды от осла».
0: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Лев состарившийся. Читал Владимир Левашов.
2: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Стоп-кадр. Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Вицин, Моргунов и Никулин. Стоп-кадр. На самом интересном месте.
5: Слушайте сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Чиликов. Здравствуйте. Российская армия взяла под контроль населенные пункты Петропавловка, Лозовая и Марьино в Харьковской и Сумской областях, а также продолжает уничтожать окруженные подразделения ВСУ в Доброполе, сообщили в Министерстве обороны. В ведомстве подчеркивают бойцы группировок «Север», «Запад», «Центр» и «Днепр» продолжают зачистку территории, подавляя опорные пункты противника и нанося удары по украинским бригадам в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях. Кроме того, средства противовоздушной обороны России в течение минувших суток уничтожили 1222 беспилотника ВСУ. В Государственной Думе 9-го созыва сформируют 34 комитета, 5 фракций и 4 постоянные комиссии, сообщили РИА Новости. Первое заседание Палаты при участии президента и премьер-министра состоится 30 сентября. Парламентариям предстоит утвердить структуру и выбрать спикера. По итогам выборов «Единая Россия» получила 349 мандатов, создав крупнейшую за четверть века фракцию. Остальные места распределились между 4 партиями и самовыдвиженцами. Первое судебное слушание по коллективному иску о возврате денег за отмененный концерт Канье Уэста может пройти в начале октября, пишут «Известия». Покупатели билетов, не дождавшись компенсации, начали подавать заявления в банки и суды. На данный момент компании-организатору уже подано 6 исков на сумму порядка 1,5 миллиона рублей. Напомню, петербургская «Газпром-арена» официально отказалась от проведения мероприятия. Отсутствие концертов в России в гастрольном графике затем подтвердили и представители артиста. В Зимнем дворце вручили Эрмитажную премию. Лауреатами стали спецпредставитель президента Михаил Швыдко и итальянский театральный дирижер, режиссер Джанкарло Дель Монако. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила их исключительный вклад в развитие искусства и культурный диалог, а также подвела итоги Петербургского международного форума объединенных культур.
2: За дискуссиями о театре, музыке, образовании, кино и многими другими направлениями стоит важная, чувствительная работа по созиданию и продвижению идей гуманизма, приверженцами которых является наша страна. И я думаю, все те, кто приехал сюда к нам, еще раз своим приездом подтвердили, что они разделяют те ценности, которые важны для нашей страны.
1: Эрмитажная премия присуждается ежегодно с 2023-го двум знаковым деятелям культуры, одному гражданину России и одному иностранцу. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Врачи лечат болезни, а здоровье нужно добывать самому.
4: Врачи и медицина. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пойдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь служат.
3: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Лучший врач тот, кто приносит меньше вреда. Парацельс.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – врачи и медицина.
4: «Исторические заметки».
5: Слово «медицина», если перевести его с латинского языка, означает «исцеляющий», «излечивающий», «врачебный». Считается, что еще несколько миллионов лет назад, когда наши предки обрели навыки прямохождения, люди постепенно начали помогать друг другу при травмах и переломах. Получалось не очень. Но они ведь пытались, учились на собственных ошибках. А самыми первыми врачами принято считать храмовых жрецов. У них был свой собственный свод правил лечения. К тому же, тогда они еще не разделяли медицину и религию. Ну а дальше Древняя Греция и легендарный Гиппократ. Отец медицины, как его называют, оставил потомкам не только текст клятвы врача, но и фундаментальный сборник, где он обобщил более 100 медицинских трактатов своего времени. Один из них касался священной болезни, то есть эпилепсии. Несмотря на гнев жрецов, Гиппократ доказал, что в основе этого заболевания лежат естественные причины.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
6: Врачи лечат болезни, а здоровье нужно добывать самому. Кардиохирург Николай Амосов.
5: Швейцарский врач Филипп Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм жил в 16 столетии. Кто таков? Вы его хорошо знаете. Это Парацельс. Врач взял себе именно такой псевдоним. Он вошел в историю как решительный борец за возвращение хирургии в лоно медицины. А нужно сказать, что в то время настоящими врачами считали алхимиков, а хирургов называли всего лишь ремесленниками. Так вот, Парацельс написал некий трактат о женских болезнях, из-за чего навлек на себя гнев церкви, считавшей эту тему греховной. Но наш герой твердо стоял на своем. Любыми болячками должны заниматься специальные медики. И был прав.
7: Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях.
8: Прививки. Родители Эдварда Дженнера с малых лет старались привить ему хоть что-нибудь. Ну, например, любовь к знаниям. Точнее, к медицинским наукам. Постарались, надо сказать, на славу. Привили настолько сильно, что даже распределение в захолустный какой-то город Глостершир не отбило у Эдварда охоты заниматься врачеванием. К тому времени Дженнер успел окончить Лондонский университет и получить диплом хирурга.
9: Ну, голова. Голова.
8: Врачом Эдвард оказался талантливым. Жители Глостершира нарадоваться на него не могли. Единственное, против чего он был бессилен, это оспа. Впрочем, не только он один. В конце 18 века лекарств от этой болезни еще не было. Эпидемия косила англичан тысячами, а врачи только руками разводили. Извините, не лечится. В то же время было замечено, что человек, однажды переболевший оспой, повторно ей не заражается. Знали врачи и о прививках против оспы, но применять их побаивались. Многие вовсе считали искусственное заражение людей откровенным варварством.
9: Ох, и не говори.
8: Эдвард Дженнер к числу противников вакцинации не принадлежал. Может быть, потому что в свое время родители привили ему не только тягу к знаниям, но и оспу. Для Эдварда тогда все закончилось хорошо. И вот теперь доктора Дженнера вызвали к женщине, которая заразилась этой опасной болезнью от собственной коровы. К несчастью для животных, но, как потом выяснится, к счастью для людей, оспой страдали не только двуногие, но и двурогие. Эдвард согласился наблюдать больную и вскоре заметил, что коровью оспу человек переносит гораздо легче.
10: Скажите, пожалуйста,
8: а что, если прививать людям именно эту форму болезни, подумал Дженнер и приступил к опытам. Результат был ошеломляющий. Переболев коровьей оспой, добровольцы становились невосприимчивы к оспе человеческой. Потом была большая научная работа, нападки титулованных завистников, традиционные палки в колеса. Но в финале, уж поверьте, всеобщее признание, докторская степень и почетнейшее место в истории медицины. Место, между прочим, основоположника современной вакцинации.
7: Да, есть что рассказать.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор.
6: Здоровых людей не бывает. Бывают люди необследованные.
5: Немного перепрыгнем во времени. 19 век. Главный врач московских тюремных больниц Федор Петрович Гаас. Он первым в России поставил вопрос о праве каждого на доступ к медицинским услугам. Этот народный, как его называли, доктор, за свой счет открыл больницу, много лет снабжал лекарствами бедных и даже добивался запрета пыток в тюрьмах. Наш следующий рассказ именно о нем.
7: Благое дело. Московские меценаты.
11: Как-то по рабочим делам Гаас отправился в Бутырскую тюрьму. Увиденное потрясло. Грязь, смрад, сырость, переполненные камеры. Люди содержались в диких условиях, хуже скотины, голодные, завшивившие в железных ошейниках, прикованные к стенам. Потрясенный Гаас вышел на улицу, глубоко вздохнул, перекрестился и понял, что с этого момента жизнь его не будет прежней.
12: Как я могу быть счастливым, когда сотни и сотни людей не то что несчастны, а в человеческом языке этому даже нет названия?
11: И Федор Петрович стал действовать. Для начала способствовал переводу пересыльной тюрьмы из центра города с Волхонки на Воробьевы горы.

0: ГААС распорядился устанавливать нары с матрасами из соломы, а также подушками, набитыми балтийскими водорослями для очистки воздуха. При тюрьме построили гостиницу для родственников арестантов, а для детей, чьи родители оказались в заключении, приют и школу. Финансировались все эти проекты из благотворительного фонда за счет средств самого ГААЗа. Денег отчаянно не хватало. Федор Петрович даже продал свой дом на Кузнецком мосту, деревню и фабрику. Все, что выручил, ушло на строительство и оборудование новых лечебных заведений, на пособие больным и арестантам. С тех пор он всегда жил при больницах и на казенное жалование. ГААЗа многие считали юродивым. Чиновники, ведавшие больницами и тюрьмами, открыто возмущались, что им приходится подчиняться какому-то сумасшедшему немцу. Зато из мест заключения ему писали:
1: «Федор Петрович, нет на свете никого, кто бы заступился за нас. Только Христос и вы».
0: На похороны доктора ГААЗа пришла вся Москва. В православных храмах молились за упокой души раба Божьего Федора. Похоронили его за казенный счет на немецком кладбище. На камне, поставленном на могиле, высекли надпись: «Спешите делать добро».
2: Святой доктор ГААЗ.

0: 10-месячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – врачи и медицина.
5: Возможности медицины безграничны. Ограничены возможности пациентов. Американский писатель Роберт Шекли.
4: Найти профессионала в любом деле непросто. А что касается медицины, тяжелее вдвойне. Особенно, если раньше ты уже натыкался на шарлатанов. Одни пугают страшными диагнозами, другие навязывают ненужные анализы. Но с чего все началось? С одного единственного человека. Полтора столетия назад во Франции жил человек по имени Шарль Латан. Был он дипломированным врачом или нет, неизвестно, но людей пытался лечить. Его специальность – болезнь глаз, а конкретно глаукома, при которой часто происходит отслоение сетчатки. Метод, придуманный Латаном, был достаточно дорогим и очень болезненным. Но отчаявшиеся люди были готовы на все, лишь бы не расстаться со зрением. Лечение было следующим. Шарль сажал пациентов

0: кресло и изо всей силы бил его кулаком в больной глаз. Тот распухал, но сетчатка на некоторое время действительно прижималась к глазному дну, и человек видел немного лучше. Радостный клиент рассчитывался с доктором, а через несколько дней, когда опухоль спадала, сетчатка снова отслаивалась и зрение ухудшалось. А врача, разумеется, уже и след простыл. Сегодня шарлатан – это обманщик и невежда, выдающий себя за специалиста, чаще всего именно в области медицины.
1: Исторические заметки.
0: А теперь расскажем о знаменитом и, самое главное, профессиональном враче – Сергее Петровиче Боткине. Именно он доказал инфекционную природу болезни, в свое время известной как желтуха. Как доказал? Выяснил, что причиной заражения могут стать немытые руки или загрязненные продукты. Кроме того, известный российский доктор создал и возглавил эпидемиологическое общество, которое боролось с распространением вирусного гепатита А – болезни Боткина. Сергей Петрович одинаково относился ко всем своим пациентам, независимо от социального положения. Он стал первым русским лейб-медиком, то есть врачом при императорском дворе. До этого подобной чести в России удостаивались лишь иностранные лекари. Кроме императора Александра II и его семьи, среди пациентов нашего героя были Некрасов, Толстой, Салтыков-Щедрин, Менделеев, Репин, Шишкин и другие известные деятели искусства и науки. Кстати, благодаря именно Боткину в нашей стране появились первые кареты скорой помощи. Раньше всех инфекционных больных перевозили на обычных извозчиках, что было небезопасно. Сергей Петрович выступил тогда с инициативой ввести специальные санитарные кареты, кресла в которых снимались с петель и использовались как носилки, а сами кареты дезинфицировали после использования. К слову, Боткин родился в очень богатой купеческой семье. У его отца, успешного торговца и основателя крупной фирмы, за два брака родилось 25 детей. Правда, выжили из них только 14. Сергей был 11-м по счету ребенком.
2: 16 августа 1857 года. День свадьбы Афанасия Фета и Марии Боткиной в русской посольской церкви в Париже. Газеты того времени писали:
3: сегодня в 4 часа дня великолепная карета, запряженная парой прекрасных серых лошадей с лакеем и кучером в одинаковых ливреях, явилась к подъезду. Жених был в полной офицерской уланской форме. Свидетелем со стороны жениха был Иван Тургенев.
2: Мария Петровна Боткина, младшая сестра известного русского профессора медицины Сергея Боткина. Эта семья считалась в России очень богатой и очень плодовитой. У самого лейб-медика императорского двора было 14 детей. Два его сына женились на дочерях Павла Третьякова, основателя Третьяковской галереи. Родная сестра Боткина, Мария Петровна, вышла замуж за Афанасия Фета, а старшая профессорская сестра Екатерина Петровна стала матерью будущего знаменитого коллекционера и благотворителя Сергея Щукина. Боткины, Феты, Щукины, Третьяковы.
4: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. 2024 в России. Год семьи.
2: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
0: Продолжаем наш рассказ. Великий врач Древнего Рима Клавдий Гален. Он долгое время работал хирургом при школе гладиаторов, на которых первым в истории медицины стал ставить опыты, разрабатывая новые методы лечения ранений, вывихов и переломов. В частности, именно Гален впервые разработал и описал методику вскрытия мозга. После гладиаторов он экспериментировал на животных. До него никто и не задумывался, что органы животных сходны с человеческими. Но со временем у Галена все же нашлись последователи.
1: Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях.
5: Палочка Коха. Роберт Кох жил в Германии. Ставил опыты на мышах и старался, кроме них, ни с кем не знакомиться. Вот когда знакомятся, что обычно делают? Правильно, имя, фамилию называют. А с этим у Коха были проблемы. Ну, имя ладно, мало ли на свете Робертов. А вот фамилия, только скажешь «Кох». Всяк норовит тебе по спине постучать. Думают, поперхнулся. А тут еще одна беда, откуда не ждали. В Европе началась эпидемия чахотки. Люди от каждого Коха вздрагивать стали. «Не, так дело не пойдет», — решил Роберт и погрузился в исследование.
6: С этого места поподробнее.
5: На дворе был конец 19 века, и о существовании микробов Роберт знал. Более того, многих бацилл он знал в лицо и поименно. Во всяком случае, холерный вибрион от спор сибирской язвы мог отличить запросто. Но с чахоткой или по-научному с туберкулезом все было гораздо сложнее. Считалось, что туберкулез происходит от сырости и общей слабости, и что бактерии тут ни при чем. Но Кох был уверен в обратном. Тут полезно вспомнить, что, кроме всего прочего, Роберт Кох был врачом, и материала для исследований у него хватало. В общем, взял он этот самый материал и стал в нем незнакомые бактерии искать.
6: Ну, голова, голова.
5: Ищет и вслух размышляет. Так, этих я знаю, они безвредные. Вот эти не подарок, конечно, но не смертельно. А вот таких палочек я раньше не видел. Идите-ка, голубчики, сюда. И в кровяную сыворотку их поместил. Микробы освоились, безобразничать стали. Микрофлору полезную притеснять и продуктами жизнедеятельности атмосферу сыворотки портить. «Ну что я говорил?» — воскликнул Кох. «А то заладили сырость, слабость. Вот он, источник болезни. Туберкулезная палочка. Она поперек горла и встает. А уж если вредитель известен, то и управа на него рано или поздно найдется». Создать лекарство от чахотки Коху не удалось. Это сделали другие. Но все равно Роберт молодец. Теперь мы точно знаем, что такое хорошо, а что такое палочка Коха.
1: Да, есть что рассказать.
7: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 18:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Глава МИДа Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадевульф провели первые за 4,5 года очные переговоры на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает агентство ТАСС. По данным нашего внешнеполитического ведомства, немецкая сторона сама запросила эту встречу, однако выдвинула жесткие условия, например, ограничить доступ прессы, запретить журналистам задавать вопросы и наложить эмбарго на публикацию материалов. О чем Сергей Лавров 20 минут беседовал с Йоханом Вадефулем, пока информации нет. Семьям погибших при ударе украинских террористов по кафе в поселке Асканьи-Нова Херсонской области окажут всю необходимую помощь, заявил губернатор Владимир Сальдо. В результате атаки дронов погибли 2 девушки и еще 2 человека тяжело ранены. Глава региона выразил соболезнования родным и близким, пожелал пострадавшим скорейшего восстановления и пообещал, что киевские боевики ответят за содеянное. Российские вооруженные силы уничтожили украинский логистический центр «Эпицентр» и автомобильный мост в Одесской области, сообщило Министерство обороны. По данным ведомства, на складе хранилась зарубежная военная продукция для ВСУ, а переправа в маяках использовалась для доставки грузов. Ранее армия поразила дата-центр в Киеве и сухогруз в Черноморске. Удары беспилотниками по инфраструктуре противника продолжаются для нарушения цепочек поставок иностранного вооружения. Опыт пушкинской карты хотят перенять зарубежные партнеры России, рассказала в интервью медиа-изданию «Вести» министр культуры Ольга Любимова. По ее словам, программа за 5 лет объединила 12 тысяч учреждений культуры. Теперь российские специалисты готовы делиться с другими странами не только самой моделью, но и технологическими решениями.
2: Просят поделиться опытом, и в этом смысле мы с радостью делимся опытом, как делимся опытом нашей электронной системы билетов. Вы знаете, что наши все сборы и количество билетов, и количество людей есть в системе ЕАИС, и каждый, кто следит за тем, как развивается кино в нашей стране, от профессионального сообщества до самых, что ни есть, любителей, может такое приложение скачать. Например, мы с Казахстаном разработали эту систему для Казахстана, и это тоже очень важно.
1: Ранее Владимир Путин заявил, что цифровую модель пушкинской карты можно адаптировать под требования любой страны. И о погоде. В воскресенье в Москве переменная облачность, без осадков и до 17 тепла. В понедельник солнечно и до 18 градусов. Максим Челиков, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он может сдвинуть с места самолет, вертолет, теплоход и даже поезд.
4: Двигать электроподвижной состав и вагоны несложно. Самое главное, когда вы их срываете, они не катились потом на вас.
0: Сергей Агаджанян. Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты – все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: УТЗ. Лицензия номер L-041-001-26-001-65-02-2022 года.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. Вы слушаете исторические заметки на радио «Звезда».
9: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – врачи и медицина.
1: Они должны уметь провести операцию в походной палатке, на борту самолета или подводной лодки, но далеко не каждый, даже самый талантливый доктор сможет работать в сложных армейских условиях, на линии боевого соприкосновения, под свист пуль и грохот снарядов. А военные врачи могут. Их готовили именно к этому.
5: От слов к делу. Военные училища России.
7: Трудом и знанием, искусством и человеколюбием. В 1798 году император Павел I подписал указ о строительстве в Петербурге особых помещений для учебных театров, то есть аудиторий, нового армейского училища. Так началась история современной военно-медицинской академии имени Кирова.
5: От слов к делу.
7: Сегодня здесь готовят профессиональных врачей для всех видов и родов вооруженных сил России. Медицинские сестры, гражданские специалисты проходят курсы по программе ординатуры и магистратуры. Срок обучения – 6 лет. Затем молодые лейтенанты разъезжаются по военным округам и госпиталям, возглавляют медицинские подразделения в различных частях нашей страны. Прошло больше 200 лет, а стены старинной академии все еще помнят своих выдающихся выпускников и преподавателей. Врача-терапевта Сергея Боткина, основоположника военно-полевой хирургии Николая Пирогова и талантливого физиолога Ивана Сеченова.
5: От слов к делу.
7: Трудом и знанием, искусством и человеколюбием.
5: Военно-медицинская академия имени Кирова.
8: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
1: Продолжаем наш рассказ. Военная медицина – это вообще отдельная история. Вот смотрите. Тонометр – прибор, помогающий измерить артериальное давление. Этот метод в 1905 году изобрел Николай Коротков, знаменитый армейский хирург. Идея пришла к нему во время русско-японской войны, на которой он видел у бойцов многочисленные повреждения вен и крупных сосудов. Сильное кровотечение врачи пытались остановить, перетягивая руки и ноги жгутом, что в итоге приводило к гангрене. Коротков же начал прослушивать пациентов с помощью стетоскопа и научился определять нижнее давление, которое помогало понять, опережаты ли крупные артерии. Затем для прослушивания звуков талантливый врач применил фонендоскоп, а давление в манжете измерялось ртутным манометром. Дальше идем. Впервые эфирный наркоз в России применил хирург Федор Иноземцев в 1847 году. Однако в полевых условиях первым использовал его Николай Пирогов во время Кавказской войны. За полтора месяца боевых действий известный русский хирург провел почти 100 операций под наркозом, и ни один пациент не умер от болевого шока. Николай Пирогов впервые наложил гипс на сломанную конечность солдата. Еще одна заслуга Николая Николаевича – популяризация йода на фронте как дезинфицирующего препарата. К слову, и по сей день в мире применяют введенную Пироговым систему сортировки раненых, которую он использовал на севастопольских перевязочных пунктах. И вот как это было. Поступивших в лазарет бойцов делили на 5 групп. Безнадежные, которым нужны утешители, медсестры или священники. Очень тяжелые, которым требуется срочная помощь. И тяжело раненые, которые могут немного подождать. Четвертый тип – раненые, которым нужно оказать помощь для транспортировки в другое место. И пятый – легко раненые, которым достаточно было легкой повязки. Да что говорить, Пирогов – это человек-легенда.
9: Остров Врангеля, город Курчатов, проспект Буденного, мыс Дежнева, парк Горького, площадь Гагарина, поселок Лев Толстой, море Лаптевы.
8: Имя на карте.
10: Симферополь. Место, где Пирогов Менделеева вылечил. Это двухэтажное здание на Екатерининской улице в столице Крыма стоит до сих пор. Первая мужская казенная гимназия. Дом – молчаливый свидетель многих исторических событий. Здесь учились и работали великие люди. Художник Айвазовский, физик Курчатов, метеоролог Кеслер, композитор Спиндиаров и многие-многие другие. А однажды в стенах первой гимназии повстречались профессор медицины Николай Пирогов и тогда еще молодой учитель химии Дмитрий Менделеев. В те годы подходила к концу Крымская война. Многие публичные здания и частные дома Симферополя были отданы под лазареты. Не исключением стали и помещения первой гимназии. Впервые оказавшись в этом прифронтовом городе, Пирогов пришел в ужас от условий, в которых содержались раненые.
11: Несчастные, наполнившие дома, были лишены почти всякого ухода. Многие валялись без матрацев, в грязнейшем белье, на грязном полу. Не доставало ни умов, ни рук, чтобы хоть немного привести весь этот невообразимый хаос в порядок.
10: Но Николай Иванович железной рукой порядок навел. Прежде всего он возвел гигиену в ранг науки. Приказал сиделкам использовать одноразовые губки для промывания ран и в обязательном порядке кипятить воду. Ввел в обиход стальные хирургические инструменты, так как они лучше стерилизовались. И вообще в этом нелегком деле Пирогов проявил настоящий профессионализм и величайший талант организатора.
12: Имя на карте.
10: Великий русский ученый-химик Дмитрий Иванович Менделеев в молодости крепким здоровьем не отличался. У него периодически шла горлом кровь. Доктора только руками разводили. Что делать? Чахотка в последней стадии. Когда Менделеев в очередной раз попал с приступом в институтский лазарет, местный врач страдальчески поднимал брови и обреченно вздыхал. «В этот раз, сударь, вам с постели уже не подняться». Перед отъездом из Петербурга на юг Менделеев зашел к профессору медицины Сдекауэру, который предложил ему показаться в Симферополе Пирогову. В письме Николаю Ивановичу Сдекауэр предположил, что молодой учитель проживет не более 8-9 месяцев. При всей своей сумасшедшей занятости Пирогов нашел время. Внимательно осмотрел Менделеева, дал ему множество советов и, возвращая письмо, сказал:
11: «Сохраните это у себя, голубчик, и когда-нибудь верните Сдекауэру. Вы еще переживете нас обоих».
10: Оказалось, что за чахотку врачи приняли порок сердечного клапана, с которым вполне можно было жить. Много лет спустя, вспоминая Пирогова, гениальный ученый говорил: «Вот это был врач! Насквозь человека видел! Сразу мою натуру понял». Симферополь. Место, где Пирогов Менделеева вылечил.
12: Имя на карте.
13: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о врачах и медицине. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
14: Пройдут столетия, и наши праздники.
15: И каждому дано яблоко.
16: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
17: Пред нами огромные разнообразные работы.
12: Исторические заметки на радио «Звезда».
10: Семья подобна ветвям на дереве. Мы растем в разных направлениях, но наши корни остаются одним целым.
13: Династии России. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Узнал тут, что британский Стоунхендж – ровесник египетских пирамид.
6: Ну так ему ведь около 5000 лет. Это самое древнее и уникальное сооружение из каменных глыб в мире.
4: А вот и нет.
7: Стоунхендж, находящийся на юге Англии, на равнине Солсбери, далеко не единственный мегалит. Так называют постройки из камня времен позднего неолита и ранней бронзы. Он просто самый известный. Так, всего в 40 километрах от Стоунхенджа расположен комплекс Эйвбери. Это тоже каменный круг, но куда более масштабный и на несколько сотен лет старше.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: На территории Франции у города Карнак валуны образуют целые аллеи. Камней там тысячи, и, как считают ученые, их начали устанавливать примерно в 4500 году до нашей эры. Получается, за тысячелетие до Стоунхенджа.
5: А, значит, карнакские камни самые древние.
7: Вовсе нет. На юго-востоке Турции археологи обнаружили каменное святилище с массивными столбами. Гёкебли-Тепе. Его возраст 12 тысяч лет, вдвое старше английских камней. На стелах вырезаны изображения животных и птиц. Вероятно, комплекс служил для религиозных церемоний.
4: А вот и да. Река истории. История реки. Лиелупе.
8: До того, как стать официальным историографом русского императорского двора, начинающий литератор Николай Карамзин захотел съездить в Европу. 1 июня 1789 года 23-летний юноша пересек границу. И первым иностранным городом на его пути оказалась столица герцогства Курляндского, город Митава, современная Елгава в Латвии. Митава молодого путешественника не впечатлила. Ничего интересного. Разве что река. Тогда ее называли Западная или Курляндская Аа. Сегодня Лиелупе. Спокойная, вальяжная, умиротворяющая. Оставив вещи в корчме, Карамзин, не забыв записную книжку, пошел прогуляться по берегу. Немного взгрустнулось. Ветерок с воды принес болотный запах. Николай Михайлович лег на траву под деревом, достал из кармана записную книжку, походную чернильницу, перо и написал несколько строк. В это время на берег вышли два немца. Легли неподалеку от Карамзина на траву, закурили трубки и неожиданно, вероятно, скуки ради, стали бронить русский народ. Николай Михайлович перестал писать, возмущенно вскинул бровь и хладнокровно поинтересовался у них, бывали ли они в России. Немцы ответили отрицательно.
9: «А когда так, государи мои, то вы никоим образом не можете судить о русских».
8: Немцы не стали спорить, но долго не хотели признать Карамзина русским, полагая, что люди этой нации не могут говорить на иностранных языках. На такой странной ноте и закончился первый заграничный день для русского путешественника Карамзина. На берегах Западной или Курляндской Аа по-современному Лиелупе.
4: Лиелупе. Река истории. История реки.
10: На современной карте мира сотни тысяч названий.
0: Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
10: «Все приплыли».
0: Оказывается, Лондон есть не только в Англии. К примеру, в Соединенных Штатах Америки аж целых 8 городов с подобным именем. А есть еще Лондон в государстве Кирибати в Тихом океане. Другой Лондон, канадский, находится в провинции Онтарио и расположен на реке, вот ни за что не догадаетесь, как река называется. Правильно, Темза. Где фантазия у людей? Куда она подевалась? Вообще, название того или иного географического объекта зависит, как правило, от умственных способностей первооткрывателя. Рассказывай. В восточной части Карибского моря находится невероятно красивый остров. 34 километра в длину, 23 километра в ширину. Жили себе на этом острове индейцы, не тужили. Но вскоре приплыл к ним широко известный в узких кругах португальский исследователь и мореплаватель Педро Кампас. Имя этого вполне себе реального исторического персонажа с большой такой окладистой бородой невероятно точно характеризует самого Кампаса. Педро. Он и в Африке Педро. Так вот, десантировался этот Педро на берег. Бороду свою поглаживает, по сторонам смотрит, а вокруг ни души. Аборигены попрятались все, еще бы. Этакий Карабас-Барабас приехал. Сейчас как достанет Буратину. В общем и целом нет никого кругом. А Педро Кампасу, собственно, никто и не нужен. Он фиговые деревья впервые увидел. А стволы тех деревьев, ух ты, прикольно так, были обвиты эпифитами. Это такие растения длиннющие, как правило, зеленые. Так вот, стоят эти фиговые деревья эпифитами заросшие, и бородатого Педро Кампаса восхищают. Недолго думая, португальский путешественник назвал новый остров Лос Барбадос, что в переводе на русский язык означает «бородатые». Я же говорил, Педро, он и на Барбадосе. Педро, поплыли отсюда. Еще один умник, знаменитый Америго Веспуччи, увидел во время очередного путешествия приблизительно такую картину. Прямо на воде стоит себе небольшой такой индейский город. Дома на сваях, а между домами мосты. Аборигены в гости к друг другу ходят. Численность, так сказать, населения повышают. И вот тогда скупая мужская слеза прокатилась по лицу Америго Веспуччи. О Венеции он вспомнил и тут же назвал новую страну Венесуэлой или «Маленькая Венеция». А вы говорите 10 Лондонов. Чепуха. Вот две Венеции – это круто. Истории с географией.
10: Бросай якорь. Все, приплыли.
11: Время не щадит даже самых отважных героев. Помнят ли они клятву верности и девиз своей молодости? Один за всех и все за одного. Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют исторический роман Александра Дюма «20 лет спустя». Продолжение приключений знаменитой четверки мушкетеров Атоса, Портоса, Арамиса и Д'Артаньяна. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радиозвезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Президенты России и Сербии провели телефонный разговор в субботу, сообщила пресс-служба Кремля. Владимир Путин и Александр Вучич обсудили продление газового контракта, выкуп доли в компании НИС и ситуацию на Балканах. Вучич, инициировавший звонок, поблагодарил Москву за помощь в тушении природных пожаров и рассказал о предстоящей отставке с поста главы республики ради участия в досрочных парламентских выборах кандидатом на пост премьера. Процедура назначена на 25 октября. Расчеты беспилотных систем группировки войск «Центр» установили полный контроль над воздушным пространством на Добропольском направлении, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, операторы дронов перехватывают воздушные цели противника и наносят точечные удары, ликвидируя пункт управления и военную технику ВСУ. Ранее группировка завершила окружение крупного узла обороны ВСУ в Доброполе и продолжает уничтожение блокированных там подразделений. Американский лидер Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского заключить мирное соглашение с Россией. Об этом он заявил журналистам в Белом доме. По данным Bloomberg, ранее Трамп уже призывал главаря украинского режима отправиться в Москву для возобновления переговоров, однако получал отказ. Выступая перед прессой, глава США также уклонился от ответа на вопрос о возможной передаче Киеву лицензии на производство зенитных ракет «Патриот». Посольство России открыло во французском городе Тиль мемориал советскому женскому партизанскому отряду «Родина», сообщили РИА Новости. Изначально официальная церемония планировалась на 27 сентября, но была отменена властями Франции, поэтому мероприятие при участии белорусских коллег провели днем ранее. Памятник работы совместных скульпторов посвящен 37 женщинам, бежавшим из концлагеря и воевавшим в рядах французского сопротивления. В Приморье открыли первый в России государственный комплекс реабилитации для диких животных. Он создан центром «Амурский тигр». Но помимо этих краснокнижных хищников, выхаживать там смогут и других зверей и птиц, рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяка.
2: Очень символично, что в День тигра мы открываем этот первый реабилитационный центр в стране для животных, которые нуждаются в помощи людям, где можно выхаживать, скажем, те, которые брошены были мамами своими в силу разных обстоятельств. Здесь они будут выращиваться в той среде, которая их и окружала ранее, без контакта с человеком, что будет позволять потом пускать их в среду. Здесь будут и медведи, и косули, и олени, и рыси, и леопарды.
1: Аналогичный центр планируют открыть также в Хабаровском крае. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он может сдвинуть с места самолет, вертолет, теплоход и даже поезд.
5: Двигать электроподвижной состав и вагоны несложно. Самое главное, когда вы их срываете, они не катились потом на вас.
3: Сергей Агаджанян. Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники. Новая история поиска и открытия. Я иду искать. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
6: Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек, навек. Для остановки нет причин. Иду, скользя, и в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженых путей один путь мой. Среди невзятых

нехоженых дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: Всем привет, с вами Евгения Ионкина.
2: И я, Даниил Давыдов. Представьте, друзья, Казань, аэропорт. Перед вами авиалайнер весом более 16 тонн. Он стоит на взлетной полосе, ветер дует навстречу, а времени всего 1,5 минуты. И нужно не просто сдвинуть эту машину с места,
1: а ее протащить почти на 35 метров. И одновременно надуть до разрыва 3 медицинские грелки. Наш гость это сделал.
2: Сегодня у нас в студии Сергей Агаджанян, известный как «Русский Халк», многократный рекордсмен мира по силовым номерам и буксировке многотонной техники, заместитель президента Федерации силового экстрима России. Сергей, здравствуйте!
3: Приветствую вас, друзья!
1: Сергей, давайте вернемся в аэропорт Казани. Это был 2020 год, правильно?
3: Совершенно верно.
1: Вот самолет стоит перед вами, трос натянут, ветер, я не знаю, в лицо. Какая у вас первая мысль возникла? Возникла ли она «я не справлюсь, может быть»?
3: Таких мыслей не было, потому что этот рекорд я повторил практически 5 раз. В 11 часов мы делали это для СМИ, а в 10 часов я делал прогон для организаторов. Они очень переживали, и погода ухудшалась, ветер был действительно очень сильный, порывистый, 13 метров в секунду, и самолет буквально подбрасывало.
1: Ого, то есть это в один день вы все сделали несколько раз?
3: В один день, и мысли о том, что я не сделаю, не было вообще никак.
2: А что было труднее, сдвинуть самолет с места или протащить его против ветра?
3: Безусловно, как в буксировке любой крупногабаритной техники, трудно сорвать транспорт. Это относится к авиационной технике, свои особенности есть, и к плавсредствам.
1: А зачем грелки-то еще разрывать?
3: Грелки – это был элемент шоу, хотелось показать невозможное, когда спортсмен, скажем так, озадачен буксировкой крупногабаритной техники, и дыхание в буквальном смысле слова сбивается, вы еще что-то надуваете. Что-то должно быть невообразимое, чтобы сделать эффект вау и пододвинуть моих молодых радиослушателей своим подвигом, своим победам. Это элемент мотивации.
1: А почему три? Одно не было достаточно?
3: В России всегда все тройственно.
2: Одна, если бракованная, вторая запасная, а третья еще на всякий случай.
3: Должно было быть больше, скажу честно, не получилось, поскольку президент Федерации силового экстрима России Василий Николаевич Грищенко, человек, который лично работал с Владимиром Евгеньевичем Турчинским, который принес силовой экстрим в Россию, он как настоящий шоумен растягивал все это действие, и он не подавал мне оставшиеся грелки. И насколько хватило дыхалки, настолько я и налопал.
2: А вот вы сдвигаете самолет, и так сбивается дыхание, и так все мускулы напряжены. В какой момент вы понимаете, что тело начинает давать сбой, или такого не бывает?
3: Такого не бывает, когда вы готовитесь к этому годами. Я готовился более 2 лет на базе Мострансавто, самого крупного автоперевозчика Восточной Европы, хотел бы отметить. И они большие молодцы, жертвовали много времени для меня, давали эвакуатор весом 41 тонну, чтобы подготовиться. Я уже заранее знал, какие нагрузки у меня будут. То есть это было отрепетировано до автоматизма. Просто есть своя особенность в срыве транспорта авиационного. Это да, это сложно. Я приехал за 2 недели и умирал, буквально в смысле слова, часами, пытаясь сорвать именно самолет. И сорвал его в итоге с отрицательного угла, потому что одно из требований пресс-службы Казани было, аэропорта Казани, что было видно красивую надпись «Аэропорт Казань».
1: Боже мой, еще и к этому надо, да, прислушиваться и приглядываться.
2: Как это со стороны все,
1: да, как
2: выглядеть
1: это со стороны будет выглядеть.
3: Но это выглядеть же мега-шоу.
1: Ну и что? Прежде всего, ваше здоровье на кону. Сколько длился у вас этот рекорд?
3: Рекорд длился, попытка, как вы правильно отметили, около 1,5 минут. Вложены были сюда годы.
1: Вот как вы готовились к этому?
3: Готовился, как я уже ранее отметил, с буксировкой автобусов, увеличивая вес, доводя его до максимального, и в конце я уже передвигал тяжелый автобус.
1: Ну, сравним по, да, по тяжести, наверное, да?
3: 41 тонну весил буксировщик автобусов МАН, он перевозит автобусы, тяжелые автобусы, и он весил 41 тонну, имел 4 моста, 8 колес. Его крайне тяжело сорвать, поэтому на нем было лучше всего тренироваться и готовиться к авиационной технике.
1: Да, а самолет-то всего лишь 16 тонн.
3: Вот здесь и загвоздка. Часто зрители смотрят на цифры и пытаются ощутить эти цифры. Цифры бывают разными, потому что один и тот же вес, который касается буксировки, допустим, авиалайнера, машины, либо подвижного состава, можно с точки зрения физики по ощущениям интерпретировать по-разному, потому что двигать составы ЖД гораздо легче. Тяжелее сорвать, потом они буквально катятся. То же самое происходит с обычным транспортом, если хорошо подкачаны колеса и прямая дорога. Сложнее с авиационной техникой, а самые тяжелые рекорды давались вертолетами, потому что они буквально вязли.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
2: А что вы отрабатываете перед каждым рекордом? Это дыхание, это физическая сила, выносливость или, может быть, растяжка мышц?
1: Может быть, как-то постановка ног какая-то определенная должна быть?
3: Вот все, что вы назвали, в принципе, я отрабатываю. И очень важно быть функционально готовым всему организму, потому что важно иметь мощь, взрывную мощь, сорвать транспорт с места. И очень важно иметь хорошие физические кондиции, чтобы двигаться с этим транспортом по заданной траектории и еще и надувать грелки.
1: Кто во время рекорда должен быть рядом с вами? Какая команда с вами работает?
3: Команда профессионалов Федерации силового экстрима России. Это люди, которые работают еще со времен Владимира Евгеньевича Турчинского, основателя силового экстрима в России. Михаил Кокляев часто помогает, подсказывает, хотя специфика у меня отличается моих номеров. Они относятся к номерам сценического экстрима, не к спортивному сегменту, потому что я помимо буксировки добавляю элементы сценического экстрима, как грелки, я их разрываю. Поэтому каждый своим опытом делится из профессионалов, которые относятся к федерации. Кто чем может, тот тем и помогает.
1: А врач, например, находится рядом?
3: Врач-травматолог, да. Руслан Пустовой, опытный врач-реабилитолог, который сотрудничает с федерацией, сам является стронгменом с большим стажем. Он является лучшим буксировщиком Ассоциации российских силачей 2018 года. Руслан как раз и консультирует меня не как обычный врач, потому что обычный врач, он запретит сразу делать то, что я делаю. Он, исходя из тех нагрузок, корректирует, скажем так, мои упражнения и направляет меня в нужное русло, как я должен подготовиться, без травм. Обязательно, конечно, без травм, потому что основные травмы я и мои коллеги в сценическом экстриме, а у меня усложнен номер сценического экстрима, получаем именно во время подготовки.
2: Сергей, а вот у вас, как у знаменитости, бывает такое, что вы приезжаете на какое-то выступление, номер в гостинице не тот, еду не ту подали, и вы, все, сегодня я не выступаю, я не могу так работать?
3: Конечно, нет, такого не бывает. Я себя отождествляю с обычным человеком, зожником, как я говорю, из Люберец. Много лет я проработал слесарем аварийно-спасательной бригады Люберецкой теплосети, чем очень горжусь. Если есть крыша над головой и уютный прием, близкий, душевный, этого вполне достаточно.
2: В крайнем случае теплотрасса подойдет.
3: Ну, в крайнем случае не хотелось бы. Перед сложными номерами нужно сосредоточиться. Конечно, гостиничный номер лучше, но подойдет и теплотрасса.
1: Ну, то есть у вас нет никакого райдера, например, как
3: никакого,
1: у любой знаменитости?
3: Никакого райдера нет.
1: Что я должен есть, например, перед тем, как поставить рекорд?
2: Да, диета же должна соблюдаться.
3: Я вам скажу, что в первую очередь перед попыткой рекорда, а это рекорды, хотел бы отметить, не спортивные,

0: порядке.
1: Тренажерный зал бывает, и я тренируюсь, скажем так, в легком режиме. И этого вполне достаточно, и можно на базе любого тренажерного зала делать.
0: А если нет под рукой тренажерного зала?
1: Собственным весом, занятия собственным весом.
0: Угу. Что, приседания?
1: Приседания, отжимания от пола, более чем достаточно.
2: Идешь на любую товарную станцию, упираешься в вагон и толкаешь его. Кстати, вагон труднее сдвинуть или легче, потому что можно в шпалы ногами упираться?
1: Вы знаете, есть буксировка вообще в сфере профессионального экстрима, силового экстрима, с использованием специальных приспособлений, таких как лестница, это упор, о которых вы говорите, конечно, проще. Я двигаюсь без специальных приспособлений, я для срыва использую только канат, и то на время самого срыва, дальше я двигаюсь абсолютно опираясь только на ноги и держа в руках ту же самую грелку. Двигать электроподвижной состав и вагоны несложно. Можно, самое главное, чтобы, когда вы их срываете, они не катились потом на вас. Тут важно отработать все вопросы, и если говорить о буксировке того же самого электроподвижного состава метро в Нижнем Новгороде, который я буксировал в 2022 году, и этот рекорд был посвящен Дню Силы, я смотрел за тем и отрабатывал со службами метро Нижегородского, чтобы нас не раздавило. Потому что воздуха в тормозных колодках всего на одно торможение. Мне было важно не разгонять этот состав. Я его сдвигал не без труда, но дальше мне надо было очень важно отработать элемент как раз зрелищности.
0: Самолет Сергей сдвинул за 1.5 минуты. Но был в жизни период, когда куда более важной было задачей сделать один самостоятельный шаг. После небольшой паузы коротко, но честно о том, как пережить момент, когда привычная жизнь вдруг останавливается.
3: Реклама.
4: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Раз, два, три, четыре, пять.
6: Я иду искать. На радио «Звезда».
2: У нас в гостях Сергей Агаджанян, многократный рекордсмен мира по силовым номерам, известный как «Русский Халк». Мы начали с рекорда, в котором Сергей протащил авиалайнер. Но настоящая сила, наверное, проявляется не только в момент большого достижения, но и тогда, когда приходится начинать сначала целую жизнь.
0: Сергей, вы в 22 года получили травму спины.
1: Совершенно верно.
0: Ну вот если не уходить во всякие медицинские подробности, то что оказалось самым трудным?
1: При всей поддержке близких и помощи, хотя многие близкие, к сожалению, отвернулись от меня, это было большим испытанием поверить во что-то и заставить себя двигаться дальше. Потому что прогнозы были неутешительные, мне давали вторую группу инвалидности, и я мог ездить на инвалидной коляске, но как молодой человек я не согласился с этим приговором. По диагностике я не буду углубляться в подробности. Я не смог ходить 8 месяцев вообще. Я потом ползал месяца 3-4. Полтора года ходил с палочками. В этом состоянии мне приходилось ходить на работу. Я работал в ВУЗе в молодом возрасте, преподавал, был ассистентом преподавателя. И приходилось преодолевать себя буквально годами. Полный цикл реабилитации, когда я смог, как здоровый человек, просто пробежаться по тропинке, составил около 5 с лишним лет, почти 6.
2: А вы помните какую-то маленькую победу, вот тот маленький рубеж, который вы перешагнули в тот момент, самый важный для вас?
1: Самое важное, когда я смог просто ходить, даже опираясь на палочки.
0: Сергей, вот немножко философский вопрос. Что, может быть, вы поняли о самой силе, силе человека, того, что не понимал, наверное, молодой Сергей, вот после травмы?
1: Со временем и на сегодняшний день я понимаю, что сила, конечно, во всех этих рекордах, номерах кроется в духовной силе. Возможности противостоять недугам и, несмотря на какие-либо невзгоды, подниматься и идти вперед.
2: Было страшно вам вернуться к спорту? Ведь все-таки и форма потеряна, и много времени прошло.
1: Я всю жизнь занимался спортом. С детства я занимался греблей на байдарках, боксом, кикбоксингом. Были у меня какие-то небольшие регалии в молодежном спорте.

0: спорте. Когда случилась травма, я уже, в принципе, не верил, что я смогу заниматься просто каким-либо спортом. Для себя я вернулся в тренажерный зал буквально через 4 года после травмы, и он мне помог. Он очень мне помог в восстановлении, как и бассейн. И я начал верить в то, что можно идти не то что в спорт, а в активный образ жизни. Потому что профессиональный спорт, конечно, уже для меня был закрыт.
1: Вот, кстати, многие люди после травмы боятся возвращаться к активному образу жизни. Им кажется, что все, жизнь уже потеряна. Что бы вы сказали такому человеку?
0: Я бы сказал, что нужно верить в себя, как я люблю часто говорить, не отступать и не сдаваться, идти только вперед. Потому что у нас всегда есть шанс, пока мы живы, пока у нас есть руки, ноги. Я знаю многих людей, которые не имеют ни рук, ни ног, и, преодолевая себя, живут полноценной жизнью и дышат полной грудью, как говорится.
2: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
3: В детстве, я так понимаю, раз уж вы занимались спортом, вы были более физически развиты, чем ваши сверстники, одноклассники. Поколачивали их, ввязывались в драки.
0: Вы знаете, ваше утверждение ошибочно. Я был полненьким молодым человеком, был очень угловатым, у меня были дефекты речи.
1: Сейчас такой батан перед нами, да?
0: Батан отчасти до старших классов, потом уже, когда было взросление, так называемый пубертантный период, понятно, что гормоны брали свое, я стал активным, я начал ходить на секции более активно, у меня были небольшие спортивные победы, пошел на театральный кружок, где мне поставили речь. То есть это постоянная борьба с собой, и я не поколачивал никого. Меня колотили до 7-8 класса, пока я не стал призером города, где я жил, по кикбоксингу, и тогда уже поколачивать совсем перестали. Даже старшеклассники боялись. Ну, в младших классах такое бывало.
3: В это трудно поверить, что вас кто-то поколачивал.
1: То есть в детстве вы какие-то надежды подавали, что из вас вырастет такой гигант силы?
0: Ну, я бы себя не мог бы назвать гигантом.
1: Но если после седьмого класса силы. Вы уже призером стали.
0: Я был человеком упорным. Я могу отметить очень важный момент для молодежи, не только упорство в достижении цели. И я думаю, что, как говорил великий тренер один футбольный, порядок бьет класс.
1: Сергей, какой после травмы и восстановления рекорд у вас был самым запоминающимся? Может быть, не самым тяжелым, но самым, который вы запомнили? Вот после того, как вы восстановились.
0: После восстановления, когда я уже начал заниматься общественной работой, которой активно занимаюсь второй десяток лет, вместе со своей командой, мы всегда обговариваем те рекорды, условные рекорды, если правильно говорить, это силовые достижения, уникальные силовые достижения, так будет правильно, потому что любой рекорд спортивный, он только может фиксироваться в рамках состязания. Все остальное относится к сфере шоу либо сценического экстрима. Самый неоднозначный, и вроде бы и сложный, и нет, это рекорд с теплоходом.
1: Вещи Олег,
0: почему можно сказать, что он был сложным, психологически сложным. До меня, похожий теплоход тянул мой хороший товарищ, старший товарищ из Саратова, стронгмен Максюта Вячеслав Анатольевич, которого хорошо знаю. И первые, кстати, условные рекорды – это повторение тех же номеров стронгменов, наших и зарубежных, только без спецприспособления. Я не использовал лестницы, добавлял грелки.
3: Теплоход весом 170 тонн, и вы его протащили.
0: Сложность была в срыве плавсредства, и я получил даже травму, у меня был разрыв кровеносного сосуда внутри меня. Мне повезло как раз благодаря моей генетике, смешанным генам, высокий гемоглобин буквально спас.
1: Смешанным геном, уточните.
0: Я все-таки русский человек с кавказскими корнями, дедушка жил на высокогорье, и это уже изначально помогает мне в моих тренировках. Сверхвыносливость, она присутствует, но любую генетику нужно развивать. Вы видите много людей, здоровых, красивых мужчин, которые прожигают жизнь и явно не рассчитывая на генетику.
1: Слушайте, обратите внимание, да, мужчины, если у вас смешанная генетика, значит, вы особенный.
0: Я уверен, что у каждого человека есть заложенные свои какие-то дарования от Бога, да, какие-то физические возможности. Главное идти к этому.
3: Мне очень нравится эта ваша история с вещим Олегом, потому что когда-то Максим Горький подрабатывал бурлаком во время своих путешествий по Руси, а тут вы могли бы просто один заменить там 30, а то и 50 человек бурлаков. Это невообразимая сила.
0: Было такое предложение.
1: Поработать бурлаком?
0: Бурлаком, в шутку. И я хотел бы отметить, что капитан, который в тот момент работал на теплоходе «Вещий Олег», он был тот же самый капитан, который, скажем так, фиксировал рекорд, фиксировался вместе с ним, когда мой коллега Вячеслав Максюта, знаменитый стронгмен, тянул теплоход. И он дал мне рекомендации. Его нужно срывать с первого раза. Если его срывать со второго раза, то когда теплоход или плавсредство сдает назад, волна от самого плавсредства идет около еще 40 минут. Его сорвать практически невозможно. Поэтому сложности вот как раз в этом стояло, что нужно делать все сразу.
1: Так, подождите, объясните. Со второго раза, то есть сначала чуть-чуть, а потом как сильно...
0: Он когда возвращается назад, теплоход, так, то сама инерция воды, которая идет за счет винтов, она сохраняется до получаса. То есть потом шанс на срыв практически минимальный.
1: Экипажа на теплоходе не было?
0: Конечно, был.
1: Был.
0: Мало того, он еще часть экипажа отталкивал теплоход от причала, потому что он терся о причал, и в один из моментов, когда они сильно переусердствовали, я чуть не улетел в воду.
1: Вы на берегу стояли, да, чтобы
0: Конечно,
1: представить?
0: Конечно, я шел по кромке, все было экстремально, опасно, интересно, зрелищно. И могу сказать, что этот номер, несмотря на то, что не снимали профессиональные телевизионщики, я снимала команда моя с нескольких камер, когда мы это разместили у себя в соцсетях, уже буквально через день ролики крутились по всем федеральным каналам, особенно в московском метрополитене. Я ездил около 2 недель и видел вот безумного человека, который тянет теплоход, на которого показывали пальцем.
1: Друзья, у нас сегодня в гостях Сергей Агаджанян, многократный рекордсмен мира по силовым номерам, известный как «Русский Халк».
2: Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать на радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 19:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Запад ставит под угрозу жизнь миллиардов людей на планете, действует авантюрно и непредсказуемо. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на трибуне Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
2: Понимая тщетность своих потуг, в Европе делают все, чтобы помешать мирному урегулированию и сорвать перспективы переговоров, в которых многие заинтересованы, в том числе администрация Трампа. Запад накачивает украинский режим оружием, помогает Киеву нацеливать дроны и ракеты на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. На Западе грезят нанести России стратегическое поражение. Но эти грезы, как уже бывало много раз в прошлом, приведут в стратегический тупик самих поджигателей войны.
1: Сергей Лавров добавил, что сами основы Организации Объединенных Наций ставятся под удар, когда Запад закрывает глаза на расцвет украинского нацизма. Семьям погибших при ударе ВСУ по кафе в херсонском поселке Асканьи-Нова окажут необходимую помощь, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. В результате атаки украинских дронов погибли две девушки, еще два человека получили тяжелые ранения. Глава области выразил соболезнования родным, пожелал скорейшего восстановления пострадавшим и подчеркнул, что киевские боевики обязательно ответят за свои злодеяния. Церемония прощания с народным артистом России, джазовым музыкантом Алексеем Козловым, пройдет 29 сентября. Его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает РБК. Гражданская панихида и прощание с основателем первого советского джаз-рок-ансамбля «Арсенал» пройдут с 14 до 16 часов. Легендарный саксофонист и пианист, стоявший у истоков джазового клубного движения в СССР, ушел из жизни 25 сентября. Ему было 90 лет. На ВДНХ прошел первый в России водный костюмированный заплыв на гигантских тыквах. Мероприятие организовано на пруду городской фермы в рамках осеннего фестиваля урожая «Битва гигантов», рассказал организатор чемпионата Александр Чусов.
3: Тыквы спускают на воду, делают в них отверстия, выгребают мякоть семена. Туда садится человек, обязательно он будет в каком-нибудь костюме нарядном, и с веслом поплывет по прудику прямо здесь, на городской ферме ВДНХ. Вот. А 27-го здесь будет кулинарное шоу, будет приготовление супа тыквенного из гигантской тыквы.
1: Для заплыва используют тыквы весом примерно 400-500 килограммов. Лучший образ среди участников выбирают зрители. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Виктор Конецкий. Человек, связавший свою жизнь с морем. Капитан дальнего плавания. Художник, сценарист, писатель.
5: Если вы писатель, то какой черт вас несет в этот рейс? Иногда полезно проветрить мозги, сказал я.
4: Отправляемся в плавание с книгой Виктора Конецкого «Соленый лед». «Соленый лед». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
5: Товарищи пассажиры, справа по борту на курсовом 40 белый медведь. Желающие бесплатно увидеть медведя приглашаются на палубу.

0: искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: У нас сегодня в гостях Сергей Агаджанян, многократный рекордсмен мира по силовым номерам, известный как «Русский Халк».
2: Кстати, Сергей, а почему «Русский Халк»? Почему, например, не «Русский богатырь» или «Илья Муромец» или еще вот какие-то наши такие былинные герои? Откуда появилось?
1: «Бурлак», в конце концов.
3: Да, тоже неплохой вариант. Прозвище появилось изначально не в таком виде. С 18 года, когда в рамках общественной работы при поддержке профессионалов сценического экстрима и силового экстрима я начал делать трюковые номера, меня называли подмосковным Халком. Подмосковным Халком начали называть ваши коллеги из подмосковных СМИ, и это прозвище закрепилось. Я с иронией относился к нему, ну, пусть будет, как говорит, у силача. Ну, хотя силачом себя не считаю, не отождествляю, но все-таки я согласился. Когда я пришел к трюку, рекордному трюку с самолетом, уже с подачи моего друга, президента Федерации силового экстрима России, Василия Николаевича Грищенко, закрепилось прозвище «Русский Халк». Он тогда на площадке произнес такую фразу: «Настоящий русский Халк». Когда я брал третью грелку надувать, четвертую мне так и не дал, он задерживал, я на него очень злился, и он так вот решил успокоить. Он все-таки тот человек, который является профессионалом, стопором, он решил не усложнять ситуацию, чтобы я, не дай бог, не упал в обморок, и все было хорошо. И вот это закрепилось тогда, журналисты из СМИ, которых было предостаточно, несмотря на постковидный период, 52 СМИ было на площадке, так все это и зафиксировали. «Русский Халк». Когда я выступаю, часто выступаю на мастер-классах, где рассказываю, раскрываю секреты сценического экстрима, я говорю, что я такой-то, такой-то, заместитель президента Федерации силового экстрима России, рекордсмен, которого иногда коллеги из СМИ называют «Русским Халком».
1: А как вас дома жена называет?
3: Вы знаете, жена меня называет нежно. Ну, не часто, конечно. Не скажу,
1: когда заслужил.
3: Зая там, да, солнышко, такое иногда бывает.
1: Ну, не Халком.
3: Ну, не Халком, нет. У меня все обыденно, мои дети и супруга близкие привыкли к этому образу сценическому прежде всего. Я никак не проявляюсь в доме как Халк. Я беру на себя много обязательств по домохозяйству. Я вот не скажу, что я домохозяйка, естественно, но домохозяин. И я беру какие-то заказы от супруги, что нужно купить по магазинам, иногда помочь маме приготовить. Мы живем с моей мамой. И, то есть я полностью заведую хозяйством, я завхоз. Вот такой русский Халк, да.
2: В магазинах узнают? Подходят за автографами, сфотографироваться?
3: Вы знаете, я столько лет выступал в очках, и сценический образ русского Халка был запечатлен, в том числе и зарубежных СМИ, в очках, что последние 2 года я делал фотосессии без них. Для чего это делаю? Не для того, чтобы мне лично хочется для себя увеличить узнаваемость. Нет, поскольку я общественник, мне важно контактировать с людьми, с молодежью, и мне важно, чтобы они видели действительно, что это тот человек, который делал какие-то невероятные номера, потому что так проще беседовать. Есть какой-то багаж, с которым вы можете работать. Когда я раньше приходил как общественник, говорил, ребят, надо вести здоровый образ жизни, они скучающе смотрели на меня, когда они видят невероятные трюки, смотрят их, им как-то они больше верят.
2: Ну вот это здорово, потому что когда начнут узнавать в магазинах, наверняка появятся просьбы, там бабушка скажет, сынок, помоги мне картошку до дома донести.
3: Вы знаете, просьбы появились сразу, несмотря на узнаваемость, либо менее узнаваемость. Скажем так, я в нашей сфере действительно один из медийных, в кавычках, спортсменов, поскольку спортсменом себя не считаю, я не выступающий атлет. И если говорить правильно, все-таки я общественник. Ну, узнаваемость присутствует на бытовом уровне. Могут попросить меня, как общественник, какой-то помощи, общественной инициативе. Что-то перенести. Были такие просьбы, иногда невероятные просьбы, в том числе от друзей. Сложно, когда такие просьбы поступают, потому что, с одной стороны, отказаться не хочется, показаться некультурным, но и перетягивать все, что мне предлагают, тоже
1: подождите,
3: нет времени.
1: Типа, переставь-ка машину.
3: Переставь мебель.
1: Серьезно, да?
3: Да, совершенно верно.
1: Я пошутила.
3: Переезд осуществи. Мне иногда проще оплатить профессионалам, которые этим занимаются регулярно, потому что у них есть все приспособления, чем вот самому впрягаться во все это.
2: А вот у вас есть такой трюк, когда вы мнете сковородки, но при этом вы сказали, что дома много помогаете супруге по хозяйству, вообще выполняете много хозяйственных задач. Сковородки остались дома или жена не пускает на кухню?
3: Сковородки остались, как я говорил недавно вашим коллегам, все это хранится у супруги отдельно. Я сказал это с юмором. Но если говорить о сковородках...
1: Заперты в шкафчике.
3: Да, я их скручиваю в трубочку, стараясь не использовать свою антропологию без веса, на буквальном смысле слова, на весу. Тут вопрос, конечно, натренированности. Если говорить о сковородках, у меня есть рекорд, где за 8 минут 50 секунд я скрутил таких сковородок в трубочку аж 46.
1: Сергей, как выглядит ваш обычный день, когда вам не надо ничего буксировать, перетягивать?
3: Я хотел бы сказать, что я являюсь сотрудником школы Олимпийского резерва городского округа Люберцы, где я организовываю в том числе мероприятия для поднятия престижа работы нашей школы, медийные мероприятия, работаю с молодежью. Помимо этого, я работаю в качестве маркетолога в Центре военно-тактических игр «Берсерк», популяризируя в том числе игры ВТИ, то есть игры военно-тактические. У меня большая нагрузка, в том числе федерации, и я работаю на трех работах. Все, что отдельно вы видите, это уже как хобби, как говорится, как дополнительная нагрузка. И я пытаюсь в этот плотный график, у меня много мероприятий благотворительных с детьми, в том числе и с пожилыми людьми, которым очень важна, в том числе, мотивация таких людей, как я. Я стараюсь посвящать все время именно общественной работе. И если удается заниматься спортом, поддерживать свою форму, наверное, это уже является счастьем. Поэтому тренировок у меня 3-5 в неделю. И вот свободный день, относительно свободный, это когда я могу пойти в первой половине дня и спокойно позаниматься в тренажерном зале и еще сходить в бассейн.
1: А сколько, кстати, в тренажерном зале вы времени проводите? Ну, одно занятие сколько?
3: У меня интенсивные, высокоинтенсивные тренировки, многоповторные, чтобы держать себя в форме. Работаю в среднем диапазоне весов от 50 килограмм до 400. Это считается средний диапазон для меня, чтобы не нанести себе травмы. И поскольку у меня перерыв совсем маленький, я часто во время выступления, они интерактивны, разговариваю, у меня висит микрофон, петличка, я могу лопнуть грелку, сломать шпильку и при этом не запыхаться. Вот на тренировках я это имитирую. Я иногда общаюсь со своими коллегами и перехожу от тренажера к тренажеру. У меня круговые тренировки, поэтому они быстрые, скоротечные. Около 45 минут занимает силовая тренировка до часу. Если я не готовлюсь к буксировкам транспорта, когда я готовлюсь к буксировкам транспорта, я меняю немножко режим. И после этого я завершаю кардио, тренировкой, заминку и бассейном. Общая тренировка составляет около полутора часов, 1:45.
1: 3 раза в неделю?
3: Минимум 3. 3-5, а то и 6 раз в неделю.
2: Сергей, а правда, что вы еще на флейте играете?
3: В детстве играл на флейте, на пикколо, пока удавалось совмещать занятия кикбоксингом, когда вот эти фаланги еще двигались хорошо, быстро, и я мог играть на ней. Самое любимое произведение, которым учился, это «Турецкий марш» Моцарта.
1: А сейчас-то играете?
3: Нет, сейчас, к сожалению,
1: нет?
3: Этими пальцами могу только ломать шпильки и буры по бетону.
2: Но при необходимости закрыть еще задвижку в теплосети.
1: А скульптура?
3: Скульптура с 5 лет довольно-таки неплохо, успешно я лепил. Из пластилина, из глины под руководством лауреата Ленинской премии Фридриха Сагаяна, одного из, скажем так, скульпторов, который мемориал знаменитый «Родина-мать» проектировал. И у меня были довольно-таки большие успехи, но так и они остались в детстве.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
1: Ваша семья, как она относится к вашим рекордам? Гордится или наоборот? Жена приходит и говорит: «Не, Сережа, не надо, вот давай сейчас вот без этого».
3: Супруга часто присутствовала на моих уникальных силовых достижениях. На начальном этапе радовалась им, восхищалась, поскольку каждое силовое достижение чему-то посвящается, как общественнику. Как общественник я именно указываю молодежи на какие-то важные вехи. Я это не делаю с точки зрения личной бравады, что какой я крутой, я вот сильный, я русский Халк. Нет. Вот хотел бы отметить рекорд, где я тяну трамвай «Аннушка». Я хотел обратить внимание молодежи на произведение Булгакова. То есть я пытаюсь вот таким образом зайти к молодежи, нестандартным. И к чему-то каждый рекорд посвящается. С какого-то этапа супруга устала. Я каждый раз говорил, что это последний раз. Она просто перестала обращать внимание, и она к этому привыкла.
2: Сергей, вы производите впечатление человека сурового, брутального. А в жизни вы такой же, как на сцене, на выступлениях, или все-таки вы ранимый, мягкий, сентиментальный? Вот какой вы?
3: Все верно, я ранимый, мягкий, сентиментальный, но это не только у меня так. Насколько я знаю, отмечают психологи, так у взрослых мужчин, больших, крепких, брутальных, на первый взгляд, разрушителей, очень доброе...
2: Сердце и ранимая душа.
3: Совершенно верно, так и есть.
1: А вы сталкивались с таким вопросом, ну и зачем все это тебе нужно? И как вы на это реагируете? Разрывать грелки, буксировать вещи Олеги, самолеты. Зачем вам это все это нужно?
3: Ну, как я вам говорил ранее, отмечал в нашей беседе, это все-таки элемент общественной работы. Это определенный аргумент для молодежи, что полезно заниматься спортом, быть в тонусе, двигаться по жизни.
1: Но вам такие вопросы задавали?
3: Задавали, конечно. Для чего это делаю? И задают. Я иногда задаю сам себе, когда сильно устаю. Я понимаю, что это делаю как раз-таки для продвижения здорового образа жизни среди молодежи. Показать, что человек, который не страдает вредными привычками, уже почти без малого в 50 лет, может делать невероятные номера, сложные номера, в которых я буквально прыгаю с грелками, надуваю их, на мне прыгают. То есть нужно иметь хорошую форму. И действительно это мотивирует к своим победам, не обязательно к спортивным, не только молодежь.
2: Сергей, у нас есть коротенький блиц для супергероя, который в жизни не всегда супергерой, а мягкий, ранимый человек.
1: Готовы?
3: Всегда готов.
2: Какое ваше любимое блюдо?
3: Котлеты.
2: А что вас мгновенно может обрадовать после тяжелого дня тренировок?
3: Появление супруги.
1: Обрадовать, да?
3: Да.
1: То есть вы прям сразу...
3: Я каждый
1: Мне
3: вечер,
1: нравится,
3: я так
1: Сергей.
3: Рад тебя видеть. Она говорит, я так устаю вечером, что я не рада никого видеть. А я говорю, тебе рад.
2: Какой самый бесполезный совет вы слышали относительно своих тренировок?
3: Зачем тебе это нужно?
1: Это не совет.
2: Это вопрос.
1: Это да, это вопрос, который был у нас. А бесполезный совет именно?
3: Вы знаете, вот в последние годы, после трюков, тяжелых трюков, я работал с разными командами. Иногда звонят руководителям команд и спрашивают, как он это делает. Если... Люди-профессионалы, они говорят иногда, мы не знаем. Поэтому дать какой-то большой совет, который работал бы, могут люди с огромнейшим опытом, которые работают в Федерации силового экстрима России. Они советов, которые не работают, не дают.
1: Ну, то есть нет человека, который к шахматисту подходит, лошадью ходи, лошадью.
3: Такие люди не попадаются.
2: Как вы считаете, в чем ваша неочевидная слабость?
3: В той же ранимости, открытости.
1: Вы как-то с этим уже сталкивались? Кто-то вас ранил сильно?
3: В годы юности, во время травмы, ранили близкие друзья, которые оставили фактически меня в том состоянии, в котором я был. Осталось всего 1-2 человека, хотя были шумные компании и посиделки у меня дома. А на поверку, скажем, осталось 2 человека. Конечно, они ранили своим отношением.
2: Какой у вас был самый сложный трюк? Не обязательно в спорте, может быть, в жизни.
3: Вы знаете, самый сложный трюк, исходя из того напряженного графика, который у меня есть, остаться хорошим сыном, супругой и папой.
2: Ну и последний вопрос. Как бы вы продолжили фразу «Я иду искать»?
3: Ну, поскольку я человек, который стремится в своей жизни к духовным ценностям, и они двигают его, я иду искать Бога. Я считаю, что поиск Бога внутри каждого из нас является смыслом жизни.
1: А о чем вы мечтаете? Ну, не как рекордсмен, а как просто и как человек.
3: Я мечтаю, чтобы не было больных детей, то есть это утопия отчасти. Очень тяжело смотреть на больных детей, которым сложно помочь. А бывают многие дети с врожденными заболеваниями. Я не так давно посещал онкоцентр для детей, где пытался ребят мотивировать к их борьбе.
2: Спасибо вам, Сергей. Вы настоящий человек.
1: Как мы выяснили, сила бывает разной. В мышцах, в терпении, в заботе о семье, в умении начать что-то сначала и в способности оставаться собой. У нас сегодня в гостях был Сергей Агаджанян, многократный рекордсмен мира по силовым номерам, заместитель президента Федерации силового экстрима России. Сергей, спасибо, что пришли к нам, поделились с нами вашей историей поиска и находки.
3: Спасибо большое вам за приглашение. Спасибо большое радиослушателям.

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. На радио «Звезда».
1: «Стоп-кадр». Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. «По ту сторону экрана». Вицин, Моргунов и Никулин. «Стоп-кадр». На самом интересном месте.
2: Слушайте сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».
3: Очень важные вопросы.
4: Расскажите, почему самые высокие люди живут в Нидерландах?
5: Отвечает вирусолог Федор Лисицын.
6: Нет, еще, конечно, влияет образ жизни и питание в детском возрасте, потому что отсутствие детских заболеваний, отсутствие серьезных проблем с питанием, хорошая, так сказать, подвижность, чтобы был стимул развиваться мышцам и так далее, а не просто набирать жировую массу. Вот все это приводит к тому, что дети растут быстрее, акселерация. Ну, плюс гормональный уровень, соответственно. Так как наш рост зависит от гормонов в значительной степени, то когда у человека нормально работает гормональная система, он обычно высокого роста. Что касается, что голландцы высокие, а не какая-то другая европейская нация, это, я думаю, отчасти статистика. Просто в Голландии высокий уровень жизни, в Голландии нет проблемного малоимущего населения, поэтому в среднем у них статистически высокий рост. И главное, у них был высокий уровень жизни последние 2-3 поколения, потому что это очень важно. Если хотите хороший пример, Япония, где средний рост вырос почти на 20 сантиметров после 1945 года. Как только Япония стала экономически процветающей, мы имеем высоких японцев.
3: Очень важные вопросы.
1: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь!» «Вот это вещь!» История предметов. Полезных и не очень.
7: Армейская бутылка для воды.
8: Сделать из нее хороший глоток на зимней рыбалке.
9: У папы сохранилась из алюминия, помятая.
1: Вот это вещь!
10: Небольшой плоский сосуд, выполненный из металла, входит в комплект армейского снаряжения и считается популярным подарком для мужчин. Но история знает об этом предмете немало занимательного. Фляжка. Пол-литра для путешественника – дело несерьезное. Тем более в доисторическую эпоху. Ни тебе Алисы, которая закажет воду, ни даже карты с обозначением рек. Отправляясь в дальний путь, странник впрок запасался живительной влагой, а походной емкостью служила огромная высушенная тыква или подобие деревянной баклаги. Еще один прототип современной фляжки – кожаный бурдюк. Тысячелетия назад в нем перевозили вино. Металлическая фляжка появилась в эпоху античности. Серебряные экземпляры для знати, медные для простолюдинов. От греков посуда перешла к римлянам и стала частью армейского снаряжения. Бронзовыми фляжками пользовались полководцы, деревянными – рядовые легионеры. К объему баклажки требования не предъявлялись. Кто-то мог взять литр, а кто-то все три. Миниатюрные фляжки появились в 18 веке, почти сразу после того, как изобрели карманы. Одновременно в Европе узнали о методе дистилляции. Для любителей выпить все сошлось. Карманные фляжки стали идеальным тайником для бурбона. Элитный аксессуар можно было найти в жилете любого британского аристократа.
1: Вот это вещь!
10: Особую популярность фляжки получили во времена сухого закона в США. В них незаметно переносили алкоголь. Нередко бутлегеры устраивали своего рода заправочные станции, где можно было быстро пополнить крохотную тару. Контрабандой занимались даже женщины, ведь под юбку леди никто не заглянет. В России металлические фляги появились при Петре I. Посуда отливалась из двойной жести и весила довольно прилично. Со временем в производстве перешли на листовое железо, а в конце 19 века – на алюминий. Легкая фляга округлой формы настолько удобна, что не меняется со времен Первой мировой войны. Сосуд объемом 700 мл имеет защитный чехол и оснащен ремнем для удобства ношения. В наши дни это популярный аксессуар и отличная идея для подарка. Фляжки будут рады туристы, охотники и рыболовы. Карманный формат пригодится и для крепкой добавки в кофе. Как известно, все яд, все лекарство. То и другое определяет доза. Возможно, у автора этих слов, швейцарского химика Парацельса, тоже имелась небольшая фляжка.
1: Вот это вещь. История предметов. Полезных и не очень.
0: По чистой случайности 18-летний французский поручик Наполеон Бонапарт не поехал служить в армию Российской империи. А представьте, какой бы был сюжет. Наполеон служит под началом Суворова, отличается в сражениях русско-турецкой войны. После войны остается в России, потому что в армии талантливых офицеров ценили. Во времена Александра I корсиканец уже в чине генерала идет сражаться с Францией. Воюет бок о бок с Кутузовым. Получает россыпь орденов, покидает службу и едет губернаторствовать в какой-нибудь Смоленск. Покупает имение, женится и заводит детей. Становится основателем нового дворянского рода. Умирает тихой смертью лет в 70 в кругу домочадцев. Но история распорядилась иначе. О судьбе Наполеона Бонапарта расскажет историк-архивист, журналист Никита Брусиловский в программе «Область знаний». Слушайте на следующей неделе, ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда. А также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.
7: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Европа делает все, чтобы сорвать перспективу мирных переговоров по Украине, в которых заинтересованы и Соединенные Штаты. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на трибуне Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Он отметил, что сами основы организации ставятся под удар, когда Запад закрывает глаза на расцвет украинского нацизма.
2: Спустя 80 лет уроки Нюрнберга выучены далеко не всеми. Правящие верхи многих стран Евросоюза, судя по заявлениям их представителей, явно поражены вирусом расового превосходства, вынашивают экстремистские, русофобские идеи, потворствуют главарям украинского режима, когда те чествуют в Киеве отпетых военных преступников и гитлеровских коллаборационистов, чьи руки по локоть в крови русских, евреев, белорусов, украинцев и лиц других национальностей.
1: Сергей Лавров добавил, что все угрозы безопасности России со стороны Киева будут устранены по итогам специальной военной операции. Российские войска нанесли удары дронами по телекоммуникационной и логистической инфраструктуре Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны. В Киеве выведен из строя дата-центр «Космонова», обеспечивавший ВСУ связью «Старлинк». О прекращении работы заявила и сама компания. После удара по дата-центру прекратили вещание сразу несколько украинских телеканалов. Также в Одесской области уничтожены логистические хабы «Эпицентр» и «Новая почта». Нанесены удары по мосту в Маяках и поражен очередной сухогруз с зарубежным вооружением для ВСУ. Учения коллективных сил ОДКБ плановые и не направлены против третьих стран, заявил начальник Объединенного штаба Организации договора о коллективной безопасности генерал-полковник Андрей Сердюков. По его словам, цель стартовавших на полигоне Чебаркульский маневров взаимодействия 2026 – повышение слаженности органов управления и войск. Военнослужащие России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана отработают подготовку к локализации приграничных вооруженных конфликтов, ведение разведки и вопросы материально-технического обеспечения войск. Российский гимнаст Илья Заика стал автором нового именного элемента на кольцах, сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России. Спортсмен впервые успешно выполнил этот именной элемент на этапе Кубка мира в Париже, выйдя в финал с первого места. Элемент представляет собой подъем по прямым рукам из виса вниз головой в крест со сложностью 0,8 балла. В августе, напомню, Заика завоевал серебро чемпионата Европы. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. «По ту сторону экрана». Вицин, Моргунов и Никулин. Стоп! Кадр. На самом интересном месте. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Стоп. Кадр. По ту сторону экрана. Вицин, Моргунов и Никулин.
2: У всего есть начало, у всего есть конец. Начало, своеобразный день рождения, есть и у неразлучной троицы забавных авантюристов: бывалого, труса и балбеса. Это 27 декабря 1960 года. Как ни странно, в истории остался не только день, но и точный час рождения компашки. Ровно в половине шестого вечера художественный совет Мосфильма утвердил состав исполнителей главных ролей в фильме «Пес Барбос» и «Необычный кросс». В чистосердечных показаниях одного из участников этой преступной группировки, Юрия Владимировича Никулина, прямо так и говорится:
3: «Нас создал Гайдай».
1: Предыстория.
2: Незадолго до этого дня Иван Александрович Пырьев, учитель молодого режиссера Леонида Гайдая и по совместительству директор Мосфильма, сидел в своем кабинете и хохотал в голос. В руках у него был свежий номер газеты «Правда» с новым фельетоном поэта Степана Олейника. Заголовок к статье был незамысловатый, но запоминающийся: «Пес Барбос и необычный кросс». Отсмеявшись, хозяин киностудии решил, что из сюжета получится замечательный фильм. Ну, маленький фильм, короткометражный. Леонид Гайдай, которому наставник поручил воплощение замысла, подошел к задаче со всей ответственностью и начал с того, что полностью переписал историю, став фактически полноценным автором сценария.

0: Три в одном.
1: Кто бы мог тогда предположить, что наблюдение за приключениями троицы авантюристов станет на многие годы любимым занятием советских зрителей. И неважно, что в первой короткометражке персонажи не произнесли ни единого слова. Менее смешной она от этого не стала. Неформальным лидером троицы как-то сразу был признан активный, шумный и очень остроумный Евгений Моргунов, проходивший по делу под кличкой «Бывалый». По любому случаю он, как фокусник из рукава, вытаскивал из памяти новую байку или анекдот. Кстати, он был и самым молодым членом группировки. Георгий Вицин, воплотивший образ тихого, зависимого и инфантильного труса, родился на 10 лет раньше. А балбес Юрий Никулин по годам оказался где-то между подельниками. Но разница в возрасте совершенно не мешала троице постоянно веселить окружающих. На съемочной площадке всегда царила атмосфера импровизации и розыгрыша. Как же без него?
2: Еще не говорят, но уже поют.
1: Продолжение «Барбоса» появилось на свет с легкой руки Юрия Никулина. Еще в цирке он поставил репризу «Самогонщики». Номер всегда прекрасно принимала публика. Никулин пригласил коллег на представление и предложил перенести его идею на экран. Те заинтересовались, тем более что тема была весьма актуальна. На следующий день начался мозговой штурм, завершившийся написанием сценария нового мини-фильма о приключениях троицы. Право слова ее герои еще так и не получили, а вот голоса, точнее голосов, да, мошенники запели. Кто как мог. В песенке про самогонный аппарат каждый из них исполнил по куплету, ярко характеризующему чаяние поющего героя. Бывалый пел о деньгах, балбес о пьянке, а трус, как нетрудно догадаться, о том, как ему страшно. Он боялся сесть за изготовление самогонного аппарата.
3: Люди меж собою говорят за такой вот хитроумный аппарат. Просидеть мы сможем без забот за решеткой круглый год.
4: За решеткой круглый год.
2: Стоп. Кадр. На радио «Звезда». Самогончик, самогон, кто не с нами, выйди вон.
1: Сначала в фильме должна была звучать совсем другая композиция. Текст к ней на народный мотив написал все тот же Юрий Никулин. Песенка была очень смешная, но не пришлась по вкусу киношному начальству. Бюрократы посчитали ее слова не сатирой, а наоборот, прямой пропагандой пьянства. Редкий случай. На рассуждения их были не так уж далеки от истины. Под задорные куплеты и впрямь хотелось поднять рюмочку-другую. Судите сами.
5: Самогончик, самогон, кто не с нами, выйди вон. Первачок наш первачок, кто не пьет, тот дурачок. А мы пить будем и гнать будем. А милиция придет, угощать, удирать будем.
2: Как разыграть шутника?
1: С музыкой к фильму «Самогонщики» связана одна очень забавная история. Все знали, что Моргунова хлебом не корми, дай кого-то разыграть. Но и на старуху бывает проруха. Его подельники любили вспоминать, как их главный хохмач сам однажды попался на шутку Никулина. На свое 70-летие Юрий Владимирович попросил друга.
6: Знаешь, Жень, мы должны еще раз спеть втроем песню из «Самогонщиков». Я, ты и Вицин. Только ты съезди к Святославу Рихтеру. Уговори, чтобы он нам аккомпанировал. Я с ним разговаривал и почти договорился. Надо дожать.
1: Как ни странно, Моргунов купился. Согласился выполнить эту абсурдную просьбу. И отправился к Рихтеру. Великий пианист вышел к гостю в красивом халате. Угостил Моргунова кофе. Все было очень чинно, по-светски. Но когда визитер изложил Святославу Теофиловичу просьбу, хозяин чуть не свалился со стула от смеха. Моргунов даже испугался, как бы музыканту не стало плохо. Отсмеявшись, Рихтер решил поддержать тональность розыгрыша и совершенно серьезно заявил.
0: сделаем так. Я позвоню в Париж Ростроповичу, попробую вызвать его. Один, боюсь, не справлюсь.
1: Бывалый понял, что миссия провалилась. Но он не был бы Моргуновым, если бы последнее слово не осталось за ним. Понимая, что выглядит перед Рихтером полным идиотом, он тут же принялся импровизировать и без всякой улыбки продолжил.
7: С вокализом Вишневской, пожалуйста.
1: А уже в дверях разочарованным тоном добавил:
7: я так на вас рассчитывал. Придется звонить Вану Клиберну.
2: Те же и Шурик.
1: Гайдай не планировал эксплуатировать найденные маски долго. Ну, снял пару короткометражек и хватит. Но совершенно неожиданно сценарист новой картины, к запуску которой Леонид Иович уже начал готовиться, стал уговаривать режиссера снова привлечь к работе любимчиков. Мол, их участие в фильме – стопроцентная гарантия успеха.

Но и эта картина оказалась для трио не последней. Гайдаю принесли очередной сценарий. Он состоял из двух частей, объединенных рабочим названием «Шурик в горах». Историю, в которой Шурик гонялся за снежным человеком, режиссер отмел сразу, а вот первая часть заинтересовала. Именно она в скором времени трансформировалась в хорошо знакомую нам комедию «Кавказская пленница». Мосфильмовское начальство идею поддержало, а вот коллеги не очень. Сценарно-редакционная комиссия раскритиковала проект в пух и прах, утверждая, что образы мошенников полностью исчерпали себя. Да и Никулин, если честно, был не в восторге. Упорно отказывался от новых съемок, боясь, что клише балбеса намертво прилипнет к нему и загубит кинокарьеру. Гайдай, не кривя душой, поклялся, что больше не будет снимать актеров в надоевших им образах. И уговорил-таки выйти на съемочную площадку.

0: 10-месячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным, но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Стоп! Кадр. По ту сторону экрана. Вицин, Моргунов и Никулин. Ссора, убившая троицу.
3: Для Гайдая это и правда оказалась последняя работа с компашкой. Троица перестала существовать для него после ссоры с Моргуновым. Их отношения стали натянутыми еще на съемках самогонщиков. Но на «Кавказской пленнице» конфликт стал необратимым. Хотя трус, балбес и бывало еще несколько раз появлялись вместе в фильмах других режиссеров, часто в эпизодических ролях, Леонид Иович слово свое сдержал. Он породил троицу, он ее и убил.
2: Два хобби Никулина.
3: Про то, что Никулин с детства обожал анекдоты, знают многие. Но то, что Юрий Владимирович собирал песни, известно только близким. Коллекция песен, как и само увлечение, передалась ему от отца. Любимое воспоминание детства. Маленький Юра валяется на кровати с Владимиром Андреевичем и поет песни из заветной папиной тетрадки. В толстый конторский блокнот Никулин-старший успел записать тексты более 400 песен. Отец подарил эту тетрадь сыну. Молодой солдат Никулин, прошагавший всю войну, даже на фронт брал с собой заветный блокнот, который, кстати, благополучно вернулся с хозяином после демобилизации домой, сильно разбухший от новых текстов. Но просто записывать слова песен скучно. Песня жива, когда ее исполняют. А что для этого надо? Нет, ну, конечно, слух, голос. Хотя без них многие умудряются обходиться. Самое главное — гитара. Какая вечеринка без перебора струн. Поэтому семиструнка стала постоянным спутником актера.
4: Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза.
2: Поющий клоун.
3: Надо сказать спасибо Леониду Гайдаю. Он дал возможность Никулину раскрыться не только как кино.

0: комику. Учитывая популярность клоуна на манеже, успех был предсказуем, но и как певцу. Три самых популярных шлягера в репертуаре Юрия Владимировича «Если б я был султан», «Постой, паровоз» и «Песня про зайцев» из комедии Гайдая.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцев в полночь косили и при этом напевали странные слова.
2: Насмешка над социалистическими ценностями.
0: Еще больше полюбилась зрителям песня из «Кавказской пленницы». Помните замечательный эпизод, в котором наша любимая троица пытается соблазнить красавицу-героиню богатым завтраком?
1: Если б я был султан, я б имел трех жен, и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, спаси Аллах!
0: Официально автором этих строк считается Леонид Дербенев, но на самом деле это не так. Путаница произошла из-за того, что все привыкли. Поэт постоянно сотрудничал с Гайдаем и композитором Зацепиным. Поэтому и упустили тот факт, что слова именно этой хулиганской песенки – плод коллективного творчества членов киногруппы. Только плод этот стал яблоком раздора. Не понравились стихи ни директору Мосфильма Пырьеву, он считал музыкальный номер вообще лишним, ни цензорам, которые усмотрели в нем насмешку над социалистическими ценностями. В результате песню зрители услышали в сильно урезанном виде. Вот что вспоминает об этом Яков Аронович Костюковский, сценарист гайдаевских комедий.
3: В итоге в фильм вошли только два куплета из четырех. Первый и последний. И только когда мелодия издала грампластинку с саундтреком «Кавказской пленницы», Юрий Никулин специально напел для винила полную версию песни.
0: И моментально «Если б я был султан» понеслась из каждого утюга. Вся страна быстро разучила веселую песню в полной версии.
1: Разрешит мне жена каждая по 100, итого 300 грамм, это кое-что. Но когда на бровях прихожу домой, мне скандал предстоит с каждою женой.
2: Стоп. Кадр. На радио «Звезда». Гайдай принял, а ты не хочешь.
0: Ну и, конечно, как не вспомнить о бриллианте отечественного кинематографа. Точнее, о целой бриллиантовой руке. Трудно поверить, но легкая, запоминающаяся песенка о зайцах рождалась в муках. Сначала у Александра Зацепина не складывался припев.
4: Варианты 4 попробовал. Все не то. И вдруг утром бреюсь и что-то автоматически бормочу себе под нос. Сосредоточился. Вот она, мелодия. Появилась ниоткуда.
0: Со словами произошла та же история. Первый вариант был совершенно другим.
4: Дербенев сперва показал стихи не мне, а Гайдаю. Тот текст принял. А когда я его увидел, слова мне совсем не понравились. Припев был примерно таким. Пусть я пороха и не выдумал, и Америки не открыл вовек, тра-та-та, я простой советский человек. Я сказал: Лень, ты же хочешь, чтобы песня звучала во всех ресторанах, а тебе шли авторские? Подумай сам, кто же будет песню со словами «я простой советский человек» играть в кабаке? Он сначала обиделся, мол, Гайдай принял, а ты не хочешь. Но я парировал: мы не для Гайдая пишем, а чтобы песня и после фильма жить осталась. В конце концов он согласился и написал новый вариант, известный всем «А нам все равно».
2: Не судьба.
0: Моргунов был очень музыкален. Говорят, мог сесть за рояль и сыграть первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром. Ну, ладно, без оркестра, только партию фортепиано. Но всю, и это не зная нот, по памяти, на слух. Мало кто знает, но был в жизни Евгения Александровича такой эпизод. Еще учась во ВГИКе, Моргунов узнал, что музыку к спектаклю «Молодая гвардия», который ставил мастер-курса Сергей Герасимов, пишет сам Шостакович. Амбициозный студент прорвался к мэтру и уговорил прослушать его. Дмитрий Дмитриевич, как ни странно, согласился. А после прослушивания удивился.
5: Да вам, юноша, обязательно нужно посвятить себя музыке.
0: И написал рекомендательное письмо профессору консерватории Василию Васильевичу Целиковскому. Только вот шансом этим Моргунов не воспользовался. Почему? На этот вопрос он всегда отвечал анекдотом.
6: Два поезда с бешеной скоростью вышли одновременно навстречу друг другу. Неминуемо должна была произойти катастрофа. Но ее не случилось. Поезда не встретились. Почему? Не судьба.
0: Только в фильме «Покровские ворота» остался маленький намек на то, что артист мог бы стать серьезным пианистом. Исполняя роль автора эстрадных фельетонов, Евгений Александрович садится за инструмент. Пальцы его свободно и легко летят по черно-белым клавишам. Но не судьба.
2: Люди задрожали, звери убежали.
0: В конце 60-х у трио появилось новое воплощение. Они оказались в телевизорах в качестве мультипликационных героев. Помните прекрасный мультфильм «Бременские музыканты»? А коварных разбойников из него? Да-да, тех, что завтра грабят короля. Говорят, мы бяки-буки, признается напоследок зрителям залихватская троица. В кино она больше не снималась. А самая последняя совместная работа случилась вообще вне экрана. Уже в начале 80-х они вдруг вспомнили создатели пластинки «Происшествия в стране мультипульти». Трус, балбес и бывалый, вновь оказавшись ненадолго вместе,

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-пробанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1347.
3: Время отправления поезда.
4: 5 ударов.
5: Какие тайны скрываются в...
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
6: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
7: События, происходившие в...
8: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
9: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
10: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости высоких технологий. Полностью отечественный электромобиль появится в России в течение 2 лет. Такой прогноз дал академик Российской академии наук Евгений Антипов. По его словам, в стране уже запущена атомная гигафабрика, а в ближайший год откроются еще 2. К следующему году мощность производства литий-ионных аккумуляторов достигнет 13 гигаватт-часов. Это позволит выпускать порядка 200 тысяч электромобилей в год. Главная задача – наладить выпуск ключевых материалов внутри страны. Академик отметил, электромобили становятся привлекательнее из-за снижения цены аккумуляторов. Для ремонта FPV-дронов на передовой достаточно минимального набора инструментов, рассказал РИА Новости инструктор беспилотников Московского военного округа с позывным КОД. Военнослужащему нужны портативный паяльник, набор отверток и пассатижи. Конструкция FPV-дрона проста и ремонтопригодна. Он состоит из камеры, регулятора оборотов, полетного контроллера, мотора, видеопередатчика, приемника и антенны. Если не работает мотор или оторвался провод, достаточно припаять. Инструктор отметил, в отличие от коммерческих квадрокоптеров, которые требуют оборудованной лабораторией, FPV-дрон можно починить прямо в поле. Это выгодно отличает его от тех же «Мавик», для обслуживания которых нужны специальные условия. Новый iPhone получил рекордное число ограничений для России. Они коснулись как минимум 18 функций. Как пишут «Известия», большинство ограничений связаны с искусственным интеллектом. Русский язык система не поддерживает, поэтому недоступны обновленная Siri, интеграция чата GPT и инструменты редактирования текста. Ограничения касаются и генерации эмодзи, работы с изображениями и расширенного поиска по фото. По словам экспертов, часть функций можно включить, сменив регион и перейдя на английский интерфейс. По данным издания, это рекордное число ограничений для новых моделей Apple в России. Мошенники, используя похищенные базы данных, выманивают коды из СМС-сообщений под предлогом записи на экзамен. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник пресс-службы МВД России по Москве Владимир Васенин.
11: Бывают истории, когда мошенники используют похищенные базы данных, зная конкретное место проживания, персональные данные человека, и уже работают лично. Например, набирают и представляются представителям автошколы, говорят, что вам надо записаться на экзамен. Вот продиктуйте код из СМС-сообщения. И диктовка вот этого кода, она как раз ведет за собой все остальные последствия. Это взлом уже аккаунтов, приложений банков и так далее.
10: По словам Васенина, из 1000 молодых людей, получивших подобное сообщение, 2-3, скорее всего, попадутся на такую удочку. Это были новости высоких технологий. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
12: Уровень воды в реке Урал,
13: Центральный банк сохранил
12: на Крымском мосту.
13: Российские космонавты совершили государство в открытый космос проект о возможном продлении.
14: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
15: 1950 название города Пермь.
16: Фиологический, Константин Симонов.
17: Утро на радио «Звезда».
14: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Радио «Звезда».
1: Кремль, Детинец, Цитадель, Кром, Острог. Названия менялись столетиями, но суть оставалась прежней. Мощное оборонительное укрепление с высокими стенами, башнями и бойницами. Когда-то они были главными защитниками в случае нападения врага. Сегодня это музеи и едва ли не главные украшения многих российских городов. Не зря ведь говорят,
2: земля начинается с Кремля. Как записано в рукописях старинных, и ударила в 1700 году огненно-небесная стрела в деревянный острог, стоящий в верховьях реки Туры. То была молния, которая спалила избы людей стрелецких да 8 сторожевых уральских башен. И повелел тогда молодой самодержец Петр Алексеевич учинить в том месте каменную цитадель, стоит которая и поныне. Верхотурский Кремль.
1: Старейший город Свердловской области Верхотурье был основан еще в конце 16-го столетия царем Федором Иоанновичем. Именно в то время на месте древней стоянки мансийских племен возникла деревянная крепость для защиты одного из главных водных путей в Зауралье. Цитадель ни разу не осаждалась неприятелем, зато часто горела, в том числе от молний.
2: Воеводский двор сгорел дотла, главная караульня, гостиный двор, церковь. Одно сплошное пепелище.
1: Тогда стены сделали каменными. Правда, только с двумя башнями и мощными бойницами. Башни были надежно прикрыты крутым обрывом с западной стороны, но центральная часть Кремля вообще никак не защищалась, что говорит о совсем уж небоевом предназначении старинной крепости.
2: То правда, то правда. Так южная часть стен заменялась амбарами, северо-восточная стена — каменной поварней, а в стену восточную и вовсе встроили Троицкий собор.
1: К цитадели вела Бабиновская дорога. Еще в 1600 году на ней учредили особую таможню, через которую должны были проходить все товары в Сибирь и обратно.
2: Не только торговцы шли через тот земной тракт. Беглые крестьяне, ссыльные царские особы, каторжные. Кто знает, сколько их было, сотни, а может, тысячи. И прослужила та дорога, прозванная в народе Новой Сибирско-Верхотурской, верой и правдой 170 лет. А ведь строили ее всего 40 рабочих под предводительством местного посадского человека.
3: Земля начинается с Кремля. Верхотурский Кремль.
1: В России существовало 9 государевых путей через Урал. В том числе Елецкая дорога, Старая Казанская, но главная из них – Бабиновская. Она была значительно короче других и вела не на север, как прежде, а на восток, через горный перевал на Верхнюю Туру, то есть Верхотурский Кремль, и далее в Сибирь. А появилась эта дорога совершенно случайно, благодаря находчивости некоего посадского жителя Артемия Бабинова.
4: Гляньте, гляньте, мужики! Артемий Сафронович объявился. С неделю его не было. ты где ж пропадал?
0: За племенем Манчи следил.
4: Зачем? Делать нечего.
0: Давненько их видно не было, а тут вдруг объявились. Откуда пришли? Из Сибири? Какой дорогой следовали? Решил я тогда притаиться. Спрятался в лесу. А после того, как они свои обряды совершили и в дорогу засобирались, за ними пошел. А чтобы обратный путь домой найти, ветки деревьев особым способом заламывал.
4: Врешь! Побожись!
0: Вот тебе крест! Так что есть дорога за Урал в Сибирь. Есть, короткая, надежная. Решил я, строить буду. Вот так, мужички, бывайте. Кто хочет помочь, не откажусь.
1: Но есть и другая версия. Мол, Артемий Бабинов прошел по неведомой русским людям дороге вместе с племенем Манси. И что вроде как они даже помогали ему найти более удобный путь. Что ж, именно так Верхотурский Кремль, который крепостью считался лишь номинально, получил новое предназначение – таможенный центр России на Урале.
3: Верхотурский Кремль. Город-крепость.
1: В разное время его посещали многие известные люди. Исследователи Василий Татищев и Витус Беринг. Чуть позже географ Петр Семенов Тян-Шанский. Но были и другие именитые гости, даже литературные. Речь идет о главном герое романов Даниэля Дефо, Робинзоне Крузо. Во второй части книги он путешествует по Евразийскому континенту, в том числе по России. И на его пути попадаются города Верхотурье и Соликамск. А это значит, что шел Робинзон именно по Бабиновской дороге.
5: А ну, стой! Стой, я сказал! Покажешь, что в телеге лежит?
6: Ты ж смотри,
5: вот и попался.
1: В своей книге Дефо описывает попытку Робинзона как можно быстрее миновать таможню Верхотурского Кремля и провести незаметно контрабандную по тем временам пушнину. Не повезло, поймали. Правда, потом, видимо, отпустили, раз бывший герой-островитянин добрался впоследствии до Тобольска.
3: Земля начинается с Кремля.
1: Верхотурская крепость – самая молодая из всех кремлей нашей страны и одна из самых маленьких. Ее площадь чуть больше 2 гектаров. Но не зря же в народе говорят: «Мал золотник, да дорог». Цитадель и сам город Верхотурье имеют сегодня статус памятника ЮНЕСКО. В ансамбль местного Кремля входят Величественный Свято-Троицкий собор, а неподалеку собор Крестовоздвиженский. Он является 3-м по величине храмом в России, уступая лишь храму Христа Спасителя в Москве и Исаакиевскому собору в Санкт-Петербурге.
3: История здесь словно застыла на месте. Повсюду купеческие зерновые лабазы, склады с коваными дверями, торговые лавки, которые до сих пор служат магазинами, а бывшие гимназии – школами. Да что говорить, если городская администрация все еще располагается в старинном доме воеводы.
1: Сегодня Верхотурский музей бережно хранит бесценные артефакты прошлого. Национальные костюмы разных народов, предметы быта, украшения, оружие, старинные иконы – все то, что и подтверждает правильность поговорки.
3: Земля начинается с Кремля. Верхотурский Кремль.
7: По чистой случайности 18-летний французский поручик Наполеон Бонапарт не поехал служить в армию Российской империи. А представьте, какой бы был сюжет. Наполеон служит под началом Суворова, отличается в сражениях русско-турецкой войны, после войны остается в России, потому что в армии талантливых офицеров ценили. Во времена Александра I корсиканец уже в чине генерала идет сражаться с Францией. Воюет бок о бок с Кутузовым. Получает россыпь орденов, покидает службу и едет губернаторствовать в какой-нибудь Смоленск. Покупает имение, женится и заводит детей. Становится основателем нового дворянского рода. Умирает тихой смертью лет в 70 в кругу домочадцев. Но история распорядилась иначе. О судьбе Наполеона Бонапарта расскажет историк-архивист, журналист Никита Брусиловский в программе «Область знаний». Слушайте на следующей неделе, ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда». А также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.

0: Радио «Звезда».
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: При нем королевство франков впервые провозгласили Францией. А в историю он войдет как один из самых сильных средневековых правителей. Филипп II Август.
3: За что же его так нарекли?
4: Францию рубежа 12-13 веков можно легко сравнить с поздней Римской империей. Денег в казне катастрофически не хватает. Подданные не уважают корону, а соседи то и дело угрожают войной. Такое печальное наследство получает Филипп II. Но взошедший на трон в 15 лет государь проявит мудрость не по годам.
3: История одного прозвища.
4: Он упорядочит налоги и разделит страну на округа и приведет вассалов к покорности. А еще отправится в крестовый поход и объявит войну Англии. В итоге корона при нем окрепнет, а королевские земли вырастут в несколько раз. За это средневековые хронисты нарекут Филиппа II Августом, как когда-то именовали великих императоров Рима.
3: Не царское это имя. История одного прозвища.
5: Слушайте сегодня в 9 вечера.
6: Изучать историю можно по-разному. Одни идут в библиотеку, другие неделями не выходят из архивов. Но даже самая серьезная наука иногда дает нам повод для смеха. И тогда история превращается в анекдот. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Андрей Усачев и Алеша Дмитриев. Главы из книги «Цезарь. Человек и салат». Читает Ефим Шифрин.
5: Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».
7: Что вы говорите?
8: Сколько бы ни говорили нам, что человеку не следует придавать значение деньгам, но так жить получается далеко не у всех. Вот и наука лингвистика подтверждает этот тезис. Сравните «бог» и «богатство». Слышите? Корень-то один, и это не случайность. Слово, которое люди верующие стараются без крайней необходимости не произносить, относится к так называемым общеславянским. То есть оно есть во всех языках этой группы. И даже за ее пределами. В Индии – пхагас, в Иране – бага. В более поздние времена в Европе – пхаг. В переводе на русский – счастье и богатство. Кто мог наделить этими благами простых людей? Небеса? А вот и нет. Источником богатства, то есть богом в далеком прошлом, был господин. Или, говоря иначе, любой, кто в общественной иерархии оказывался на ступеньку выше. А боги в их нынешнем значении появились позже. А вот и нет. Да, увы. Не духовная, а именно материальная сторона жизни интересовала наших предков в первую очередь. В стародавние времена люди и просили немного, и довольствовались малым. Своя лошадь с телегой – признак достатка. Дом с парой-тройкой комнат – чуть ли не роскошь. А по нынешним меркам – так, прожиточный минимум. Кто-то и вовсе назовет подобное существование убожеством, то есть отсутствием богатства.
7: Да что вы говорите?
9: Реклама.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова.
0: Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Время не щадит даже самых отважных героев. Помнят ли они клятву верности и девиз своей молодости? Один за всех и все за одного. Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют исторический роман Александра Дюма «20 лет спустя». Продолжение приключений знаменитой четверки мушкетеров Атоса, Портоса, Арамиса и Д'Артаньяна. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радиозвезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Чиликов. Здравствуйте. Российская армия взяла под контроль населенные пункты Петропавловка, Лозовая и Марьино в Харьковской и Сумской областях, а также продолжает уничтожать окруженные подразделения ВСУ в Доброполе, сообщили в Министерстве обороны. В ведомстве подчеркивают, бойцы группировок «Север», «Запад», «Центр» и «Днепр» продолжают зачистку территории, подавляя опорные пункты противника и нанося удары по украинским бригадам в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях. Кроме того, средства противовоздушной обороны России в течение минувших суток уничтожили 1222 беспилотника ВСУ. В Государственной Думе 9-го созыва сформируют 34 комитета, 5 фракций и 4 постоянные комиссии, сообщили РИА Новости. Первое заседание Палаты при участии президента и премьер-министра состоится 30 сентября. Парламентариям предстоит утвердить структуру и выбрать спикера. По итогам выборов «Единая Россия» получила 349 мандатов, создав крупнейшую за четверть века фракцию. Остальные места распределились между 4 партиями и самовыдвиженцами. Первое судебное слушание по коллективному иску о возврате денег за отмененный концерт Канье Уэста может пройти в начале октября, пишут «Известия». Покупатели билетов, не дождавшись компенсации, начали подавать заявления в банки и суды. На данный момент компании-организатору уже подано 6 исков на сумму порядка 1,5 миллиона рублей. Напомню, петербургская «Газпром-арена» официально отказалась от проведения мероприятия. Отсутствие концертов в России в гастрольном графике затем подтвердили и представители артиста. В Зимнем дворце вручили Эрмитажную премию. Лауреатами стали спецпредставитель президента Михаил Швыдко и итальянский театральный режиссер Джанкарло Дель Монако. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила их исключительный вклад в развитие искусства и культурный диалог, а также подвела итоги Петербургского международного форума объединенных культур.
2: За дискуссиями о театре, музыке, образовании, кино и многими другими направлениями стоит важная, чувствительная работа по созиданию и продвижению идей гуманизма, приверженцами которых является наша страна. И я думаю, все те, кто приехал сюда, к нам, еще раз своим приездом подтвердили, что они разделяют те ценности, которые важны для нашей страны.
1: Эрмитажная премия присуждается ежегодно с 2023-го двум знаковым деятелям культуры, одному гражданину России и одному иностранцу. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Изучать историю можно по-разному. Одни идут в библиотеку, другие неделями не выходят из архивов. Но даже самая серьезная наука иногда дает нам повод для смеха. И тогда история превращается в анекдот. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Андрей Усачев и Алеша Дмитриев. Главы из книги «Цезарь. Человек и салат». Читает Ефим Шифрин.
4: Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
5: Река истории. История реки. Волга.
6: Советская дизель-электрическая подводная лодка Б-307 проекта 641Б «СОМ» в конце 90-х отслужила свое. Но пустить на металлолом ее не успели. Волжский автозавод выкупил лодку для технического музея. Двумя буксирами ее долго тащили из Кронштадта в Жигулевское море. 100-метровая океанская лодка прошла по каналам и рекам России больше 2000 километров. Два сезона субмарина зимовала на Жигулевском море. Дважды ее срывало со швартовых. Один раз критично. Она отправилась дрейфовать в сторону плотины Жигулевской ГЭС. Неуправляемую лодку вовремя поймали, хотя уже обсуждался вопрос ее бомбардировки и затопления. Самым сложным этапом стал вывод Б-307 из Волги на берег и транспортировка на территорию технического музея. По специально созданной дороге к месту стоянки лодку весом более 2000 тонн тянули 9 военных тягачей. Проходили каждый день по 100 метров из 5 километров пути.
7: Рано утром ехал после хорошего застолья от друзей. И вдруг вдалеке вижу подводную лодку. Это посреди поля. Мне и так было нехорошо. А тут стало еще хуже. Допился, думаю. Но водитель тоже обалдел. Я понял, это не мираж. Лодка действительно была настоящая.
6: 22 апреля 2005 года подводную лодку Б-307 установили на специально подготовленное основание на территории технического музея в Тольятти. А в мае 18-го начались экскурсии по восстановленным отсекам.
5: Волга. Река истории. История реки.
3: А вот была история.
8: Когда австрийский композитор Йозеф Гайден выступал в Лондоне и дирижировал местным оркестром, зал всегда был полон. Но многие посетители, вместо того, чтобы слушать, спокойно спали в своих креслах. Композитор обиделся и решил отомстить. Он написал новую симфонию и выступил с ней перед лондонской публикой. Гайден все точно рассчитал. Как только публика начинала дремать, раздавался грохот барабанов и звон литавр. И так несколько раз. Эта симфония так и называется «Симфония с литаврами».
3: Да уж, была история.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
9: Вечерние истории на «Радио Звезда».
10: Андрей Усачев и Алеша Дмитриев. Главы из книги «Цезарь. Человек и салат. Античная история». Читает Ефим Шифрин.
11: Геродот. Геродот был греческим историком. И вообще он был первым историком в истории. Наверняка и до него историки были, но такого историка, как Геродот, до него в истории не было. Так считали и эллины, так считал и сам Геродот. А все потому, что Геродот привнес в историю элемент творчества. Он не перечислял известные факты, но часто сам придумывал факты неизвестные. Были ли эти факты подлинными или нет, никто, кроме Геродота, не знал. Сам Геродот, конечно, знал, но ни с кем своими секретами не делился. А потом он умер. И теперь мы никогда не узнаем, где правда в его исторических сочинениях, а где вымысел. Эвклид. Эвклид в детстве был очень энергичным мальчиком. Он постоянно бегал за бабочками и стрекозами, за повозками и лошадками, за кошками и мышками. Однажды на бегу он зацепился одной ногой за другую, упал и сломал себе обе ноги. После этого случая Эвклид сделался очень осторожным и всегда ходил, ставя ступни параллельно. И больше никогда одной ногой за другую не зацеплялся. И все никак не мог понять, почему. Однажды он шел по песчаному пляжу и думал. Вдруг раздался раскат грома. Эвклид обернулся и увидел на песке свои следы, которые образовали две хоть и пунктирные, но параллельные линии. «Интересно», — сказал Эвклид. Пройдя еще километр, он снова обернулся. Линии не пересекались. Постоянно оглядываясь, он прошел 400 километров. Чуть не попал в плен и в рабство. Чуть не умер от бессонницы. Чуть не охромел, стерев себе пятки. Но линии так и не пересеклись. Так он понял, что две параллельные линии никогда не пересекаются. И изобрел геометрию, которую назвал своим именем. Эвклидову геометрию учат в школе и в наше время. Колыбель философии. Однажды рабы сделали колыбель и принесли эллинам. Вот, смотрите, есть колыбель, но она такая большая, что для ребенка велика, а для взрослого мала. Может, вы придумаете, что в нее положить? Эллины думали, думали, говорили, говорили, и вдруг заметили, что колыбель наполнилась их словами и мыслями. Так они пришли к выводу, что эта колыбель в самый раз для философии. Ну, настоящая философская колыбель. Вокруг колыбели собралась толпа зевак. Одни верили одним философам, другие — другим. Скоро все зеваки превратились в учеников, философы — в их учителей, а разные философские учения — в философские школы. Так в Греции появилось много философов, их учеников и школ. Фалес. Самым знаменитым и уважаемым философом того времени был Фалес. Он был настолько знаменит, что ему для славы даже в Афинах жить было не нужно. Поэтому он жил в другом городе, в Милете, и ученики толпами приходили к нему туда. Впрочем, довольно быстро они от него точно так же толпами и уходили, потому что Фалес на все их вопросы отвечал одно и то же: «Познай самого себя». «Да зачем мне познавать себя, если я себя с рождения знаю?» — сердились ученики. «Ну и ну!» И переставали быть учениками. А Фалес становился все знаменитее и знаменитее, хотя и повторял все время одну и ту же фразу. «Эй, Фалес!» — старинная детская дразнилка. «Эй, Фалес, а, Фалес, ты зачем на стол полез? Захотел познать себя? Би-би-би, бя-бя-бя! Эй, Фалес, а, Фалес, как ты спустишься с небес и сиди там на столбе? Бя-бя-бя, би-би-би!» Сократ. Сократ был очень бородат и очень ленив. В молодости он был скульптором и первым придумал стиль философской скульптуры. Брал камень, ничего с ним не делал и показывал публике. Публика не понимала, где здесь скульптура, камень и камень. «Да, камень», — говорил Сократ, — «но всмотритесь и вслушайтесь. В этом нетронутом камне голос природы и ее первозданные формы». Афины не слушали, не слышали. Смотрели, ничего интересного не видели и посоветовали Сократу отказаться от карьеры скульптора. Сократ их послушал и стал философом. Довольно быстро Сократ стал главным специалистом Афин по тому, что хорошо и что плохо. Сократ никогда не говорил о себе, хорошо он поступает или плохо. Он всегда говорил о других, о тех, кто поступает плохо, и об этих, которые поступают еще хуже. Этих было подавляющее большинство, поэтому и свою философию Сократ назвал этикой. Этикой для тех и этих. Правда, есть теория, что Сократ на всех клеил этикетки. Хороший и плохой. Вот за эти этикетки и стали называть его учение этикой. Сократ обожал участие в викторинах и всегда в них побеждал. И в своей работе философа он больше всего любил игру в вопросы и ответы. Спрашивал его человек, стоит ли ему жениться. «Да, срочно женись, жениться хорошо. Если тебе повезет с женой, ты будешь исключением. А если не повезет, станешь философом», — отвечал Сократ, потирая шишку на лысине, потому что жена Ксантипа ежедневно била его сковородкой по голове. После Сократа не осталось ни одной написанной страницы. Все, что говорил Сократ, было записано его учеником Платоном, так что до сих пор так и не ясно, умел ли писать Сократ. Еще не очень понятно, писал ли Платон то, что говорил Сократ, или придумывал на ходу то, чего Сократ не говорил. Примечание АУ. Достоверно известно, что в молодости Сократ был не скульптором, а каменотесом. Аристофан. Аристофан не любил людей. И граждан, и рабов, и приезжих. Он не любил своих слуг, родителей, кормилицу и даже тети и дядь, как с материнской стороны, так и с отцовской. В общем, людей он терпеть не мог, зато обожал их высмеивать. Говорят, он вечером не мог уснуть, если сзади никого не обидел, не обозвал и не высмеял. Неудивительно, что на улице его часто били, после чего он попадал в больницу и считал ее своим вторым домом. «Сын мой», — сказал ему однажды отец, — «хватит рисковать здоровьем, обзывая всех на площадях. Обзывай лучше всех в своих пьесах». «Да», — согласился загипсованный с ног до головы Аристофан. «Я буду драматургом.

философа-жулика, который якобы учит своей философии доверчивых учеников, а на самом деле просто берет у них деньги. Все зрители сразу узнали в этом учителе Сократа. Особо доверчивые возмущались. Раз этот Сократ такой жулик, его надо непременно судить. Куда смотрят власти? А власти смотрели вперед, на грядущие выборы, поэтому сразу же верно поняли чаяние народа. И сами подали на Сократа в суд на основании пьесы Аристофана. Аристофан так обрадовался, что выступил на суде общественным обвинителем. До этого он выступал только в театре, а тут в настоящем суде. Сократа присудили к смерти. Он должен был выпить чашу с цикутой, таким вот вкусным ядом, и умереть без судорог. Смерть Сократа. В день казни к Сократу в тюрьму, подкупив стражу, явился Платон с друзьями и предложил ему бежать. Платон сказал, что стража подкуплена, в бухте рядом с тюрьмой Сократа дожидается нанятое им судно. «Нет», — сказал Сократ, — «изгнание хуже смерти». Платон сразу достал тетрадку и записал в нее слова великого мыслителя. «Ладно», — сказал он, — «но цикута до вечера достоять может, не испортится, а мы сейчас устроим пир, станцуем сертаки, зажжем по полной, а вечером, так уж и быть, пей свою цикуту». «Нет», — сказал Сократ, — «у меня нет времени на ерунду. Мне слишком интересно знать, что будет дальше». И он выпил цикуту. Впервые в истории человека осудили на смерть из-за пьесы. Узнав о смерти Сократа, Аристофан сказал: «Философов развелось так много, что надо время от времени их количество сокращать. А разве можно было не сократить человека по имени Сократ?» Платон. Платон был учеником Сократа. В отличие от Аристофана, он очень любил людей, но никогда не приближался к ним близко и не здоровался за руку. Он страстно любил цветы и животных, но никогда не трогал их и не гладил. А все потому, что больше всего на свете Платон любил идеи, и именно за то, что их нельзя потрогать. Поэтому, когда любят и не трогают, называют до сих пор платонической любовью. Платон хотел создать идеальное государство из идей. Но идеи были свободными, все время разлетались в разные стороны, и государство не получилось. Идеи самого Платона дошли до наших дней, хотя некоторые из них были растоптаны по дороге. Аристотель. Если Сократа интересовал вопрос, что хорошо, а что плохо, то Аристотель хотел понять, что красиво, а что нет. А когда он понимал это, тут же писал книги о том, как писать хорошие стихи и рисовать хорошие картины. Тем, кто, по его мнению, писал плохие стихи и картины, он так сразу и говорил. Художники и поэты обижались на Аристотеля и говорили между собой: «Ну и эстет этот Аристотель, никак ему не угодишь». Так за философией Аристотеля закрепилось название эстетика. Попав в рабство, Аристотель стал учить Александра Македонского. Учил он его очень плохо. Александр возненавидел философию и пошел в полководцы. Демокрит и Гераклит. «Поверь мне, человек смешон», — заметил Демокрит. «Смешон, но так несчастен он», — ответил Гераклит. «Взгляни, что он творит вокруг, а что он говорит. Ты обхохочешься, мой друг», — смеялся Демокрит. «Увы, но до могильных плит он обречен страдать», — вздыхал печально Гераклит и начинал рыдать. И где один рыдал навзрыд, там хохотал другой. От смеха помер Демокрит.

0: Демокрит, чуть дрыгая ногой. Печально Гераклит вздохнул, ушел такой философ и, захлебнувшись, утонул в потоке бурным слез.
1: Радиозвезда.
2: Мы читаем главы из книги Андрея Усачева и Алеши Дмитриева «Цезарь, человек и салат. Античная история».
0: Пифагор. Пифагор был не только философом, но и геометром, и математиком, и первым в мире модельером-стилистом. Он сам придумывал для себя одежду и сам ее шил. Никто из греков не умел шить, а вот Пифагор умел. И именно он шил первые в мире штаны. Штаны были широкие, неудобные, в теплой лади в них было жарко, к тому же выглядели штаны довольно уродливо. Когда Пифагор шел в них на прогулку, над ним все смеялись. «Пифагоровы штаны на все стороны равны», — дразнили его мальчишки. Пифагор решил штаны выбросить, но в последний момент остановился. «Мои штаны на все стороны равны», — задумчиво сказал он. И тут же придумал знаменитую в геометрии теорию, которая называется теоремой Пифагора. Диоген. О Диогене много чего рассказывают, часто представляя его сумасшедшим. А на самом деле Диоген сумасшедшим никогда не был, а был человеком очень мудрым, практичным и здравомыслящим. Жил он в бочке, потому что квартиру купить у него денег не было, а на улице жить он не хотел. «Ты в бочке живешь!» — кричали ему горожане. «Зато в отдельной». «А вы на 30 человек одну виллу снимаете», — отвечал Диоген. «И кому из нас лучше?» Правда, от пребывания в бочке зрение у Диогена испортилось. Поэтому, выходя на улицу, он брал с собой масляную лампу, чтобы освещать окрестности. Так он искал людей. Проблема заключалась в том, что денег на масло у Диогена тоже не было, лампа света не давала, и Диоген все равно людей не видел, а потому их и не находил. Человек. Спор Платона и Диогена. Кто человек и что такое он? И чем он отличается от зверя? Определение дал мудрец Платон. Двуногое животное без перьев. Но Диоген воскликнул «ха-ха-ха» и ощипал прилюдно петуха. «Вот человек», — сказал ехидный грек. «Смотрите, люди, вот он, человек». Платон, наморщив лоб перед гостями, добавил: «Только с плоскими ногтями». Заметил Диоген, Платон умен, и кинул петуха: «Свари бульон». Что нужно человеку? Диоген считал, что человеку вообще ничего не нужно, кроме миски. Из миски можно есть руками, когда раздают бесплатную бобовую похлебку, и пить из фонтана, когда наступает жажда. Однажды Диоген увидел у фонтана собаку, которая лакала оттуда воду. «Она во много раз умнее меня», — воскликнул Диоген. «И во много раз свободнее, ей даже миска не нужна». И он выбросил миску, а потом подошел к фонтану и стал лакать воду вместе с псом. Потом, при выдаче бесплатной похлебки, он всегда стоял в очереди последним, ждал, когда похлебка остынет и не обожжет ему руки. «Я почти сравнялся с собакой», — говорил Диоген. «Может, мне заодно и шерстью обрасти, чтобы обходиться без одежды?» Диоген не оброс шерстью. Увидев его голым, граждане намяли ему бока и посоветовали больше в общественных местах не раздеваться. Философу пришлось подчиниться. Философский пук. От бесплатной бобовой похлебки у Диогена пучило живот, отчего он часто пукал. Его ученики начали подражать учителю и изо всех сил пукали вместе с ним. Это очень раздражало Диогена. Безмозглый, кричал он на учеников, я пукаю с философским смыслом, а вы с каким? Ученики переставали пукать, но бобовая похлебка давала себя знать. Поэтому они уходили пукать от Диогена в разные стороны. Сначала на время, а потом и насовсем. Так Диоген остался без учеников. Смерть Диогена. Поскольку о смерти Диогена ничего никогда и никому не было известно, то получается, что и смерти у него не было. А потому он до сих пор считается бессмертным философом. Демократия. Эллада прославилась на все времена своим изобретением демократии. Придумали демократию не императоры, а рядовые эллины. Как раз императорам никакой демократии не хотелось, поэтому они над ее изобретением даже не задумывались. Как мы знаем, эллины любили философствовать. А чем мы отличаемся от рабов, как-то задумались они? Ничем. Да, нам подчиняются рабы, но сами мы подчиняемся императору. Мы приказываем рабам, нам приказывает император, мы наказываем рабов, нас наказывает император. Получается, мы для императора как рабы. И за что? За это мы боролись, в войнах кровь проливали. Неужели наше почти рабское положение и есть наше светлое будущее? Нет, решили эллины, мы народ, значит, власть должна принадлежать нам, хотим народовластия. Кстати, в переводе с греческого «демократия» так и переводится — «народовластие». Становление демократии. Желать легко, исполнить желание трудно. Ну как всему народу управлять одной страной? Сначала решили по всем государственным вопросам проводить голосование. Например, строить новую баню в Афинах или нет. Голосовать. И пусть не только граждане Афин голосуют, но и все греческие провинции. Или строить новые корабли или нет, тоже пусть все голосуют. Пока подсчитывали голоса в Афинах, пока считали их в провинции, пока собирали все голоса вместе, проходили недели, а иногда и месяцы. А афиняне тем временем ходили грязные, и флот становился все слабее и слабее. Мы рассказали только о решении двух проблем. А таких проблем каждый день появлялись десятки и сотни. Поэтому эллинам приходилось голосовать не только днем, но и ночью, и все сутки напролет, без праздников и выходных. Это было еще хуже, чем работать. А работать, как мы помним, эллины не привыкли. «Нет», — сказали эллины, — «так дальше не пойдет. Надо выбрать нам представителей, людей, которым мы доверяем. И пусть голосуют они, а мы будем отдыхать. А если они, по нашему мнению, будут неправильно голосовать и утратят наше доверие, их можно и поругать, и даже казнить, а на их место выбрать других». Так появились первые депутаты и первый в истории парламент. В нем было 500 человек, поэтому и назывался он Советом 500. Совет 500. Надо сказать, эти 500 членов Совета очень крепко держали за свои места. Были все они людьми богатыми, что являлось условием их избрания, и на каждых выборах платили своим избирателям, чтобы те выбирали именно их. Когда деньги у них заканчивались, их переизбирали. Так появилась демократия. Как сказал один знаменитый политик, демократия — это наихудшая форма правления, за исключением всех других. Гомер. Самым прославленным писателем Эллады был Гомер. Гомер с детства очень много читал. Он читал днем, ночью, за столом во время еды, на коне, участвуя в боях, на корабле во время качки, на бегу и при метании диска, в бане во время мытья и упражнений гимнастикой. поэтому воином он был никудышным, спортсменом тоже. От постоянного чтения у Гомера ухудшилось зрение, и он ослеп. Читать он больше не мог, а потому начал пересказывать эллинам содержание книг, которые он прочитал. Сами эллины читать тогда ленились. И, надо сказать, память у Гомера была просто необыкновенная. Начал он пересказывать свою первую в жизни прочитанную книгу. Эллины прослушали ее до конца и спросили: «Ну и сколько еще книг ты хочешь нам пересказать? Сколько ты всего прочитал?» «Не так и много», — ответил Гомер. «Всего 120 623,5. Ровно на половине последней книги я и ослеп». «Нет», — закричали эллины, — «даже мы, народ героический, не способны на такой подвиг, все эти книги выслушать. Да на них не то что наших жизней не хватит, но и жизни наших детей и внуков». Гомер огорчился. Столько всего прочитал, а поделиться прочитанным не с кем. «А ты знаешь что?» — сказал кто-то. «Ты из всех прочитанных книг выбери самое интересное, да и расскажи нам». «И лучше всего в стихах», — сказал другой. «Стихи лучше усваиваются. И слушать их и проще, и приятнее». И Гомер сочинил поэмы «Одиссею» и «Илиаду». На могиле Гомера написали: «Поэт, во всем должна быть мера, не надо брать пример с Гомера». Правда, некоторые ученые убеждены, что эту надпись нацарапали на могиле школьники, которых заставляли учить длиннющие поэмы Гомера наизусть. Греческие боги. В Библии сказано, что Бог сотворил людей по образу и подобию своему. У древних эллинов на этот счет была другая теория. И думали, и действовали они по-другому, а потому не боги творили их по своему образу и подобию, а эллины творили сами своих богов. И тоже по своему образу и подобию. А образы эллинов были не слишком милыми и приятными, так что и боги получились соответствующие. Жить с такими богами рядом было опасно. Поэтому эллины сразу отселили своих богов на Олимп, самую высокую гору в Элладе, подальше от своих городов и селений. Иногда боги с Олимпа спускались войну устроить, украсть кого или убить. В общем, если они и посещали землю, то только по неотложным делам. А в основном сидели на Олимпе и радовались своему бессмертию. Ссоры богов. Нравы на Олимпе царили далеко не олимпийские. Заняться богам было нечем, поэтому они постоянно выясняли, кто из них лучше, умнее и красивее. Однажды на Олимпе закончились яблоки. Осталось только одно. Боги есть яблоко не стали, уступили его богиням, те написали на нем «прекраснейший» и стали спорить, кто его достоин. Пошли к Зевсу, главному богу, пусть он решает. Зевс задумался. Гера, его жена, Афина, дочь, а Афродита — чистая красавица, которой надо бы отдать яблоко, да потом скандалов не оберешься. Гера обвинит в супружеской неверности и молнию на время отнимет. «Вы все прекрасны», — сказал дипломатично Зевс, «но я человек уже в годах и в современной красоте понимаю мало. Обратитесь к Парису. Он парень молодой, пусть он и выберет». Парис был сыном царя, но временно, в ожидании постоянной царской должности, работал пастухом. Пошли богини к Парису. Гера сказала, что если он ей отдаст яблоко, она его сделает великим полководцем. Афина, что отдаст ему власть в Афинах. А Афродита, богиня любви, обещала дать ему любовь. «Любовь — это хорошо», — согласился Парис, «только в кого я влюблюсь, если вокруг меня одни козы?» «Не волнуйся, есть у меня для тебя Елена Прекрасная, царица Трои. Правда, она замужем, да и прекрасной была лет 25 назад, но Еленой так и осталась. «Ах», — застонал Парис, — «я уже в нее влюбился». И отдал яблоко Афродите.

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Андрей Усачев и Алеша Дмитриев. Главы из книги «Цезарь. Человек и салат. Античная история». Читает Ефим Шифрин.
2: Начало войны. Парис украл Елену, что очень не понравилось ее мужу, и началась война. Одни боги были на стороне троянцев, другие поддерживали греков, одни помогали одним, другие другим. Так что ни о каком честном противостоянии воюющих сторон речи быть и не могло. На самом деле боги между собой играли в шахматы, где вместо фигур были живые люди. Кстати, о яблоке. То яблоко до наших времен называют яблоком раздора. Ведь именно из-за него началась война. Кассандра. Незадолго до начала Троянской войны жила в Элладе Кассандра. Девушка настолько красивая, что все остальные девушки ее считали уродиной, а все мужчины были от Кассандры без ума. Увидел ее бог Аполлон и влюбился. «Слушай, я в тебя влюбился. Выйдешь за меня замуж?» — спросил он Кассандру. «Ладно», — ответила Кассандра, — «но ты мне что-нибудь подари, как невесте, например, дар знать будущее». Подошел Аполлон к Кассандре и дунул ей в уши. «Да», — сказала Кассандра, — «теперь я вижу будущее и знаю, что ты на мне не женишься, а так соблазнишь и бросишь». «А ты с характером», — рассердился Аполлон. «Дара я у тебя отнять не могу, а вот испортить тебе жизнь запросто. Теперь ты станешь говорить о том, что случится, но верить тебе никто не будет». Предупреждала Кассандра людей о грядущей войне и про троянского коня предупреждала. Но не верили ей троянцы и греки, не слушали. А ведь, послушай они Кассандру, никакой троянской войны бы и не было. Троянский конь. Троянская война уже велась так долго, что греки и троянцы начали забывать, с чего она началась. Так бы и воевали они до сих пор, если бы не хитроумный план Одиссея. Одиссей созвал бригаду плотников и приказал построить огромного коня, пустого внутри. Конь получился не очень похожий на коня, а весь из досок, гвоздей и железа. Он скорее напоминал грузовик или трактор. Хотя грива у коня была почти настоящая, ее сделали из соломы. Троянцы обожали необычных коней. Они и обычных любили, но необычных было мало, а поэтому их любили еще больше. Конь был большой, тяжелый, так что вместо копыт ему приделали колеса, так и докатили до ворот Трои под покровом ночной темноты. Подкатили и оставили. Люди во все времена отличались любопытством и любили поживиться чем-нибудь, особенно если это что-нибудь само шло к ним в руки и за него не надо было платить. Троянцы не были исключением. Увидев странного коня, они сначала удивились, такой большой, да на колесах. Откуда он взялся? «На колесах прикатил», — решили троянцы. «А что? Правильная идея. Вместо копыт всех лошадей на колеса ставить. Надо нам и наших подколесить вместо того, чтобы подковывать. И вообще, даренному коню в зубы не смотрят. Отвезем его к себе, в крепость». Привезли они коня в Трою, поставили на главной площади на ночь, чтобы с утра собраться и решить, как лучше использовать его в войне. А внутри коня было много пустого места, которое заполнили сотни греческих солдат. Выскочили солдаты ночью из брюха коня и овладели Троей. Так пала Троя. Коня назвали Троянским, и до наших дней он означает подарок с подвохом и служит примером того, что бесплатный сыр бывает только в мышеловках. Примечание АУ. Приам и Гекуба, царь и царица Трои. После сожжения Трои и гибели мужа Гекуба окаменела. Одиссей. Одиссей очень много путешествовал и всегда был хорошим, надежным мужем. Однажды он вышел из дома за хлебом в булочную, о чем сказал своей жене Пенелопе. Ушел и вернулся 20 лет спустя. А дома у него уже женихов полный дом, к его жене сватаются. Пенелопа, увидев Одиссея, сразу спросила: «Хлеб принес?» «Принес», — ответил предусмотрительный муж и протянул ей свежую буханку. «Вот», — сказала женихам Пенелопа, — «видите, что такое настоящий заботливый муж? Он не забыл хлеб принести, а вы только сидите здесь и едите мои продукты, прочь!» И стала выгонять всех женихов за дверь. Но тут женихи возмутились. «Откуда мы знаем, что это твой муж, а не самозванец?» «Ну да, зашел в булочную, купил хлеба, чего тут особенного. 20 лет в очереди отстоял и купил. Нет, пусть уж он докажет, что он — это он, а не то мы ему...» Пенелопа поняла, что сейчас с ее мужем разделаются, и спросила Одиссея: «А лук ты принес?»
3: «Какой лук? Ты же меня только за хлебом посылала».
2: «За хлебом и за луком», — со значением повторила Пенелопа. Тут Одиссей, недаром его называли хитроумным, догадался, о чем говорит жена, достал из чулана свой лук и всех женихов перестрелял. А Пенелопа больше Одиссея из дома не отпускала и в магазин с тех пор ходила сама, как и полагается верной греческой жене. Олимпийские игры. Олимпийские игры греки придумали во время Троянской войны. Основных причин было две. Во время войны солдаты и офицеры не могли заниматься спортом, а эллины занимались спортом все оставшееся от занятий философией время. Вторая причина. Всем воинам хотелось домой хотя бы на неделю-две, но отпусков на войне не давали. Было ясно, что войска нуждались в перемирии, а единственной возможностью его объявить могли быть Олимпийские игры. Ведь именно прекращение на время всех войн было главным условием Олимпиады. Сначала решили проводить Олимпиады каждый год. Но быстро поняли, что частые перерывы в боевых действиях делают войны длиннее, чего никому не хотелось. Так что решили проводить Олимпийские игры раз в 4 года. Надо сказать, что в те времена зимних игр не было, потому что в Элладе не было ни снежной зимы, ни зимних видов спорта. «А почему игры назывались олимпийскими?» — спросите вы. «Боги с Олимпа тоже принимали участие в соревнованиях?» Нет, боги, кроме ссор между собой, никаким другим спортом не занимались. Но они были очень азартными болельщиками и внимательно следили за спортивными соревнованиями. Поэтому первый стадион и построили в Олимпии, чтобы богам было удобнее наблюдать за состязаниями. Говорят, боги так активно болели за своих любимцев, что весь Олимп ходил ходуном. Чемпионы. На время игр боги тоже заключали между собой перемирие и клятвенно обязались не помогать запрещенными приемами своим любимым спортсменам. Боги даже разрешили эллинам считать чемпионов богами. Правда, всего на один день. На Олимп этих временных богов не приглашали, зато эллины высекали в мраморе их бюсты в лавровых венках. Лавровыми венками награждали победителей, чемпионов. Золотых медалей тогда еще не придумали. Но лавр в Греции, хоть его и было много, ценился на вес золота, которого было еще больше. Так что лавровый венок был таким же по ценности, как золотая медаль сегодня. Гимнасии. Эллины много занимались спортом. Для этих занятий у них были гимнасии, бани, во дворах которых можно было сначала заниматься спортом, а потом уже в самой бане мыться. Между занятиями спортом и мытьем эллины обсуждали важные новости и делились знаниями. Делиться деньгами они не любили, а вот знаниями всегда пожалуйста. Как все это было? Примерно так. «Пойду я в баню», — говорил жене муж, держа под мышкой оливковый веник. «Иди ты в баню», — соглашалась жена, «заодно и помоешься, и ума наберешься». Рядом с баней во дворе уже толпилось много бородатых мужчин. Были и безбородые, но они прятались за бородатыми.
3: «Пора бы нам и пропотеть», — говорил кто-то, «баней заняться».
2: «Пора», — соглашались все и начинали заниматься физическими нагрузками. Одни кололи дрова для бани, их называли раскольниками. Другие качали воду из колодцев, их называли качками. Третьи тащили из амбара вино и закуски, их называли амбарами или амбалами. Когда баня была как следует протоплена, бородатые мужчины из последних сил ползли туда, ложились на лавки и начинали умные разговоры о смысле жизни и местных новостях. А безбороды продолжали колоть дрова, качать воду и таскать закуски из амбара, беседуя между собой тоже о смысле жизни и местных новостях. Так и получилось, что гимнасии в Элладе стали образовательными центрами. А главным девизом гимнасии был лозунг «В чистом теле чистые мысли», что в переводе с греческого означает «В здоровом теле здоровый дух». Позже гимнасии переименовали в гимназии. Мылись там мало, зато учились много. А если и потели, так не от бани, а от учебы. Примечание АУ. На самом деле гимнасии — это площадки для гимнастических упражнений. Но бани при них тоже имелись. Спортсмены. Все эллины были спортивными. В Олимпийских играх мог принимать участие каждый эллин. Рабы не соревновались на играх не потому, что им не разрешалось, а потому что они были совсем не спортивными, но очень работящими. У разных эллинов был разный достаток. Одни были богатыми, другие — бедными. Богатые могли себе позволить дорогое спортивное снаряжение, вроде специальных воздушных сандалий и супертонких туник, а бедные — не могли о таком даже мечтать. Поэтому, чтобы богатые не побеждали бедных только потому, что у них лучше спортивный инвентарь, все спортсмены бегали голыми и босиком. Рождение театра. Эллины очень любили есть виноград. После его сбора они устраивали праздник в честь бога винограда Диониса. Сам Дионис виноград не собирал, но обожал праздники в свою честь. Поскольку Дионис был наполовину козел, вообще-то он был умный, просто выглядел так, эллины надевали на себя козлиные шкуры, скакали и пели, в общем, веселились. Такие представления назывались трагедиями, что в переводе с греческого означает «песни козлов». Потом люди подумали и решили, вот так скакать и блеять козлами — для человека очень печальное и грустное событие, настоящая трагедия. Так слово «трагедия» приобрело свой новый, до наших дней дошедший смысл. Эллины перестали наряжаться в козлиные шкуры и начали думать, о чем бы еще можно было рассказать в представлении. Простым людям всегда было интересно узнать, как живут богачи и прочее знать, вплоть до царей и их окружения. Газет тогда не было, журналов и телевидения тоже, а уличные сплетни были либо слишком скучными, либо слишком уж невероятными. Тут появился драматург Софокл. Он начал писать пьесы про царей и их семейные проблемы. Из его пьес сразу становилось ясно, что цари живут непростой личной жизнью и тоже часто плачут. Софокл пытался сам читать свои пьесы, но читал их скучно и долго, слушателей часто клонило в сон. Для Софокла это было настоящей драмой. Тогда он подумал и решил найти актеров, которые бы смогли его пьесы сыграть. Так появился театр.
3: Примечание АУ. Получеловеком, полукозлом изображали бога Пана, которого часто видели в свете Диониса. А сам Дионис был вполне человекообразным и симпатичным богом.
1: Мы читали главы из книги Андрея Усачева и Алеши Дмитриева «Цезарь, человек и салат. Античная история».
4: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Григорий Горин. Рассказ «Что-то синее в полосочку». Читает Владимир Антоник.
1: Случилось это так. Посылает меня прошлой осенью колхоз в командировку. Приехал я в Москву, остановился, как всегда, в гостинице «Националь» в вестибюле. У меня там швейцар знакомый, он раньше у нас агрономом работал. Оставил я у него вещи, вышел в город, походил туда-сюда, пообедал в ресторане «Будапешт» в кулинарии. Ну, думаю, пора и делом заняться, по магазинам пройтись. Подхожу к универмагу, вижу очередь. Ну, обрадовался, стало быть, чего-то дают. Это у нас примета такая народная. Раз очередь, значит, дают. А тут, понимаю, что-то особенное дают, потому как очередь громадная. На улице начинается, по первому этажу идет, потом по лестнице вверх и уходит, как говорится, за горизонт. Я моментально в хвост пристроился, спрашиваю у крайней женщины, кто последний. Она говорит: «Я последний». Я спрашиваю: «А что дают?» Она говорит: «Что дают? Я и сама не знаю, только просили больше не становиться, потому что все равно не хватит». Я говорю: «А сколько это, чего дают, стоит?» Она говорит: 20 рублей». Я говорю: «Цена подходящая, можно и постоять». Стою. За мной тоже люди пристроились, а в середине очереди уже и стоять веселей. В спину не дует. Стою. Только, понятное дело, меня интерес разбирает. Зачем это я, собственно говоря, стою? Делаю всякие наводящие вопросы. Зачем, спрашивают товарищи, стоим? Какой примерно товар? Легкой он или тяжелой промышленности? Все молчат. Половина вроде меня не знает, а половина знает, но молчит и глаза отводит, чтобы другую половину не распалять. Стою. Только тут наверху появляется продавец и кричит: «Товарищи, имейте в виду, остались только 15-е и 16-е номера!» И ушел. Очередь заволновалась, я тоже, потому как не знаю, номера — это как, хорошо или плохо? Но ничего, думаю, выкрутимся. Ежели будет мало — растянем. Велико — обрежем. А ежели это чего дают на электричестве, так мы его через трансформатор включим. Стою. Через час вдруг слух прошел, мол, это чего дают, можно выписать в какой-то третьей секции без очереди. Но раз без очереди, то, понятное дело, началась давка. Подхватили меня с четырех сторон, понесли в третью секцию. Я сначала брыкался, вырывался, но потом затих. Не кричу, не дышу, берегу силы для кассы. Приносят меня в третью секцию, прижимают к прилавку. Продавщица кричит мне: «Вам чего?» Я говорю: «То, чего дают». Она нервничает. «Я спрашиваю», — кричит, — «вам синее или в полосочку?» Я взмолился: «Девушка милая, покажи мне, заради бога, чего это есть». Она говорит: «Чего выдумал? Оно ж упаковано!» Я говорю: «Тогда давай обе штуки». Выбил я чек, сунули мне на контроле какие-то две коробки, стал я к выходу пробираться. Чувствую, одна коробка тяжелая, а другая легкая, но в ней что-то вроде шевелится. А кругом жмут, толкают, того гляди, с ног свалят. А тут еще ко мне какой-то старый узбек пристал: «Продай, милый, одну коробку, я за этой штукой четвертый раз в Москву приезжаю». Я говорю: «Я тебе, дед, может, и продам. Только ты мне скажи сначала, чего это я купил?» Он говорит: «Я это по-русски не знаю, как назвать, а на узбекский это не переводится». «Тогда, — говорю, — шиш тебе, мне это самому надо». Только он повис на руке, просит, я от него как рвану, споткнулся и загремел по лестнице. Пришел в себя на другой день в больнице. Первый вопрос к персоналу: «Сестричка, где оно?»
2: «Чего оно?»
1: — спрашивает. «То, чего я купил».
2: А чего ты купил?
1: А это, говорю, я и сам не знаю. Она говорит, ну вот когда вспомнишь,
2: тогда и выпишем.
0: Мы читали рассказ Григория Горина «Что-то синее в полосочку».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Президенты России и Сербии провели телефонный разговор в субботу, сообщила пресс-служба Кремля. Владимир Путин и Александр Вучич обсудили продление газового контракта, выкуп доли в компании НИС и ситуацию на Балканах. Вучич, инициировавший звонок, поблагодарил Москву за помощь в тушении природных пожаров и рассказал о предстоящей отставке с поста главы республики ради участия в досрочных парламентских выборах кандидатом на пост премьера. Процедура назначена на 25 октября. Расчеты беспилотных систем группировки войск «Центр» установили полный контроль над воздушным пространством на Добропольском направлении, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, операторы дронов перехватывают воздушные цели противника и наносят точечные удары, ликвидируя пункт управления и военную технику ВСУ. Ранее группировка завершила окружение крупного узла обороны ВСУ в Доброполе и продолжает уничтожение блокированных там подразделений. Американский лидер Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского заключить мирное соглашение с Россией. Об этом он заявил журналистам в Белом доме. По данным Bloomberg, ранее Трамп уже призывал главаря украинского режима отправиться в Москву для возобновления переговоров, однако получал отказ. Выступая перед прессой, глава США также уклонился от ответа на вопрос о возможной передаче Киеву лицензии на производство зенитных ракет «Патриот». Посольство России открыло во французском городе Тиль мемориал советскому женскому партизанскому отряду «Родина», сообщили РИА Новости. Изначально официальная церемония планировалась на 27 сентября, но была отменена властями Франции, поэтому мероприятие при участии белорусских коллег провели днем ранее. Памятник работы совместных скульпторов посвящен 37 женщинам, бежавшим из концлагеря и воевавшим в рядах французского сопротивления. В Приморье открыли первый в России государственный комплекс реабилитации для диких животных. Он создан центром «Амурский тигр». Но помимо этих краснокнижных хищников, выхаживать там смогут и других зверей и птиц, рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяка.
2: Очень символично, что в День тигра мы открываем этот первый реабилитационный центр в стране для животных, которые нуждаются в помощи людям, где можно выхаживать, скажем, те, которые брошены были мамами своими в силу разных обстоятельств. Здесь они будут выращиваться в той среде, которая их и окружала ранее, без контакта с человеком, что будет позволять потом искать их в среду. Здесь будут и медведи, и косули, и олени, и рыси, и леопарды.
1: Аналогичный центр планируют открыть также в Хабаровском крае. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Виктор Конецкий. Человек, связавший свою жизнь с морем. Капитан дальнего плавания. Художник, сценарист, писатель.
3: Если вы писатель, то какой черт вас несет в этот рейс? Иногда полезно проветрить мозги, сказал я.
0: Отправляемся в плавание с книгой Виктора Конецкого «Соленый лед».
4: «Соленый лед».
0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
3: Товарищи пассажиры, справа по борту на курсовом 40 белый медведь. Желающие бесплатно увидеть медведя приглашаются на палубу.
0: «На всякий случай». Программа о том, что надо знать. «На всякий случай».
5: Савельев решил одолжить своему родственнику крупную сумму денег. Должник человек надежный, но на всякий случай решили составить расписку. Но тут же возникли вопросы. Стоит ли там указывать степень родства? Или достаточно будет фамилий? И обязательно ли писать документ от руки? Как быть в такой ситуации? Расскажем.
0: На всякий случай.
5: Первое. Расписка может быть составлена как в рукописном виде, так и в печатном. В случае судебных разбирательств оба документа имеют равную силу. Но если оформить расписку от руки, то у обеих сторон сразу будут образцы почерка. И в случае конфликта можно будет провести экспертизу. Второе. В законе нет четких указаний, какие именно данные должны быть указаны в расписке. Но важно учесть все, чтобы по информации в документе можно было установить личность и ее нахождение. Поэтому фамилия, имя, отчество, адрес проживания и регистрации, а также паспортные данные обеих сторон должны быть указаны. Третье. Сумму займа следует прописать как числами, так и словами, чтобы исключить риск приписки лишних цифр. Если деньги занимают в валюте, то важно прописать курс, по которому будет возвращаться долг. А еще укажите сроки и условия возврата денег. Четвертое. Не забудьте про подписи. Ставить их в расписке следует только после фактической передачи денег и фиксирования этого момента свидетелями. Причем подпись лучше ставить таким образом, чтобы между ней и текстом расписки невозможно было ничего дописать. Подведем итоги. Расписку можно написать от руки или напечатать на компьютере. Укажите все данные, необходимые для идентификации личности сторон и места их нахождения. Сумму займа пропишите словами и числами. Ставьте подпись только после фактической передачи или получения денег. К счастью, знакомый Савельева оказался юристом и быстро обратил внимание на все нюансы составления расписки. Но если бы такого друга рядом не оказалось, то наш герой уже знает, как быть в такой ситуации. Узнали и вы. На всякий случай.

0: Екатеринбурге установлен первый в мире памятник человеку-невидимке. Он представляет собой отпечатки босых ног на бронзовой плите. Левая ступня 43-го размера, а правая 41-го. Это следы двух авторов памятника.
1: Радио «Звезда». Книга на ночь.
2: Виктор Конецкий. Главы из книги «Соленый лед». Читает Игорь Тарадайкин.
3: Когда-то старый моряк, капитан третьего ранга Гашев, велел мне или служить, или читать книги. Чем дольше я живу и больше читаю, тем меньше понимаю себя и лучше капитана Гашева. Книги связывают с человечеством, но отторгают от непосредственной жизни. Умные мысли других людей выявляют хилость собственного мышления, и появляется страх. Читать книги великих людей не опасно только до той поры, пока не почувствуешь ослабление воли к творчеству, а это и есть признак недоброкачественности таланта. Чехов объяснял Горькому, что врезаются в землю носами не от того, что пишут, наоборот, пишут от того, что врезаются носами, и идти дальше некуда. А через 10 лет Кафка кричал в дневнике: «Писать я буду, несмотря ни на что, во что бы то ни стало. Это моя борьба за самосохранение». Кафка изучал Герцена и грустно смеялся, когда читал: «Одной литературной деятельности мало. В ней недостает плоти, реальности, практического действия. Ибо право же, человек не создан быть писателем. Письмо есть уже отчаянное средство сообщить свою мысль». Нынче хорошая книга забывается быстро и никакого существенного влияния не оказывает, ежели ее автор длительными годами своей чистой, смелой жизни, своими поступками, обаянием помыслов и мечты не войдет вместе с книгой в читательское сознание. Герцен не писал романов, тем более эпопей. Однако он личность великая, и потому он оказывает влияние и сейчас. Не тем оказывает, что я могу научиться у него уму или художественности. Выше своих талантов не прыгнешь. Но когда я вспоминаю, что Герцен жил на свете, я сразу вспоминаю и то, что человек должен выдавливать из себя раба. «Творению предпочитаю Творца», — писала Цветаева. «Моральные качества выдающейся личности имеют, возможно, большее значение для данного поколения и всего хода истории, чем чисто интеллектуальные достижения». Это Эйнштейн. Мне неизвестно, какие инстанции подняли вопрос о возвращении праха Герцена на родину. Сразу скажу, что переговоры зашли в тупик, и летели мы в Ниццу на могилу его как бы по инерции, без официальной нужды. Но раз мы летели, то думать о Герцене было вполне естественным. И мне казалось, что сам вопрос о возвращении Герцена на родину возник из более общего вопроса, оживляющего интереса к русским революционным демократам. Больше всего, сильнее всего, оживляет в нашей памяти умерших то, что они не решили. Если то, над чем бился разум давно умершего человека, и то, над чем бьется разум сегодняшнего человека, совпадает, это высшая почесть умершему и высшее оживление его в памяти потомков. Именно нерешенные задачи, нереализованные замыслы адресованы будущему. А решенные задачи — это памятники генералам, выигравшим когда-то и где-то сражение. Оно уже выиграно. И мне кажется, что сейчас из-под хрестоматийного пепла на судьбах революционных демократов, в их трудах, ветер русской истории начинает раздувать таящиеся там искры. Страх перед возможными ассоциациями, перед таким, например, высказыванием Герцена, как «я давно перестал ставить идеологию выше фактологии», потихоньку слабеет. Итак, мы сели в плохонькую машину, которая принадлежала местной организации Компартии Франции, и поехали проведать великого земляка. Нас сопровождала дама, заведующая книжным магазином левых изданий, коммунистка. Мне кажется, что славяне наиболее плохо себя чувствуют в двух случаях. Когда им надо объясниться в любви, и когда они попадают на кладбище. Большинство конфузов случается тут. «Боже мой!» — сказал мой руководитель и попутчик, хлопая себя по лбу. «Цветы!» Действительно, кто же ездит на кладбище без цветов? Едем к великому земляку и без цветов из Ниццы. «Букет цветов из Ниццы прислал ты мне, и плакали зорницы моей любви». Вот что влезло мне в голову с этого момента. Перепутанные слова какой-то песенки или романса. Сколько раз уже на похоронах или на торжественных кладбищенских церемониях происходило со мной такое. Неудержимое желание смеяться, когда до крови, до онемения искусываешь губы. Самое странное в таком состоянии — встретиться глазами с другим несчастным юмористом. Никакой закус губ не помогает. Смех пузырем воздуха из глубин моря взлетает на поверхность. Ты издаешь нечеловеческий, неприличный звук, и только тогда, на считанные секунды, леденеешь от стыда. Все потому, что на кладбище надо бывать одному. Культ похода туда мне противопоказаны. Переговоры о том, где в Ницце базар или цветочный магазин, быстро зашли в тупик. Дама сказала, что цветов не надо. Если местный человек сказал, что цветов не надо, значит, тут такие порядки. Так решили мы. Машина крутилась по горе, как на территории Дома творчества писателей в Ялте. Все шире распахивалось с каждым поворотом даль Лигурийского моря. Оно было пустынно. Ни одного кораблика. Ноябрь — самое несезонное время на Лазурном берегу. Именно поэтому кладбищенский сторож в черной форме с погонщиками, кокардой, нам обрадовался. Ему скучно было сидеть и бездельничать в красивой кладбищенской конторе у ворот. Шофер извлек из багажника большой букет красных роз. Мы с попутчиком покраснели, как эти розы. Я торопливо увел глаза в сторону, потому что и плакали зорницы его любви, продолжали бушевать во мне. Возник вопрос, кому букет нести. Дама к Герцену не имела отношения и купила букет на скромные партийные деньги. Руководитель шарахнулся от букета, как коза от паровоза. Шофер сунул букет мне. Я закусил губы и сунул его переводчице, прошипев: «Не возьмешь, брошу». Переводчица вздрогнула от испуга, но прижала розы к груди. И мы отправились. Аристократическое, уже закрытое кладбище. Слухи о том, что его собираются сравнять с землей — ерунда. Кладбище представляет выставку мраморных надгробий, скульптур, барельефов и плит. Каждое надгробие, как на всех аристократических кладбищах, соперничает с соседними. Между могилами не просунешь карандаша. Наш великий земляк отлит из бронзы, в полный рост. Он в сюртуке, руки на груди, голова опущена вниз. Потому большой лоб кажется еще величественнее. Он стоит на кубическом постаменте высотой метров полтора-два. Плечи и голова позеленели благородной малахитовой зеленью, которая покрывается бронзой на всех широтах. Выражение лица угрюмое, спокойное, живое, пожалуй, надменное. Метрах в 15 к северо-западу растет высокая пальма. Она еще молода и стройна. У постамента деревянная простая ваза. В вазе было несколько красных гвоздик, только немного привядших. Сторож сказал, что кто-то часто приносит сюда цветы. И нервный смех уступил во мне торжественной спокойности. А. Александр Герцен, Москву, 1812-1870, Пари. Особенно поразила Москва, 1812. Мальчик Пушкин бежит за войсками, уходящими на Бонапарта. Сторож сказал, что является потомственным хранителем кладбища, и что его дед погребал Герцена. Вероятно, сторож говорит это у всех могил, когда надо, заменяя деда отцом или прадедом, но все равно Получилось впечатляюще. Дама поправляла розы в вазе. Было очень тихо. Среди беломраморных надгробий фигура Герцена казалась особенно тяжелой, темной и массивной. Только кипарисы были еще так темны и неподвижны и тяжелы. Кипарисы росли за каменной стеной, а за кипарисами

0: денег. Он долго водил нас по уступам и аллеям Пантеона. Сторож отказался от денег. Тогда я дал ему памятный рубль, 20 лет победы. Он схватил рубль и побежал хвастаться им перед коллегами. Он был рад.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из книги Виктора Конецкого «Соленый лед».
0: Если у причала Соловецких островов висит ржавый плакат «За отпуск собак в лес штраф», то у дверей Океанографического музея в Монако существует элегантное объявление: «Собак в музей не пропускают». Смешно еще было, что переводчица обмолвилась от усталости. Сказала: «Не принимают». Но все-таки в Монако собакам живется спокойнее, чем в Ленинграде, например. Длинные потеки от тех мест, где собаки делают свои маленькие делишки, пересекают узкие улицы гористого Монте-Карло. И дворники относятся к этому без всякой ненависти. А полицейские, если они там есть, и ухом не ведут. Капитан Кусто написал о рыбе-группере по кличке Улисс. «Эта рыба стоит того, чтобы ради встречи с ней объехать всю Вселенную». И здесь капитан сомкнул ряды с лесным человеком Генри Торо. Крестьянские ребятишки любили свою буренку тысячи лет, хотя в конце концов и съедали ее. Мы тысячи лет ели коров, лошадей, овец, но даже у самого хорошего профессионала на бойне сохраняется любовь к животным. Рыбы всегда жили в чужом нам мире. Мы не встречались с ними. Мы не слышали, как они там мычали или блеяли в разговорах друг с другом. Мы не почесывали маленьких рыб, как почесывали за ухом теленка. И потому в нас не могла возникнуть любовь к ним, холодным и скользким. И потому сегодня мы косим рыбьи косяки тралами, как косим тростник. То есть не испытываем при этом никаких жалостных эмоций. Мы будем и дальше наращивать уловы. Это необходимо и обязательно. Но нам следует вырастить в себе нравственное отношение к треске или пикше. Такое же нравственное отношение, какое существует к жеребенку. Жеребенок, бредущий рядом с телегой по обочине пыльной проселочной дороги или взбрыкивающий на лугу, родит в наших душах радость. И вот Кусто одним из первых заметил, что мы ослеплены заманчивым зрелищем подводных сокровищ. Но главное богатство океана — не материальные ресурсы, а вдохновение и радость, которые можно черпать из него бесконечно. Написав эти слова, старый морской волк и ученый-океанограф стал поэтом. «Собак в музее не принимают», — сказала переводчица Ира. «Простите, не пропускают». Мы стояли у великолепного входа в Океанографический музей в Монако. Мы стояли у подножия трона, на котором ныне царит капитан Кусто. Здание музея вздымается из скалы над морем, продолжает скалу, является как бы ее частью. Символизирует соединение природы, гранита и творение человеческих рук, архитектурного творения. Но трон был пуст. Капитан качался на волнах где-то возле Мадагаскара. Хотя я знал, что пробиться к Кусто, повидать его, было мало шансов, но все равно надеялся на чудо. На то, что Кусто стремительно сбежит мне навстречу по широким ступенькам шикарного подъезда Океанографического музея и повиснет у меня на шее, скажет: «Можешь называть меня Паша, сынок. Пошли на Калипсо, там у меня раскреплена на палубе тонновая цистерна венца. Я, сынок, не считаю необходимым вводить здесь сухой закон. Пропустим по маленькой, сынок. А где Анчар? Куда ты задевал своего пса? Тащи его сюда, сынок». Я вспомню Анчара, заиндевелого от новогоднего мороза, тихо улегшегося возле паровой грелки. И вспомню утро после Нового года, очень раннее утро, собачьи следы на снегу палубы Нерея, пустынную набережную, потому что все отсыпались после праздника. Вспомню свою спокойную уверенность, что Анчар вернется. Я

Не морозного чистого утра. И то, как я увидел вдруг внизу, на спуске набережной лейтенанта Шмидта, девочку в валенках и шубке. Она не знала, что кто-то есть на замерзших кораблях, что кто-то видит ее. Она была совершенно одна на нетронутой белизне выпавшего за ночь снега. И кружилась сама с собой в вальсе, и смеялась. Я стоял на палубе, глядел на нее сверху и боялся спугнуть. А она, кружась в снежной пыли и хохоча, бежала куда-то к горному институту, к устью Невы. И будь я проклят, если я сейчас соврал хоть одно слово. Была девочка или совсем молоденькая девушка, которая кружилась в вальсе ранним-ранним утром 67-го года. И она до сих пор не знает, что я ее видел. «Итак, собак сюда не пускают, а нам надо купить билеты», — сказала переводчица Ира. «Билеты нам купила дама, которая купила розы Герцену». И все оказалось очень обыкновенным. Океанария никакого вообще не было. Если я правильно понял, его еще и не начинали строить. А мы почему-то были убеждены, что океанарий есть, и в нем плавают свободные, говорящие на всех языках дельфины. Скелеты китов и других морских животных были такими же нелепыми и величественными, как скелет мамонта в нашей кунсткамере. Картины на стенах, изображающие флору и фауну морей, были написаны такими же бездарными, подрабатывающими себе на жизнь художниками, как и во всех естественных музеях мира. Ведь если пишешь флору и фауну для естественного музея, то тут, как говорит Твардовский, не прибавить, не убавить. А что тогда остается от живописи? Старинные океанографические приборы на стеллажах были иногда трогательными, особенно если касались России. Вертушка для измерения скорости морских течений адмирала Макарова. Рыбацкие сети, тралы, всякие снасти висели под высокими потолками великолепных залов и, будучи оторваны от морского песка, морских берегов и ржавых бортов траулеров, выглядели бессмысленно. Знаменитый основоположник музея, принц Альберт, торчал всюду. Здесь явно был его культ. И этот культ, как всякий культ, только принижал совершение старого ученого. Короче, это, вероятно, образцовый музей науки, где есть наука, но без ее связи с человеческим духом. Движение мыслей, столкновение умов и страстей прятались от посетителей музея где-то за толстыми стенами. Там, где работали сами ученые-подводники, куда обыкновенных посетителей не пускали. С большим трудом дама, которая купила цветы для Герцена, пробилась куда-то в святая святых и вернулась еще одной дамой, очевидно, администраторшей. «Ирочка, дорогая, — сказала ей переводчица, — объясни, что нам необходимо увидеть настоящих сотрудников этого учреждения. Скажи, что мы не охотники за автографами, что наш руководитель пишет романы об ученых, а я штурман и даже работал на океанографическом судне «Нерей». «Господи», — сказала Ира, — «неужели ты не можешь говорить членораздельней? На каком судне ты работал?» Администраторша, всплывшая из глубин океанографического музея в Монако, хранила непроницаемый вид. Ей до черта надоели люди, которые пытались пробиться в святая святых капитана Кусто. Таких, вероятно, миллионы. Администраторша выслушала переводчицу и повела нас опять в первый зал музея. Там висели цветные фотографии, показывающие вредное действие нефти и мусора на фауну и флору морей. Администраторша стала объяснять, что рыбы дохнут, если им нечем дышать. Она вела себя как куропатка, которая отвлекает охотника от гнезда. «Ира, дорогая, — сказал я, — объясни ей, что я читал все, что написал Кусто, включая последнюю книгу, который он рассказал о загрязнении вод близ Монако капиталистами, которые ссыпают в море мусор, чтобы построить на нем еще один отель. Скажи, что нас интересует кто-нибудь из близких сотрудников Кусто». Администраторша выслушала Иру и перешла к другим фотографиям.
Минут пять мы слушали о том, что на фото показан подводный дом, который в 59-м году... «Ира, дорогая», — сказал я, — «объясни ей, что я знаю про Кусто даже такие интимные вещи, как его приказ сдать в утиль мягкие подушки с кресел в кабинетах этого величественного музея». «Какие подушки?» — переспросила Ира, трогая пальцами виски. «Скажи ей, что когда Кусто стал здесь директором, он сел в служебное кресло. Оно оказалось мягким. Он велел служителю убрать подушки с кресел. Этим он хотел показать, что остается моряком, а не... Ты можешь говорить медленнее?» Ира перевела мою тираду о подушках. Я был убежден, что теперь администраторша прозреет. Наоборот. Она посмотрела на меня с плохо скрытым презрением и ответила, что никаких подушек здесь не было. «Как не было?» — взвыл я. «Он сам пишет, что...» Руководитель дернул меня за рукав и сказал: «Хватит. Вероятно, ты что-нибудь спутал. Подушки, стулья. Хватит. Надо смываться. Ира!» — заорал я. «Возьми себя в руки и постарайся перевести ей следующее. Русский моряк и писатель является специалистом по навигационному обеспечению глубоководных погружений. Его еще интересуют вопросы постановки на якорь судна среднего тоннажа при глубинах больше 5000 метров». Мне было жалко Ирину, но что оставалось делать? Я, конечно, выдумал такую длинную специальность, а ей надо было перевести все это на французский язык. Когда Ирина смолкла, администраторша покорилась и пригласила пройти за ней.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Виктор Конецкий. Главы из книги «Соленый лед». Читает Игорь Тарадайкин.
2: Узкими коридорами, в которых пахло тюленями, мы прошли в святая святых. Маленький холл, где одну стену занимала суперувеличенная фотография волнующегося моря, на другой висел неизменный принц Альберт с супругой, а на третьей — картина маслом, китобойный вельбот на зыбе, опять в посредственном исполнении. Здесь мы сели. Администраторша села с нами, сказав несколько слов молоденькой девице, вероятно, секретарше. Секретарша ушла дальше, в дебри океанографического музея. Нас. И тут мне стало жутко. «А чего я добиваюсь?» — спросил я себя. «Ну, явится сейчас сподвижник Кусто. А зачем он мне? Что я у него спрошу? Мне нужен был капитан. И говорить с ним мне хотелось о вещах далеких от навигационного обеспечения глубоководных погружений. Хотя это тоже интересно». Ирина разговаривала с администрацией. Руководитель мрачно молчал. Ему надоела бесполезная трата времени. Его не интересовали сподвижники Кусто. Он хотел в казино, хотел проиграть 5 франков. Дама, которая купила цветы для Герцена, объяснила, что нас сюда пустили только потому, что мы советские, русские люди. Другие люди сюда пройти никогда бы не смогли. Ира перевела нам это и спросила: «Как называется книга, где ты читал про подушки?» «Ее написали Кусто, Дагин и Дюма», — сказал я уже безразлично и обреченно. «А название меняет каждый переводчик по своему вкусу. Ты этого не знаешь? У нас она — факел свободы, у автора свобода факела. Или наоборот». Ира долго и устала говорила по-французски. И тут наступила реабилитация. Во всем оказалась виноват какая-то игра слов в переводе. Подушка на сиденье кресла, или войлочная подушка, или еще что-то. Администраторша наконец улыбнулась. «А знает ли месье, что мистер Дагин недавно умер?» «Нет, месье этого не знал. Месье, болтаясь на белоснежном лайнере Вацлав Воровский острова Нантакет, несколько месяцев назад как раз вспоминал Дагина. Джеймс Дагин, американский журналист и отчаянный паренек, давно стал соавтором Кусто и его сподвижником. Острова Нантакет, где сытые чайки презирают камбузные отбросы, где зеленые волны слышали когда-то отчаянную песню китобоев «Веселее, молодцы, под наляжем эхой», и где рвется сейчас из репродукторов наших траулеров соленые волны, соленые льды, больше 10 лет назад потонул итальянский лайнер «Андреа Дория» на глубине около 60 метров. Дагин в осенние шторма организовал киноэкспедицию к месту гибели лайнера. Другой соавтор Кусто, Дюма, рассказывал: «Там голова совсем не варит от глубинного опьянения. Соображаешь ровно столько, чтобы не утонуть. Глубина больше, чем кажется по эхограмме». Но они нашли Андреа Дория и сняли фильм. Правда, он идет 18 секунд, этот фильм. И когда я болтался у Нантакета, недалеко от места гибели Андреа Дория, то вспоминал Дагина. И еще раньше я вспоминал его, когда на Нерее мы обсуждали его утверждение о том, что есть одно обстоятельства, отличающие животных подводного мира от всех других. Есть рыбы, которые могут расти без предела. Если им повезет прожить достаточно долго, они могут достичь сказочных размеров тех китов, которые в наших народных сказках превращаются в острова, на которых мужички в лаптях строят пятистенки, сажают картошку, и вдруг бульк, кит, наконец, перестал терпеть издевательства и нырнул. И нет острова. Странная особенность роста рыб заключается, очевидно, в том, что они находятся в состоянии невесомости большую часть жизни. О, он умер. Неужели? О, мадам, вероятно, вы знали его. Да, мадам знала Джеймса Дагена. Мадам вообще не была администраторшей. Мадам оказалась научной сотрудницей Океанографического института. Вернулась девушка-секретарша, сказала, что ближайший сподвижник Кусто через несколько минут примет нас. Она произнесла фамилию сподвижника. Алина. Ударение было на каком-то совершенно непонятном месте. Девушка села за столик под картиной китобойного вельбота и углубилась в свои занятия. Сперва смутно вспомнилось, как я злился на издателя книги «В мире безмолвия», который поленился перевести футы в метры. Отвлекаешься каждую минуту на то, чтобы мысленно делить и множить расстояние на коэффициенты. Еще меня всегда бесят римские цифры глав в многоглавных книгах. Вероятно, это потому, что я не римлянин. Затем я вспомнил, что Алина был лейтенантом и конструировал подводные сани. Все это еще в конце 40-х годов. Тогда же он исследовал подземный источник Витарель. Они должны были найти сифоны, через которые подземные воды подаются на поверхность земли. И они ныряли в черную подземную воду с фонарями, компасами, глубиномерами и составляли карту. «Месье! Месье Алина ждет вас!» Я переступил порог святилища. В огромное окно вливалось и море света, и настоящее синее море, и доброе бормотание прибоя. Так вот, как выглядит штаб гуманистов в их борьбе с технократами. Кусто основал здесь этот штаб, когда Евратом в 60-м году санкционировал сброс отходов атомной промышленности в Средиземное море. Здесь он метался из угла в угол, когда технократы, послушные тупым лбам политиков, наступали на море. «Вы узнаете это?» — спросил меня Алина. За огромным столом на полке книжного шкафа стояла модель судна. Щегольской зализанный кораблик, игрушка. Я не узнавал. «Ваш не Рей», — сказал Алина. «Черт знает что. Это действительно был не Рей. Но такой не Рей, на котором никогда не лопались паровые магистрали, который не вмерзал в лед возле набережной лейтенанта Шмидта, на палубе которого никогда не оставлял следов старый пес Анчар, прозванный так, потому что в молодости кусал всех без разбору. В каком позорно благополучном детском виде приплыл сюда наш буксир, опережая себя. Я, конечно, вспомнил, что среди начальства ходили разговоры о том, чтобы заказать модель и подарить ее Кусто. Но вручать подарок надо было, когда Нерей бросит якорь на рейде за окном. Не следовало, черт возьми, торопиться. Судно еще не совершило ничего, что давало ему право находиться рядом с моделью Калипсо за креслом Кусто. «Я правильно сделал, что в свое время ушел из этой конторы», — подумал я. Хотя глупое честолюбие было все-таки удовлетворено. Я принимал Нерей, считал спасательные жилеты, копался в промерзшем трюме и встречал на нем Новый год. А на каждом судне, хотя это и тривиальное заверение, оставляешь частицу души. Алина подошел к модели последнего подводного дома и стал рассказывать об его устройстве. Несчастная Ира, прижимая пальцы к вискам, переводила. Откуда она могла знать все смыслы слова «регенерации», например? Откуда она могла знать, что этот не первой молодости человек с не совсем белыми зубами, обычный след, который оставляет море на водолазах, нырял в подземной реке на глубине 120 метров, что он одним из первых ввел в обиход слова «таблица компрессии». Я же, пусть простит меня месье Алина, кивал на его рассказ, но не слушал перевода. Об устройстве дома я рано или поздно прочитаю. Мне интереснее было осмотреться в кабинете капитана Кусто, разобрать иностранные названия книг на их корешках в шкафах, определить чувства, которые я здесь испытывал, запомнить необычный, Странность такой высоты, подножный шум прибоя, шум, поднимавшийся сюда с далекой-далекой обрывной глубины. Узнать откуда и как и когда на стену попал старинный гарпун и какая история связана с ним. В отсеке второго этажа этого дома находились душевые, переводила Ира слова Алина. А я думал о том, что сын Кусто, который мылся в этой душевой, мальчишкой катался на ките. Китобоец тащил под бортом ошвартованного убитого кита, а на болтающемся мертвом ките стоял маленький тогда Кусто и, конечно, захлебывался от счастья. А мать и отец взирали на происходящее безмятежно, без страха и даже с гордостью. Это, наверное, было так, как на далеком, немыслимо далеком отсюда, острове Вайгач, когда маленький ненец волок в тундру полярного орла. Но там был маленький ненец, а здесь было возвращение цивилизованного европейского интеллигента обратно, к началу начал. Было соединение настоящего первобытного мужества с современной физикой и биохимией. Первая семья в мире, которую не можешь назвать жителями Земли. Как неудобно так назвать, например, карася или акулу. Больше всего мне хотелось бы остаться здесь одному и внимательно рассмотреть разные мелочи на стенах и за стеклом шкафов. Известно, что окурок для следователя важнее автобиографии преступника. Но Алина уже все объяснил про глубоководный дом. Следовало, очевидно, уходить. Мы глянули еще только на стенд с фотографиями и карикатурами на Кусто слева от двери. Удачнее всего получаются карикатуры на людей с костистыми или очень толстыми лицами. Резкие черты Кусто так и просятся на карандаш. Это, конечно, были не карикатуры все-таки, а шаржи, чаще всего в профиль. И фото, приколотые к материи стенда, без всякого ранжира и порядка. Подводные дома, дельфины, выпрыгивающие из воды в Сантьяго, Кусто и Кеннеди на групповом снимке, Кусто, готовящийся надеть маску, и вдруг Гагарин, смонтированный на одной карточке с Моной Лизой. Гагарин справа, Джоконда слева. Опять это соединение науки, космоса, мужества с красотой и таинственностью искусства, загадочностью женской улыбки.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Виктора Конецкого «Соленый лед».
2: Не может не существовать в душе многих сегодняшних людей безмолвное и невыражаемое словами ощущение тоскливо-безвозвратного сожаления. Да, действительно, люди полетят на Луну уже скоро и на Марс, но я не полечу. Сердце, желудок, амортизация души, виза на полет к Луне. Да, полетят, а я никогда, никогда туда не полечу. Это тоскливо. Одно утешает. Так случалось всегда и будет. И я никогда не увижу космос и глубины океана. Никогда. Когда проводился первый опыт недельного пребывания людей под водой, у аса-подводников Фалька стали пошаливать нервы. Быть может, это были и не нервы, а воображение. Оно и помогает, и иногда губит людей, особенно художников. Другой акванавт чувствовал себя отлично. О нем записано в журнале. Никаких жалоб нет, спокойная уверенность, как в отчетах советских космонавтов. Вот откуда на стенде в кабинете Кусто Гагарин с его улыбкой и Джоконда с ее улыбкой. Испытатели сперва не выключали приемник. Слушали популярную музыку и листали детективы. Потом забросили детективы и выключили приемник. Смотрели развлекательную программу. Или рекламу с хорошенькими хористками. Потом послали к черту и хористок, и даже последние известия. Попросили проигрыватель. И до конца опыта слушали симфонии и камерную музыку. Причем оба подводника были не из тех ребят, которые ходят в филармонию. Это говорит мне бывший лейтенант французского флота месье Алина, Или мне это кажется? Потому что я это уже где-то читал. С большой глубины, как вам известно, нельзя выйти немедленно, если провел там известный срок. Именно эта мысль ввергала мужественного Фалька в ужас и кошмары. Ничего лучшего для тренировки космонавтов не придумаешь. Американцы это поняли и используют. Чувство одиночества в глубине океана и в космосе приблизительно одинаковы по силе и качеству. Неизбежность, неизведанность среды, ее очевидная враждебность, ее громадность, ее завлекающая гармония, толкающая на безрассудные поступки, растворяющая вдруг страх в чем-то непонятном, но, поверьте, месье Виктор, приятном, и рождающая вместо него ощущение бессмертия. Это переводит мне уставшая переводчица Ира, или это говорит Алина, или все это мне кажется. Так передайте своим друзьям, что мы, как и договорились, ждем Нерей, говорит Алина. Обязательно, сказал я, хотя знал, что у Нерея осталось немного шансов приплыть в Монако. А вы навсегда ушли с этого судна? Спросил Алина. Навсегда, признался я. Люди, которые стояли во главе дела, отличные подводники, но в них, пожалуй, не было и грана поэзии. Поэтому Нерей еще не скоро бросит якорь на рейде под окном этой комнаты. «Что передать, Паша?» — спросил Алина. «Так называют Кусто друзья. Это означает старик. Пожелайте ему, месье, еще много лет готовиться к погружениям без посторонней помощи».
1: Мы читали главы из книги Виктора Конецкого «Соленый лед».

0: слушаете «Радио Звезда». Николай Гейнце. Рассказ «Бессилие искусства». Читает Станислав Федосов.
1: О, это просто дело упражнений и привычки, вот и все, сказал мне старый жонглер. Конечно, надо иметь и некоторую способность, крепкие и здоровые пальцы, а главное условие – это терпение и ежедневная работа в течение многих лет. Подобная скромность меня удивила, тем более что среди жонглеров, кичащихся по обыкновению своей ловкостью, он положительно на целую голову выдавался своим искусством. Я, по крайней мере, не встречал более ловкого. Нет сомнения, что все часто видали не только в цирках, но и даже в убогих балаганах исполнение заурядного фокуса, состоящего в том, что мужчина или женщина становится спиной к экрану с распростертыми крестообразно руками, жонглер же мечет издали ножи, вонзающиеся в дерево между пальцами рук и вокруг головы стоящего. Этот фокус в сущности не представляет из себя ничего особенного. Быстрота ударов, сверкание клинков, живая цель придают только наружный вид некоторой опасности фокуса. На самом же деле ножи весьма мало смертоносны и вонзаются на значительном расстоянии от цели. В данном случае было не так. Тут не было ни тени плутовства. Ножи были отточены, как бритва, и старый жонглер ловко вонзал их совсем близко у тела своей живой цели, в самые углы между пальцами руки. Окружал голову и шею узким кольцом, так что человек, стоящий у экрана, не мог пошевелить головой, не рискуя порезаться. Поразительнее всего было то, что старый жонглер проделывал все это, не глядя на свою живую цель. Его лицо было закрыто маской из провощенной плотной материи без малейших отверстий для глаз. Понятно, что, как все выдающиеся художники, он не был понят толпой, смешивавшей его с обыкновенными фокусниками. Его маска в глазах толпы служила только доказательством несомненного плутовства. «Он нас считает за круглых дураков», — думали зрители. «Точно на самом деле можно целиться, не глядя». Напрасно старый жонглер каждый раз перед представлением давал осматривать свою маску публике. Последняя не могла заметить обмана, но тем не менее продолжала считать себя обманываемой. Только я один угадал в старом жонглёре выдающегося артиста и был глубоко убежден, что он был чужд всякого обмана. Я высказал это ему вместе с удивлением к его искусству. Он был тронут, отданный ему справедливостью. Таким образом мы сделались друзьями, и он мне скромно объяснил истинный секрет этого фокуса, непонятый толпой. Секрет этот весь заключался в следующих простых словах. Быть немного способным и работать в течение многих лет каждый день. На мою уверенность в отсутствии тени плутовства в его искусстве старый жонглер сказал мне: «О, да-да, вы правы, вы совершенно правы. Мне даже невозможно плутовать. Невозможно настолько, что вы не можете даже себе представить. Если бы я вам только рассказал...» Но к чему? На его лицо набежала тень. Мне показалось, что крупные слезы блеснули в глазах жонглера. Я не смел настаивать на откровенности, но, вероятно, мой взгляд был не настолько скромен, как мой язык. Его-то молчаливой просьбе и уступил старый жонглер. «Впрочем, почему бы мне и не рассказать вам? Вы поймете меня. Она хорошо поняла», — прибавил он почти свирепо. «Кто она?» — спросил я. «Моя жена! Будь она проклята!» — отвечал он. «О, какое это отвратительное создание, если бы знали! Она поняла, даже слишком хорошо поняла. Этого-то я ей простить не могу. Она меня обманывала. Но это так естественно со стороны женщины. Это еще можно простить. Но что касается до остального, это уже преступление. Ужасное преступление. Его жена была той самой женщиной, которой каждый вечер служила ему живой целью. Ей было лет 40. Она была, видимо, когда-то хорошенькой, но с вульгарными чертами лица. Курносая, со злыми глазами, с чувственным, но вместе с тем и неприятным ртом, с выдававшейся вперед нижней губой. Я заметил несколько раз, что при каждом брошенном ее мужем ноже она смеялась едва слышным, но очень выразительным смехом. Смехом горьким и звучащим насмешкой. Я приписывал этот смех подробности исполнения номера. Это условлено между ними, думал я, чтобы сильнее оттенить возможную опасность, презрение к этой опасности в силу уверенности в меткости метальщика. Мне только что пришел на память этот смех, как старый жонглер начал снова. Ее смех. Конечно, вы слышали его. Ее злой смех, которым она дразнит меня. Ее подлый смех, который доводит меня до бешенства. Именно подлый, так как она хорошо знает, что с ней ничего не может случиться. Ничего, несмотря на то, что она этого вполне заслуживает. Несмотря на то, что я должен был бы это сделать. Несмотря, наконец, даже на то, что я хочу это сделать. Что же вы хотите?
2: Боже, неужели вы не догадываетесь? Я хочу ее убить. Убить за то, что она вас...
1: За то, что она меня обманывала? Перебил он меня. О, нет! Не за то, повторяю вам. Но самое худшее — это то, что когда я первый раз простил ее, и когда я сказал ей, что, тем не менее, я мог бы отомстить за себя, зарезав в один прекрасный день ударом ножа, не показавши даже вида, что сделал это нарочно, но как бы по несчастью, по неловкости. Вы ей это сказали?
2: Да.
1: И я думал об этом. Я думал, что могу это сделать. Я, кроме того, имел на это полное право. Это было так просто, так удобно, так соблазнительно. Подумайте только, один неправильный удар, только на 1 сантиметр. Ее сонная артерия перерезана. Мои ножи режут так хорошо. Порез сонной артерии смертелен. Ее, моей жены, не существует, а я отомщен.
2: Это верно. Убийственно верно, заметил он.
1: И без всякого риска для меня. Не правда ли? Продолжал он. Несчастье.
2: Вот и все. Случайность, промах, как это часто случается в нашем ремесле.
1: За что меня обвинили бы? Кто подумал бы даже меня обвинить? Нечаянное убийство. Это немного. Меня скорее бы пожалели, нежели обвинили.
2: «Моя жена, моя бедная жена!» — сказал бы я, рыдая.
1: «Моя жена, которая была для меня так необходима, которая играла главную роль в моем заработке. Поверьте, меня только бы пожалели бы».
2: «Без всякого сомнения.
1: И как! Какое бы это было мщение! Лучшее из всех практиковавшихся мщений с обеспеченной безнаказанностью!»
2: «Конечно!
1: И когда я ей это сказал, как теперь говорю вам, с непоколебимой решительностью в голосе, с угрозой, готовой перейти в немедленное исполнение, разозленной до бешенства, знаете ли вы, что она ответила мне? что вы честный человек, что вас не хватит на это злой воли.
2: Не то, не то. Я совсем не такой честный человек, как вы думаете. Я не боюсь крови, я ей это когда-то доказал. Для вас безразлично, как и когда. Но она знает это. Она не сомневается в том, что я способен на многое, даже на преступление.
1: И она не ужаснулась?
2: Нет. Она мне просто ответила, что я не буду в состоянии сделать то, что говорю. Понимаете ли вы, что я не смогу сделать?
1: Вы не понимаете ничего. Объяснил же я вам, сколько времени и терпения потратил я на ежедневные упражнения в метании ножей, не глядя.
2: Ну так и что же? Вы, значит, не понимаете того, что она так ужасно быстро поняла. Вы не понимаете, что моя рука теперь не послушается меня, если бы я даже заставлял ее сделать неправильный удар.
1: Не может быть.
2: Увы, это правда. Я на самом деле хотел исполнить задуманную месть, которую считал такой простой и удобной. Уверившись в неисправимости виновной, я решался несколько раз убить ее. Я прилагал всю мою ловкость, все мои усилия, чтобы сделать отклонение в ударе на 1 сантиметр. Этого было бы достаточно, чтобы перерезать ей шею. Я хотел, старался, но не мог. Не мог никогда. Никогда. Ее подлый смех звучал в моих ушах всегда. Всегда. Со скрежетом зубов, обливаясь слезами, он добавил: «Она меня знает. Она хорошо знает, что я бессилен в своей ловкости, в своем искусстве».
0: Мы читали рассказ Николая Гейнца «Бессилие искусства». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Европа делает все, чтобы сорвать перспективу мирных переговоров по Украине, в которых заинтересованы и Соединенные Штаты. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на трибуне Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Он отметил, что сами основы организации ставятся под удар, когда Запад закрывает глаза на расцвет украинского нацизма.
2: Спустя 80 лет уроки Нюрнберга выучены далеко не всеми. Правящие верхи многих стран Евросоюза, судя по заявлениям их представителей, явно поражены вирусом расового превосходства, вынашивают экстремистские, русофобские идеи, потворствуют главарям украинского режима, когда те чествуют в Киеве отпетых военных преступников и гитлеровских коллаборационистов, чьи руки по локоть в крови русских, евреев, белорусов, украинцев и лиц других национальностей.
1: Сергей Лавров добавил, что все угрозы безопасности России со стороны Киева будут устранены по итогам специальной военной операции. Российские войска нанесли удары дронами по телекоммуникационной и логистической инфраструктуре Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны. В Киеве выведен из строя дата-центр «Космонова», обеспечивавший ВСУ связью «Старлинк». О прекращении работы заявила и сама компания. После удара по дата-центру прекратили вещание сразу несколько украинских телеканалов. Также в Одесской области уничтожены логистические хабы «Эпицентр» и «Новая почта». Нанесены удары по мосту в Маяках и поражен очередной сухогруз с зарубежным вооружением для ВСУ. Учения коллективных сил ОДКБ плановые и не направлены против третьих стран, заявил начальник Объединенного штаба Организации договора о коллективной безопасности генерал-полковник Андрей Сердюков. По его словам, цель стартовавших на полигоне Чебаркульский маневр взаимодействия 2026 – повышение слаженности органов управления и войск. Военнослужащие России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана отработают подготовку к локализации приграничных вооруженных конфликтов, ведение разведки и вопросы материально-технического обеспечения войск. Российский гимнаст Илья Заика стал автором нового именного элемента на кольцах, сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России. Спортсмен впервые успешно выполнил этот элемент на этапе Кубка мира в Париже, выйдя в финал с первого места. В августе, напомню, Заика завоевал серебро чемпионата Европы. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Время не щадит даже самых отважных героев. Помнят ли они клятву верности и девиз своей молодости? Один за всех и все за одного. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Александра Дюма «20 лет спустя». Продолжение приключений знаменитой четверки мушкетеров Атоса, Портоса, Арамиса и Д'Артаньяна. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
0: Всемирная энциклопедия еды.
4: Один из любимых продуктов ближневосточной кухни. Ими там посыпают и мясо, и мороженое. Речь о фисташках. Добрались сравнительно давно они и до нас. И такими словосочетаниями, как «фисташковый кофе» или «паста с фисташками», уже мало кого удивишь. А вот то, что фисташки являются не орехами, а костянками, действительно знают не все. Персик, например, тоже костянка. У него есть мякоть, затем идет косточка в скорлупе. И фисташки, когда они растут, тоже имеют небольшую мясистую оболочку. Правда, у персика съедобна как раз мякоть, а у фисташек, напротив, косточка. Территория современных Ирана и Турции – родина фисташек. Первые фисташковые деревья росли там более 7 тысяч лет назад. Сегодня же самое старое дерево на Кипре. Ему около 1500 лет. Фисташка – не дешевый продукт. И вот почему. Плодоносит дерево лишь спустя 8, а то и 10 лет после посадки. Даже получить урожай непросто. собирают фисташки по ночам. Дело в том, что в жару аромат эфирных масел, источаемый деревьями, буквально дурманит человека. Кружится голова, можно даже потерять сознание. Фисташки сушат несколько дней на солнце, а хранятся они не больше года. Кстати, собирают их в августе, поэтому не стоит покупать эти плоды в начале лета. Их срок годности подходит к концу. Фисташки богаты железом. Много в них калия, который отлично борется с гормоном стресса кортизолом. За это, а еще и потому, что раскрытая скорлупа походит на улыбку человека, фисташку нередко называют «счастливым орехом». «Счастливой костянкой» тут же поправят специалисты по ботанике. Но теперь мы знаем почему.
0: Всемирная энциклопедия еды. История в письмах и воспоминаниях.
5: Из письма Василия Львовича Пушкина Петру Андреевичу Вяземскому. 20 февраля 1818 года. Москва. Сегодня открылся монумент Пожарского и Минина. Стечение народа было многочисленное. Я слышал много любопытного. Один мужик с рыжей бородою говорил своему соседу: «Смотри, какие в старину были великаны. Нынче народ омелел». Верный твой друг, Василий Пушкин.
6: Радио «Звезда». Книга на ночь.
7: Александр Дюма. Главы из романа «20 лет спустя». Читает Григорий Перель.
8: Глава третья. Два старинных врага. Когда Д'Артаньян подъехал к Бастилии, пробило половину девятого. Он велел доложить о себе коменданту тюрьмы, который, узнав, что офицер приехал с приказом от кардинала и по его повелению, вышел встречать посланца на крыльцо. Комендантом Бастилии был в то время господин Дю Трамбле, брат грозного любимца Ришелье, знаменитого капуцина Жозефа, прозванного «серым кардиналом». Когда во времена заключения в Бастилии маршала Бассомпьера, просидевшего ровно 12 лет, его товарищи по несчастью, мечтая о свободе, говорили бывало друг другу: «Я выйду тогда-то, а я тогда-то», Бассомпьер заявлял: «А я, господа, выйду тогда, когда выйдет и господин Дю Трамбле». Он намекал на то, что после смерти кардинала Дю Трамбле неминуемо потеряет свое место в Бастилии, тогда как он, Бассомпьер, займет свое при дворе. Его предсказание едва не исполнилось, только в другом смысле, чем он думал. После смерти кардинала, вопреки общему ожиданию, все осталось по-прежнему. Господин Дю Трамбле не ушел, и Бассомпьер тоже чуть не просидел в Бастилии до конца своей жизни. Господин Дю Трамбле все еще был комендантом Бастилии, когда Д'Артаньян явился туда, чтобы выполнить приказ министра. Он принял его с изысканной вежливостью, и так как он собирался как раз сесть за стол, то пригласил и Д'Артаньяна отужинать вместе. «Я и рад бы», — сказал Д'Артаньян, — «но, если не ошибаюсь, на конверте стоит надпись «Очень спешная». «Это правда», — сказал Дю Трамбле. «Эй, майор, пусть приведут номер 256». Вступая в Бастилию, узник переставал быть человеком и становился номером. Д'Артаньян невольно вздрогнул, услышав звон ключей. Ему не захотелось даже сойти с лошади, когда он увидел вблизи забранные решетками окна и гигантские стены, на которые он глядел раньше только с той стороны рва и которые однажды так напугали его лет 20 тому назад. Раздался удар колокола. «Я должен вас оставить», — сказал ему Дю Трамбле. Меня зовут подписать пропуск заключенному. До свидания, господин Д'Артаньян». «Черт меня побери, если я захочу еще раз с тобой свидеться», — проворчал Д'Артаньян, сопровождая это проклятие самой сладкой улыбкой. «Довольно пробыть в этом дворе 5 минут, чтобы заболеть. Я согласен лучше умереть на соломе, что, вероятно, и случится со мной, чем получать 10 000 ливров и быть комендантом Бастилии». Едва он закончил этот монолог, как появился узник. Увидев его, Д'Артаньян невольно вздрогнул от удивления, но тотчас же подавил свои чувства. Узник сел в карету, видимо, не узнав Д'Артаньяна. «Господа», — сказал Д'Артаньян 4 мушкетерам, — «мне предписан строжайший надзор за узником, а так как дверцы кареты без замков, то я сяду с ним рядом. Лельбон, окажите любезность, поведите мою лошадь на поводу». «Охотно, лейтенант», — ответил тот, к кому он обратился. Д'Артаньян спешился, отдал повод мушкетеру, сел рядом с узником и голосом, в котором нельзя было расслышать ни малейшего волнения, приказал: «В Пале-Рояль, да рысью». Как только карета тронулась, Д'Артаньян, пользуясь темнотой, царившей под сводами, где они проезжали, бросился на шею пленнику. «Рашфор!» — воскликнул он. «Вы! Это действительно вы! Я не ошибаюсь!» «Д'Артаньян?» — удивленно воскликнул Рашфор. «Ах, мой бедный друг!» — продолжал Д'Артаньян. «Не видя вас 5-й год, я думал, что вы умерли!» «По-моему, — ответил Рашфор, — мало разницы между мертвым и погребенным. А меня уже похоронили. Или все равно, что похоронили. За какое же преступление вы в Бастилии?» «Сказать вам правду?» «Да?» «Ну так вот, я не знаю». «Вы мне не доверяете, Рашфор?» «Да нет же, клянусь честью. Ведь невозможно, чтобы я действительно сидел за то, в чем меня обвиняют». «В чем же?» «В ночном грабеже». «Вы ночной грабитель, Рашфор, вы шутите». «Я вас понимаю. Это требует пояснения, не правда ли?» «Признаюсь, дело было так. Однажды вечером, после попойки у Рейнара в Тюильри с Фонтралем, Дерие и другими, герцог Даркур предложил пойти на новый мост срывать плащи с прохожих. Это развлечение, как вы знаете, вошло в большую моду с легкой руки герцога Орлеанского». «В ваши-то годы! Да вы с ума сошли, Рашфор!» «Нет, попросту я был пьян. Но все же эту забаву я счел для себя негожей и предложил шевалье Дерие быть вместе со мной зрителям, а не актерам, и чтобы видеть спектакль как из ложи, влезть на конную статую. Сказано, сделано. Благодаря шпорам бронзового всадника, послужившим нам стременами, мы мигом забрались на круп, устроились отлично и видели все превосходно. Уже 5 плащей было сдернуто, и так ловко, что никто даже пикнуть не посмел, как вдруг один менее покладистый дуралей вздумал закричать «караул!» И патруль стрелков тут как тут. Герцог Даркур, Фонтрали, другие убежали. Дерие тоже хотел удрать. Я его стал удерживать, говорю, что никто нас здесь не заметит. Не тут-то было, не слушает. Стал слезать, ступил на шпору, шпора пополам. Он свалился, сломав себе ногу. И вместо того, чтобы молчать, стал вопить благим матом. Тут уж и я соскочил. Но было поздно. Я попал в руки стрелков, которые отвезли меня в шатле, где я и заснул преспокойно, в полной уверенности, что на завтра выйду оттуда. Но миновал день, другой, целая неделя. Пишу кардиналу. Тотчас за мной приходят, отвозят в Бастилию. И вот я здесь 5 лет. За что? Должно быть, за дерзость? За то, что сел на коня позади Генриха IV? Как вы думаете? «Нет, вы правы, мой дорогой Рашфор, конечно, не за это. Но вы, по всей вероятности, сейчас узнаете, за что вас посадили. Да, кстати, я и забыл спросить вас, куда вы меня везете?» «К кардиналу». «Что ему от меня нужно?» «Не знаю. Я даже не знал, что меня послали именно за вами». «Вы фаворит кардинала? Нет, это невозможно». «Я фаворит!» — воскликнул Д'Артаньян. «Ах, мой несчастный граф! Я и теперь такой же неимущий гасконец, как 22 года тому назад, когда, помните, мы встретились в Менге». Тяжелый вздох докончил его фразу. «Однако же вам дано поручение, потому что я случайно оказался в передней, и кардинал обратился ко мне, как обратился бы ко всякому другому. Нет, я все еще лейтенант Мушкетеров, и, если не ошибаюсь, уж 21-й год. Однако с вами не случилось никакой беды, это не так-то мало». «А какая беда могла бы со мной случиться? Есть латинский стих, я его забыл, да, пожалуй, никогда и не знал твердо. Молния не ударяет в долины. А я долина, дорогой Рашфор, и одна из самых низких».
9: «Значит, Мазарини по-прежнему Мазарини?»
8: «Больше, чем когда-либо, мой милый. Говорят, он муж королевы».
9: «Муж?
8: Если он не муж ее, то уж, наверное, любовник».
9: «Устоять против Бекингема и сдаться Мазарини?»
8: «Таковы женщины», — философски заметил Д'Артаньян.
9: «Женщины пусть их, но королевы...»
8: «Ах, бог ты мой, в этом отношении королевы женщины вдвойне».
9: «А герцог Бафор все еще в тюрьме?»
8: «По-прежнему. Почему вы об этом спрашиваете?» «Потому что он был хорош со мной и мог бы мне помочь». «Вы-то, вероятно, сейчас ближе к свободе. Скорее, вы поможете ему».
9: «Значит, война?»
8: «Будет».
9: «С Испанией?»
8: «Нет, с Парижем».
9: «Что вы хотите сказать?»
8: «Слышите ружейные выстрелы?»
9: «Да, так что же?»
8: «Это мирные горожане тешатся в ожидании серьезного дела».
9: «Вы думаете, они на что-нибудь способны?»
8: «Они подают надежды. И если бы у них был предводитель, который бы их объединил...»
9: «Какое несчастье быть взаперти!»
8: «Бог ты мой, да не отчаивайтесь! Уж если Мазарини послал за вами, значит, он в вас нуждается. А если он в вас нуждается, то смею вас поздравить. Вот во мне, например, уже давно никто не нуждается. И сами видите, до какого положения это меня довело».
9: «Ну вот еще вздумали жаловаться».
8: «Слушайте, Рашфор, заключим договор».
9: «Какой?»
8: «Вы знаете, что мы добрые друзья».
9: «Черт возьми, эта дружба оставила следы на моем теле. 3 удара шпаги».
8: «Ну так если вы опять будете в милости, не забудьте меня».
9: «Честное слово Рашфора. Но с тем, что и вы сделаете тоже».
8: «Непременно. Вот вам моя рука».

0: Они живы, вот все, что мне известно. Иногда получаю от них вести стороной. Но где они, хоть убейте, не могу вам сказать. Честное слово. Из всех моих друзей остались только вы, Рашфор. А знаменитый, как его звали, того малого, которого я произвел в сержанты пьемонтского полка? Планше. Вот-вот, что же сталось со знаменитым Планше? Он женился на хозяйке кондитерской с улицы Менял. Он всегда любил сласти. И так как он сейчас парижский буржуа, то, по всей вероятности, участвует в бунте. Вы увидите, что этот плут будет городским старшиной раньше, чем я капитаном. Полноте, милый Д'Артаньян, не унывайте. Как раз в тот миг, когда находишься в самом низу, колесо поворачивается и поднимает тебя вверх. Может быть, с сегодняшнего же вечера ваша судьба изменится. «Аминь», — сказал Д'Артаньян и остановил карету. «Что вы делаете?» — спросил Рашфор. «Мы приехали, а я не хочу, чтобы видели, как я выхожу из кареты. Мы с вами не знакомы». «Вы правы. Прощайте. До свидания. Помните ваше обещание». Д'Артаньян вскочил на лошадь и поскакал впереди. Минут пять спустя они въехали во двор Пале-Рояля.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из романа Александра Дюма «20 лет спустя».
0: Д'Артаньян повел узника по большой лестнице через приемную в коридор. Дойдя до дверей кабинета Мазарини, он уже хотел велеть доложить о себе, когда Рашфор положил ему руку на плечо. «Д'Артаньян», — сказал Рашфор, улыбаясь. «Признаться вам, о чем я думал всю дорогу, когда мы проезжали среди толпы горожан, бросавших злобные взгляды на вас и ваших четырех солдат?» «Скажите», — ответил Д'Артаньян. «Я думал, что мне стоило только крикнуть «помогите», и вы с вашим конвоем были бы разорваны в клочья, а я был бы на свободе». «Почему же вы этого не сделали?» — сказал Д'Артаньян. «Да что вы», — возразил Рашфор. «А наша клятва в дружбе. Если бы не вы, а кто-нибудь другой вез меня тогда...» Д'Артаньян опустил голову. «Неужели Рашфор стал лучше меня?» — подумал он и велел доложить о себе министру.
3: «Введите господина Рашфора!» —
0: раздался нетерпеливый голос Мазарини, едва эти два имени были названы.
3: «И попросите лейтенанта Д'Артаньяна подождать, он мне еще нужен».
0: Д'Артаньян просиял от этих слов. Как он только что говорил, он уже давно никому не был нужен, и приказ Мазарини показался ему добрым предзнаменованием. Что до Рашфора, то его эти слова заставили насторожиться. Он вошел в кабинет и увидел Мазарини за письменным столом в скромном платье, почти таком же, как у аббатов того времени, только чулки и плащ были фиолетовые. Дверь снова закрылась. Рашфор искоса взглянул на Мазарини, и их взгляды встретились. Министр был все такой же, причесанный, завитой, надушенный и, благодаря своему кокетству, казался моложе своих лет. Этого нельзя было сказать о Рашфоре. 5 лет, проведенные в тюрьме, состарили достойного друга Ришелье. Его черные волосы совсем побелели, а бронзовый цвет лица сменился почти болезненной бледностью. Так он был изнурен. При виде его Мазарини слегка покачал головой, словно желая сказать: «Вот человек, который, кажется, уже больше ни на что не пригоден». После довольно продолжительного молчания, которое Рашфору показалось бесконечным, Мазарини вытащил из пачки бумаг развернутое письмо и показал его Рашфору.
3: «Я нашел здесь это письмо, в котором вы просите возвратить вам свободу. Разве вы в тюрьме?»
0: Рашфор вздрогнул от гнева. «Мне кажется, вашему преосвященству это известно лучше, чем кому бы то ни было другому», — ответил он.
3: «Мне? Нисколько. В Бастилии множество людей, которых посадили еще при кардинале Ришелье, и даже имена которых мне неизвестны».
0: «Но со мной дело другое, монсеньор. Мое-то имя вы знали, ведь именно по приказу...»

0: приказу вашего преосвященства я был переведен из Шатле в Бастилию».
1: «Вы так полагаете?»
0: «Я знаю, наверное».
1: «Да, припоминаю, действительно. Не отказались ли вы некогда съездить в Брюссель по делу королевы?»
0: «А-а-а!» — сказал Рашфор. «Так вот настоящая причина. А я 5 лет ломал себе голову. Какой же я глупец, что не догадался!»
1: «Но я вовсе не говорю, что это причина вашего ареста. Поймите меня, я спрашиваю вас только и всего. Не отказались ли вы ехать в Брюссель по делу королевы, тогда как раньше согласились ехать туда по делу покойного кардинала?»
0: «Как раз по той причине, что я ездил туда по делам покойного кардинала, я не мог поехать туда же по делам королевы. Я был в Брюсселе в тяжелую минуту. Это было во время заговора Шале. Я должен был перехватить переписку Шале с эрцгерцогом, и меня, узнав, там чуть не разорвали на куски. Как же я мог туда вернуться? Я погубил бы королеву вместо того, чтобы оказать ей услугу».
1: «Ну вот видите, как иногда лучшие намерения истолковываются в дурную сторону, мой дорогой Рашфор. Королева увидела в вашем отказе только отказ, простой и ясный. Ее Величество имело много причин быть вами недовольной при покойном кардинале».
0: Рашфор презрительно улыбнулся. «Вы могли бы понять, монсеньор, что раз я хорошо служил Ришелье против королевы, то именно поэтому я мог бы отлично служить вам против всего света после смерти кардинала».
1: «Нет, Рашфор», — сказал Мазарини, — «я не таков, как Ришелье, стремившийся к единовластию. Я простой министр, который не нуждается в слугах, будучи сам слугой королевы. Вы знаете, что ее величество очень обидчиво. Услышав о вашем отказе, она прочла в нем объявление войны. И помня, какой вы сильный, а значит и опасный человек, мой дорогой Рашфор, она приказала мне обезвредить вас. Вот каким образом вы очутились в Бастилии».
0: «Ну, что ж, монсеньор, мне кажется, — сказал Рашфор, — что если я попал в Бастилию по недоразумению...»
1: «Да-да», — перебил Мазарини, — «все еще можно исправить. Вы человек, способный понять известные дела и, разобравшись в этих делах с успехом, довести их до конца».
0: «Такого мнения держался кардинал Ришелье, и мое восхищение этим великим человеком еще увеличивается от того, что вы разделяете его мнение».
1: «Это правда», — продолжал Мазарини. «Кардинал был прежде всего политик, и в этом он имел большое преимущество передо мной. А я человек простой, прямодушный, и этим очень врежу себе. У меня чисто французская откровенность».
0: Рашфор закусил губу, чтобы не улыбнуться.
1: «Итак, прямо к делу. Мне нужны добрые друзья, верные слуги. Когда я говорю «мне нужны», это значит, что они нужны королеве. Я все делаю только по приказу королевы, вы понимаете, а не так, как кардинал Ришелье, который действовал по собственной прихоти. Потому-то я никогда не стану великим человеком, как он, но зато я добрый человек, Рашфор, и, надеюсь, докажу вам это».
0: Рашфор хорошо знал этот бархатный голос, в котором по временам слышалось шипение гадюки. «Готов вам поверить, монсеньор», — сказал он, — «хотя по личному опыту мало знаком с той добротой, о которой угодно было упомянуть вашему преосвященству. Не забудьте, монсеньор», — продолжал Рашфор, заметив движение, от которого не удержался министр, — «не забудьте, что я 5 лет провел в Бастилии, и ничто так не искажает взгляда на вещи, как тюремная решетка».
1: «Ах, господин Рашфор, ведь я сказал вам, что я не повинен в вашем заключении. Все это королева. Гнев женщины и принцессы, понимаете сами. Но он быстро проходит, и тогда все забывается».
0: «Охотно верю, что она все забыла, проведя 5 лет в Пале-Рояле среди празднеств и придворных. Но я-то провел их в Бастилии».
1: «Ах, боже мой, дорогой господин Рашфор, не воображайте, будто жизнь в Пале-Рояле такая уж веселая. Нет, что вы, у нас здесь тоже, уверяю вас, немало бывает неприятностей. Но довольно об этом. Я веду чистую игру, как всегда. Скажите, вы на нашей стороне, де Рашфор?»
0: «Разумеется, монсеньор. И ничего лучшего я не желаю. Но ведь я ничего не знаю о том, что делается. В Бастилии о политике приходится разговаривать лишь с солдатами да тюремщиками, а вы не представляете себе, монсеньор, как плохо эти люди осведомлены о событиях. О том, что происходило, я знаю только со слов Бассампьера. Кстати, он все еще один из 17 вельмож?
1: Он умер, сударь, и это большая потеря. Он был предан королеве, а преданные люди редки.
0: «Еще бы», — сказал Рашфор. «Если и сыщутся, вы их сажаете в Бастилию».
1: «Но с другой стороны», — сказал Мазарини, — «чем можно доказать преданность?»
0: «Делом», — ответил Рашфор.
1: «Да-да, делом», — задумчиво проговорил министр. «Но где же найти людей делом?»
0: Рашфор тряхнул головой. «В них никогда нет недостатка, монсеньор, только вы плохо ищете».
1: «Плохо ищу? Что вы хотите сказать этим, дорогой господин Рашфор? Поучите меня. Вас должна была многому научить дружба с покойным кардиналом. Ах, какой это был великий человек!»
0: «Вы не рассердитесь на меня за маленькое нравоучение?»
1: «Я? Никогда. Вы знаете, мне все можно говорить в лицо. Я стараюсь, чтобы меня любили, а не боялись».
0: «Монсеньор, в моей камере нацарапана гвоздем на стене одна пословица».
1: «Какая же это пословица?» — спросил Мазарини.
0: «Вот она. Каков господин?»
1: «Знаю, знаю. Таков лакей».
0: «Нет, таков слуга». «Эту скромную поправку преданные люди, о которых я только что вам говорил, внесли для своего личного удовлетворения».
1: «Что означает эта пословица?»
0: «Она означает, что Ришелье умел находить преданных слуг, и целыми дюжинами».
1: «Он? Да на него со всех сторон были направлены кинжалы. Он всю жизнь только и занимался тем, что отражал наносимые ему удары».
0: «Но он все же отражал их, хотя иногда это были жестокие удары. У него были злейшие враги, но были зато и преданные друзья».
1: «Вот их-то мне и нужно».
0: «Я знал людей», — продолжал Рашфор, подумав, что настала минута сдержать слово, данное Д'Артаньяну. «Я знал людей, которые были так ловки, что раз сто провели проницательного кардинала. Были так храбры, что одолели всех его гвардейцев и шпионов. Которые без гроша, одни, без всякой помощи, сберегли корону на голове одной коронованной особы и заставили кардинала просить пощады».
1: «Но ведь люди, о которых вы говорите», — сказал Мазарини, усмехаясь про себя, потому что Рашфор сам заговорил о том, к чему клонил итальянец, «совсем не были преданы кардиналу, раз они боролись против него».
0: «Нет, потому что иначе они были бы лучше вознаграждены. К несчастью, они были преданы той самой королеве, для которой вы сейчас ищете верных слуг».
1: «Но откуда вы все это знаете?»
0: «Я знаю все это, потому что эти люди в то время были моими врагами, потому что они боролись против меня, потому что я причинил им столько зла, сколько был в состоянии сделать, потому что они с избытком платили мне тем же, потому что один из них, с которым у меня были особые дела, нанес мне удар шпагой лет 7 тому назад. Это был уже третий удар, полученный мной от той же руки. Этим мы закончили, наконец, старые счеты».
1: «Ах!»
0: С восхитительным простодушием вздохнул Мазарини.
1: «Как мне нужны подобные люди!»
0: «Ну, монсеньор, один из них уже более 6 лет у вас под рукой, и вы все 6 лет считали его ни на что непригодным».
1: «Кто же это?»
0: «Господин Д'Артаньян».
1: «Этот гасконец?»
0: — воскликнул Мазарини с превосходно разыгранным удивлением. «Этот гасконец как-то спас одну королеву и заставил самого Ришелье признать себя в делах хитрости, ловкости и изворотливости только подмастерьем».
1: «Неужели?»
0: «Все так, как я сказал вашему преосвященству».
1: «Расскажите мне поподробнее, дорогой господин Д'Рашфор».
0: «Это очень трудно, монсеньор», — ответил тот с улыбкой.
1: «Ну так он сам мне расскажет».
0: «Сомневаюсь, монсеньор».
1: «Почему?»
0: «Потому что это чужая тайна. Потому что, как я сказал вам, это тайна могущественной королевы».
1: «И он один совершил этот подвиг?» «Нет, монсеньор, с ним были трое друзей, три храбреца, помогавших ему. Три храбреца именно таких, каких вы разыскиваете». «И эти люди были тесно связаны между собой, говорите вы?»
0: «Связаны так, словно эти четыре человека составляли одного, словно их четыре сердца бились в одной груди. Зато чего только не натворили они вчетвером».
1: «Мой дорогой господин де Рошфор, вы до крайности раздразнили мое любопытство. Неужели вы не можете рассказать мне эту историю?»
0: «Нет. Но я могу рассказать вам сказку. Чудесную сказку, монсеньор».
1: «О, расскажите же, господин де Рошфор, я ужасно люблю сказки».
0: «Вы этого хотите, монсеньор?» — сказал Рошфор, стараясь прочесть истинные намерения на этом хитром, лукавом лице.
1: «Да».
0: «В таком случае, извольте».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Дюма. Главы из романа «20 лет спустя». Читает Григорий Перель.
2: Жила-была королева. Могущественная королева, владеющая одним из величайших в мире государств. Один великий министр хотел ей сделать очень много зла, потому что прежде слишком желал ей добра. Не трудитесь, монсеньор, вы все равно не угадаете имен. Все это происходило задолго до того, как вы явились в государство, где царствовала эта королева. И вот является ко двору посланник. Такой красивый, богатый, изящный, что все женщины сходили по нему с ума. И даже сама королева имела неосторожность подарить ему, без сомнения, на память о том, как он исполнял свои дипломатические поручения, такое замечательное украшение, которое ничем нельзя было заменить. Так как оно было подарено ей королем, то министр внушил последнему, чтобы он приказал королеве явиться на ближайший бал в этом украшении. Ну, монсеньор, министр, конечно, знал из достоверных источников, что украшение было у посланника, а сам посланник уехал уже далеко-далеко за синие моря. Великая королева была на краю гибели, как последняя из своих подданных. Она должна была пасть с высоты своего величия. «Еще бы», — сказал Мазарини. «Так вот, монсеньор, 4 человека решили спасти ее. Эти 4 человека не были ни принцы, ни герцоги, ни люди влиятельные, ни даже богачи. Это были 4 солдата, у которых не было ничего, кроме храброго сердца, сильной руки и длинной шпаги. Они отправились в путь. Министр знал об их отъезде и расставил повсюду людей, чтобы помешать им достигнуть цели. 3 из них были выведены из строя врагами, гораздо более многочисленными, чем они. Но один добрался до порта, убил или ранил пытавшихся его задержать, переплыл море и привез королеве украшение, которое она в назначенный день могла приколоть к своему плечу. Это чуть не погубило министра. Что вы скажете об этом подвиге, монсеньор?»
3: «Великолепно», — проговорил Мазарини задумчиво.
2: «Я знаю за ним еще 10 таких дел».
3: Мазарини не отвечал, он размышлял. Прошло несколько минут.
4: «У вас ко мне нет больше вопросов, монсеньор?» — спросил Рашфор.
3: «Так Д'Артаньян был одним из этих 4 людей, говорите вы?»
4: «Он-то и вел все дело».
3: «А кто были другие?»
2: «Монсеньор, позвольте мне предоставить Д'Артаньяну самому назвать их вам. Это были его друзья, а не мои. Он один только был связан с ними. А я даже не знаю их настоящих имен».
3: «Вы мне не доверяете, дорогой господин Д'Рошфор. Но все равно я буду откровенен до конца. Мне нужны вы, нужен он, нужны все».
4: «Начинайте с меня, монсеньор, раз вы послали за мной, и я здесь. А потом уж вы займетесь ими. Не удивляйтесь моему любопытству. Проведя 5 лет в тюрьме, станешь беспокоиться, куда тебя пошлют».
3: «Вы будете моим доверенным лицом, дорогой господин Д'Рошфор. Вы поедете в Винсен, где заключен герцог Бофор, и будете стеречь его, не спуская глаз». «Как, вы, кажется, недовольны?»
4: «Вы предлагаете мне невозможное», — ответил разочарованный Рашфор, повесив голову.
3: «Как невозможное? Почему же это невозможно?»
4: «Потому что герцог Бофор мой друг, или, вернее, я один из его друзей. Разве вы забыли, монсеньор, что он ручался за меня королеве?»
3: «Герцог Бофор стал с тех пор врагом государства».
4: «Я это допускаю, монсеньор, но так как я не король, не королева и не министр, то мне он не враг, и я не могу принять ваше предложение».
3: «Так вот, что вы называете преданностью. Поздравляю вас. Ваша преданность к немногому вас обязывает, господин Рошфор».
4: И затем, монсеньор, вы сами понимаете, что выйти из Бастилии для того, чтобы перебраться в Винсен, значит только переменить одну тюрьму на другую.
3: Скажите сразу, что вы принадлежите к партии Бофора. Это будет, по крайней мере, откровенно с вашей стороны.
4: Монсеньор, я так долго сидел взаперти, что теперь хочу примкнуть только к одной партии, к партии свежего воздуха. Пошлите меня с поручением куда хотите, назначьте мне какое угодно дело, но в чистом поле, если возможно.
3: «Мой милый господин де Рошфор», — сказал насмешливо Мазарини, — «вы вовлекаетесь в своем усердии. Вы все еще воображаете себя молодым, благо сердце ваше еще молодо, но сил у вас не хватит. Поверьте мне, все, что вам теперь нужно, — это отдых. Эй, кто-нибудь!»
2: «Итак, вы ничего не решили насчет меня, монсеньор?»
3: «Напротив, я уже решил. Вошел Бернуин. Позовите стражника, — сказал он, — и будьте подле меня», — прибавил он шепотом. Вошел стражник. Мазарини написал несколько слов и отдал записку. Потом, кивнув головой, сказал: «Прощайте, господин де Рошфор». Рошфор почтительно поклонился.
4: «Кажется, монсеньор, — сказал он, — меня опять отвезут в Бастилию».
3: «Вы очень догадливы».
4: «Я возвращаюсь туда, монсеньор, но, повторяю, вы делаете большую ошибку, не воспользовавшись мной».
3: «Вами, другом моих врагов».
4: «Что прикажете делать? Вам следовало сделать меня врагом ваших врагов».
3: «Уж не думаете ли вы, господин де Рошфор, что вы один на свете? Уверяю вас, я найду людей получше вас».
4: «Желаю вам удачи, монсеньор».
3: «Хорошо, ступайте, ступайте. Кстати, бесполезно писать мне, господин де Рошфор. Ваши письма все равно затеряются».
4: «Оказывается, я таскал каштаны из огня для других, а не для себя», — проворчал, выходя, Рошфор. «Уж если Д'Артаньян не останется мной доволен, когда я расскажу ему сейчас, как расхвалил его, то, значит, трудно ему угодить. Черт, куда это меня ведут?» Действительно, Рошфора повели по узенькой лестнице, вместо того, чтобы провести через приемную, где ожидал Д'Артаньян. На дворе он увидел карету и четырех конвойных, но между ними не было его друга. «Ах так», — подумал Рошфор, — «это придаст делу совсем другой оборот. И если на улицах все так же много народу, то мы постараемся доказать Мазарини, что мы, слава богу, еще способны на нечто лучшее, нежели сторожить заключенных». И он так легко вскочил в карету, словно ему было 25 лет.
1: Мы читали главы из романа Александра Дюма «20 лет спустя».
5: Продолжение завтра в это же время.
6: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Иван Ефремов. Фрагмент из романа «Туманность Андромеды». Читает Егор Серов.
1: Всем не терпелось почувствовать под ногами почву, пусть чужую, после 6 лет скитания в межзвездных безднах. Кайбер, Пурхис, Ингрид, врач Лума и 2 механика-инженера должны были оставаться в звездолете, чтобы вести дежурство у радио, прожекторов и приборов. Низа стояла в стороне со шлемом в руках. «Откуда нерешительность, Низа?» — окликнул девушку начальник, проверявший свою радиостанцию в верхушке шлема. «Идемте к звездолету». «Я», — девушка замялась, — «мне кажется, он мертвый, стоит здесь уже давно. Еще одна катастрофа, еще жертва беспощадного космоса. Я понимаю, это неизбежно, но всегда тяжело, особенно после Зирды, после Альграба». «Может быть, смерть этого звездолета даст нам жизнь», — откликнулся Пурхис, поворачивая обзорную короткофокусную трубу по направлению корабля, по-прежнему остававшегося неосвещенным. 8 путешественников выкарабкались в переходную камеру и остановились в ожидании. «Включите воздух», — скомандовал Эргнор, оставшимся в корабле, которых уже отделила непроницаемая стена. Только после того, как давление в камере достигло 5 атмосфер, гидравлические домкраты выдавили плотно припаявшуюся дверь. Давление воздуха почти выбросило людей из камеры, не давая ничему вредному из чужого мира проникнуть внутрь кусочка земли. Дверь стремительно захлопнулась, луч прожектора проложил яркую дорогу, по которой исследователи заковыляли на своих пружинных ногах, едва волоча свои тяжелые тела. В конце светового пути возвышался огромный корабль. 1,5 километра показались необычайно длинными и от нетерпения, и от жестокой тряски неуклюжих скачков по неровной, усеянной мелкими камнями почве, сильно нагретой черным солнцем. Сквозь толстую атмосферу, изобилующую влагой, звезды просвечивали бледными расплывчатыми пятнами. Вместо сияющего великолепием космоса небо планеты передавало лишь намеки на созвездия. Их красноватые тусклые фонарики не могли бороться с тьмой на почве планеты. В окружающем глубочайшем мраке корабль выделялся особенно рельефно. Толстый слой борозонно-циркониевого лака местами истерся на обшивке. Вероятно, звездолет долго странствовал в космосе. Эон Тал издал восклицание, отдавшееся во всех телефонах. Он показал рукой на открытую дверь, зияющую черным пятном, и спущенный вниз малый подъемник. На почве около подъемника и под кораблем торчали, несомненно, растения. Толстые стебли поднимали на высоту метра почти черные, параболически углубленные чаши, зазубренные по краю точно шестерни, не то листья, не то цветы. Скопище черных неподвижных шестерней выглядело зловеще, еще больше настораживало немое зияние двери. Нетронутое растение, открытая дверь, значит, давно уже люди не пользовались этим путем, не охраняют свой маленький земной мирок от чужого. Эргнор, Эон и Низа вошли в подъемник. Начальник повернул пусковой рычаг. С легким скрежетом механизм заработал и послушно вознес троих исследователей в раскрытую настежь переходную камеру. Следом поднялись и остальные. Эргнор передал на Тантру просьбу погасить прожектор. Мгновенно маленькая кучка людей затерялась в бездне тьмы. Мир железного солнца надвинулся вплотную, как будто желая растворить в себе слабый очаг земной жизни, приникший к почве громадной темной планеты. Зажгли вращающиеся наверху шлемов фонарики. Дверь из переходной камеры внутрь корабля оказалась закрытой, но не запертой, и легко поддалась. Исследователи вошли в средний коридор, свободно ориентируясь во тьме проходов. Конструкция звездолета отличалась от Тантры лишь в незначительных деталях. «Корабль построен несколько десятков лет назад», — сказал Эргнор, приближаясь к Низе. Девушка оглянулась. Сквозь силикол шлема полуосвещенное лицо начальника казалось загадочным. «Невозможная мысль», — продолжал Эргнор. «Вдруг это...» «Парус!» — воскликнула Низа, забыв о микрофоне, и увидела, что все обернулись к ней. Группа разведчиков проникла в главное помещение корабля, библиотеку-лабораторию и затем ближе к носу в центральный пост управления. Ковыляя в своем скелетообразном каркасе, шатаясь и ударяясь о стены, начальник экспедиции добрался до главного распределительного щита. Освещение звездолета оказалось включенным, но тока не было. В темноте помещений продолжали светиться лишь фосфорицирующие указатели и значки. Эргнор нашел аварийную систему, и тут, на удивление всем, загорелся тусклый, показавшийся ослепительным, свет. Должно быть, он вспыхнул и у подъемника, потому что в телефонах шлемов зазвучал голос Пурхиса, осведомившегося о ходе осмотра. Ему ответила Бина, геолог. Начальник застыл на пороге центрального поста. Проследив глазами за его взглядом, Низа увидела наверху, между передними экранами, двойную надпись. На земном языке и кодом Великого Кольца. Парус. Ниже под чертой шли галактические позывные Земли и координаты Солнечной системы. Исчезнувший 80 лет назад звездолет нашелся в неведомой ранее системе Черного Солнца, так долго считавшейся лишь темным облаком. Осмотр помещения звездолета не помог понять, куда делись люди. Кислородные резервуары не были исчерпаны, запасов воды и пищи могло хватить еще на несколько лет. Но нигде не было ни следов, ни останков экипажа паруса. Странные темные натеки виднелись кое-где в коридорах, в центральном посту и библиотеке. На полу в библиотеке тоже было пятно. Оно коробилось многослойной пленкой, как если бы здесь высохло что-то пролитое. В кормовом машинном посту перед распахнутой дверью задней переборки свисали оборванные провода, а массивные стойки охладителей из фосфористой бронзы сильно погнулись. Так как в остальном корабль был совершенно цел, то эти повреждения, требовавшие могучего удара, остались непонятными. Исследователи выбились из сил, но не нашли ничего, что могло бы объяснить исчезновение и несомненную гибель экипажа паруса. Попутно пришло другое, чрезвычайно важное открытие. Запасы аномизона и планетарных ионных зарядов, сохранившиеся на корабле, обеспечивали взлет Тантры с тяжелой планеты и путь до Земли. Переданное немедленно на Тантру сообщение сняло сознание обреченности, овладевшей людьми после пленения их корабля железной звездой. Отпала необходимость длительной работы по передаче сообщения на Землю. Зато предстоял огромнейший труд по перегрузке контейнеров с аномизоном. Нелегкая сама по себе задача здесь, на планете, почти с тройной земной тяжестью превращалась в дело, требовавшее высокой инженерной изобретательности. Но люди эпохи Кольца не боялись трудных умственных задач, а радовались им. Биолог вынул из микрофона в центральном посту незаконченную катушку полетного дневника. Эргнор с геологом открыли герметически запертый главный сейф, хранивший результаты экспедиции паруса. Люди поволокли на себе значительный груз. Множество рулонов, фотонно-магнитных фильмов, дневники, астрономические наблюдения и вычисления. Сами, будучи исследователями, члены экспедиции не могли даже на короткий срок оставить столь драгоценную находку. Едва живые от усталости, разведчики встретились в библиотеке Тантры с горящими нетерпением товарищами. Здесь, в привычной обстановке, за удобным столом, под ярким светом, могильная тьма окружавшего мрака и мертвый, покинутый звездолет, стали видением ночного кошмара. Только каждого давило неснимаемое ни на секунду тяготение страшной планеты, да и при каждом движении то один, то другой из исследователей морщился от боли. Без большой практики было очень трудно координировать собственное тело с движением рычагов стального скелета. От этого ходьба сопровождалась толчками и жестоким встряхиванием. Даже из короткого похода люди вернулись основательно избитыми. У геолога Бины Лет, по-видимому, получилось легкое сотрясение мозга, но и она, тяжело привалившись к столу и сдавливая виски, отказалась уйти, не прослушав последней катушки корабельного дневника. Низа ожидала от этой 80 лет хранившейся в мертвом корабле на жуткой планете записи чего-то невероятного. Ей представлялись хриплые призывы о помощи, вопли страдания, трагические прощальные слова. Девушка вздрогнула, когда из аппарата раздался звучный и холодный голос. Даже Эргнор, великий знаток всего, что касалось межзвездных полетов, не знал никого из экипажа паруса. Укомплектованный исключительно молодежью, этот звездолет отправился в свой бесконечно отважный рейс на Вегу, не передав в совет звездоплавания обычного фильма о людях экипажа. Неизвестный голос излагал события, случившиеся 7 месяцев спустя после передачи последнего сообщения на Землю. За четверть века до этого, при пересечении пояса космического льда на краю системы Вега, парус был поврежден. Пробоину в кормовой части удалось заделать и продолжать путь, но она нарушила точнейшую регулировку защитного поля моторов. После длившейся 20 лет борьбы двигатели пришлось остановить. Еще 5 лет парус летел по инерции, пока не уклонился в сторону по естественной неточности курса. Тогда было послано первое сообщение. Звездолет собирался послать второе сообщение, когда попал в систему Железной звезды. Дальше получилось как и с Тантрой, с той лишь разницей, что корабль без ходовых моторов, раз затормозившись, улететь совсем не мог. Он не смог сделаться спутником планеты, так как ускорительные планетарные моторы, находившиеся в корме, пришли в такую же негодность, как и аномизонные. Парус благополучно сел на низкое плато вблизи моря. Экипаж принялся выполнять 3 стоявшие перед ним задачи. Попытку отремонтировать двигатели, посылку призыва на Землю и изучение неведомой планеты. Не успели еще собрать ракетную башенку, как люди начали непонятным образом исчезать. Посланные на розыски тоже не возвращались. Исследования планеты прекратили, покидать корабль для строительства башенки стали только все вместе и подолгу отсиживались в наглухо запертом корабле в перерывах между невероятно изнурительной от силы тяжести работой. Торопясь отправить ракету, они даже не предприняли изучение чужого звездолета поблизости от паруса, по-видимому, находившегося здесь уже давно. Тот диск мелькнуло в уме у Низы. Она встретилась глазами с начальником, и тот, поняв ее мысли, кивнул утвердительно головой. Из 14 человек экипажа паруса осталось в живых 8. Дальше в дневнике следовал примерно 3-дневный перерыв, после которого сообщение передавал высокий молодой женский голос. «Сегодня, 12 числа 7 месяца 323 года кольца, все мы, оставшиеся, закончили подготовку ракеты-передатчика. Завтра в это время...» Кайбер инстинктивно взглянул на часовую градуировку вдоль перематывавшейся ленты. 5 часов утра по времени паруса, и кто знает сколько на этой планете. «Мы отправим надежно рассчитанное...» Голос прервался, затем снова возник, более глухой и слабый, как если бы говорившая отвернулась от приемника. «Включаю. Еще!» Прибор смолк, но лента продолжала перематываться. Слушавшие обменялись тревожными взглядами. «Что-то случилось», — начала Ингрид Дитра. Из магнитофона полетели торопливые, сдавленные слова. «Спаслись 2! Лайк не допрыгнула! Подъемник! Дверь не смогли закрыть, только 2-ю! Механик Сахктон пополз к двигателям. Ударим планетарными. Они, кроме ярости и ужаса, ничто! Да, ничто!» Лента короткое время вращалась беззвучно, затем тот же голос заговорил снова. «Кажется, Ктон не успел. Я одна. Но я придумала. Прежде чем начну...» Голос окреп и зазвучал с убедительной силой. «Братья, если вы найдете парус, предупреждаю, не покидайте корабль никогда». Говорившая громко вздохнула и сказала негромко, как бы самой себе: «Надо узнать про Ктона. Вернусь, объясню подробнее». Щелчок, и лента продолжала сматываться еще около 20 минут до конца катушки. Но напрасно ожидали внимательные уши. Неизвестной не пришлось ничего объяснить, как, вероятно, не пришлось и вернуться. Эргнор выключил аппарат и обратился к своим товарищам. «Наши погибшие сестры и братья спасают нас. Разве не чувствуете вы рук сильного человека Земли? На корабле оказался аномизон. Отметим, что теперь мы получили предупреждение о смертельной опасности, предостерегающей здесь нас. Я не знаю, что это такое, но, наверное, это чужая жизнь. Будь это космические стихийные силы, они не только убили бы людей, но повредили и корабль. Стоит сказать, получив такую помощь, нам было бы стыдно теперь не спастись и не донести до земли открытие паруса и свои. Пусть великие труды погибших, их полувековая борьба с космосом не пропадут даром.
0: Мы читали фрагмент из романа Ивана Ефремова «Туманность Андромеды». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Чиликов. Здравствуйте. Российская армия взяла под контроль населенные пункты Петропавловка, Лозовая и Марьино в Харьковской и Сумской областях, а также продолжает уничтожать окруженные подразделения ВСУ в Доброполе, сообщили в Министерстве обороны. В ведомстве подчеркивают, бойцы группировок «Север», «Запад», «Центр» и «Днепр» продолжают зачистку территории, подавляя опорные пункты противника и нанося удары по украинским бригадам в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях. Кроме того, средства противовоздушной обороны России в течение минувших суток уничтожили 1222 беспилотника ВСУ. В Государственной Думе 9-го созыва сформируют 34 комитета, 5 фракций и 4 постоянные комиссии, сообщили РИА Новости. Первое заседание Палаты при участии президента и премьер-министра состоится 30 сентября. Парламентариям предстоит утвердить структуру и выбрать спикера. По итогам выборов «Единая Россия» получила 349 мандатов, создав крупнейшую за четверть века фракцию. Остальные места распределились между 4 партиями и самовыдвиженцами. Первое судебное слушание по коллективному иску о возврате денег за отмененный концерт Канье Уэста может пройти в начале октября, пишут «Известия». Покупатели билетов, не дождавшись компенсации, начали подавать заявления в банки и суды. На данный момент компании-организатору уже подано 6 исков на сумму порядка 1,5 миллиона рублей. Напомню, петербургская «Газпром-арена» официально отказалась от проведения мероприятия. Отсутствие концертов в России в гастрольном графике затем подтвердили и представители артиста. В Зимнем дворце вручили Эрмитажную премию. Лауреатами стали спецпредставитель президента Михаил Швыдко и итальянский театральный режиссер Джанкарло Дель Монако. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила их исключительный вклад в развитие искусства и культурный диалог, а также подвела итоги Петербургского международного форума объединенных культур.
2: За дискуссиями о театре, музыке, образовании, кино и многими другими направлениями стоит важная, чувствительная работа по созиданию и продвижению идей гуманизма, приверженцами которых является наша страна. И я думаю, все те, кто приехал сюда, к нам, еще раз своим приездом подтвердили, что они разделяют те ценности, которые важны для нашей страны.
1: Эрмитажная премия присуждается ежегодно с 2023-го двум знаковым деятелям культуры, одному гражданину России и одному иностранцу. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Санкт-Петербург. Памятник Фаине Георгиевне Раневской. Приморский район. Проспект Сизова. Здесь, рядом с гимназией номер 42, стоит памятник Раневской. Актриса сидит на уютной скамейке в образе незабываемой Ляли из кинокомедии «Подкидыш». На постаменте надпись «Все сбудется, стоит только расхотеть».
1: Имя на карте.
2: Раневская редко бывала в Ленинграде. Но когда все же приезжала, то неизменно встречалась со своей давней подругой Анной Ахматовой.
3: За мной бежали дети и хором кричали: «Муля, не нервируй меня». Это очень надоедало, мешало мне слушать ее. К тому же я остро ненавидела роль, которая дала мне популярность. Я сказала об этом Анне Андреевне. Сжала руки под темной вуалью. «Это тоже мои мули», — ответила она. Я закричала: «Не кощунствуйте!»
2: Они познакомились в годы Великой Отечественной войны в Ташкенте, во время эвакуации. Анна Ахматова ютилась в крохотной полутемной коморке. Когда Раневская вошла к ней, поэтесса сидела на кровати. В комнате было довольно-таки холодно.
3: «У меня нет дров», — сказала она мне весело. Я ответила, что тогда я их украду. Ответ меня поразил. «Если вам это удастся, будет очень даже мило».
1: Имя на карте.
2: После победы они встречались чаще. Много и допоздна гуляли по северной столице, болтали обо всем на свете.
3: Ахматова была женщина больших страстей. Вечно увлекалась и была влюблена. Мы как-то бродили с нею по Петрограду. Анна Андреевна шла мимо домов и, показывая на окна, говорила: «Вот там я была влюблена». А за тем окном я целовалась.
2: Высокомерная, изысканная, немного чопорная Ахматова. Всегда ироничная, резкая и очень острая на язык Раневская. Они словно дополняли друг друга. Но тут... В 1946 году Анну Андреевну исключили из Союза писателей. Газеты того времени писали:
4: «Она является типичной представительницей чужой нашему народу, пустой, безыдейной поэзии».
2: Подруги стали видеться все реже и реже. Почти не разговаривали по телефону. Даже привычные ранее телеграммы перестали приходить. Раневская догадалась, Ахматова не доверяет в переписке даже близким друзьям. Больше они не виделись. А когда поэтесса скончалась, Фаина Георгиевна проститься с ней так и не пришла. Она не хотела признавать, что Ахматовой больше нет среди живых.
1: Имя на карте.
2: Скульптура в Петербурге очень трогательная. Актриса внимательно смотрит куда-то вдаль. Она словно ждет, что вот-вот, прямо сейчас, в эту самую минуту, из-за поворота покажется знакомый силуэт давней подруги. И они снова будут вместе. Санкт-Петербург. Памятник Фаине Георгиевне Раневской.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Юрий Бондарев. Главы из романа «Берег». Читает Владимир Левашов.
2: Вот это математический расчет. На 2 очка обчесали меня. Накатило вам, и вы, выходит, в лопоточках тоже родились, а?
3: В тулупе, Меженин, в тулупе, сухо сказал Книжко. И помню, в валенках по коврам ходил.
4: Лейтенанту Книжко во всем везет. Первый в полку счастливчик.
3: Подхватил, зарокотал Гранатуров, поправляя левую забинтованную кисть на марлевой перевязи, врезавшейся в погон.
4: «Верно, Галочка. Живи он 100 лет назад, быть бы ему гусаром. Скатерть белая залита вином». Так поется в песне. «И командовал бы он гусарским полком, а не меня замещал».
3: «Нам пора, товарищ старший лейтенант», сказала Галя и решительно захлопнула книгу, поставила ее на полку. «Я, как врач, должна напомнить, вы пока на лечебном положении».
4: «Галочка, золотце!» — запротестовал Гранатуров. «В медсанбат! От прекрасного пива к храпунам в палате! Сил моих нет, душу вымотали, перестреляю я их как-нибудь, не выдержу!»
3: «Если нет сил, оставайтесь. Хоть до утра. Сегодня я вам разрешаю. Но у меня дежурство. И, пожалуйста, хочу предупредить. Из возраста девочки давно выросла, поэтому прошу никому не провожать меня». «Без сомнения, вам пора», — холодно подтвердил Книжко, не взглянув в ее сторону.
4: «Да вы что? Одна, ночью, в немецком городе!»
3: Гранатуров с грохотом отодвинул стул, возвысился над столом огромным своим телом.
4: «Я отменяю свое решение, Галочка! Я готов!»
3: «Нет», — сказал Книжко ледяным тоном. «В городе патрули, и опасаться совершенно нечего, товарищ старший лейтенант».
2: «Разумеется»,
3: — кивнула Галя и засмеялась напряженно тихим, неприятным смехом. Никто в батарее толком не знал о тайных взаимоотношениях командира первого взвода лейтенанта Книжко и медсамбатского врача Аксеновой. Никто не видел, где, в каких обстоятельствах и когда встречаются они вне батареи. Но все сначала догадывались, а позднее убедились, что знакомство это произошло 1/2 года уже на границе Пруссии. 10 дней Книжко лечился в тылах артполка после того, как открылось у него пулевое ранение в ноге. Он вернулся, по-видимому, раньше срока, похудевший, замкнутый, ходил еще сильно прихрамывая, и странно было видеть строгую сухость его и сдерживаемое недовольство, когда изредка возле орудий на марше начавшегося наступления притормаживала санитарная машина, отмеченная Красным Крестом, и медсанбатский врач, тонкобровая, вся хрупко узенькая, темноглазая, с вороненно-черными на белых щеках волосами, видневшимися из-под маленькой пилотки, не улыбаясь, подходила к орудиям первого взвода, некоторое время шла рядом с Книжко, помогающим себе при ходьбе палочкой. Она серьезно задавала ему какие-то вопросы, имеющие, вероятно, отношение к его раненой ноге, а он едва отвечал ей. Неприветливый, вежливо официальный. И, казалось, тогда нетерпеливо ждал одного, чтобы она поскорее уехала. И она задерживалась в батарее ненадолго, а потом Книжко ни словом не вспоминала о ее приезде, хмурясь под любопытствующими взглядами солдат, которые, боясь его спокойного гнева, вслух не говорили ничего. Раз Гранатуров, будучи свидетелем этой дорожной встречи, сказал, ревниво и бурно веселясь в отсутствии Книжко, что по ясной очевидности лейтенант наш неисправимый девственник или баб боится, а миленькая помощница смерти не по адресу ездит, понапрасну ножки бьет.
2: «Так вы сами подбейте к ней клинья, бабочка, как полагается, все при ней, товарищ старший лейтенант»,
3: подрагивая ресницами, дал многоопытный совет Меженин.
2: «Грех теряться, когда рядом такой экземпляр ходит. Бог не велит, а добро пропадает».
3: И случилось так, что под крепостью Шпандау Гранатуров попал в медсанбат артполка по довольно легкой контузии. При обстреле привалило землей на НП. Он появился на батарее спустя неделю, громогласно шумный, еще более расширившийся на тыловых харчах, привез с собой консервы, 3 бутылки водки, раздобытые у знакомых армейских разведчиков, сразу же собрал в своем блиндаже офицеров батареи и сержантов, устроил обмытие возвращения блудного сына на родину, жгуче, с загадочной значительностью поводил чернотой зрачков по лицам офицеров, по лицу непьющего Книжко, и когда Меженин не без подзадоривания попросил его рассказать насчет чего такого прочего в медсамбатских тылах, Гранатуров как-то по-шальному развесело глянул на офицеров и тотчас притворно скромничая забасил: «Неудобно, братцы, не поверить, скажете, травлю».
2: «А вы за нервы не тяните, товарищ старший лейтенант», — поторопил Меженин. «Сами в тылу бывали, небось, оторвались».
4: «Ну так вот, братцы, что произошло?»
3: Наконец, как бы принужденно решился Гранатуров.
4: «Медсанбат в немецком городочке стоял. Тыл. Аккуратненько, в палатах электричество, тепло, чистые простыни, жратва по режиму, даже трофейные повидла давали и кофе. Живем, как в сказке, и нет тебе передовой. А контузия у меня чихнуть дороже, ходячий просто отдых на курорте. И познакомился я, братцы, в медсанбате с одной женщинкой. Фигурка, грудки, ножки, задумчивые глазки. Скажу вам, как небесный ангел, а по внешности царица Тамара. Как положено, градусник по утрам, как вы себя чувствуете, принести ли вам книжечку почитать, тити-мити, то сё, 5-10, разговоры и всякое прочее. В общем, дело, вижу, закрутилось». Потом пошел я однажды после дежурства вечерком провожать ее. Она у немцев на квартире жила. Пришли. Отдельная комнатка, ковер, шторы, кровать широкая. Тишина. Немцы хозяева нигде не шуршат, не слышно их. Все чистенько, светло и уют. «Сядьте», — говорит. Сел, смотрю на нее, соображаю. Она разом идет к буфету, и тут оказалось, что выпить нашлось. Спирт медицинский. Я выпил, а она не пьет. Сидит, на меня задумчиво смотрит. Но, думаю, ясна обстановка, и, значит, без всякой подготовки перешел в атаку по всем правилам. Конечно, шепот, слова: «Нет, не надо, оставьте меня, уберите прочь руки», вся побледнела, даже зубки стучат, а сама к кровати меня тянет и пуговки на себя расстегивает. А когда легли, и я свет потушил, такое, братцы, началось. 1001 ночь. Декамерон! Не приходилось читать такую книжку, сержант?
2: «Быстро очень получилось у вас, товарищ старший лейтенант»,
3: перебивая, усомнился Меженин.
2: «Больно по-книжному уходит. Сопротивляются они долго, а после уж и силу

0: и, упираясь в безучастного к разговору Книжко азартно полыхнувшим взглядом, вынул из кармана гимнастерки фотокарточку и кинул ее на середину стола. «Теперь как?» В ту же секунду лейтенант Книжко, мертвенно-бледнее, встал резко и гибко, жестко скрипнув в тишине, натянутой на груди портупеей. И в тот миг, когда правая рука его с неумолимой сумасшедшей быстротой упала на бедро, вырвав ТТ из тесной кожи кобуры, и когда послоновье заорал Гранатуров: ты что, спрячь пистолет, говорю, брось!» Никитина будто метнула к Книжко инстинктивная сила, порхнувшая над головой опасности. Металлический запах беды. Качнулся стол от суматошного толчка обеих рук Гранатурова. Зазвенело разбитое стекло, брызнуло что-то под доском межконсервных банок. И Никитин четко увидел совершенно белое, отрешенное мальчишеское лицо Книжко. Его меловые губы выговорили отрывисто: «Если вы, старший лейтенант, не попросите извинения за всю эту гнусность, я вас пристрелю, как подлеца!» «Убери пистолет, Андрей! Слышишь? Спрячь пистолет, слышишь?» — повторял хрипло Никитин и с гневом обернулся к Гранатурову. «Попросите извинения, комбат, слышите?»
1: «Пошутил я, говорят! Не понял!» — крикнул Гранатуров задушенно. «Шуток не понимаешь!»
0: «Шутки глупца!» — выговорил Книжко отчетливо и непримиримо, отстраняясь от Никитина, обмякшим жестом вбросил пистолет в хрустнувшую кобуру, зачем-то провел пальцем по волосам и вышел в траншею быстрыми шагами. Безмолвие стояло в блиндаже. Пожилой сержант Зыкин мрачно насупливался, крутил и не мог скрутить на коленях цигарку. Меженин, не шелохнувшись, ничем не выказав ни удивления, ни страха в момент стычки офицеров, был, казалось, раздосадованно углублен в изучение сивушной лужи, растекающейся по доскам из опрокинутой бутылки, принюхиваясь, заглядывал в раскрытые банки консервов. Гранатуров, сидя на нарах, шумно дышал, вытирал платком забрызганное лицо, и Никитин с неожиданной ненавистью к его косым бачкам, к его бревнообразной шее, свистящему дыханию, спросил зло: «Зачем вы здесь врали, комбат, как сивый мерин? Что вас дернуло ерунду молоть?»
1: «С ума сошел! Вот психованный!» — выдохнул Гранатуров, глотком проталкивая не то смех, не то всхлип в горле. «Щенок сумасшедший, скажи!»
0: «Так бы и погибли смертью храбрых, товарищ старший лейтенант», заметил как бы, между прочим, Меженин и поковырял в банке консервов. «Вот жаль, водку напрасно потратили». «Что вам нужно было от Книжко, комбат? Зачем врать?» Никитин дернул со стола намокшую фотокарточку. «Здесь нет никакой надписи. Значит, вам ее никто не дарил».
1: «Не ваше дело. Не в свои дела лезете», — разозлился Гранатуров и выхватил из рук Никитина фотокарточку. «Лейтенант Книжко в этих делах ясно кто? Как собака на сене, ни себе, ни другим. Заморочил голову бабе и ни хрена. Ладно, из-за бабы лезть в бутылку не хочу. Разыграл я его или не разыграл, это уж тайна, покрытая мраком».
0: Гранатуров, потянув воздух ноздрями, сильными поворотами пальцев разорвал фотокарточку на мелкие кусочки и ударил ими о стол.
1: «Нежные вы у меня, интеллигенты! Ох уж святые! Дальше некуда!»
0: То, что произошло или могло непоправимо произойти между командиром первого взвода и командиром батареи, открыло Никитину многое. Но эта вежливая жесткость Книжко в обращении с Галей на глазах Гранатурова и ее терпеливое непротивление его официальному твердому безразличию больше всего поражали своей противоестественной неопределенностью и тем, чего Никитин

0: не в состоянии был всецело понять.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Юрия Бондарева «Берег».
0: «Нет, товарищ старший лейтенант», — повторил Книжко голосом знакомого упорства. «Провожать младшего лейтенанта медицинской службы Аксенову вам не стоит. Я был бы рад, если бы вы посидели с нами».
2: «Господи, боже мой, о чем вы говорите?» — со смехом воскликнула Галя. «Это имеет какое-то значение?»
3: «Мушкетеры у меня в батарее, мушкетеры, Атос, Портос и как там еще? Хватит мне приказы-то отдавать, удивляете вы меня!» — захохотал Гранатуров против ожидания дружелюбно. «Скажу вам, Галя, лейтенант Книжко крупно играет. Только попади под его власть, маму родную вспомнишь».
0: «Угадали, старший лейтенант. Игра крупная, иду на весь банк», — проговорил медленно Книжко. «Сколько у вас, Меженин?» Меженин, тасуя карты, прищурился на кучу рейхсмарок.
4: 85 тысяч, товарищ лейтенант.
0: Сразу? На все?
4: Под корень срезать думаете?»
0: «Я сказал, иду на все».
4: «Выиграть думаете?»
0: «Надеюсь». «Но ведь ему все равно, выиграет он или не выиграет», — подумал Никитин и посмотрел с томящим угадыванием на Гранатурова, на Галю. Он чувствовал явную нарочитость, мешающую угловатость разговора между Книжко и комбатом, но хорошо знал, что в противоположность Гранатурову Книжко не умел притворяться безобидным балагуром, отходчивым, свойским парнем, чтобы по необходимости обстоятельств нравиться другим и нравиться самому себе. Это была его сила и его слабость. Неужели и здесь он волю испытывает? Он несколько раз видел, как в первоначальные минуты танковых атак Книжко с упрямо твердым выражением лица стоял около орудий в полный рост. Стоял минут 5, не пригибаясь при близких разрывах, визжащих осколками над головой, и лишь бледнее смотрел на вспышки танковых выстрелов. Точно этим необъяснимым и бессмысленным риском на виду всего взвода испытывал судьбу. Необъяснимее было то, что уже спрыгнув в командирский ровик, он почти гневно кричал по телефону, чтобы расчеты не маячили перед танками-пристрелочными манекенами, после чего говорил Никитину, что теперь убил в себе зайца и внешне был спокоен до исхода боя.
2: «Я пойду. Я прощаюсь с вами, артиллеристы», — неустойчивым голосом сказала Галя и развернула конвертиком сложенную плащ-палатку, накинула ее на плечи. «Гранатурова я оставляю. Все будет в порядке. Медсанбат недалеко».
3: «Галочка!» — вскричал Гранатуров с шутовским страданием. «Что же вы с нами делаете? Красивая, русская, одна ночью, в чужом городе!»
2: «Я ничего не боюсь, Гранатуров. Немцы не насилуют русских врачей. Спокойной ночи, артиллеристы!» Это «спокойной ночи» было обращено ко всем. И Никитин, страстно желая сейчас, чтобы Книжко взглянул на нее, оторвался от этой не имеющей смысла игры, сказал что-нибудь, наконец, просто кивнул бы ей, увидел его ничего не выражающие глаза, непроницаемо нацеленные на карты, которые с оттяжкой выбрасывал перед ним в одержимом самозабвении Меженин. Лейтенант Книжко словно не расслышал ёрнического баса Гранатурова, не расслышал насмешливого ответа Гали. Он прямо сидел за столом,
0: аккуратный, способный мальчик, затянутый в подогнанную офицерскую форму и окутанный сигаретным дымом. Зеленый свет абажура блестел на его чистоплотно зачесанном косом проборе, на тугой портупее, на серебряных звездочках новеньких, надетых после Берлина погон. «Приходите к нам, Галя», — сказал Никитин, внезапно раздражаясь на Книжко, и проводил ее до двери. Она приостановилась, завязывая тесемки плащ-палатки. Темный треугольник волос, свисавший из-под пилотки, резко оттенял ее белую щеку, губы дернулись виновато и скорбно, и голос ее был негромок, пересиленно ровен, низок. «Только вы, единственный, меня здесь любите, лейтенант». И он понял, что она вкладывала в слова не прямое значение, а нечто иное. Грустное, дружеское, благодарное. И, поняв, нахмуренный, неловко открыл дверь в коридор. «Мы рады, когда вы приходите к нам, Галя». «Ох, какая очаровательная псина! Откуда это?» — воскликнула она в дверях и, распахивая полы плащ-палатки, наклонилась, стремительно подхватила на руки ободранную заспанную кошку, клубком свернувшуюся за порогом темного коридора, где из глубины комнат доносился храп солдат. «Это чья? Немецкая? Какая прелесть! 100 лет я не видела таких дурнушек!» Она, как ребенка, держала на весу вытянувшуюся всем длинным и мягким телом кошку с сереющими сосками среди шерстки живота, худую с длинными лапами, и радостно заглядывала темно-карими глазами ей в грязную, зажмуренную на свет морду. Потом, смеясь, прижала ее морду к щеке, к своим прекрасным вороненым волосам, умиленно говоря Никитину: «Она мурлычет, Господи, худющие ребра одни. Наверное, недавно у нее были котята. У нее есть котята или какая-нибудь сирота бездомная?» «Понятия не имею», — ответил Никитин. «Ее утром принес лейтенант Книжко. Со двора, по-моему». «Лейтенант Книжко?» Излишне оживленно проговорила Галя, все теребя, лаская притиснутую к подбородку кошку. «Могу я взять ее в медсамбат?» «Ну зачем вам какая-то немецкая грязная кошка?» — сказал Никитин, но его заглушил ракочущий, наигранный возмущением бас Гранатурова. «Эту замухрышку в медсанбат! Да ходяку уважаете!» Он поднялся из-за стола, скрипя сапогами, подошел к Гале, возвышаясь над ней, отчего сразу сделалось тесно, неудобно от его громоздкого роста, от его наклоненного сверху смугло-матового лица, окаймленного косыми бачками, от его сочного голоса. «Да бросьте ее к дьяволу, Галочка, еще блох наберетесь! Нашли, ей-богу, паршака, последнего одра царя небесного, смотреть не на что!»
5: «Так вы разрешаете или не разрешаете, лейтенант?» — спросила Галя. Глаза ее потухали, а пальцы медленнее и медленнее поглаживали, копошились в дымчатой шерстке кошки. И Никитин, сердясь и досадуя на молчание Книжко, поспешил сказать: «Возьмите ее и не спрашивайте, если она вам нравится».
3: «А я говорю, бросьте паршивого блохаря, он вас заразит!» Ласково загудел Гранатуров и жарко сверкнул зубами. «Завтра, мои разведчики, хотите 5, 10, 20 самых породистых в вещмешках со всего города принесут?»
5: «Серьезно? 20? А можно 100, товарищ старший лейтенант?»
3: «Только прикажите, и все будет выполнено. 100 разных немецких мурок будет у ваших ног, Галочка. Разведете их в медсанбате, и от мышей одни хвосты останутся».
0: Она посмотрела из-под лобья вверх на склоненного к ней Гранатурова, на его знойно-ослепительные крепкие зубы, торопясь выпустила на пол кошку, сказала с гримасой годливой неприязни: «Да перестаньте же поясничать!» И, порывисто запахивая плащ-палатку, вышла в темный коридор, наполненный сонной духотой, бормотанием спящих солдат. Никитин пошел за ней и молча проводил ее до двери, затем по лужайке двора к калитке, мимо неподвижной фигуры часового, окликнувшего сквозь оборванную зевоту: «Лейтенант!» Месяц еще не взошел. Лишь стояло маленькое зарево на востоке за парком позади кирхи, просачиваясь меж ветвей сосен, и на улице безмолвно ночной, тихо осиянной оранжевым переливом брусчатника под теплым заревом, в тени низкой ограды, пахнущей водянистой свежестью сирени, он еще раз предложил: «Я доведу вас до Митсамбата». «Ни в коем случае. Я дойду одна. Я хочу одна. Но скажите, кого и чего мне бояться?» Она, поворачиваясь, придвинулась к нему, и необычная в этой застывшей тишине ночи близость ее лица, разительность белой щеки и черного крыла волос опять больно напомнили что-то Никитину, то, чего не было, но могло быть, и это что-то звенело в нем тоненьким колокольчиком, словно стоял посреди каких-то далеких лунных переулочков с тенями от деревянных заборов, пахнущих впитанным за день теплом, перегретыми солнцем досками и сыростью апрельской земли в подворотнях. Он молчал, справляясь с мучительно сладкой спазмой в горле, которая мешала ему сказать последнюю фразу: «До свидания, приходите к нам на гранатурово, не обращайте внимания». И по отблеску ее белков уловил: она смотрела через его плечо на красновато-теплеющий восход месяца за вершинами сосен позади кирхи.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Юрий Бондарев. Главы из романа «Берег». Читает Владимир Левашов.
2: Какая ночь! Помните, и звезда с звездою говорит. И там еще чудесно. Тишина, пустыня внемлет Богу, сказала Галя шепотом. И как далеко мы от дома, и как все грустно, и как все глупо со мной, в конце концов. Ведь вы не можете мне ничем помочь, правда? А я никогда не знала, я злилась, я смеялась над этим. Как глупо, Господи! Она подергала тесемки плащ-палатки. «Ну ничего, лейтенант, это отвратительно, но я справлюсь. Я справлюсь. Буду укрощать плоть, голодать, как монашенка, и по утрам окатываться холодной водой и худеть на черном хлебе, и стоять на коленях. Правда, меня с детства не научили молиться, вот беда. Что же я буду делать?» Что же тогда делать? Влюбиться назло в Гранатурова? Она засмеялась странно, с горькой ожесточенностью, и в смехе этом, во вздрагивающих бровях ему показались слезы, но ее близко светившиеся из темноты глаза были сухи, горячи, пытались почему-то смеяться над тем, что не имело права быть смешным, а было неожиданностью, от которой не умирают, нелепостью, не случавшейся с ней и случавшейся с другими, чего она даже не могла представить раньше по отношению к себе. «Зачем она так прямо говорит со мной?» — подумал Никитин, стесненный ее уничижающей откровенностью, ее насильным сквозь слезы смехом. «Я этого не понимаю», — сказал Никитин. «Что понимать? Для чего? Разве это нужно понимать? Ох, какую ересь и чепуху я вам наговорила, лейтенант», — сказала она, запрокинув голову. «Сама я виновата. Идите играть в карты. Это мужское дело важнее всякой женской чепухи. Спокойной вам ночи, Никитин. До свидания, Галя. Приходите к нам завтра». «Не обещаю, лейтенант. Возможно». Никитин слышал, как зашуршала по ограде плащ-палатка, стала смутно удаляться под нависшей над тротуаром сиренью, и отчетливо и звучно отдаваясь, застучали по каменным плитам каблучки сапожек. И он закрыл калитку, уже обеспокоенный тем, что могут подумать о его отсутствии, подошел по узенькой в траве дорожке к часовому. Тот переминался около дома, одолеваемый дремотой, рот его раздирала необоримая зевота, доносилось мычание, лающие покашливания. Никитин сказал тоном приказа: «Часовой, выйдите сейчас на мостовую и на всякий случай постойте там минут пять, посмотрите, пока врач Аксенова до перекрестка к медсанбату не дойдет». «Ясно, товарищ лейтенант», — откликнулся часовой и, переступая в траве, крякая, забормотал дремотно: «Эх, и ночь, звезды-то высыпали, как у нас в России, и месяц всходит. Не для солдат эта ночь, разные мысли в голову лезут». «Что?» — спросил Никитин. «В такую бы ночь по деревне гулять. Девчат поют, а в полях тихо, только коростель дергает. Домой бы, товарищ лейтенант», — мечтательно заговорил осевшим после долгого молчания голосом часовой. «Вот стоял и думал, скоро, кажись, должна кончиться, шутка ли, в центре Германии мы, а домой когда? Эх, какой красавец на небо-то восходит!» — опять сказал он, восхищенно глядя на широкое светлеющее и багровеющее зарево над деревьями.
3: Весна, домой бы, домой.
2: Да, да, мы в Германии, и сейчас весна, подумал Никитин, впервые за эти дни, вроде бы полностью ясно и осознанно подхваченный молодым пульсирующим током радости, облегчающим, как счастливые детские слезы, опустошением. Да, да, конечно, весна, и война кончается.
1: Месяц всходил левее силуэта кирхи, показался из горячего бездымного пожара над соснами, отраженно вспыхнул в высоких стеклах колокольни. Одна подставленная месяцу каменная стена посветлела, выступила из глубокой тени ограды, и улицы налились прозрачной молочной синевой, еще более загадочной, сгустившей темноту парка. Тонкие голубые полосы пролегли по конькам соседних черепичных крыш. И спящий двор, где стоял Никитин, лужайка перед домом, песчаная тропка до самой калитки, прочерченная длинными тенями, застыли под месяцем в неподвижной прохладе травянистого воздуха. «Ведь я не ранен, не убит. И моему взводу, несмотря ни на что, просто повезло в Берлине, а остальное пустяки. И все хорошо, все отлично. И вот весна в Германии, скоро конец войны, и как прекрасна эта лунная ночь в немецком городке, и мне 20 лет, и все еще будет, все, чего не было», подумал Никитин с тем прежним сладко и больно зазвеневшим тонким колокольчиком в груди, какой ощутил он возле калитки, провожая Галю, чувствуя сухой блеск ее глаз на своем лице. Это ощущение прилива молодости, прощающей доброты ко всему, похожей на рвущуюся из души нежность, счастливое ожидание чего-то нового, что было когда-то с ним в золотой поре детства и должно быть опять предвидено и скоро. Это ощущение ожидания еще не свершившегося в его жизни, томящая готовность к предопределенному войной, неизведанному и радостному, возникало в нем с особенной силой при передвижении в горящие города, незнакомые, не до конца разрушенные, залитые по крышам домов заревом, с отсвечивающими красным булыжником мостовыми под колесами орудий, или когда через мелкую сеть дождя размыто проступал в туманце на опушке влажного леса одинокий дачный домик, где, казалось, кто-то жил ничем не измененный, влюбленный верой, и в нерушимое прошлое, где были молодые прекрасные лица и женщины, и где в блаженном тепле, ласковом уюте могли встретить и полюбить его. И под бегущий лепет дождя по капюшону, под чавканье грязи, под всасывающие звуки орудийных колес ему представлялся давний детский сон. Какой-то фантастический поезд в золотистой, затопленной закатом степи идет меж густых трав, а он один в чудесно озаренном лиловыми тучами вагоне, испытывая нечто белое, светлое, чистое, стоит у раскрытого окна на душистом ветерке, видит эту совершенно сказочную, неземную, пустынную степь, огромные и нечеткие в первозданной гуще трав шары желтых марсианских цветов, видят ее глубоко дымящиеся желто-пепельным закатом горизонты с очертаниями таинственных городов на розовых берегах, заросших пальмами рек, влекущие таким обетованным обещанием приближенной радости, что ему хотелось долго и сладострастно плакать тогда. Такой степи никогда не было в реальности. И он не помнил, когда снился этот сон. Но он чувствовал его, как неясное, извиняющее в нем воспоминание чего-то несбывшегося и счастливого в его жизни.
4: Мы читали главы из романа Юрия Бондарева «Берег». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Герберт Уэллс, фрагмент из рассказа «Морские пираты», читает Александр Клюквин.
1: Не удовольствовавшись своим первым опытом, мистер Физон тоже отправился в лодке, чтобы точно указать место приключения. Прилив уже начался, и пришлось сделать довольно большой круг, чтобы добраться до места. Когда они, наконец, добрались, истерзанное тело уже исчезло. Вода прибывала, затопляя одну за другой груды тинистых камней. И четверо в лодке, рабочий, лодочник и мистер Физон, стали смотреть уже не на берег, а на воду под килем. Сначала им удалось различить в воде только очень немногое, темную и густую чащу водорослей ламинария, в которой изредка мелькала рыба. Они искали приключений, и поэтому громко выражали свое разочарование. Но вскоре они увидели одно из чудовищ. Оно уплывало в открытое море, передвигаясь странным круговым движением, которое чем-то напоминало мистеру Физону качание привязанного аэростата. Колеблющиеся ленты водорослей заволновались, разделились, и три новых чудовища показались в темноте, отчаянно борясь друг с другом из-за чего-то, может быть, из-за утопленника. Через минуту бесчисленные зеленовато-оливковые ленты водорослей снова сомкнулись над барахтающейся грудой. Увидев это, все четверо в волнении начали бить веслами по воде и кричать. Тотчас же они заметили суетливые движения в водорослях и отъехали немного, чтобы лучше разглядеть, что это такое. Как только волнение улеглось, они увидели, что все дно между водорослями словно усеяно глазами.
2: «Уроды проклятые!» — крикнул один из рабочих. «Да их тут целые дюжины!»
1: Тотчас же чудовища начали подниматься на поверхность. Мистер Физон впоследствии описал автору этих строк поразительную картину появления чудовищ из колеблющейся заросли ламинарий. Ему казалось тогда, что это длилось довольно долго, но, вероятно, на самом деле все произошло в несколько секунд. Сперва появились одни глаза, потом показались щупальца, которые вытягивались то там, то здесь, раздвигая чащу водорослей. Потом странные существа начали увеличиваться в размере, пока, наконец, дна не стало видно за их переплетающимися телами, и концы щупалец не показались над волнующейся поверхностью воды. Одна из тварей дерзко всплыла у самой лодки, и, цепляясь за нее тремя из своих заканчивающихся присосами щупалец, перебросила четыре остальные через борт, как будто намереваясь не то перевернуть лодку, не то забраться в нее. Мистер Физон тотчас же схватил багор и, яростно колотя по мягким щупальцам твари, заставил ее опустить их. Тут он получил удар в спину, чуть не сваливший его за борт. Дело в том, что лодочнику пришлось пустить в ход весло, чтобы отразить такое же нападение с другой стороны лодки. Твари отступили и погрузились в воду. «Лучше уберемся отсюда», — сказал мистер Физон, дрожа всем телом. Он сел у руля, а лодочник и один из рабочих взялись за весла. Второй рабочий стоял на носу с багром, готовый отразить новое нападение щупалец. Все молчали. Мистер Физон выразил общее желание. Притихшие и испуганные, побледневшие, они теперь думали только о том, как бы выбраться из ужасной ловушки, в которую так легкомысленно забрались. Но только весла погрузились в воду, как темные, гибкие, извивающиеся канаты связали их движение и обвились вокруг руля, а у бортов лодки, поднимаясь петлеобразными движениями, снова показались присосы. Люди налегли на весла и рванули изо всех сил, но без результата. Так застревает лодка в плавучих массах водорослей. «Помогите!» — крикнул лодочник, и мистер Физон со вторым рабочим бросились к нему, чтобы помочь ему вытащить весло. В это время человек с багром, его звали, кажется, Иван, с проклятием вскочил и, нагнувшись над бортом,
3: стал, насколько это ему удавалось, наносить удары по кольцу щупалец, которые сомкнулись вокруг подводной части лодки. Оба гребца тоже вскочили, чтобы найти лучшую точку опоры и вытащить весла. Лодочник передал свое весло мистеру Физону, и тот изо всех сил принялся тащить его. А сам лодочник, открыв большой складной нож и тоже наклонившись над бортом, начал рубить обвившиеся вокруг весла скользкие присосы. Мистер Физон, шатаясь от судорожных толчков лодки, стиснув зубы, задыхаясь, с надувшимися от напряжения жилами на руках, вдруг посмотрел на море. Неподалеку от них, по мощным валам надвигающегося прилива, прямо к ним плыла большая лодка. Мистер Физон заметил трех женщин и ребенка. Лодочник был на веслах, а малыш в соломенной шляпе с розовой лентой стоял на корме и весело их приветствовал. Сначала мистер Физон думал, конечно, только о том, чтобы позвать на помощь. Потом он подумал о ребенке. Он тотчас же опустил весло, отчаянным движением вскинул руки и крикнул сидящим в лодке, чтобы они скорее отъезжали ради Бога. Мистер Физон даже не подозревал, что поступок его при подобных обстоятельствах был не чужд героизма и свидетельствует о его скромности и мужестве. Весло, которое он отпустил, сразу скрылось под водой и вскоре всплыло в 20 ярдах от них. В ту минуту мистер Физон почувствовал, что лодка сильно закачалась, и хриплый вопль лодочника Хилла заставил его забыть о другой лодке. Мистер Физон обернулся и увидел, что Хилл с искаженным от ужаса лицом корчится у передней уключины. Правая рука его погружена в воду за бортом, и кто-то тянет ее вниз. Он издавал только резкие короткие крики «О-о-о-о!». Мистер Физон думает, что Хилл был захвачен щупальцами, когда рубил их под водой. Теперь, конечно, совершенно невозможно установить, как было на самом деле. Лодка до того накренилась, что борт почти касался воды. Иван и второй рабочий багром и веслом били по воде справа и слева от погруженной руки Хилла. Физон инстинктивно стал так, чтобы выровнять лодку. Тогда Хилл, дюжий здоровый человек, сделал отчаянные усилия и почти встал на ноги. Он вытащил руку из воды. Она была опутана сложным сплетением коричневых канатов. Глаза ухватившего его чудовища, глядя прямо и решительно, на мгновение показались на поверхности. Лодка кренилась все больше и больше, и вдруг коричневато-зеленая вода хлынула через борт. Хилл поскользнулся и упал на борт. Рука его с вцепившимися в нее щупальцами опять погрузилась в воду. Падая, Хилл перевернулся и ударил сапогом по колену мистера Физона, который бросился, чтобы удержать его. В следующее же мгновение вокруг пояса и шеи Хилла обвелись новые щупальца, и после короткой и судорожной борьбы, во время которой лодка чуть не опрокинулась, Хилл был перетянут через борт, а лодка выпрямилась от сильного толчка. Мистер Физон чуть не перелетел через другой борт, но уже не видел борьбы, продолжавшейся в воде. Мистер Физон выпрямился, напрасно стараясь найти равновесие, как вдруг заметил, что пока они боролись с чудовищами, начавшийся прилив снова отнес их лодку к покрытым водорослями камням. В каких-нибудь 4 ярдах плоский камень возвышался над омывающим его приливом. В одно мгновение мистер Физон вырвал у Ивана весло и изо всех сил погрузил его в воду, потом бросил его, подбежал к носу лодки и прыгнул. Он почувствовал, что ноги его скользят по камням. Отчаянным усилием он заставил себя перепрыгнуть на соседний камень. Он споткнулся, упал на колени и снова поднялся. «Берегись!» — крикнул кто-то, и большое тело ударило его сзади. Сбитый с ног одним из рабочих, он растянулся плашмя в луже, оставленной приливом. Падая, он услышал придушенные, отрывистые крики. Как он думал тогда, Хилла. Мистер Физон удивился, что у Хилла такой пронзительный голос и что в нем столько оттенков. Кто-то перепрыгнул через него. Поток пенистой воды обдал его и прокатился дальше. Он поднялся на ноги и, не оглядываясь на море, промокший до костей, со всей быстротой, на какую только был способен от страха, побежал к берегу. Перед ним по отмели между камнями, на небольшом расстоянии друг от друга, спотыкаясь, бежали оба рабочих. Наконец мистер Физен оглянулся и, увидев, что погони нет, посмотрел по сторонам. Он был ошеломлен. С самого момента появления кефалоподов из воды он действовал так стремительно, что не успевал отдавать себе отчет в своих поступках. Теперь ему казалось, будто он очнулся от страшного сна. Над ним сияло безоблачное послеполуденное небо, и море колыхалось, ослепительно сверкая. Пена, нежная, как взбитые сливки, разбивалась о низкие темные гряды скал. Лодка лежала в дрейфе, мягко покачиваясь на волнах, ярдах в 12 от берега. Хилл и чудовище, напряжение и ярость смертельной борьбы исчезли, как будто их вовсе не было. Сердце мистера Физена неистово колотилось. Он дрожал всем телом и тяжело дышал. Однако чего-то не хватало. Несколько мгновений он не мог сообразить, чего именно. Солнце, море, небо, скалы, чего же нет. Потом он вспомнил о лодке с катающимися. Она исчезла. Уж не выдумал ли он ее? Он обернулся и увидел двух рабочих. Они стояли рядом под нависшей массой высоких розовых скал. Он спросил себя, не следует ли ему сделать еще одну, последнюю попытку спасти Хилла. Но его нервное напряжение улеглось. Он чувствовал себя беспомощным и вялым. Он повернул к берегу и направился, спотыкаясь и шлепая по воде, к своим спутникам. Оглянувшись еще раз, он увидел в море две лодки. Та, которая была дальше, неуклюже качалась, опрокинутая кверху килем.
0: Мы читали фрагмент из рассказа Герберта Уэллса «Морские пираты».
4: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Президенты России и Сербии провели телефонный разговор в субботу, сообщила пресс-служба Кремля. Владимир Путин и Александр Вучич обсудили продление газового контракта, выкуп доли в компании НИС и ситуацию на Балканах. Вучич, инициировавший звонок, поблагодарил Москву за помощь в тушении природных пожаров и рассказал о предстоящей отставке с поста главы республики ради участия в досрочных парламентских выборах кандидатом на пост премьера. Процедура назначена на 25 октября. Расчеты беспилотных систем группировки войск «Центр» установили полный контроль над воздушным пространством на Добропольском направлении, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, операторы дронов перехватывают воздушные цели противника и наносят точечные удары, ликвидируя пункт управления и военную технику ВСУ. Ранее группировка завершила окружение крупного узла обороны ВСУ в Доброполе и продолжает уничтожение блокированных там подразделений. Американский лидер Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского заключить мирное соглашение с Россией. Об этом он заявил журналистам в Белом доме. По данным Bloomberg, ранее Трамп уже призывал главаря украинского режима отправиться в Москву для возобновления переговоров, однако получал отказ. Выступая перед прессой, глава США также уклонился от ответа на вопрос о возможной передаче Киеву лицензии на производство зенитных ракет «Патриот». Посольство России открыло во французском городе Тиль мемориал советскому женскому партизанскому отряду «Родина», сообщили РИА Новости. Изначально официальная церемония планировалась на 27 сентября, но была отменена властями Франции, поэтому мероприятие при участии белорусских коллег провели днем ранее. Памятник работы совместных скульпторов посвящен 37 женщинам, бежавшим из концлагеря и воевавшим в рядах французского сопротивления. В Приморье открыли первый в России государственный комплекс реабилитации для диких животных. Он создан центром «Амурский тигр». Но помимо этих краснокнижных хищников, выхаживать там смогут и других зверей и птиц, рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяка.
2: Очень символично, что в День тигра мы открываем этот первый реабилитационный центр в стране для животных, которые нуждаются в помощи людям, где можно выхаживать, скажем, те, которые брошены были мамами своими в силу разных обстоятельств. Здесь они будут выращиваться в той среде, которая их и окружала ранее, без контакта с человеком, что будет позволять потом искать их в среду. Здесь будут и медведи, и косули, и олени, и рыси, и леопарды.
1: Аналогичный центр планируют открыть также в Хабаровском крае. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Василий Иванович Немирович Данченко. Главы из книги «Скобелев». Читает Станислав Федосов.
4: Я уже говорил в первом издании этой книги, что она не биография Скобелева, а ряд воспоминаний и отрывков, написанных под живым впечатлением тяжелой утраты этого в высшей степени замечательного человека. Между ними встречаются наброски, которые, может быть, найдут слишком мелкими. Мне казалось, что в таком сложном характере, как Скобелев, всякая подробность должна быть на счету. Кое-где я привел взгляды покойного на разные вопросы нашей государственной жизни. С его убеждениями можно не соглашаться, но молчать о них нельзя. Сожалею еще раз о том, что условия, среди которых приходится работать русскому писателю, не позволяют очертить убеждения Скобелева во всей их полноте. Он не был славянофилом в узком смысле, это несомненно. Он выходил далеко из рамок этого направления, ему они казались слишком тесны. Ему было дорого наше народное и славянское дело. Сердце его лежало к родным племенам. Он чувствовал живую связь с ними, но на этом и оканчивалось его сходство с нынешними славянофилами. Взгляды на государственное устройство, на права отдельных племен, на многие внутренние вопросы у него были совершенно иные. Если уж необходима кличка, то он скорее был народником. В письме, полученном мной от его начальника штаба генерала Духонина после смерти Скобелева, между прочим, сообщается, что в одной из последних свиданий с ним Михаил Дмитриевич несколько раз повторял: «Надо нам, славянофилам, сговориться, войти в соглашение с альманахом «Голос». Голос во многом прав. Отрицать этого нельзя. От взаимных раздражений и пререканий наших один только вред России». То же самое не раз он повторял и нам, говоря, что в такую тяжелую пору, какую переживает теперь наше Отечество, всем людям мысли и сердца нужно сплотиться, создать себе общий лозунг и сообща бороться с темными силами невежества. Славянофильство понимал покойный не как возвращение к старым идеалам до Петровской Руси, а лишь как служение исключительно своему народу. «Россия для русских, славянство для славян». Вот что он повторял повсюду. «Взять у Запада все, что может дать Запад, воспользоваться уроками его истории, его наукою, но затем вытеснить у себя всякое главенство чуждых элементов, развязаться с холопством перед Европой, с несколько смешным благоговением перед ее дипломатами и деятелями. Ученик не лакей», — повторял он. «Учиться, я понимаю, но зачем же ручку целовать при этом? Они не наши. Во многих случаях они являлись нашими врагами, а враги — лучшие профессора. Петр заимствовал у шведов их военную науку, но он не пошел к ним в вассальную зависимость. Я терпеть не могу немцев, но у них я научился многому, а заимствуя у них сведения, все-таки благоговеть перед ними не стану и на буксире у них не пойду. Разумеется, я не говорю о презрении к иностранцам, это было бы глупо. Презирать врага – самая опасная тактика, но считаться с ними необходимо. Между чужими есть и друзья нам, но не следует сентиментальничать по поводу этой дружбы. Она до тех пор, пока у нас с ними враги общие. Изменись положение дел, и дружбы не будет. Повторяю, учиться и заимствовать у них все, что можно, но у себя дома устраиваться как нам лучше и удобнее». Никто более Скобелева не удивлялся взаимной нетерпимости разных литературных направлений у нас. Он никак не мог освоиться с той мыслью, что при отсутствии политической жизни и свободы в стране борьба идей переходит в отдельную борьбу личностей. Ему казалось возможным сплотиться всем, составить общую программу, направить общие усилия к одной цели. С несколько комической даже серьезностью он советовал: «Да вы сначала в купе и в любе поработайте, чтобы право на свое существование отстоять, завоевать себе свободу, а потом уже делитесь на партии, на кружки». Будущим идеалом государственного устройства славянских народов был для него союз автономий с громадной и сильной Россией в центре. Все они у себя внутри, делай, что хочешь, живи, как хочешь, но военные силы, таможня, монета должны быть общими. Все за одного и один за всех. Я еще раз должен выразить глубокое сожаление, что об идеях и планах этого государственного человека гораздо свободнее пишут и говорят за границей, чем у нас. Жалкое положение отечественного писателя в этом отношении вне всяких сравнений, и поэтому мы поневоле ограничиваемся сказанным здесь. Родился Михаил Дмитриевич 17 сентября 1843 года. На первоначальное его воспитание, на склад этого замечательного характера, более всего влияла мать, умная и энергичная Ольга Николаевна, урожденная Полтавцева. Покойный все время относился к ней с самой искренней любовью. «Она одна меня понимает, она одна меня ценит», — не раз повторял он. «Ах, если бы она могла со мной жить постоянно». Скобелев настолько чувствовал нужду в человеке, с которым мог быть вполне откровенным на чистоту, что после смерти матери он не раз просил свою тетку Полтавцеву: «Переезжай ко мне в Минск, ты меня избавишь от многого». Насколько он был потрясен трагической кончиной своей матери, Видно из рассказов близких к нему людей. Она оставила в его душе все время незаживавшую рану. После этого на него стали находить припадки мрачности, глубокой и ни с чем не сравнимой тоски и отчаяния. Он болезненно чувствовал свое одиночество. Он не раз жаловался на то, что около нет близкого, дорогого человека. Вот отрывок из письма его сослуживца, который правдиво рисует душевное настроение почившего героя. Михаил Дмитриевич был в эту минуту весьма расстроен. Я старался изменить разговор и отвлечь его мысли в другую сторону. С этой целью я придвинул к себе портфель с докладом, но Скобелев, заметив это, объявил мне, что он сегодня не расположен заниматься делами. Затем он встал, взял меня под руку и стал прохаживаться по кабинету. «Вы находите, что я очень взволнован сегодня?» «Да, и вам надо успокоиться». «Это невозможно».
5: «Почему?»
4: «А потому же. Все на свете ложь. И счастье только в одной доброй семье. Там люди спокойны, откровенны. Я вам очень и очень завидую. Вы вернетесь домой, вас встретит семья, и вы забудетесь от волнующих вас мыслей. Мало того, испытаете много радости, видя возле себя жену, не оставлявшую вас даже на шибке. А я... Вы уйдете, я опять останусь один со своими мыслями, с терзающими меня сомнениями, со всей окружающей меня парадной обстановкой. Начнешь думать, думать, и опять ни до чего другого не додумаешься, как до того, что все на свете ложь и ложь».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем главы из книги Василия Ивановича Немировича Данченко «Скобелев».
4: Болезненная струна, часто звучавшая в последнее время в душе Скобелева. «Со смертью матери у меня оторвалось многое от сердца, и зажить оно не может. Все кровью сочится. К кому я пойду теперь, когда душа заболит? Вечно один и один. Сослуживцы, я их глубоко люблю. Знаю, и они меня любят, но это все не то. Тут я был сыном, другом. Один я знаю, насколько я обязан ей, ее советам, ее влиянию. Она одна меня понимала. Ах, если бы она могла жить со мною постоянно». Отец далеко не мог на него действовать таким образом. Отец был слишком суров, формален. В старое время отцы действительно являлись довольно строгим начальством для своих детей. Тогда даже ласка считалась вредно влияющей слабостью. С ним не мог ребенок чувствовать себя как с матерью. Это прошло и на всю остальную жизнь. С матерью он был весь нараспашку. Она знала его со всеми его мечтами, планами, с той интимной стороной жизни, которая бежала от парадной обстановки, от сослуживцев, от друзей. Самым неприятным воспоминанием его детства был подлый и жестокий гувернер-немец, не щадивший самолюбие впечатлительного мальчика. Независимый из самого раннего возраста, вспыльчивый, чрезвычайно подвижный, ребенок сразу подвергся всем прелестям германской муштры, еще усиливаемой презрением к русскому происхождению мальчика. Скобелева били прутом за всякий дурно выученный урок, за малейшие пустяки. Между гувернером и учеником установилась глухая вражда. Гувернер ухаживал за кем-то и, отправляясь к ней, надевал фрак, цилиндр и новые перчатки. Мальчик мазал ручку у дверей ваксой. Скобелев до такой степени ненавидел своего учителя, что, стиснув зубы, молчал под ударами, не желая своими криками и стонами доставить ему удовольствие. Зато в одиночку потом он плакал целые ночи, воспитывая таким образом в себе с самого раннего детства ненависть к немцам, с одним из неприятнейших экземпляров которых он познакомился столь близко и столь основательно. 12 лет Скобелев был детски влюблен в девочку такого же возраста и катался с нею верхом. Раз в ее присутствии гувернер-немец ударил его по лицу. Скобелев, взбешенный до последней степени, плюнул на него и ответил за удар пощечиной. Тут будто отец наконец понял, что такая система воспитаний никуда не годится и ни к чему хорошему не ведет. Он отдал сына совсем в другие руки. Дезидерио Жирарде, державшему пансион в Париже. Грубый и подлый по натуре немец был заменен человеком совершенно противоположным. Мягкий, гуманный Жирарде и в ребенке умел уважать человека. Обладая громадным образованием, Жирарде долго и после того оставался для Скобелева идеалом благородства и честности. Круто изменившаяся воспитательная система принесла разом блестящие плоды. Жирарде, по счастливому выражению господина Маслова, стал развивать в Скобелеве религию долга. Привязавшись к Михаилу Дмитриевичу, он приехал с ним в Россию и более не разлучался. Впоследствии он приезжал к нему даже на войну, деля с ним ее боевые тревоги. После матери это была самая искренняя привязанность покойного. Когда я встретился со стариком на похоронах Скобелева, я так и припомнил рассказы о нем. Передо мной был тип гуманного, благородного и честного французского ученого, и тогда же мне пришло в голову, каким последствиям даже совершенно безотчетно могло привести Скобелева незаметное шаг за шагом сопоставление Жирарде с первым гувернером-немцем. Семья Скобелева хотела, чтобы он заключил свое образование в России. Он поступил в Петербургский университет, но во время беспорядков в 1861 году должен был оставить его. Он слушал лекции по математическому факультету, хотя его тянуло совсем в другую сторону, и у себя дома вместо университетских лекций Скобелев просиживал над военными науками. Выйдя из университета, он поступил юнкером в кавалергардский полк и через 2 года, произведенный в корнеты, перевелся в гродненские гусары, чтобы принять участие в военных действиях в царстве польском. Под Меховым и в других делах он сразу выказал замечательную личную храбрость и военные способности. По окончании восстания он поступил в Николаевскую академию генерального штаба, где по виду занимался как будто бы очень мало, а в действительности, разумеется, гораздо глубже других входил в свое дело. Тем не менее, его считали не особенно старательным, и только совершенно особый случай доставил ему возможность зачислиться в генеральный штаб. На практических испытаниях в северо-западном крае Скобелеву задано было отыскать наиболее удобный пункт для переправы через реку Неман. Для этого нужно было произвести рекогносцировки всего течения реки. Вместо того, Скобелев прожил все время на одном и том же пункте. Явилась поверочная комиссия с генерал-лейтенантом Леером. Скобелев на вопрос о переправе, вместо всяких разглагольствований, долго не думая, вскочил на коня и, подбодрив его нагайкой, прямо с места бросился в Неман и благополучно переплыл его в оба конца. Это привело Леера в такой восторг, что он тотчас же настоял зачислить решительного и энергичного офицера в генеральный штаб. Такие системы переправ и потом практиковались уже генералом Скобелевым. Перед переходом Дуная он в 1877 году сделал то же. Сбросил с себя платье, велел расседлать и размунштучить коня и в одном белье верхом переплыл в оба конца громадную реку. На маневрах незадолго до своей смерти он от кавалерийских полков

0: Вслед за тем он приказал на следующий день екатеринославским драгунам приготовиться к переправе всем полком. Появилось несколько удивленных физиономий. «Как это вплавь, да еще всем полком?» «Я сам буду руководить переправой и за все последствия принимаю ответственность на себя», — ответил на это Скобелев. На другой день, созвав всех офицеров и унтер-офицеров полка, он рассказал им, в чем дело, и затем прибавил. «Впрочем, к разговору лучше прибавить и показ. Дайте мне лошадь, только не степную, привычную, а воспитанную в конюшне». Ему подали кровного английского скакуна. Он велел его расседлать, а затем разделся сам и в одном белье верхом на коне погрузился вглубь реки. Лошадь стала тонуть. Нырнул и Скобелев. Но, не потеряв духа, поводом направил лошадь на противоположный берег. Эта борьба на самом глубоком месте реки продолжалась минуты две. Затем конь покорился Скобелеву и выплыл благополучно на намеченное место. В другой раз конь будет смелее и послушнее. И Скобелев тотчас же повторил переправу. Конь поплыл спокойно и уже без сопротивления.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Василия Ивановича Немировича Данченко «Скобелев».
0: Перед последним его выездом из Минска Скобелев отдал все приказания для подготовки на предстоящие маневры к концу августа в Могилеве, опыта переправы через Днепр целого отряда по военному составу из войск всех трех родов. Таким образом, еще юношей, Скобелев уже показывал то, кем он будет впоследствии. В 1864 году он посетил театр войны в датскую кампанию, а через 4 года был назначен в Туркестан, где в 1869 году уже принимал участие в действии генерала Абрамова на Бухарской границе. В 70-м году Михаил Дмитриевич был назначен на Кавказ, а в 71-м уже состоял при полковнике Столетове в Закаспийском крае, где произвел скрытую рекогносцировку к Сорокомышу. Это не входило в виды кавказского начальства вообще и впоследствии, не особенно расположенного к молодому талантливому офицеру. Результатом было возвращение Скобелева в Петербург. Об этом периоде его жизни рассказываются всевозможные басни. Разумеется, как кипучая крупная натура, Скобелев не мог оставаться в благоразумных пределах будничной мещанской морали. Молодость брала свое, а бездействие, часто вынужденное, толкало в бешеную жизнь местной золотой молодежи, убивавшей избыток сил на кутежи, на выходки, иногда доходившие до невозможного. Тем не менее, большинство эпизодов, передающихся участниками этих оргий, разумеется, вымышлено, как вымышлены не столько подлые, сколько просто глупые рассказы о том, как Скобелев, этот богатырь земли русской, являлся в то время будто бы изнеженным и трусливым борчонком. Все, что хотите, только не это. Разумеется, питерским хлыщам, являвшимся в Туркестан, глаза мозолил некогда их бывший товарищ, делавший такую быструю карьеру и ослеплявший даже привычных к опасностям людей своей львиной храбростью, отвагой легендарного Витязя. Поэт «Войны и меча» уже и тогда складывался в сильные, резко намечавшиеся формы. Часто ему приходилось испытывать мужество подчиненных ему людей. И нам помнится, с каким комическим негодованием передавал один из баловней петербургского режима эпизод, в котором и ему самому случилось участвовать. Дело в том, что раз в экспедиции Скобелеву на пути встретился заключенный в глиняные стены и оставленный разбежавшимися сартами горд. Скобелев, желая, вероятно, испытать, насколько он может положиться на храбрость только что прибывшего к нему петербуржца, поручает ему осмотреть этот город. «Вы мне дадите конвой?» «Нет, поезжайте в одиночку». «Но там могут...» — колебался тот. «Вы, значит, трусите?» Приезжий, желавший показать себя не со стороны одной яркости перьев, но и как храброго молодчини,

0: пищу, дал шпоры коню. Город он проскакал и, воротясь, доложил, что жителей нет. «Я это, душенька, знал и без вас», — засмеялся Скобелев. «Вот этого смеха я ему и до сих пор простить не могу. Помилуйте, за что он заставил меня испытать ужас одиночества в городе, предполагавшемся населенным врагами?» В пояснение к этому нужно бы прибавить, что Скобелев, разумеется, не задумался бы сделать то же самое, с тем различием, что его не остановило бы, если бы город не был оставлен, а жители его оказались на местах. В Алайском походе он делал и почище вещи, и не кричал о них, не рассказывал. Это было своего рода искусство для искусства, жажда ощущений. Спокойный формализм Петербурга ненадолго мог удержать Скобелева. Орел в курятнике зачах бы или вырвался бы оттуда. В Коканде открылись военные действия. Он бросился в Среднюю Азию. В 1873 году, командуя авангардом войск, действовавших против Хивы, Михаил Дмитриевич участвовал в делах под Итабаем, Ходжи-Или, Мангитом, Ильялами, Хош-Купырым, Джананыком, Авли и Хивой, а также и в Иамутской экспедиции. В августе того же года он произвел скрытую и опасную экспедицию к Артакую. Уже тогда его встретил на боевом поле Мак-Гахан и посвятил ему не одну из самых задушевных и блестящих страниц своего описания хивинского похода. Через год после того мы уже видели Скобелева в Южной Франции. Поехал он в Париж, но, наскучив бездействием и заинтересовавшись партизанскими действиями карлистов, пробрался к Дон Карлосу, оборонительные действия которого считал более достойными изучения, чем действия регулярной испанской армии. Тут он был свидетелем битв при Эстеле и Пепо-ди-Мурро. В данном случае Скобелев вовсе не являлся традиционным бонапартистом, для которого все равно, где бы ни драться, лишь бы драться. Он, как военный специалист, смотрел на это дело и брал свое, где его находил, всматривался во все, что ему казалось полезным и заслуживающим более пристального наблюдения. Оттуда в Париж он вернулся с парой попугаев, целой массой оружия и громадным количеством заметок и записок о партизанской горной войне, об обороне местности нерегулярной, а только что набранной из крестьян армии. Враги Скобелева в данном случае обратили внимание на попугаев и упустили его наблюдения и заметки. Что же, всякому дорого свое. Вслед за тем Скобелев сначала в должности начальника кавалерии, а затем как военный губернатор Ферганы и начальник всех войск, действовавших в бывшем Коканском ханстве, принимал участие и руководил битвами при Карачукуле, Махраме, Минчтюбе, Андижане, Тюрак-Ургане, Намангане, Ташбала, Балыкчи, Чиджибай, Гуртюбе, Андижане второй раз, Асаке, Коканде, Янге-Арык. Он же организовал и без особых потерь совершил изумительную экспедицию, известную под именем «Алайской». Между прочим, на совести туркестанских офицеров лежит то, что до сих пор мало известно подробностей об этом замечательном походе. Давно бы пора появиться воспоминанием о нем. Тут ему приходилось совершать горные переходы через перевалы Сары-Магук на высоте 18 тысяч футов и Арчат-Давани на 11 тысяч футах. В последнюю турецкую войну при переходе Балкан он воспользовался опытностью своей для подобных походов и сумел не потерять ни одного солдата от мороза и метели там, где у других вымерзали целые полки и дивизии. Скобелев в это время был известен только в Туркестане. Возвращавшиеся оттуда люди белой кости, разочаровавшиеся в своих упованиях на Георгиевский крест и столь же быструю карьеру, бронили Скобелева как только могли. Явилась оскорбительная, разумеется, по их мнению, кличка «Победитель халатников». «Помилуйте, да разве может выйти что-нибудь из него?» — сообщал мне один из таких. «Почему же?»
1: Да ведь он со мной вместе в одном полку служил.
0: За что же вы полк свой оскорбляете?
1: Как так?
0: Да разве из вашего полка ничего хорошего выйти не может?
1: Нет, не то. Но я вместе с ним кутил. Помилуйте, в Тифлисе мы петуха в пьяном виде подвергли смертной казни с соблюдением всех предписанных на этот случай обычаев. И вдруг герой, полководец, гений?
0: Я, разумеется, только расхохотался над этой наивностью.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Василий Иванович Немирович Данченко. Глава из книги «Скобелев». Читает Станислав Федосов.
2: Из моей книги видно, как здесь приняли победителя халатников. Гении Красного Села и звезды питерских зал столкнулись с настоящей боевой силой. По результатам этого были случаи, от которых Михаил Дмитриевич в первом периоде войны рыдал как ребенок. Здесь, в этом кратком, даже слишком кратком наброске о его прошлом, мы не приводим рассказов о его деятельности в турецкую войну. Этому посвящена большая часть моей книги. По окончании войны Скобелеву недолго пришлось бездействовать. В Закаспийском крае тяжкая неудача постигла наш отряд, руководимый неопытными начальниками. Поправить дело поручили Скобелеву, он блистательно выполнил это назначение. 12 января 1881 года, в то время как благоприятели злорадствовали по поводу якобы неудач Скобелева, когда всюду расходились зловещие вести о том, что Скобелев в плену, что наши бегут из-под Геоктепе, вдруг телеграмма принесла весть о падении крепости и полном разгроме этих легендарных богатырей-разбойников. Удивительная жизнь, удивительная быстрота ее событий. Коканд, Хива, Алай, Шибка, Ловча, Плевна 18 июля, Плевна 30 августа, Зеленые горы, переход Балкан, сказочный по своей быстроте поход на Адрианополь, Геоктепе и неожиданная загадочная смерть следует одно за другим, без передышки, без отдыха. Смерть неожиданная. Неожиданная для других, но никак не для него. Я уже говорил о том, как он не раз выражал предчувствие близкой кончины своей друзьям и интимным знакомым. Весной прошлого года, прощаясь с доктором Щербаком, он опять повторил то же самое. «Мне кажется, я буду жить очень недолго и умру в этом же году». Приехав к себе в Спасское, он заказал панихиду по генералу Кауфману. В церкви он все время был задумчив, потом отошел в сторону к тому месту, который выбрал сам для своей могилы, и где лежит он теперь, непонятный в самой своей смерти. Священник отец Андрей подошел к нему и взял его за руку. «Пойдемте, пойдемте, рано еще думать об этом». Скобелев очнулся, заставил себя улыбнуться. «Рано?» «Да, конечно, рано. Повоюем, а потом и умирать будем». Прощаясь с одним из своих друзей, он был полон тяжелых предчувствий. «Прощайте. До свидания». «Нет, прощайте, прощайте. Каждый день моей жизни — отсрочка, данная мне судьбой. Я знаю, что мне не позволят жить. Не мне докончить все, что я задумал. Ведь вы знаете, что я не боюсь смерти. Ну так я вам скажу. Судьба или люди скоро подстерегут меня. Меня кто-то назвал роковым человеком, а роковые люди и кончают всегда роковым образом». Бог пощадил в бою, а люди... Что же, может быть, в этом искупление? Почем знать, может быть, мы ошибаемся во всем, и за наши ошибки расплачивались другие? И часто и многим повторял он, что смерть уж стережет его, что судьба готовит ему неожиданный удар. Это не было мимолетное, скоро приходящее чувство, легкое расстройство нервов. Напротив. Скобелев, как каждый русский человек, был не чужд тому внутреннему разладу, который замечается в наших лучших людях. Его постоянно терзали сомнения. Анализ не давал ему того спокойствия, с каким полководцы других стран и народов посылают на смерть десятки тысяч людей, не испытывая при этом ни малейших укоров совести. Полководцы, для которых убитые и раненые – представляются только более или менее неприятной подробностью блестящей реляции. Тут не было этой олимпийской цельности. Скобелев оказывался прежде всего человеком, и это-то в нем особенно симпатично. Очень уж непривлекателен даже гениальный генерал, для которого ухлопать дивизию — то же, что закусить. Это не ложная и пагубная сентиментальность начальников, чуть не плачущих перед фронтом во время боя. В такие минуты Скобелев был спокоен, решителен и энергичен. Он сам шел на смерть и не щадил других, но после боя для него наступали тяжелые дни, тяжелые ночи. Совесть его не успокаивалась на сознании необходимости жертв. Напротив, она говорила громко и грозно. В триумфаторе просыпался мученик. Восторг победы не мог убить в его чуткой душе тяжелых сомнений. Бессонные ночи, в минуту одиночества полководец отходил назад и выступал на первый план человек с массой нерешенных вопросов, с раскаянием, с мучительным сознанием того, какую дорогую, страшную цену требует неумолимый взаимодавит судьба за каждый успех в кредит, отпущенный ею. Тысячи призраков сходились отовсюду с немым укором на бескровных устах, и недавний победитель мучился и казнился как преступник от всей этой массы им самим пролитой крови. Как кому, не знаю, а для меня такой живо и глубоко чувствующий человек гораздо выше каменных истуканов, для которых бой — математическая формула с цифрами вместо людей. В высшей степени интересно в этом отношении доставленное мне письмо об одном из последних дней жизни Михаила Дмитриевича.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Василия Ивановича Немировича Данченко «Скобелев».
2: Письмо Михаила Лаврентьевича Духонина. Приведу из него некоторые отрывки. 21 июня я имел последний служебный доклад у генерала-адъютанта Скобелева. Я его застал очень расстроенным, желтым. «Не чувствуете ли вы себя больным?» — спросил я. «Да. Нужно заняться своим здоровьем. Дня через 4 я буду у себя в Спасском и начну правильное лечение». «Что у вас?» «Катар. И притом самое тяжелое, угнетающее состояние духа». «Это всегда так бывает при подобных болезнях. Только такой сильный человек, как вы, должны совладать с собой». «Я постараюсь». Засим он начал разговор по поводу виденной им у меня картины, изображающей смерть майора Калитина со знаменем болгарской дружины в руке. Майор Калитин был убит при защите Эски-Загры во главе болгарского ополчения с его знаменем в руках в тот момент, когда под напором бесчисленных таборов Сулеймана горсть наших войск должна была отступить. «Нравится вам она?» «Вот завидная смерть. Я бы хотел покончить свою жизнь такой именно смертью, во главе моего 4-го корпуса». «Но, Михаил Дмитриевич, в бою, даст Бог, 4-й корпус не дрогнет. А потому и смерти, подобной смерти Калитина, не понадобится». «Да, вы правы. Разумеется, 4-й корпус не дрогнет. Но я все же хочу славной смерти. Или...
3: или что?
2: Умирать пора. Один человек не может сделать более того, что ему под силу. Я свое дело выполнил, и дали мне не идти вперед, а назад Скобелевы не пятились. Теперь мудреное время, и мне остается разве только размениваться. Раз я вперед идти не могу, чего же жить?» Видимо, в этот день ему было особенно тяжело. «Я дошел до убеждения, что все на свете — ложь, ложь и ложь. Все это, и слава, и весь этот блеск — ложь. Разве в этом истинное счастье? Человечеству разве это надо? А ведь чего-чего стоит эта ложь, эта слава? Сколько убитых, раненых, страдальцев, разоренных? Кстати, вы человек верующий, религиозный. Объясните мне, будем ли мы с вами отвечать Богу за массу людей, которых мы погубили в боях? по учению церкви, убивать во имя воинского долга и присяги допускается. При погребении воина она его разрешает от этого греха. Вы это из катехизиса, я знаю. Но что скажет голос совести? За что же мы, наконец, живем и наслаждаемся славой, добытой кровью братьев, сложивших свои головы? Как симпатична эта черта в покойном! Видимо, недешево для его чуткой совести и глубоко страдавшего сердца достались эти лавры. Несколько успокоившись, он стал говорить о хозяйстве в своем Спасском, о своих дальнейших намерениях, об устроенной там школе и приглашал своего собеседника и сослуживца приехать погостить к нему с женой. В то же время он послал приглашение господину Хитрово. «Там я успокоюсь, воскресну», — повторял он мне. «Вы знаете, там я положительно чувствую себя другим человеком». И по приезде в Москву покойный кипел жаждой деятельности. Сотни планов рождались у него в голове. Сотни планов, и больших, и малых. Впрочем, для него не было малого дела. Он также серьезно обдумывал устройство своих сельских школ, учреждений инвалидного дома, как серьезно стоял на страже русских интересов, как серьезно готовился ко всевозможным случайностям будущего. Но судьба готовила ему уже ту самую смерть, которую в тяжелые редкие минуты хотел он сам. За весь последний год, как и прежде, кругом кишмя кишели враги. Росли зависть и злоба, и он болезненно чувствовал свое одиночество, жаловался на то, что около нет близкого дорогого человека. Скорбная нотка звучала иногда и в самые лучшие и светлые минуты его жизни. «Дела впереди еще много», — говорил он мне в Москве. «Наши силы нужны. Всем следует сплотиться и отстаивать свое. Враг со всех сторон идет. Неужели вы не понимаете, что Россия теперь вся на Малаховом кургане?» «Как это?» «Да так. Мы отбиваемся опять от коалиции. Отовсюду нахлынули недруги. Разве это не войну они ведут с нами?» «Да, еще понадобятся наши силы. Одно страшно, жутко». «Что это?» «Как вспомню, что опять начнут валиться под пулями да под штыками мои солдаты?» «Знаете, разумеется, надо. Сознаю, что надо. Лес рубят, щепки летят. Да ведь в каждой такой щепке целый мир. Ведь каждая такая единица, из которой мы складываем цифру убитых и раненых, носит в душе своей и радости, и страдания. Ведь сколько мук опять! Да знаете, я люблю войну, она моя специальность, но в то же время я ненавижу ее. Они думают, — говорил он нам, — о том, что для меня нет ничего лучше, как вести за собой войска под огонь на смерть. Они думают, что я это из эгоизма, ради личной славы. Нет. Если бы они увидели меня в бессонные ночи, если бы могли заглянуть, что творится у меня в душе. Иной раз самому смерти хочется. Жутко, страшно. Так больно за эти бесчисленные жертвы.
1: Мы читали главы из книги Василия Ивановича Немировича Данченко «Скобелев». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Джек Лондон. Фрагмент из рассказа «Под палубным тентом». Читают Андрей Зарецкий и Сергей Кирсанов.
1: Мужчины были мягким воском в ее руках. И она лепила из них что хотела, а иногда предоставляла им таять или сгорать, как им вздумается. Со слугами она вела себя сдержанно и надменно. Но любой стюарт, по ее знаку, не колеблясь, облил бы супом самого капитана. Кто из вас не встречал подобных женщин, пленяющих всех мужчин на свете? Мисс Крюферс была великая завоевательница сердец. Она была как удар хлыста, как жало, как пламя, как электрическая искра. И поверьте мне, при всей ее обаятельности у нее бывали такие вспышки, что жертва ее гнева трепетала от страха и просто теряла голову. При том, чтобы лучше понять то, что я вам расскажу, вам следует помнить, что в ней жила нечеловеческая гордость, соединившая в себе гордость расы, гордость касты, гордость пола, гордость сознания своей власти. Страшная была эта гордость, страшная и капризная. Мисс Крюферс командовала всем и всеми на пароходе и командовала Денницыным. Мы признавали, что он намного опередил всю нашу свору. Он нравился девушке все больше и больше, в этом не было сомнения. И я уверен, что она испытывала подобные чувства впервые. А мы продолжали поклоняться ей, были всегда под рукой, хотя и знали, что за Денницыным нам не угнаться. Неизвестно, чем бы все это кончилось, но мы пришли в Коломбо, и кончилось все это иначе. Вы помните, как в Коломбо туземные ребятишки ныряют за монетами в кишащую акулами бухту? Конечно, они рискуют это проделывать лишь по соседству с береговыми акулами, которые охотятся только за рыбой. У ребят выработалось какое-то сверхъестественное чутье. Стоит появиться страшному людоеду, тигровой акуле или серой, которая забредает туда из австралийских вод, и раньше, чем пассажиры поймут, в чем дело, мальчишки все уже выбрались на безопасное место. Дело было после завтрака. Мисс Крюферс, как обычно, царила под палубным тентом. Она улыбнулась капитану Бентли, и он разрешил то, чего никогда до сих пор не разрешал — пустить туземных ребятишек на верхнюю палубу. Мисс Крюферс заинтересовалась ими, ведь она сама была искусным пловцом. Она забрала у нас всю мелочь и принялась бросать монеты за борт, то по одной, то целыми горстями, диктуя условия состязания, подшучивая над неудачниками, награждая отличившихся, словом, дирижировала всем представлением. Ее особенно заинтересовали их прыжки. Как вы знаете, центр тяжести у человека расположен высоко, и при прыжке ногами вниз трудно удержать тело в вертикальном положении и не перевернуться. У мальчишек был свой способ, ей незнакомый, и она заявила, что хочет его изучить. Они прыгали со шлюпбалок, согнувшись, и только в последний момент выпрямлялись и вертикально входили в воду. Красивое это было зрелище. Ныряли они, однако, хуже. Все, кроме одного. Этот мальчуган нырял превосходно. Вероятно, его обучал какой-нибудь белый. Он нырял ласточкой и притом замечательно красиво. Вы знаете, что это такое? Прыгаешь вниз головой с большой высоты, и задача в том, чтобы войти в воду под правильным углом. Стоит ошибиться, и рискуешь повредить себе позвоночник, остаться на всю жизнь калекой. Нередки смертные случаи. Но этот мальчик знал свое дело. Я сам видел, как он нырял свант с 70-футовой высоты. Прижав руки к груди, откинув голову, он взлетал, как птица, а потом падал горизонтально, распростершись в воздухе. Если бы он ударился так о воду, его сплющило бы, как селедку. Но над самой водой голова его опускалась, вытянутые руки сходились над ней, и грациозно изогнутое тело правильно входило в воду. Мальчик снова и снова повторял свой прыжок, восхищая всех нас, а особенно мисс Кэрюферс. Ему было не больше 13 лет, но он был самым ловким из всей ватаги, любимцем и вожаком своих товарищей. Даже ребята постарше охотно ему подчинялись. Он был красив, гибок и строен, как молодой бог, живая фигурка из бронзы с широко расставленными, умными и смелыми глазами, весь как чудесный яркий огонек жизни. Бывают и среди животных такие удивительные творения природы. Леопард, лошадь. Кто из вас не любовался игрой их стальных мускулов, неукротимой порывистостью, грацией и кипучей жизнерадостностью каждого движения? В этом мальчике жизнь била ключом. Она таилась в блеске его кожи, горела в глазах. Взгляд на него освежал, как глоток кислорода. Такой он был чудесный, юный, стремительный и дикий. И этот-то мальчик в самый разгар забавы первый подал сигнал тревоги. Товарищи его изо всех сил поплыли за ним к трапу. Вода так и кипела от их беспорядочных движений. Фонтаны брызг взлетали к небу. Мальчуганы карабкались на пароход, помогая друг другу скорее выбраться из опасного места. Лица у всех были испуганные. Наконец, они все выстроились на сходнях, не отводя глаз от поверхности моря. «Что случилось?» — осведомилась мисс Кэрюферс. «Акула, наверное», — ответил капитан Бентли. «Пострелятам повезло, что она никого не сцапала». «Разве они боятся акул?» — спросила она. «А вы?» — спросил он в свою очередь. Она вздрогнула, бросила взгляд на море и сделала гримаску. «Ни за что в мире я не вошла бы в воду, когда поблизости акула». Она снова вздрогнула. «Они отвратительны». Мальчики поднялись на верхнюю палубу и столпились у поручней с обожанием, глядя на мисс Кэрюферс, бросившую им столько монет. Представление кончилось, и капитан Бентли знаком приказал им убираться. Но мисс Кэрюферс остановила его. «Погодите минуту, капитан. Я всегда думала, что туземцы не боятся акул». Она поманила к себе мальчика, нырявшего ласточкой, и жестом предложила ему прыгнуть еще раз. Он покачал головой, и вся толпа у поручней рассмеялась, как будто услышала веселую шутку. «Акула», — пояснил он, указывая на воду. «Нет», — сказала она, — «никакой акулы нет». Но мальчик решительно кивнул, и его товарищи закивали так же решительно. «Нет тут никаких акул», — воскликнула она и обратилась к нам. «Кто одолжит мне полкроны и саверен?»
2: Немедленно полдюжины рук протянулись к ней с кронами и саверенами. Она взяла две монеты у Ардмора и показала мальчикам полукрону. Но ни один не бросился к поручням. Они стояли, растерянно ухмыляясь. Она стала предлагать монету каждому отдельно, но каждый только качал головой и улыбался, переминаясь с ноги на ногу. Тогда она бросила полукрону за борт.
1: Мальчики провожали сверкавшую в воздухе монету взглядами, полными сожаления, но никто не шевельнулся.
2: «Только не предлагайте им саверен», — шепнул ей Дэнидсон.
1: Не обращая внимания на его слова, она вертела золотой монетой перед глазами мальчика, который нырял ласточкой.
2: «Оставьте», — сказал капитан Бентли. «Я и больную кошку за борт не брошу, если акула близко».
1: Но мисс Кэрюферс только рассмеялась, упорствуя в своей затее, и продолжала соблазнять мальчика савереном.
2: «Не искушайте его», — настаивал Дэнидсон. «Это для него целое состояние. Он способен прыгнуть».
3: «А вы не прыгнули бы», — резко сказала она и добавила мягче. «Если я брошу».
1: Дэнидсон покачал головой.
3: «Вы дорого себя цените», — заметила она. «Сколько нужно саверенов, чтобы вы прыгнули?»
2: «Столько еще не начеканено», — был ответ.
1: На мгновение мисс Кэрюферс задумалась. В стычке с Дэнидсоном мальчик был забыт.
3: «Даже ради меня?» — спросила она очень тихо.
2: «Только чтобы спасти вас».
1: Она снова обернулась к мальчику и показала ему золотой, прельщая его таким огромным богатством.
3: затем притворилась, что бросает. И он невольно шагнул к поручням. Только резкие окрики товарищей удержали его. В их голосах звучали злоба и упрек. «Я знаю, вы только дурачитесь», — сказал Дэннисон. «Дурачьтесь сколько хотите, только ради бога не бросайте». Был ли это каприз? Думала ли она, что мальчик не рискнет прыгнуть в воду? Трудно сказать. Для нас всех это явилось полной неожиданностью. Золотая монета вылетела из-под тента, сверкнула в ослепительном солнечном свете и, описав сияющую дугу, упала в море. Никто не успел опомниться, как мальчик был уже за бортом. Он и монета взлетели в воздух одновременно. Красивое было зрелище. Саверен упал в воду ребром, и в ту же секунду, в том же месте, почти без всплеска, вошел в воду мальчик. Раздался общий крик ребятишек, у которых глаза были зорче наших, и мы бросились к поручням. Ерунда, что акуле для нападения нужно перевернуться на спину. Это не перевернулось. Сквозь прозрачную воду мы сверху видели все. Акула была крупная и сразу перекусила мальчика пополам. Кто-то из нас шепотом сказал что-то, не знаю кто, может быть и я. Затем наступило молчание. Первой заговорила мисс Кэрьюферс. Лицо ее было смертельно бледно.
4: Мне и в голову не приходило, сказала она с коротким истерическим смешком.
3: Ей понадобилась вся ее гордость, чтобы сохранить самообладание. Она посмотрела на Дэннисона, словно ища поддержки, потом поочередно на каждого из нас. В ее глазах был ужас, губы дрожали. Да, теперь я думаю, что мы были жестоки тогда. Никто из нас не шелохнулся.
4: «Мистер Дэннисон», — сказала она, — «Том, проводите меня вниз».
3: Он не повернулся, не взглянул на нее, даже бровью не повел. Только достал папиросу и закурил. Но в жизни я не видел такого мрачного выражения на лице человека. Капитан Бентли что-то буркнул и сплюнул за борт. И все. И кругом молчание. Она отвернулась и пошла по палубе твердой походкой, но, не пройдя и 10 шагов, пошатнувшись, уперлась рукой в стену каюты, чтобы не упасть. Вот так она и шла, медленно цепляясь за стену. Трейлор умолк и, повернувшись к маленькому человечку, устремил на него холодный вопросительный взгляд. «Ну?» — спросил он наконец. «Что вы скажете о ней?» Человечек проглотил слюну.
4: «Мне нечего сказать», — пробормотал он. «Нечего».
0: Мы читали фрагмент из рассказа Джека Лондона «Под палубным тентом». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Чиликов. Здравствуйте. Европа делает все, чтобы сорвать перспективу мирных переговоров по Украине, в которых заинтересованы и Соединенные Штаты. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на трибуне Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Он отметил, что сами основы организации ставятся под удар, когда Запад закрывает глаза на расцвет украинского нацизма.
2: Спустя 80 лет уроки Нюрнберга выучены далеко не всеми. Правящие верхи многих стран Евросоюза, судя по заявлениям их представителей, явно поражены вирусом расового превосходства, вынашивают экстремистские, русофобские идеи, потворствуют главарям украинского режима, когда те чествуют в Киеве отпетых военных преступников и гитлеровских коллаборационистов, чьи руки по локоть в крови русских, евреев, белорусов, украинцев и лиц других национальностей.
1: Сергей Лавров добавил, что все угрозы безопасности России со стороны Киева будут устранены по итогам специальной военной операции. Российские войска нанесли удары дронами по телекоммуникационной и логистической инфраструктуре Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны. В Киеве выведен из строя дата-центр «Космонова», обеспечивавший ВСУ связью «Старлинк». О прекращении работы заявила и сама компания. После удара по дата-центру прекратили вещание сразу несколько украинских телеканалов. Также в Одесской области уничтожены логистические хабы «Эпицентр» и «Новая почта». Нанесены удары по мосту в Маяках и поражен очередной сухогруз зарубежным вооружением для ВСУ. Учения коллективных сил ОДКБ плановые и не направлены против третьих стран, заявил начальник Объединенного штаба Организации договора о коллективной безопасности генерал-полковник Андрей Сердюков. По его словам, цель стартовавших на полигоне Чебаркульский маневр взаимодействия 2026 – повышение слаженности органов управления и войск. Военнослужащие России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана отработают подготовку к локализации приграничных вооруженных конфликтов, ведение разведки и вопросы материально-технического обеспечения войск. Российский гимнаст Илья Заика стал автором нового именного элемента на кольцах, сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России. Спортсмен впервые успешно выполнил этот элемент на этапе Кубка мира в Париже, выйдя в финал с первого места. В августе, напомню, Заика завоевал серебро чемпионата Европы. Максим Челиков, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Всеволод Гаршин. Рассказ «Художники». Читает Александр Бурдуков.
5: Глава первая. Дедовск. Сегодня я чувствую себя так, как будто бы гора свалилась с моих плеч. Счастье было так неожиданно. Долой инженерские погоны, долой инструменты и сметы. Но не стыдно ли так радоваться смерти бедной тетки только потому, что она оставила наследство, дающее мне возможность бросить службу? Правда ведь она, умирая, просила меня отдаться вполне моему любимому занятию. И теперь я радуюсь, между прочим, и тому, что исполняю ее горячие желания. Это было вчера. Какую изумленную физиономию сделал наш шеф, когда узнал, что я бросаю службу. А когда я объяснил ему цель, с которой я делаю это, он просто разинул рот. Из любви к искусству? Подавайте прошение. И не сказал больше ничего. Повернулся и ушел. Но мне ничего больше и не было нужно. Я свободен, я художник. Не верх ли это счастье? Мне захотелось уйти куда-нибудь подальше от людей и от Петербурга. Я взял ялик и отправился на взморье. Вода, небо, сверкающий вдали на солнце город, синие леса, окаймляющие берега залива, верхушки мачт на Кронштадтском рейде, десятки пролетевших мимо меня пароходов и скользивших парусных кораблей и лайб. Все показалось мне в новом свете. Все это мое, все это в моей власти. Все это я могу схватить, бросить на полотно и поставить перед изумленную силой искусства толпою. Правда, не следовало бы продавать шкуру еще не убитого медведя, ведь пока я, еще не бог знает, какой великий художник. Ялик быстро разрезал гладь воды. Ялечник, рослый, здоровый и красивый парень в красной рубахе, без устали работал веслами. Он то нагибался вперед, то откидывался назад, сильно подвигая лодку при каждом движении. Солнце закатывалось и так эффектно играло на его лице и на красной рубахе, что мне захотелось набросать его красками. Маленький ящик с холстиками, красками и кистями всегда при мне. «Перестань грести, посиди минутку смирно, я тебя напишу», — сказал я. Он бросил весла. «Ты и сядь так, будто весла заносишь». Он взялся за весла, взмахнул ими, как птица, крыльями, и так и замер в прекрасной позе. Я быстро набросал карандашом контур и принялся писать. С каким-то особенным радостным чувством я мешал краски. Я знал, что ничто не оторвет меня от них уже всю жизнь. Ялечник скоро начал уставать. Его удалое выражение лица сменилось вялым и скучным. Он стал зевать и один раз даже утер рукавом лицо, для чего ему нужно было наклониться головою к веслу. Складки рубахи совсем пропали. Такая досада. Терпеть не могу, когда натура шевелится. «Сиди, братец, смирнее!» Он усмехнулся. «Чего ты смеешься?» Он конфузливо ухмыльнулся и сказал: «Чудно, барин. Чего ж тебе чудно? Да будто я редкостный какой, что меня писать, будто картину какую. Картина и будет, друг любезный. На что же она вам? Для учения? Вот попишу маленькие, буду и большие писать. Большие, хоть в 3 сажени». Он замолчал и потом серьезно спросил: «Что ж, вы поэтому и образа можете?» «Могу и образа, только я пишу картины». «Так». Он задумался и снова спросил: «На что же они? Что такое?» «Картины эти». Конечно, я не стал читать ему лекции о значении искусства, а только сказал, что за эти картины платят хорошие деньги, рублей по 1000, по 2 и больше. Ялечник был совершенно удовлетворен и больше не заговаривал. Этюд вышел прекрасный. Очень красивые эти горячие тоны освещенного заходящим солнцем кумача. И я возвратился домой совершенно счастливым. Глава 2. Рябинин. Передо мною стоит в натянутом положении старик Тарас, натурщик, которому профессор Н. велел положить рука на голова, потому что это очень классический поза. Вокруг меня целая толпа товарищей, так же, как и я, сидящих перед мольбертами с палитрами и кистями в руках. Впереди всех Дедов, хотя и пейзажист, но усердно пишет Тараса. В классе запах красок, масла, терпентина и мертвая тишина. Каждые полчаса Тарасу дается отдых. Он садится на край деревянного ящика, служащего ему пьедесталом, и из натуры превращается в обыкновенного голого старика, разминает свои оцепеневшие от долгой неподвижности руки и ноги, обходится без помощи носового платка и прочее. Ученики теснятся около мольбертов, рассматривая работы друг друга. У моего мольберта всегда толпа. Я очень способный ученик академии и подаю огромные надежды сделаться одним из наших корифеев. По счастливому выражению известного художественного критика господина В.С., который уже давно сказал, что из Рябинина выйдет толк. Вот отчего все смотрят на мою работу. Через 5 минут все снова усаживаются на места, Тарас влезает на пьедестал, кладет руку на голову, и мы мажем, мажем. И так каждый день. Скучно, не правда ли? Да я и сам давно убедился в том, что все это очень скучно. Но как локомотиву с открытую паропроводную трубою предстоит одной из двух катиться по рельсам до тех пор, пока не истощится пар, или, соскочив с них, превратиться из стройного железно-медного чудовища в груду обломков, так и мне. Я на рельсах. Они плотно охватывают мои колеса, и если я сойду с них, что тогда? Я должен во что бы то ни стало докатиться до станции, несмотря на то, что она, эта станция, представляется мне какой-то черной дырой, в которой ничего не разберешь. Другие говорят, что это будет художественная деятельность. Что это нечто художественное, спора нет. Но что это деятельность? Когда я хожу по выставке и смотрю на картины, что я вижу в них? Холст, на который наложены краски, расположенные таким образом, что они образуют впечатления, подобные впечатлениям от разных предметов. Люди ходят и удивляются. Как это они, краски, так хитро расположены. И больше ничего. Написаны целые книги, целые горы книг об этом предмете. Многие из них я читал. Но и Стенов, Карьеров, Куглеров и всех писавших об искусстве, да Прудона включительно, не явствует ничего. Они все толкуют о том, какое значение имеет искусство, а в моей голове при чтении их непременно шевелится мысль, если оно имеет его. Я не видел хорошего влияния хорошей картины на человека. Зачем же мне верить, что оно есть? Зачем верить? Верить-то мне нужно, необходимо нужно. Но как поверить? Как убедиться в том, что всю свою жизнь не будешь служить исключительно глупому любопытству толпы? И хорошо еще, если только любопытству, а не какому-нибудь иному возбуждению скверных инстинктов, например, и тщеславию какого-нибудь разбогатевшего желудка на ногах, который не спеша подойдет к моей пережитой, выстраданной, дорогой картине, написанной не кистью и красками, а нервами и кровью, пробурчит «Ничего себе!», сунет руку в оттопырившийся карман, бросит мне несколько сот рублей и унесет ее от меня. Унесет вместе с волнением, с бессонными ночами, с огорчениями и радостями, с обольщениями и разочарованиями. И снова ходишь одинокий среди толпы. Машинально рисуешь натурщика вечером, машинально пишешь его утром, возбуждая удивление профессоров и товарищей быстрыми успехами. Зачем делаешь все это? Куда идешь? Вот уже 4 месяца прошло с тех пор, как я продал свою последнюю картинку, а у меня еще нет никакой мысли для новой. Если бы выплыло что-нибудь в голове, хорошо было бы. Несколько времени полного забвения. Ушел бы в картину, как в монастырь, думал бы только о ней одной. Вопросы «куда?», «зачем?» во время работы исчезают. В голове одна мысль, одна цель, и приведение ее в исполнении доставляет наслаждение. Картина — мир, в котором живешь и перед которым отвечаешь. Здесь исчезает житейская нравственность. Ты создаешь себе новую в своем новом мире и в нем чувствуешь свою правоту, достоинство или ничтожество и ложь по-своему, независимо от жизни. Но писать всегда нельзя. Вечером, когда сумерки прервут работу, вернешься в жизнь и снова слышишь вечный вопрос «зачем?», не дающий уснуть, заставляющий ворочаться на постели в жару, смотреть в темноту, как будто бы где-нибудь в ней написан ответ. И засыпаешь под утро мертвым сном, чтобы, проснувшись, снова опуститься в другой мир сна, в котором живут только выходящие из тебя самого образы, складывающиеся и проясняющиеся перед тобою на полотне. «Что вы не работаете, Рябинин?» — громко спросил меня сосед. Я так задумался, что вздрогнул, когда услыхал этот вопрос. Рука с палитрой опустилась. Пола сюртука попала в краски и вся вымазалась. Кисти лежали на полу. Я взглянул на этюд. Он был кончен и хорошо кончен. Тарас стоял на полотне, как живой. «Я кончил», — ответил я соседу. Кончился и класс. Натурщик сошел с ящика и одевался. Все шумя собирали свои принадлежности. Поднялся говор. Подошли ко мне, похвалили. «Медаль, медаль, лучший этюд», — говорили некоторые. Другие молчали. Художники не любят хвалить друг друга. Глава 3. Дедов. Кажется мне, я пользуюсь между моими товарищами-учениками уважением. Конечно, не без того, чтобы на это не оказывал влияние мой, сравнительно с ними, солидный возраст. Во всей академии один только Вольский старше меня. Да, искусство обладает удивительной притягательной силой. Этот Вольский — отставной офицер, господин лет 45, с совершенно седою головой. Поступить в таких летах в академию, снова начать учиться — разве это не подвиг? Но он упорно работает. Летом с утра до вечера пишет этюды во всякую погоду, с каким-то самоотвержением. Зимою, когда светло, постоянно пишет, а вечером рисует. В 2 года он сделал большие успехи, несмотря на то, что судьба не наградила его особенно большим талантом. Вот Рябинин — другое дело. Чертовски талантливая натура, но зато лентяй ужасный. Я не думаю, чтобы из него вышло что-нибудь серьезное, хотя все молодые художники — его поклонники. Особенно мне кажется странным его пристрастие к так называемым реальным сюжетам. Пишет лапки, анучи и полушубки, как будто бы мы недовольно насмотрелись на них в натуре. А что главное, он почти не работает. Иногда засядет и в месяц окончит картинку, о которой все кричат как о чуде, находя, впрочем, что техника оставляет желать лучшего. По-моему, техника у него очень и очень слаба. А потом бросит писать даже этюды, ходит мрачный и ни с кем не заговаривает, даже со мной. Хотя, кажется, от меня он удаляется меньше, чем от других товарищей. Странный юноша. Удивительными, мне кажется, эти люди, не могущие найти полного удовлетворения в искусстве. Не могут они понять, что ничто так не возвышает человека, как творчество. Вчера я кончил картину, выставил, и сегодня уже спрашивали о цене. Дешевле 300 не отдам. Давали уже 250. Я такого мнения, что никогда не следует отступать от раз назначенной цены. Это доставляет уважение. А теперь тем более не уступлю, что картина, наверное, продастся. Сюжет из ходких и симпатичный. Зима, закат. Черные стволы на первом плане резко выделяются на красном зареве. Так пишет К. И как они идут у него. В одну эту зиму, говорят, до 20 тысяч заработал. Недурно. Жить можно. Не понимаю, как это ухитряются бедствовать некоторые художники. Вот у К. ни один холстик даром не пропадает. Все продается. Нужно только прямее относиться к делу. Пока ты пишешь картину, ты художник, творец. Написана она, ты торгаш. И чем ловче ты будешь вести дело, тем лучше. Публика часто тоже норовит надуть нашего брата.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем рассказ Всеволода Гаршина «Художники».
5: Глава 4. Рябинин. Я живу в 15-й линии на Среднем проспекте, и 4 раза в день прохожу по набережной, где пристают иностранные пароходы. Я люблю это место за его пестроту, оживление, толкотню и шум, и за то, что оно дало мне много материала. Здесь, смотря на подъемщиков, таскающих кули, вертящих ворота и лебедки, возящих тележки со всякой кладью, я научился рисовать трудящегося человека. Я шел домой с Дедовым, пейзажистом. Добрый и невинный, как сам пейзаж, человек, и страстно влюблен в свое искусство. Вот для него так уж нет никаких сомнений. Пишет, что видит. Увидит реку и пишет реку. Увидит болото с осокою и пишет болото с осокою. Зачем ему эта река и это болото? Он никогда не задумывается. Он, кажется, образованный человек. По крайней мере, кончил курс инженером. Службу бросил, благо явилось какое-то наследство, дающее ему возможность существовать без труда. Теперь он пишет и пишет. Летом сидит с утра до вечера на поле или в лесу за этюдами. Зимой без устали компонует закаты, восходы, полдни, начало и концы дождя, зимы, весны и прочее. Инженерство свое забыл и не жалеет об этом. Только когда мы проходим мимо пристани, он часто объясняет мне значение огромных чугунных и стальных масс, частей машин, котлов и разных разностей, выгруженных с парохода на берег. «Посмотрите, какой котлище притащили», — сказал он мне вчера, ударив тростью в звонкий котел. «Неужели у нас не умеют их делать?» — спросил я. «Делают и у нас, да мало, не хватает. Видите, какую кучу привезли? И скверная работа, придется здесь чинить. Видите, шов расходится. Вот тут тоже заклепки расшатались. Знаете ли, как эта штука делается? Это, я вам скажу, адская работа. Человек садится в котел и держит заклепку изнутри клещами, что из силы напирая на них грудью. А снаружи мастер колотит по заклепке молотом и выделывает вот такую шляпку». Он показал мне на длинный ряд выпуклых металлических кружков, идущих по шву котла. «Дедов, ведь это все равно, что по груди бить». «Все равно. Я раз попробовал был забраться в котел, так после 4 заклепок еле выбрался. Совсем разбила грудь. А эти как-то ухитряются привыкать. Правда, и мрут они, как мухи. 1-2 вынесет, а потом, если и жив, то редко куда-нибудь годен. Извольте-ка целый день выносить грудью удары здоровенного молота, да еще в котле, в духоте, согнувшись в 3 погибели. Зимой железо мерзнет, холод, а он сидит или лежит на железе. Вон в том котле, видите, красный и узкий. Так и сидеть нельзя. Лежи на боку, да подставляй грудь. Трудная работа этим глухарям».
6: «Глухарям?»
5: «Ну да, рабочие их так прозвали. От этого трезвона они часто глохнут. И вы думаете, много они получают за такую каторжную работу? Гроши. Потому что тут ни навыка, ни искусства не требуется, а только мясо. Сколько тяжелее.

прелесть с зеленоватым оттенком. Ведь вот напиши так, ну точно так, не поверят. А ведь не дурно, а? Я выразил свое одобрение, хотя, по правде сказать, не видел никакой прелести в грязно-зеленом клочке петербургского неба. И перебил деда, начавшего восхищаться еще каким-то тонком около другого облачка. Скажите мне, где можно посмотреть такого глухаря? Пойдемте вместе на завод. Я вам покажу всякую штуку. Если хотите, даже завтра. Да уж не вздумалось ли вам писать этого глухаря? Бросьте, не стоит. Неужели нет ничего и повеселее? А на завод, если хотите, хоть завтра. Сегодня мы поехали на завод и осмотрели все. Видели и глухаря. Он сидел, согнувшись в комок в углу котла и подставлял свою грудь под удары молота. Я смотрел на него полчаса. В эти полчаса молот поднялся и опустился сотни раз. Глухарь корчился. Я его напишу. Глава 5. Дедов. Рябинин выдумал такую глупость, что я не знаю, что о нем и думать. Третьего дня я возил его на металлический завод. Мы провели там целый день, осмотрели все, причем я объяснял ему всякие производства. К удивлению моему, я забыл очень немного из своей профессии. Наконец, я привел его в котельное отделение. Там в это время работали над огромнейшим котлом. Рябинин влез в котел и полчаса смотрел, как работник держит заклепки клещами. Вылез оттуда, бледный и расстроенный, всю дорогу назад молчал. А сегодня объявляет мне, что уже начал писать этого рабочего глухаря. Что за идеи? Что за поэзия в грязи? Здесь я могу сказать, никого и ничего не стесняясь, то, чего, конечно, не сказал бы при всех. По-моему, вся эта мужичья полоса в искусстве — чистое уродство. Кому нужны эти пресловутые репинские бурлаки? Написаны они прекрасно, нет спора, но ведь и только. Где здесь красота, гармония, изящная? А не для воспроизведения ли изящного в природе и существует искусство? То ли дело у меня. Еще несколько дней работы, и будет кончено мое тихое майское утро. Чуть колышется вода в пруде, ивы склонили на него свои ветви, восток загорается, мелкие перистые облачка окрасились в розовый цвет. Женская фигурка идет с крутого берега с ведром за водой, спугивая стаю уток. Вот и все, кажется, просто. А между тем я ясно чувствую, что поэзии в картине вышла пропасть. Вот это искусство. Оно настраивает человека на тихую, кроткую задумчивость, смягчает душу. А рябининский глухарь ни на кого не подействует уже потому, что всякий постарается поскорее убежать от него, чтобы только не мозолить себе глаза этими безобразными тряпками и этой грязной рожей. Странное дело. Ведь вот в музыке не допускаются режущие ухо неприятные созвучия. Отчего ж у нас в живописи можно воспроизводить положительно безобразные и отталкивающие образы? Нужно поговорить об этом с Л. Он напишет статейку и, кстати, прокатит Рябинина за его картину. И стоит. Глава 6. Рябинин. Уже 2 недели, как я перестал ходить в академию. Сижу дома и пишу. Работа совершенно измучила меня, хотя идет успешно. Следовало бы сказать «не хотя», а тем более, что идет успешно. Чем ближе она подвигается к концу, тем все страшнее и страшнее кажется мне то, что я написал. И кажется мне еще, что это моя последняя картина. Вот он сидит передо мною в темном углу котла, скорчившийся в 3 погибели, одетый в лохмотье, задыхающийся от усталости человек. Его совсем не было бы видно, если бы не свет, проходящий сквозь круглые дыры, просверленные для заклепок. Кружки этого света пестрят его одежду и лицо, светятся золотыми пятнами на его лохмотьях, на всклоченной и закопченной бороде и волосах, на багрово-красном лице, по которому струится пот, смешанный с грязью, на жилистых надорванных руках и на измученной широкой впалой груди. Постоянно повторяющийся страшный удар обрушивается на котел и заставляет несчастного глухаря напрягать все свои силы, чтобы удержаться в своей невероятной позе. Насколько можно было выразить это напряженное усилие, я выразил. Иногда я кладу палитру и кисти и усаживаюсь подальше от картины прямо против нее. Я доволен ею. Ничто мне так не удавалось, как эта ужасная вещь. Беда только в том, что это довольство не ласкает меня, а мучит. Это не написанная картина, это созревшая болезнь.

она разрешится, я не знаю, но чувствую, что после этой картины мне нечего уже будет писать. Птицеловы, рыболовы, охотники со всякими экспрессиями и типичнейшими физиономиями, вся эта богатая область жанра, на что мне теперь она? Я ничем уже не подействую, так как этим глухарем, если только подействую. Сделал опыт, позвал Дедова и показал ему картину. Он сказал только «ну, батенька», и развел руками. Уселся, смотрел полчаса, потом молча простился и ушел. Кажется, подействовало. Но ведь он все-таки художник. И я сижу перед своей картиной, и на меня она действует. Смотришь и не можешь оторваться, чувствуешь за эту измученную фигуру. Иногда мне даже слышатся удары молота. Я от него сойду с ума. Нужно его завесить. Полотно покрыло мольберт с картиной, а я все сижу перед ним, думая все о том же неопределенном и страшном, что так мучит меня. Солнце заходит и бросает косую желтую полосу света сквозь пыльные стекла на мольберт, завешенный холстом. Точно человеческая фигура. Точно дух земли в Фаусте, как его изображают немецкие актеры. Кто зовет меня? Кто позвал тебя? Я сам создал тебя здесь. Я вызвал тебя только не из какой-нибудь сферы, а из душного темного котла, чтобы ты ужаснул своим видом эту чистую, прилизанную, ненавистную толпу. Приди, силою моей власти, прикованный к полотну, смотри с него на эти фраки и трены, крикни им «Я! Язва растущая!» Ударь их в сердце, лиши их сна, стань перед их глазами призраком. Убей их спокойствие, как ты убил мое. Да, как бы не так. Картина кончена, вставлена в золотую раму. Два сторожа потащат ее на головах в академию на выставку. И вот она стоит среди полдней и закатов, рядом с девочкой с кошкой, недалеко от какого-нибудь трехсаженного Иоанна Грозного, вонзающего посох в ногу Васьки Шибанова. Нельзя сказать, чтобы на нее не смотрели. Будут смотреть и даже хвалить. Художники начнут разбирать рисунок. Рецензенты, прислушиваясь к ним, будут чиркать карандашиками в своих записных книжках. Один господин В.С. выше заимствований. Он смотрит, одобряет, превозносит, пожимает мне руку. Художественный критик Л. с яростью набросится на бедного глухаря, будет кричать «Но где же тут изящное? Скажите, где тут изящное?» и разругает меня на все корки. Публика проходит мимо бесстрастно или с неприятной гримасой. Дамы те только скажут «Ах, как он уродлив, этот глухарь!» и проплывут к следующей картине, к девочке с кошкой, смотря на которую скажут «Очень-очень мило» или что-нибудь подобное. Солидные господа с бычьими глазами поглазеют, потупят взоры в каталог, и спустят не то мычание, не то сопение, и благополучно проследуют далее. И разве только какой-нибудь юноша или молодая девушка остановятся со вниманием и прочтут в измученных глазах, страдальчески смотрящих с полотна, вопль, вложенный мною в них. Ну а дальше? Картина выставлена, куплена и увезена. Что ж будет со мною? То, что я пережил в последние дни, погибнет ли бесследно? Кончится ли все только одним волнением, после которого наступит отдых с исканием невинных сюжетов? Невинные сюжеты! Вдруг вспомнилось мне, как один знакомый хранитель галереи, составляя каталог, кричал писцу «Мартынов, пиши! Номер 112. Первая любовная сцена. Девушка срывает розу. Мартынов, еще пиши. Номер 113. Вторая любовная сцена. Девушка нюхает розу. Буду ли я по-прежнему нюхать розу? Или сойду с рельсов». Глава 7. Дедов. Рябинин почти кончил своего глухаря и сегодня позвал меня посмотреть. Я шел к нему с предвзятым мнением и, нужно сказать, должен был изменить его. Очень сильное впечатление. Рисунок прекрасный. Лепка рельефная. Лучше всего это фантастическое и в то же время высокоистинное освещение. Картина, без сомнения, была бы с достоинствами, если бы только не этот странный дикий сюжет. Эл совершенно согласен со мною, и на будущей неделе в газете появится его статья. Посмотрим, что скажет тогда Рябинин. Эл, конечно, будет трудно разобрать его картину со стороны техники, но он сумеет коснуться ее значения как произведения искусства, которое не терпит,
чтобы его низводили до служения каким-то низким и туманным идеям. Сегодня Эл был у меня. Очень хвалил. Сделал несколько замечаний относительно разных мелочей, но в общем очень хвалил. Если бы профессора взглянули на мою картину его глазами. Неужели я не получу, наконец, того, к чему стремится каждый ученик Академии золотой медали? Медаль! 4 года жизни за границей, да еще на казенный счет! Впереди профессура! Нет, я не ошибся, бросив эту печальную будничную работу, грязную работу, где на каждом шагу натыкаешься на какого-нибудь рябининского глухаря.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Всеволод Гаршин. Рассказ «Художники». Читает Александр Бурдуков.
2: Глава 8. Рябинин. Картина продана и увезена в Москву. Я получил за нее деньги и по требованию товарищей должен был устроить им увеселение в Вене. Не знаю, с каких пор это повелось, но почти все пирушки молодых художников происходят в угольном кабинете этой гостиницы. Кабинет этот — большая высокая комната с люстрой, с бронзовыми канделябрами, с коврами и мебелью, почерневшими от времени и табачного дыма, с роялем, много потрудившимся на своем веку, под разгулявшимися пальцами импровизированных пианистов. Одно только огромное зеркало ново, потому что оно переменяется дважды или трижды в год, всякий раз, как вместо художников в угольном кабинете кутят кубчики. Собралась целая куча народа: жанристы, пейзажисты и скульпторы, два рецензента из каких-то маленьких газет, несколько посторонних лиц. Начали пить и разговаривать. Через полчаса все уже говорили разом, потому что все были навеселе. И я тоже. Помню, что меня качали, и я говорил речь, потом целовался с рецензентом и пил с ним брудершафт. Пили, говорили и целовались много, и разошлись по домам в 4 часа утра. Кажется, двое расположились на ночлег в том же угольном номере гостиницы «Вен». Я едва добрался домой и, не раздетый, бросился на постель, причем испытал что-то вроде качки на корабле. Казалось, что комната качается и кружится вместе с постелью и со мною. Это продолжалось 2 минуты, потом я уснул. Уснул, спал и проснулся очень поздно. Голова болит, тело точно свинцу налили. Я долго не могу раскрыть глаз, а когда раскрываю их, то вижу мольберт, пустой, без картины. Он напоминает мне о пережитых днях, и вот все снова, сначала. Ах, боже мой, да надо же это кончить! Голова болит больше и больше, туман наплывает на меня. Я засыпаю, просыпаюсь и снова засыпаю. И я не знаю, мертвая или тишина вокруг меня, или оглушительный шум, хаос звуков, необыкновенный, страшный для уха. Может быть, это и тишина, но в ней что-то звонит и стучит, вертится и летает. Точно огромный тысячесильный насос, выкачивающий воду из бездонной пропасти, качается и шумит, и слышатся глухие раскаты падающей воды и удары машины. И над всем этим одна нота, бесконечная, тянущаяся, томящая. И мне хочется открыть глаза, встать, подойти к окну, раскрыть его, услышать живые звуки, человеческий голос, стук дрожек, собачий лай, и избавиться от этого вечного гамма. Но сил нет. Я вчера был пьян. И я должен лежать и слушать. Слушать без конца. И я просыпаюсь и снова засыпаю. Снова стучит и гремит где-то резче, ближе и определеннее. Удары приближаются и бьют вместе с моим пульсом. Во мне они, в моей голове или вне меня? Звонко, резко, четко, раз-два, раз-два. Бьет по металлу еще почему-то. Я слышу ясно удары по чугуну. Чугун гудит и дрожит. Молот сначала тупо звякает, как будто падает в вязкую массу, а потом бьет звонче и звонче, и, наконец, как колокол, гудит огромный котел. Потом остановка, потом снова тихо. Громче и громче, и опять нестерпимый оглушительный звон. Да, это так. Сначала бьют по вязкому раскаленному железу, а потом оно застывает. И котел гудит, когда головка заклепки уже затвердела. Понял. Но те другие звуки... Что это такое? Я стараюсь понять, что это такое, но дымка застилает мне мозг. Кажется, что так легко припомнить, так и вертится в голове, мучительно близко вертится, а что именно, не знаю. Никак не схватить. Пусть стучит, оставим это. Я знаю, но только не помню. И шум увеличивается и уменьшается, то разрастаясь до мучительно чудовищных размеров, то будто бы совсем исчезая. И кажется мне, что не он исчезает, а я сам в это время исчезаю куда-то, не слышу ничего, не могу шевельнуть пальцем, поднять веки, крикнуть. Оцепенение держит меня, и ужас охватывает меня, и я просыпаюсь весь в жару. Просыпаюсь не совсем, а в какой-то другой сон. Чудится мне, что я опять на заводе, только не на том, где был с Дедовым. Этот гораздо громаднее и мрачнее. Со всех сторон гигантские печи чудной и невиданной формы. Снопами вылетает из них пламя и коптит крышу и стены здания, уже давно черные, как уголь. Машины качаются и визжат, и я едва прохожу между вертящимися колесами и бегущими и дрожащими ремнями. Нигде ни души. Где-то стук и грохот. Там-то идет работа. Там неистовый крик и неистовые удары. Мне страшно идти туда, но меня подхватывает и несет, и удары все громче, и крики страшнее. И вот все сливается в рев, и я вижу, вижу. Странное, безобразное существо корчится на земле от ударов, сыплющихся на него со всех сторон. Целая толпа бьет, кто чем попало. Тут все мои знакомые со стервенелыми лицами колотят молотами, ломами, палками, кулаками. Это существо, которому я не прибрал название. Я знаю, что это все он же. Я кидаюсь вперед, хочу крикнуть «Перестаньте, за что?» И вдруг вижу бледное, искаженное, необыкновенно страшное лицо. Страшное потому, что это мое собственное лицо. Я вижу, как я сам, другой я сам, замахивается молотом, чтобы нанести неистовый удар. Тогда молот опустился на мой череп. Все исчезло. Некоторое время я сознавал еще мрак, тишину, пустоту и неподвижность, а скоро и сам исчез куда-то. Рябинин лежал в совершенном беспамятстве до самого вечера. Наконец хозяйка Чухонка, вспомнив, что жилец сегодня не выходил из комнаты, догадалась войти к нему и, увидев бедного юношу, разметавшегося в сильнейшем жару и бормотавшего всякую чепуху, испугалась и спустила какое-то восклицание на своем непонятном диалекте и послала девочку за доктором. Доктор приехал, посмотрел, пощупал, послушал, помычал, присел к столу и, прописав рецепт, уехал, а Рябинин продолжал бредить и метаться. Глава 9. Дедов. Бедняга Рябинин заболел после вчерашнего кутежа. Я заходил к нему и застал его лежащим без памяти. Хозяйка ухаживает за ним. Я должен был дать ей денег, потому что в столе у Рябинина не оказалось ни копейки. Не знаю, стащила ли все проклятая баба, или, может быть, все осталось в Вене. Правда, кутнули вчера порядочно. Было очень весело. Мы с Рябининым пили брудершафт. Я пил также с Эл. Прекрасная душа этот Эл, и как понимает искусство. В своей последней статье он так тонко понял, что я хотел сказать своей картиной, как никто, за что я ему глубоко благодарен. Нужно бы написать маленькую вещицу, так что-нибудь, а-ля Клевер, и подарить ему. Да, кстати, его зовут Александр. Не завтра ли его именины? Однако бедному Рябинину может прийтись очень плохо. Его большая конкурсная картина еще далеко не кончена, а срок уже не за горами. Если он проболеет с месяц, то не получит медали. Тогда прощай за граница. Я очень рад одному, что как пейзажист не соперничаю с ним, а его товарищи, должно быть, таки потирают руки. И то сказать, одним местом больше. А Рябинина нельзя бросить на произвол судьбы. Нужно свести его в больницу. Глава 10. Рябинин. Сегодня, очнувшись после многих дней беспамятства, я долго соображал, где я. Сначала даже не мог понять, что этот длинный белый сверток, лежащий перед моими глазами, мое собственное тело, обернутое одеялом. С большим трудом повернув голову направо и налево, отчего у меня зашумело в ушах, я увидел слабо освещенную длинную палату с двумя рядами постелей, на которых лежали закутанные фигуры больных. Какого-то рыцаря в медных доспехах, стоявшего между больших окон с опущенными белыми шторами и оказавшегося просто огромным медным умывальником. Образ спасителя в углу с слабо теплившуюся лампадкою, две колоссальные кафельные печи. Услышал я тихое, прерывистое дыхание соседа, клокотавшие вздохи больного, лежавшего где-то подальше, еще чье-то мирное сопение и богатырский храп сторожа, вероятно, приставленного дежурить у постели опасного больного, который, может быть, жив, а может быть, уже и умер, лежит здесь так же, как и мы, живые. Мы живые. Жив, подумал я, и даже прошептал это слово. И вдруг то необыкновенно хорошее, радостное и мирное чего я не испытывал с самого детства, нахлынуло на меня вместе с сознанием, что я далек от смерти, что впереди еще целая жизнь, которую я, наверное, сумею повернуть по-своему. О, наверное, сумею. И я, хотя с трудом, повернулся на бок, поджал ноги, подложил ладонь под голову и заснул. Точно так, как в детстве, когда, бывало, проснешься ночью возле спящей матери, когда в окно стучит ветер и в трубе жалобно воет буря, и бревна дома стреляют, как из пистолета от лютого мороза, и начнешь тихонько плакать, и боясь, и желая разбудить мать. И она проснется, сквозь сон поцелует и перекрестит. И успокоенный свертываешься калачиком и засыпаешь с отрадой в маленькой душе. Боже мой, как я ослабел! Сегодня попробовал встать и пройти от своей кровати к кровати моего соседа напротив, какого-то студента, выздоравливающего от горячки, и едва не свалился на полдороги. Но голова поправляется скорее тела. Когда я очнулся, я почти ничего не помнил, и приходилось с трудом вспоминать даже имена близких знакомых. Теперь все вернулось, но не как прошлая действительность, а как сон. Теперь он меня не мучает, нет. Старое прошло безвозвратно. Дедов сегодня притащил мне целый ворох газет, в которых расхваливаются мой глухарь и его утро. Один только Эл не похвалил меня. Впрочем, теперь это все равно. Это так далеко-далеко от меня. За Дедова я очень рад. Он получил большую золотую медаль и скоро уезжает за границу. Доволен и счастлив невыразимо. Лицо сияет, как масляный блин. Он спросил меня, намерен ли я конкурировать в будущем году, после того, как теперь мне помешала болезнь. Нужно было видеть, как он вытаращил глаза, когда я сказал ему «нет». «Серьезно?» «Совершенно серьезно», — ответил я. «Что же вы будете делать?» «А вот посмотрю». Он ушел от меня в совершенном недоумении. Глава 11. Дедов. Эти две недели я прожил в тумане, волнении, нетерпении и успокоился только сейчас, сидя в вагоне Варшавской железной дороги. Я сам себе не верю. Я пенсионер академии, художник, едущий на 4 года за границу совершенствоваться в искусстве. Виват Академия! Но Рябинин, Рябинин! Сегодня я виделся с ним на улице, усаживаясь в карету, чтобы ехать на вокзал. «Поздравляю», — говорит, — «и меня тоже поздравьте». «С чем это?» «Сейчас только выдержал экзамен в учительскую семинарию». «В учительскую семинарию! Художник! Талант! Да он пропадет! Погибнет в деревне! Ну, не сумасшедший ли это человек?» На этот раз Дедов был прав. Рябинин действительно не преуспел. Но об этом когда-нибудь после.
1: Мы читали рассказ Всеволода Гаршина «Художники».

0: слушаете «Радио Звезда». Саша Черный. Солдатская сказка с колокольчиком. Читает Вячеслав Герасимов.
1: Папашу моего в нашем округе каждый козел знает. Лабаз у него на выгоне, супротив больницы, первеющий на селе. Крыша с накатцем гремучего железа. В бочке кот сибирский на пшене преет, чистая попадья. Чуть праздник, в хороводе королевича вертит, беспременно все у нас рожки да подсолнухи берут. По делам прилучиться, куда папаши смотаться, не то чтоб в телеге об грядку зад бил, мыша пузастого кнутовищем настегивал, выезжал по форсисте нашего батальонного, таратайщика лаковая. Передок расписной, дуга в елочках, серый коняк, вдоль спины желобок, хвост двухоршенный, селезянка с пружиной. Сиди да держись, чтобы армяк из-под облучка не ушел. Кати поерзывай, да вожжи подергивай. Колокольчик под дугой, будто голубь пьяненький, так и зайдется. С амбицией папаша ездил, не то чтобы как. Покатил он как-то в уездный город соль-сахар закупать. Пыль пылит, колесо шипит, колокольчик захлебывается. Только в городок вплыл, он тут на первом повороте. У исправникова дома и заколодило. Ставни настежь. Новый исправник, бобровые подусники, глаза пупками до половины в окно высунулся, гремит, кричит: «Стой, язви твою душу! Аль ты, мужицкое твое гузно, не слышал, что я простого звания людям форменно воспретил по городу с колокольчиками раскатывать? Подвернуть ему инструмент. На первый раз прощаю, на второй самого во глобли запрягу». Выскочил тот стражник, халуйская косточка, колокольчик за язычок к кольцу привертел, смолкла пташка. Обидно стало родителю. Аж коня на задние ноги посадил. Да что тут скажешь, поев крапивки, поскребев загривки. Маленький начальник страшней сатаны. Повернул он с досады таратайку. Ну, ее соль, сахар к темной матери. Сгрел коня, вынесся за колицу. Скажи на милость, что ж, папаша мой Губарев, патенту за лабаз не платит? Пар у него свинячий за место души, зад у него липовый, что ли, чтобы он не смел по городу с легким колокольчиком проехать. Чай и в Питере закону такого нету, хоть соборный колокол к дуге подвижи, ежели капитал тебе дозволяет. Летит папаша по столбовой дороге, коня шпандорит, направление к станции держит. Про село свое и думать забыл, до того его амбиции распирает. Докатил до водокачки, вожжи работнику бросил: «Вертайся, Сёма, домой. Лабаз на 3 дня замкнешь, пока я в Питер туда-сюда смахаю. Удавлюсь, а не поддамся». Навернула машина на колеса, сколько ей верст до Питера полагается, и стоп. Вышел родитель из вагона, бороду рукой обмел, да так не пивши, не евши, к военному министру и попер. Дорогу не по вехам искать, прямо от вокзалу разворот до главного штаба идет, пьяный не собьется. Зашел он в прихожую, старший городовой, медали от плеча к плечу, так и прыщут, спрашивает: «Эй, любезный, чего надоть? С черного хода бы пер, а сюда одни господа достигают. Фамилия твоя как?» «Губарев, братец, к военному министру по личному делу. Доложи-ка, почтенный». «Губарев, не сынок ли ваш в 5-й роте галицкого полка изволит служить? Знак за отличную стрельбу имеет». «Он самый. Стал быть, о нем и в Питере известно». «Как же, спомилуйте, ах ты, Господи!» Бросил тут городовой и пост свой. Веничком папашу почистил, да галопом за адъютантом, адъютант за флигель адъютантом. Повели моего родителя под локти, будто сдобного архиерея, к самому министру. Генералы, которые в очереди дожидались, а только с досады отворачиваются. Министр, жидкий старичок в густых эполетах, сам навстречу двери распахивает. Губарев, с легким вас приезд. Как же слыхали, сынок ваш, можно сказать, по параллельным брусьям первый, по словесности первый, запевала знаменитый, знак за отличную стрельбу имеет, в креслице не угодно ли? Да, может, вы с дороги с устатку не перекустили, чего пока до разговора дойдем?
2: Отчего ж моему папаше и не перекусить? Харч генеральский, да в дороге он с амбицией, не пивший, не евший, аппетит-то нагулял.
1: Затрезвонил тут генерал во все кнопки. Денщику самовар заказал, поворачивайся. Генеральша с закусками вкатывается. Ах, ах, какого бог гостя послал. Супруга ваша в добром ли здоровьице? Ножки у нее все затекают, слыхал. Бычок ваш черненький, поди, совсем в возраст вошел. Сынок ваш все отличается. Скоро, поди, в рефритора его произведут. Отделенным назначат.
2: Известно, женщина интересуется.
1: Дочка генеральская, тут про сынка услыхавши, про меня, то есть. Из-за портьерки хрящики высунула сухопарая питерская жилка. Ах, мамаша, не прихватили ли они солдатик Янту фотографию? Очень интересно. Сказывали, чистый шантрет, росгвардейской взгляд злодейской, Петрушей зовут.
2: Но генерал тут на них зыкнул. Бабе ихний департамент за дверь выставил.
1: Выпил он с родителем чашку по пяти, с кизиловым вареньем чашки перевернули. Генерал говорит: «Вали, Губарев, в чем твоя до меня надобность? Кому же его служить, как не тебе, голубю, по сыну и отцу честь?»
2: Папаша ему доподлинно про исправника да про колокольчик и доложил.
1: Разбульонился тот генерал, не знает, в какую кнопку и звонить. «Ох, он воевода дырявый! Да что ж он на двух головах, что ли? Тебе, Губареву, да колокольчики воспрещать, который сына такого произвел, пятой роты галицкого полка Петра Губарева, по всей империи из всех солдат первой. Обдумай сам, гордый старик, как исправника порешишь, так и будет. Хоть с места его долой, хоть в женский монастырь, на покаяние воля твоя».
2: Папаша, конечно, бороду надвое распустил, солидным голосом выражает: «Мы, ваше превосходительство, не черкесы какие. Без молитвы и комара не убьем. Пусть он, ерыкало, на своем месте сидит. Только желаю я бумагу от вас получить форменную насчет колокольчика, чтобы права свои определить, а то он мне завтра серого звания человеку и чихать воспретит, как я мимо его дома проезжаю».
1: «Ладно, не воспретит, как бы сам не расчихался», — кликнул генерал старшего писаря. Настрочил папаша орленую бумагу: «Хоть по всей империи с бубенцами раскатывай, не то что по своему уезду».
2: Папаша полоюсь и обтер, крест-накрест с генералом почмокался, да на ухо ему кое-чего и сказал. Приписку, мол, наоборот, такую и такую нельзя ли сделать по ентому самому делу. Усмехнулся военный министр, однако перечить не стал, приписал. Выдали тот родителю обратный билет по первому классу. Генеральша холодных как лет на дорогу выслала, да мне шелковый платочек. Доехал папаша благополучно. Из первого класса на своей станции с узелком вышел. Борода вперед, живот гоголем. Начальник в красной фуражке так глаза и вылупил. Не иначе, как Губарев подряд в Питере взял. На всю аглицкую нацию мятные пряники поставлять. Однако ж экипажа на мягких рессорах ему не подано. Зашкандыбал старый хрен в свое село. Пташки поют, телеграфная проволока гудет, а папаше наплевать. Отмахал 5 верст, достиг до своей резиденции. Мамаша колобком с крыльца скатывается. «Ах да ох! Да куда ж ты, орел, запропастился? Да чайку, соколик, не соизволишь ли? Да баньку, голубчик, не истопить ли?»
1: Отстранил он мамашу категорически. Какая тут баня? Одно у него в думке, как бы ему скорее исправника выпарить, а сам-то успеет. Приказал работнику в ту уж минуту серого запрягать. Сам в лабаз взошел, выбрал два бубенца, глухаря, которые по басисти, да к дуге их по бокам колокольчика и прикрутил. Для перебойного рокота, для густой политуры. Покатил в уезд. Работник рядом на облучке кишки подобрал. Удивляется, вы гумны, что ли, хозяина произвели? Экое дело он затеял, однако молчит. Потому мой папаша поведение короткого. Чуть на него не потрафишь, такую тебе выволочку задаст, что и фельдфебеля родной матерью назовешь. Подъезжает он к городку. Бубенцы скворчат, колокольчик подзыкивает. Серый наш так пухом и стелится. Влетел с перезвоном в уличку, перед исправничьим домом чуть попридержался. Трах! Ставни настишь! Его скородие в архалуке весь фасад на улицу выставил, баки по ветру, глаза пьявками, клюквы весь так и залился. Стой, трах так, тарарах! Ты что же, шило тебе в глаза, гвоздь в душу, нож в печень, стройным звоном ездишь, над начальником каланчу строишь? Приказаний не исполняешь, эй, стражник! Не успел служивый халуёк штанцы подтянуть из сарая выскочить, а на родителей моих сам я конница подкатил, да исправник в баке орлёную бумагу и сунул. Не шуми, роща, добраву разбудишь. Теперь захочу, хоть серому весь хвост бубенцами изукрашу. Читай, ваше скородие! Глянул исправник в бумагу, архалук запахнул, да кота любимого, который с подоконника лапкой его теребил, так опал и шваркнул. На ком более злость сорвать? А папаша, умильный старик, тот пару и поддал. «Переверни, господин, бумагу-то, там для тебя самый смак-то и обозначен». Обернул исправник папашин патент, а там и прописано: хвост Фоме залупили, да репей прицепили. Исправнику имя рек. За то, что папашу рядового Губарева, пятой роты Галицкого полка, за напрасно изобидел, форменного спрещается с колокольцами по своему городу уезду раскатывать. Езжай, сукин кот, в глухую. Съел он, блин. Даже и в маслице не омокнувши. Как у нас, братцы, говорится, приданные на грядке, а овечки на спине. Засвистал папаша, покатил с громом звоном соль сахар закупать. Население из окон смотрит, рты настежь, собачки из подворотен уши торчком удивляются, городовые стражники в затылках скребут, а папаше с высокого облачка наплевать. Ишь, как колокольчик наяривает: «Тарени-барени, телепенина, насвали на конаденье».
0: Мы читали солдатскую сказку Саши Черного «С колокольчиком». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Российская армия взяла под контроль населенные пункты Петропавловка, Лозовая и Марьино в Харьковской и Сумской областях, а также продолжает уничтожать окруженные подразделения ВСУ.